0: Говорит, ослали, говорит, я тебе что-то должен, говорит мне. Слышь, он так вот говорит.
1: А я сегодня во дворе такую картину интересную наблюдала. Маленький мальчонка кричит маме, говорит, мам, скинь мне мяч. А она говорит, мне некогда. А он говорит, почему? А она говорит, да потому что я тебе такая жрать готовлю и стираю. Представляешь?
0: А мы сегодня на кафедре с коллегами все еще разговариваем. И один говорит, значит, хочу Opel себе взять. Подержанный, говорит, хочу взять. Второй отвечает, ну не бери ты, зачем ты это подержанный? Обычно ну, там и мотор барахлит, и ходовая сыпется. Я говорю, ну почему же не брать-то? А он говорит, потому что нужно каждый день, говорит. Потому что, говорит, сыпется он постоянно. Ой, говорю, сыпется, сыплется.
1: А мне подружка рассказала, на работе она, ну, в музее. Говорит, подходит директор и говорит, Виктор Сергеевич, а что же вы нам премию не даете? То ее не было, то она, говорит, была, то вот опять. А он ей говорит, скажи спасибо, что я, говорит, тебе хоть иногда даю. Представляешь, руководитель, язык повернулся.
0: Вот так сказал, да? Хорошо. Мы сегодня на совещании, значит, обсуждали ежегодный фестиваль органной музыки в Твери, ну, мой любимый, знаешь. И Скворцов встает такой, значит, и говорит, один раз в год это мало! И так, рукой так, дай, вот так, рукой по столу. Психический какой-то. Прям орал так. Мало, говорит ему, один раз в год.
1: А я тут пока на кухне готовила... ну, матч ТВ, футбол шел по матч ТВ, и там одного игрока заменили. И комментатор такой говорит, так он же вялый. Он говорит, неактивный. Он говорит, ну никак себя не проявляет.
0: Да ты что, прям вот совсем вялый.
1: Ну, мне не специалиста.
0: Я вот на выставке в манеже давеча спрашиваю у художника, говорю, как вы так интересно рисуете красиво? Говорю, как у вас так выходит? Красиво все нарисовано. А он мне говорит, главное подход, говорит, найти надо. Головой, говорит, сначала поработать надо. А потом руками можно поработать, руками. И получится, говорит, все красиво.
1: А я вот в ЖЭК прихожу и говорю, у нас... Что-то уж третью неделю, говорю, из крана ржавая вода течет. А мне говорят, странно. Кроме вас никто не жалуется.
0: Вот так даже, да? А я вот у Академии наук на остановке стоял, бабушка старенькая выходила, значит, трамвай ее велосипедист обрызгал, вот так всю в грязь, и она ему, значит, след говорит, ах ты, я тебе сейчас, вот дать бы тебе с ноги сейчас просто по лицу, прям с ноги, вот представляешь, бабушка его крикнула так, говорит, ему, велосипедист.
1: Бабушка прямо так крикнула?
0: Да, внешность обманчива.
1: Спокойной ночи, дорогой.
0: Спокойной ночи, дорогая.
1: А я вот тут недавно передачу смотрела. Ну, где ремонт в квартире делают, знаешь?
0: Знаю, где ремонт в квартире делают.
1: Так вот, там дизайнер говорит, а что, если какое-нибудь яркое пятно в интерьер? Ну, может, хотя бы цветы?
0: Я вот не помню точно историю. Вот вылетело сейчас из головы. В общем, там такое было. Кто-то кому-то говорит, тебе, а не цветы, дура безмозглая. Пусть тебе хахали эти цветы твои дарят. То ли у Соловьева кто-то кому-то сказал. Вспомнил, что, где, когда.
1: Да нет у меня никаких хахалей. Я просто подарок хочу. Может, хотя бы цветы?
0: Нет, ну если нет хахалей, то...

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Кирилл Мазур, встречай!
2: У меня есть семья, и я вообще себя не чувствую мужчиной, потому что у меня нет своей машины, например. И вот недавно была ситуация, я вызываю бизнес-такси, мы с дочкой и с женой ездили за город. Я вызываю бизнес-такси, и обычно как происходит? Обычно я отдаю свою дочку назад к жене, там больше нет места, она сама ее пристегивает, и все. И я сажусь спереди. Но недавно попался таксист один, очень обходительный пи***ц, который пошел сам пристегивать мою дочку. Я открываю дверь, смотрю наискось, но просто таксист с моей женой в четыре руки мою дочку пристегивают. А для меня это еще все в слоумо было. То есть он вот так пристегивал. Я ваш новый отчим. Я ваш новый отчим. Здравствуйте. Я Владимир, отчим. И у меня было ощущение, знаете, как будто я умер и смотрю, как моя семья живет без меня с небес. Знаете, просто грустный призрак. Летаю за ними. Слава богу, дочка плакала все это время. Понимала, что измена происходит, в общем. И таксист пристегнул, сел. И я хочу сесть, а у таксиста переднее кресло вот под таким углом стоит. Под таким углом. Я в худших диареях так не сидел. Под таким углом, как будто он Наруто подвозил. Я не знаю, как это кресло ни вперед-назад, ни как спинку отодвинуть. Но мне стыдно вслух признаться, что я не знаю. Что он мою дочку пристегнул, еще и меня пристегнет. Да это позор, понимаете? Что он нас с дочкой пристегнул. В итоге я решаю просто как мужик, который не задает вопросов, который все знает, молча залезть в то, что есть. Я просто вот так уже раком в машине сижу, мне кондер хлебало дует, там у него еще на бардачке иконки, я уже с Николаем Чудотворцем в моргалки играю, просто я с чужой осанкой еду, молюсь, чтобы у меня жена не ушла, просто, ребят, я вот так ехал, знаете, как будто я с отцом еду, и мы ментов увидели, я вот так прятался просто, это... И я там пытаюсь, уже все обстучал, пытаюсь рычаг найти, уже все стучу. Слава богу, нахожу рычаг, а этот рычаг — это просто катапульта с... Я назад жене в грудак дал, в итоге у меня жена ругается, дочка плачет. Я как мужик лежу просто, который ни одного вопроса не задал. Там просто ситуация бытовая. Дочка плачет, жена орет, мужик лежит. И там был главный позор, когда я таксиста, прошу, пожалуйста, откройте окно, жена говорит, не надо, и вот он ее послушал, понимаете? Не открыл окно, он уже сам решил, кто у нас глава семьи. И самое обидное, что попал, он когда правильно вычислил, как мы так быстро спалились, я не знаю. Я всегда ревную этого таксиста к жене, потому что он потрясающий в бизнесе. Он какой-то с чувством юмора, запах у него, парфюм, пиджачок. Я уже думаю, мы едем, я думаю, ну,

0: По-братски, ну скажи, звонит, как ты не справься с жизнью, правда, пи***ни, и сразу признайся, что это ты, потому что если ты пи***ш и ничего не скажешь, то на меня подумают, понимаете, скажут, а, так вот, чем просил окно открыть, все сможется у них. Я не знаю, у меня как-то с детства с машинами вот, ну, не сложились отношения, просто вот у меня у отца была машина, ребят, я видел, какой для него это вообще трепет, я, ну, что вы понимали, я, по мнению отца, еще ни разу в машине не закрыл дверь нормально. Там либо охренели ты хлопаешь, либо ну закрой нормально. И через секунду охренели ты хлопаешь. То есть я еще ни разу не закрыл дверь так, чтобы отец промолчался, да? Со звуком. И сам был пик ужаса, когда мы приезжали с мамой и папой в строительный магазин. Меня они одного оставляли в машине. Сами шли закупаться и говорили: Кирилл, охраняй машину. Мне 7 лет. Вы там что, пересмотрели один дом, а подумали, да, малой что-то придумает. Они там умеют придумать о своем детском плане безопасности. Давай, у меня там есть бусы, пускай рассыпет, я не знаю. То есть, понимаете, меня оставляли в машине, чтобы не украли машину. Не меня брали с собой, чтобы не украли меня. А чтобы не украли машину, меня оставляли в машине. Это что за джекпот для цыган, я не знаю. У нас там еще в машине были... У нас еще были в машине окна не тонированы. Это просто была не машина, а витрина для педофила. Я там уже сидел, дразнил просто. Просто свежая выпечка, понимаете? И я молился, чтобы если машину украли, чтобы украли и меня. Потому что если бы машину украли, а меня бы оставили, я бы такой получил. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое, послушали. Спасибо, пока.
1: Камеди Радио. Камеди.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Гавр и Олег, привет. Привет. Я так понимаю, опять будет конфликтная ситуация.
2: Семейная. Мы продолжаем обсуждать семейные разные ситуации.
1: Давай скажем коротко. Семейная драма.
2: Миша, ты все-таки меня не понимаешь.
3: Галя, что ты начинаешь? Это ты меня не понимаешь.
2: Нет, Миша, это ты меня не понимаешь.
3: Да это я тебя не понимаю, потому что я не могу понять человека, у которого дома три пижамы, а он по дому ходит в моей майке.
2: А я не могу понять человека, который продолжает болеть за сборную России даже после всего того, что она с ним сделала.
3: А я не могу понять человека, который всю жизнь худеет и никогда не худеет.
2: А я не могу понять человека, который взял кредит, чтобы отдать кредит. Ты вообще не изменяешь.
3: Ничего я тебе не изменяю.
2: Изменяешь, я вообще скоро начну за тобой следить.
3: Слушай, дорогая, ты за собой начни лучше следить. Ты вон в зеркало посмотри, как выглядишь уже, а?
2: Ты что, хочешь сказать, что я тебя как женщина не интересую?
3: Я хочу сказать, что ты меня даже как книга не интересуешь.
2: Это потому, что ты свою машину любишь больше, чем меня.
3: Правильно. Потому что когда я ее ударил, она не уехала к маме.
2: Кстати, когда приезжала моя мама, ты даже с ней не разговаривал.
3: Потому что моя мама учила меня с посторонними людьми не разговаривать. Ясно?
2: Вот за это я тебя не перевариваю, понятно?
3: Что?
2: Не перевариваю.
3: Это ты не перевариваешь. Да лучше бы ты макароны не переваривала. А то ты их так перевариваешь, что я их потом не перевариваю, ясно?
2: Это кто говорит? Это говорит человек, который грызет ногти на руках.
3: Потому что ногти это самое вкусное, что можно поесть в нашем доме.
2: Я отдала тебе самые лучшие годы своей жизни.
3: Да? А я отдал тебе свои самые лучшие деньги. И что? И что?
2: Слушай... Не беси меня лучше,
3: это
2: лучше.
3: Это ты меня не беси.
2: Все, заткнись.
3: Ты меня достала,
2: да
3: реально.
2: Не беси меня. Замолчим.
4: Все, вы закончили?
3: Да, закончили.
4: Я могу продолжить?
3: Можно, да.
2: Да.
4: Отлично. Михаил, согласны ли вы взять в законные жены Галину?
5: Согласен.
4: Галина, согласны ли вы взять в законные мужья Михаила?
2: Да, согласна.
4: Отлично, объявляю вас мужем и женой. Можете поцеловать.
3: Ага, еще чего, да. Сейчас, поцеловались. Поехали домой.
4: С советом до любовь.
0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
6: Встречайте, Саша Муратова.
7: Скоро корпоративы, мы часто выступаем на корпоратах, и я не знаю, вы в курсе или нет, что у вас в компании всегда есть вот один-два самых активных человека, которым этот праздник организовывают. Они за вас решают, где он будет проходить, что вы там будете есть, что вам нравится, кто перед вами будет выступать, с чем выступать. Вы даже не представляете себе, что о вас думают ваши коллеги. Значит, меня заказывала женщина, и она говорит, скиньте список тем на согласование, с которыми вы будете выступать. А у меня когда-то была шутка, где я говорила, что если что, то я готова купить мужчину за 1250 рублей. Я ей скидываю тема, дальше тема, сколько стоит мужчина, потом тема. Она пишет, все темы согласованы, кроме одной. Уточните, пожалуйста, конкретнее по теме, сколько стоит мужчина. Я в прикол отвечаю, мужчина стоит 1250 рублей. Она пишет, согласовано. Как будто, знаете, если больше назвала, она такая, нет, сцена вообще видела. Но это женщина. Но ничто не сравнится с тем, как задачу формулирует мужчина. Я ничего не буду рассказывать, просто включу вам голосовое, послушать. Значит, контекст. Мужчина заказывает меня на 8 марта в подарок своим женщинам в компанию.
8: Хотели произносить слово. Ну, в рамках нашей культурной, корпоративной культуры это может... покоробить наших возвышенных, воздушных девушек, которые никогда его в руке не держали. Очевидно совершенно.
7: Ну, с 8 марта, что я могу сказать? Я его не осуждаю, он старался. Ну, он так заботится по-своему. Я вообще поняла, что легко быть толерантным человеком, когда, ну, не надо что-то быстро решать в ситуации. Когда надо быстро принять решение, может не получиться. Значит, мы не так давно со знакомой ехали в такси, и нам попался глухонемой водитель. Ездили с такими, да? Да. Я считаю, это круто, это очень хорошо, я рада, что у них есть работа, очень здорово. Но у нас произошла ситуация максимально некомфортная, которая может произойти с глухонемым водителем. Он нас привез не туда. И нам надо быстро объяснить, что ну, неправильно, и моя знакомая просто сходу ему говорит «ноу-ноу-ноу-ноу». Как будто, знаете, он по-русски не слышит, по-английски вообще все влетает. Но мне кажется, если бы он мог ответить, он бы сказал «фк ю обе вообще из моей машины».

0: Так, ладно, к серьезным темам. Значит, я про себя поняла, что я вообще не романтичный человек, но я вот больше прагматична, я за логику. Вот знаете, на уровне у нас вот Рита есть, Бродина, в коллективе. У нее... Она вот четвертый раз замуж собралась. И вот вопрос философский. Вот вы как считаете, если у человека четвертая свадьба за жизнь, подарок должен быть чисто символическим? Я планирую наставить на 1000 с коллектива, я не знаю. Но это я не романтичная. Давайте узнаем уровень романтичности зала. Похлопайте, кто считает, что прикольно провожать друг друга в аэропорт. Я почему спрашиваю? Мы часто летаем, и я заметила, что в аэропорту каждого города стабильно есть хотя бы одна пара, которая провожает друг друга прямо до стойки паспортного контроля. Всегда. Всегда. Но это в регионах. В Москве нет. В Москве в 6 утра за ним дверь закрылась и пошел нах. Тут никто лишний раз не встанет. В регионах всегда. Мы недавно из Кургана летели. 5 утра все равно вдвоем приперлись. Стоят, что-то обнимаются, очередь задерживают. И я думаю, так провожать можно только в одном случае. Если ты хочешь точно убедиться, что он улетел. Но Москва – это город с бешеным темпом жизни. Сейчас люди уже как-то учатся оптимизировать свое время. И у меня, значит, появился кумир. У нас как-то была женщина, которая рассказала, что у нее есть обеденный любовник. Рассказываю, что это. Она где-то работает, там на госслужбе. И в обеденный перерыв ходит, встречается с мужчиной, который тоже там с своей работы уходит. У них там в отеле секс. И дальше они расходятся по своим работам обратно. Круто. Но я считаю, что таких людей сильно больше, чем нам кажется. Я придумала, как их вычислить в коллективе. Это те ваши коллеги, которые с собой приносят контейнеры с едой. А на обед все равно куда-то уходят. Вы завтра присмотрите, столько нового вообще узнаете. Но я в восторге от этой женщины. Я прям ей искренне восхищаюсь. Прикиньте, она в рабочее время умудрилась впихнуть личную жизнь. Она, то есть, на госслужбе работает, что-то людям помогла, все, ты вечером приходишь, можешь рилсы спокойно душой смотреть. Ты никому ничего не должна. Вообще кайф. От мужчины я вообще не в восторге. Я считаю, что он изменяет. Потому что в обед сотрудница госслужбы – это идеальное алиби. Я к тому, что женщина, если ваш муж возвращается с работы, вы спрашиваете, как день прошел, а он говорит, да я что-то полдня с налоговой, вообще не факт, что это метафора. Он, может, правду сказал. Но я бы на месте мужчин вообще бы не изменяла. Я бы на вашем месте нашла бы себе какую-то вот одну женщину и прям вот до конца бы за нее держалась. Потому что, ну, это тоже факт, что мужчина в браке живет сильно дольше, чем холостой. И потому что вам жена в браке, ну, в прямом смысле жизнь спасает. Всеми этими своими просьбами, которые вас так раздражают. Там, сходи, что-нибудь купи, мусор вынеси. Потому что я сейчас грубо скажу, но, извините, мужчина, вы как собаки. Вас, если ничем не занимать, вы себя разрушать начинаете. Ну, честно, вот у меня тетя работает врачом, она рассказала, что им на скорой привезли двух мужиков, друзей. У них жены на 3 дня уехали. Всего на 3 дня. Им на второй день скучно стало, и они решили проверить. Интересно, а что будет, если в микроволновке порох разогреть? Прикиньте, то есть по яйцам все понятно, с порохом вопрос. Сейчас скажу, что будет, значит, если в микроволновке разогреть порох, ваша квартира резко имеет кухню-гостиную. Такая ситуация. Мы, правда, сильно по-разному время тратим. Даже вот взять начало отношений, да? Смотрите, мужчине нужен примерно год, чтобы понять, что она та самая. Женщина понимает, что он тот самый, за секунду. И дальше ей нужен год, чтобы понять, что он конченый. Ну, и серьезно. Я вообще считаю, что две основные проблемы в начале отношений. Это первое, где познакомиться, потому что сейчас правда непонятно. Ну, у нас у всех графики работа-дом. Ну, на улице не вариант, согласитесь. Ну, я не знаю, сейчас ко мне, если кто-то подойдет и скажет, давайте познакомимся на улице, такая так, телефон на месте, часы на руке, кошелек. Я первое тоже никому подходить не буду, но не с моими интонациями говорить фразу «давайте познакомимся». Моя интонация идеально подходит для фразы «давайте познакомимся и пройдемте в отделение». Ну и получается, что все знакомятся в интернете, естественно, и там в переписках вы сначала мужчину лапшу про себя вешаете, потом на свиданиях эти сказки продолжаются, поэтому так популярны гороскопы, карты Таро, натальная карта. Но женщина хочет понимать, что перед ней за человек. Я тоже считаю, что на первом свидании первое, что надо узнать, это фамилия, имя, отчество мужчины, дата рождения и год рождения. Дальше заходите на сайт Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации, и вот вам настоящая натальная карта. Все, у меня все, спасибо.
1: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru. Comedy Radio.

0: Средства массовой информации, радиоканал Камеди Радио. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-82-775 от 10 февраля 2022 года. Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 16 лет.
1: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
2: Андрей Калмачевский.
3: У меня начались серьезные отношения. Мне 30, моей девушке неважно сколько, она не любит, когда я афиширую. В общем, когда вы ровесники, оно... В 30 оно по-другому. В 20 вы начинаете отношения. Наверное, это навсегда. В 30 вы начинаете отношения... Наверное, это навсегда. Я боюсь представить, как люди в 40 начинают отношения. Ну, допустим. Ну, а в 30 у вас уже есть прошлое. Моя девушка, она военный, капитан. Она сейчас уволилась из армии, и она говорит, что ее армия никак не изменила. И она сама очень аккуратно на свидании мне все это сообщала. Она сказала, не знаю, как ты отреагируешь, но я капитан. А я нормально отреагирую. Но я бы не нормально отреагировал, если бы мне врач аппендицит вырезал, нагибается и такой, не знаю, как ты отреагируешь, но я капитан. Я такой, какой капитан? Джек Воробей. Я потом иду к завотделению, говорю, вы знаете, что у вас хирург Джек Воробей? Он такой, капитан Джек Воробей. Но мне нравится, что она необычная. Я не хочу, чтобы она стала типичной девушкой. Знаете, с типичными обидами, с типичной ревностью. Особенно меня веселит вот один из видов ревности к телефонным сообщениям. Тебе приходит смс-ка, она такая, кто тебе там пишет? Ты такой, ну, на-на-на, читай. И она берет телефон. Ой, да не буду я читать. За 5 секунд ты не прочитала. Но потом ты смотришь, оказывается, она за 5 секунд успела отправить сообщение. Думаю, наверное, не этот ответ рассчитывал получить человек, когда прислал картинку «Христос воскрес». А то, что она военная, я считаю, девушка может, как и мужчина, работать на любой работе. Но нужно понимать, что они будут работать по-разному. Я недавно перед выступлением пришел в барбершоп побрить бороду, а там была женщина-барбер. Это было очень неожиданно. Но я не сексист, типа, женщина, что ты тут делаешь, пока ты тут где-то троллейбус без водителя? Нет. Пусть бреет, почему нет? И она меня начинает брить, и в какой-то момент я чувствую резкую боль, и чувствую, у меня кровь по шее течет. И вот в этот момент она себя проявила не как барбер, а как женщина. Она не испугалась, нет. Вот прикиньте, она мне порезала шею, и я был виноват. Она прямо сказала, как вы так умудрились? Прямо с напором я прямо сказал, извините. Потому что с этим невозможно бороться. Это непобедимый женский прием на косяк.

0: Эти тебя же потом обвинить. По факту она могла вообще мне ничего не говорить. Могла порезать мне шею, подождать, когда кровь уже на пол начнет хлестать. И такая, ничего не хочешь мне сказать? И вот моей девушке 30, у нее есть прошлое. И моя девушка, она очень хороша в постели. И это тревожит. Серьезно, она как-то сказала, давай лучше вот так. И реально лучше. Я считаю, девушка в начале любых отношений должна делать вид, что у нее в сексе никакого опыта. Вот у вас не первый раз, она должна делать вид, что ничего не умеет, не знает, а уже во второй раз такая, научилась, у тебя, спасибо, учитель, благодарю судьбу за мастера. Потому что я стеснительный, я не могу обсуждать секс, какие-то вопросы задавать во время секса. Я когда в первый раз спрашивал, было ли девушке хорошо, я это ужасно сделал, я сказал, ну ты как? Девушка была с юмором, сказала, жить буду. Но при этом вас же, девушке, нужно спрашивать, прямо уточнять, потому что по вам можно вообще все неправильно понять. Вы с девушкой можете заниматься любовью, она прямо дрожит от удовольствия, ты потом говоришь, тебе было хорошо, она говорит, закрой окно, пожалуйста. А из-за моей скромности у нас все чуть не обломалось. Я ее в начале отношений пригласил к себе посмотреть фильм, и у меня сломался ноутбук. И все. Просто ты не можешь пригласить в гости девушку, попытаться включить ноут, и я такой, ну раз кино не будет, предлагаю взглянуть на это. Не хатика, но слезы тоже наворачиваются. У нас все достаточно неплохо, я даже задумываюсь о свадьбе, даже, наверное, с ней. Спасибо, Оксана. Нет, знаете, это не будет что-то грандиозное. Я не хочу пафосную свадьбу, я не люблю пафосные свадьбы. Я недавно был на одной, мне не понравилось, было отвратительно, я вел. И перед самым танцем молодых ко мне подбегает шеф-повар, срочно нужно объявить окорок фламбе. А я не знаю, что это значит. Я говорю, совсем фламбе? Ну, давайте новый сделаем, я потяну время, зачем об этом кричать. Оказалось, окорок фламбе — это свиная нога, ее вывозят и при всех торжественно поджигают. Я думаю, это на свадьбе нужно. Чья это идея? Явно это молодым не нужно. Не думаю, что молодые перед свадьбой сидели, обсуждали будущее, он обнял ее, она такая, ты меня любишь? А давай сожжем кабана. Но походу это нужно было шеф-повару, потому что он мне такой, вы ведущий, вы все должны объявлять. И прям все я на свадьбе должен объявить. Выйти вначале сказать, по залету, третий месяц, не факт, что жених отец, всем хорошего вечера. Но я подумал, может я чего-то не знаю и должен все объявить. И я думаю, окей, без проблем. И включается музыка, жених выводит невесту, и они танцуют невероятный танец. Знаете, было такое ощущение, что мы все оказались на балу в диснеевской сказке. Все смотрели, но никто не снимал это. Нет, каждый смотрел, и у каждого слезы стояли в глазах. И вот они заканчивают танцевать, выхожу я. Внимание, окорок! Мне поаплодировал один человек, это был шеф-повар. А самое ужасное, оказалось, это еще был не конец песни, а затишье перед финальным припевом. То есть они замерли, вышел я, крикнул, «Внимание, окорок!» И жених поднимает невесту над собой. Не хватало, чтобы я повернулся к шеф-повару? Поджигай! Все, ребят, спасибо, хорошего вечера.
1: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
2: Встречайте, Дмитрий Ксенофонтов!
3: Я скоро стану отцом. Не надо, это не трудно. Переживаю, если честно, переживаю. Я понял, что я сейчас в свои 33 года как будто бы срочно пытаюсь научиться быть мужчиной. Хотя, если честно, я даже к слову «мужчина» очень долго не мог привыкнуть. Ну, то есть, я помню, мы с женой еще на первых свиданиях сидели в кафе, нам принесли счет, она говорит, за меня заплатит мой мужчина. Я думаю, круто, сейчас придет какой-то мужчина, заплатит за нее, надо брать. Да, еще переживаю, если честно, что денег не хватает, а денег, ну, очень много надо. Ну, то есть сейчас рожать, если в нормальной больнице с хорошим врачом, стоит 500 тысяч. Мне кажется, если я заплачу за роды 500 тысяч, у меня от ребенка будут завышенные ожидания. Он будет приходить, папа, папа, я нарисовал солнышко, это понятно, в крипте мы когда планируем начинать разбираться. Мне вообще кажется, когда платишь за роды 500 тысяч, у тебя должна быть возможность ребенка выбрать. Так самое интересное, что они там говорят, что вы, как отец, у вас будет право перерезать ребенку пуповину. Я думаю, то есть 500 тысяч это еще и недостаточно. Мне кажется, когда платишь за роды 500 тысяч, пуповину должен перерезать собеседник.

0: Пианин.
1: Я буду присутствовать на родах. Сейчас это обязательно. Если не хочешь, чтобы с тобой развелись. Да, поэтому мы недавно сходили с женой на курсы молодых родителей. И знаете, я поразился, что реально все женщины пришли с мужьями. Правда, абсолютно все. Кроме одной. И прям чувствовалось, знаете, что все женщины сидят и прям гордятся своими мужьями, которые пришли. А мы, мужиками, гордились вот этим одним чуваком, который не пришел. Типа, ты кто? Ты как это провернул? Дайте его номер, я к нему на курсы хочу. Да, у меня будет сын. И я переживаю, что не знаю, как сейчас правильно вообще воспитывать сына, потому что очень много новых требований к мужчинам появилось. Ну, то есть, надо уже быть и чутким, да, и эмпатичным, да, не Никитой, но... Переживаю, что вообще не смогу передать сыну никакие знания о жизни. Ну, то есть, чему я могу сына научить? Что ашкюдишка на 500 тяжек может сдохнуть на 400. Но отец, конечно, нет. У моего отца реально много знаний о жизни. Ну, то есть, моего отца, его вот так вот сбрось посреди пустыни с вертолета, там через неделю будет баня стоять. Наше поколение сбрось в пустыне с вертолета... Тут нет продолжения, это совет. Наше поколение надо сбросить в пустыне с вертолета. Не знаю, как правильно реально воспитывать сына. Я, честно, всю свою жизнь думал, что по книгам, но мне тут недавно попалась одна детская энциклопедия для мальчиков, и я понял, что, ну, реально не все книги одинаково полезны. Вот эта книга. Тут что важно знать. Вот эта книга, ее написала женщина, поэтому она вся пропитана фразой «мальчик должен». И вообще это какая-то краткая инструкция по воспитанию лоха. А поверьте мне, я знаю, о чем я говорю, потому что это моя детская книга. Девушки, вот вы сейчас жалуетесь, что мужчины пошли какие-то слабые, знаете, которые не умеют брать ответственность, но я вам так скажу, это логично, потому что нам с самого детства внушают, что мы ничтожество. Что пишет авторка в детской энциклопедии? Вот, у девочек речь контролируется обоими полушариями, поэтому более развита. У мальчиков за речь отвечает одно полушарие. У девочек очень хорошее периферическое зрение. Мальчики хорошо видят только то, что впереди. Девочки и мальчики по-разному слышат. Поэтому, будучи мамами, девочки всегда просыпаются, если заплачет их ребенок. А мужчина будет спать и не среагирует на плач. Ну, зашибись. Как? Зашибись. Я считаю, мальчик плохо видит, мальчик плохо слышит. Это вообще энциклопедия или песня Анны Асти? У мальчиков полушария не развиты, но я не знаю, как это комментировать вообще. Были бы у меня полушария развиты, я бы знал. Это что за фашизм по отношению к мальчикам, я извиняюсь. Что еще нам пишет наша женщина с маленькими усиками из Берлина? Странно, что мальчики, будучи таким неполноценным видом, доживают до 40. Ладно, тут такого нет. Но согласитесь, органично описывается. Но зато здесь есть раздел, как с девушкой танцевать. Вот. Если вы пригласили девушку на танец, а она отказала, ответила грубо и даже осыпала насмешками, вы, как мужчина, обязаны сохранять хладнокровие. Если вас пригласила на танец девушка, никогда не отказывайте. Парень, который отфутболивает девушку, не заслуживает ничего, кроме презрения. А это что за нахрен двойные стандарты? Она учит, что женщине нельзя говорить «нет» еще на уровне танца. Потом же и появляются после таких книжек вот эти мужики, которые ходят с ней вместе на йогу, 5 утра выгуливают шпица, говорят: «Лейсан, я люблю тебя». Вот эти пары, знаете, где у нее MacBook, а у него кредит на MacBook. У нее виниры, а он ест только на левую сторону. Но на самом деле, я реально загуглил, оказалось, что у этой женщины есть и другие книги. «Умный огород», «Цветники в схемах», «Картофель, морковь и другие корнеплоды». Ну, то есть, она, в принципе, разбирается, как вырастить овощ. Ну, честно, мне кажется, книга про огород точно так же и начинается. Огурец намного полезнее, чем мальчик. У нее реально 12 книжек про огород и одна про мужскую психологию. Я думаю, а тебя как сюда швырнуло вообще? Это как если бы Пушкин после Евгения Онегина и «Капитанской дочки» написал «Крипта, подводные камни». Хотел напоследок обратиться к молодым родителям или, может, кто только планирует. Слушайте, давайте мы с вами как-то, наверное, синхронизируемся, а то у нас все что-то разное воспитывают. Ну, то есть кто-то воспитывает мальчиков тряпок, кто-то каких-то девочек-принцесс, кто-то парней-абьюзеров патриархальных, кто-то каких-то радикальных феминисток. Ну, просто вы же осознаете, оно же у нас все когда-то вырастет и начнет друг с другом трахаться. Мы, ну, кроме феминисток, мы как с этим жить планируем? Не знаю, я лично для себя решил, что я сына буду пытаться воспитать настоящим мужчиной. Но таким, чтобы, ну, он мог говорить «нет», чтобы умел отстаивать личные границы, и чтобы у него было свое собственное мнение. Ну, или как жена скажет, так и будет. Спасибо большое, у меня на этом все.
0: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Камеди Клаб, веселый беспредел. Гарик, Бульдог Харламов и Александр А. Ребов.
2: Сказка «Баба-Яга и богатырь».
3: Если я заболею, сама себе поставить банки сумею. Если это не знаю, лишь бы я ходила голая задом.
4: Кто там?
5: Русский богатырь! Открывай дверь, холодно, с дороги я путь длинный держу.
4: Богатырь! 2 часа ночи, богатырь! Давно богатыря не было. Богатырь!
5: Да открывай же уже, холодно, с дороги я!
3: Иду.

0: Устал я, холодно, с дороги я!
1: С дороги я? Грузин, что ли?
0: Да открывайте уже дверь-то, холодно же!
1: Да ладно, что, пошутить нельзя. Заходи.
0: Ах, холода, ух.
1: Богатырь! О,
0: ну, здравствуй, бабка.
1: Почему сразу бабка?
0: Это ж баба-яга.
1: Для тебя я просто баба.
0: Слушай, ты ничего меня не спрашивай. Просто напои, значит, накорми и спать уложи. Да?
1: Проголодался.
0: Я тебе говорю, ничего меня не спрашивай. Просто напои меня, накорми и спать уложи.
1: Ну хорошо, а что будешь? Первое, второе, третье?
0: Я тебе говорю, ничего меня не спрашивай. Просто накорми меня, напои и спать уложи.
1: Ну я хочу знать, что ты будешь жрать.
0: Слушай, я тебя просил ничего не спрашивать. Не спрашивай ничего и все.
1: Почему я не могу спросить?
0: Не надо ничего спрашивать, не говори ничего.
1: Да я у себя дома.
0: Я тебе сказал, ничего не говори.
1: Я имею право.
0: Не говори ничего. Жрать, пить, спать сложно.
1: В 2 часа ночи приходит какой-то незнакомый...
0: Хватит бухтеть, давай жрать!
1: Водки будешь?
0: Вот. Это правильный вопрос. Конечно, буду, давай.
1: Лед тронулся.
0: Ты давай не бухти, неси давай, я тебе говорю.
1: Водочки на березовых бруньках. На...
0: Вот так.
1: Кулебяку беги. Расстегай. Ты расскажи мне... Куда ты длинный путь держишь?
0: Кручина у меня. Аленка моя красавица, девочка. Кощей злобный украл ее прямо со свадьбы. 2 года я скачу по лесам, по полям. 3 коня стер!
1: 2 года без женщины?
0: 2 года, представляешь?
1: Ты пей, руку не меняй.
0: Я уж 2 года руку не меняю. Слушай, запарил ты меня, знаешь что?
2: Чего?
0: О, давай-ка я париться пойду. А?
1: Че?
0: Байк-то есть?
1: Есть.
0: Отлично, пошел я, короче.
1: Ой, стой. Тайну тебе расскажу. Никому не говори эту тайну.
0: Так.
1: Заколдованная я, очарованная. Ровно 70 лет назад старая ведьма заколдовала меня. Сказала, что расколдовать тебя сможет только богатырь, поцеловав тебя. И ты превратишься в неписаной красоты Аленушку.
0: Ты серьезно?
1: Целуй.
0: Не врешь?
1: Нет. Вот тебе жест.
0: Ладно.
1: Не получилось.
3: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
4: Валентин Сидоров.
5: Пацаны, надо увидеть женщину вот настоящую свою, вот такую вот, до когда прям серьезные отношения, вот до этого надо ее увидеть. Потому что, девчонки, будем честны, ну, вы хаваете. Вы хаваете. Это вот надо видеть. Пацаны, если вы ни разу не видели, как ваша женщина хавает, ну, чуть раньше с работы вернитесь, в пятницу, когда ее вот так разбарабанило на диване, когда она аж задыхается, у нее ведро куриных крыльев, ведро картошки фри, человек ведрами жрет. Когда она в трусах, твоих, потому что кишечник не передавливается. Да, я не говорю, что все подруги конченые, потому что есть самая отбитая. Назовем ее проводница в ш**ший мир, вот так мы ее назовем. Я ее боюсь, мне страшно, реально. Реально, мы, ну, и она все время про вот эти нововведения в сексе рассказывает, я боюсь просто, как ее раком, боком, трахом, бахом, как ее так. Нет ничего хуже, когда ты с ней наедине остался, с этой подругой. Она как-то ко мне подходит, говорит, а у тебя было? А я уже чувствую, не было. Вот что бы ты ни спросила, у меня вот этого не было. Она говорит, у тебя было ММЖ? Я говорю, у меня было ММДЭМС. И я его съел. ММЖ. Меня на МЖ не всегда зовут. Меня вообще в основном М в последнее время, если честно. Кто не понял, ММЖ — это мужчина, мужчина, женщина. У меня не было и не будет. Я вообще себе с трудом представляю, чтобы я во время секса с каким-то мужиком глаза в глаза вот так вот смотрел, а между нами это бедолага, как свинья на вертеле. Только что не крутится. И что, как мне с этим моим новым другом коммуницировать? Что мне ему? Давай я уже, давай. Давай, мне там ММДМС осталось немного, я с чаем попью. Меня все чаще показывают по телевизору, меня все чаще узнают люди, мне это очень нравится, подходит фотографироваться на улице. Недавно подошла женщина, такая крупная, в теле, сфотографироваться. И так подошла, что я от волнения чуть ее вот так приобнял.

И так приобнял, что пальцем прям вот между складками попал ей. И так попал, что чувствую, если она пойдет, я тоже за ней пойду, вот так вот. Если бы она чихнула, в четырех местах бы мне палец сломала бы точно. Напротив стоит ее подруга, возюкается с телефоном. Я думаю, можно быстрее, я так-то в заложниках. Мне кровь уже не поступает. Короче, так долго стояли, что я от скуки начал немножко ей там... Немножко ей теребонить, немножко. Боковым зрением смотрю, ей нравится. Иначе как объяснить, что она мне пишет до сих пор? Мне вообще нравятся такие крупные, мощные женщины в теле. Поняли? Которые вот так из грузового лифта боком вот так выходят. Такая не с UFC, а с юбилея. Ты когда по коридору в туалет идешь, она в коридоре такая... Чисто на ворота встала, за жопу тебя схватила, у тебя аж синяк остался. Потому что с такими женщинами можно быть слабым. Это круто. Парням в последнее время не хватает этого. Мы иногда, честно, очень хотим расслабиться, побыть слабыми, прийти домой вот так вот, вот в сиську вот просто лечь и вот, вот прям вот так. Вот, ну не больше, не меньше, вот так. Гребаный Excel, вы просто не представляете. Нам этого очень не хватает. И такая женщина может взять на себя ответственность, это очень важно. Мне надоело встречаться с инфантильными девчонками, у которой 24/7 ПМС, поняли? Которые, алло, можешь мне, пожалуйста, по пути сладенькое взять? Да спустись! Уже для таких, как ты, магазин в дом вмонтировали! А крупная, вот эта мощная, если она сладенькое захотела, ёкерный бабай, а? Она и спустится, она и поднимется куда надо. Такая же женщина может в другой город за тортом уехать. Потому что только в Туле такой муравейник делают. Тоже поймите меня правильно, поймите меня правильно. Прикинь, вот как с такими женщинами в быту хорошо, вот в постели. Вот прикинь, она легла и уже не дует ниоткуда. Она же всегда теплая, как камин. Храпит, как будто полено трещит. Идеально. А секс какой? Ну, мне друзья рассказывали. Тоже спросите, откуда у меня такая любовь к таким женщинам. Но я честно скажу, у меня бабушка, ух, просто волевая военная женщина, вот так. У нее шея, как у Тайсона на фотографиях. Чтобы вы понимали, она один раз немцу палец откусила. Не в 43-м, 4 года назад. На Октоберфесте. У меня на этом все, ребят. Спасибо большое, пока. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: На сцене дуэт из Питера Антон Иванов и Алексей Смирнов, а также очаровательная Марина Кравец.
2: Геннадий, ну Геннадий.
3: Танечка, Таня, Таня. Вы здесь живете? Татьяна.
2: Подождите секунду.
3: Танюша.
2: Идите сюда, мой Геннадий. Идите сюда, ну же.
3: Может, хватит распускать мне свитер, а?
2: Ну, это так сейчас не
3: важно. Таня, я вас хочу. Ну, это я. Танечка, вы словно мед.
4: Так. Ага, попалась, да? Попалась, ну все, все, ты теперь не отвертишься, вот, вот аргументы, измена налицо.
2: Сережа, это не то, что ты думаешь.
4: Да? Это не то, что, а что это, если не то, что я думаю? Сидишь ты, моя жена, на нашем диване с каким-то увольнем, который без штанов. У вас винишка, играет Леонтьев, а я знаю, как Леонтьев на тебя действует. Я тебя так в Анапе снял. И еще, кстати, не было припева под дельтаплан, вы такое начнете творить. Ну что? Что, я не прав? Не прав?
3: Позволь, я все объясню.
4: Ты заткнись, заткнись, тварь. Что ты мне объяснять собрался? А? Ничего не хочу слышать от любовника моей жены.
3: Но я не ее любовник.
4: Да? Да. А кто ты?
3: Я? Это ты из будущего.
5: Да ладно.
3: Да. Дело в том, что в будущем я, то есть ты, изобретешь, то есть изобрету машину времени, чтобы перенестись сюда, к твоей жене, и насладиться ею, пока она еще молодая, красивая и привлекательная.
4: А из насколько далекого ты будущего?
3: Я из следующего четверга. Послушай, ты не должен на меня смотреть ни в коем случае.
4: Почему?
3: Иначе возникнет пространство-временной континуум, и ты нарушишь ход истории.
4: Что? Ой! Ой, вот это да! Эй, и что делать?
2: Сережа, а ты иди на работу и возвращайся тогда, когда он, ну то есть ты, улетит в следующий четверг.
3: Да. И не оборачивайся!
2: Все, ни в коем случае!
4: Извините, пожалуйста,
2: бывает.
4: Хорошо.
3: Ага. Тань, когда мне сказала, какой твой муж доверчивый, я не думал, что будет так легко его облапошить.
2: Да это еще что, он же когда «Поле чудес» смотрит, он буквы подсказывает игрокам.
3: Да?
2: Он думает, что все эти люди живут вот прямо вот в этом ящике, вот перед ним.
3: Где они живут?
2: Геннадий, да это все так.
3: Это не важно, Таня, давайте.
2: Идите ко
4: мне. Какое будущее, нахрен? Вы что, дебилы, что ли, из меня делаете? Ты че вообще, а?
3: Че?
4: Я сейчас башку.
2: Сережа, не бей его! Сережа, если ты его ударишь, он проснется.
4: Че, он не спит?
2: Сережа, он спит. И ты спишь. Мы все в его сновидении.
5: Да ладно.
2: Послушай, мы спецагенты, которые могут внедрить любую идею в сознание человека через его сон. Я выполняю свою часть миссии, ты свою. Где аннигиляторная пушка?
4: У меня нет.
2: Ты что, дурак? Ты должен был встретиться с мистером Чавесом, чтобы он передал тебе набор аннигилятора. У тебя 15 секунд, давай беги быстрее, мы провалим все к чертям, Сережа!
4: Я не успею за 15 секунд.
2: Тогда погрузись в более глубокую фазу сна. Там ты сможешь растянуть время, и у тебя будет 5 часов. Ты выиграешь его, давай.
4: Хорошо, все. Не буди его.
2: Я разберусь.
3: Молодец, сработало. Татьяна.
2: Интеллект все-таки разбудил.
4: Да. Какой сон нахрен, а? Ты воспользовался, тварь, тем, что мы вчера смотрели «Начало». Тебе повезло, что я заснул в начале начала и не помню конец начала. Че, нечего сказать, да? Смотрит на меня, нечего тебе сказать, нечего, да?
2: Доктор, в общем, такая ситуация. Те таблетки, которые вы мне дали, они совершенно не помогают. Я продолжаю видеть своего умершего мужа.
5: Да ладно.
3: Танечка, напомните, как это произошло? Как он погиб?
2: Да, конечно. Он гулял по улице, слушал Флэри Монатика, а я сбила его на машине.
3: Татьяна, все понятно. У вас просто вина перед ним. Вы считаете, что вы виноваты в его смерти,
2: да.
3: А вы не виноваты. Виноват Монатик.
2: Точно.
3: Так идите и скажите это своему мужу. Он же сейчас здесь.
2: Да.
3: Он должен вас простить.
2: Серьезно?
3: Идите. Да.
2: Сережа, я знаю, что ты где-то сейчас рядом и что ты слышишь меня. Я хотела сказать тебе, да, так получилось, что ты где-то там, а я здесь. Но пойми, я должна продолжать жить здесь, я должна быть счастливой, а ты должен меня простить и отпустить. И не являйся ко мне, являйся к Монатику.
5: Я прощаю тебя, Таня.
2: Правда? Сережа, это правда? Где ты? Сережа, спасибо тебе. Спасибо за все.
5: Прощай, Таня.
2: Прощай и не являйся больше... В эту квартиру, хотя бы часов 5, пожалуйста.
4: Я в торшер обжегся! Ты что творишь? страшно вообще, а? Не стыдно вам своему мужу такое впаривать,
3: да все,
4: а?
3: Хватит, надоел. Да хватит уже орать, надоел ты орать, ты понятно или нет?
4: Так, Геннадий, заткнись тут.
3: Послушай, я не Геннадий, а это не Татьяна.
4: Да? А кто вы?
3: Это Марина Кравец, а я Антон Иванов, мы резиденты Comedy Club. Мы показываем номер про жену и мужа. Ты Алексей Смирнов. Леша, очнись. Камеди, люди сидят.
2: Леша, ты постоянно выскакиваешь в конце и просто нам мешаешь.
5: Чем я мешаю-то?
3: Тебя нет в номере, понимаешь, Лёх? Что ты выбегаешь?
2: Что за амбиции-то вообще?
5: Какие амбиции? Я просто...
3: Спасибо, что и финалом запорол. Все, давай заканчиваем. Заканчиваем, все, давай.
5: Антон Иванов, Марина Кравец, Алексей Смирнов.
2: Спасибо большое.
5: Спасибо. Какой нахрен камеди? Какой камеди сейчас 2003 год? Я таких слов даже не знаю. Чё смотришь?
3: Тань, знаешь, я, наверное, не смогу заниматься сексом, пока на нас лает твой пес.
5: Да ладно.
2: Ну-ка, фу! Ну-ка, убрал свои грязные лапы! Ну-ка, тёка!
5: Так, стоп, подожди! Ты меня псом уже называешь, а? Так, слушай, надоело мне это. Правду мне скажи, просто правду.
2: Ты хочешь правду?
5: Я хочу правду.
2: Ты хочешь правду?
5: Да.
2: Хорошо, хорошо, я скажу тебе правду. Я постараюсь тебе объяснить. Я Део Матис, это Рено Лоб.
5: Так, заткнись.
3: Ну, давай я, Татьяна, смотри. Мы три бензопилы, мы лежим в Ашане. На скорой...
5: Рот закрой!
3: Тань, расскажи ему все, все, надоело.
2: Все?
3: Все, расскажи ему.
2: Уверен?
3: Да.
5: Хоть раз.
2: Ты хочешь правды?
5: Я хочу правды.
2: Хорошо, хорошо. Ты апрель. И ты должен наступить. Тебя ждут люди. Вперед!
5: Было близко, но нет. Знаешь что, я бросаю тебя. Да.
2: Уходишь от меня?
5: Да, ухожу.
2: Да ну и уходи. Да и уходи, Сережа. Да я сама собиралась от тебя уйти. Между прочим, у меня с Геннадием все очень серьезно. Я уйду от тебя, он разведется со своей женой, у нас будет двое, а то и трое детей, и мы будем жить в его квартире, а?
3: Да ладно. Дело в том, что я апрель. Меня люди ждут, я наступаю!
0: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.

палками. Армяне будут смотреть на меня с мыслью, кто ее воспитывал? Что она с шампурами делает? Я пыталась с ней поговорить, с кассиром. Говорю, а почему так? Почему на ценниках одно, вы пробиваете по другой цене? Она говорит, я с вами не буду разговаривать. Сейчас подойдет администратор Армен. Решили отправить узкого специалиста. Он подошел, говорит, ну тут же цена по карте. Ладно, бабушка не заметила, вы молодая, красивая. Я думаю, блин, реально специалист. Просто, если честно, меня и до этой ситуации пугал возраст. Я просто самый младший человек в коллективе сейчас. И меня все постоянно пугают возраст. Но все говорят, 30 ты не будешь так выглядеть, 30 ты не будешь так тусить. Я не очень этого понимаю, потому что я смотрю на 30-летних женщин, они все потрясающе выглядят. Видели жену Джигана? Ей 33. Она выглядит так, как будто 4 детей я родила я. Мне кажется, дело вообще не в возрасте. Хорошо выглядит тот, у кого есть деньги. Поэтому мне странно, когда женщины говорят, хочу в 50 выглядеть как Джей Ло. Мне 25, я уже не выгляжу как Джей Ло. Я не знаю, что должно случиться, чтоб 50 я прям стрельнула. Только если у меня абсолютно все уйдет в жопу. Хотя я знаю, как я выгляжу. Даже если у меня все уйдет в жопу, я все равно не буду Джей Ло. Я буду вупсень. А я тут недавно еще выложила сторис с тусовки, как мы отдыхаем, пьем, а у меня подруга, которая 35, на эту сторис ответила, Карин, мне бы твои годы. Я ей написала, говорю, а ты в 25 тусила? Она говорит, нет. Зачем тебе мои годы? Просто, чтобы с более молодым лицом душнить? Если ты никогда не тусила, значит, ты такой человек. У меня есть друг, ему 25, он такой душный. Мне кажется, дед — это вообще не про возраст, это про состояние души. Реально, такой же есть в каждой компании. Знаете, когда вы гуляете, веселитесь, пьете, все хорошо, и он в какой-то момент такой, а вот это то, чем мы с вами дышим. На самом деле, у меня сейчас нет прям взрослых проблем, реально нет. Вот из последнего к нам с подругой подкатывал бомж. Началось все с классических комплиментов от бомжей, типа «Мадемуазель, богиня!» Просто игриво покашлять. Вот это... Я вообще в этот момент подумала, как же здорово, что есть бомжи. Реально, это единственные люди, благодаря которым у нас, у женщин в России, остается самооценка. Бомжи и армяне. Блин, ну вы видели, как армяне подкатывают? Они же реально профессионалы. Армяне не подкатывают тем, кто нравится, к тем, с кем хотят отношений. Они подкатывают к тем, кто рядом. Как Wi-Fi. Он раздал, а там уже кто подключится. Да, реально, прикиньте, стояли с подругой, подошел бомж, говорит, девчонки, поехали ко мне. Куда мы на улице, мы и так у тебя. Вообще не понимаю, откуда такая самооценка. Мне кажется, она в целом у всех мужчин немного завышена. Я реально завидую, потому что у нас у женщин вообще не так. Женщина даже в браке с мужчиной думает, блин, а я точно ему нравлюсь? А мужик, даже когда его откровенно отшили, думает, да она ломается. Я не очень люблю женские компании, мне в целом больше нравится дружить с парнями. Просто если ты дружишь с девочкой, ты дружишь еще и с ее парнем. Я не знаю почему. Мне вообще один раз подруга сказала, Карин, мой парень, твой парень. Серьезно? Тогда пошла в жопу, я Виталика ни с кем делить не собираюсь. Не знаю, мне кажется, мне некомфортно, потому что я другая. Я по-другому отдыхаю, я по-другому пью. Я вот недавно пила текилу и не закусывала. Разгрузочный день. На самом деле, я просто так пью, не часто, но если пью, то не закусываю, не запиваю. Меня бесит, что постоянно все акцентируют на этом внимание. Говорят, молодец, Карим, пьешь как мужик. Я думаю, какой мужик у вас, Вадик, под столом? Человек только руки вытер спиртовыми салфетками. А, у меня хотя бы есть оправдание, из армянской семьи. У нас такие традиции, у нас любое застолье — это повод выпить. А застолье у нас каждый день. Меня так воспитали. Мне было 5 лет, меня папа учил говорить тосты. Приходили его друзьям, говорю, посмотрите, как у меня Кариночка говорит тосты. Все дети на стульчике читали стихи, а я высоко-высоко в горах. Я помню, как у нас все девочки хотели на утреннике быть снежинками, а я гордым орлом. И родителям мне надо было тратиться на костюм, у меня уже был нос. В целом, если серьезно говорить, мне кажется, нет никакого смысла пить, когда ты женщина, потому что пьют, чтобы расслабиться, а мы, женщины, даже пьяные не расслабляемся. Реально, мы не умеем. Вот у меня есть история, мы недавно с подругой, пьяной, после тусовки, утром ехали в метро. Я на нее смотрю, вижу ее плохо, говорю, Саш, давай выйдем. Она говорит, все под контролем. А я поворачиваюсь через минуту, она блюет варежку. Я думаю, да, действительно, под контролем. На дворе июль, у тебя в рюкзаке варежка на случай поблевать. А я кому не расскажу эту историю, все говорят, а как ей хватило варежки. Я думаю, ну вы чего? Если сказала, что ей хватило. Зато я наконец-то поняла, зачем с гитаристом всегда ходит эта девочка с шапкой. У меня все, вы кайфовые, спасибо.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Женька Чеботков!
2: Слушайте, я недавно за собой одну странность заметил, реально. Я очень хорошо запоминаю лица людей. Я всегда один раз увидел человека, я всегда запоминаю. Я звезду любого масштаба замечаю в толпе. У вас наверняка в компании всегда есть тоже этот тип. Знаете, когда вы идете по улице оживленной, он потом такой: так стоять. Все видели, кто там был? Или я один час охренел? Такие: нет, Женек, не видели. Это двукратный победитель рубрики «Слабой, сам себе режиссер, алло!» Но недавно я встретил человека из нашего с вами общего прошлого. Я после концерта выхожу на улицу, подходит тип, говорит: прикольно, первый раз на стендап, вообще прикол, класс, спасибо. Я говорю: спасибо большое, всматриваюсь. А это тип из «Отпетых мошенников». Тот, который на наркомана похож. Вот, и запутал вас, да? Ну, я разволновался, капец, потому что для меня это настоящая звезда, без иронии. Я разволновался, я думаю, я сам создаю напряжение какое-то. Думаю, надо пошутить, избавить его, да? Я думаю: ну, Жень, давай, симпровизируй шутку, ты комедией занимаешься, давай. Я такой: надеюсь, вам правда понравилось. И это не мошенничество. И я понимаю, пошутил не очень. Ну, они и пели не очень.

0: Но он мне говорит, у нас, кстати, концерт через полчаса, погнали к нам на концерт. Как воспитанный человек пригласил на концерт. И я, естественно, как любой человек на моем месте, сказал, да, ну уж нет, спасибо. Я просто ненавижу сауны. Но я понимаю, что ему было тяжело. И вообще тяжело сейчас звездам 90-х, да, въехать вообще в то, что происходит. Я думаю, я через лет 20 тоже не буду ничего понимать. Просто у вас нет ощущения, что в 90-е стать звездой было реально сложно. И вообще привлечь себе внимание в 90-е было сложнее. Сейчас, да, ну, добиться медийности легко. Надо просто попасть на глаза какому-нибудь инфлюенсеру, да. Я сам несколько месяцев назад дал интервью одному блогеру на Ютубе. Вышло интервью, и сразу после этого мне позвонил Барри Алибасов. Что думает нормальный человек, когда ему звонит Барри Алибасов? Он думает, ну, кто-то из Нана умер. Правильно? Думаешь, у них как раз... У них же рыжих никогда не было как раз, да? И я такой, ну вот. И он мне говорит, давай. Он говорит, реально, я тебе ничего не знал. Вот увидел, оказалось, мы из одного города. Давай мутить проекты вместе. Я говорю, стоп, игра! Я не знаю, куда это все идет, но я все в своей жизни делаю, чтобы не мутить проекты с Барри Алибасовым никогда. Я ему говорю, а какой проект? Какой проект? Он говорит, фильм, есть идея фильма, кино. Хочу снимать кино. Я думаю, какой фильм? Алибабасов и 40 разбойников, что за фильм? Потом слышу, там голос довольно молодой. Он говорит, ну вы же поняли, это я, сын Барри Алибасова, тоже Барри Алибасов. Я думаю, а, блин, это сын. Так этот факт ни хрена не меняет. Я думаю, эй, у него сын Барри Барревич, группа «На-на», как будто это странно-странно. Но я говорю ему, спасибо большое за предложение, очень приятно, но я не буду сниматься в вашем фильме, я не знаю, что это фильм, никаких съемок в фильме. Он мне говорит, мы поняли, нам не надо повторять дважды. Я думаю, ну, не знаю. Ну, а так приятно, когда люди сразу все понимают, да? Приятно же иметь дело с понятливыми людьми. Вообще во всех сферах, согласитесь? Это очень круто. У меня один знакомый, короче, он снимается на семейном канале, в шоу, где КВНщики старые показывают миниатюры под общую неловкость в зале и под включаемый смех. И я ему говорю, Серег, зачем ты это делаешь? Это, ну, странно выглядит. И он мне говорит, ой, Женек, не надо мне это говорить, я все понимаю. Мы с парнями на сцене все понимаем, что это плохо. Я думаю, подожди. Вы с парнями на сцене понимаете, что это плохо. Люди сидят в зале, тоже все понимают. Получается, не хватает всего одного человека, который встанет и скажет, я ничего не понимаю, давайте это отменим. Это, кстати, новый слоган Роскомнадзора. Он это кричит, и все работает. Да, такой, согласитесь? Да. Такой человек нужен на СТС и в Центре космических разработок Монголии. Который встанет и скажет, господа, я ничего не понимаю. Зачем мы пытаемся продолжать? Она не взлетит. У нас нет такой мощной тетивы. Круто, как, круто еще, когда все тонко, да? Я люблю тонкости. И в творчестве особенно. Я фанат рэпа. А, ну, в рэпе две крайности. Там либо все слишком иносказательно, да? Как у Хаски.
1: Молоко отца пролило пятиэтажка.
0: Думаешь, блин, вот бы понимать бурятский. Либо там все в лоб, да?
1: А, моя тёлка хочет денег.
0: Окей, но так себе информация. Но это же не обязательно так в лоб говорить. Да, твоя тёлка хочет денег. Не надо говорить, моя тёлка хочет денег. Можно по-другому это сказать. Можно сказать, я куплю тебе дом у пруда в Подмосковье. Да? Я вас уверяю, это про одну и ту же тёлку. Но... Рэперы — современные герои, да, и это говорит о том, как обмельчал героизм в нашей жизни. Он в моей личной жизни обмельчал. У меня есть одна история, которая характеризует вообще весь мой героизм в жизни. Он у меня бессмысленный. Я работал в Томске на радио, на Европе плюс Томск. У нас была студия Европа плюс, слева ретро FM, справа шансон. То есть между ретро и шансоном Европа плюс, хотя по факту между ретро и шансоном одна отсидка. Правильно? Я вел всего один час в день. Каждый день. Один час в день. И весь час я просто придумывал смски, которые мне якобы пишут. Да? Был у меня обычный воскресный эфир. Я сижу, никого не трогаю, читаю свои придуманные смски. Забегает охранник, у него футболка на лице сзади дым. Он говорит, Жень, мы горим. С таким лицом, как будто от моих придуманных смсок. И я смотрю, у меня 7 минут до конца эфира. И тут происходит акт самого бессмысленного героизма в моей жизни. Я встаю и говорю, Кость, ты беги, я эфир буду вести до конца. Я был настолько преисполнен эгоизмом, что я уже видел, как про меня снимают посмертный региональный репортаж. Настолько плохой, чтобы он даже начинался с поговорки. Знаете, чтобы ведущий выходил.

0: Нет, дым без огня.
1: Коллеги говорили, что он ведущий с изюминкой. Теперь еще и с корочкой. И я довел 7 минут до конца. Я вышел на улицу. Там стоял мой начальник пожарный. И мой начальник с квадратными глазами. Он просто: «Жень, что ты там делал?» Я говорю: «Сергей Владимирович, я эфир вел до конца». И он меня жестко отматерил, что здание 2 часа уже не вещало. Но не в этом суть. Это все не важно. Это все не важно. Я так на него обижен, потому что он не понял пафос момента. А пафос момента предполагал, что мы в голливудском фильме находимся. Я должен был сказать: «Я эфир вел до конца». А он должен был ответить: «Ах ты, сраный ковбой». Я говорю: «Я просто делаю свою чертову работу. Прохожу, у меня тут пулевое ранение, я сам не знаю, откуда оно взялось, просто появилось. Я прохожу, сажусь на Харли Дэвидсон, говорю: ну что, увидимся, когда увидимся». Начинаю уезжать, у меня длинные черные волосы, кудрявые такие, густые. И он смотрит мне вслед, подходит его заместитель, говорит: «Что это с ним?» Говорит: «О, этот сукин сын работает один». Его напарника убили у него на глазах. Кто-то подошел сзади и ударил его тупым, придуманным смс-сообщением. Просто месиво. И дальше. Тут начинает играть старая американская песня. «Мне нужна ваша помощь». Там начинается так: «Take me home, country road». Я проезжаю табличку «Томск». И тут мы видим титры, закат. Автор сценария, режиссер Барри Алибасов, конечно. Спасибо.
2: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: еду от врача.
1: Буква И. Иван Половинкин.
2: Вот была у тебя собака 8 лет. Появилась женщина. Не нравится ей твоя собака. Ну выгони ты.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Иван Половинкин! Да, меня зовут Иван Половинкин, я женат. А поаплодируйте женатые парни в зале. А поаплодируйте холостые, вот холостые, поаплодируйте. Вот в чем разница, понимаете? У холостых парней всегда есть. У нас у женатых такого нет. Такое ощущение, что когда мы женимся, вот эта тетка в ЗАГСе, перед тем, как нас расписать, она говорит: так, молодой человек, все ваши эти вот сюда в коробку сложите, они вам больше не пригодятся. Будете разводиться, заберете. Просто у парня после свадьбы все меняется. Серьезно, все меняется. Нам же нельзя веселиться без повода. Потому что если не будет повода, жена придумает повод сама. Я недавно прихожу домой, просто было хорошее настроение. Я такой что-то па-па-па-па-па-па, жена такая: что ты такой довольный? Что, изменил мне? Я говорю: ты чего решил? А что ты вчера был обычный, а сегодня довольный? И все, мы 2 дня не разговариваем. Причина скандала — повеселился без причины, понимаете? Женатым мужикам же нельзя восхищаться тому, что не связано с женой. Мы недавно с женой смотрели телевизор, там показали женскую голую грудь. Я такой: ух ты. Жена говорит: а что ты на мою грудь ты так не реагируешь? Я говорю: так мы с тобой 6 лет вместе. Не будет ли странно, если каждый раз, когда я буду видеть твою голую грудь, я буду говорить: ух ты. Она говорит: а что, говори, мне будет приятно. Я говорю: хорошо, тогда ты меня, когда будешь видеть голым, говори: ого. И у нас будет настоящая искренняя семья перед сексом. Привет, привет, ух ты, ого, и понеслась. У меня после свадьбы стал общий бюджет с женой. Ну, знаете, да, это когда и муж, и жена деньги складывают в одно место. У нас с женой так же, и жена, и я, мы деньги складываем в одно место. К ней на карту. Ничего сложного. У мужика вообще очень странные отношения с деньгами. В детстве твои деньги контролируют родители.

родители, а потом жена. Причем, когда контролируют родители, это же гораздо круче. Родители дают тебе столько денег, чтобы тебе стало хорошо. Жена дает ровно столько денег, чтобы тебе ни в коем случае не стало хорошо. Жена дает тебе денег, чтобы тебе было так себе. Вообще, любовь родителей и любовь жены сильно отличаются. Нет такого, чтобы ты появился у родителей, они тебя видят каждый день, и через 2 года ты им так надоел, потому что перестал удивлять. И родители ходят к тебе, придираются, что-то у тебя живот появился, да? Ты начинаешь качать пресс, худеть, чтобы опять начать нравиться родителям, а родители ходят и на других сыновей засматриваются. Ни одни родители не скажут своему ребенку: вон у Давыдовых ребенок, следит за собой, ездит на дорогой машине, хорошо зарабатывает, теперь мы его родители. Ни одна мать своему сыну не скажет: до того, как ты у меня появился, ко мне очередь из сыновей стояла. Были сыновья министры, чиновники, банкиры, один даже черненький был. Нет, тебя выбрала, потому что жалко тебя стало. Я на тебя посмотрела, поняла, ты без меня пропадешь. И многие женатые мужики, они считают, что после свадьбы они все контролируют в семье, но это же вообще не так, да? Потому что большинство женатых мужиков даже не знают, где лежит свидетельство о браке. Самый важный документ вашей семьи, между прочим. Замечали, если парня спросить, где свидетельство о браке, он скажет: не знаю, у жены спроси. А девушку спрашиваешь, она говорит: сейчас. Уходит в другую комнату, закрывает дверь и оттуда приносит. И где бы ты ни находился, свидетельство о браке всегда лежит в другой комнате. Мне кажется, вообще нет никакого места, они его с собой носят. Потому что контракт с дьяволом должен храниться у дьявола. Я ни в коем случае не отговариваю вас жениться. Женитесь, женитесь, да. Когда мы страдаем, очищается наша карма. У меня есть знакомый, я его называю многострадалец. Ну, потому что он и женился, и сразу взял ипотеку. О-о-о. Он сейчас даже смеется по-другому. Я говорю: братан, ты как? Он говорит: нормально. Такой, знаете, смех счастья. Вот. Да, но я восхищаюсь мужиками, которые долго живут в браке. Правда, восхищаюсь. У меня вот родители 38 лет живут вместе. Живут душа в душу. Папа вообще не жалуется на жизнь. Серьезно. Он иногда себе позволяет, он иногда выбегает в огород и делает так. Я к папе недавно подошел, говорю: пап, в чем тайна? 38 лет, это очень много, в чем секрет? И папа мне ответил, он сказал: сынок, все очень просто. Просто мы с мамой любим друг друга. А когда мама вышла из комнаты, папа взял меня за руку, говорит: сколько ты лет сказал? Я говорю: 38, и он в огород выбежал. Не подумайте, что я ною. Я на самом деле считаю, что женатым быть лучше, чем холостым. И я так считаю, вся моя семья так считает, и жена, и мама, и теща, все. Женатым быть лучше, чем холостым. Вы знаете, есть такой стереотип, что у холостых секс гораздо круче и разнообразнее, чем у женатых. Но это же не так. У нас, у женатых, он гораздо разнообразнее. Вот сами посудите, да? Хочешь со светом, хочешь нет. Хочешь в носках, хочешь нет. Мы же вообще как-то дату секса запланировали. Я говорю: давай 17 марта. Она говорит: давай. А это в январе было. Понимаете? Ни одному холостяку девушка не скажет: о, я вижу, у тебя больная поясница, давай я сегодня сверху буду. Ни один холостяк не занимался сексом с горчичником вот здесь на груди. Потому что это опция женатого мужика, понимаете? Мы с женой как-то занялись сексом, когда я ставил банки. Я, конечно, извиняюсь, я надеюсь, жена не будет обижаться, что я это рассказываю вам. Но секс с банками, он крутой. Можно держаться. Вот это разнообразие, понимаете? Вот это разнообразие. Ни один холостяк не позволит себе фразу во время секса: сейчас это, подожди, я высморкаюсь, и мы продолжим. А еще есть такой факт, что женатые живут дольше, чем холостые. Скорее всего, этот факт придумали сами женатые. Но поверьте, с этой мыслью живется гораздо легче. Спасибо большое! Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Виктор Комаров!
2: Ребята, всем привет, здравствуйте! Еще мне не нравится, когда тебя ревнуют, потому что ты отказываешься от секса. Знаете, отказываешься от секса, она сразу думает, ну, где-то поел, понятное дело. Женщинам без проблем может отказаться от секса. Мы ложимся, я начинаю к ней приставать. Она такая, Вить, честно, я очень устал, у меня нет настроения. Весь день дети вымотали. Я, извини, пожалуйста, я не могу. Я такой, все окей, я все понимаю. Спокойной ночи. Все, отвернулся. Я тоже хочу, когда мы легли, и когда она пристает, я сказать, слушай, родная, честно, очень устал. Сейчас это пандемия, непонятно, что с концертами. Реально, столько вообще вопросов в голове. Я, извини, просто нет настроения. И хочу просто отвернуться и не чувствовать. Вот этот, знаете, лазерный взгляд. Мне в голову просто. И ты соглашаешься, но проблемы-то никуда не уходят. Поэтому ты занимаешься сексом и постоянно думаешь про какие-то свои заботы. И в какой-то момент ты легко можешь просто забыть, что ты занимаешься сексом. Скажите, пожалуйста, мужчина, у вас было такое, что у вас начинает падать эрекция прямо во время секса? Кстати говоря, от вашего ответа очень сильно зависит, мы вообще продолжим дальше эту тему или нет. Если никто не поддержит, я скажу, и у меня тоже такого не было. И мы продолжим. Давайте еще раз попробуем. Давайте, чтобы вам было проще. Может быть, у ваших знакомых была подобная ситуация, и они поделились с вами этой ситуацией, когда у них прямо во время секса падала эрекция. Было такое? Да, спасибо, спасибо, не надо. Одного достаточно, себя вы лишний раз в жертву принесли. Вы еще и девушка. Это же ужасная ситуация в этот момент. Ты в этот момент, во-первых, поздно ее замечаешь. Ты не знаешь, что делать, поэтому все, что ты делаешь, это просто сильнее к ней прижимаешься, чтобы это хотя бы там осталось. На этом этапе решить проблему. Это выглядит так, когда... Как во время футбольного матча игрок получает травму, но игра продолжается. Он, знаете, так медленно начинает падать, но его никто не уносит. Мало того, он сам пытается выбраться за кромку поля, но ему говорят, все в порядке, ты в игре, просто играй головой больше, у тебя получится. Ты... В такие моменты не знаешь, что делать, потому что обычно мы знаем, что делать, чтобы, наоборот, снизить эрекцию, чтобы продолжить половой акт, да? Представляешь что-то ужасное, например, ты не хочешь, чтобы так рано все закончилось, и представляешь бомжа, которому голуби выкололи глаза, и откладываешь эрекцию года на 4. А что делать в таком моменте, когда тебе нужно поднять эрекцию? Ты не знаешь, на одном выступлении мне мужчина сказал, я представляю, что нас трое. Я завидую твоей фантазии. И надеюсь, что ты делаешь это не в тот момент, когда вы лицом к лицу. Было бы странно, знаете, что она, что ты смотришь на нее, а потом немножечко в сторону. Ну, представьте со стороны девушки, что она такая. Девочки, убедительная просьба. Ничего.

0: делаете в этот момент? Нам очень плохо. Два вопроса, которые ни в коем случае нельзя задавать в этот момент. Первый вопрос. У тебя все в порядке? Нет! Ты же чувствуешь, что нет! Что ты хочешь, чтобы я ответил тебе на этот вопрос? Да, я так и планировал. Минуты через три потерять эрекцию и самооценку. Вопрос номер два. Тебе помочь? Нет! Потому что ты и так не справилась. И проблема не в тебе в этот момент. Проблема в том, что на эрекцию давит ответственность, заботы, хлопоты, долги, обязательства. Ты одна это не поднимешь. Если есть подруга, но звони. Можешь вместе вытяните как-то. Спасибо большое, народ. У меня все для вас. Вы кайф.
1: Слушай Камеди Радио. Смотри на ТНТ. Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, Сауле Юсупова.
2: Смотрите, у меня недавно был тяжелый день на работе, я что-то разревелась, мне позвонил парень, говорит: Сауле, сегодня в кино не получится встретиться. И услышал, как я реву, и говорит: ты что, не реви, я сейчас приеду, я все отменю. Я думаю, что так можно было? Ну, я раньше что-то спорила, аргументы приводила, а можно было просто зареветь, и вот тебе новый Huawei? Ну, реально, для меня это правда открытие. Просто я не была тем ребенком, который плачет и для него все делают. Нет. Ну, у нас в семье как было? Я когда плакать начинала, мне отец говорил: я не понял, ты что, все дела сделала? А это деревня, там невозможно все дела сделать. Ты с утра встал, пошел собирать яйца. Собрал яйца, пора доить корову. Подоил корову, пора навоз чистить. Ты думаешь, зверь из вас час может ничего не выходить? Ну, это правда, для меня это что-то новое. Я раньше знала про один вид женской манипуляции, и то,

0: Он мне казался всегда странным. Мне подруга про него рассказала. Она говорит: «Сауль, я недавно мой пьяный домой пришел, и я его оставила без секса на месяц». Я думаю, кому ты лучше сделала? Ну вы проблему не решили, оба злые. Ходите к друзьям, портите им монополию. Типа не продавайте ему завод, он его пропьет. Так, ладно, смотрите. Мне в этом году исполняется 28 лет. Я нормально к этому отношусь, но меня бесит отношение общества к этому возрасту. Я недавно разговаривала с родителями, они мне говорят: «Блин, Сауле, тебе скоро 30 лет, у тебя нет ни мужа, ни ребенка, ни квартиры, ни машины, ни работы нормальной». Я говорю: «У вас ремонт стрёмный». Нет, ну мы же просто обзываемся. Такая семейная традиция. Ну, капец, реально достали, особенно насчет детей, и, ну, я решила закрыть этот вопрос. Дело в том, что я обследовалась, и выяснилось, что я не смогу родить сама. Ну, все нормально, сейчас 21 век, есть ЭКО, суррогатное материнство, просто можно в садик пораньше прийти. Но я решила закрыть этот вопрос с родителями, позвонила им, говорю: «Дело в том, что с внуками не получится, у меня осталось всего 6 яйцеклеток». Мне отец говорит: «А куда ты остальные дела?» Я думаю: «Куда-куда? На батуте прыгал, выпали». Ну, реально, такое ощущение, что люди вообще не понимают этот принцип. Но мне знакомая одна сказала: «Вообще-то, если женщина сама не родит, она не настоящая женщина. Настоящая женщина – это та, которая родила, была в браке, сделала карьеру, водит машину, имеет тайных поклонников». Я думаю, судя по этому списку, у нас в стране всего одна настоящая женщина – Киркоров. Вот иногда думаешь, что он такой игривый, а у него овуляция. Нет, какие мне дети, блин, я еще с парнем не могу разобраться. Я уже несколько недель встречаюсь с парнем, все нормально, но недавно он мне позвонил, говорит: «Сауле, сегодня встретиться не получится, у меня маникюр». Я говорю: «Так и завтра не получится». Ну, я остальные дни сам себя трогаю своими гладкими руками. Оказалось, он таки, ну, он ходит на маникюр, у него есть личный бровист, и я, если честно, немного в шоке. Ну, потому что я впервые встречаюсь с москвичом, у меня до этого были только парни из Челябинска. Ну, а они там за собой сильно не следят. Там ему как во втором классе сказали манту не мочить, он до сих пор не моется. Смотрите, я всегда думала, что меня уже невозможно чем-то удивить, но недавно мне подруга говорит: «Сауле, хочу такой же разрез глаз, как у тебя. Сейчас это модно». Я думаю, что модно. Ну, стоять пятерочки и орать: «Откуда я знаю, где туалетная бумага? Я сама ее ищу». Ну, я загуглила, оказывается, сейчас есть тренд на лисий взгляд. Ну, это такая мини-операция, которая делает твой взгляд раскосым. Я думаю: «А вы че все? Меня всю жизнь за эти глаза. Я так мечтала о больших глазах. Сейчас у меня есть возможность сделать операцию. Если я ее сделаю, меня опять будут. Типа: Сауле, ты чё, так уже давно никто не ходит? Хоть воды больше пей». У меня на этом все. Всем большое спасибо.
1: Камеди радио. Камеди радио.

0: Рэп.
1: Музыкальные силы Камеди, Зураб Матуа, Дмитрий Сорокин и Андрей Аверин.
2: Друзья, сейчас мы вам покажем экспериментальный номер, своего рода музыкальный стендап. Мы с ребятами музыканты смотрим на мир с точки зрения музыки. И нам кажется, что все, люди, профессии, события, учреждения и так далее, это различные жанры музыки. У всего на свете есть свой определенный музыкальный вайб. Сейчас мы вам это продемонстрируем под ваши аплодисменты. Музыкальный стендап, поехали! Ну и начнем, пожалуй, с бабушек на лавочке у подъезда. Это всегда четко, информативно. Я бы даже сказал, там максимум информации в единицу времени. Поэтому бабушки на лавочке — это всегда рэп. Ай, что-то спина варик, просто мышц.

0: сметаны побежала.
1: Ура! Идем дальше. Многофункциональный центр. МФЦ. МФЦ это всегда лаконично и официально, как в минимал техно. Нет. Нет. Нет. Берите талон.
2: Где СНИЛС? Вижу. Идите в другое окно.
3: Где справка? Вижу. Идите в другое окно.
1: Где фото? Паспорт, чеки? Вижу. Идите в другое окно.
2: Вижу, собрали все документы. Идите в другое окно.
3: Идите.
2: Вижу.
3: Где? В другое.
2: Вижу.
3: Где форма 9?
2: Талон Б-118.
1: Ой, вижу, собрали все документы.
3: Обед!
1: До 14.00.
3: Обед.
1: Моя любимая соседи. Наши любимые соседи — это всегда шум, гам, поэтому нам кажется, что это энергичная, сумасшедшая музыка. Например, в стиле Горана Бреговича. Соседи — это балканский фолк. Поехали! С днем рождения!
4: Не виноват!
1: Тетя Таня приехала! Вова, где дрель? Вова!

0: трубе! Идем дальше. Деликатная тема. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения. А сильно пьяный мужчина – это, конечно же, блюз.
1: Я вот ментовки, что-то там обошло, домой обошло, дверь не могу. И вот тут в подъезде лежу, зайти с ним не могу. И он такой, я писать хочу, я не могу терпеть, не могу, я писать хочу. Все, не хочу.
0: Это блюз, настоящий блюз. Идем дальше. Человек, который хочет стать депутатом. Короче, кандидат в депутаты – это всегда советская песня.
2: Здесь дорогу проложу

0: это все построю я!
1: Это же человек спустя 3 года, даже стиль называть не будем, сейчас вы все поймете.
0: Заметает снегом белая тайга, и холодные ветра уносят грусть. Я грехи с души не смою никогда, бес попутал, ох, не скоро я вернусь.
1: А теперь погорячее. Женщина во время интима. Это всегда что-то томное, чувственное, и нам кажется, что это музыка в стиле группы «Энигма».
0: Я вся горю, иди ко мне, садись вот тут, и я быстро в душ, ванильный скраб, лосьон из льна.

гель, шампунь из роз, бальзам для губ, для тела крем. Но вот и я, ты что, уснул? Я завелась, я вся горю,

0: мало, все. Давай потом. Ну а мужчина во время интима, это, конечно же, частушки.
1: Вот она твоя рука, вот она моя нога. Опа, опа, раз, два, три, все, я на балкон курить.
0: А теперь давайте окунемся в музыкальный вайб доставщиков еды. Доставщики, они всегда суетятся, они всегда на электросамокатах, поэтому это электрохаус. Алло.
2: Алло, какой адрес?
0: Мещанская, 3.
2: Шлиманская, 7.
0: Мещанская, 3.
2: Мещанская, 8.
0: Мещанская, 3.
2: Мясницкая, 9.
0: Мещанская, 3.
2: Брат, по-русски говори.
0: Мещанская, 3.
2: Мещанская, 6.
0: Мещанская, 3.
2: А, понял. Мичуринский, 16.
0: Слушайте музыку, она принесет вам счастье. Зураб Матуа, Дмитрий Саксорокин, Андрей Верин, специально для вас.
3: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Михаил Зубарев!
2: Так что, мне 28 лет. У меня нет собственной квартиры, машины, постоянной работы. Я думаю, вы понимаете, к чему я веду. Мы недавно завели ребенка. Значит, перед зачатием впервые в своей жизни ходил в больницу, сдавал анализы. Мне там врач как начал что-то втирать. У тебя нарушение функции печени, билирубин, гемоглобин. Он меня, по-моему, еще и пи*** назвал. Я не понял, честно. Не вдавался. Я очнулся в конце, когда он начал мне все запрещать. Оказывается, мне теперь до конца жизни категорически нельзя алкоголь, кофе, жирную пищу. Если я из рациона исключу жирную пищу и кофе, то кал на анализ я вам никогда не принесу. Ты в курсе вообще, как это работает? Я перестал заниматься здоровьем, потому что я с каждой новой информацией все больше в себе разочаровываюсь. Я, оказывается, 28 лет своей жизни зубы чистил неправильно. Вы знаете правильную технику чистки зубов? Смахивающими движениями, плавно давить на щетку, я чищу зубы, как будто выбиваю из них долги. Знаете?

Ну, а границы рвотного рефлекса всем советую. Очень хорошая вещь. Единственное, готовьтесь, вы там пострадаете больше, чем ваша женщина. Потому что в той комнате из нас двоих только я видел, как она рожает. В итоге она родила и живет дальше своей спокойной, беззаботной жизнью. Вот, но у меня панические атаки начинаются, когда мы сыну узкую водолазку через голову надеваем. Ему сейчас 1.5 года, все это время я сижу один дома с ребенком. Просто исторически так сложилось, что моя жена зарабатывает больше меня. Мне не стыдно, если что, я не стыжусь того, к чему всю жизнь стремился, не переживайте. Просто жена решила, что с ребенком должен сидеть тот, кто ближе к нему по развитию. Мы реально недавно с сыном играли в фигурки, знаете, где нужно кружочек вставить? Круглое отверстие, квадратик квадратное. И я в какой-то момент подумал, а что, реально круг в квадрат не вставляется? И именно в этот момент в комнату заходит жена и говорит: «Миш, неправильно». Ну, неправильно. Неправильно, что твои гены тоже будут у моего сына. Так не должно быть. Будучи дома с ребенком, целыми днями вынужден общаться на выдуманном языке. Вот этом, знаете, она... Просто репетирую свой инсульт. Вот этого темы. Я вообще думаю, что дома с ребенком сидеть — это просто. Оказывается, там реально надо мозги напрягать. Есть карточки, на которых нарисованы животные, и ты должен объяснять, как кто из них говорит. Как говорит кошечка? Мяу. Как говорит собачка? Гав. Чувствуете, деменция подступает немножко, да? Как говорит корова? Му. Как говорит лиса? Я понятия не имею. Я лису встречал один раз в жизни в сказке про Колобка. Она там говорит: «Сядь ко мне на лицо». Я это мало того, что сыну не смог объяснить, меня еще жена теперь лисой называет, понимаете? Кошмар. Причем ребенок не единственный повод для стресса. Есть еще родители других детей, у которых все получается лучше, чем у тебя. «Ой, а 8-му году, и он еще не пошел? А мой, вы знаете, 8 месяцев ходить начал». Думаю, как замечательно. Это вы теперь оба можете нахуй пойти, правильно я понимаю? Я же так и хотел, ничего себе! Как повезло! Это все невероятно давит на психику родителей, реально. Я только сейчас начал понимать свою маму, которая в детстве на меня могла сорваться. Она просто уставала. Знаете, вот это общее семейное застолье, когда ты подходишь и говоришь: «Мамочка, я хочу тебе кое-что сказать». А мама сидит с подругами такая: «Девочки мои хорошие, сейчас я...» «Что? Ты серьезно? Ты придумал имя для безымянного пальца? То есть у тебя теперь большой, указательный, средний, толик и мизинец? Молодец. Иди, это, я тебе за это подбородок курткой застегну. Подходи сюда». Несмотря на все... Спасибо, спасибо. Несмотря на все сложности, я люблю сына. Действительно, сильнее меня его любят только мои родители. Реально, у них как будто сына никогда в жизни не было. Это просто кошмар, реально. Они сразу с порога дают мне понять, кому именно они приехали. Знаете, внучек сладенький мой, здравствуй, мой хороший, мы так по тебе скучали, вот тебе подарок. Привет, Миш. Мы тебе ничего не привезли, ты взрослый. С днем рождения. Просто, чтобы вы понимали разницу, они недавно кормили моего сына и сказали ему: «Ну хорошо, не хочешь — не ешь». «Хочешь, не хочешь — ешь». Так фраза полностью звучать должна вообще-то. Реально, я всю свое детство ненавидел печень. И мне родители давали только печень. Потому что она богата витаминами группы А, Б, С, Д, Е и дешевле мяса сильно. Вот поэтому очень вкусно. Кошмарно. Там еще, оказывается, столько всего можно из нее приготовить. Там мать вообще всегда с ума сходила. Котлеты, рулеты, драники, оладьи, блины, пареное, вареное, жареное. Печеночный торт. Не вижу огонь в ваших глазах. Чувствуется же атмосфера праздника, да? На него, если вставляют свечи, то только ректальные. Поняли? Вот этого тема. Кому-нибудь нравится печень здесь? Честно, похлопайте. Пожалуйста, сдайте тест на ковид. Я вас умоляю. На всякий случай. Я понимаю, что происходит, они пытаются сейчас самореализоваться. Делают все, что не смогли позволить себе со мной в детстве. Они закидывают его подарками, постоянно таскают на руках. Я видел, мать его даже грудью кормила. Короче, все абсолютно, реально. Не подумайте, я не завидую, нет. Ну, они для меня тоже стараются. Мой отец оплатил мне всю мою свадьбу полностью, такую, как я хотел. В какой-то момент... О, да, да, браво. В какой-то момент брачной ночи я вообще подумал, я ли здесь должен находиться, реально. Спасибо большое, вы потрясающие, пока! Comedy Radio. No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do?

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, Вика Македонская.
2: Так, я здесь на 3 месяца отправляла собаку к родителям. Испортили мне собаку. У меня теперь толстая собака. Я уже не понимаю, это на лайт или отдышка. Я, видимо, зря сказала, что собака член семьи, потому что они как члену семьи пельмени накладывают. Я же говорю, вы чего не давали? Я для собак сухарики отправляла. И отец такой, в смысле? Это не к пиву. Не, я понимаю, возможно, название корма для родителей слишком элитно выглядит. Там вот такие названия. Рагу с уткой. Я думаю, у нас дома с уткой только дед. Слушай, я еще недавно съехала от родителей. Съехала сразу к парню. У меня в итоге просто поменялся человек, который ругает меня за бардак. Мне кажется, я всю жизнь в разных квартирах убираюсь, у меня уже стаж идет как клининг. Ну, а я еще за квартиру скидываюсь, у меня поэтому вообще нет никакой мотивации там убираться. Если что, говорю, сгребай бардак на мою половину. Слушай, я еще насмотрелась тех американских фильмов, где подросток съезжает от родителей, и они такие, мы не будем трогать твою комнату, чтобы ты мог сюда вернуться, мы очень по тебе скучаем. Я там еще не успела вывести вещи, отец выставил мой тренажер на Авито. Я говорю, это что такое? Он говорит, я думал, тебе больше не надо. Я говорю, а почему ведет себя так, как будто я не съехала, а умерла? Он говорит, мы подождали 3 дня. Купила новый тренажер у отца. Ну... Нет, потому что я думала, сейчас в моей комнате будет жить младшая сестра, съедет от мамы. В итоге от мамы отец съехал. Не, я его тоже понимаю.

0: 17 лет в туалете жил. Мы там понимали, что он из семьи не ушел, только когда там случайно свет выключали. И он такой, Нет, у меня еще хозяйка оплату за квартиру только наличкой забирает. Мне подруга говорит, Вика, она специально приезжает проверить, нет ли у вас дома тусы. Я думаю, так она приезжает в 8 утра. Какая туса в 8 утра? Она думает, что эти все бабки, которые в 5 утра куда-то едут, это ко мне? Слушай, я еще как съехала от родителей, купила себе домой дорогую посуду. Потому что я устала у матери из этой посуды есть, которую даже в микроволновку нельзя ставить, потому что там шаровая молния появляется. Не, у мамы есть классная посуда, она что-то всю в шкаф спрятала. Там вот эта подставка под канапе, вилка с двумя зубчиками. Ни разу не пользовались, да? Ни разу не сказала, типа, на следующие поминки у нас фондю. И мы такие ждем-ждем. Ну... Я поняла, что я зря себе купила домой дорогую посуду, потому что я теперь не ем. Я волнуюсь за нее. Потому что я недавно была в комнате, парень был в кухне, я услышала звук бьющегося стекла. И думаю, надеюсь, у тебя глаз выпал. Не, я поэтому считаю, не надо домой сильно дорогие вещи покупать, иначе твоя жизнь в постоянный стресс превращается, ты просто все время за них волнуешься. Вот у меня родители купили домой белый диван, мы теперь на нем не сидим. Я их понимаю. Если бы я себе купила домой белый диван, я бы тоже подруге говорила, ты календарь цикла покажи, потом садись. Мне эти риски не нужны. Слушай, у меня еще парень кавказец. Мне единственное, что в этом нравится, что я теперь могу отмазываться, что он меня никуда не пускает. Я так уже неделю на работе не была. Не, меня вообще радует, что остались галантные мужчины в мире. То есть есть даже, которые руку целуют, да? Себе в спортзале. Вот он стоит. А. Слушай, я поняла, я не все проявления галантности люблю. Я не люблю, когда мне пальто подают. Потому что мне еще ни разу пальто на уровне рук не подали. Мне либо выше подают, я стою 10 минут назад, грибу куда-то. Либо ниже стоит, мне им поясницу закрывает, как мать на пляже. Говорит, меняй трусы, никто не видит. Там в итоге всегда выглядит, как будто я паркуюсь. Он такой, на меня, на меня. В итоге своей рукой мою руку в рукав засовывает, и ему вот пофиг, что она так не сгибается. Потому что я вообще считаю, что длинное пальто должны носить только девушки. Потому что у меня еще ни разу мужчина в длинном пальто доверия не вызывал. Потому что а кто знает, что у него под пальто там, да? Может, он продает что-то, может, он голый. Может, это три карлика вместе собрались. Потому что я вообще подозрительный человек. И недавно занималась в тренажерном зале, бегала на беговой дорожке. Рядом бежал мужчина. Я думала, так, нужно попробовать бежать чуть быстрее, чем он, чтобы понять, смогу ли я убежать от него ночью. И вот я начинаю бежать быстрее, а оказывается, мужчины тоже подкидываются на соревнования. Я начинаю бежать быстрее. В какой-то момент уже не могу его обогнать, пришлось кричать, а насилуют. Нет, уж я вообще подозрительно отношусь к проявлениям галантности со стороны. Мне вот сейчас, если в метро предлагают сесть, я думаю, там точно мокро. Что, а меня знаете вообще в метро какие люди бесят? Которые свободное место рядом с собой пакетом занимают, а похлопайте кого-то уж такие бесят. Остальные с пакетом приехали. Что, у меня никогда не хватает смелости там подойти, попросить убрать. Мне как будто легче начать прихрамывать. Не, я в итоге все равно сажусь. Но тоже я не тварь, то есть я не с разбегу. Но я вот медленно начинаю. Я сейчас для экшена думаю даже начинать считать. Типа 10, 9, 8, 7... Я заметила, кстати, сейчас мода вообще всех людей одинаковыми делает. Потому что я недавно себе купила черное пальто. Пришла в кафе, сдала его в гардероб, потом прихожу, а там 10 одинаковых черных пальто. Я думаю, а какое из них мое? Парень говорит, что ты тупишь, вон написано твое. На этом все, спасибо!
1: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: Реклама на Камеди Радио.
1: В новом Jack T9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений, многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ и, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Jack. Подробности на jackcar.ru.
0: Азбука Камеди Радио. Буква Ж. Женя Синяков.
2: Вообще, я считаю, что кальян-рэп — это отменный жанр, ну, в том смысле, что его нужно отменить. Потому что это, ну, это какой-то ужас. Вот, например, один из самых популярных исполнителей этого жанра — Джонни. Вот что он поет. По кочану, е.
0: Хочешь весь алфавит? Тогда делай погромче. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Его хотят все, а он себя сильнее всех. Андрей Бибуришвили.
2: Моя мама родила меня в 18 лет, потому что София с древнегреческого переводится как «мудрая», а мою маму зовут Ира. И так получилось, поскольку у нас небольшая разница в возрасте, у меня очень эффектная, красивая и хорошая мама. Но меня это побешивает, если честно. Я бы хотел себе, ну, страшненькую маму. Не такую, чтобы ее зубы печатали на пачках сигарет, нет, ну... Такую, знаете, ну, обычную, там, с горбой, залысиной, как у всех. И поскольку она молодая, она очень любит тусоваться, она очень любит, там, ездить в караоке. И там к ней пристают всякие ухажеры, всякие псевдобизнесмены, знаете, которые еще пьяные лепс орут во все горло. Причем не по тексту, а просто лепс, вот такие вот ребята. Мне приходится приезжать на машине, забирать ее, спасать, потому что больше некому. Так получилось, что я рос без отца. Папа очень рано ушел из семьи. Но у него была уважительная причина. Он основал рок-группу. Она, кажется, называлась «Мужской поступок». Я специально не езжу на метро, чтобы не попасть на их концерт. И знаете... На самом деле, мы прекрасно общаемся с папой, когда он звонит с незнакомых номеров. Но несмотря на то, что все это получилось, я очень люблю своего папу, он классный, на самом деле, там, чмавки-чмавки долгих лет, он клевый парень. Но я никогда его не стеснялся, мне никогда не было за него стыдно. У меня есть друзья из полноценных семей, которые говорят, мне так стыдно за своего отца, я так стесняюсь. Как так можно говорить вообще? Я думаю, что стесняться отца нужно, если он приходит в гости, говорит, а где у вас туалет? И он говорит, там. Он говорит, а теперь еще и вот там, там, короче. Тогда да, если он такой шутник. Тогда да. На самом деле, я тоже этим грешил. Я стеснялся ходить в детстве с мамой по магазинам. Потому что я не знал конкретно, в какой момент времени она крикнет «бежим». И многие меня жалеют зачем-то. Многие меня жалеют. У меня было прекрасное детство, но многие меня жалеют. У нас даже в школе был школьный психолог. И она мне говорила, Андрюша, да, ты из неполной семьи. Но ничего не должно напоминать тебе о том, что ты из неполной семьи. Да, ты забитый, зажатый ребенок в явно дешевой одежде. Не очень перспективный, но если мы с тобой поработаем, мы, может быть, слепим из тебя человека. Это адекватно вообще? Ну, угораешь, что ли, вообще, животное? Это все еще ее слова. Просто я не понимаю, зачем меня жалеть. Я просто не понимаю. Я вырос очень избалованным ребенком, на самом деле. Меня до 9 лет кормили грудью. Причем любой, на который я пальцем показывал, понимаете? Вот там один раз даже пришлось... Один раз даже пришлось в метро разбудить толстяка. Там довести истерика была вообще. И я понял, почему я вырос таким откровенно мерзким, противным человеком. Потому что меня не били в детстве. А я считаю, что детей нужно бить. Ну, не сильно, естественно, чтобы их родители не узнали об этом. Надо аккуратненько. Детей нужно бить как бы, ну, из воспитательных целей. Как бы, ну, не надо получать это удовольствие. Это же как бы ребенок, это же не девушка. Я рано повзрослел, вот, я вырос без отца, я просто рано повзрослел. У меня не было должной любви, как бы, заботы. Меня это кое-чему научило. Вот я хочу вам с этим, как бы, поделиться. У меня есть мечта. Я хочу завести семью, очень большую семью, чтобы у меня было две дочки, чтобы они были папины дочки, чтобы я их очень любил, катал у себя на плечах, чтобы у меня обязательно был сын, мой наследник, которому я оставлю все свое наследие, чтобы у меня была красавица-жена, которой я запрещу работать, она не должна никогда работать, я хочу быть основой этой семьи, чтобы они были как за каменной стеной. Я хочу, чтобы у нас был частный дом замкнутый,

0: кадом двухэтажный, где еще будет летняя веранда, я смогу играть со своими детьми. И в один прекрасный день я подойду к своей жене и скажу: прикинь, дорогая, мне отец позвонил, мне папа позвонил. Она скажет: серьезно? Спустя столько лет, нифига себе. И что он сказал? Я говорю: представляешь, он сказал, что ему нужен новый барабанщик. И я брошу эту семью, конечно. В общем, дорогие друзья, увидимся на станции метро Савеловская, Центрозал, на моем концерте. Всем спасибо за внимание.
1: Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Встречайте, Денис Гвоздев!
2: Так, недавно отмечал день рождения в ресторане в узком кругу друзей. Нас было трое. И я в конце вечера у официантки спросил: у вас есть скидки на день рождения? И она сказала: есть, но от 5 человек. У вас недостаточно друзей, она сказала. В мой день рождения. Я это хотел услышать. Ну, я понимаю, у людей бизнес, они просто делают деньги, да? Мне кажется, даже если бы я привел 5 друзей, она бы такая: ну какие же это друзья? Да? Я еще был в том ресторане, где была традиция, именинника поздравляют официанты, когда коллективно поздравляют. Мне пели песню «Happy Birthday to you». Вам когда-нибудь пели песню «Люди, которые хотят домой»? Ну, я просто не уверен, но, по-моему, в песне «Happy Birthday to you» нет слова «с***». По-моему, там не используется. Вообще не очень люблю свой день рождения, в основном из-за Инстаграма. Потому что в этот день у всех твоих знакомых начинается фотоконкурс, да? Найди твою самую конченую фотографию и выложи ее для всех. Ну окей, когда это выкладывают друзья, да, знакомые, это прикол, да? Обидно, когда это родственники начинают делать. У меня мама выложила мою фотографию, где я стою на сцене, выступаю, подписала: моему сыну уже 25 лет. Казалось бы, только вчера лежала с ним на сохранении. А сегодня, посмотрите, он уже самый смешной клоун. Я думаю, это что? Ну и тут же набежали вот эти ее подружки, тети Лены, тети Светы в комментариях. Но они под моей фотографией в мой день рождения начали обсуждать, кто больнее рожал. Но я узнал, что, оказывается, у моей мамы, когда была мной беременна, она, схватки начались в 10 вечера. Как я об этом узнал? Мне каждый год об этом напоминает мама в 10 вечера. Она мне звонит, такая: сынок, 10 вечера, мне плохо.

Это самое приятное чувство в жизни каждой женщины. Ну, хорошо, что отцы так не делают, да? Хорошо, что мне папа не звонит за 9 месяцев до дня рождения. И такой: сынок, 10 вечера. Мне хорошо. Я курить. Обожаю своих родителей. А похлопайте, кого в детстве били родители. Было такое? Да. У остальных, значит, счастливое детство было, да? Ну ладно. Да, меня иногда бывало, выхватывал, но за дело. Конечно, как-то помню, получил 2 по рисованию. А есть же научно доказанный факт, что талант к рисованию проявляется через увечья, да, ну, доказанные моей мамой. У меня вообще такое ощущение, что меня воспитывали как телевизор, да. Ну, что-то не работает, давай ушатаем разок его, ну, вдруг поправит как-то. Ну, поймите, я не жалуюсь. У меня нет претензий к тому, что это было. Да, у меня есть претензии к тому, что это было неэффективно. Да? Ну, я не умел рисовать руками. Меня били по жопе. Я не проверял, но, возможно, я сейчас потрясающе рисую жопу. Я Ван Гог в мире жопного рисования. Да, ну, кто-то скажет: это же было домашнее насилие. Надо было звонить в органы опеки. Ну, допустим, я позвонил в органы опеки, и они приехали. Они приедут, конечно, но они и уедут. А мать дождется, пока они уедут. Да, у меня еще проблемы с сердцем, повышенное давление. Проходил обследование, мне повесили суточную кардиограмму. Для тех, кто не знает, это такой аппарат, сюда вешается, и от него куча проводов по телу. Мне когда еще вешали эту суточную кардиограмму, мне дали дневник и сказали там каждый час заполнять, что ты делаешь, и свои ощущения. Народ, я, конечно, догадывался, что у меня скучная жизнь. Но сейчас я это официально документировал. Ну, я когда 5-й раз писал слово «лежу», ну, я понял, что я начал приукрашивать свои слова, чтобы моя жизнь понравилась кардиологу. Я писал: лежу, за окном легкая дымка тумана, тючи в стахикардии, гляньте на него. Мне еще прописали диету для сердца. Мне сказали: Денис, вам ни в коем случае нельзя кокос. Оказывается, вот этот орех, который растет на дереве, да, ну, он опасен для сердца. Если его переесть, сердце может остановиться. Я больше ни к нему не притронусь никогда. Какая была бы глупая смерть, представляете? Я умру, и мои друзья такие: господи, что с ним случилось? И люди такие: кокос. Ну, райского ему наслаждения тогда, что еще можно сказать? Да, ну и еще купил домой тонометр, это чтобы контролировать давление. Кстати, классная покупка. Он просто так приятно придушивает руку. Я не знаю, я... Ну, приятное ощущение, да? Я на всякий случай на шее померил еще. Ну, просто, да? Просто... Сейчас еще тонометр с вот такой манжеткой какой-нибудь небольшой, знаете? Чтобы прям везде контролировать. Народ, всем спасибо, хорошего вечера. Пока. Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, Надя Джабраилова.
2: Что, нам часто после выступлений пишут всякие отзывы, очень много хороших там комплиментов всяких, но женщины тоже иногда пишут. Ну просто от женщин комплименты, они всегда немного на грани, бывает такое. Мне потому что женщина недавно одна написала после выступления, она написала: «Девочки, спасибо вам большое за то, что вы такие настоящие. Просто так уже надоели вот эти идеально красивые женщины с точеными скулами. А вы такие свои, такие уставшие, в мятом. Реально, у меня муж над вами так угорает вообще. Вот он только вас смотрит, и ходячие мертвецы. Иногда путает». Ну, я думала, что все, хуже она уже ничего не скажет, но она потом начала оправдываться. Она говорит: ну, не подумайте, не хотела вас обидеть. Просто понимаете, ну, бывают породистые женщины, да? А бывают такие, как вы. И какие? Дворняги? Что, Полина Гагарина перед концертом красится, а мы так, жопу по ковру проехали, да пошли. Но я согласна, что идеальные люди уже давно всех раздражают. Я, если честно, сама такая же. Потому что конкретно меня в последнее время очень бесят, знаете, вот эти потрясающие осознанные женщины из соцсетей. Вот ты смотришь, она на фотке обязательно стоит в деревянном интерьере, в белом кашемировом костюме. Мне кажется, у таких даже лабрадор срет сразу статуэтками на камин. Я просто раньше очень сильно на таких женщин равнялась. Я смотрела и такая: блин, я теперь тоже буду пользоваться только натуральным дезодорантом. А потом смотришь, коллеги после тебя кресло-мешок выбрасывают. Ну знаете, как понять, что натуральный дезодорант не справляется? Это если к тебе айтишники подходят и такие: мы давно искали вас, королева. Еще у меня в жизни недавно произошли кое-какие перемены. Я, если честно, пока сама не понимаю, хорошие они или плохие. Я вот вам сейчас расскажу и по вашей реакции пойму, да? Значит, смотрите, я недавно развелась. А есть разведенные в зале, поаплодируйте. А что вы не на пилоне все? Что вы здесь? Я, кстати, планирую записаться на пилон. Чисто, чтобы на вопрос, как дела, отвечать: да, кручусь, верчусь. Да. Если что, все нормально, над этим можно смеяться, да, хотя бы потому, что я про это рассказываю на юмористическом мероприятии. Если бы все было грустно, я бы к вам с этой информацией подсела на остановке. Со словами: 79-й ждете. А я от этой жизни уже вообще ничего не жду. Да, хорошо, что вы нормально реагируете. Я почему так говорю? Потому что некоторые люди чересчур сильно расстраиваются таким новостям. Ну вот у меня, например, не было мероприятия, где меня утешает подруга. У меня было мероприятие, где это я утешаю подругу. Слушайте, я не знаю, сколько она нам денег в конверт на свадьбу положила, но судя по тому, как она рыдала, она нормально так на нас погорела. Там и деньги, и некрасивому свидетелю дала. Там. Короче, в этой ситуации выиграл только Бебур. Но вообще период интересный, потому что мое любимое сейчас — это то, что я беру все от фразы «мне можно, я вообще-то развелась». Потрясающе, потому что у всех, даже самых конченных поступков, сразу появляется какая-то высокая цель, понимаете? Ну типа то, что у тебя брови от самбуки загорелись, это ты не в говно, это ты как феникс восстаешь из пепла. Но есть один способ отвлечься, который я вообще не разделяю. У меня просто друг тоже недавно развелся.

Велся, и он такой: блин, мне так плохо, мне так грустно, мне надо с кем-то переспать. Я думаю, ну с кем? Я, может, секрет сейчас открою, но никто не хочет садиться на ваше грустное хлебало, как на лавочку после дождя. Ты думаешь, а пакет-то я и не взяла. Получается, я сейчас разведенка. Мне вообще это слово не нравится, естественно, потому что оно обидное. Ну, по мне, разведенка — это что-то, что тебе в баре вместо вискаря подсунули. Типа, я вчера с этой разведенки всю ночь блевала. Вот такое. И я загуглила, мужчины после развода никак не называются, естественно. Ну, либо как-то красиво, типа, одинокий волк, свободный орел. Ну, короче, кто-то, кто срет на ходу. Схема такая. Ну, понятно, почему. Потому что, действительно, мужчины гораздо легче выходят из отношений, даже если взять на уровне вещей, да? Вот я при переезде вызывала газель, потому что выяснилось, что все вещи, которыми мы пользовались вдвоем, они все мои. Типа там подушка, утюг, полотенце. В мужском мире это все можно заменить ладошкой. Что реально, такие вы легкие, у вас что-то вещей нет. Поэтому вы так легко из семьи уходите. Ну, у нас же классика какая, когда мужик вышел за сигаретами и не вернулся. Без всего. Ну, мне кажется, они скоро вообще как-то прикольно начнут из семьи уходить. Ну, типа, подбросил покрывало, оно упало, а его здесь уже нет. Он уже чей-то отчим в чите. Короче, сейчас впервые в жизни живу одна. Сначала переживала, потому что... Я, знаете, за что боялась? Я думала, что мне будет страшно ночевать одной. Но в итоге все нормально, сплю потрясающе, потому что я сейчас, даже если по ночам слышу какие-то странные звуки, я думаю, слава богу, это просто проклятая квартира. А не потому, что это у кого-то в животе. Да? Знаете, когда он просто вроде капусту на ночь поел, но из него такие дьявольские стоны. Мне кажется, если прислушаться, там что-то на латыни. Ну, я поэтому вообще не понимаю, почему во всех песнях про одиночество все так сильно грустно. Там же какие-то метафоры про холодную постель. Типа, нормально все с постелью. Гораздо грустнее, что я теперь всегда сажусь на холодный стульчак. Вот это да. Раньше всегда был нагрет. Я вообще думаю, что если семейный очаг и существует, то вот это он и есть. Все, мне на этом все, спасибо. Камеди-радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Денис Карибидис и Андрей Скороход. 60-летнему руководителю крупного предприятия подарили первый в его жизни смартфон.
2: Лена?
1: Да.
2: Лена, у меня есть там скотина какая-нибудь, которая в проводах в электрике разбирается?
1: Вы имеете в виду менеджеров по IT-технологиям нашего офиса?
2: Ну да, вот если есть эта блевотная, пусть зайдет ко мне быстро.
1: Виктор, заходите, вас шеф вызывает.
2: Быстрее. Да, пусть зайдет.
1: У него плохое настроение.
3: Здравствуйте, Георгий Борисович.
2: Здравствуй, дорогой. Здравствуй, присаживайся на землю. Все хорошо у тебя?
3: Да, все нормально.
2: Слушай, у меня к тебе буквально такой вопросик один небольшой. Мне коллега, компаньон мой по работе, коллега, он мне подарил телефон новый. Ну, мы сейчас на новый уровень выходим, мне нужен телефон.

0: Новый,
1: а какой телефон?
0: Этот, в Орле его собирают, не знаю, в Орле.
1: Как в Орле?
0: Ну, там сзади написано, в Орле, Орле написано.
1: А, Apple, наверное.
0: Видимо, Apple, знаете.
1: Но его собирают в Китае.
0: В Китае? Плохой, думаешь, да? Лена, вычеркни эту мразь из моих списков, вообще из контактов из моих.
1: Георгий Борисович, хороший
0: телефон. Китайский телефон мне подарил.
1: Георгий Борисович, это хороший телефон.
0: Хороший, да?
1: Да.
0: Знаешь, я вообще разобрался в телефоне, вообще, мне тяжело. У меня буквально к тебе один вопрос, если ты... Вот у меня на старом телефоне, помнишь, кнопки?
1: Ага.
0: Слушай, а вот здесь где кнопки, Витя?
1: Георгий Борисович, ну смотрите, у вас телефон просто заблокирован.
0: Кем?
1: Ну, не
0: это ФСБ. То... Лена, Жору разбуди, пожалуйста, пусть по периметру пройдется. Там, если кто-то есть там в костюмах или в масках, пусть застрелит вообще.
1: Георгий Борисович, он заблокирован на заводе. Он заблокирован на заводе, чтобы вы его сами разблокировали.
0: А, как бы мы, да?
1: Да.
0: Угу.
1: Нужно ввести код, 4 цифры.
0: Код. Лена, Жору разбуди, надо на завод съездить на один. Как называется завод?
1: Георгий Борисович, мне надо никуда ехать. Это он по умолчанию, 4-0. Вводите 4-0 и выскочит кнопки.
0: А, давай, а ну, сейчас... А
1: что
0: ну,
1: вы делаете?
0: Ну, ты сказал, выскочат кнопки, в лицо, не дай бог, попадет что-нибудь, нет?
1: Георгий Борисович, не бойтесь, смотрите, просто вот так вводите 4-0, и вот кнопки.
0: Ты молодец, Витя, ты сколько зарабатываешь, Витя?
1: 15 тысяч.
0: Сейчас, подожди секунду, Лена,
2: да.
0: Два чая принеси нам, пожалуйста.
2: Сейчас принесу.
0: Витя, слушай.
1: Георгий Борисович, смотрите. Чтобы не устанавливать эту блокировку, вот эти 4 цифры, да, можно просто установить блокировку с помощью отпечатка пальца.
0: Слушай, а если у человека нет отпечатков пальцев?
1: Как нет?
0: Ну, знаешь, вдруг в 90-х стерли наждачкой. Ну, бывает такое, бывают такие люди, знаешь.
1: Тогда они разблокируются?
0: Ну, тогда не устанавливай, Вить.
1: Ну, хорошо, давайте не буду. Еще нужно принять лицензионное соглашение.
0: Ага, соглашение, ага.
1: Вот, но мы здесь ставим галочку, автоматически соглашаемся.
0: Они из «Единой России», да, Вить?
1: Нет.
0: А почему мы автоматически соглашаемся?
1: Ну, понимаете, как бы, если мы не согласимся, мы не сможем работать.
0: Но там расписываться нигде не надо?
1: Нет.
0: Ну, тогда мы согласны.
1: Ну, все, согласны.
0: Да, согласны. Ты мне скажи, пожалуйста, ты вообще сколько зарабатываешь, скажи?
1: 15 тысяч.
0: Я себе запишу, чтобы у меня было где-то 15. Мало зарабатываешь, вот так напишу, мало зарабатываешь, все. Витя, слушай, ты знаешь, как я тебе хотел что спросить? Мне вот этот компаньон вот мой по бизнесу, он попросил, значит, сейчас я посмотрю, как он мне... Надо приложить, говорит, что-то к телефону, говорит.
1: А, наверное, установить приложение.
0: Наверное, установить приложение, да.
1: Ну, смотрите, нам нужно зайти в App Store.
0: Куда?
1: Ну, в магазин зайти.
0: А, Лена, водителя в магазин, а в азбуку вкуса отправь, пожалуйста.
2: Сейчас,
0: что надо купить, скажи.
1: Георгий Борисович, ничего не надо никуда ехать. Смотрите, это прямо здесь.
0: А, здесь, да?
1: Да, заходим в App Store, и вот здесь все приложения.
0: А, вот все, да.
1: Например, Шазам.
0: Есть Шазам?
1: Да.
0: А это что, Витя?
1: Ну, смотрите, Шазам — это такое приложение, которое позволяет найти песню и исполнителя песни.
0: Ну, не, мне, Витя, Шазам не устанавливай. Тех, кого я слушаю, Шазам не найдет.
1: Как это не найдет?
0: Ну, их уголовный розыск найти не может. Это Шазам точно не найдет, Витя.
1: Ну, хорошо.
0: А что, может...
1: Ну, например, есть Инстаграм. Это такая программа. Вот вы фотографируете себя, свою еду, машину, вот всю свою жизнь выкладываете в ленту. И потом любой человек может зайти и просмотреть всю вашу жизнь.
0: Да, просмотреть. Это ФСБшная программа, да, Витя?
1: Я не думаю.
0: Ну, они, наверное, на это и рассчитывают. Ты знаешь, мне Инстаграм не устанавливай. Я думаю, у них есть мой Инстаграм. Знаешь, да. И твой Инстаграм, думаю, есть у них, да.
1: Хорошо, не будем
0: Поэтому это не надо устанавливать.
1: Хорошо,
0: и спасибо тебе. Подожди, у меня что тут написано? Мало зарабатываешь. Лена!
2: Да-да-да, слушай.
0: Слушай, у меня тут написано, мало зарабатываешь. Поднимите зарплату мне, пожалуйста.
2: Уже подняла вам. Да.
0: Слушай, мне вот компаньон мой по бизнесу вот этот... Он мне просил, знаешь, что сделать? Этот, у нас есть вот это... WhatsApp у нас есть вообще, Витя?
1: WhatsApp, наверное.
0: Ну, наверное, WhatsApp, да.
1: Конечно,
0: наверное.
1: Есть WhatsApp. Нужно зайти и установить WhatsApp.
0: Да, мы можем установить. Просто мне партнер по бизнесу должен туда скинуть фотографии новой... этой... продукции новой. Ну, чтоб я посмотрел там... Там оборонка серьезная. Гаубицы там все такое. Ну, мне надо посмотреть фотографии, понять, тратится мне с этой продукцией или нет. Понимаешь? Мы можем установить
1: Георгий
0: это?
1: Сейчас я понял. Можем установить WhatsApp.
0: Лена, рабочих позови, надо установить у нас в кабинете у меня. Или везде, в офисе установить.
1: Георгий Борисович, это прям здесь.
0: А здесь прям, да?
1: Да, вот смотрите, все, установили WhatsApp.
0: О, ну вот.
1: А вот, наверное, Саша Оборонка зовут
0: вашу,
1: да? Да,
0: Саша Оборонка, а ну дай.
1: Пришли фотографии,
0: вот. Ты знаешь, что главное в нашей работе? Держать язык за зубами, да? Вот у тебя сколько зарплата?
1: 15 тысяч.
0: Вот я никому не скажу про это все. Так, так, все. О, какие габы. О, жена звонит. Подожди. А, да, Люба. Люба! Люба, да какие сиськи? Я тебе сиськи оторву, тварь, ты такая. Люба, подожди, да подожди, зая. Ну, ты скотина, а как жена увидела фотографии, а?
1: Георгий Борисович, у
0: что,
1: вас...
0: Что, Георгий Борисович, ты
1: у
0: тварь?
1: У вас есть дома устройство Apple?
0: Какие Apple еще ты мне несешь?
1: Ну, из Орла что-нибудь есть у
0: вас? Вот эта штука есть.
1: Ноутбук.
0: Вот это есть
1: планшет.
0: Еще.
1: Планшет.
0: Ну, и вот эта
1: твой
0: фигня.
1: Твой iPhone есть.
0: Ну, и что?
1: Они, видимо, привязаны к одному Apple ID.
0: Я твой Apple ID сейчас привяжу к камню и выкину с моста.
1: Да нет, Георгий Борисович, они скопировались в облако. Понимаешь?
0: Лена, позвони. В Аэрофлот, надо в облака там что-то порешать. Что ты несешь, придурок
1: ты? Георгий Борисович, они скопировались на все устройства.
0: Я тебя сейчас скопирую, знаешь куда? Лена, Жора спит еще?
2: Еще спит.
0: Да, пошли Жору разбудишь, пойдем.
1: Зачем?
0: Пойдем, Жора как раз не любит, когда его будят. Пойдем.
1: Не надо, пожалуйста.
0: Он с тобой вот это будет делать. Пойдем.
1: Не надо.
0: Пошли, пошли со мной.
3: Камеди радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Андрей Атлас! Сервис очень сильно нас расслабляет, на самом деле. А я как раз из вот этих ребят, которым всегда неловко, если честно, знаете. Ну, типа, я такой, да я бы сам, если честно. У меня, объясню, вот смотрите. Я, если в барбершоп прихожу, мне достаточно просто, капни мне шампуньки, покажи, где раковина, все, отдыхай. Если бы я с женой ходил на ноготочки, я бы тоже говорил, дайте мне лак и посидите, отдохните спокойно.
2: Объясню. Просто я сам из Ростова, и в Москве сервис, конечно, другой. В Ростове у нас, если честно, с сервисом, ну, чуть-чуть пожестче, чем здесь. Там такого нет. В Ростове мы как-то с женой сидели в кафе, на нее очень сильно дул кондиционер. Она говорит, мне дует, я подзываю официантку, и она вот так клянусь, говорит, чё? Я говорю, кондиционер дует. Она говорит, да ты что, в этом смысл кондиционера? Я говорю, я в смысле, что он очень сильно дует. Она, и чё? Я говорю, ну, нельзя ли его как-нибудь? И типа жду, что она сейчас, ну... А она просто сидит вот так, смотрит на меня. Я говорю, уменьшить. Она говорит, мне распилить его, может. И как ты будешь человеку говорить? Да я не в смысле уменьшить по размеру, я в смысле уменьшить. Я просто вот так ей. И жене говорю, надень куртку, сиди, молча, пожалуйста, давай. Потому что проще согласиться, серьезно. Но Москва настолько прикольная в плане сервиса город, что ты расслабляешься сильно.

Москве. Если вы в ресторане заказываете стейк, с вами как? Вам 35 уточняющих вопросов зададут. Они будут говорить, типа, какой толщины, какой прожарки, какая часть коровы? Хотите, мы приведем корову, выберем? Хотите, мы всех коров приведем, посмотрим? Хотите фиолетовую, вон ту из рекламы, корову приведем вам? В Ростове мы как-то заказывали, мы с ребятами были в гриль-баре,

А мне неудобно тоже дебилом, да, прослыть? Я говорю, я превращаюсь вот в эту мразь не по своей воле. Я говорю, ну я же имел в виду, из какой части говорю, в смысле, там, они же разные бывают, рибайс, триплоин, миньон. А она прям такая, типа, да нам это не рассказывали, вообще не знаю, что ты докопался, да меня не смотрела твоих миньонов. И все пацаны мне такие, Андрей, успокойся. Ты чё такой душный? Я такой, да это не я, это Москва со мной сделала. Ну, вы понимаете, в Москве, если ты сразу всю информацию не выдал, что тебе надо, то это ты, дурачок. Попробуйте в кофейню зайти и вот этому баристе в фартуке просто так сказать, вот так. Чай. Ну, давайте честно, у него зрачки 35 сальто сделают. Он будет стоять вот так. Какой чай? С травами. С какими травами? С лесными. Из какого леса травы? Ты можешь сказать мне сразу? Или я тебе помою сейчас налью без фруктового пюре? И без кусочков ягод? Я просто думаю, что мы хоть и хотим элитного сервиса, мы к нему не совсем готовы, если честно. Вот я, честно говоря, до сих пор к вот этим сомелье не могу привыкнуть, которые везде, они в винных магазинах есть. Это же консультант. Он же для того, чтобы тебе помочь, понимаете? Он подходит и искренне говорит, чем я могу вам помочь? Или могу я вам помочь? Я никогда не говорю с ними вообще. Потому что я знаю, я сейчас скажу, да, помогите. Он скажет, выход там. Через дорогу красно-белый, но в кредит там не дают, поэтому я не знаю, что там делать вам, не знаю. В ресторанах тоже поставили по сомелье. И они, кто не знает, они наоборот, они в тебя верят, на самом деле, в твои финансовые возможности, главным образом. Когда он говорит, извините, давайте я посоветую вам вино. Что вы заказали? Ты говоришь, мясо. К мясу отлично подходит вот это за 17 тысяч. Ты говоришь, а мне отлично подходит вот это за 1000. Он говорит, ну оно не подходит мясо. Ну значит, мы не едим мясо. Че ты думаешь, я из-за мяса здесь, что ли? Хватит. Винные карты тебе постоянно суют, но в винных картах есть польза, на самом деле, я это понял. Когда моей жене говорят, типа, вот это вино возьмите, и она не глядя такая, да-да-да, берем. Я говорю, давай посмотрим в винокарте, сколько оно стоит, да? А сам вот так закрываешь в винокарте, говорю, ты что, с ума сошла, что ли? Нам бы в идеале винную комнату, чтобы мы туда уходили, садились, выходили, она вот так вот, мы, наверное, не будем вино сегодня, знаете. Но, вы знаете, я недавно на себе прочувствовал, каково возвращаться из вот этой бизнес-жизни обратно, знаете, в эконом, потому что... Это вообще не по щелчку происходит, если честно. Рассказываю историю. Мы летели из Азии в Москву, и азиатские авиалинии, но у меня есть карта их альянса, золотая карта. И мы подходим на стойку, огромная очередь русских стоит в эконом, все злые, потные какие-то, с телегами со своими. И свободная бизнес-дорожка, вообще абсолютно свободная. Я жене говорю, типа, за мной, бизнесмен приехал. Мы подходим на стойку бизнеса, я даю наши паспорта, начинаю ставить багаж на ленту. А мне эта девочка говорит, а вы знаете, дело в том, что авиакомпания, которая выдавала вам эту карту нашего альянса, вышла из альянса. И теперь ваша карта недействительна. Я такой, в смысле? Она говорит, в смысле, идите в эконом. И вот здесь сначала отрицание, когда ты такой, да ты не здесь работаешь, позови, кто работает здесь, давай. Потом гнев, знаете? Все потрясающе, в смысле, да как это вышли из альянса? Да что за альянс такой, если из него выйти? Это что, группа Smash, что ли? Альянс, это орда какая, темные эльфы, не альянс. Альянс это бригада, это новые русские бабы. Потом торг, когда ты такой, слушайте, хорошо, я полечу в экономию, только сейчас пропустите меня, чтобы они не видели, пожалуйста, через бизнес. А потом депрессия, когда ты такой, наверное, эта авиакомпания наша узнала, что я лечу, и такие, ну выходим из альянса. Конечно, раз он летит, мы туда больше не вернемся. И кто способствует принятию, знаете? Вот эти люди, которые стоят в экономе, потому что они так рады тебя видеть там. Я шел туда, вот клянусь к ним туда, в самую эту точку, как Серсей Ланнистер, голый обоз, так по площади просто. А они меня встречали лучше, чем родная мать. Они такие, ну иди к нам, бизнесмен, добро пожаловать обратно. Друзья, спасибо вам огромное, вы очень классная публика. Комедии

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, Оля Малащенко.
2: Устала скрывать, мне часто пишут какие-то люди в директ, и я за одним чуваком очень внимательно слежу, потому что он мне 4 месяца назад написал, пойдем на свидание, я не отвечаю, потом через 3 дня объявился, говорит, отмена, и я женился. И вот недавно снова объявился, говорит, я снова в деле, мы развелись, я в шоке, реально, это ужасный подкат, мужики, хуже только сказать, я снова в деле, а теперь вдовец, может, кофе попьем, не через 40, да? Выяснилось, что это манипуляция, никакого брака не было, представляете? Я в шоке, мужики манипулировать научились, вы не в шоке? Раньше была только одна мужская манипуляция. Девчонки, вы точно все с ней сталкивались? Это знаете, когда мужик говорит, не связывайся со мной, я плохое. Слышали, да? Меня нельзя любить, я плохое. И женщина ведется, она такая, я спасу тебя, да? С пометкой, молодая женщина, да? Мне вот мужик говорит, я плохой, думаю, ты плохой. Ты когда-нибудь подруге на фотку говорил «супер», когда там на Доминика Джокера похожа? Реально, ты ведешься на это, когда тебе меньше 30, да? В 30 тебе мужик говорит «я плохой», думаешь, не выдумывай, реально. От батареи отсядь, и он как размотала, бедолага. Реально? Спасибо. Женщины лучшие в манипуляциях, да? Мы лучшие, реально. Мы развиваемся. Я недавно даже наткнулась на курс по женским манипуляциям. Там, значит, такой совет. Девчонки, если ваш мужчина не хочет это делать, а вам не хватает актерки, чтобы заплакать, надо просто сделать себе больно. Думаю, нах... такая сложная схема. Зачем делать больно себе, когда можно сразу сделать больно ему? Я не понимаю. Реально, в итоге оба плачете, да? Ты, потому что он баб других лайкал, он, потому что его на завтрак к проктологу записала, да? Вообще. Но мы лучшие реально в манипуляциях. Но одна нас подводит, подруга моя. Она недавно, значит, поругалась с парнем, ушла из дома и начала выкладывать в соцсети видео с прошлогодней тусовки, типа она там сейчас. А парень в шоке сидит дома, смотрит, потому что он на видео тоже мелькает, понимаете? Еще не лысый, бедолага, реально. А я тоже недавно решила сманипулировать. Дело в том, что за мной ухаживает парень, и у меня недавно был день рождения. И он меня спросил, что мне подарить. Я сказала, ничего не нужно. И он ничего не подарил. Да, зачем вы ему хлопаете? Все, ходил такой довольный, как будто не знал, сколько ему жить осталось, реально. Понимаете, девчонки, да, я хотела, чтобы он сам понял, что мне нужно, да? Но мужики и намеки — это, ну, вообще несовместимые вещи. Я вот сейчас смотрю, девчонки в соцсети выкладывают видео, где они по чехлу от телефона разговаривают, видели? Я уверена, мужик смотрит, думает, ну, айфон не буду дарить, она и так думает, что у нее есть. Реально, мне 30 исполнилось. Да, спасибо. Обожаю свой возраст, но все равно невозможно не загоняться к этой женщине, особенно мужики со стороны тебе об этом напоминают. Я просто недавно сидела в кафе с другом, мы листали в соцсетях странички женщин, он выбирал, с кем замутить, я просто сидела, псила. Я в какой-то момент говорю, вот это прикольное, он говорит, Оля, этой женщине 30 лет. Мальчик мой, во-первых, не женщине, а девушке. Во-вторых, она круто выглядит. Он говорит, Оль, давай честно, сколько еще она будет так выглядеть? Не ругайте его, он в этой кальянке с трубкой в жопе так остался сидеть. Я реально сейчас к нему периодически подходит, извините, вам не продуть, все нормально. Мне наоборот так нравится, что сейчас увеличился возраст, когда женщина круто выглядит. Непонятно, сколько лет, да? Но мужиков не устраивает. Реально, мне друг говорит, я знаю, как определить возраст женщины. По складкам кожи на шее. Как по кольцам на пне, да? Как ненавязчиво это можно определить? Будете гулять по улице, да? Ты такой, о, смотри наверх, самолет. Раз, два, три, четыре, да? Девчонки. Да. Девчонки, мы, кстати, с вами не внешне палимся, сколько нам лет, в речи сильно палимся, да? Что ты можешь сколько угодно сделать пластических операций, как угодно модно одеться, но если во время флирта ты такая, ну, паразит. Больше 35 точно. Мне еще так бесит, что вы нас, мужики, как-то по возрасту ранжируете. Вы вообще заткнитесь, вы странно стареете. Как-то резко в один день, видели? Ходил нормальный-нормальный, лысый приходит. Муж, а что случилось? Прям вот так перед ЕГЭ страсанул? Бедолага. Я важную вещь поняла. Мой друг не стал писать этой 30-летней девушке не потому, что она ему не понравилась. Нет. Знаете почему? Потому что она красивая, она зарабатывает, и она не тупая. Перед ней сложно понтоваться. А он любит. У него была писюха. А я всех, кому меньше 30, терпесюха называю, мне так нравится. И он, я рассказывала, что купил новую машину, а на ней вот такая прям ржавчина. Он говорит, она новая. Ее просто из Америки гнали на корабле. И она в океан упала. И водолазы ее доставали. Думаю, вау! А ну тебе не маленький, а наполовину невидимый, да? Реально, девчонки, клево, что мы такие умные, красивые, развиваемся реально. Но есть важный нюанс, который многие упускают. Адекватный остаться. Да? Я просто подруге тоже 30 недавно исполнилось. Она говорит, я теперь пойду на свидание только с тем парнем, который закажет мне такси бизнес-класса. Как считаете, сколько свиданий было за последний год? Подсказка, на это число делить нельзя. Представляете? Да, мужики? Она говорит, Оль, ты неправильно поняла, так прямо спрашивать не надо, это нагло. Надо вот так спросить, ты сам за мной заедешь или такси бизнес-класса мне вызовешь? Мужики, я бы на вашем месте говорила, я сам заеду. И вот на свидание еду два грустных человека на электросамокате, да? Все, мне там все, спасибо, что послушали.
0: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: Ограничение по возрасту 12+.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
7: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
8: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
9: Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Павел Воля на сцене.
2: Хотите, расскажу, что с моим телом реально происходит после 40? Короче, позавчера щелчком в

0: оленях разбудил дочь. Мы в разных комнатах спим. Она на третьем этаже, я на первом. Просто... Все. Я ходячий кастаньета, хрустит все. Мне кажется, подменяю это, буду ходить и поставят фламенко. Просто под Павла Воли. Ребят, я превратился в сухарики, которые рекламировал. Вот перед вами хрустим с хреном. Ладно, тело. Я подхожу к зеркалу, смотрю на брови, думаю, вы куда поперли, ребята? Разбегаются в разные стороны. Клянусь, я всегда хотел весить больше, но не за бровей же, а? Просто хвойный лес вот такой. И среди этого хвойного леса одна такая Бурдж-Халифа. В ушах начали расти волосы просто. Что это такое? Подходишь к зеркалу, смотришь, вот эти вот такие кисточки какие-то вот выглядывают. Я клянусь, я каждый раз подхожу, думаю, ё-моё, я рысь. Рысь. Мне кажется, знаете, вот к старости в ушах вылезают волосы, чтобы вот не слышать вечно трындящую жену вот эту вот, которую... Вот эта вот вечная, которая я сварила, я сготовила, как я готовлю. Как... Да мне пофигу, кидай сырое, я рысь, ты не видишь? Рысь! Я уверен, у всех такое. Мужики, вот волосы на большом пальце ноги, это что? Почему такие здоровые, вековые дубы вот оттуда такие растут? Остальные пальцы в шоке, они даже немного развернулись такие туда. И типа, это чё? С годами остальные пальцы такие загнутые. Я когда разуваюсь, смотрю на пальцы, думаю, ух ты, ветер справа, да? И кость эта шишковидная сбоку такая, чё там, чё там, чё там? Чё там? А сам ноготь большого пальца такой... Щит царя Леонида такой. Ты по пляжу идешь, и черепахи такие, вот бы нам такой панцирь. Это... Я сейчас, знаете, как ногти стригу на ногах? Я начинаю с большого пальца. Потому что если я начну с других, у него не хватит сил просто. Я перекур делаю во время того, как ногти стригу. Я раньше так не стриг ногти. Я сейчас, чтобы подстричь ногти, я полностью сажусь в ванную. Закрываю шторку. Потому что... Летят пули, штора вся в дырках. Вы так же, да? Приводить в порядок себя после 40 – опасное дело вообще. Я недавно брил подмышку, у меня закружилась голова. Чтобы раскружилась, я вторая, вот так вот добривался. В истерике просто. Ладно волосы, ладно ногти. Но локти, локти – это что такое? Просто подбородок индюка на руке вырос, а? Одно хорошо, с зубами все в порядке, да? А? Своих нет 15 лет. Все шикарно. Не, чтобы вы поняли, я не запустил себя. То, что вы видите, я пипец как стараюсь. Диеты, доктора, капельницы. Капельницы такие, слейте старые, залейте новые, давайте, все. Таблетки, крема, сауны, криосауны, тренер, отжимания, бассейн, скрабы, патчи. Новенькое, свеженькое. И это не то, чтобы выглядеть лучше, это чтобы выглядеть так же. Просто так же. Все, что угодно может заболеть вот в этом возрасте. В самый неожиданный момент. Реальный случай. На гастролях у одного из резидентов выскочил геморрой. Он, ой, что делать? Звонит доктору. Доктор говорит, ну сфотографируйте, чтобы понять масштаб трагедии. Ну он все сфотографировал, там мазь какую-то прописали. Проходит пару месяцев, он говорит, приходи к дочери к моей на день рождения. Я прихожу, там детский праздник, шарики, все украшено, красиво. Слайд-шоу с семейными фотографиями идет. И фотографии закончились, и iPhone начал выдавать из галереи. И вдруг бабах, око Саурона. Просто кракен напал на детей. Я решил переключить внимание, всем говорю, внимание на меня, колено. Ну, надо признать, что мы в камеде старые клячи уже все. Мы говорим, мы молодежная передача. У нас самый молодой, это Андрюха Бибуришвили. Он пересадил себе волосы 2 года назад. Самый молодой. Мартиросян уже все, бабушка Ануш. Я не шучу, просит так себя называть. Чокнулся, все, окончательно. Вот Батруха, конечно, вообще не меняется, да? Как пришел, старым сразу... Я начинаю голливудских звезд вот прям ненавидеть. Они же выглядят хорошо. Я вот охреневаю с Тома Круза. Ну как это так? Ну, человеку 60 лет! 60! Он до сих пор делает трюки все сам. Эх, с мотоцикла прыгну с вертолета в скалу. Я просто на месте прыгну, и я ублю тебя коленной чашечкой просто. Слушайте, ну реально все постарели. Я тоже, конечно, постарел. Вы, конечно, такие доверчивые сидите, такие, да, Пашка наш постарел. Ребята, я в отличной форме, в шикарной, нет никакого живота, присяга здесь. Хотите колесо на одной руке? Без разминки вообще, хотите? Давай! Скорую закажите мне, скорую, пожалуйста, ребята.
1: Камеди Радио. Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Семен Васильев!
2: Так что, меня зовут Семен Васильев, у меня недавно случилось радостное событие в жизни. Поздравьте меня, я женился. Я сильно перед предложением волновался. Я сильно переживал. У меня перед предложением была агрессия, тревога. Я был раздражительный, какой-то нервный. Девочки, кажется, я начал понимать, что такое ПМС. Мужики, вы знаете, что такое ПМС? Вы знаете? Знаете? Вы ничего не знаете. Не слышите меня, не чувствуете меня, идиоты, блин. Просто капец, сидите вообще, хоть будто... Обнимите меня вообще, блин. Отстань от меня. Хочу клубники. Вот так сильно переживал. Слушайте, я правда сильно переживал, сильно волновался. Я точно знал, что моя девушка на предложение будет плакать. А я не люблю, когда женщины плачут. Потому что это слезы, сопли, слюни, этот пузырь из носа надувается, глаза эти бешеные, дрожите все. Это мопса возле пятерочки оставили, это ненормально. Я не переживаю, когда мужики плачут. Потому что вы видели, как мужики плачут? Это вообще ноль эмоций. Просто одну точку мужик нашел, просто все, стоит. Со стороны непонятно, то ли он плачет, то ли инсульт, то ли лося на трассе осветили фарами. Вот, все, он стоит, этот паводок в глазах держит, вот этот. Загрузка стресса мужика, когда до пика доходит, вот так вот. Начинается моя любимая игра, не проливай, когда он башку вверх вот так поднимает и сужит стоит. Я недавно подумал, может, типы, вот, которые вот так в небо смотрят, может, это не наркоманы, может, это просто сентиментальные мужики. Да, сильно переживал, сильно. Я решил сделать следующий шаг в отношениях, сделать предложение, потому что, ну,

ну какие мы уже парень с девушкой? Ну, мне 30 лет, ей 32 года. Какие мы парень с девушкой? Мы парень с женщиной. Да, если честно, захотелось, чтобы ко мне люди начали лучше относиться, потому что, девчонки, у вас после свадьбы появляется вот эта вот фраза: «Сейчас приедет мой муж». Сейчас приедет мой муж. Вот когда женщина говорит эту фразу, вы же сразу представляете, что мужчина приедет на автомобиле, порешает все проблемы, заберет жену. После фразы «Сейчас приедет мой парень», ну это штрих на электросамокате. Приедет, это у которого вся спина оплевана половиной города. Это единственное, кого он может сдрючить, так это техподдержку за то, что лишние 7 рублей аренды насчитали. У меня друг сделал предложение своей девушке на воздушном шаре. И девушка сказала «да». Естественно. Как вообще можно парню на воздушном шаре сказать «нет»? Даже если вы с ним не знакомы. Не, ну вы полтора часа туда поднимаетесь, он тебе делает предложение, а ты говоришь «нет», и вы полтора часа нелепо-тупо обратно спускаетесь. Это то же самое, что показывать фак мужику из лифта, который бежит в твою сторону и успевает. Моя девушка мне после предложения сказала: «Семен, ты молодец. Ты успел». Успел? Мы опаздывали куда-то, оказывается. Какие дедлайны, коллеги, были вы вообще? Меня в копию письма кто-то поставил вообще? Какой ТЗ был? Может быть, я в отпуске был, я не знаю. Но просто она сказала, что: «Семен, я недавно видела рилс, где модный психолог говорил, что нужно делать своей девушке предложение после 3 месяцев отношений». А ну-ка поаплодируйте те, кто так считает. А пересылок там было до чертовой матери, ребята. Девчонки, 3 месяца для предложения — это слишком мало, потому что для мужчины важно посмотреть, как женщина ведет себя по году. А если я сделаю предложение после 3 месяцев отношений, мы поженимся, а весной у тебя фляга свистанет? Да, и вам, девчонки, не надо говорить «да» после 3 месяцев отношений. Это слишком мало, потому что вы скажете «да» мужику, замуж за этого мужика выйдете, а зимой он свою зимнюю куртку достанет. Вы же понимаете, о какой куртке я сейчас говорю? Вот эта куртка, из-под которой пиджак торчит, вот это. Ты эту куртку расстегиваешь, а пиджака там нет. Потому что моя девушка меня видела до предложения. До предложения, а я вообще по-другому выглядел. Все, что вы сейчас видите, это все не я. Я в этом не участвовал. Она меня одевает, она меня обувает, она меня кормит. Я иногда думаю, я не муж, я персонаж из Sims. Я боюсь не в отпуск ездить, что она нет-нет, лесенку из бассейна уберет. Мне нравится, девчонки, что у вас есть вот этот навык видеть в мужике перспективу. Мужики, помните, когда вы еще не начали встречаться с девчонкой, вы вот только познакомились, и этот ваш, девчонки, прищур. Ну вы же прикидываете в башке, что можно изменить в мужике, да? Вы, наверное, думаете такие: ну с телом можно что-то сделать. Ну это куртка. Это Сереж, это фирма, Сереж. Спасибо большое, народ, у меня все. Пока.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Карина Саликова.
2: Так, что, мне не нравится, что вокруг меня сейчас супервысокая концентрация сильных женщин. Знаете, вот этих вот седых женщин, у которых у меня два бизнеса, ипотека, мне 17. Мне 33, у меня все то же самое, только в Sims. Просто мне кажется, что люди, которые транслируют постоянную занятость, продуктивность, они же не говорят, что есть еще вторая сторона медали. Они не говорят, что когда у тебя много работы, много задач, рано или поздно наступает такой момент. Когда ты сидишь, и вот все тебе звонят, все от тебя что-то хотят, а ты сидишь, смотришь в стену, думаешь, это больше не могу. Я банан. Ну вот этот, который в Dixie на полке лежит, один черный. Без наклейки, без мотивации. Я сейчас из тех людей, которые записывают все свои дела в блокнот. Пока только записывают, да? И мне психолог сказал, чтобы у меня мозг не тревожился, рядом с теми делами, которые не планирую выполнять, писать слово «отмена». У меня сейчас там блокнот кассирши. Одни отмены. Просто мне кажется, что... Ну, я понимаю, почему девушки так стараются в себя вкладывать, потому что они считают, что мужчины не готовы нас обеспечивать, а они готовы. Просто максимально странным образом. Смотрите, у меня недавно был день рождения, и мои друзья после поехали в стрип-бар, и мой друг на полном серьезе дал стриптизерше телефон со словами «Переведи себе столько, сколько захочешь». И она перевела себе 50 тысяч, прикиньте. То есть мне 2500 и конверт, а ей 50 тысяч. Ну, я понимаю, парни, что для вас важна эстетика. Потому что вы швыряете деньги в красивое белье, не в домашнее. Если кто-то сует 1000 в домашний халат, это значит, что бабушка поздравит тебя с днем рождения. И мне кажется, что вот так демонстративно тратить деньги — это чисто мужская черта. Ну, потому что для нас, для девушек, даже импульсивные покупки, они вообще не на публику. Ну, для нас импульсивные покупки — это значит, что ты тихо, молча, дома пьяненько спустила 20 тысяч на крема, да? Поэтому, парни, если вы приходите домой к девушке, и у нее много средств по уходу за собой, это не значит, что она за собой прям ухаживает. Это значит, что она прям прибухивает. Ну, а сейчас можете меня поздравить. Начала общаться с чуваком. Да. Участковый ко мне приходит, общаемся. И выяснилось, что после 30 вообще не важны недостатки. Он решил сразу признать, что он прибухивает, прислал мне фотографию бутылки пива с подписью «Карина, извини, это моя слабость». А я смотрю, там 0,3. Родной, реально слабо. Ну, то есть, если раньше недостаток был в том, что парень пьет, сейчас недостаток в том, что он пьет меньше меня. Просто представьте это свидание, на котором он сидит с 0,3, я с вот этой башней пива. Такая я так сегодня по-легонькому. То, что завтра с утра на совещание. И проблема в том, что если ты в отношениях хоть в чем-то преуспел, тебе и дальше придется рулить. А я не хочу. Хочется быть слабой девчонкой. Потому что был опыт. Мы как-то с чуваком ходили в кино, и он попросил меня купить билеты, потому что у него нет карты. Ну, нет карты, нет будущего в этих отношениях. Просто я не хочу быть вот этой женщиной, которая спонсирует своего мужчину. Я не хочу быть вот этой тёлкой, про которых потом рэперы пишут, типа, ты была рядом, когда не было денег. Слышали вот это дерьмо, да? Конечно, была, потому что

только у рэперов появляются деньги, рядом с ними появляются вот эти вот... Я не видела ни одного клипа, где жена рядом стоит, жопу трясет. И говорит, так, ты вот эти деньги, которые раскидал, собери. Это Вадику на сапожке было. Но давайте уже будем честными. Мне кажется, самый главный оргазм в жизни женщина же получает не в постели, а после того, когда мужчина говорит, расслабься, я сам все сделаю. Но давайте так, я сейчас не про те случаи, когда мужчина говорит, расслабься, я сам все сделаю, и пошел, сам где что-то там наблевал. Нет. Ну, и дальше в отношениях ты тоже продолжаешь трястись, только уже из-за ревности. Есть ревнивые девушки в зале? Похлопайте. Вот смотрите, сейчас по-настоящему ревнивые не похлопали. Потому что они такие, а ты с какой целью интересуешься? Мужикам его увести хочешь? И правда, мы бы не дергались, если бы не было этих странных примеров. У меня подружка узнала, что ей парень изменяет после того, когда у него на спине пропал длинный волос, до которого он бы никогда в жизни сам не дотянулся. Ну, ты что, вообще лошара, что ли? Ну, она же его как метку оставляла. Вряд ли же у вас была такая ситуация, что вы с пацанами стоите в раздевалке, кто-то такой видит, ну куда ты с таким локоном? Поэтому, парни, чтобы вас никто не вел из отношений, нам приходится поддерживать вашу самооценку на определенном уровне. Ну, чтобы человечек, не дай бог, не загордился, да? Поэтому, как только в карьере что-то получается, сразу подходишь и говоришь, Андрей, ты, кажется, лысеешь. Но мне бы не хотелось обьюзить свою вторую половинку постоянно, потому что ты же в какой-то момент вообще докапываешься до всего. Вот у меня сейчас подружка поругалась с парнем, и он на следующий день решил ее приободрить и оставил ей записку. Написал, доброе утро, псиша. Типа психанула псиша. В общем, на следующий день у них тоже был скандал, потому что она прочитала это как «Доброе утро, псина». Ну и нахрена нужна была эта предсмертная записка? Если вы сейчас переживаете за их отношения, не переживайте. Все хорошо, она его простила. Просто псина она, а лицо теперь ей каждый день лижет он. У меня это все. Спасибо, шикарный зал. Пока-пока. Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Реклама на Камеди Радио.
1: 31 октября. Лайф-арена. Большой концерт Comedy Club с программой «Новое и лучшее». Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Демис Карибидис, Марина Кравец, Екатерина Шкуро, USB и другие звезды шоу на одной сцене. Вас ждут новые шутки, любимые резиденты и культовые номера без цензуры. Подробности на comedyconcert.ru. 18+.
2: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Зимой всегда кстати. Шины «Виатти Нордика 2». Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины «Виатти» всегда кстати.
4: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
5: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
6: Впечатление от полета Аэрофлотом не передать словами. Это песня. Аэрофлот. Отдых начинается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. ИНН 771-204-0-126. УГРН 102-770-0-926-61. Возможно изменение расписания полетов. Подробнее на аэрофлот.ру.
7: Азбука Камеди Радио. Буква А. Андрей Скороход.
8: Переходим к лабрадорным работам. Пей, говори мне, что это? Вот это что? А ну давай, а?
9: Лонг-Айленд.
8: Правильно, Ферри, внимательно, вот это что?
9: Мазут.
8: Неправильно, Балтика девятка, говорю, организованный будь, что это?
7: Буква П. Павел Воля.
10: Вы просто на секунду представьте, что китайцы все бы придумали. Раз и китайцы придумали автомобиль, да? Мы бы с вами все бы ездили на маленьком таком розовом каком-то непонятном аппарате на 60 человек рассчитанном, который на соевом соусе передвигается.
7: Буква Н. Надя Джабраилова.
11: Я развелась год назад. Мне без кошки вообще никак нельзя сейчас.
12: Хочешь весь алфавит?

0: категория 16+.
1: Спонсор представительства АО «Басналек». Бронхобос. Один препарат, два действия. Разжижает мокроту, ослабляет насморк. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Здравствуйте.
4: Доброго утра, здравствуйте. Давайте я начну все-таки. Ведь я Паша Щербуха, я Гутен Морген Фриман и есть. А здесь кто? Смельчак Юра Галаян в эфире. Юр, ты достаточно смел, ты знаешь?
3: Да, я пробился сквозь скорлупу звучания, и вот меня слышно.
4: Ехать посреди ночи, вести эфир. Ты знаешь, что сейчас на улице все так же тьма, потому что утро раннее. А ты знаешь, во время тьмы как опасно вести эфир? Ты можешь сказать что-нибудь не то,
3: так.
4: И тебя какой-нибудь водитель сделает погромче и увезет тебя в лес. Оставит тебя включенным возле дерева.
3: Так.
4: Вот.

0: ты будешь в лесу один разговаривать, тебе подбегут волки.
1: Ты думаешь, мне 12, Паш?
0: Ну, тебя могут похитить, увезти. Мы вот сейчас в машинах у непонятно каких людей. Представляешь, они сейчас просто все развернутся и вывезут нас в лес. Тебе не страшно было бы говорить одному в лесу?
1: Нет, мне было бы не страшно. Я думаю, что мы нашли бы чем заняться в лесу. Тем более с твоими историями. Там много грибов.
0: Ну, не знаю, если бы я... Нет, сейчас-то я почему такой спокойный? Потому что я знаю, что многие люди едут на работу, все такие хорошие, ага, правильные. С ними разговаривать нормально. А когда один мужик, который в лес нас отвез...
1: Ну, сегодня меня вез водитель, у которого на коленях сидела маленькая собачка. И поэтому я точно был уверен, ну, может быть, она...
0: Серьезно,
1: и...
0: водитель, да, была собачка?
1: Я сначала не обратил внимания, потом смотрю, у него на коленях что-то двигается. Но я обычно не смотрю туда водителем, но на это разбросил взгляд. И я понимаю, что там сидит маленький, ну, либо котик, но, скорее всего, это была маленькая спокойная собачка. Но не могло так пахнуть от водителя в машине, в конце концов.
0: Так.
1: Поэтому он был для меня максимально безопасен.
0: А ты проверил, штаны были не спущены у него?
1: Тут... Все, все, все, все, здесь Павел Щербуха, если что.
0: Юра Галаян.
1: Да, также на наш диджей Руслан. И редактор Андрей.
2: Мужчина.
0: И в этом часе будут рассказаны новости. Самый тупой, сыграем, определим, кто из нас самый тупой. Муж на час будет рассказан. Ну и Бесогош ваш уже собираем. По номеру 8-917-505-1001 на наш Макс, на наш Телеграм. Присылайте голосовые о том, что вас сегодня с утра уже успело выбесить. А в конце часа мы их поставим в эфире и узнаем, что же вас так бесит очень сильно. Это шоу «Готан Морган Фриман». Вот такие паузы. Но уверенно двигаюсь. А что вы хотели? Думаете, что?
3: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
4: Встречайте! На сцене Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Катя Шкуро, Антон Иванов и Костя Бутусов.
5: Добро пожаловать на интеллектуальную викторину «Квиз-чиз» Балашиха. Усаживайте поудобнее свои пятые точки и пристегивайте ремни. Совсем скоро мы начинаем!
6: Ну вы, Тамарыч, конечно, даете, честно. Я думал, обычный корпорат будет какой-то, я не знаю. Ну, сходим там, выпьем, нажремся, как свиньи, чтобы потом было что не вспомнить. А тут вот какой-то что, пись-пись, что это?
7: Квиз-чиз. Ну, Виктор Павлович, это такая интеллектуальная игра. Ну вот мы решили организовать вот такой новогодний тимбилдинг. Вы же сами нам сказали, сами придумайте, черти, я что за вас должен-то делать?
6: Ну да, правильно сказал. И что, прям командой будем играть, да? В интеллектуальные игры? И что, и Сидоренко тоже, что ли? Он же у нас этот, тук-тук, откройте. Охранник на проходной.
8: Ну, вообще-то я сканворды решаю.
6: Да шучу, я что-то напрягся-то. Ну, просто это что, тимбилдинг же, ё-моё, что вы? Ну чего такие серьезные? Давайте, я не знаю, шутить, веселиться. У нас же тимбилдинг, все, давайте как-то дружеские подколы, там, на сплочение, все дела. Надо мной можете пошутить тоже. Чего нет, конечно. Все, давайте подкалывать. Ну, расслабьтесь.
9: Виктор Павлович, только вы сильно не расслабляйтесь, а то пуговицы от пиджака убьете кого-нибудь.
8: 5 баллов.
6: Класс. Пошел. Ты уволен. Мы же вчетвером можем играть, правильно?
9: Подождите, Виктор Павлович, ну вы же сами сказали.
6: Я сказал, пошел. Быканов, ты у нас логист, дорогу найдешь. Вообще, берега попутал, да? Жирно меня обозвал, такая. Нормально? Нормально это вообще, Тамара? Я про твоих детей хотя бы не в лоб, так? Аккуратненько. Это еще все на жизни основано было так-то. Все посмеялись, верно, Тамара?
7: Ну, да-да, это очень весело было, конечно.
6: Так, все, давайте играть, все. Только вы не тупите, чтобы не получилось, что я один вас тяну, как Тамара свою семью. Ну все, нравится мне так сплочаться. Давайте, ну,
9: давайте, все, поехали.
5: Так, первый раунд. Начнем с легкого разминочного вопроса. Название какого блюда переводится с французского как уксус?
7: Так, уксус французского. Французский это входит в романо-германскую языковую группу.
8: Да, да, да. Да, правильно. Как по-английски будет уксус?
7: Винага?
9: Тогда винегрет. Наверное, винегрет.
8: Да, точно, винегрет.
7: Ага. Легкий вопрос.
5: Итак, правильный ответ – винегрет!
8: Классно.
6: Фига себе. Это как вот так ответили сразу? Вы что, тут были уже, что ли?
7: Нет.
6: А откуда вы ответ узнали?
7: Ну, просто мы логически дошли.
9: Я просто, Виктор Павлович, думал, что вы сами ответите. Все-таки еда – это ваша тема.
6: А втроем можем играть?
7: По правилам игры минимум 4 участника.
6: Ну, уволить-то я могу его, нет? Пошел нах, Тарасов!
9: В смысле?
6: Ну, сиди, играй с нами здесь.
9: Да?
6: Так, сейчас я вам покажу, как играть надо. Давайте, все, собрались.
5: Внимание! Следующий вопрос. Для чего?

0: О, кроме письма, древние египтяне использовали папирус.
1: Так, папирус.
2: Так, а растения, наверное, в пищу?
3: А может, оборачивали мумий?
2: Нет, там лен или рогожа.
3: Тогда точно пища.
4: Я знаю, все, они папирусом подтирали свои папирусы.
2: Что?
4: Ну, типа, подотру-ка я свой папирус. Понял, что я имею в виду под папирусом?
5: Понял.
3: Пиши в пищу.
0: Итак, правильный ответ – употребляли в пищу.
3: Да, пищу.
2: Отлично.
4: Не, ну моя версия тоже была близка так-то. Ну, по сути, правильная, но тоже как бы про пищу. Как бы. Ну, просто с другой стороны зашел, вот и все. Все, молодцы, ладно. Всем, кроме Тарасова, премия по 50 тысяч.
3: А почему у меня нет премии?
4: А что, я человеку с улицы буду премию, что ли, давать? Ни хрена себе. Ты вообще тут так, чисто для количества, вообще никто. А Тамаре они деньги нужны. Вон, своим детям купишь эти пуховики. Только XL бери, чтобы их не видно было.
0: Итак, следующий вопрос.
5: Так, собрались.
0: Что было создано благодаря грибам плесени?
4: Сыр.
3: Может быть, что-то из антибиотиков.
5: Кстати, хорошо.
2: Антибиотик хорошо.
4: Сыр,
2: а какой
4: это
2: был
4: сыр.
2: Первый антибиотик какой был?
5: Пенициллин.
4: Может, сыр?
2: Пенициллин, точно.
4: Да вы тут послушайте меня, сыр.
3: Да что вы сыр да сыр заладили? Вы сыр хотите? Официанту закажите сыр.
4: А можем мы на стул просто куртку и шапку поставить? Ну так, чтобы типа мы вчетвером играем, нет?
2: Так нельзя.
4: Пиши сыр, я тебе отвечаю. Сыр. Сыр это, с плесенью который. Ну, голубой такой. А, вы же, наверное, не ели такой никогда. Вы же так наш российский, русский, такой вот дырявый. Сыр это отвечаю, пиши.
3: Тамар, запиши пенициллин, пожалуйста.
2: Угу.
0: Итак, правильный ответ – пенициллин.
3: Ну да, ребята.
5: Конечно, пенициллин.
4: Вы что, меня сюда унижать, что ли, позвали? Я не понимаю. Вы специально меня сюда привели поиздеваться? Типа я тупой, да? Вот так. Вы мстительные все, вы дряни вы все. Вы мстительные. 1 января в 6 часов утра будете работать в этом году. 1 января будете, ясно?
2: Ну я же просто правильно ответила.
4: А я директор. Я директор. Правильно ответил. Я сюда приехал на Кадиллаке. Понятно? А ты на чем? На кроссовках с колесиками. Уродовый. Любознательные додики, блин, начитанные. Википедия. Сидят, мы все знаем, вы такие умные. Да. Я директор, ясно вам? У меня все любовницы в МГУ учатся. Я в туалете третьяковки накуривался еще, фиг знает когда. Я не тупой, понятно? Выбесили меня просто. Где этот ваш, этот, пис-пис-пис, где?
2: Квис-чиз.
4: Да я про сортир. Так, пойду, да, носик припудрю и заодно.
5: Ну, Тамара, ты молодец, конечно. Догадалась его на квиз позвать.
2: Да я правда не знала, что он настолько тупой.
4: Хорошо, блин, прикиньте, не получилось в туалет сходить. Там Быканов повесился.
2: Что? Чё? Правда?
4: Да, шучу, конечно. Сходил, конечно, что у меня что он висит и висит. Я его рукой отодвинул просто и все. Да шучу я, ладно, приглись тоже. Все, ведущий, мы готовы.
0: Итак, сейчас будет раунд блиц. Играет один человек.
5: А может, я? Давай ты.
4: Так, я. Давайте, начинаем блиц.
0: Итак, начинаем блиц. У морских котиков самая длинная...
4: отрыжка.
0: Какое мясо не едят евреи?
4: Дорогое.
0: Параллельные прямые не...
4: не.
0: Самое холодное место на планете?
4: Постель Тамары.
0: И вы ответили на все вопросы абсолютно верно. Лучшим игроком нашего квиза становится Виктор Палыч. А я прощаюсь с вами навсегда, потому что уезжаю на своем новом Кадиллаке из этой Балашихи.
5: Подождите, то есть вы отдали свою машину, чтобы мы победили в квизе?
4: Да, потому что я не тупой. У меня просто очень много денег. Много денег. А вы тупые, потому что вы такие умные, а денег у вас нет. Вот так вот. Ну, я считаю, сплочение состоялось. Всех, кого уволил, возвращаю на работу.
6: Виктор Павлович, спасибо большое, блин.
4: Не-не-не, ты иди нахуй. Ты мне никогда не нравился. А мы все в караоке.
7: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.

0: Вот тут. Да-да-да-да-да. Вот-вот. Вот под лопаточкой почеши, да. Ой, ой, хорошо. Ой, хорошо. Ой, Камеди Радио. Ой, хорошо.
1: Доброе утро, ребят.
2: Доброго утра. Здравствуйте, господа, мои любимые, хорошие.
1: Видите, у нас сегодня дворянин один. Нет, вернее, вы дворяне, а у нас есть холоп свой. Эфирный, зовут его Паша Чербуха. Низко кланяться вам, бьет челом.
2: Бьем челом,
1: а
2: да.
1: Все почему? Потому что будут новости на Камеди Радио.
2: Новости, погнали на Камеди Радио.
3: Гутен Морген Фримен. Для тех, кто с утра отвел ребенка в садик вместо школы.
2: Ты прочитаешь?
1: Я прочитаю.
2: Давай тогда прочитаю. Ой, мы уже в шумном эфире. Упс, простите.
1: Ой, они услышали, как мы договариваемся. Не может быть такого.
2: Итак, они думали, мы уже сыгранные футболисты.
1: Нет, это вы с Гошаном сыгранные футболисты.
2: Да, на замену вышел, опять сидел на лавке.
1: А со мной разыгранные футболисты. Первая новость. В такси хотят убрать доплату за поездки с детьми. У меня, кстати, жена уже сколько, года два не ездит на такси, потому что после рождения третьего ребенка она вообще отказалась от этой идеи вызывать такси с тремя детьми невозможно.
2: А за каждого надо доплачивать?
1: Для каждого нужно отдельное кресло и бустер.
2: И за каждый бустер платно?
1: Да.
2: А куда третий бустер устанавливается?
1: Мы были в Армении, там водитель предложил к себе вперед ребенка посадить. Он говорит, давайте я дам порулить. А здесь у нас, не знаю, как решался этот вопрос, но, в общем, мы вообще не пользовались. Власти совместно с Яндексом работают над отменой дополнительной платы при поездках по детскому тарифу, отчитался глава Минтранса Никитин.
2: Ну, вообще, это правильно, потому что любой человек — это чей-то ребенок.
1: Безусловно.
2: Ну, то есть, если ты, ну, садишься, тебя могут просто спросить, ты рожден с зачатием, да?
1: Да.
2: То есть ты, ну, себя
1: как,
2: прям
1: как
2: рожали.
1: Как и все, Паш, не из яйца вылупился.
2: Ты не из яйца вылупился, тогда доплата, ты ребенок.
1: Вот, если едешь с матерью...
2: Ты не птенец, вот если ты был птенец, тогда бесплатно.
1: По этому же принципу можно было раньше брать деньги, если едешь с матерью, тебе, допустим, 35, и маме 60 где-то, да?
2: Угу.
1: Едешь с матерью, тоже детский тариф.
2: Да.
1: Раз, и взяли денежку с тебя.
2: Так, вы, получается, друг другу мать и сын.
1: Ты с мамой едешь,
2: все, это уже вы ребенок,
1: получается. У тебя априори кресло стоит.
2: Априори какого года? Извините, это откуда-то из КВН всплыло с подкорки.
1: Особенность детского тарифа в такси заключается в том, что на... Что за заказ гарантированно приедет водитель с высоким рейтингом, у которого есть детское кресло и бустер, а также будет возможность загрузить в коляску багажник. Тоже проблема. Пустой багажник, это, во-первых. Во-вторых, высокий рейтинг. Не все его имеют.
2: Угу.
1: Вот ты занижал когда-нибудь, хотел сказать, приора, но нет, рейтинг водителя такси?
2: Нет, никогда не занижал. Не, у меня даже бывает такое, что я сажусь, я понимаю, что, ну, капец, здесь точно, ужасно в этой машине. Я во время дороги, я остываю. Я понимаю, что, а зачем? Ну, я не хочу портить. Ну, как-то... Ну, лучше сказать человеку, типа, сказать, дружище,
1: Что ты голый за рулем?
2: Накинь на себя
1: что-нибудь, в конце концов.
2: Ну, действительно, я остываю, я прям под конец ухожу, думаю, конечно же, я не буду этого делать и никогда не стану.
1: Вот надеюсь, что нас сейчас слышат...

0: Ребята, которые едут в такси, что бы ни случилось.
1: Ребята кто, водители или пассажиры?
0: И те, и другие. Ага. Потому что они бесят, возможно, друг друга.
1: Поставьте друг другу пятерку. Мне сегодня, кстати, казалось, я напшикался духами новыми. Я их очень сильно чувствую сейчас. И, ну, достаточно там три пшика сделал. Я сажусь, и на первом повороте водитель приоткрывает окошко. Я думаю, блин, я его достал. Я его достал своими духами, ему не нравится. Потом он такой... Я всю, я думаю, ну, капец, как я испортил. Утро человеку.
0: Два пшика Паша сделал духами, и третий себя. Ребят, мы завершаем новости, отправляемся
1: пару
0: дальше.
1: Пару глотков духов тоже дал.
2: Guten Morgen, Freeman, на Comedy Radio.
1: А впереди у нас игра «Самый тупой». Нам нужен ты, человек. Лакмусовая бумажка, с помощью которого мы определим, кто из ведущих самый тупой. Нужно знать всего лишь три слова разных, не одно и то же три раза сказать. Если у вас есть три слова в лексиконе, звоните 8 800 730 700. Мы будем говорить ассоциации на эти слова. Ну и бесогоши ваши по-прежнему принимаем. Если вас сегодня с утра что-то выбесило, присылайте голосовые по номеру 8 917 505 1001. Наш Макс, наш Телеграм, ждем.
2: Comedy Radio.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Виктор Алексеев, встречаем!
2: Я вообще не согласен с выражением, что женской дружбы не

0: существуют. Серьезно, девчата, вы очень круто умеете дружить. У нас так не получается. Вы как вы объединяетесь во время беды? Это восторг. Серьезно, вот 5 подруг, да? Одну парень бросил, вы вот в кулак объединяетесь, всю дорогу дерьмом его будете поливать. Даже если парень прав, вы найдете изъян. Типа, ого! Пришел с работы домой на 2 часа раньше, увидел, как ты ему изменяешь. Тунеядец! Работать надо, а не по городу шляться! Да, вы, девчат, молодцы в этом плане. Вы во время радости тоже круче объединяетесь. Но тут есть вопросы у меня некоторые. Типа, знаете вот этих девчонок, которые в 12 ночи друг дружку приезжают с днем рождения поздравлять? А та, которую приехали поздравлять, делает вид, типа, охренеть! А я не ожидала, ну, а я всегда в это время дома хожу накрашена, в платье. Я просто живу с девушкой, ну, откровенно же, ну, чуть-чуть не так, да, вы выглядите. Вы обычно выглядите так, словно вы в любой момент готовы дать интервью после пожара. Вот это, ну, если бы девушка реально не ожидала, там видео бы выглядело так, как будто бы притон с проститутками накрыли. Там бы вот это, камеру убери, убери камеру, я сказала. Камеру убери, я сказала. И еще один плюс женской дружбы. Подруги сразу уберут камеру. Я когда в не лучшем свете, у меня все кенты фотографы сразу, все стали фотографы. Я один раз уснул на туалете, вот. Не спрашивайте, почему, да, ну, умаялся, да, вот. 7 лет прошло, эта фотография на аватарке чата до сих пор стоит, ну. Я очень боюсь умереть раньше, чем они, правда. Они же придут, на памятник так наклеют. И внизу подпись: Витек, не хватайте, отдал усачки. Ну там... Да, девчата, вы круто умеете дружить. Еще есть минус, конечно, что вы с парнями умеете дружить. Почему-то. Ну, часто есть у девушки вот этот вот друг, с которым она лет 15 назад договорилась. Типа, если мы себе до 35 никого не найдем, мы с тобой будем. Девушка сказала и идет жить жизнь. Все, да? А этот стервятник ждет вот этот падальчик на коротком уведомлении, который чуть что всегда неподалеку. Вот он подъехал. Но у меня девушка мной манипулирует благодаря этому другу. Говорит, помощь нужна. Поехали в торговый центр. Я говорю, я не могу. Занят. Она такая, ну ничего. Я Егора попрошу. Этот пи***ц уже машину прогревает, стоит. С позавчера. Егор всегда готов. Егорушка еще этот постоянно ее маме подарки дорогие дарит. Он сидит, мать вокруг него порхает, типа, ой, Егорушка, не надо было. Посудомойка, это же так дорого. Этот гандон сидит, вот так вот в глаза мне смотрит и демонстративно. А я считаю, что если мужчина уважает семью, он должен делать шикарные подарки. Я сижу, киваю, думаю, а как бы так сейчас салфетницу круто преподнести теперь, ну. Типа, а бывало у вас такое, что в самый неподходящий момент закончилась туалетная бумага, да? И что делать? Ну, задницу же в посудомойку не засунуть. Вот и придет на помощь моя салфетница. Не благодарите. У меня все, спасибо большое.
1: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: Доброго утра, здравствуйте.
1: Мы просто обсуждали Пашу Чербуху здесь за кадром, так сказать.
0: Да, что я не люблю, когда на моей истории шутят. Если я рассказываю какое-то событие, и все вкидывают шутки, я такой, нет, эй, нельзя ко мне так несерьезно относиться.
2: А когда сам рассказывает, да, он всегда обесценивает чужие истории. Что это за голос, вы спросите?
1: Ну просто они не имеют ценности, что за голос. Это Андрей, наш редактор Андрей Лукьянов к нам пожаловал.
0: Пришел посоревноваться в игре «Самый тупой ведущий». Хотя он редактор, он мог бы не участвовать в этой игре, но он не понимает вообще, в чем разница.
2: А там слэш-редактор, вы просто не прочитываете всегда до конца название рубрики.
0: А, ну ладно, надо будет подочитывать немножечко. Если у нас есть человек, с помощью которого мы будем определять самого тупого, давайте начинать. Самый тупой. Поехали.
3: Правила жизни Гутен Морган Фримен. Проснулся пораньше, принял контрастный душ, плотно позавтракал. Ты че завелся-то? Полежи.
0: А игра невероятно простая. Мы будем просто друг за другом говорить о ассоциации на слова, которые нам скажут слушатели.
2: Ты что завелся-то?
0: На чем мне?
2: Полежи.
0: Хорошо, ладно, работайте. Ну так вот, у нас есть Евгений из Москвы. Сейчас все сразу поймете, ребят. Женя, здравствуй.
4: Да, доброе утро.
0: Ты прихватил с собой три слова, как мы и просили?
4: Ну, конечно, в кармане вот.
0: Они разные, да?
4: Отличаются. Естественно.
0: Это существительные, правильно?
4: Да.
0: Они пригодятся нам в трех раундах. Значит, в первом раунде ты говоришь нам одно слово, мы по кругу говорим ассоциации. Сначала я, потом Юра, затем Андрей. И так по кругу, пока кто-то не затупит, либо не повторится. А тот, кто затупит, выбывает. И вот так вот мы определим, да, кто тупой, победитель, забирает
1: либо
0: все лавры.
1: Либо кто-то не пойдет смотреть в окно.
0: А Женя, называй первое слово. Погнали.
4: Хоккей.
0: Клюшка.
1: Петарда.
2: Лед.
0: Шайба.
1: Женщина.
2: Ребенок.
0: Трибуна.
1: Гол.
2: Победа.
0: Болельщик.
1: Две минуты.
2: Победа! Победа же была!
0: Эй, это кто?
1: ППП была.
0: Проиграл редактор Андрей, получается. Да, все, его выключили уже. А ты какая петарда, Юр Галаян? Что за темп?
1: Почему? Подожди секунду. Есть у болельщиков петарды. Они их
0: запускают. Это называется не петарда, это называется фаер.
1: Да, и когда очень, очень быстрый хоккеист, он называет петарда.
0: Хорошо, ладно, Юр, но только сейчас мы рубимся с тобой один на один. Будь побыстрее, да, пожалуйста.
1: Но ты проиграешь.
0: Нужен темп, пинг-понг.
1: Но побыстрее. Ты проиграешь.
0: Хорошо, Евгений, второе слово, пожалуйста.
4: Погода.
0: Градусы.
1: Дождь.
0: Солнце.
1: Облако.
0: Ясно.
1: Солнце.
0: Переменная.
1: Ты даже не заметил, что...
0: Облачность. Он, да я не замечаю, конечно, сам с собой играю просто в эту игру, и мне везет, что не повторяюсь. А Юра Галаян выбывает вот так вот на раз-два раскинул своих конкурентов. Евгений, у нас сейчас будет финал с тобой. Ты говоришь мне финальное слово, я называю 30 секунд у него ассоциации, но духи выбывших участников будут мне как-то мешать. Я постараюсь отвлечься, абстрагироваться, так сказать. Евгений, пожалуйста, слово.
4: Клюшка,
0: шайба, хоккей, ворота, щелчок,
1: ты сам
0: бросок,
1: на
0: нападающий,
1: у тебя защитник,
0: Бауэр.

0: М изгиб.
1: Коклюш.
0: 9¾.
1: Это изгиб.
0: Да ладно, проиграл.
2: Гутен Морган Фриман на Камеди Радио.
1: Я же говорил, ты проиграешь.
0: Ну, я вообще очень подкован, я поддался. Потому что я уже, видишь, терминологию уже начал называть изгибы, которые бывают у клюшек. Да. Я думаю, ну вам это непонятно, и сдался.
1: Да. Ты лошадь нашего эфира.
0: Лошадь?
1: Ну, ты же подкованный.
0: А, точно.
1: Тащишься на себе.
0: У нас бесогоши мы собираем по-прежнему ваши. Если вас сегодня с утра что-то выбесило, присылайте голосовые на наш Макс, на наш Телеграм по номеру 8-917-505-1001.
2: Реклама на Камеди Радио. В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
4: Пробки, работы, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
5: Персен поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
6: Спокойный день в руках Персен. Со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
7: Пароль ВТБ для бизнеса.
8: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
7: А второе?
8: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее о vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
9: Бронхобос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
12: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте bilg.ru.
13: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
14: То, что его понимает.
15: «Лопаль» — современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лопаль» — оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
16: Психолог, который привык решать все разговорами.
17: Ко мне можно с тревожностью.
16: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
18: Я псих, ты врач, работаем.
16: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в загоне». Сегодня в 8 вечера на ТНТ. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. Хавейл H9. Комфортный и статусный. Это Хавейл Про. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на Хавейл.ру или приезжайте в дилерский центр Хавейл Про.
19: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Ценный совет от геморроя и его бед. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
2: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
20: Маргарита Родина, встречайте!
21: Так, что, смотрите, значит, у меня трое детей, и я, честно, я их люблю, но я считаю, для того, чтобы быть хорошей матерью, надо время от времени от детей отдыхать. Ну, обязательно.

0: обязательно. Поэтому недавно я себе сделала подарок. Я своим детям завела няню. Прикиньте. Я также аплодировала. Хочу, чтобы у меня в квартире был еще один человек, который слышал фразу «Ты мне не мать». Слушайте, ну просто у меня постоянно я беру с собой младшего на концерты, на гастроли, то есть везде его с собой таскаю. И, понимаете, он уже растет и стал догадываться, о чем мы здесь разговариваем. У человечка появились вопросики. Ну, пока все нормально, я ему пока все объясняю. Пока он думает, что сквирт — это кто-то из «Мстителей». Но, прикиньте, все равно появились люди, которые меня за это осудили. Я думаю, а чего вы меня осуждаете? Ну, я вообще считаю, что у каждой женщины с детьми должна быть няня, потому что у детей такой график, ну это капец, это просто. А он еще пошел в школу, и у него появилось вот это вот хрень, знаете, вот домашнее задание, да? Знакомо? Когда еще ты должна это делать вместе с ребенком? Я думаю, погодите, у меня же есть своя работа. Ну, я свою-то не вывожу. Прикиньте, я встаю в 7 утра, я отвожу его в школу, потом еду на работу, мне надо там сделать все таблицы, все отчеты, потом забрать его с продленки, отвезти в бассейн, английский, ЛФК, прийти домой, все постирать, приготовить, а я сажусь вечером и вырезаю эти ублюдочные аппликации. Нахрена их вырезать? Слушайте, я в своей жизни только один раз прям старалась сделать аппликацию, это когда мне сын 5000 порвал. Мы там прям всей семьей старались. Сразу все вспомнили аппликацию, богословие. Сидели и молились, хоть бы на этой свадьбе никто не догадался, что это конверт от меня. Слушайте, на самом деле, правда, я считаю, что ну, нужна няня, потому что работодатели не очень хотят брать женщин с маленькими детьми на работу. Я уже даже как-то об этом рассказывала, и мне после эфира написала одна женщина. Вообще-то женщин с детьми не берут на работу, потому что после родов они тупеют. Я думаю, нет, это вообще не так. Если бы мы тупели после родов, получается, Джиган сам рожал. Мы не тупеем после родов, мы тупеем, когда потом 3 года в декрете сидим. Ну, это кашпец, это, ну, это прям очень сильно много. Если сейчас кто-то хочет сказать, ой, да подумай, что такого, вы попробуйте, вы закройтесь дома и 3 года смотрите фиксиков. Вряд ли вы выйдете хорошим специалистом. Скорее всего, вы потом в налоговой будете говорить, что отчетность у компании – это большой-большой секрет. Наоборот, мы как матери, мы все время учимся. Вот я 3 раза закончила школу, 2 раза поступила в институт. Меня вот недавно на одном собеседовании спросили, а вы хотя бы хоть что-то знаете про двойную бухгалтерию? Я думаю, ребята, я 20 лет была в родительском комитете. Чего мне там ваши налоги? Я одному мальчику 2 раза за год на день рождения собирала, а он у нас даже не учился. Я вообще, честно, всегда думала, что когда дети вырастут, будет как-то попроще, да? Нет, оказалось, что взрослые дети тебе еще дороже обходятся. В общем, я сейчас живу вместе с дочерью, ей 20 лет, она учится, нигде не работает, и я ее полностью содержу. Слушайте, у меня сразу вопрос, а почему мы, женщины, такие дорогие? Ну вот вы когда-нибудь видите вот тёлку и думаете, ну у нее явно есть папик, а возможно нет, возможно у нее мать на 2 работах корячится. Ну, слушайте, это правда, это ужас, как дорого, я не знаю уже, что делать. Короче, она недавно у меня сходила в салон красоты, она, значит, сделала маникюр за 2000, почистила лицо за 3, покрасила волосы за 15, и еще пишет мне, скинь 5000, мне на депиляцию не хватило. Я думаю, ходи так, ты че? У нас в семье лимит, 1 шугаринг в месяц, а у меня корпоратив. Все, записывайся на декабрь. Ну просто, я не понимаю, как вообще папики с такими встречаются? Ну они же ничего не знают, ничего не умеют. Ты просто вкладываешь деньги в недовольное лицо. А лицо там всегда недовольное, да? Они что-то цокают, что-то чмокают. Я недавно своей дочери сделала замечание, она у меня так глаза закатила, они у нее провернулись. Я еще, знаете, вот я не понимаю, почему, когда мужчина уходит из семьи, он уходит к более молодой, потому что, типа, мне стало неинтересно. Я думаю, тебе стало неинтересно, уходи к еще более старой. Ты че, вот там интересно, там будут сюрпризы каждый день. Ты же никогда не знаешь, в какой момент он не выключит газ. Меня просто бесит сейчас такой культ молодости. Еще молодые, они же себя как ведут, что это все их заслуга, они всего сами добились. Я думаю, вообще нет. У меня недавно дочь стоит перед зеркалом и говорит, я такая красивая, все хотят со мной встречаться. Я думаю, так это моя заслуга. Ты такая красивая, потому что на том корпоративе я выбрала чувака с пухлыми губами. Давайте уже признаем, что за каждой успешной соской стоит ее трудолюбивая мать. Вы так всем нравитесь, потому что мы вас такими сделали, это мы вас сложились. Вот так всем моя дочь нравится, потому что это я ее водила на конный спорт, на балет и говорила, Полина, да не кусай ты пломбир. Все, у меня на этом все, спасибо.
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.

0: Comedy Radio.
1: Доброе утро, ребята.
2: Доброго утра, здравствуйте, ребята.
1: С вами шоу Good Morning Freeman на Comedy Radio.
2: И сейчас мы будем помогать мужикам какими-то советами. Муж на час, держите, мужики, пару подмагнушек для вас.
3: Приехал в офис с пакетом мусора? Значит, ты не проснулся. Guten Morgen Freeman. Просыпайся с нами.
2: Мы великие подмагнители.
1: Подмагнушки, как в Польше называют, секретарш.
2: Или ребята, подсобители.
1: Или подсобители. Итак, мы сегодня с вами будем общаться на тему, как правильно встретить друга из долгой поездки.
2: О, да разве это кто-то не умеет делать?
1: Умею,
2: главное
1: хорошо.
2: Освободить все вот сейчас, вот договориться с женой, на завтра не планировать никаких день, а все остальное просто должно быть беспланово.
1: Да, итак, сами представьте, какая может быть долгая поездка, где он мог долго быть или сидеть. Первый пункт, не устраивай допрос в первые 5 минут, даже если друг отсутствовал полгода и тебе хочется узнать все, не начинай встречу с 20 вопросов подряд. После долгой дороги человек может быть уставшим, голодным или не готовым пересказывать свою жизнь по хронологии.
2: А, ну то есть он прямо вот сейчас с поезда, он не готов к встрече, что ли? Что вот это он уставший,
1: голодный? У меня жена так поступает, она знает, что я приезжаю там, в Калугу из Москвы.
2: Угу.
1: После долгой поездки, уставший, голодный.
2: Да.
1: И дает небольшую паузу. В пару дней. Что не разговаривает со мной.
2: Я не разговариваю с тобой.

0: Будут разговаривать только наши дети, нас занимайся ими.
1: А детям вообще плевать, они сразу все вываливают на тебя.
0: Ну смотри, какая язва-то понимающая, я ничего тебе не говорю, это все они.
1: Да, она молча готовит ужин и просто смотрит, как я справлюсь с ними, соскучившимися. А второй пункт, не встречай его с пустыми руками, но и не покупай сувенирный магазин целиком. Лучший подарок после долгой поездки, что-то, что показывает, ты помнил о человеке, пока его не было. Например, любимая еда, определенный сорт чая или вещь, которую он давно хотел купить.
0: Что? Подожди, человек возвращается откуда-то, да?
1: Да.
0: Из долгой поездки, возможно, с отпуска. Возвращается домой. Так. Ты с ним встречаешься и даришь ему еще какой-то подарок? По-моему, там наоборот. Он должен тебе что-то привезти.
1: Нет.
0: Какие еще сувениры
1: на
0: ему?
1: На самом деле, по правилу этикета, и он должен что-то привезти, и ты должен как-то его встретить.
0: О, ты наконец-то вернулся в Воронеж. Вот тебе магнитик с Воронежем. На, держи. А где мои манго тайландские?
1: Да-да-да-да.
0: Ну чем удивлять?
1: Вот ты мне косарь должен, вот тебе еще подарок на косарь.
0: Не, ну можно, наверное, тогда уж, если ты должен что-то сделать, можно там, ну, угостить чем-то, например, там, да, едой или...
1: Ну да, на самом деле у нас так больше принято, что принимающая сторона ведет в рестик, а приехавшая сторона привозит подарок.
0: Да. Не, ну, у меня такое не принято.
1: Нет?
0: У нас, ну, он мне привозит подарок.
1: И все?
0: Потом мы делим счет еще напополам.
1: Я это не заказывал, а это вообще мы вместе делали. И после этого, друг, как я не соскучился, уезжаю еще настолько. На двойной срок уезжаю. Следующий пункт. Не планируй вечеринку сюрприз без согласования с реальностью. Ты можешь мечтать о встрече всей компании, но вдруг после долгого перелета может... Друг может после долгого перелета мечтать только о душе и кровати. То есть ты такой, едем в рестораны.
0: Да такой, откуда он вообще помыться? Вернулся, это друг? Мне уже интересна эта ситуация. Чуть-то он, значит, приехал, откуда-то долго где-то не был. Ну, дома не был, да? Угу. Возвращается, с ним лучше не говорить. Он очень сильно устал. Ты должен ему сувенир какой-то
1: где-то
0: приготовить.
1: Где-то в этом всем должна звучать фраза «Мордовская колония».
0: Да, статья какая-то у него была или что.
1: Ребят, вот такие советы, вернее, рекомендации для мужиков. Мы отправляемся дальше.
2: Guten Morgen, Freeman, на Comedy Radio.
1: Ну, а впереди у нас будут Бесогоши. Мы очень ждем ваши Бесогоши на номер телефона 917-505-1001. Желательно голосовыми.
2: Comedy Radio. Is someone listening? Then you promise. Was losing control, crazy nights, intimate sex.

0: Капитан Морган Фримен.
1: Без Агоши. Прямо сейчас, прям тут. Голосовые сообщения на тему того, что у вас сегодня с утра выбесило. Погнали, начинаем.
0: Гутен Морган Фримен. Для тех, кто чистил зубы пальцем, потому что ночевал не дома.
2: Итак, пора слушать Без Агоши. Давайте первый откроем.
3: Сегодня по пути на работу пришлось проехать через глубокую лужу. Запах от лужи был специфический, потому что лужа была канализационная, как выяснилось. И вместо того, чтобы на работу ехать, пришлось на мойку ехать. Ну как так можно, а?
2: Да очень просто.
1: Ну как вот вы едете на машине, вот лужу, что у вас, кабриолет какой-то, еще очень низкий, наверное.
2: Да вообще с наступлением осени у нас все превращается в лужу. Ты едешь внутри лужи всегда, какой бы у тебя ни был город.
1: Угу.
2: Погода такая. Вообще осенью можно официально не мыть машину до апреля.
1: Ну да.
2: Но видишь, не занимайтесь глупостями.
1: Тут еще лужа получается. Это была вонючая лужа. Вот так вот бывает.
2: Не, ну я понимаю, что есть некие капризы у водителей. Они любят, они вонючие. Но с другой стороны, машину никто не украдет.
1: Ну да, если она
2: стоит, себе воняет, и все. А на парковочное место тоже будет вонять после такой машины. Никто его не займет, в конце
1: так
2: концов.
1: Что, еще и богатым будете. Там, возможно, еще было что-то от птицы в этой луже,
2: естественно,
1: какие-то отходы.
2: Естественно.
1: Поэтому это все к деньгам, не переживайте. Давайте еще одно аудио послушаем.
4: Бесит, включаю радио, а там Юра ведет Без Агоши. Тогда уж не Без Агоши, а Без Аюры. Хотя Юра, он же Гога, он же Гоша. Ладно, оставляйте.
1: Вот, да. Вот этот момент, кстати, ну, Гоша, так как он настоящий Гоша, Георгий, его этот момент очень бесил в этом фильме, рассказывал.
2: Самого Гоша?
1: Ну, как вот может быть Гоша, Юра, но он говорит, это невозможно.
2: Но мне тоже не нравится, когда у меня 10 имен, типа, родители не определились, давай мы тебе вот такое имя дадим. Юра, он же Гоша, он же Гога, он же Георгий, он же Максим.
1: Он же иди плов готовь на 20 человек, он же уберись, он же крыльцо подчини. Да это уже не имена точно.
2: Да, но за такую рекламу, конечно, приятно.
1: Да?
2: Приятно.
1: Что ты...
2: Ну, что ничего плохого не сказал человек.
1: Ну, типа... ты согласен, что это немножко Гоша? Вот если этому фильму верить. Ты согласен, что тебе такие... Юра, Гош, пойдем.
2: Нет, я никогда не говорю, я заболел, подмени. Не было ни разу такого, поэтому я вообще не Гоша в этом смысле. Или, братан, у меня отпуск, я женился, я уезжаю.
1: Гоша
2: немножечко... Посиди с чербухой вдвоем.
1: Немножечко прихворал, поэтому желаем ему скорейшего выздоровления, возвращения в эфир. Давайте еще одно аудио послушаем.
5: Доброе утро, Камеди. Телефон второй навернулся. Ну, думаю, возьму пока батин на время. А в натуре такой батин. Там браузер даже ничего не запускает. Не могу больше одновременно играть и смотреть стримчики.
2: Батин, а как ты на кнопочном телефоне браузер запустишь?
1: Да, да.
2: Это же батин телефон.
1: Единственное развлечение на батином телефоне — это играть им в волейбол просто.
2: Там экран
1: покидать его.
2: Экран меньше, чем глаз, если что. Вот это пространство, где можно что-то посмотреть.
1: Не, ну тут видишь, скорее всего, есть браузер, то есть это современный, это смартфон явно. Ну, но он не тянет. То есть ты когда включил... Это, знаешь, мы говорим, что мы любим сидеть в соцсетях. Вот я люблю вот это в телефоне позалипать. Купите вот такой телефон, смартфон, который стоит 4000, и попробуйте получить наслаждение от соцсетей. Да вас будет тошнить, потому что там ничего не листается, это ужас. И вот так легко бросать.
2: Да, на родительском телефоне ты свайпаешь назад, потому что нужно уменьшить все изображения. У них изображения всего плохого, его зрения увеличены, гипертрофированы все.
1: Да, да, да.
2: У меня у матери просто там раскиданы эти иконки, огромные. Поэтому батин телефон — это отдельное испытание. Ребят, спасибо за ваши Без Агоши. Давайте услышимся в следующем часе.
0: Реклама на Камеди Радио.
6: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли.

0: Tank 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Tank 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки Tank Aura Way. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Tank.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 миллилитров, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Топ покупок месяца.
4: Амода C5. Добавить стиля.
5: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
4: Амода C7 собрать все взгляды.
5: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
7: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
8: А мы к ним готовы. Fun Day – яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
7: Fun Day – для всей семьи.
8: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
9: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестках». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
10: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-3911. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
11: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
12: Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
13: Сходи к окулисту. Ты не замечаешь, как тебе ща, б, в, р. С нами повезло. Кари Дима Адидо. Камеди Радио.
14: Камеди Радио.
15: 8 утра в Москве.

0: категория 16+.
1: Спонсор представительства АО «Басналек». Бронхобос. Один препарат, два действия. Разжижает мокроту, ослабляет насморк. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Доброе утро.
4: Доброго утра. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Шоу «Гутен Морген Фриман» на Камеди Радио. Давайте немножечко послевкусия вот прошедшего часа еще вот продлим 7 утра, который был. Вот у нас есть еще одно аудиосообщение. Нам редактор попросил нас поставить его все-таки в эфир. Да. Давайте послушаем, что же там за аудиосообщение.
5: Ребята, привет из Челябинска. Недавно подсел, скажем так, на вашу волну. Прикольно. И музычка, и выпуски Камеди, и ваш... Скажем так, трёп.
3: Скажем так, трёп.
4: Ах, и как, музычка, и трёп.
3: Как в отделе кадров называют нашу работу. Это вам за трёп, ребята. Ну и это тебе, класс. Челябинск, привет.
4: Челябинск совсем недавно подключен к Comedy Radio.
3: Да, я, кстати, вот 21 декабря буду в Челябинске.
4: О, а что ты будешь там делать?
3: Вести мероприятие. Ну, вот, поеду.
4: Никакой не стендап, это просто вот тебя купили, да, как игрушку.
3: Ну, да, вот купили, как продажный рот, вот так вот.
4: А, ну понятно.
3: Поэтому я поживу у тебя, человек, который прислал голосовое сообщение. Оставь свои контакты и координаты, пожалуйста. Это Юрий Галаян.
4: Юрий Галаян, отличные плейлисты музычки.
3: Музычка.
4: Потрепитесь там немножечко.
3: Это отличная музычка, как называли его в Воронежской области долгое время, по Щербуха.
4: Юра Галаяна, диджей Руслан и редактор Андрей.
6: Мужчина утюг.
4: Вот этим составом сегодня с вами и в этом часе для вас специально будут рассказывать.

0: сказаны новости. Сыграем в игру «Фаршированный гусь», разыграем приз от Камеди Радио «Монологи Вадима». Отправимся на мужской форум и поможем мужчинам с конкретной задачей, с конкретной проблемой, которую они там озвучили. Ну и тему часу какую-то создадим прямо здесь, прямо тут, совсем скоро. Это шоу «Гутен Морган Фриман» на Камеди Радио. Оставайтесь с нами.
1: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
2: Владимир Сычев, встречаем его бурными аплодисментами.
3: Так, смотрите, короче, меня зовут Владимир Сычев, мне 33 года, наверное, сразу нужно сказать, я седой. Просто люди, которые меня в первый раз видят, они, видимо, ну, не в курсе, что я знаю о своей седине, каждый раз меня спрашивают, а ты видел? Как будто я по пути на сцену шел, где-то в пепельницу чихнул. А я видел. Это не пепельный бунт, это моя жизнь. Я в шоке, что вы все не седые. Как так получилось, что я один? Или у меня одного 2025 год? Я один в шоке, что Кадышева стадионы собирает. Или только я и Надежда Бабкина, мы вдвоем. Меня недавно спросили, а ты реально седой? Или покрасился? Я думаю, а какой смысл краситься в седой? Это то же самое, если бы я пришел к пластическому хирургу, попросил, а можно мне как-то это самое еще горб не сделать? Просто единственный плюс седины, это то, что, ну, перхоть не видно. И то, ну, сомнительный плюс, это как, ну, в заревшем доме не видно беспорядок. Просто, ну, перхоть, я понимаю, плохо, борюсь. Недавно купил шампунь против перхоти, но пока не помог, если честно. Я думаю, возможно, это неплохой шампунь. Возможно, против перхоти это как бы не его предназначение. Это его позиция. Типа, я вижу, если что, я против, как бы, я... Это как чиновники против коррупции, если что, они тоже против, как бы. Хотя, как по мне, ну, шампунь больше против коррупции, если честно, я... Слушайте, недавно в магазинах на терминалах оплаты увидел новую функцию. Оплата улыбкой. В России. Ну, мне кажется, не приживется, если честно. Ну, нервным смехом бы прижилась, это знаете, как зарплату резко подняли, это такой, оплачено. Ну. Я просто вырос в бедной семье, хотя кого я обманываю, я сейчас в бедной семье. Спасибо. Бедность, если вы не в курсе, она как и богатство по наследству передается. У меня в этом плане дед был бедный, отец бедный, я династию не позорю, я бы даже сказал, я пока лучше иду. У меня главный критерий к еде в детстве был, чтобы еда была невкусная или полезная, а чтобы еда была сытная. Знаете, когда вы в детстве хотите Milky Way, а вам покупают гематоген. Вроде и то батончик, но какие разные судьбы. Просто ради Milky Way корова отдала молочко. А ради гематогена она жизнь свою отдала. Вот какая конфета должна называться коровка. Ну, в память о коровке. Там, по идее, на этикетке должно быть написано «коровка» и «годы жизни». Знаете, как я понял, что гематоген сытный? Ни разу не просил второй гематоген. Тут спасибо большое, я урок усвоил. У меня еще любимое блюдо было в детстве. Бутерброд, тоже, конечно, блюдо. В холодильнике всегда был колбасный сыр. А он, естественно, и как сыр, ну парша невкусная, да? И как колбаса ожидания не оправдывал. Думаю, сейчас бутерброд с сырком, с колбаской, на тебе два в одном. Это ж худшая коллаборация. Хуже только этот печеночный торт, это вообще мрц какая-то. Я... Этот колбасный сыр, он еще по своей консистенции, как двусторонний скотч. Ну, хоть объявление на столбы, прям на него вешай. Вот он настолько липкий, что вот на нем держалась наша семья. Кто-то пробовал колбасный сыр? Поаплодируйте. И все выжили. Ну, все нормально, просто вдумайтесь, самый бедный сыр, он в рецепт ни одного блюда не попал. Даже в пиццу 4 сыра не ворвался, там 4 вакансии было. Так, слушайте, мне 33 года, 13 из которых меня окружают вертолеты. Сразу скажу, я не алкаш. И это не какая-то метафора, что мне плохо после пьянки. Нет, вертолеты – это моя любимая работа. Я уже 13 лет работаю на вертолетном заводе, представляете? Невероятно, мне на работе 0 раз аплодировали после этих слов. Работа на заводе – это же, как известно, работа мечты. Если у вас нет мечты. Ну. Да, у меня просто рабочий график 7-0. Не в мою пользу, в пользу работодателя. Знаете, когда вы работаете и будни, и выходные, но выходные немного приподнят о настроении, потому что ни хрена себе выходные. Как они здорово придумали.

0: У меня на работе вопрос, какие планы на выходные, это больше подкул, чем вопрос. Это то же самое, что в тюрьме спросить, куда на майские, мужики. И так как на работе не дают, ну, выходных, многие, чтобы как-то увидеть семью, многие берут больничный, представляете? Я сам совершенно случайно, будучи на больничном, в пивбаре коллегу встретил. И он тоже болел. Ну, решили никому не рассказывать, чтобы не заразить. Но возникает другая проблема, когда реально болеешь, но стараешься не брать больничный.
1: Потому что, ну что я буду на больничном, что ли?
0: Болеть. Стараешься, ну, подождешься, пока выздоровеешь. Как хорошая погода, ну съезжу куда-нибудь. Просто я считаю, что это даже не обман. Я с соплями на работу неделю ходил. В Сочи на 3 дня поехал. Ротавирус схватил, поехал на работу. Жду следующий больничный. Слушайте, кофе люблю. Кофе, знаете, бодрит меня, поднимает мое настроение. Но только из плохого в нормальное. Нет такого, что выпью еще чашечку и будет хорошее. Нет, будет тревожное. А если сигареты, то будет хотеться в туалет. Причем я слышал кофе, ну, мочегонный напиток. Но хочется в туалет по-другому. Кофе, а ты куда собрался? Тебе этого не надо. Вы ушли с маршрута. Я кофе люблю. У меня есть знакомый бариста работает. Он говорит, моя работа гораздо лучше, чем твоя. Я говорю, чем? Он говорит, благодаря моей работе открывает глаза и просыпается весь город. Я говорю, я работаю на оборонном предприятии. Благодаря моей работе открывает глаза и просыпается весь город. А уже только потом идет пить твой кофе. У меня там все. Спасибо для вас, Владимир.
2: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.

0: Камеди Радио. Это мы активировали уголь.
1: Ребята.
2: Ты,
1: да. Не, о, ты повторил слово «ребята».
2: Ну что?
1: Это же было запретное слово для тебя.
2: Юр, да для тебя, за тобой я готов повторять все, что угодно.
1: Того и глядишь, следующим повторишь «мальчишки».
2: Угу. Мальчишки? А ты и так обращаешь тоже? Мальчишки, вперед к новостям!
1: Сделаем «Good Morning Freeman» уменьшительно-ласкательным эфиром. Ребят, впереди новости. Поехали.
2: Давайте, поехали.
0: «Good Morning Freeman». Мы как эти. Ну, эти. Ну... Короче, ты понял.
2: Хорошо, что ты не совместил и не сказал. Мальчишки, поехали!
1: Ну, сейчас такое не скажешь.
2: Это тоже звучало.

0: Потому что очень брутальная новость будет.
1: Да? Ну,
0: про брутального мужика.
1: Про кого?
0: Господину Овечкину.
1: Опа.
0: Да, Александру Овечкину подарили пожизненный пропуск в ночной клуб.
1: Mm.
0: На всю жизнь.
1: На всю жизнь?
0: Да.
1: Бесплатно.

0: его ласково называют. Люди, которые считают, что они могут его так называть, получил золотой билет, позволяющий бесплатно посещать любые концерты клуба до конца жизни.
1: Ого.
0: За 930-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ. Подарок лично вручил владелец заведения.
1: Ну, слушай, это здорово. То есть не просто проход, еще и на концерт, еще, скорее всего, и там. Ну, блин, ну, Овечкин может себе позволить, мне кажется, ходить в любой клуб, оплачивать все, и это не будет удар по его бюджету вообще
0: вот,
1: никак.
0: Вот интересно, это ему золотой билет с женой подарили, или он только один?
1: Да, ну, я думаю, если он придет в этот клуб, для них будет честь, и, конечно, они пустят и жену. Просто мне кажется, когда у тебя становится очень много денег, так. Вот я просто представляю, у меня во сне иногда бывает, что у меня очень много денег. Мне кажется, ты хочешь сделать что-то такое, чтобы почувствовать финансовый удар по своему бюджету, чтобы такой на утро мог поныть. Ох-ох-ох, что ж я вчера натворил?
0: С Лейсом я переборщил, конечно.
1: Лысым? Еще
0: с Лейсом, да.
1: Я думал, купил лысого себе какого-то, теперь сидит.
0: Да, из того самого фильма. Купил любимого актера на вечерок.
1: Ходит за мной теперь постоянно.
0: Может быть и такое.
1: Ну, короче, я думаю, что, ну, Овечкину, ну, вот этот вот подарок, ну, вот мне бы этот подарок, да. Конечно, я бы круто, вау, на все концерты ходить. А так он, ну, если захочет, пойдет. Это, кстати, мы подарили за 930-й гол. Он опять забил гол.
0: Жалко, что ты не слышал, что я читал уже минуту назад об этом.
1: Да?
0: Следующая
1: это круто, поздравляем.
0: Новость. Спасибо. А, в России появился первый чизбургер со знаком качества.
1: Угу.
0: Такую маркировку получила продукция популярной сети кафе быстрого питания, сообщили в Роскачестве. Она соответствует обязательным требованиям по пищевой безопасности и опережающим стандартам. То есть до этого у нас не было чизбургера, который обладал знаком качества.
1: Да, всегда это было что-то вот сомнительное. Да, ты никогда не понимал, с чего эта котлета вообще, почему она такая сухая, как они вот это делают, эти заготовки. Там, это полуфабрикаты какие-то.
0: Да, там в меню писали, мы не берем, несем ответственность за ваше состояние после поедания этого самого бургера.
1: Котлеты сделаны из полуфабрикатов. Я раньше думал, что полуфабрикаты — это плохие работники фабрик, которых просто говорят, так, ты не дорабатываешь, придется пустить тебя на полуфабриканты. Думал, там буква «Н» еще есть. Я всегда на эти магазины смотрел полуфабрикаты.
0: Да, у меня вообще раньше слово «полуфабрикаты» вместе со словом «лубриканты» было. А в одной линейке стояло. Я вообще не разбирался, какая разница между ними. А тут видишь, какая огромная пропасть. Получается так.
1: Как у тебя в образовании, все нормально.
0: Да, знак качества выдан на 3 года при условии ежегодного успешного прохождения выездных аудитов производства. То есть... Получается, нужно куда-то выезжать, ну, то есть аудитором приезжать и пробовать бургеры.
1: Слушай, ну вообще вот во «Вкусная точка», вот, ну, раньше, так. Когда оно еще было с другим названием, с каким-то непонятным, там же было всегда, хотя ты не понимаешь, что это фастфуд, что так. Там как будто может быть что-то некачественное, но я помню, они говорили, что можно любому человеку прийти на наш завод, на нашу кухню, посмотреть, что это настоящие коровы. Я вот думаю, ну вот кто-то ходил вообще на это?
0: Это абсолютная правда. Ребят, новости на этом завершаются, мы идем дальше.
2: Гутен Морган Фриман на Камеди Радио.
0: Я, кстати, работал с птицефабрикой, у которой есть специальный цех для сети ресторанов быстрого питания. То есть они отдельный цех свой держат. Угу. И именно по их стандартам там как это делать.
1: Там курицу. Можно не разуваться.
0: Да.
1: Тут мы для фастфуда ничего. А у нас тема часа будет в конце этого часа, поэтому мы ее объявляем. И сегодня вот мы прочитали новость, что Овечкину подарили пожизненный пропуск в ночной клуб. И мы хотели бы спросить у вас, какой безлимит и куда вы бы хотели получить? Вот одно, если выбрать мероприятие, знаешь, или там что-то, товар какой-то до конца жизни, вы бы могли получить на халяву, но всегда им пользоваться бесплатно.
0: На все выступления группы «Золотое кольцо».
1: Вот, например, какой безлимит и куда вы бы хотели получить на всю жизнь, пишите у нас в группе ВКонтакте, телеграм-канал «Радио Камеди». Ну, а у нас совсем скоро будет игра «Фаршированный гусь». Там нужны участники, которые будут расфаршировывать гусей. Звоните 8-800-730-700.
2: Камеди Радио. Камеди Радио.

0: les mêmes, tous les mêmes, et y'en a marre. Tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes.
1: Камеди-радио и ТНТ представляет Камеди-клаб.
2: На сцене музыкальные силы Камеди. Зураб Матуа, Дмитрий Сорокин и Андрей Аверин.
3: В настоящее время существует огромное количество различных радиостанций. Но никто не знает, что все они произошли от одной, первой на Руси радиостанции под названием «Древнерусское радио». Под ваши аплодисменты. Всем привет, это «Древнерусское радио». Мы вещаем с самого высокого дерева на волне 1FM.
4: С вами бессменные ведущие Прохор, Прокопий и Антон Камолов.
5: И для всех, кто сейчас за рулем лошади, песня на «Древнерусском радио».
3: Князь печали, развлечений никаких, а задолбала и охота, и вино. И юродивых в округе нет смешных, скукотища остается лишь одно. Наколы. Можно глянуть, как сажают

0: Реклама на древнерусском радио.
1: Скучаешь? Нечего посмотреть? Возьми лошадиную голову, вытащи лошадиное ухо и смотри на него все выходные. Проведи выходные соком!
0: Соболя, писцы, лисы — это все в прошлом. Шкуры с патриарших прудов — лучшие шкуры на Руси-матушке.
2: Насморк? Першит в горле? Чихаешь? Тебе это еще не лечится.
1: А на очереди хит на древнерусском радио.
2: Вся седая голова, глаз не видит нифига, зубы выпали вообще, 18 мне уже.
0: Новости столицы на древнерусском радио.
1: Новая потеха для бояр в Москве, падал Лапта. Игра для богатых, падал.
2: А я напоминаю, что сегодня в Кремле состоится первый концерт группы «Бурановские девочки».
1: А у нас хит-парад заморских песен.
0: А я...

0: колдунья, потушите, блин, костер!
1: Где я сяду?
0: Там туалет!
2: А у нас реклама.
3: Зачем использовать импортный пергамент? Используй для писем нашу бересту Макс. Бересту Макс можно найти даже в глухом лесу.
0: Покупайте в лавке оружие новой дубины Джиган. Дубина Джиган для тех, кто любит удары тупым предметом.
2: Очередной хит на древнерусском радио.

0: пять причин. Первая причина – старший брат. Но он вчера случайно выпил яд. Брат второй случайно утонул. Третий брат с обрыва соскользнул. А четвертый сам упал на нож. Кто прав, кто виноват, не разберешь. Пятый закопал себя живьем. Так вот я случайно стал царем.
1: Древнее русское радио. У нас голые вечеринки проходят только в бане.
0: А спонсор нашего радио – клиника пластической хирургии Татарченко Хайдара. Увеличение губ шмелями, сис, пирогами, жоп, плетями. Приходи, благопота, станешь ляпота!
2: Одобрят с разрешения матушки государыни кормилицы все Руси. Дослать семьи управления Вековечным, не является ересью репрезентом к пути. Номер лицензии АСГУ Глубокий 1386. Реклама службы Древнерусского радио.
0: А у нас песня.
1: Из телеги

0: я, ла-ла-ла-ла.
1: Вот такая была юность ровно 900 лет назад. Это было древнерусское радио.
0: Даст Бог, встретимся.
2: Бьем челом.
1: Пока.
3: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: Камеди Радио.
1: Доброго утра, здравствуйте.
2: Здравствуйте, рукастые наши. Пришло время проверить вашу хватку.
1: Спустя рукава ничего делать не придется. Наоборот, закатайте поглубже рукава, потому что фаршированный гусь, рубрика. У нас в студии ползают уже набитые различными предметами два гуся. В них может быть все что угодно зафаршировано. Планеты, космосы, ракеты. Нам нужны два слушателя, которые будут расфаршировывать гусей. Звоните, слушатели, 8-800-730-700.
0: Советы для бессмертных. Пописай в трансформатор. Guten Morgen, Фриман.
1: У нас есть первый расфаршировальщик. Это Коля из Москвы. Коля, привет.
3: Привет, привет, привет.
1: Скажи, пожалуйста, Николай, ты когда-нибудь фаршировал гуся?
3: Было разочек, бывало такое, да.
1: А чем? Что ты засовывал в эту бедолагу?
3: По классике, яблочко.
1: Яблочко? Слушай, это Рождество было, наверное, да?
3: День благодарения.
1: А, точно. Это сериал какой-то смотрел американский. Хорошо, Коль, сейчас ты будешь расфаршировывать гуся, делать обратное. Вот кого ты выбираешь, гуся Паша или гуся Юру?
3: Пашу, конечно. Красавчик.
1: Хорошо, Коль, тогда поборемся. Гуся подползает уже к микрофону, доправляет гуску. Ну, давай, смелее! А, Коля! Коля, тащи! Это такие рыбки в масле! Маленькие рыбки в масле!
3: Что ты?
1: Да, да! Ой, на греночку положим. Как вкусно! А теперь вытащи, это такая вот в анекдотах мать жены. Как ее называют в анекдотах?
3: Теща.
1: Да, да! И тещин язык еще. Теща, да не подлизывайтесь ко мне. Все равно плохие отношения. Вытащите это, Коля. Как вот, когда гипс накладывают. Что случился у тебя?
3: Перелом.
1: Да, да, именно он. Это он, бьем челом. Вот и перелом. Вот и еще и рифмы вылетели какие-то. А, смотри, это такое мясо на столе. Дорогое, сыровяленое, скорее всего. Такое, ох, какое сыровяленое мяско.
3: Строганин.
1: Нет, еще вот песня была. Строганину и что? А, вот была песня у Дюна. Да, да, о, и балык вышел с таким же звуком. И балык упал. А... Гоша Рубайло, кстати, была такая шутка в стендапе. Ну, я вдохновлен своим коллегой, поэтому у него я воровать могу. А у нас есть второй слушатель, который поборется. Четыре предмета мы вытащили с Колей. А, Дима из Москвы.
2: Дима, здорово.
4: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Тебе достается гусь Юра, готов?
4: Да, готов.
2: Тогда тащи! Можно мяч накачать очень сильно.
4: Готов.
2: Ох, какая поручень жесткая. Вытащили, хорошо. Когда садишься в машину, в такси иногда, она в машине такая неприятная, ты ее носом чувствуешь. Что это?
4: Тащи. Вонючка.
2: Коротко одним словом назови. Она кто? Ну, ты правильно сказал. Ты правильно сначала сказал, но она кто?
4: Ароматизатор.
2: Да неправильно ты уже сказал. Ну, ты говоришь, такая невыносимая кто в машине, когда садишься в такси? Невыносимая кто? Ты
4: Вонь.
2: Ай, какая большая, какая невыносимая. Но вынесли, тем не менее. Следующее, смотри, тебе нужно на обуви с ними повозиться, наклониться и повозиться. Ну, он один очень длинный. Вытащили.
1: Да, Юр, непонятно, почему у тебя Воня отвечает на вопрос «кто», а не «что». Потому что на «кто» отвечают одушевленные вещи. Хотя Воня, она же Душко, получается.
2: Духан, все правильно.
1: Да, получается одушевленная.
2: Одушевленная.
1: Так что Воня отвечает
2: очень,
1: на вопрос
2: «кто». Конечно.
1: Мы разобрались. Сколько предметов вы извлекли?
2: Мы извлекли 3 предмета вместе со шнурком.
1: Это на один предмет меньше, чем мы извлекли с Николаем. Поэтому, Дим, мы говорим тебе спасибо за участие. Коля, тебя мы поздравляем, ты выигрываешь приз от Камеди Радио. Оставайся на линии, чтобы узнать, как его получить.
0: Гутен Морган Фриман на Камеди Радио.
1: Друзья, тема часа. Мы повторим, как она сегодня звучит у нас. Мы сегодня спросили, какой безлимит и куда вы бы хотели получить на всю жизнь. Пишите свои истории у нас в группе ВКонтакте, телеграм-канал Радио Камеди. В конце часа самые интересные зачитаем.
0: Реклама на Камеди Радио.
5: Моторное масло Дженерджи защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Energy Energy, значит настоящий друг.
1: Казань брал, Астрахань брал.
2: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
3: Медицинская защита, задержка рейса, потеря багажа – все под контролем.
1: Красота-то какая, лепота.
4: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
5: Он мой номер один, моя половина.
6: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
7: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Это Торабика
1: капучино. Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
2: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Пробки, работы, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
4: Персен поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
5: Спокойный день в руках Персен. Со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
6: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. Бесплатно замена масла в автосервисах «Фитсервис». Акция действует до 31 октября 2026. Подробности на masla.fit.fitauto.ru.
7: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Ценный совет от геморроя и его бед. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
8: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей.
9: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 13+.
10: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
11: Да ладно?
10: На Авито Авто – да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
11: Хорошая история.
10: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
12: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
13: Камеди Радио и ТНТ представляет «Женский стендап».
14: Встречайте, Саша Муратова.
15: Начну с истории, но есть такие истории, где вначале надо говорить, я так обычно никогда не делаю. Значит, рассказываю. Вернулась с гастролей, утро, уставшая, Ленинградский вокзал, стою, курю, жду такси. Тут подходит какой-то мужчина, который, видимо, не в курсе, что существует приложение, говорит, я таксист, я вас довезу. Я говорю, я не поеду. Он говорит, я довезу. Я говорю, я не поеду. Он говорит, я довезу. Я говорю, я не поеду. С этой стороны подходит попрошайка, говорит, помогите, уже полгода в Ростов уехать не могу. Дайте денег на билет в Ростов, у меня в Ростов не получается уехать. Я думаю, конечно, ты не можешь полгода уехать в Ростов, это Ленинградский вокзал, тебе вообще не отсюда. И у меня получается, с этой стороны я довезу, с этой дай денег, и я обычно так никогда не делаю, но я была такая уставшая, я думаю, сейчас хотя бы одному денег дам, отстанет. Вспомнил, что у меня в кошельке есть 2000, эффектно достаю кошелек, открываю эффект, натянусь рукой и вижу, что 2000 там нет, а есть только 5. А эффект остался. В итоге отдаю попрошайке деньги, он уходит, таксист говорит, вы же понимаете, что он вас обманул? Я говорю, я знаю. Он говорит, тогда почему вы отказываетесь со мной ехать? Я только сейчас поняла, что надо было заплатить таксисту, чтобы он этого в Ростов увез, и они вместе от меня исчезли. Значит, я уже рассказывала, что я квартиру купила. В ипотеку, все нормально, спасибо. Страдаю, как все. И, значит, мне сейчас ремонт надо делать, а у меня квартира в состоянии бетон. Мне вот надо принять решение планировки. Значит, что у меня будет? Большая кухня-гостиная или отдельно кухня и отдельно комнаты? Почему-то все мои родственники говорят, что комната нужна. Я, значит, у дизайнеров говорю, скажите мне хотя бы один аргумент в пользу комнаты. И мне дизайнер сказал, говорит, если у вас есть много родственников, которые планируют приезжать, то нужна комната. Это отличный аргумент, ее не делать. И диван заказываем, который не раскладывается. А они реально ко мне все почему-то засобирались. Как я это поняла, в год, когда я купила квартиру, меня в этот год с днем рождения поздравили прям все. Что-то там здоровья желают, денег. Сестра двоюродная вообще написала, делай ремонт побыстрее, мы хотим детей в Москву привезти, им город показать. Я думаю, так везите, но я ж не Кремль ремонтирую. С ним все в порядке, стоит, езжает, и смотрите, вообще идеально. Мама у меня вообще ком в этом вопросе собрала. Она как будто за все там, и за комнату, и что угодно. А мне 37, я думала, она мне про детей уже ничего не будет говорить. А она мне решила через квартиру про детей издалека начать намекать. Я надеюсь, что это про детей. Мне еще надо решить, что у меня будет, ванна или душевая кабина. Мама говорит, делай лучше ванну, вдруг тебе еще в ней придется кого-то мыть. Я думаю, а кого? Там ко мне еще все приезжают собираться. Я надеюсь, это будут разные люди. Я, честно говоря, вообще думала, когда у тебя есть квартира в Москве, мыть уже никого не надо. А давайте сейчас вы мне все поможете принять решение. Похлопайте, кто за отдельную комнату? Ага, кто за кухню-гостиную? Получается, решили. У меня еще мама человек старой закалки, очень важно общественное мнение. Я скажу, всей Москвой решили, будет кухня-гостиная. Спасибо. Ой, я правда сейчас сильно очень в теме ремонта, очень много там смотрю, читаю про это. Мне попалась статья, там, значит, написано, даже если вы сейчас не в отношениях, живете там один-одна, то ремонт надо все равно делать с перспективой, что в квартире появится второй человек. А я вот думаю, я квартиру купила сама, дизайнеров нашла сама, плачу им сама, ремонт буду делать сама за свои деньги. Хрен с два, в моей квартире появится второй человек, честно говоря. Вот смотрите, кто живет один, похлопайте. Ага. Кто считает, что круто жить одному? Заметили, что больше людей? Я сейчас видела, как люди в парах похлопали. У кого-то будет, видимо, вечером интересный разговор. Не, правда, уже сложно начинать с кем-то жить, потому что свои привычки появляются. Я вот, честно говоря, с котом живу. Я к своему коту год привыкала. У меня у кота ОКР. Это, знаете, когда повторяется определенный ритуал действий. У нас так, значит, я вечером прихожу домой с работы, сажусь есть, кот сразу садится срать. У меня прям несколько стадий принятия этого было. Сначала такая, ха-ха, как совпало. Потом я такая, ты что, специально? А сейчас я уже не могу есть, пока он не срёт. Но вряд ли мне понравится, если какой-то мужик так начнет делать. Но ему, наверное, такой вариант тоже не подойдет. А есть у нас в зале люди, кто, правда, один вообще никогда не жил, а сразу прямо от родителей в семью заехал. Нифига себе, как вас много. У меня просто всегда вопрос к таким людям. А вот если вы одни не жили, а как вы понимаете, что вы за человек? Вы же себя вообще не знаете. Ну, абсолютно. У нас вот как-то была пара семейная. Значит, там муж никогда один не жил. Он, значит, сначала с мамой, потом у него был первый брак. И из первого брака сразу во второй переехал. Его там забрали, видимо. Я говорю, вот вы один никогда не жили, вы же себя вообще не знаете. Как вы понимаете, какой вы? Его жена говорит, он знает, я ему рассказываю. Но это экзистенциальный вопрос, честно говоря, кому как кайфно. Я вот по себе сужу, мне правда уже будет сложно с кем-то, потому что я вот, честно говоря, вообще не люблю в своей квартире звуки, которые издаю не я. Ну, а есть люди, мужчины, которые, прям очень сильно все громко делают. Он там громко чай пьет, громко кружку ставит, у него громко телек, он громко дышит. Серьезно, а есть самый страшный для меня тип людей, это, знаете, люди, которые считают, что, тишину надо чем-то заполнять. Понимаете, которые вот, минуту молчать нельзя. Это уже все плохо, вы расстались, надо прям говорить. Это вот такие люди, которые, вот знаете, если мы были с вами в фильме «Тихое место», они умирают до титров. Я иногда на улице смотрю на людей, думаю, вы на улице такие громкие, вы дома себя вообще как ведете? Я, значит, недавно видела, как на улице какая-то девушка очень громко с кем-то ругалась по телефону, прям орала. И я хочу обратиться к людям, которые, громко ругаются по телефону в общественном месте. Включайте, пожалуйста, громкую связь, чтобы мы слышали вторую сторону конфликта и могли выбрать, за кого мы здесь, раз вы нас в это все втянули. Все, на этом все, спасибо.
13: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.

0: Камеди Радио.
1: Сейчас будет чисто мужская тема на Камеди Радио, которая называется «Монологи Вадима».
2: Да, мы загоним мужиков на яму и поковыряемся в них там немножечко, как в гараже, да, что там, подчиним, подрихтуем немножечко.
1: Переберем психологическую подвеску, поехали.
0: Гутен Морган Фримен, ваш самый постоянный партнер.
2: Ну, это все, конечно, такая аналогия немного на мужской форум, где мужики пожаловались о своих проблемах. Вот мы сейчас зачитаем какую-то проблемку и постараемся помочь.
1: Как. Ужасное название форума antibaba.ru. Оттуда и читаем. Первое. Мужики, нужен совет, пишет аноним. Девушка попросила купить молоко, яйца и хлеб. Я купил. Прихожу домой. Она спрашивает, а ты не забыл, что я еще просила? Я перечисляю продукты. Она говорит, я просила купить мое любимое печенье.
2: Опа.
1: Я говорю, что она не просила. И она обиделась, потому что якобы не слушаю ее. Как вообще можно забыть то, о чем тебе не говорили? И такие ситуации часто происходят. Как продолжать общение? Слушай, я сталкивался сам с таким...
2: Ну, это классический газлайтинг.
1: Да, это называется газлайтинг. Я не знаю, зачем некоторые девушки и женщины это делают, но они этим реально промышляют и на работе, и в личных отношениях.
2: Сводят с ума по чуть-чуть тебя. Мне кажется, это что, типа, ты не помнишь, это было.
1: Я не понимаю просто, зачем они так поступают.
2: Вообще, изначально давай объясним, что такое газлайтинг. Газлайтинг — это когда подменяют твое прошлое, подменяют то, что было на самом деле. Типа, ты говорил, а ты вот так вот тогда вел, ты говоришь, ты нет, не было такого. И тебе внушают, что что-то было.
1: Я в таком случае предлагаю вам использовать диктофон. Записывайте на диктофон то, что говорит вам человек, а потом включите. Ну, другого способа нет. Я слышал один разговор, когда вот моя, по работе коллега говорила с заказчицей по телефону и говорит, я вам говорила.
2: Да.
1: Ну, а по громкой связи. И так говорит, вы знаете, я еще не выжила из ума. Я прекрасно помню каждое слово, которое вы мне говорили. Этого не было. Ну, а в случае с вами есть хорошее слово, кроме газлайтинга, называется расставание.
2: Ну, либо
1: очень
2: если,
1: рекомендую.
2: Ну, если хотите спасти отношения, есть другой способ. Можно пойти на Дом-2. То есть все, собираемся, идем, там тысячи камер, там все будет зафиксировано, вот мы будем постоянно с тобой пересматривать, что ты говорила.
1: Да, точно. Всегда говорите с ней вот под камерой. Или ведите ее в место, где ведется наблюдение. В лифт пошли поговорим, там камера наблюдения есть. Во дворе на парковке пошли поговорим.
2: Но с продуктами вообще легко, ты можешь просто в следующий раз говорить, дорогая моя, любовь моя, что

0: Чтобы не было такого инцидента в следующий раз, пиши, пожалуйста, в тексте. А она потом нажимает «Редактировать сообщение» и добавляет еще туда что-то. А уже будет там пометочка «Отредактировано», «Отгазлайтировано».
1: Отгазлайтировано, хорошо. Еще одно сообщение успеем разобрать? Да, давайте. Пишет Сергей, который 89-го года рождения, то есть на год младше меня и на 10 лет старше Щербуху. Ситуация такая. Моя мама живет в другом городе. Звонит раз в неделю, интересуется, как дела. Никогда не приходят без предупреждения, не учат жену готовить, не спрашивает про детей. Короче, идеальная свекровь. Но жена каждый раз после ее звонка ходит недовольная. Однажды я решил не брать трубку, когда мать позвонила при жене. Так она спросила, почему я игнорирую собственную мать. Это просто манипуляция. Если нет, то я не знаю, как объяснить, что ревновать в этом случае очень глупо и плохо для отношений.
0: Mm-hmm. То есть, подожди, ей не нравится отношение его со собственной
1: мать. Ей вообще не нравится слово «мать» в их жизни.
0: Ну, мать
1: грубовато. Разговариваешь, мама, ладно.
0: Мама.
1: Разговариваешь с мамой — плохо. Не берешь трубку — тоже плохо. Mm-hmm. Дышишь — еще хуже. Существуешь вообще отвратительно.
0: Ну, давай изначально, подожди, мы сделаем поправочку, чтобы не было газлайтинга. Ты когда сказал, что я 99-го года рождения, да? От меня очень много сейчас наша аудитория отвернулись такие, вот этот вот, и он 99-го? Вот он поэтому... Нет,
1: Паш, я бы даже сказал, что ты 2009-го года рождения. Иногда слушаешь, что ты говоришь.
0: Ну как, ты что? У меня вообще по голосу, мне кажется, я, наверное, 79-го звучу.
1: Ты самая изумерская молодежь нашего эфира.
0: Неправда, я миллениал, классический, 92-го года. Ты что меня газлайтишь?
1: Кстати, вот вы классические миллениалы, ревнуете свекровь или тещу к своей второй половине?
0: Да это глупо, я не знаю, вот это что, ну, кто-то там считает, что сыночка корзина очень сильно, ну, может быть, связь с матерью большая, ну, такая, и что в этом плохого?
1: Слушай, я рекомендую тебе, Сергей, найти женщину возраста матери, хорошую милфу, которая будет еще с матерью и подругой, и все у них будет хорошо.
0: Да, общайтесь с взрослой женщиной, которая вам не родня, просто с другой, типа. Ну, ты же против, чтобы я с матерью общался? Вот я нашел себе милфу, просто другую.
1: Другую, мачеха называется она, как у некоторых в телефоне записано. Ух, какая строгая. Ребят, все, вы принимайте во внимание все, что мы рассказали вам, и мы идем дальше.
2: Guten Morgen, Freeman, на Comedy Radio.
0: Тема часа, совсем скоро будем подводить ее итоги. Мы сегодня спросили у вас о том, куда вы хотели бы получить безлимит, и чтобы получать всю жизнь
1: бесплатно,
0: что-то.
1: Бесплатно совершенно, да, безвозмездно. К примеру, каждый день, чтобы вам прислали букет роз.
0: Например, да, и будет действительно так. Но что-то одно можно только выбрать. Пишите в группе ВК, телеграм-канал, совсем скоро будем читать ваши истории.
2: Камеди Радио.

0: Камеди Радио.
1: Ребятушки.
2: Доброго утрушки.
1: У нас что сейчас намечается? Уже что, все, что ли?
2: Итоги темы часа будем подводить. Мы сегодня спросили у вас, какой безлимит и куда вы хотели бы получить на всю жизнь. Погнали знакомиться с вашими историями.
0: Сказать что-нибудь во время зевания. Guten Morgen, Freeman. Перед нами тоже нельзя устоять.
2: Мы отталкивались от новости, то, что Овечкину в Америке подарили золотой билет на посещение на все концерты в клуб, всегда бесплатно для него. Ну вот Дмитрий хочет подобный себе безлимит на все гастроли театров и артистов, приезжающих в Самару. Стать таким театралом, ты на все ходишь, постановки есть чем сравнить. Ты постоянно, о, это, конечно, не месье. Я почему-то театр себе такой представляю. Ходи на постановку месье Вольфрам.
1: Да, то есть в Самаре на постановку ходят только французские мигранты, судя по тому, что ты говоришь.
2: Нет, просто когда ты становишься театралом, тебе хочется как-то вот так вот стоять вот так вот разговаривать.
1: Паш, почему ты используешь эфир на радио как свою практику по французскому акценте?
2: Не знаю, мне не очень понравилось.
1: Господи, ладно, следующее сообщение. Хочу без лимита чистых и одинаковых носков, пишет нам Александр Куликов. А это у мужчин большая жизненная проблема.
2: Ну вот ты представляешь, вот все, что не говори, ты к этому привыкнешь через полгода и скажешь, блин, почему я не выбрал другое? Все пресыщается, человек привыкает ко всему, быстрее к тому, что ему нравится.
1: У меня есть перегиб в этом плане, потому что жена, она проводит ревизию носков раз в час, мне такое ощущение.
2: У меня нет
1: не то, что дырявых носков, если даже появляются катышки, она их вышвыривает
2: только
1: целые.
2: Только побрить же можно.
1: Можно, вот я этим и занимаюсь. Я брею себя и носки, чтобы она их не выкидывала. Я из мусорки недавно достал одну.
2: Мне в этом плане бесит, что моя жена...
1: Спас малышей.
2: Что моя жена сначала выкидывает, а потом мы покупаем что-то новое. То есть тряпка. Вчера не оказалось у нас тряпки для кухни. Я говорю, а где она? Говорит, я ее выкинул. Я говорю, так почему не купить сначала новую, а потом выкинуть эту, чтобы у тебя не было вот эти два дня, когда у тебя нет тряпки. Она сначала выкидывает. Ну, глупышка моя, конечно,
1: люблю мужчина просто,
2: это.
1: Мужчина просто больше может переживать вонь в квартире, чем женщина. Хорошо, дальше читаем, что у нас еще имеется.
2: На все нейросети. Вот это очень актуально, и это, конечно, круто. Потому что нейросети, это единственное, наверное, с чем легко справляться. Ты просто своим языком, своими глупостями пишешь. Создай мне, чтобы вот у меня стена вот так вот падла. И она всегда нейросеть напишет. Отличная идея. Как ты это придумал? Давай сейчас сделаем. И просто все делает. Вообще не напрягаешься.
1: Да.
2: У тебя все нейросети бесплатные. Вот это разное, кстати. Тут я тоже хотел бы.
1: У меня нейросеть вообще торговка. Она с меня токены списывает за это. Я сделаю все, что ты хочешь, но с тебя будет 1000 токенов.
2: Вот. А кто эти деньги? Почему это платно? Это же робот. Почему мы изначально создали что-то, что готово работать на нас за деньги? Давайте делать так, чтобы роботы были бесплатные.
1: Но это не самая древняя, но тоже профессия. Ребят,
2: давайте заведем рабов среди роботов.
1: А
2: почему
1: Паша,
2: мы им платим?
1: Прекрати, у нас сейчас Роспотребнадзор зайдет. А все, мы отправляемся в следующий час.
0: Реклама на Камеди Радио.
3: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
4: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
5: Шапка, носки, еще шапка.
6: Мам, я на 2 дня еду.
5: Именно.
7: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
8: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
9: А в «Гиперленте» цены на минимум. Средство для удаления жира «Грасс Азелит» 600 миллилитров. 169 рублей 99 копеек. С 8 по 14 октября 2026 года. В «Гиперленте». Кроме «Лента эконом». Цены на минимум. Выгода на максимум.
10: В «Ленте».
11: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
10: Какой настрой сегодня будет твой? Вернись. Скучно у нас мной.
12: Папа, что это за песня?
13: Это реклама Миши Крутышек из «Перекрестка».
12: Это которым можно настроение менять?
13: Угу.
12: И на рюкзак вешать?
13: И не только.
12: Пап, нам пора в «Перекресток».
14: Получайте Миша Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в «Перекрестке».
15: Акты проводятся с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности, организаторы, правил, акции, количество призов, срок хранения и порядки их получения на сайте перекресток.ру. АО «Торговый дом «Перекресток», ОГРН 1870-03-44-93, Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
16: Если у вас другая проблема, геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
17: Хоромах своих аз есмь царь.
18: Каждый в своем доме царь.
17: А царским хоромам царская защита.
18: Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
19: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
20: Мне с гусем.
19: Так они все с гусем.
20: Так я все и возьму.
21: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
22: Цены, вкус и качество — вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
23: Соседи играют на баяне.
24: Камеди-радио. Мы подарим тебе.

0: категория 16+.
1: Спонсор представительства АО «Басналек». Бронхобос. Один препарат, два действия. Разжижает мокроту, ослабляет насморк. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Доброе утро!
4: Здравствуйте, здравствуйте. Чего ты так радуешься? Мы, я тебе говорю, мы опять совершаем ошибку.
3: Почему?
4: Ну, потому что человек был изначально создан для чего? С помощью, чтобы своего интеллекта и своего труда мы могли вот жить в этом классном обществе, создавать что-то бесплатно, делиться, чтобы все было бесплатно. Мы, значит, назначили цену на этот труд, и теперь всем все дорого и платно. Мы создаем эти нейросети сейчас. Ну да, вы молодцы, вы потрудились, их создали. Ну пусть они не хотят зарабатывать на всем.
3: Очень правильно.
4: Но дайте нам чем-нибудь бесплатно попользоваться.
3: Павел Щербуха первый, кто на Comedy Radio, кто отказался от зарплаты, потому что надо что-то делать бесплатно, Паша, правильно? В удовольствие. Зачем тебе деньги за это?
4: Да если бы... Нет, в смысле, если бы все сметану бы тоже... Мы договорились хотя бы вот со сметанщиками,
3: да,
4: что они мне будут сметану бесплатно давать, а я работаю бесплатно
3: радио. Эх, блин, зачем ты еще испалил, сколько получаешь на Comedy Radio? Теперь все знают, что Паша за банку сметаны работает. Вот
4: да,
3: такая
4: я же кот.
3: Зарплата 78 рублей 50 копеек.
4: 78?
3: Да.
4: 78.
3: А я не умею 7 произносить. У меня реально проблемы с этим.
4: Как ты говоришь?
3: Ну, я говорю 7.
4: 7?
3: Или 78. Ну, я,
4: и
3: да.
4: 8 у тебя нет мягкого знака в конце.
3: У меня дедовское произношение.
4: Ах ты, бабка из Калуги, Юра Галаян.
3: Здесь бабка из Калуги, Юра Галаян. И дед из Воронежа, Паша Щербуха.
4: Здрасте, здрасте.
3: Здрасте. Также молодая красота. Сотка из Видного, наш диджей Руслан.
4: И конь с ипподрома, Андрей Лукьянов.
3: Ломаем логику на Comedy Radio. Что будет в третьем часе?
4: В третьем часе специально для вас будут рассказаны, как всегда, новости. Мы сыграем в игру «Угадай слово», разыграем квартиру от Comedy Radio. Дайджест будет рассказан, ну и перешли ведущего. Представляешь, вчера такая была ситуация, я выиграл. Вот как знал, что ты придешь.
3: Как
4: я вчера выиграл.
3: Как меня это бесит, когда ты выигрываешь.
4: Юра,
3: я всегда
4: Галаян.
3: Знаю, что мне придется играть после этого.
4: Даст вам начало шутки, вы в течение часа будете придумывать ее окончание. В конце часа мы узнаем, кто сегодня смешнее, Юра Галаян или слушатели. Оставайтесь с нами, это шоу «Гутен Морган Фримен» на Comedy Radio.
5: Comedy Radio и ТНТ представляет Comedy Club.
6: На сцене Андрей Григорьевич.
7: Слушайте, я полгода назад переехал в новую квартиру. Вы можете порадоваться за меня. Да. В общем, я переехал в новую квартиру, потому что мне не нравилось, что квартира, в которой я живу, принадлежит какой-то старухе, правильно? Мне нравится, что квартира, в которой я теперь живу, принадлежит, правильно, банку. Так вот, и я думал, что переехать одному, это будет слишком легко, слишком легко. Я переехал со своей девушкой, да? Это было очень чудовищно, правда, чудовищный переезд. Я думаю, каждый из вас хоть раз приезжал, похлопайте, кто хоть раз приезжал, давайте так. Я понимаю, что сейчас самые стоячие овации, конечно, в Грузии и в Израиле, но, тем не менее, вообще, переезд — это всегда чудовищно, правда, это ужасно. Я думал, что самый фиговый в жизни переезд был у Анны Карениной, но нет, у меня тоже был чудовищный переезд. Начался переезд, как и любой переезд, со сбора вещей. Мы собирали вещи, и мы с моей девушкой ругались по любому поводу вообще. То есть она собирала половину моих вещей, и такая: это все хрень, это нам не нужно. Мои вещи. Просто выкидывает. Просто на помойку. Знаете, я не понимаю, почему. Просто женщины не понимают, насколько сильно есть ценные вещи у мужчины. Насколько они сильно ему важны в плане его жизни. Понимаете, девушки в плане переезда, они как Танос. Знаете, они щелкают пальцами, и половина твоих вещей исчезает. Да? Так делает Танос и Кристина Асмус. Смотрите. Половина моих вещей — это хрень полная. Но у нее два фена. Два фена. И не волнуйтесь. Все, два фена. Все, два фена. На одну голову. Два фена. То есть у нее одна растительность на всем теле, я это контролирую, да? Но два фена. Два фена, и все, и не волнует. Она говорит: это не два фена, это один фен и один стайлер. Я говорю: а в чем разница? Она говорит: стайлер, он берет, значит, и теплым воздухом делает мне укладку. Я говорю: так это фен, блин. Это фен. Это все фены. Я говорю: это фен, она говорит: не фен. Я говорю: фен, она говорит: не фен. Вот мы с ней спорим. Я понимаю, что я тоже, ну, зря на нее нагнал, да. Она все-таки из Питера. Ей фена много не бывает. И правда, знаете, переезд — это правда, это проверка отношений. Не все его переживают. Наша пара не из этих числа, правда, не из этих. Наша пара даже пережила измену, реально. Правда, моя девушка узнала об этом только что. Но, тем не менее, мы еще семья. Мы идем вперед. Вернемся к утилизации моих вещей. Значит, я часто не понимаю, что не так с мягким, пушистым чехлом для ободка унитаза. Давайте так, похлопайте, у кого есть. А вы жизни не видели, вы чего? Это потрясающая штука, великолепно, клянусь вам. И моя девушка хочет его выкинуть. Она говорит, я его выкину? Я говорю, нет. Она говорит, почему? Я говорю, потому что мне будет больно сидеть. Она говорит, ничего потерпишь. И это нечестно, это эгоистично. Потому что когда она мне говорит, мне будет больно сидеть, а я говорю, ничего потерпишь, что я извращенец, я козлина. Ну, если вы смекаете, о чем я. Это ужас какой-то. А ей так можно. Дальше начался ремонт с нуля, потому что мы переехали в квартиру. Я купил квартиру с отделкой. Ой, извините, я сказал, я купил. Извините, мы купили. Мы все делаем вместе. Мы купили, естественно. Все, нет больше буквы «я» в жизни. Никогда, нет. Все общее, нет. Все. Вместе. Все. У нас все общее. Ура! Ура, все. Моего ничего нет вообще в жизни. Так мне нравится это «мы». Он говорит, дорогой, а давай купим диван. Прям купим. Прям скинемся, да, купим вместе, да, конечно, нет. Самое забавное, что все, что мы сделали хорошее, это мы. Это наша квартира, наш дом, наша машина. Но ипотека чья? Андрюшина. Только Андрюшина. Андрюша платит, молодец. Еще самое ужасное, что мы переехали, и она говорит, мне нельзя носить тяжелое. Нет, вот 7 миллиардов коробок, это я, чисто на меня. Она говорит, мне нельзя носить тяжелое. Нельзя носить тяжелое, да? То есть тяжелый люкс можно носить. А тяжелые коробки нет. Какого фига вообще? Я просто не понимаю. Ну, это странно, да? Это странно. У нее, поверьте мне, там заряженная девка. Я вам клянусь. Там у нее ни одной сумки даже нет. У нее все сумки. Там такая женщина. Я клянусь. Она вообще... Она заряженная сильно. Еще, знаете, квартира в проекте и квартира в реальной жизни – это разные вещи. Абсолютно разные вещи. То есть, ну, это как знакомство в интернете с женщиной. Да? Ты смотришь на фотографии – все очень красивое. Везде свет, цвет, все дела. А потом приезжаешь, и там не тот пол. Какой-то женский, фу. Но знаете, я в процессе переезда понял, что зря я на нее так говню. На самом деле, она хороший человек, зря я на нее говню. Давайте ей похлопаем, моей девушке.

0: очень много этим занималась. Правда, она умница, она умница. Я понял вообще, зачем нужны девушки во время переезда. Мою девушку реально боялись абсолютно все рабочие вообще. Она филигранно на них орала, потрясающе. Девушки, честь вам и хвала, правда, вы так клево орете. Правда, она была как мой цепной пес. Как-то сексистски, да, звучит? Давайте не пес, а пёска. Цепной пёска. Пусть будет феминитив. 2023 год все-таки. Значит, я не знаю, по какой причине меня игнорировали абсолютно все рабочие. Абсолютно. Я орал, всем пофигу, как на моих родах. Я не понимаю, почему. Значит, вообще, знаете, я до переезда даже не слышал, как она матерится ни разу. Правда, она ни разу не материлась. Но было один раз, правда, но там было не удержаться. Там понятное дело. Это когда я при ней первый раз снял трусы. Она сказала, еще одни трусы. У нас такие отношения. Но в целом она никогда не ругалась, потому что она из Питера. Там все возвышенное, все воздушное, все такое великолепное, этичное, да? У них там эти всякие парадные, да, всякие. И я, правда, не конфликтный, мне тяжело, знаете, выражать свое недовольство. Это здесь такой я смелый. А дома я этими ручками не микрофончик держу, а все в порядке, все чисто, что было. Шваброчку. Так вот. Вообще не умею конфликтовать. Но в этом плюс женщин. Плюс женщин. У них, кстати, вообще нет проблем, знаете. Если женщину что-то не устраивает, это услышит глухой и увидит слепой. Вам же вообще плевать, абсолютно. У вас жажда крови это бесконечная. Так вот, квартира была с отделкой, но там не было ничего вообще, просто ноль. И в итоге спустя 2 месяца приехали рабочие и привезли кухню в ящиках, поставили и говорят, мы ее собирать не будем. Я такой, ну и ладно. Меня это устраивает. Потому что я страшно терпил в этом плане. Я не умею конфликтовать. А моей девушке это не понравилось. И она вышла такая, так, я что-то не поняла. Почему это в квартире за миллионов? Я не скрываю от вас цену, она просто тоже не знает. Она так и сказала. Вы должны есть с пола, я не поняла. Я такой, вау, я так ей горжусь. Она так за меня заступилась, клево. И они такие, извините, пожалуйста, мы все соберем завтра. Извините, пожалуйста. Я такой, вау, классно, все, на этом можно, по идее, закончить. Но женщины не заканчивают. И она такая, да, извините. А мне на этом извините есть? Или мне на этом извините спать? Или это извините, мне все засунуть? Что мне делать? Это ненормально. Я такой, ууу! В принципе, уже немного перебор, да? Уже перегиб, но мне нравится. Вау, как бы они уже извинились, можно остановиться. Но женщины не останавливаются, они чувствуют эту кровь, они такие, дожму его до конца. Я говорю, так вы уроды. Я такой, ууу, секунду! Слушайте сюда, чтоб завтра кухня была здесь в 12:00. И она говорит мне такая, Андрей, скажи им. И 3 парня, у которых всего 3 брови, стоят. Они сделали из нее галочку вот так злую, такие на меня такие, скажи, что? Что, скажи, успокой свою женщину. И она такая, скажи им. Я такая, успокой женщину. Я стою между ними, такой, господи, что вы выбрали? Что выбирать? Что? Я думаю, действительно, что бы выбрать? Либо я выбираю месяц без секса, либо я выбираю месяц без секса вчетвером. Но не переживайте, я сделал правильный выбор. И вот я сейчас живу в новой квартире, у меня все потрясающе. Я понял, что этот ремонт, он сроднил нас. Мы стали семьей, мы реально команда. И я ехал с работы, купил цветы, приезжаю домой, ставлю их в вазу, захожу в зал и говорю, пацаны, как думаете, она сильно дуется? Хочу, чтобы она меня простила. Я тебя люблю, любимая, эти аплодисменты тебе. Спасибо большое, что послушали. Пока-пока!
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.

0: Камеди Радио. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот.
1: Ребята.
2: Доброго утра, здравствуйте. Ну что?
1: Обожаю это слово.
2: В прошлогодней куртке новостника, Юра сейчас ее накинул на себя, и у него, оказывается, завалялись там. Он в прошлом году не рассказал какие-то новости с прошлого сезона. Такая, знаете, узнавалка, как когда деньги находишь, знаешь, с прошлогодней куртки. Это вот над этим я люблю поугарать.
1: Паша уже 10 минут обсуждает свою прошлогоднюю куртку, но и вы готовьтесь к осеннему сезону, становится прохладнее, как минимум в Москве, а другие новости узнаете прямо сейчас.
2: Узнавалки.
3: Попробовать настроить гитару. Guten Morgen, Freeman. Перед нами тоже нельзя устоять.
1: Итак, начнем с обновлений, потому что, как уже Паша Чербуха сказал про новые куртки, у Соды тоже есть свои обновления. Сода выпускает новый дизайн упаковки.
2: Серьезно? Вот это тот старый классический дизайн, к которому все привыкли, изменится?
1: Прикол в том, что давай сначала обсудим старый дизайн. Старый дизайн победил все другие версии Соды. Мы реально не покупаем никакую другую Соду. У меня на раковине дома стоит именно та.
2: Подожди, а другая Сода вообще существует?
1: Желтая. Да! Она существует, но ее никто не покупает, потому что все привыкли покупать нашу советскую.
2: Ну, это классно. И сейчас они меняются, что-то будет такое зумерское,
1: да,
2: с ДВГшной.
1: Они ждали ровно 40 лет, чтобы выпустить это обновление. А Росхим, а именно эта компания, как выяснилось, занимается производством соды, заметил, что многие россияне используют пищевую соду для уборки и дезинфекции. Потому компания решила запустить универсальную соду в новой синей упаковки. Не переживайте, красно-желтая упаковка, в которой сода выпускается уже более 30 лет, никуда не денется и продолжит продаваться в бакалее.
2: Ну а, ну это подожди, они не изменили дизайн, они выпустили новую соду.
1: Да, ну подожди, как можно изменить дизайн, который прошел 30 лет проверки? Ну, ты представляешь, за последние 10 лет Apple поменяли, ну, там, сколько, 10, да, там, или 15 своих версий. А сода, она вообще ни на шаг не изменилась. Ты представляешь совещание вот этой компании, Росхим, когда креативный сидит там, или там бренд-менеджер кто-то.
2: И говорит, зачем я вообще, зачем вы меня держите, ребят? Отпустите меня на работу, где я пригожусь, пожалуйста.
1: Я тут зачем вообще? Я 30 лет получаю деньги, за что?
2: Да, я не такой плохой креативщик, что я не могу придумать, зачем я прихожу сюда. Вот, ну, не могу придумать никак.
1: Да, вы же отвергли все мои версии. Я предлагал суперсода, да. Крем-сода я предлагал. Вот я столько названий креативных придумал.
2: Слушай, ну здесь, а я вот хочу отметить, что есть немного креатива, потому что на старой упаковке написано просто «сода пищевая», а на соде универсальный есть логотип, есть тарелка в минимализме нарисована, на котором блеск какой-то,
1: да.
2: И кружечка.
1: А это то значит, есть... что дизайнер освоил Paint.
2: Да, а это значит, что не попрет. Потому что, ну вот на соде пищевой вообще ничего нет. Просто сода пищевая.
1: Ой, ладно, давай другую.
2: И ГОСТ указан. А на этой ГОСТ не указан. Все, никто не возьмет этого. Ну укажите ГОСТ.
1: Павлик, ты прошел экзамен, найди 5 отличий. Вернее, 10. Молодец, цвета разбираешь. Ребят, на этом выпуск новостей завершается. Мы идем дальше.
3: В эфире Guten Morgen, Freeman.
2: И еще, зачем покупать соду универсальную, когда сода пищевая является содой универсальной? Мы до этого пользовались содой пищевой для всего, а сейчас якобы нужно специальную соду универсальную покупать для
1: ну,
2: всего.
1: Какое-то слово на О нужно было.
2: Утреннее перешучивание стартует прямо сейчас. Юра дает вам начало шутки.
1: Значит, начало шутки такое. Лена так сильно аплодировала Киркорову. Что? Думаем.
2: Пишем в группе ВК, телеграм-канал Радио Камеди под специальным постом с видео. В конце часа самые смешные прочитаем.
3: Радио. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Гоша Рубайло!
2: Что-то пошел недавно в спортзал и забыл дома наушники. И понял, что вообще не хочу слышать звуки качалки. Там все в наушниках, никто друг друга не стесняется. Там был мужик, который на весь спортзал с таким звуком воду из кулера пил. Еще есть какие-то вещи, которые я не хотел бы слышать, я понял. Я тут недавно улетал, и в самолете, заходя в самолет, случайно послушал, как одна стюардесса, другой говорит, капитан сказал, ладно, так полетим. Как так? В тревоге? Ну, я себе сразу что-то кошмарное представил. Вряд ли она до этого подошла к пилоту и такая, мы сегодня с Наташкой без трусиков. Он такой, ладно, так полетим. Так стал злиться из-за всякой чепухи вообще. Проснулся тут недавно. Думаю, кайфану с утра, ванну себе наберу. Подошел сонный, открываю смеситель и прям очень быстро понимаю, что он был переведен в режим душа. А я не планировал закаливаться, начать этим утром. И главное, была же вот эта микросекунда, чтобы я все понял, когда вода еще летит, а струи нет. Но я смотрел и такой, а че нет? Воду, наверное, отключили. А, нет, дали пидаса, оказывается. На себя злюсь часто. Шел что-то по двору, решил плюнуть. А я обычно не плюю на улицах, но тут что-то подступило. И так по-пидски плюнул. Бывало у вас, когда вы вот так просто пыльцой воздух увлажнили? Еще это

0: паутинка позора вот так вот повисла здесь. Стоишь, думаешь, да сама отвалится как-то. Расшатываться еще начинаешь. Чисто часы с маятником, которые отмеряют, сколько секунд тут дурачок здесь. И сразу стал озираться по сторонам, видел, кто не видел. Вот зачем мне это надо было? Какой-то мужик сидит, смотрит, я перед ним. Думаю, а что я перед ним оправдываюсь? Это вообще бомж, он сидит, вот на меня смотрит. Но вряд ли он мне крикнет, это позор двора! Да, я с этой всей внутренней агрессией пошел к психотерапевту. Психотерапевт, опытная женщина в 4-м разводе. Прописала мне антидепрессанты и предостерегла. Говорит, Георгий, должна вас предупредить, от этих таблеток может измениться цвет кала. Я говорю, а я как раз собирался на фестиваль цветного кала, представляете? Color Calls знаменитый, вот этот. Но мне 41 год, какой мне цвет кала уже может испугать? Только вот если он одного цвета, потом тут же другого и переливается. Вот это уже страшно, за это и задержать могут, да? Ты в нашей стране радугу выспал. Я недавно ехал в метро, и там сломалась система автоповещения, и машинист был сам вынужден озвучивать станции. И я понял, что он принимал мой препарат. Он сидел и в какой-то момент... Следующая станция... Чистые пруды... Застенчивые... Просто... Потом поезды начал подпевать. Чучук, чучук. А я тут недавно что-то мою руки, смотрю на отражение в зеркале и думаю, такой умиротворенный, спокойный взгляд, где я видел в последний раз такое? И вспомнил. Я однажды листал новости, и там была новость, что многодетной семье в Москве выдали квартиру. И там фотография, муж, жена, 14 детей. Я вообще считаю, что у каждого человека есть какое-то количество детей, которые превращают его в буддиста. Я недавно гулял по улице мимо детской площадки и видел, там в песочнице сидела мать и четверо детей. И она уже руководила просто всеми дистанционно. Она сидела и такая, Сережа, Сережа, не ходи туда. Сережа, люк открыт. Сережа, МЧС. Вот и все, ребята, пока.
1: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: Камеди-радио. Камеди-радио.
1: Доброго утра, здравствуйте. Шоу «Гутен Морган Фриман». Юра сейчас прокричится в микрофон.
2: Микрофон!
1: Вот, ты смог, отключенный даже. Как у тебя это удается?
2: Не-не, он был включен, просто у меня голос не всегда включается. Это у меня горло так работает. С браком, да, бракованный, да, пропадаю.
1: Да. Ну все, хватит баловаться. Ну,
2: это эквалайзер.
1: У нас впереди игра «Угадай слово», мы разыграем квартиру, непонятно где. Все, что нужно будет сделать, это угадать слово, которое я загадал. Потом город, в котором разыгрывается квартира, улица, номер дома, количество этажей и кадастровый номер. Все просто, звоните, номер для участия 8 800 730700.
3: Коль, надо дочь в детский сад отвезти.
4: Ты рожала, ты веди.
5: Гутен Морган Фриман. Мы за равноправие.
1: Итак, будет на самом деле небольшая подсказка. Не все так прям уж тяжело-тяжело. Я дам вам первое слово в словосочетании, вы будете отгадывать второе. Ну, уже
2: 50%. Простецки просто и все.
1: Да, все остальное всего лишь надо будет догадаться до второго слова. Итак, первое слово в словосочетании – это слово... Жалкое.
2: Жалкое?
1: Жалкое.
2: Ну, все понятно. Номер телефона 8 800 7-3-0-700. Дозванивайтесь. Первое слово у Паши жалкое, ну а второе, ну мне лично понятно. Жалкое месиво. Ну, 100%.
1: Месиво?
2: Жалкое месиво.
1: Ну, это хороший вариант.
2: Нет?
1: Но нет, конечно. Я даже об этом не подумал. Какое еще месиво?
2: Ну, ладно. Я думал, что... Какое месиво? Ну, месиво из говядины, свинины. Жалкое месиво, когда ты готовишь хинкали. Ты так говоришь обычно, Паш. Жалкое месиво, я приготовлю тебя.
1: 8 800 730700. Звоните и угадывайте слово, которое я загадал, чтобы получить квартиру 530 комнат.
2: У нас есть дозвонившийся. Это Павлик из Красноярска. Паша, здравствуй.
6: Здорово, ребят, здорово.
2: Ох, как ты с кашлем красивым ворвался в эфир. Готов?
6: Всегда.
2: Поехали. Паша,
6: так,
2: твое слово? Твое слово? Жалкое что?
1: Или жалкое кто?
6: Горькое.
2: Жалкое горькое.
1: Так, Паш, то есть ты думаешь, я загадал два прилагательных. Жалкое горькое.
2: Да, правильно? Да, да, да.
6: Нет, давай изменим.
1: Хорошо, да. Давай, Паша, другое хоть слово. Жалкое кто? Или жалкое
6: зрелище,
1: что?
6: Зрелище. Зрелище.
1: Зрелище, да? Или жрелище?
6: Нет, нет, зрелище, зрелище.
1: Угу. Жалкое зрелище. Но это не про нас, потому что мы нас не видно. Если было бы жалкое слушающее, нас же не видно, это не мы. Жалкое зрелище. Хороший вариант.
2: Скажи уже правду!
1: И это... Неправильный вариант. Хороший, но неправильный вариант, к сожалению, Паш. Хотя тебе было бы легко угадать, вот если ты подумал бы чуть по-другому. Вот в конце узнаешь.
2: Есть почему. Следующий дозвонившийся, это Алексей из Клина. Леша!
7: Да.
2: Прям сразу выключай радио на заднем фоне, чтобы не двоились у тебя. И говори, что жалкое, говори, что жалкое.
7: Жалкое, где мы едем сейчас, дорога.
2: Жалкое, где мы едем сейчас, дорога.
1: Отличное второе слово.
2: Фантазия прекрасная.
1: Где пробелы потерял, Леша?
2: И запятые. Жалкое, где мы едем сейчас, дорога.
1: Ну хорошо, жалкое, что, где мы едем сейчас, дорога. Отличный вариант.
2: По-русскому у него было минус 4.
1: Отвратительно, конечно, ну нет, Леша.
2: Нет,
1: ты...
2: нет.
1: Квартиру хотите или нет, я не понимаю.
2: Следующий дозвонившийся, алло, Дима.
8: Не слушаю вас.
2: Дима, ты алло.
8: Доброе утро.
2: Да, очень хорошо.
8: Алло, слушаю.
2: Итак, говори, жалкое что?
8: Жалкое событие.
2: Жалкое событие. По классике решил пройтись. Ты что, дворянин? Жалкое событие.
1: Интересно.
2: Жалкое событие.
1: Твой звонок на радио – это жалкое событие, ведь ты дозвонился с неправильным вариантом ответа. Ну что, все по-честному,
2: да.
1: Больше нет слушающих. Я сейчас отправляю в чат, я до этого написал его, и сейчас Юра прочитает. Юр, ты готов?
2: Да.
1: Я нажимаю Enter.
2: И на самом деле это было жалкая Щербуха.
1: Жалкая Щербуха.
2: Жалкая Щербуха.
1: Да, хорошо, что ты не Щербуха, но жалкая Щербуха.
2: Очень-очень больно жалкая Щербуха. Ребят, спасибо, что дозвонили за нас, мы идем дальше.
1: Ну типа жалко,
2: ну,
1: я
2: конечно.
1: Щербуха, понятно.
2: Да.
5: Реклама на Камеди Радио.
9: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу, Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
10: «Бронхобос» в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. «Бронхобос». Кашель, насморк – не вопрос.
11: Противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
13: Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на fit.fitauto.ru.
14: Если у вас другая проблема – геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
15: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 мл, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
16: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
17: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
18: ОСАГО в Альфа-страховании.
19: Вот настоящий порядок. Платят быстро, онлайн и выше рынка.
16: Красота-то какая! Лепота!
20: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
21: Основание рынка для всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
22: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
23: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
24: Он мой номер один, моя половина.
25: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
26: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
27: Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
28: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
29: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
30: Да ладно?
29: На Авито Авто – да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
30: Хорошая история.
29: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
31: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
32: Вы владелец бизнеса.
33: А значит, работаете за...
30: Троих.
34: Четверых.
35: Пятерых не хотите?
36: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
37: Кирилл Мазур!
38: Большое спасибо. Так, что расскажу про себя, ребят. У меня есть семья, я недавно, представляете, получил права водителя. Я теперь водитель, я автомобилист. Спасибо большое, да. Спасибо. А есть ли в зале те, у кого тоже есть права автомобильные? Да? О, слушайте, ребят, вы меня поймете, я хочу, что у меня экзамен по городу вождения принимал полицейский. Первый пассажир – мент. Мент! А чё не Собянина сразу, я не знаю, чё не Роженицу, не Хрусталь семейный. Просто, ребят, очень страшно в первую поездку везти человека, у которого есть ключи от тюрьмы. У меня еще руки на руле, вот так, просто сразу для наручников, я не знаю, просто... Ну, ребят, мент, я не знаю, я просто когда по улице иду и мента вижу, я начинаю ходить как-то хуже, хотя у меня стаж ходьбы 22 года. Там бы мент посмотрел, как я хожу такое, ты чё, ходьбу купил? Ты чё, не сам сдавал? На твою ходьбу страховка нужна, братишка. Просто, ну, ребят, ну, мент. Для меня менты всегда были как сварка. Если увидел, глаза отвернул. Тут он прям в машину сел. Он когда сел, говорит: Кирилл, чтобы удобно было сидеть, отрегулируйте сиденье. И я от страха сначала начал ему так сиденье регулировать. Я чуть не спросил, температура в салоне комфортная? Потому что когда я от мента услышал фразу, чтобы удобно было сидеть, я обосрался хренам. Я вообще, у меня все мысли перемешались. Просто, ну, мент, я не знаю, но меня к ним вообще не готовили. У меня просто, у меня полгода был добрый инструктор, хренак мент.

0: Ну, хотя бы раз в фуражке прийти инструктор. Ну, немножко оливухи добавить, чтобы мне спокойнее было. Типа, какой тебе Сергей Степанович, я дукалис на труп. Возможно, криминал по коням. Ну, хоть немножко подготовь меня к менту настоящим. В итоге мы с ним ехали, с ментом, и чтобы мне было спокойнее, я себе представлял, что я тоже мент, и мы с ним на задании, знаете, что мы сейчас вместе работаем, сейчас за пончиками заедем, и такой, а не разговорчивый, он потому что недавно напарника потерял, тот город не сдал, я новенький, он ко мне привыкает постепенно. Просто, ну, ладно, если бы я на мотоцикл сдавал, да, там просто бы мент вот так сзади бы сидел бы, приобнимал меня, просто бы в ухо отче наш бормотал, как-то бы спокойнее было, но здесь просто, ну, справа в тачке, ё-моё. И правда, я ездил с инструктором по городу, у нас была буква У, вы знаете, буква У, ученик, да? И она как бы сделана для того, придумали, чтобы к нам относились с пониманием, с уважением, чтобы видели ученики, о, помогу. Но это вообще не так, потому что когда водилы видели букву У, они такие, о, ученик, сейчас буду учить, сейчас я его научу кататься, преподам урок. Я тебе сейчас так насигналю, чтобы ты заплакал, и обратно к себе в метро убежал, понятно? Потому что они, когда видят букву У, они думают все, кроме ученика. Они думают, ушлепок, урод, улитка, ублюдок, дам, но не ученик. Что говорить, я сам, когда сейчас права получил, недавно ученика увидел, такой, ё-моё, ну куда ты выехал? Слушай, ну чё ты ездишь? Ну учись ночью, пока мы водилы спим, ты понимаешь? Ну чё ты сейчас тут забыл? Поэтому да. И мы, короче, как-то раз едем с инструктором вот так. Нас тип подрезает, какая-то машина подрезает, и мне тип орет. «Слышь, абсос, тебя кто водить учил?» Я вот так к инструктору повернулся, говорю, там, по-моему, вас спрашивают. Просто я отцу трубку передал, просто я вот так откинулся. И он такой, что такое? Он такой, что такое? Это не его полоса. Он такой, да это его полоса, что ты орешь? Девчонки, честно, так приятно стало. Я себя такой с**кой почувствовал. Просто сейчас Масик доругается, мы на Патрике поедем апероль купить. Боже, как хорошо, когда мужик справа настоящий. Может, ребята, ну я охренел, я не знаю. Ну то есть я просто в ахте, что мы учимся водить на настоящей дороге. Там настоящие машины, такси, там скорые, там на работу едут, и я учусь. Это странно, это как младенца учить ходить в метро в час пик. Просто так выкинуть, сказать, все, ты вправо-влево научился, давай. Теперь финальное задание, учим переход на Китай-городе. Ну это, ну куда там, тебя убьют просто. Правда. Я еще так вожу, мне недавно жена пишет, говорит, Кирилл, забери меня. Я выезжаю на МКАД, ей звоню, говорю, забери меня. Они говорят, теперь ты, пожалуйста, выручай, я не справляюсь никак. Я сейчас хочу себе купить машину, хочу купить первую машину крутую, но жена против. Жена говорит, Кирилл, купи первую не очень, чтобы ты с ней все ошибки прошел, как бы весь опыт получил ценный, поврезался, и уже, когда ты будешь готов, купишь вторую потрясающую. Я говорю, Анютка, смотри, ну ты же моя первая жена. Но я же себе сразу взял Rolls-Royce в мире женщин. Но я эту фразу не успел договорить, потому что после фразы «ты моя первая жена» мне по хлебнику дали. Я сразу извиняться начал, даже не успел концовку договорить, которую планировал. Ребят, большое спасибо за внимание, спасибо, что послушали. Спасибо, пока.
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.

0: Камеди-радио. Камеди-радио.
1: Доброго утра, здравствуйте.
2: Здравствуйте, ребята.
1: So good and Morgan Freeman. Ну что, готовы ли вы к дайджесту, а? А как можно к этому подготовиться? Вообще даже не представляете, что сейчас будет. Даже я не представляю. Юра подготовил топ чего-то из интернета на одну определенную тему. Это и есть дайджест, оказывается. Не знаю, почему так нельзя было назвать. Топ чего-то из интернета. Поехали, узнаем.
3: Шопен Морган Фриман, Гутен Гробин... Морген Грунт, да как они там называются?
4: Гутен Морган Фриман. Выговорил, значит проснулся.
1: Шок, какие факты, мужик, дослушал до конца и прозрел. Что там, про что мы узнаем?
2: Действительно, придется прозреть, потому что будут факты о том, как раньше ухаживали за собой мужчины. Что у тебя из ухода за собой имеется в твоем арсенале, Паш?
1: Я вообще постоянно за собой ухаживаю. Приглашаю себя на свидание, в кино, один хожу. Тоже одному дешевле.
2: Паш, ну вот ты бы сам собой с некрасивым бы не сходил. Тот, кого ты приглашаешь на свидание, он что-то делает со своей внешностью, чтобы пойти с тобой на свидание?
1: Да, да, я постоянно отказываю себе. Потому что кругом люди.
2: Короче, черпуха никак за собой не ухаживает. В чистом пришел, слава богу.
1: Вода, просто обычная вода.
2: Мы не будем уточнять, куда. Первый пункт. В Древнем Риме мужчины удаляли волосы с тела. Гладкая кожа считалась...
1: Но вместе с головой, да?
2: Это, да, перед казнью и после нее.
1: Ребята, гладиаторы, сейчас будет удаление волос с тела. У кого-то будет еще вместе с руками там и еще. Выходите.
2: Как говорил древнеримский парикмахер, нет, тут всю голову надо удалять. Гладкая кожа считалась признаком ухоженности, особенно среди состоятельных римлян. Для удаления волос использовали пинцеты, смолы и специальные составы, а процедуры нередко проводили в банях.
1: Это было как пытка или по собственному желанию? Это только, наверное, богачи какие-то могли себе позволить.
2: Ну вот Гай Юлий Цезарь тоже практиковал эпиляцию и выбривал себя.
1: А я знал, что это какая-то гайская тема.
2: Не зря у него была приставка Юлий. Он говорит, я сегодня больше Юля.
1: Ну, понятно. Что там еще они делали?
2: А в Древнем Египте мужчины красили глаза. Подводка была популярна не только среди женщин. Египетские мужчины тоже обводили глаза темными минеральными составами, в том числе кохлем.
1: Слушай, но тут я не против, потому что эти наряды у фараонов были шикарные. И под вот эти луки, под вот эту всю красоту, которую там были у мужиков, вот эти вот очень высокие шляпы какие-то, вот эти халаты, все в драгоценных камнях, как будто бы нормально. Вот под спротиши накраситься, это ужасно. Да. Под обычную одежду там некоторые вот люди сейчас, мужики, да, там, ногти, да, красят. Ага. Хотя я считаю, что единственный маникюр, который должен быть у мужика, сделанный молотком просто, ну, случайно.
2: Да, либо на жене.
1: Да, ну, я имею в виду, не, маникюр нормально, накрашение. Можно же просто, да, там, обработать от заусенцев.
2: Да.
1: А вот именно если красишь, то плохо. Но египтянам вот шло, я помню просто фильм «Астерикс и Обеликс» про Египет.
2: Да.
1: Очень красивый вот этот был там,
2: но
1: застройщик.
2: У них был принцип, египтяне-мужики никогда не плачут, потому что если заплачешь, тушь потечет, и все поймут, что ты расстроился.
1: Да, чтобы розги терпели, когда строили пирамиды.
2: Самые суровые мужики египетские, ну мы знаем, в отпуск ездили. А следующий пункт, средневековье.

0: Подмосковье мужчины ходили в общественные бани не только мыться, но и стричься.
1: Так.
0: Там были, ну, это мы еще из Рима как бы приняли эту традицию. Да у нас и сейчас в банях стригут.
1: Ну, я не знаю.
0: Ну, если вещи оставил где-то без присмотра.
1: Просто волосы, которые выпали в душе, это они называли стрижкой. О, смотри, ты постригся, сколько волос выпало.
0: Женщины, берите на вооружение эту фразу. Я просто постриглась, поэтому весь слив забит. В древнем... давайте куда-нибудь еще отправимся. Не в Древний Египет. В 16 веке чистота мужского тела могла включать процедуры, которые сегодня кажутся медицинскими. Европейские цирюльники занимались не только стрижкой и бритьем. В зависимости от места и времени они также могли удалять зубы, ставить банки, делать кровопускание и обрабатывать раны.
1: Кровопускание, кстати, звучит так красиво. Но как будто это не должна быть платная услуга, это просто бесплатно. Как мужик сидит, особенно в средневековье. А что за мужик с мечом сидит? Он кровопусканием занимается. О, круто, какая очередь к нему.
0: Что-то скучно, Валерка. Пускай кровь.
1: Пойдем на кровопускание. А может, лучше бычий пузырь попинаем? Да, ну, это уже надоело.
0: В эпоху Возрождения у мужчин были специальные инструменты для завивки бороды. Ухоженная борода требовала не меньше внимания, чем современная прическа.
1: Этот инструмент назывался ветер.
0: Ветер завивает бороду.
1: Просто случайно. Ну, вряд ли там специальным чем-то завивать.
0: Я просто смотрю сейчас на древние изображения вавилонян. Это не армянская фамилия, это народ такой, вавилоняне.
1: А ты вавилонян?
0: Да, Юрий Вавилонян. Ну, я произошел тоже оттуда, из древней Месопотамии. Угу. И там у мужиков жутко закрученные, завитые бороды. Прям неестественно.
1: Ну, они, конечно, они кучеряво жили. Вавилон, он же был золотой, я слышал, что золотой Вавилон.
0: Да, там они прятали золотишко.
1: Кудряво жили.
0: Ребят, ухаживайте за собой, женщинам это нравится. Ну, идем дальше.
2: В эфире Guten Morgen, Fremen.
1: Итоги перешучивания утреннего начнутся совсем скоро. Нам нужен эксперт, который дозвонится по номеру 8 800 730 700, послушает шутки от слушателей, затем Юра Галаян скажет свой вариант шутки, и мы узнаем, кто же сегодня смешнее, слушатели или ведущие. Ждем тебя.
2: Комедию.

0: Morgan Freeman.
1: Доброго утра, здравствуйте.
2: Приветствуем тебя, слушатель.
1: Итоги утреннего перешучивания. То, чему мы посвящали целый час. В начале часа Юра дал начало шутки, вы придумывали ее окончание, а сейчас мы будем подводить итоги. У нас есть эксперт юмора, давайте с ним знакомиться.
0: Жизненная мудрость от Guten Morgen Freeman. Если искать на работе справедливость, то можно найти новую работу.
1: Макс, Москва. Здравствуй, Макс.
3: Да, ребят, привет.
1: Ты действительно эксперт юмора, юмористический эксперт.
3: Даже супер.
1: Даже супер-пупер. Как ты думаешь, что такое пупер, Максим?
2: Молодец, молодец, Максим подтвердил экспертность, он не стал поддакивать тебе в суперпуперсти твоей. Так, Макс, смотри, сейчас будем читать шутки наших слушателей, а ты будешь оценивать их, а потом я прочитаю свою добивку, и ты оценишь ее.
3: Прекрасно.
2: Реакция у тебя что надо, Макс.
1: Быстро. Мы начинаем. Елена так сильно аплодировала Киркорову, что он ушел не в ту дверь.
2: Елена так сильно аплодировала Киркорову, что эти аплодисменты еще долго слышали в гостиничном номере.
1: Елена так сильно аплодировала Киркорову, что заглушила звучавшую фонограмму.
2: Елена так сильно аплодировала Киркорову, что все даже поверили, что он хорошо выступил.
1: Что с него слетели все перья.
2: Что кровь из ушей пошла не только из-за его песен, но и из-за ее хлопков.
1: Елена так сильно аплодировала Киркорову, что с тех пор он стал именоваться «Хлоп-король».
2: Есть похожее, что с тех пор Филипп носит только хлопок.
1: Что выбило азбукой Морзе слово «стразы».
2: Что испытала хлопка-оргазм.
1: Елена так сильно аплодировала Киркорову, что ее смарт-часы засчитали ей тренировку.
2: Елена так сильно аплодировала Киркорову, что все заподозрили, что она имитирует.
1: Елена так сильно аплодировала Киркорову, что руки потом гипсовали по локоть.
2: Елена так сильно аплодировала Киркорову, что он позвал ее хлопнуть.
1: Что про нее уже начал шутить Юра из камеди. Вау.
2: Итак, эксперт по имени Макс, если я не ошибаюсь. Ну что, как тебе?
3: Не, прикольно. Давайте свою версию, а то, как говорится, я всегда жду, когда вы наконец-то победите, а то что-то зрители всегда побеждают. Был ли вообще случай, что вы побеждали?
1: Было вчера, я победил, кстати. Да, Макс.
2: Поэтому не победите мне здесь.
1: Давай, Йор.
2: Елена так сильно аплодировала Киркорову, что концерт Баскова пришлось остановить.
1: В соседнем зале?
2: Есть еще одна.
1: Да, давай еще.
2: Елена так сильно аплодировала Киркорову, а потом аплодировала по Киркорову.
1: По-киркоровски?
2: Да.
3: А еще варианты есть?
2: Есть, конечно. Елена так сильно аплодировала Киркорову, что людям по краям пришлось по лицу получить. Ладно, все, давай, выбирай уже.
1: Кто сегодня победил, Макс?
3: Не, ребят, зрители. Или слушатели, вернее.
1: Или слушатели, или зрители. Но точно не Юра Галоян. Мы поздравляем вас с победой, слушатели. Спасибо, что были с нами. Спасибо вам за ваши варианты. С вами сегодня был Юра Галоян.
2: Паш Чербуха.
1: Диджей Руслан и редактор Андрей. Мужчина хорошего путем. Дня. Пока-пока.
0: Реклама на Камеди Радио.
4: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданные при участии ПАО Банк ПСБ.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
6: Шапка, носки, еще шапка.
7: Мам, я на 2 дня еду.
6: Именно.
8: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: Эй, осталось каких-то 60 секунд, и снова ржака. Подожди чуть-чуть.
0: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая Лада у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? Лада Ларгус от 1 миллиона 417 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам Лада. Выбирать выгодно.
3: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
5: Казань брал, Астрахань брал.
6: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
7: Медицинская защита, задержка рейса, потеря багажа – все под контролем.
8: Красота-то какая, лепота.
9: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
10: Камеди радио.
11: Шоу «Счастливые люди» на Камеди Радио. На Камеди Радио.
12: Категория 16+.
13: Здравствуйте, ребята, с вами шоу «Счастливые люди» на Камеди Радио. Начинаем самый средний день в неделе. Это среда у нас. Какое получается? 14 октября.
14: Буду
13: рассказывать сейчас о том, кто здесь присутствует.
14: Тормози.
13: Средненький, не перебивай
14: меня.
13: Средненький ведущий. Иван Ермишин. Наш газ, как мы его называем.
14: Смотрите. Юр, слишком гундосишь. Понял? Да. Надо чуть-чуть дать драйва.
13: Давай.
14: Смотри, сейчас человек едет, понял? На машине свои лады, как это сейчас? Лада Искра. Понял?
13: Да.
14: Газ в пол нажал, ага. Ты скажешь: здорово!
13: Вот, наш южный газ, преимущественно метан из него выходит, Иван Ермишин. А кроме это того, я. Еще один Иван у нас имеется, это Иван Багзин, наш диджей, а также редактор Александр Юрьевич Бордик.
14: Ну и, конечно же, наш Юрчик Галаян тоже здесь, он у штурвала, хоть и штурвал происхождением из Голландии.
13: Да, гундосы нос корабля, называйте меня сегодня так, что будет в первом часе новости. Далее.
14: Дальше. Расскажи, что будет, я не знаю.
13: Дмитрий Иванович Лже будет, прикол. Да, у нас будут исторические личности под нашим историческим, юмористическим микроскопом. Мы будем разглядывать разные факты из их жизни, и некоторые факты окажутся лживыми. Познавательная история и, кроме того, юмористическая. Поэтому начинайте свой день вместе с шоу «Счастливые люди» на Камеди Радио. Ключ на старт.
10: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
15: Гарик Мартиросян, встречайте.
16: Кастинг на шоу «Конфетка». А мы, в принципе, уже закончили. Я вижу, остался последний участник.
17: Здорово! Ты конфетка!
16: Ну, можно и так сказать, а что?
17: А что, волосата такая, на пол упал, что ли?
16: Что вы несете? Давайте уже петь.
17: Так, все, смотри, армянин в шоколаде, давай. Ты, значит, играешь, я пою, я победю, я побеждать, я побеждун.
16: В первую очередь, представьтесь, мужчина, вы кто?
17: Я Игнат, я буду побеждать, я победитель, в принципе. Ты только скажи, конфетку у вас сосательная или реально люди попадают по-честному?
16: Честно все у вас.
17: Очень жаль. Что ж, школьная пора, овсиенка, понеслась.

0: Возвращаться пора. Ла-ла-ла.
1: Что?
0: Что? Классная песня, что-то перестал играть-то.
2: Я вам сейчас все объясню. Вы не приняты. До свидания. Нам такие песни в конфетку.

0: И смотри, я не...
1: Прощайте.
0: Подожди, я не Джастин Бибер.
1: В смысле?
0: Я просто всем скажу, как меня черный обижал. Ты смотри. Давай, вот. Песня про Прохора.
1: Какого еще Прохора?
0: Ну, ты в таком возрасте, ты знаешь этого Прохора точно. Поехали. Прохор. И... У Шаляпина есть заскок, чтобы все в шоколаде было. Он готов целовать песок за трехкомнатную квартиру.
1: Пам-пам-пам. Слушайте, как вас звали?
0: Игнат Метов.
1: Игнат, очень приятно и до свидания.
0: Что ты до свидания? Ты слышишь, это армянский грилеш в шоколаде. Давай, есть же классные песни, ну вот, давай.
1: Какие песни?
0: «Невесте графа де Лефер». Знаешь такую песню? «Невесте старого певца». Лишь 18 лет. В аптеках на Рублевке всей Виагры больше нет.
1: Слушайте, нет такого певца.
0: Есть!
1: Слушайте, это просто какой-то ужас.
0: Это я когда в «Тёще» снимался, написал.
1: Ладно, как вы вообще сюда добрались?
0: Как я добрался?
1: Да.
0: Как твои волосы.
1: В смысле?
0: С пересадками, ё-моё. Давай, вот, смотри. Шатунов.
1: Слушайте, вы...
0: Шатунов, да, нормально.
1: Какой Шатунов? Что вы несете?
0: А я хочу опять. Вот это классно. А я хочу опять.

0: год семьи. Вот поэтому. Все можно.
1: Что вы хотите спеть в контексте? Я сейчас реально охрану вызову.
0: Да подожди просто, будь как дубайская эскортница.
1: Что?
0: Потерпи немного, я тебе потом сумку куплю. Давай, вот, смотри. Марджанджа, Марджанджа. Швучинский. И... Марджанджон, Марджанджон, едешь ты где?
2: Я тут стоять, Китай-город, шлагбаум, домофон какой.
1: Слушайте, замолчите, все понятно уже.
0: Что тут глаз-то же? Ну давай.
1: Уходите, до свидания.
0: Так, подожди, давай играть.
1: До свидания.
0: Пожалуйста. Будешь на меня орать, я пожалуюсь в Росниндзянадзор.
1: Что это за организация такая?
0: Никогда не слышал про нее, что ли?
1: Нет.
0: Значит, хорошо работает. Поехали. Если с другом вышел в путь, песня такая веселая. Такая легкая. Поехали, раз, два, три, четыре.

0: празднуют лошкаря, когда твои друзья князья. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля.
1: Вы худший участник этого шоу. Вы заранее проиграли.
0: Вообще-то я Игнат, а Игнат с древнегреческого переводится как победитель.
1: Вообще-то с древнегреческого победитель — это Виктор.
0: Не знаю, только что Виктор за кулисами от Игната выхватил.
1: Так, до свидания, все.
0: Подожди, давай.
1: Охрана.
0: Подожди, секунду.
1: Вылезите, пожалуйста, мужчина из помещения.
0: Давай, в темно-синем лесу, и я ухожу. В темно-синем лесу, я ушел.
1: Точно?
0: Да, абсолютно точно, в темно-синем лесу. В темно-синем лес охренели мужчин, и уже даже нам угрожает Литва. Но ребята в совбез и заменили доктрину, и теперь мы повторяем радостно слова.

0: сейчас перестал опять
1: играть. Хватит!
0: Да классно же! Ну классно же было!
1: Все, до свидания.
0: Давай, вот есть Амирамов.
1: Какая песня?
0: Единственная его. И... Попу новую пришил, себе руку.

0: него. Филипп Бедросович теперь молодая.
1: Нормально вообще, нет?
0: Хорошо, ладно, давай так. Дай мне последний шанс.
1: Я не буду давать вам больше никакого шанса.
0: Ле шанс! Финаль!
1: Что?
0: Ле шанс финаль.
1: Что за ле шанс финаль?
0: Последний шанс.
1: Ну ладно, давайте последний шанс, уже 2:30 ночи. Все, последняя песня.
0: Облака.
1: Белогривые. Я больше ничего не буду играть.
0: Облака умеешь играть?

0: был игры лошадки. Будьте любезны. Лишился финаль. Жми.
1: Всем, кто ждет возвращения.

0: Если вы слышите какие-то голоса, расслабьтесь. Это мы. Камеди Радио. Камеди Радио.
1: Время новостей в шоу «Счастливые люди» на Камеди Радио. Здесь Александр Юрьевич Бордик. Саша, о чем новости?
2: Я расскажу о том, что теперь нельзя делать в Сан-Франциско.
1: Например,
2: есть предположение.
3: Даже в Сан-Франциско есть плохая вписка.
1: Вот, открывать армянский бизнес нельзя в Сан-Франциско. Возможно. Слишком много открыли, я имею в виду, что теперь нельзя делать.
3: Франциско сканер.
2: А все расскажу. Ладно, давайте начнем уже наконец.
4: Мы сильно наперед не загадываем. Счастливые люди!
2: Сан-Франциско запретили устраивать бои людей с роботами без лицензии. Калифорнийская спортивная комиссия отреагировала на недавний поединок человека с 80-килограммовым роботом и официально потребовала от организаторов прекратить подобные мероприятия без разрешения. В предписании мероприятия назвали несанкционированным боем человека с гуманоидным роботом в клетке. Если организаторы снова проведут такой бой без лицензии, им уже может грозить уголовная ответственность. При этом поединки роботов друг с другом, судя по всему, пока никто запрещать не собирается.
3: То есть там роботы дрались с людьми?
2: А ты не видел этот ролик?
3: Нет.
2: Это потрясающе. Они сделали копию того самого гуманоидного робота, как из Терминатора.
3: Ага.
2: И вот он, конечно, там втащил мужичку. Вот прям реально.
3: Мужик проиграл?
2: Ну, конечно. Не-не-не. По-моему, все-таки победил. Ну, потому что робот туповат пока, Юр.

0: тебе должно быть это знакомо.
1: А мужик должен быть очень мягкий.
0: Нет, но
1: тебе должно быть это знакомо, Саша.
0: Спасибо. Но мужику прилетело от робота так, что он сильно повредил руку, и там прям, то есть месилово было...
2: Слушай, нечестно же, надо дробовик дать мужику.
1: Так честно, сколько лет до этого?

0: В случае, что с человеком, что с роботом, один метод: либо задушить, что с роботом не получится, либо взять в руки сайгу. Но, тем не менее, какой-то момент справедливости в этом присутствует, потому что мы роботам очень сильно навредили за свою жизнь. Давайте ко второй новости перейдем.
1: А вторая новость удивительная, потрясающая. Там глава ФНС сказал, что россияне разбогатели за последние 4 года. Число получающих свыше 200 тысяч рублей в месяц возросло с 1 740 000 в 2022 году до 3 900 000 человек. Еще 11 600 000 россиян зарабатывают от 100 до 200 тысяч рублей в месяц.
0: Хотелось бы отметить, что в Москве проживает примерно 16 миллионов человек. Напоминаю вам, по статистике Москву. По Москве статистику закончили, так сказать. А остальные регионы, подтягивайтесь, ребята.
1: Нет, ну подожди, давай прям проверим эту статистику без относительно цифр. Вот, Юр, вот ты вот за последние 4 года как себя чувствуешь в финансовом смысле? Подрос немножечко, окреп, набрал жирку, так сказать.
0: Все эти определения: подрос, окреп, набрал жирку, можно адресовать моим детям и жене.
2: Мне-то
0: куда
2: это
0: инвестируется?
2: Мне еще подходит.
0: И Ивану Ермишину, куда инвестируются основные средства. А я никакой разницы не ощущаю. Вот на самокате до работы добрался очень хорошо.
2: Вот так скажу, я стал чуть побольше зарабатывать. Mm-hmm. Но я и работаю, как папа Карло.
1: А как, папа? То есть ты буратину стругаешь?
2: Типа того.
1: Рубаночку машешь?
2: 24/7 я своим рубанком орудую.
0: У него доп. Работа на плотницкую фабрику устроился.
2: Но не могу сказать, что я стал богаче. Я просто стал чуть-чуть больше зарабатывать. Но я и тратить стал чуть больше, потому что все стало дороже.
1: Слушайте, а вот на ваш взгляд, вот прям чтобы богатый человек. Это сколько надо в месяц?
2: Да, миллион.
1: Миллион в месяц, и ты прям богатый?
2: Ну, это хорошие деньги.
0: Я все зубами измеряю.
2: Не, я объясню,
0: два импланта можно поставить.
2: Я объясню, почему миллион в месяц. Короче, просто получится так, что ты сможешь инвестировать достаточное количество денег, чтобы через несколько лет у тебя миллион в месяц был пассивно.
1: Ваня, ты как женщина с Патриков. Извини, пожалуйста.
0: Так и хочется.
2: Нет, но миллион в месяц...
0: Одолжить денег.
2: Нет, миллион в месяц... Я не говорю, что каждый должен зарабатывать миллион в месяц. Я говорю, миллион в месяц – это богатый человек.
0: Ребята, новости на этом завершены.
3: Шоу «Счастливые люди».
2: Если кто-то может платить не миллион в месяц, найдите меня, я согласен.
0: Дальше у нас будет Дмитрий Иванович Лужи. Рассматриваем исторических личностей. Погнали.
3: Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Алексей Стахович на сцене.
2: Иногда странно за технологиями смотреть, как они схлестнулись просто вот в эпохе в какой-то, в одной. То есть я видел, как ехал курьер Яндекс.Робот, и ему навстречу бабка. И они просто остановились, как в вестерне. Бабка его сканирует, робот ее сканирует. Бабка делает шаг в сторону и говорит: «Проходи, милок». И робот поехал. Бабка шарит. Будет восстание машины, ее кто тронет. Нас вот очень-очень высокие требования к сервису. Как только что-то вот классное у нас появляется, мы вообще, ну, лично я как-то быстро привыкаю к этому, вообще это не ценю. К примеру, в Москве самое красивое метро в мире. Это общепризнанный факт, да? Самое красивое метро. Иностранцы приезжают с экскурсиями смотреть, и со стороны так странно всегда это выглядит, когда китайцы ходят по Маяковской такие... И русские просто мимо такие: «Ну да, дворец под землей, что ты хотел? Что тебя так удивляет?» У нас очень высокие требования. Я помню, как, вот смотрите, 3 года назад, как мы кошмарили бедных курьеров, выходцев из Средней Азии, которые приехали, по карте не ориентируются. Мы заказывали еду и просто вот это смотрим, такой: «Ты куда пошел?» Ноль спуска сразу в службу поддержки. «Где ваш курьер? Мои холодные роллы остывают!» Сейчас. Еду только заказал, она уже у двери. Я серьезно говорю, кыргызы – самая технологичная нация, проживающая на СНГ. Это не сарказм, я серьезно. Кыргызам респект, самые технологичные. Не, если есть сомнения, вы вообще велосипеды их видели? Я смотрю, такой: «Это что за чудо техники? Ты мотор сам туда прилепил?» Русский курьер на самокате ногой вот так вот делает. Кыргыз, безумный Макс, дорога ярости просто. Дрифтует в очках. Еще 3 года, и кыргызы изобретут телепорт. Только там звук будет не такой, как мы привыкли в фильмах, типа «вум» или там «юм». Будет такой звук: «И». Заходишь на фудкорт, там просто «и». Ты такой: «Вот она, молниеносная доставка». Единственное, что сейчас меня пугает, чему я никак не могу привыкнуть, это голосовые помощники, виртуальные помощники. Я в офис какое-то время ездил в один и тот же период времени, и мне в какой-то момент Алиса говорит: «Вы собираетесь в офис заказать вам такси?» Я такой: «Что?» Такому не хочешь сказать: «Алиса, отмени такси». Хочешь сказать: «Товарищ майор, можно я никуда не поеду? Не надо следить за мной, пожалуйста». На каждом сайте есть виртуальные помощники, на госуслугах это Макс. Ни хрена тип не знает. Просто ноль информации. Ты у него что-то спрашиваешь, ощущение, что он скажет: «Блин, брат, я по блату через Алису устроился, если честно. Сорян, я позвони лучше там в МФЦ куда-нибудь сгоняй». Мой любимый — это с РЖД, виртуальный помощник РЖД. Знаете, как его зовут? Валера. Ему не хочется написать: «Валер, я не могу билеты в личном кабинете найти». Ему хочется написать: «Валера, что за фигня?» Чтоб он сразу такой: «Понял, пардоньте». Валера не помощник, Валера попутчик. Со стороны такое ощущение, что я что-то проплаченный монолог. Тут вышел, хвалю, тут все классно у нас технологии. Не думайте так, если так у вас возникло ощущение. У меня вот рядом с моим домом зарядная станция для электрокаров. Знаете такие, да? А я сегодня с утра мылся и поливался ковшом. Ковшом! Потому что у меня в доме плановое отключение горячей воды. В чем план? Горячей воды нет. Мне прям хочется прийти в Мосводоканал, как на электробусе, написать: «Это 2023 год. Очнитесь! Не знаете, как исправить? Спросите у кыргызов!» У меня это все, народ. Большое спасибо. Пока!
0: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: Камеди Радио. Камеди Радио.
1: Итак, ребята, сейчас будет исторически познавательная рубрика. Называется она «Дмитрий Иванович лжет». Зачем мы это делаем? Мы берем какую-то историческую личность, очень известную, крайне известную, рассказываем о ней факты, но кто-то из нас лжет. Вот нужно нам будет нашей компании и распознать врунишку и выяснить, какой факт правда, а какой нет. Начинаем.
2: Жена говорит, что я веду себя как баба, но я не обижаюсь. Я... просто делаю выводы. Счастливые люди.
3: Ну что ж, давайте окунемся в удивительный мир Древнего Рима. И сегодня у нас на рассмотрении Юлий Цезарь, выдающийся полководец, выдающийся политик, выдающийся писатель. О нем известно очень много фактов, но среди них есть и такие, которые могут удивить даже тех, кто хорошо знаком с его биографией. В нашем конкретном случае, в случае шоу «Счастливые люди», эти факты могут быть выдумкой от буквы «А» до буквы «Я». Но давайте проверять. Начну с себя. Я предложу вам к рассмотрению факт про Юлия Цезаря, что он вот при всей своей любви к пышным зрелищам, вы знаете, да, он пытался бороться с чрезмерной роскошью. Вот захочет древнеримский Юрий IV устроить пир.
1: Юрий IV, так меня еще никто не называл.
3: Да, ну, я к примеру говорю, да, вот захочешь устроить пир в Древнем Риме, Цезарь тебе ограничит количество дорогих блюд. Захочешь купить новое одеяние, Цезарь тебе ограничит законодательно ткань, ценность, так. Ценную ткань. Вот таким образом он пытался сдержать социальное расслоение.
1: Это уже новое определение рождается. Иосиф Виссарионович.
3: Цезарь.
4: Неплохо.
3: Да, короче, мой факт, что он ввел строгие законы против роскоши.
1: Короче, был аскетом очень
3: Нет,
1: страшно.
3: Сам он не был аскетом.
1: Сам не был.
3: Сам не был аскетом. Он просто ввел, чтобы вот
4: он делал сдерживать... что по кайфу.
3: Он сам делал что по кайфу, но всем остальным говорил поскромнее.
1: Очень знакомая ситуация. За закон против роскоши. Так. Ну, в соседней там одной стране существует. Так, Иван, ваше мнение?
4: Вранье.
1: Обоснуйте. Одним словом здесь, Иван, не обойдешься.
4: Цезарь. Жил, да. Чтобы по кайфу было. Захотел Клеопатру, так. Поехал, взял.
1: Захотел Галлию, поехал, взял.
4: Поехал, Астериксу, Обеликсу проиграл.
1: Но с кайфом, брат.
4: Но с кайфом, и поэтому он такой, я хочу, чтобы у меня все римляне, даже римский Корсаков, все по кайфу было.
3: Есть римский Корсаков, есть византийский Корсаков.
4: Да, да, да.
1: Ереванский Корсаков.
4: Я хочу, чтобы...
1: В федеральном розыске до сих пор.
4: Чтобы каждый римский Корсаков с кайфом жил, и он так всегда делал. А его потом зарезали.
1: Да, да, да.
4: Чтобы всем по кайфу не было.
1: Смотрите, учитывая, что Цезарь был мужчиной очень амбициозным и крайне эрудированным и интеллектуально развитым.
4: Кроссворды хорошо гадал, да?
1: Очень хорошо. Кстати, он мог писать, одновременно читать, еще
4: диктовать. Но получалось чушь и ничего не понимал.
1: Фигня получалась полная, но мог. Вот. Мне кажется, что его за это и зарезали, за то, что он ограничивал в роскоши других бизнесменов, олигархов. Вот. А Римнефть он передал потом в госуправление.
4: Смотри, Юр, смотри, я тебе секрет открою. Я как в своего рода Цезарь. Я тоже. Вот я, например, могу открыть пиво зубами, правда, потом весь рот в крови.
1: Вот. Поэтому мне кажется, что это правда. Александр Юрьевич, я вам верю. Давайте нам все-таки настоящий ответ.
3: Ну что же, действительно, я хочу обратить ваше внимание, что Юлий Цезарь в Древнем Риме абсолютная правда ввел строгие законы против роскоши. Он очень любил пышные зрелища, как я говорил, но пытался бороться с чрезмерной, Юр, роскошью, именно чрезмерной. То есть ты можешь жить и чувствовать себя зажиточным римлянином древним, да. Но вот так вот, чтобы стол ломился от черной икры, чтобы на тебе были самые дорогие ткани, такого не было.
1: Мы армяне почему переехали? Они наши ремонты видели.
4: Лепнину? Нет.
1: Да, ребят, мы продолжим. Дмитрий Иванович, оставайтесь с нами.
0: Реклама на Камеди Радио. автосервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фитсервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
5: Хоромах своих. Аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
6: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса — это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
7: Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины Виатти. Всегда кстати.
8: Психолог, который привык решать все разговорами.
9: Ко мне можно с тревожностью.
8: Попадет туда, где нужно ответить.

0: отвечать за базар.
1: Я псих, ты врач, работаем.
0: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в законе». Сегодня в 8 вечера на ТНТ.
2: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки Тэнк Ора Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
3: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
4: А мы к ним готовы. Фандэй – яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
3: Фандэй – для всей семьи.
4: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
5: Эй, еще 3 рекламных ролика, а потом как захохочем.
6: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
7: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
8: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
9: Моторное масло «Дженерджи» защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: LG Energy значит настоящий друг.
1: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
2: Встречайте, Оля Малащенко.
3: Так, что ж, хобби нашла себе. Представляете, классно, слежу за мужской самооценкой. Офигенно, в базе высокая, заметили? Просто. Девчонки, кстати, ну это у нас просто низкое, у мужиков нормальное. И, слава богу, у меня брат младший есть, ему 16 лет. Я на нем все чекаю про мужиков. И мы недавно с ним едем в такси, я смотрю, он что-то гуглит с умным видом. Думаю, дай посмотрю, что гуглит. Знаете, что он гуглит? Можно ли купить государство? Я говорю, тебе мама на обеды сколько дает просто? Меня просто хватало на пиццу эту сраную, поняли, которую как будто кошка блеванула, вот на эту. Кошмар. Я думаю, может быть, какой-то сбой во вселенной произошел, что у меня брат гуглит, можно ли купить государство где-то в другом конце света. Илон Маск гуглит Илон и Илона. Одно и то же имя. Только так. Кошмар. Мне обидно стало, честно, потому что я свои запросы в гугле посмотрела. Дайте-ка мне, куда делся мистер Кредо? А что, неинтересно вам? Во сколько лет становится милфой в гугле? Что? Сколько человек в группе «Чай вдвоем»? Ну, слушайте, тоже. Блин, и мне так обидно, ну почему так? Знаете, почему я подумала, что молодежь сейчас с детства все что угодно может загуглить? У нас с вами такого не было. Все, что знала я, зависело от того, насколько начитаны мои родители. Понимаете, все, что говорит батя, истина в последней инстанции, да? Хотя я бы перепроверила, честно, что мне батя в детстве сказал, что если долго смотреть на цветок куриная слепота, можно ослепнуть, знали? Я всю жизнь видела этот цветок вот так. Ну, то есть на сварку смотрела, ноль вопросов. Классно, вся информация из детства. Вот здесь мы запоминали информацию, потому что мы ее добывали. Нельзя ее как-то так просто было получить. Ты либо у родителей спрашиваешь, либо в библиотеку идешь, да? Либо на практике проверяешь. Да? Что будет, если я руку в борщевик засуну? Мы вот так жили. Мы рисковали жизнью ради информации. Я матерные частушки до сих пор помню, понятно? Мне батя по пьяни включил. Я такая... Запоминаем с первого раза. Второго раза не будет. Я перед сном, как молитву, девки в озере купались. Вот тут. Вы поняли, да? Отношений нет у меня, все по-прежнему, ничего не изменилось. Но я что делаю? Я вообще эксперт в чужих. Я это обожаю, реально. Я недавно сижу с своей подружкой в кафе, ей звонит соседка, говорит, Ксюша, как только вы выходите из дома, в вашу квартиру парень приводит другую женщину, и прямо сейчас она у вас в квартире. Я говорю, поехали. Я не знаю, зачем я собиралась, видимо, чтобы драка. Я такая, Ксюха, Ксюха. Я не знаю. Она ему звонит. Она говорит, мне сказали, ты мне сейчас изменяешь в нашей квартире. Он говорит, нет. Она не сдается. Она говорит, сейчас приеду, проверю. Я клянусь, там пауза, секунд 15 на том конце трубки. Он такой, через сколько будешь? Мы приехали, он одетый полностью в пуховике в июне, на всякий случай, конечно. Думаю, нахрена ты предупредила? В чем суть проверки? Ну-ка, неожиданность максимальная, да? Застать врасплох, да? Например, ты ему при родителях, трахаешься с кем-то. И батя его такой, да. Вот, все. Две семьи выбила, страйк. Молодец. Думать надо. Ну, я понимаю, специально предупредила, не хотела застать, да, то, что не готова расставаться. Я уверена, даже если она без предупреждения приехала, там эта баба, знаете, как в детских прятках за шторкой стоит, у нее ноги торчат, робот-пылесос об них бьется, устраните преграду. Я вообще недавно исследование прочитала, что многие женщины не хотят знать, если им изменяют. Не хотят, чтобы не изменяли, а не хотят знать, если изменяют. Вот похлопьте к девчонке, кто хотел бы знать, если бы муж изменял. Честно. Да, вы бы хотели знать? Да? Ваш муж вам изменяет, вам полегче? Это ваше? Я не знаю, честное слово. Я не в курсе. Блин, я понимаю, потому что не готова расставаться. Лучше будет терпеть, понимаете? Нас потому что с детства приучили терпеть. Знаете, когда? Когда ты с мамой выходишь из дома, говоришь, мам, я писать хочу. Она говорит, потерпи, в гостях пописаешь. Вот ты едешь час, терпишь, тебя мочевой лопается, да? Потому что возвращаться домой плохая примета. А возвращаться обоз в слезах переодеваться... Такой приметы нет. Но я, знаете, что больше всего? Как мне нравится, как мужчины оправдывают свои измены. Я обожаю. Мне недавно друг говорит, Оль, за что? Если всю жизнь есть свинину, Она приедается. Я думаю, нифига. Так дело не в том, что одно и то же, да? Дело в том, что отсутствует коммуникация. Ты поговори со свининой. Ну, правда. Может, ты все время ешь свинину? Ты лизини свинину хоть раз. Может, свинина костюм медсестры наденет? Как ты договорись со свининой? Да-да-да. Но я, знаете что, я вот слежу за чужими отношениями, но я никогда с советами не лезу, если меня не спросили. У меня всегда есть, но я не лезу. Единственное, я не очень понимаю, как себя вести, если стал свидетелем измены друзей. Вот сказать? Вроде ты все время как будто крайний. Сказал ты крайний. Если потом не сказал, узнали, что ты знал, ты тоже крайний. Ты в любом случае теряешь друга, да? Поэтому я на опережение иду всегда. Я узнала, если я прихожу, говорю, нам нельзя больше дружить. Ты ненадежная, тебе даже парень изменяет. Я не... Занимайся там сама. Но это и не близкая подруга. Близкая подруга обязана сказать, я считаю. Да? Она не просто сказать должна, она праздник должна из этого сделать. Не так, что типа он тебе изменяет вот фотографии. Не-не-не. Он тебе изменяет вот его... Вот, пожалуйста. Сам он в багажнике, да? Иди послушай, как он фальцетом говорит. Я думал, это ты! Иди. Все, на этом все. Спасибо, что послушали.
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.

0: Камеди Радио.
1: Шоу «Счастливые люди» продолжается. Причем у нас сейчас продолжается и прикол под названием «Дмитрий Иванович лжет». В рамках этой истории мы берем личность известную, очень историческую. Сегодня решили рассмотреть биографию Гая Юлия Цезаря и найти какие-то интересные факты. Причем один из нас лжет. Вот выясним, кто же говорит правду, а кто привирает. Поехали.
2: О, какие люди нас слушают! Счастливые люди!
1: Очередь Ивана Ермишина.
3: Так, ну мой факт, он интересный. И на злобу дня, что актуальный по сегодняшний день. Значит, факт о Юлии Цезаре. Он был хоть и амбициозным, хоть и грозным, крутым, но он был закомплексованным из-за одной конкретной детали своей внешности.
1: Нос.
3: Греческий, но греческий профиль, это было величественно. Это ему нравилось. Лысина.
1: Так.
3: Вот из-за чего он комплексовал. И очень сильно в моменте, когда разрешили ему венок носить на постоянке, он очень сильно обрадовался, потому что перед этим он зачесывал волосы всегда вперед, чтобы лысину скрывать.
1: Вот такой
3: интересный факт. Получается, что человек Галлию завоевал, а из-за лысины комплексовал.
4: Абсолютная правда. Я верю, да. Потому что я могу себе представить Цезаря исключительно в венке. Да, ну, то есть его запечатляли на монетах, на каких-то других, на амфорах. Всегда в венке. Да, вот...
1: В бане на Воришком шоссе.
4: Я прическу его не представляю, понимаете? А значит, скорее всего, ну, то есть с этой прической были определенные проблемы. И поэтому я считаю, что Ванин... Факт действительно существовал.
1: Друзья, а я хотел бы обратиться к современной, вернее, античной скульптуре. На какую не посмотришь, везде мужчина изображен с роскошной шевелюрой. И я, честно говоря, припоминаю, видел несколько скульптур Гая Юлия Цезаря, и там он вполне себе лохмат. Поэтому я, Иван, не склонен верить вашим вот этим всем проискам, а лавровый лист он носил.
4: Чтобы не Ваня.
1: Да.
3: А чтобы если его в котелок окунули, бульон получился.
1: Да. Ой, то есть столько дел, из дома вышел, он на собрание в шапке приходил.
3: А ты думаешь, он лавровый лист на голове носил?
1: Да, не успел голову помыть. Поэтому мне кажется...
3: Лавровый лист на голове носил, я тебя спрашиваю?
1: Носил лавровый лист на голове.
3: Не пальмовую ветвь?
1: Не пальмовую ветвь дали режиссеру фильма про Цезаря в Каннах. Вот, поэтому я уверен, что это вранье, и у Цезаря была потрясающая шевелюра. А если не была, то паричок, я думаю, мог носить мужчина, мог позволить себе. И тогда волосы тоже продавали дорого.
3: Тогда клей придумали же для лысины.
4: Да, знаменитый.
3: И корягу тогда придумали. Как она? Корега, вот это, знаете, клей для зубных протезов.
1: Да, то, что нам, всем бюджетникам впереди, стоит освоить. Итак, Иван, давайте правду.
4: Ну и ко всему прочему, да, есть еще народное средство. Если лаврушечку знаешь поносить на голове, то волосы лучше растут. Фолликулы, так сказать, заряжаются.
3: Вот. Пришло время ответить про фолликулы.

0: Цезаря. Так. Действительно, он был лысеньким, он комплексовал. Это описывал древнеримский историк Светоний в жизни 12 Цезарей.
1: Я думал, Светоний в жизни Игорь.
0: Поэтому Юра, то, что он был волосатый, лишь подчеркивает то, что у него был комплекс, и он просил лепить его с волосами. И он говорил, волосы мне не только на голове, под юбкой тоже приделайте. Пусть все видят.
2: Светоний источник.
1: Какая тупость.
0: Светоний духий.
1: Да. От кого, говорит, ребенок? От Светония духи, что ли? Знаем мы этого мужчину. Ребят, мы продолжим обсуждать этих лысых античных мужчин. Но у нас тоже в управлении было достаточно, поэтому оставайтесь вместе с Камеди Радио. Юлий Цезарь под прицелом.
3: Камеди Радио.

0: Это шоу «Счастливые люди» на Comedy Radio. Сегодня с нами Иван Ермишин, также Александр Бордик, Юрий Галоян и Юлий Цезарь, которого мы сегодня очень внимательно обсуждаем под эгидой прикола Дмитрия Ивановича Лже. Александр Бордик уже высказал, рассказал свою легенду о Юлии Цезаре, она оказалась правдивой. Иван Ермишин тоже рассказал, что Цезарь был лысый и жутко этого стеснялся. Теперь моя история. Послушаем, поехали.
1: Жена съехала, зато мама осталась. Мамочка!
0: Напомню нашим слушателям, что Саша рассказал о том, что Цезарь вводил налоги на богатство и
2: против роскоши
0: ограничивал богатых людей в их образе жизни. Возможно, за это его потом и на Сенате немножечко ударили.
2: Наказали
0: острым предметом.
3: Пирнули.
0: Иван, слово-то какое некомфортное. Иван Ермишин рассказал о том, что Цезарь был лысым, жутко этого стеснялся, это казалось правдой.
3: Он лысел, не лысым, лысел.
0: Да, Иван Ермишин, который недавно

0: Вернулся из клиники по пересадке. Кстати, хорошо, идет тебе.
1: Ну,
0: очень.
1: Да.
0: Моя история. Смотрите, Цезарь, мы знаем, что античные мужчины очень-очень следили за своей внешностью, да, потому что отправлялись они в долгие походы, и там оставались совершенно без женщин.
2: Угу.
0: Носили они достаточно короткие тоги, из-под которых выглядывали античные клинки.
2: Угу.
0: Ага. Да. И некоторые из них были поражены коротким мечом, насколько мы помним из истории. Да и сам Цезарь.
2: Нет, да и да.
1: Не понял, что поражены коротким мечом?
2: Не бери в голову.
0: Римляне воевали короткими мечами.
2: Юра себя топит сейчас.
0: Ну. Нет, не топлю. Почему? Римляне действительно воевали короткими мечами, и это было их боевое преимущество. Александр Юрьевич, только человек, разбирающийся в истории, не даже собрать. 100%. Да. Так вот.
2: Главное не размер клинка, а умение пользоваться.
0: Да. Так вот, Юлий Иванович Цезарь, как я бы его назвал сейчас.
1: Юлий Соломонович.
0: Юлий Соломонович Цезарь.
1: И этому его никто не учил.
0: Который ставил новеньким римлянам двойки в основном. Имел свойство брить ноги.
1: Брить ноги.
0: Брить ноги, проходить процедуру эпиляции.
1: Ага.
0: Потому что считал, что хороший мужчина в жаркую погоду должен уметь блеснуть бедром.
1: Ага.
0: А то и каким-нибудь какой-нибудь другой части ноги.
1: А как именно он брил ноги? Как эпиляция это происходило? Он над костром прыгал?
0: Он брал очень острого раба.
1: Ага.
0: И брил свои... Примерно... Так Иваныч из соседней деревни бреет демографию в поселке. А Цезарь реально брил ноги, они у него были гладкие. Он считал, что мужчина, который выходит на прогулку в коротком платьице, как из той самой песни, должен иметь красивые ноги.
1: А ты стоишь на берегу в синем платье, да?
0: Да-да-да.
1: И всем то, что ты Цезарь, наплевать.
0: Да-да-да.
2: Я считаю, что чушь собачья.
1: Согласен полностью. Это бред полный.
2: Ну да, потому что, ну что значит, коротенькие тоги могли быть у воинов, но у властителей я не могу себе представить сенат в виде ночного клуба, знаешь, где курсистки заседают.
1: Вот.
2: Ничего подобного. Нет, там все в приличном виде, там тоги были длинные.
1: Я могу сказать еще, добавить, потому что Цезарь в последние годы своей жизни был немножко параноиком, постоянно давал людям, у него были пробы, кто еду пробовал и все такое, он боялся покушения на себя. И, соответственно, с лезвием, с острым, поднести кого-то, подвести к артерии к своей, я думаю, что он не хотел.
0: Не, сначала бруту побрите, посмотрим, как на нем будет это лезвие
1: и плюс,
0: работать.
1: Как бы там лезвием-то можно не только убить, можно же еще и унизить.
0: Итак, ребята.
1: А Клеопатра сама себя, так сказать, наследника не родит.
0: Рассказываю, это абсолютная правда по преданию того же самого Светония, который почему-то следил за Цезарем и по волосам в основном специализировался. Действительно, Цезарь не только регулярно брился и стригся, но и делал эпиляцию. В Древнем Риме это было распространенной практикой среди мужчин, тем более, когда они ходили в термо, и в термо держали таких специалистов.
1: Эпиляция-то где, на ногах была?
0: Ну, естественно.
1: Там прям написано «ноги».
0: Написано
1: ноги. Мы не верим тебе.
0: Ребята, нам пора двигаться дальше.
3: Реклама на Камеди Радио.

0: счастливых. Заберите карту от Эльсин на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
2: Пароль
3: ВТБ для бизнеса.
2: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
3: А второе?
2: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: ОККО представляет.
5: Три недели состава гонит с утра до ночи. Войска.

0: Простые военные учения.
1: Главный сериал года «Вокка».
2: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
3: Я про это написать хочу.
1: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только «Вокка». 18+.
4: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
5: Он мой номер один, моя половина.
6: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
7: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
8: Камеди-радио. Камеди-радио. Мы как мороженое на двух палочках. Можем позволить себе немножечко лишнего.
9: Камеди-радио. Камеди-радио.
10: Шоу «Счастливые люди» на Камеди-радио. На Камеди-радио.
11: Категория 16+.
12: Здравствуйте, люди. Здравствуйте. Приветствую всех. И всех, кто делает эпиляцию в том числе. И на ногах. И на других частях своего тела.
13: Не приветствуем мы.
12: А вы, люди с идеальной обтекаемостью, мы вас приветствуем даже не в сезон. Все равно следите за собой. Потому что мы за то, чтобы всегда люди оставались красивыми. Вот Иван Ермишин, один из самых красивых людей нашего эфира здесь.
13: Здравствуйте, ты не получится меня задобрить. Мы, если вы не девушка и делаете эпиляцию, не надо сюда слушать.
12: Хорошо.
13: Выключите радио.
12: Также на втором месте по красоте, забыл, как тебя зовут, Александр Юрьевич Бордик, наш редактор.
13: И человек с очень неординарными вкусами для армянина, Юр Галоян.
12: Да, также Иван Багзин. Угадайте, что у него самое бритое. Ну вот, уже подгоняет нас. Что будет во втором часе в шоу «Счастливые люди» на Камеди Радио? Новости обязательно. Также дайджест от Александра Бордика. И любимые факты Чаушеску. Это от Ивана Ермишина. Он зачитывает факты из интернета, а мы их обсуждаем второй час на старте. Погнали!
9: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
14: На сцене Костя Бутусов и Никита Никитин.
15: Случай в одной из российских поликлиник. Под ваши аплодисменты.
16: Ну, рассказывайте, что у вас случилось?
15: Да вот ездил в Абхазию, там в ледяной реке 5 часов купался. Меня течением, как об камни, шибануло. На берег выбрался, на меня барс напал, всю спину в клочья. Проснулся в какой-то ветеринарке, меня ржавым шприцом колят. Вот, видимо, там меня под кондером и продуло. Кашляю уже 2 недели.
16: А кашель какой? Сухой, влажный?
15: Ну такой, как смех пенсионерки на концерте пельменей. О, вот такой.
16: Слушайте, ну это может быть все что угодно, вам нужно КТ делать.
15: Давайте на завтра запишемся.
16: Ой, вы знаете, у нас запись только через месяц.
15: О, а можно платно?
16: Ну, 14 200.
15: Ну так бы и сказали, что нельзя. Ну месяц это очень долго.
16: Ну, можете мазок сделать.
15: Это поможет?
16: Не поможет, но время скоротаете.
17: Тук-тук-тук. Константин Степанович, здравствуйте.
18: Здравствуйте.
17: Это, так сказать, вам. Будьте здоровы.
16: Спасибо.
17: Пожалуйста.
16: Спасибо.
17: Скажите, пожалуйста, а можно меня завтра на КТ записать?
16: Конечно, можно, конечно. Держите талончик, пожалуйста.
17: Все, до завтра.
16: До завтра.
15: Извините, а? Молодой человек, а вы как без очереди влезли? Вы пенсионер, инвалид или этот? Хнарь наглый. Я не понял, вы как его записали?
16: У человека серьезный случай.
15: О, настолько серьезный, что он вам в пакете, наверное, свои легкие принес, да? Записывай меня тоже.
19: Ток-ток-ток. Здравствуйте, здравствуйте.
17: Здравствуйте.
16: Василий Васильевич, а что это к нам привело самого депутата горсовета?
15: А вы вовремя, Василий Васильевич, я тут вот этих двух за жопу схватил.
19: Ох, я тогда попозже зайду.

0: подождите. Я не в этом смысле. Я... Что у них коррупционная схема здесь?
1: Так, ну, значит, приходите ко мне, запишу вас где-нибудь через месяцочек.
0: Месяц? Я хоть что-то сегодня могу сделать?
2: Ну, я вам предлагал мазок сделать.
0: Себе сделай, блин.
1: Собственно, я чего пришел-то? Мы выбираем лучшую областную поликлинику.
0: Это точно не это. Точно. Хотя бы потому, что мы все без бахил сейчас стоим.
1: Так, непорядок.
2: Василий Васильевич, ну бредит человек. Вот же мы, в бахилах. Да вам.
1: А, да-да-да, вижу. И в бахилах все. Молодцы, хорошая поликлиника.
0: Василий Васильевич, вы-то куда? У вас же даже на предвыборном баннере написано «Нет коррупции».
1: Да это какие-то хулиганы написали. Я здесь ни при чем.
3: Здравия желаю, капитан Волков.
0: Капитан! Слышали? Я последний раз так менту радовался, когда Дукалица на гранате подорвали, а я его вечером в торговом центре увидел. Капитан, вяжите этих взяточников, они тут друг другу пакет суют.
3: Пакет? Слушайте, у меня дело посерьезнее. Чей там кадиллак припаркован на инвалидном месте?
4: Это не мой, я патриот, у меня хунцы.
1: Ну, что же вы. Там же инвалидное место чуть-чуть правее.
3: Точно, там же это, на нем стоит ржавая Нива, да?
1: Да?
3: Вот ее тогда и это, эвакуируем.
0: Капец, это я еще не уеду отсюда теперь. Нормально я так в бесплатную клинику сходил.
3: Извините, а вы случаем не директор машиностроительного завода? Так. Антон Геннадьевич?
4: Да, это я.
3: Слушайте, там у меня в вашем колледже сын троечник учится. Угу. Можно как-то сделать, чтобы он из троечника четверошником стал? А это вам.
4: Ну, что-нибудь придумаем?
0: Гля, круг замкнулся. Эта собака и на КТ записалась, и с пакетом осталась. Я понял, как здесь все устроено. Давай мне пакет, я на КТ запишусь.
4: Да без проблем, только что вы можете мне предложить?
0: В плане?
4: Ну что, у вас есть, чего нет у меня?
0: Кашель.
4: Не надо мне ваш кашель. Вот есть компьютер, у меня компьютерный класс, а то это пока просто класс. Можете помочь?
0: Не знаю.
1: Ну, я бы помог, конечно.
4: Василий Васильевич, спасибо, это вам.
1: Ох, давайте только так сделаем. Я вам один компьютер подарю, а по документам напишем, как будто 10. Можно?
3: Ну, конечно, можно. Кто ж вам запретит? Антон Геннадьевич, можно на секунду?
4: Так.
3: Смотрите, у меня у вас в колледже сын четверошник учится. Вот. Можно сделать как-то так, чтобы он с красным дипломом закончил? А это вам.
0: Ну, остановитесь, ну хватит. Этот пакет ходит по рукам быстрее, чем аж кудишка у малолеток. Ну, я простой человек. Я не могу легкие из-за вас...
5: Врача! Врача, быстрее!
1: Так вы же врач!
5: Так вы же меня сюда за пакеты поставили! Я только на КТ умею записывать!
1: А вы что, не понимаете, если он умрет, тут такой скандал будет! Ну делайте что-нибудь!
4: Мужик, пожалуйста, мужчина, не умирай! Мужик, это вам!
0: Опа! Повелись! Вот, теперь пакет у меня! Сейчас посмотрим, из-за чего тут вся эта возня. Что тут у нас? Колбаса, конечно, колбаса у нас. Шоколад. Кофе сублимированный. Водка Довгань. Так это ж мой пакет. Я его в 91-м году гаишнику сунул. Это он сколько по рукам ходит? Это получается, с меня вся коррупция началась. Это получается, я нулевой пи***ст. Я тебя породил, я тебя и уничтожу.
6: Вот так обычный мужик победил коррупцию. Но на один день. Ведь на следующий они купили новый пакет.
7: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.

0: Камеди Радио. Мы популярнее Словении.
1: Друзья, это шоу «Счастливые люди» на Камеди Радио. Новостной теплоход пристал к нашему берегу. И сейчас совсем скоро он бросит якорь. Это Александр Юрьевич Бордик. Саша, что у нас там под килем?
2: Я расскажу о том, как определить умную женщину среди многих других. Провели исследование. Это не мои какие-то
1: чаще
2: изыскания.
1: Чаще всего это мать жены. Ну ладно, давайте
3: она
1: проверим.
3: Мы ставим будильник на 7, чтобы проснуться в 9.
4: Ну или в 9:30. Счастливые люди, счастливые люди.
2: Ну что же, ученые провели исследование и выяснили удивительный факт. Девчонки, двигайтесь ближе. Жир на бедрах и ягодицах делает женщин умнее. Женщины с тонкой талией и выраженными бедрами показали более высокие результаты в тестах на умственные способности. Их дети тоже оказались успешнее в таких испытаниях. Ученые объясняют эту связь тем, что жир на вышеперечисленных местах не просто запас энергии, а хранилище жирных кислот, которые необходимы для развития мозга. Более того, у матерей и подростков с такими пропорциями обнаружили защиту от когнитивных нарушений, которые связаны с ранним материнством. Исследователи предполагают, что именно поэтому мужчин эволюционно привлекают подобные фигуры. Выраженные бедра и тонкая талия могут служить сигналом о запасах веществ,
1: опа,
2: важных для развития будущего потомства.
1: Вот я всегда смотрел и понимал, что госпожа Самойлова очень умная женщина.
2: А ты смотрел на Самойлову?
1: Да, смотрел. Видел.
5: Мне в Самойлове...
2: А жена, значок, говорит тебе...
5: Мне знаешь, что в Самойлове больше
1: говорит,
5: всего нравится?
1: На, посмотри.
5: Спросите меня, что тебе в Самойлове больше всего нравится?
2: Что тебе в Самойлове больше всего нравится?
5: Джиган.
1: Да, он в ней самый жирный. И напитанный кислотами.
5: Он единственный, кто из них стрельнул.
1: Ой, какой ужас, какой ужас.
5: Смотри, все правда, 100%. Потому что, как говорится, если есть за что щипнуть... Значит, с мозгами все в порядке.
1: И чего обнять.
5: Конечно.
2: А где рифма? Ты так хорошо начал по-политично.
5: Если есть за что щипнуть...
1: Значит, есть куда...
5: Значит, можно бабу пнуть. Я не знаю, вот такая...
2: Какой кошмар ты говоришь.
5: Ты просил рифму, ты не просил, чтобы хорошо получилось.
2: Я хочу, чтобы получилось хорошо.
1: Значит, есть куда легнуть, Саш.
5: Нет, если есть за что щипнуть...
1: Значит, есть куда макнуть.
5: Надо там ее загнуть.
1: Ну, это... Ладно. Деревенская присказка отдельно пойдет.
5: Слушайте, тут, знаете, я не Алексей Ильин. Я не умею стихи хорошие
1: читать. Поэтому следующая новость.
2: А следующая новость уже про долголетие. Поговорив про здоровье, 101-летний мужчина раскрыл секрет своего долголетия. Китаец Лу Шицзен признался, что обожает пить колу и никогда не следил за питанием.
5: Наконец-то!
2: Мужик не может обойтись без белого риса, креветок, свинины и рыбы, а дома у него всегда есть запасы колы и других газированных напитков. Он ложится спать, барабанная дробь.

0: Хорошо есть.
1: Смотрите,
0: и хорошо жить.
2: За счет женщины забыл добавить.
1: Я могу сделать вывод из этого спича.
2: Так.
1: Он просто говорит: да не парьтесь вы, просто кайфуйте. Живите. Жизнь одна.
2: А желудка два у меня было.
1: Смотрите,
2: один
1: нет,
2: запасной.
1: Реально, тут по кайфу. Че, вот не надо, вот я клянусь, все, кто вокруг меня переживают, вот эти люди, которые, ой, надо быстрее бросить все вредные и вредные привычки. Надо вредные привычки, вредные привычки. Не буду курить, не буду выпивать и буду есть брокколи. И они, им плохо, они лысеют сейчас все. Я вот пересадил волосы, мои больше не выпадут никогда.
2: Да, потому что Ваня их колой подкрепляет. Саш, большое спасибо за новости, да идем дальше.
3: Шоу «Счастливые люди».
2: Александр Юрьевич никуда не уходит.
1: Никуда вот не почему. Уходит. Ты подожди, зачем ты хлеб мой ешь?
0: Не ешь хлеб.
1: Все, не ешь хлеб.
0: Разбарабанил.
1: Да, поехали. Дальше будет дайджест. Александр подготовил нам топ полезных советов, очень интересных, которые изменят вашу жизнь в корне. Ребята, послушаем скоро. Поехали.
3: Камеди. Камеди. Радио. Радио. Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Миша Лавров.
2: Меня Миша зовут. У меня недавно пришла рассылка от фирмы самокатов. Мне написали: Михаил, хотим подарить вам абонемент. Только представьте, вы и девушка, свидание, вы едете вдвоем, ветер развивает ваши волосы. Думаю, слава богу, написали: здорово, кучерявые. Я им хотел селфи отправить. Написать: спасибо, проехался, все нахуй сдуло. Я недавно прочитал, оказывается, в прошлом году самокаты по раздражаемости обогнали людей, которые пишут безграмотно. То есть самый бесящий человек, это который едет мимо на самокате и такой: ихний! А похлопайте, кого раздражают самокаты? Да, почти все, да? Я разобрался в этом вопросе, я понял, что нас бесит не сам транспорт, а именно вот этот мужик, который беззаботный на нем гоняет. Всегда же с улыбкой, всегда врезается. Ты думаешь, чтоб тебя так же кто-то резко сзади тапнул и сказал: ой, бибип. Потому что женщина на самокате никогда не раздражает вообще. По ней видно, она сосредоточена. Она, если на самокате, она по делу. Едет с серьезным лицом, ищет, где можно рядом покакать. Я теперь понял, откуда вот эти одинокие, брошенные возле кустов. Я вообще понял, что вы, женщины, не любите весь этот транспорт вообще никогда. Я не видел ни одной женщины на моноколесе. Но видел очень много со скандинавскими палками. Вы даже от лыж взяли самое скучное. Это как от мотоцикла просто в шлеме ходить. Я понял, почему вообще все это не любите, потому что вам нужна цель, а нам нравится процесс. Вот я объясню сейчас. Есть зимняя олимпиада, и там есть соревнования по бобслею. И у женщин есть только две категории. Это одиночный и двойной. И только у мужчин есть категория ехать на санках вчетвером. Потому что ехать вчетвером – это полный угар. Вы видели их? Они там как на банане в Анапе просто счастливые. Там же у них интервью берут, они всегда довольны. Он говорит: конечно, конечно. Я в 40 лет на санках по работе. У меня недавно произошло в жизни важное событие. Я первый раз был за границей. Спасибо. Сразу с женщиной. Слава богу, матери есть загранпаспорт. Не, шучу на самом деле. Я ездил с женщиной, я понял, что мне обязательно нужно ехать за границу с кем-то. Я один не справлюсь, потому что я не знаю язык. У меня топографический кретинизм. С моим лицом в Турцию вообще нельзя. Я там в аэропорту что-то замешкался. Мне уже говорят: Омар, хрен, стоишь, неси чемоданы. И все, я уже $10, $10. Я понял, почему нужно летать куда-то с женщинами, потому что вы нас успокаиваете, вы сразу делаете нас сдержанными. Я первый раз в жизни проходил таможенный контроль, я не знаю, как это работает, но когда проходишь, сразу хочется баловаться, какое-то настроение. Я вообще всех этих мужиков за границей понял. Я только в самолет сел, стюардесса говорит: нельзя проносить большие устройства. Я чуть не крикнул: одно уже в салоне! Да, летал за границу, но понял, что надо тщательно выбирать, с кем лететь. Мне уже нужен полезный человек. Я объясню, где я допустил ошибку, расскажу вам, что я не знаю язык. И хуже, чем лететь с человеком, который тоже не знает язык, это лететь с тем, кто думает, что знает. Знаете, вот этот, который: я сейчас, я договорюсь, я сейчас, и вас депортировали сразу. Наверное, у всех есть этот знакомый, который походил на курс и думает, он Бенедикт Кембербэтч. Все, он так сидит просто там, общается, такой: о, хей, hello, hello, сидит. И турок уже по-русски говорит: остановите его. Какой я мистер Бумбастик. Мне точно нужен кто-то, потому что мой курортный английский – это подойти на бар, что-то заказать и пить, что дали. Второго шанса у меня нет. Просто себя убеждаешь. Стоишь такой: кефир? Ну, в целом, похоже на пинаколаду. Да, я понял вообще, в чем проблема на самом деле. В том, что я помню, с детства нас всегда учили читать на английском. Мы никогда не разговаривали в школах. Я 10 лет читал. Поэтому я вообще не знал, как говорить. Я боялся, что когда начну говорить, из кустов моя учительница Ольга

0: Борисовна выскочит, такая, ты идиот, что ли? Язычок к небу. The, the, the. 10 лет тогда проходили. Еще с нами не любят общаться, потому что все думают, что мы злые вообще. Я понял, что вся проблема в нашей дикции, в нашем акценте. У нас грубый говор. Поэтому все думают, что мы ругаемся, но не обязательно. Ну, даже что-то хорошее мы говорим грубо. Если вы видели порно, где русская актриса играет и говорит на английском, это вообще не сексуально. Когда она такая, ое, камон. Ты думаешь, тетя, давай домой уже. Это вообще, ну, не порно, это Шварценеггер в красной жаре просто. Спасибо вам, вы кайф.
1: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: Камеди Радио.
1: Качественный.
2: Ну, качественный. Как бы из Чехословакии привезенный.
1: Да, угадайте, что сейчас показал Иван Ермишин. А, друзья, это шоу «Счастливые люди» на Камеди Радио. И мы продолжаем общаться вместе с нашим умнейшим редактором Александром.
3: Александром
2: Бордига.
1: Да, сейчас будет дайджест. Саша, почему он посвящен?
3: Я расскажу девчонкам, как сообщить мужу о том, что ты, милая, чуть-чуть повредила его автомобиль.
4: Вот вам смешно, а я влюбился.
5: Продлевать будете?
4: Счастливые люди, счастливые люди, счастливые люди, счастливые люди.
3: Мы здесь все автолюбители. Скажите, пожалуйста, ваши вторые половинки водят автомобили?
1: Моя... Ну, как сказать, они владеют моим автомобилем.
2: Моя да. жена, единственная машина, две машины, которыми она управляет, это стиральная и посудомоечная.
1: Ах ты, сексист, нет, вот у тебе грамота сексиста.
2: Ни в коем случае. Я ей постоянно говорил раньше, сдай на права, а она говорит, зачем мне это нужно? У меня есть свой водитель. Я говорю, прекрасно. Она говорит, вы конфликтные, вы там на дорогах все ругаетесь, сигналите, зачем мне эта тревога?
3: Но смотрите, а у тебя Юр водит, да,
1: автомобиль? У меня водит, и она как бы уже поняла, что это ее машина. Я мойщик и заправщик.
3: Тогда смотрите, да, значит, вот я сейчас буду рассказывать советы из статьи «Как сообщить мужу о том, что барышня

0: было видно? Где за зеркало? Зеркало чиркнет.
1: Господа, мне кажется, интереснейшая у нас полемика зародилась на фоне дайджеста, который сегодня преподнес Александр Юрьевич Бордик. А давайте-ка мы сделаем еще.
2: Стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Ценный совет от геморроя и его бед. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
3: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
4: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
5: Встречайте, Надя Джабраилова!
6: Что ж, я в последнее время стараюсь к себе особо сильно не придираться, знаете, учиться, принимать какие-то минусы свои. Недавно вот я окончательно уже приняла тот факт в себе, что я тупица. Ну, я все уже, я не умею считать в уме, я забываю все пароли. Мне нужно секунд 10, чтобы сообразить, где лево, где право. И меня очень радует, что я не одна такая, хотя бы потому, что я очень часто вижу, как люди сильно медленно крестятся. Знаете, когда они прям зависают на середине. Ну, конечно, одно неверное движение — ты католик, все. Но я отпустила уже этот факт. Вряд ли я уже что-то смогу поменять в себе, да? Нет каких-то развивающих центров для взрослых. Ну, а я бы очень хотела, приходишь, тебя там учат, как правильно складывать продукты в пакет, чтобы там ничего не подавилось. Поэтому я сейчас себя стараюсь окружать какими-то более подкованными людьми, потому что когда встречаются две тупицы, ну, это крах, это все. Я недавно нарвалась на такую женщину на рынке. Ей надо было дать мне сдачу, и она начала вот этот свой приемчик на мне отрабатывать, знаете, когда она стоит такая. Так, 500 минус 327, это у нас с вами получается. Я молчу. Не на ту напала. Хитрая, тупая женщина. Ты что думала? Я не знаю этих приемов. Да я так живу, блин. Стояли там, пока нас четвероклассник не спас. А кто тупица, тоже поаплодируйте. О, класс. Даже немного страшно. Ну ладно. Как понять, что это не низкая самооценка? Не надо это путать. Смотрите, попробуйте в разговоре со своим другом упомянуть, что вас в детстве кусал энцефалитный клещ. И если друг скажет: «А, тогда понятно», добро пожаловать в клуб. Да? Если вы сейчас сидите и думаете, какой клуб я на стендап пришел, то вы тоже в банде. Вы прям главарь. Мне кажется, это очень сильное качество для мужчины — признать, что ты тупой. Потому что обычно они сваливают все на предметы вокруг. Да? Они такие: это не я неправильно написал, это Т9 виноват, это не я заблудился, это навигатор так повел, да? А на солнце я обгорел, потому что июль пит. Я на стороне тупиц всегда. Слишком часто стала в последнее время натыкаться на вот эти ролики в интернете, знаете, когда к людям подходят на улице и начинают задавать им какие-то вопросы со школьной программы очень резко. Это ужас, ну нельзя так делать. Я видела ролик, женщина просто стоит на остановке, она никого не трогает, к ней резко подходит и: год крещения Руси! Но она молодец, она не растерялась, она такая: ничего у меня нет! И ушла. Нельзя так делать! Всегда надо понимать, что у женщины голова забита бытовыми какими-то вопросами. На том месте, где исторические даты были раньше, там уже давно алгоритм мытья головы, уже все. Невозможно помнить все вместе. Если вы не заметили, есть прям закономерность. Ты либо помнишь все исторические даты, либо у тебя чистые волосы. Это... Слава богу, у нас в семье я не одна такая легкая, да? Но... Просто у меня старшая сестра, она вот недавно заказала на меня расклад Таро. И карты предсказали, знаете что? Что меня по жизни будут окружать и покровительствовать какие-то богатые, влиятельные мужчины. Допускаю такой вариант, да? Но мне кажется, в моем случае это больше будет, знаете, по схеме, как с зоопарком. Типа этого опоссума опекает ИП Багдасарян. Вот так у меня будет. Но меня насторожило это предсказание. Потому что, давайте так, все мы с вами понимаем, что влиятельные богатые мужчины просто так никому не покровительствуют. То есть, по факту, мне в 30 лет предсказали, что я стану содержанкой.

Ну, и в это я точно уже не верю. Не потому, что я в себе сомневаюсь. Я сомневаюсь вот в этом мужчине, который решил, что он потянет 30-летнюю содержанку. Я объясню. С 20-летней все гораздо проще. Понятно, что с ней делать. Ты ее везешь на Мальдивы, ты покупаешь ей айфон. 30-летнюю придется прям содержать. Ну, прям как сарай. Ты ей тут что-то сделал, у нее тут что-то отвалилось. Ты в какой-то момент смотришь, она у тебя подгнивает уже. Конечно. Раньше надо было начинать. И еще и потому, что, мне кажется, я уже даже за деньги не смогу дать мужчине то, что ему нужно от женщины больше всего. Ну, я уже не смогу ни уже. Ну, все. Если будет какая-то возможность, я не смогу молчать. Кому такая нужна? Я вот буду ходить и такая, в список Forbes мы попали, значит, а в унитаз мы не научились, мы, да? У меня много таких знакомых женщин, которые так выстроили свою жизнь, что, знаете, они постоянно просят что-то у мужчины со словами типа «Заюсь, дай денежек». И я это не осуждаю, но мне кажется, что схема для жизни очень ненадежная. Хотя бы потому, что мы все с вами знаем, да, что по статистике заюши рано умирают. У тебя у заюши тромб оторвется, ты что будешь делать? Быстро нового искать, чтобы этого похоронить?

0: Потому что ходить и говорить, типа, ну кисунь, блин, Заюша уже воняет. Да? Так нельзя. Ты... Сначала ты просишь что-то у отца, потом ты просишь что-то у мужа. Но у каждой женщины настанет такой момент, когда у нее в жизни из влиятельных мужчин останется только Николай Чудотворец. Ну, мне еще очень интересно, как вот содержанки оправдывают свои дорогие покупки перед родителями? Я не так много зарабатываю. У меня родители в поселке живут. Если я туда приеду на какой-то супердорогой тачке с новыми скулами, я что матери скажу? Мол, мам, признаюсь, наколедовала. Да? Но я, причем недавно, все-таки я первый раз сходила в ЦУМ, я купила себе дорогие очки, потому что я поймала вот это состояние, знаете, типа... А я что, недостойна? Я достойна. Ужасное состояние, ужасное. Оно потом проходит, а деньги никто не возвращает, да? Мне нахрена сейчас солнечные очки, дорогие, зима. Я их сколько раз надела вообще? Я понимаю, меня бы муж бил. Ну, я бы в них на мужское-женское сходила как-то, да? Зато я благодаря вот этой фразе поняла, точнее, еще раз я убедилась, насколько же низкая самооценка у женщин. Потому что у нас часто бывает такая ситуация, когда такая, я это заслужила, и покупаешь себе, ну, вафли. Я долго думала, что же значит средняя самооценка. И недавно вообще идеальный пример со мной случился. У меня одна знакомая сказала фразу, она такая, ну, я в Дикси больше не пойду. Меня там все хотят. Все, у меня на этом все, спасибо.
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.

0: Итак, друзья, у нас сейчас закончится второй час совсем скоро, а перед этим мы пообщаемся и пообсуждаем любимые факты Чаушеску. Заведует ими Иван Ермишин, он находит факты, а мы их обсуждаем. Погнали.
1: Мы знаем 40 синонимов к слову «хорошо», но лишь 3 из них цензурных.
2: Счастливые люди! Счастливые люди!
3: Ой, господа, смотрите, рубрика внутри рубрики. Я рассказываю вам рекламу, которую выдает мне генератор случайных фактов. Сегодня он мне предлагает гражданство Болгарии. Новая программа для граждан РФ.
0: Видимо, послушал, что ты говоришь на радио и понял, что тебе пора.
3: Иван. Нет, он просто подумал, что я большой фанат Филиппа.
4: Так он же румын.
3: Болгарином.
4: Ой, вот совершенно не знает классику.
3: Я знаю. Во-первых, я вообще скажу честно, Киркоров армянин. У него фамилия, его фамилия Киркорян изначально. Киркоров это просто адаптация.
0: Нет, брат, он не наш, не может быть такого.
3: Ваш. И следующая реклама, это участки в элитном поселке с собственной набережной. Цена не указана, написано 18 км от Новой Риги. Там я даже просто мимо проезжать даже не буду, скорее всего.
4: Но это, скорее всего, в сторону, знаешь. Не по Новой Риге 18 километров, а просто в сторону от Новой Риги.
0: Там просто проехать и посмотреть, денег стоит.
3: Да. Давайте, первый факт на сегодня. От 1 до 3 часов во сне человек восстанавливает эмоциональную энергию.
4: Я больше. Я ее сильно больше трачу и, соответственно, гораздо больше восстанавливаю.
0: Ну, Саша, первые 3 часа нужно, чтобы потратить энергию, а потом еще 3 часа, чтобы восстановить.
4: Эмоциональную.
0: Эмоциональную, естественно. Саша очень эмоциональный.
4: Это когда уговариваешь.
3: Я, кстати, трачу 0.
0: До 10 тысяч слов, но, пожалуйста, он использует перед этим.
3: Я трачу 0 часов на восстановление эмоциональной энергии. Знаешь почему? Потому что я ее не трачу. Недостоин ты этого. Ладно, следующий факт. Юр, ответь мне на вопрос. Как у тебя дела?
0: Одним словом. А это тебя волновать не должно.
3: Нет, одним словом говорю. Как у тебя дела?
0: Нормально.
3: Вот. Самая распространенная ложь, это когда люди говорят, у меня все нормально.
0: Видишь?
3: Это была ложь. Иван, сегодня вы блестящий.
0: Потому что я не хочу, чтобы ты знал, как у меня дела. Мало ли, доложишь. Так, еще факт.
4: Вместе в Болгарию поедем.
0: Вместе в Болгарию поедем.
3: Область между внутренними концами бровей и началом носа называется глабелла.
4: Глабелла?
3: Юр, а у тебя очень горбатая глабелла.
0: Глабелла, так называли бабку со двора, которая мировые новости постоянно рассказывала. Глабелла.
3: Нет, это очень красивая итальянка. Глабеллочка, иди-ка сюда.
0: Глабелла.
4: Нет, на самом деле они совместили глаза, лоб и что еще?
3: И лабелла.
0: И Изабеллу. Любимый напиток женщин.
3: Давай. Следующий факт. Нужно 4 часа, чтобы сварить вкрутую страусиное яйцо.
4: Сколько?
0: 4 часа.
4: Да. Ну, не знаю.
0: Я был на страусиной ферме буквально недавно, и страусиное яйцо...
3: Яйцо варил?

0: Работал, да, подрабатывал.
1: Я гусячьи варю 4 минутки, прекрасно.
0: А, Саша, ну зачем ты про личном опять? Саша рассказал, как принимает душ. А, смотрите.
2: Ну ты гусь, Саша.
0: Да, в общем-то, прикол...
1: Душить и варить — это разные вещи.
0: Ах ты гусь задушенный.
2: Следующий час убегаем?
0: Да не, ну давайте еще немножечко. Ну давай. Факт полезный рассказать, что у страусиного яйца очень толстая скорлупа. И птенец, я видела, как он там в этом в инкубаторе, он вылупился, и не как, типа, вот куриный, вылупился и побежал, а он вылупился и лежит, как в ванной в нем еще, может, неделю пролежать с кайфом, а потом только пойти, когда захочет.
1: Ты имеешь в виду страус?
0: Да, страус, страусиный птенец.
1: Страусиный, страусенок.
2: Короче, ладно, да. Хотите крутой факт про страусов? Они, давай. Короче, очень глупые, у них мозг размером с грецкий орех, поэтому они никого не запоминают, никого не узнают, могут даже там свою мать увидел, пинул и все.
0: Спасибо большое за факты. Спасибо большое,
2: это
0: Саша,
2: правда.
0: Бортику.
2: Я работал в зоопарке.
0: А давайте-ка отправимся в следующий час.
2: Не верите?
0: Нет.
3: Реклама на Камеди Радио.
4: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
5: Планы на выходные опять на уровне дивана? Поднимем их на 140 метров. Солнце Москвы. Самое высокое колесо обозрения в Европе. 18 минут 40 секунд над столицей. Встречаемся у южного входа в ДНХ. 0+.
6: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.

0: таких расчетливых. Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
2: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
3: Мы готовы удивляться.
2: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
3: Хочется на ТНТ.
4: На ТНТ.
5: На ТНТ.
2: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ» в субботу в 9 вечера на ТНТ. 16+.
6: Азбука Камеди Радио. Буква А. Андрей Скороход.
7: Хотите, я составлю вам прогноз астрологический по китайскому календарю?
8: Да, давай.
7: Вот вы, например, какого года рождения?
8: 79-го.
7: Значит, вы свинья. О.
6: Буква М. Мария Маркова.
9: Но мне еще нужно было купить мебель. Я купила мебель, я переживала, потому что это была довольно дорогая покупка. И через 3 дня мне приходит смс от этой фирмы. Ваш набор мебели теперь на 50% дешевле.
6: Хочешь весь алфавит? Так.

0: Камеди Радио. Камеди Радио. Шоу «Счастливые люди» на Камеди Радио. На Камеди Радио. Категория 16+.
1: Здравствуйте, ребятки! Это шоу «Счастливые люди» на Камеди Радио. У нас начинается третий час, и с удовольствием расскажу, в компании каких людей вы этот третий час проведете. Наш тяжеловес, человек, у которого не только тяжелое тело, но и мнение, Иван Ермишин.
2: Здравствуйте, это я, никуда не уходил, здесь нахожусь, уже три часа балдеть буду вместе с вами. Здесь Юра Галаян, вот сидит напротив, радуется.
1: Да.

0: человек, мнение которого всегда выше, стоит над другими, он знает больше, чем все остальные. Наш зазнайка Александр Юрьевич Бордик.
1: Да.
0: А, да. Ну и наш... Очень дорогие слова у Саши. Сейчас народ на 1005 сказал, наверное. Просто две буквы.
2: И еще с нами здесь наш диджей Иван Багзин.
0: Да.
3: Ты ломал мне.
0: Но с Ваней такое не пройдет. Что будет в третьем часе в шоу «Счастливые люди» на Comedy Radio?
2: Будут обязательно новости от Александра Бордика. После этого будет, опять же, Александр Бордик, потому что он нам кулинарнее будет. Он нам расскажет про какое-то новое блюдо сегодня. Какое же оно будет, я уже слюнами весь захлебнулся. И после этого у нас будет, чтобы вы думали, не просто какая-то чушь, а разговор по душам будет. Ничего себе.
0: О, погнали.
4: Comedy Radio и ТНТ представляет. Comedy Club.
5: На сцене Зураб Матуа, Дмитрий Сорокин, Андрей Аверин, Марина Кравец. Когда женщина беременна, в ней словно живут два человека. Один из которых ваша любимая жена, а второй будто совершенно чужой человек.
6: Дорогая,
7: что, дорогой?
6: Может, что-то ты хочешь, скажи.
7: Да, ну что ты, зачем? Ты уставший совсем.

0: Позвони маме. Спроси, как папа. Камеди Радио. Мы за семейные ценности.
1: Друзья, пришло время раскрыть познавательный журнал «Саша». Есть у нас такой, мы его очень любим за мягкую бумагу. Саша, про что будут новости?
2: Я расскажу вам о том, как можно ваш мозг немножечко натренировать. Ну, в целом, как, что конкретно в нашей жизни из быта помогает развитию мозга. Ну и расскажу, сколько стоит меч Дарта Вейдера, если ты понимаешь, о чем я.
1: Естественно, он может неожиданно исчезнуть.
3: Черный клинок.
1: Поехали.
4: Дом, работа, дом, работа, дом, работа, дом, работа, дом, работа.
5: Дача! Счастливые люди!
2: Я приблизительно представляю ваши будни, да, друзья, потому что, ну, у Юр трое детей, он приходит из шумной студии в шумную обитель свою, там детки бегают.
1: В маленькую келью с анфаянсом захожу.
2: Но там все равно шумно, потому что, да, остается желать лучшего, звукоизоляция. А, тишина, друзья мои, регенерирует мозг. Пребывание в полной тишине не менее 2 часов в день, Юр, стимулирует создание новых клеток мозга. В исследовании животных сажали в разные звуковые среды – музыку, белый шум и тишину. У группы, которую поместили в тишину, наблюдался значительный рост новых нейронов в гиппокампе. Эти новые клетки созрели и интегрировались в существующие мозговые цепи в течение недели. Что еще помогает, кроме тишины, записывайте. Бег, плавание, велосипед – все это поднимает белок для роста нейронов. Глубокий сон чистит мозг от токсинов. Еда, омега-3, ягоды, какао. Ну и новые навыки, языки, инструменты, сложные игры также ваш мозг прокачают.
1: Вот почему меня все чаще дома можно застать, когда я стою в ванной и головой в ванной самой.
3: Слушайте.
1: Ванна наполнена водой, у меня голова там внутри. Я учусь не дышать долго, чтобы в тишине побыть.
3: А у тебя флешбеки есть какие-то, когда ты в воду ныряешь?
1: Да, естественно.
3: У меня, короче, я недавно тоже вот читал вот эту новость, про которую Саша сейчас рассказал, и я понял, что я вообще в тишине не нахожусь. Начал пытаться, каждое утро я ловлю себе на мысли, опять я в этих поганых рилсах в наушнике сижу, шум какой-то, интершум себе создаю.
1: Ну, поэтому в рилсах есть субтитры, для того, чтобы ты в тишине находился, но мог читать, что написано.
3: Перед глазами тоже не должно быть, надо смотреть на окружающий мир. Вот для нас с тобой, как ты считаешься юмористом?
1: Естественно.
3: Вот, для нас с тобой как юмористов.
1: Саш, сам справишься.
3: Давай-ка сам. Прекрасная шутка, молодец. Я тоже считаю тебя юмористом. Просто интересно было, ты считаешься сам или нет. Говорю, для нас, как юмористов, очень важна насмотренность. Насмотренность, она же берется не только из там, шоу, кино и всего, а просто на мир, когда ты смотришь. Комедия, наблюдение, опять же, та же самая. Вот я, например, как бы я узнал, что армяне вот такие.
1: Какие?
3: Ну, вот такие.
1: Скажи.
3: Вот я вот... уважаемые слушатели, вы же все прекрасно понимаете, вот когда смотришь на Юру, такой, ну, такие.
1: Сейчас подъедут, скажи.
3: Подъезжайте.
1: Следующая новость.
2: Следующая новость о том, что световой меч Дарта Вейдера снова выставят на аукцион. Стартовая цена его 1 миллион американских долларов. Рукоять светового меча Дарта Вейдера, использовавшаяся при съемках фильмов «Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая», снова...
1: Джедаян.
3: Джедая,
2: Саша. Я хочу джедая. Я знаю, что джедая, но мне нравится «Возвращение джедая». Это звучит.
3: Ага.
2: Снова

0: выставят на торги в США. Аукцион запланирован на 12 ноября. Есть шанс поучаствовать. А начальная ставка составит 1 миллион американских долларов.
1: О, я представляю, эти торги, это те же люди, которые биткоин вот в виде монеты физической продавали.
2: А цыгане, что ли?
0: Не, ничего подобного. В 25 году этот же предмет уже продавали на том же аукционе. Тогда за него заплатили 3 миллиона 654 тысячи долларов.
1: Ну, то есть, это реально тот, который Дарт Вейдер держал.
0: Да, да, да. Да, тот самый Дарт Вейдер.
2: Но прикол в том, что это просто рукоять.
1: Нет, он не светится?
2: Нет, конечно.
1: Ну, тогда проще, наверное, на садовод сгонять, и там есть, который светится.
2: Да, я тебе скажу больше, что сейчас, если покопаться в интернете, есть, который нажимаешь, он раздвигается, журчит, он еще, когда водишь, звуки издает.
1: Есть, который у Следственного комитета проходит как вещдок, он
2: конечно.
1: Корову разрезали напополам.
2: А есть, который кнопку нажимаешь, он начинает двигать, вибрироваться и розовый.
1: Ой, не должно было быть этих слов в одном предложении. Срочно новости завершаем.
3: Шоу «Счастливые люди».
2: Мы переходим к кулинарии. Александр Бордик расскажет нам про какое-то вкусное блюдо. Поехали, узнаем, что он там подготовил для нас такое вкусненькое.
3: Камеди радио. Камеди радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Виктор Алексеев, встречаем!
2: Так, смотрите, у меня проблемы с самооценкой. Вот, я понимаю ваше недоумение. Типа, как же так? Ты ведь вылитый Серкан Булат. Согласен, да, но... Тем не менее, я всегда загонялся, что я лысый, шепелявый, вот. А потом Джигана увидел такой, да нормально. Да, еще самый распространенный страх – это боязнь одиночества. Мы все в старости боимся быть одинокими людьми, но меня это вообще не беспокоит, потому что я был у гадалки, вот. И она мне нагадала, что я умру в 50 лет. Вот. Серьезно, мне сейчас 29 лет, умру в 50, сказала она. Зря она это сказала. Я вообще понял, я конченным стал. Я теперь, когда узнаю о повышении пенсионного возраста, я радуюсь. Я думаю, так вам и надо, долгожители вонючие. Ну. Я еще узнал, что по статистике женщины живут дольше, чем мужчины. И многое мне стало понятно теперь. Мужики, я понял, что когда женщина говорит, часики тикают, это она не про свои часики. Это о наших часиках речь идет. Они нас называют котик, да? Потому что у нас тоже год за 4. Я теперь понял, почему женщины все время куда-то долго собираются. Потому что, а куда торопиться? Времени уйма. Я буду в ванной 2 часа кайфовать. А ты сидишь, не потей, скоро умрешь, дурачок. Серьезно, обидно. Девчата как будто не в курсе, что мы меньше живем. Да? Предъявляет нам, типа, 3 минуты – это мало. Девчат, это для вас 3 минуты – это мало. Для нас 3 минуты – это огромный отрезок нашей очень короткой жизни. Да, зато я теперь понял вот этих мужиков, знаете, которые говорят, я идентифицирую себя как женщина. Это хитрожоп гандоны просто. Которые пожить подольше хотят, да? А это так не работает, это нужно заслужить. Я считаю, что девушки заслужили жить дольше, потому что, девчат, вы же с нами живете. Ну, вы видели одинокие, сколько живут женщины? Все долго живут. У нее 15 поколений кошек поменялось, ей хоть бы хны. Она в 7 утра с клетчатыми сумками по городу двигается по делам. Нет, правда, здорово, что женщины живут дольше, потому что мужики, ну, объективно, а кто нас тогда хоронить будет? Ну, просто только женщина сделает это достойно. Если случится так, что меня будут мои кенты хоронить...

действия. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос. Имеются противопоказания.

0: Итак, друзья, это шоу «Счастливые люди» на Comedy Radio. И здесь у нас продолжается разговор по душам. Мы подняли старый, можно сказать, уже исторический вопрос. Что лучше, Android либо яблочная техника? Поехали.
1: Познакомился в пробке с девушкой. Все сигналят, нервничают. А мы стоим, болтаем. Мы вообще быстро притерлись. Надеюсь, хоть у нее ОСАГО есть. Сейчас мужик еще ее подъедет. Счастливые люди, счастливые люди, счастливые люди.
0: Коллеги, давайте расскажем предпосылку нашего спора. Дело в том, что в последнее время я все чаще вижу людей, которые переходят на андроиды.
2: Вот два в этой комнате с тобой сидит.
3: Да, причем таких, знаешь, в прошлом ярых фанатов яблочной техники.
0: Я вот не могу отвести взгляд от твоих чащиков, Саша.
3: Это нормально?
0: Да.
3: Если вы понимаете, на что он смотрит.
0: Смотря где носить. Так вот, они у тебя, видимо, тоже...
3: Сейчас кукушка вылетит.
0: А ты точно часовщик? Итак, какого они у тебя производства?
3: Корейского,
0: южно-корейского.
2: Мы оба на корейском.
3: Да.
2: Двигаемся. Одной фирмы.
3: Да, на самом деле, опять же...
2: Сегодня другие часы.
3: Яблочная техника приучила меня к инфраструктуре определенной.
2: К экосистемному пользованию.
3: Да,
2: вот так
3: к экосистеме, да. И, соответственно, я просто переехал на Android, но там такая же экосистема, где есть и наушники, и часы, и смартфон.
0: Саша просто стал зарабатывать меньше, судя по всему.
2: Не-не-не, это все стоит так же.
0: Так же?
2: Конечно, даже дороже.
0: А зачем тогда переходить, я не понимаю. Тогда предпосылку и... причину.
2: Так в том-то и прикол, что если ты купишь то, что стоит дешевле, оно и будет работать хуже. И мы-то хотели качественно, комфортно. Тут, короче, есть еще в чем прикол. Вот все говорят, что камеры, например, вот у андроидов хуже. Есть момент, короче, у яблочных телефонов, что у них телефон снимает, не требует никакой настройки. Ты просто снимаешь, и у тебя получается хорошая фотография, которая приближена к тому, что как это выглядело в жизни.
0: И с видео тоже работает встроенная система стабилизации.
2: Вот, я рассказываю тебе, смотри дальше. С видео... как мне показалось, мой телефон снимает лучше, чем мой предыдущий. Там, конечно, разница в одно поколение.
3: А Иван, между прочим, знает, о чем говорит, потому что он очень популярный блогер. Он

0: Снимает очень много видео.
1: Да, но не очень популярный, но блогер.
2: Жадный на подписчиков, назовем так.
1: Вот, но есть момент, да, сейчас работаем, братья.
0: Наберите где-нибудь Иван Ермишин и где-нибудь подпишитесь.
2: И где-нибудь Юрий Галаян тоже наберите.
1: Вот. Обидно. Смотрите, что. Кстати, поднимите мне ахматы. Так вот, я хотел договорить. Короче, камера, именно видео снимает кайф. Фотки, да, чуть получше, но сейчас нейрообработки все вот эти, поэтому вообще плевать, можно фотографировать хоть на палец.
0: Ребята. Слушай, как я удивил дочку, потому что сделал на свою новую камеру снимок, и там в ассистенте искусственный интеллект написал: дорисуй коня. И у меня на заднем плане появился реальный абсолютно конь на этой фотографии. Предыдущий мой телефон такого не
2: был. Ворованный.
0: Скорее всего, он такой и был. Да, если он появился у меня, значит, где-то он исчез.
2: Да, как сказали братья-китайцы, мы успели запатентовать коня, не переживайте.
1: Форд Мустанг сейчас без значка. Давай.
2: Че, давай, даю. Ребят, нам пора прощаться, решать вам, какой техникой пользоваться. Но самое главное, дайте своим глазкам иногда отдыху. А ушкам тоже давайте передохнуть. Но только не забывайте про шоу «Счастливые люди». А сегодня с вами были Александр Борди.
0: Юрий Галаян.
2: Иван Ермишин.
1: И Вань Багзин.
2: Ай, мой любимый песню включил. Молодец, хвалит тебя. Всем танцевать 5 минут.
1: Пока. Хабиб.

0: Реклама на Камеди Радио.
1: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
2: Психолог, который привык решать все разговорами.
3: Ко мне можно с тревожностью.
2: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
4: Я псих, ты врач. Работаем.
2: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в загоне». Сегодня в 8 вечера на ТНТ.
5: Пробки, работы, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
6: Персен поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
7: Спокойный день в руках Персен. Со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.

0: таких расчетливых.
1: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
2: Психолог, который привык решать все разговорами.
3: Ко мне можно с тревожностью.
2: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
4: Я псих, ты врач, работаем.
2: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в загоне». Сегодня в 8 вечера на ТНТ.
5: 31 октября. Лайф-арена. Большой концерт Comedy Club с программой «Новое и лучшее». Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Демис Карибидис, Марина Кравец, Екатерина Шкуро, USB и другие звезды шоу на одной сцене. Вас ждут новые шутки, любимые резиденты и культовые номера без цензуры. Подробности на comedyconcert.ru. 18+.
6: Если у вас другая проблема, геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
7: Азбука Камеди Радио. Буква Е. Евгений Чеботков.
8: Я всего один раз в жизни говорил, мне скучно, клянусь. Я был на даче у деда. Я говорю, дед, что-то скучно. Он говорит, бери лопату.
7: Буква К. Константин Бутаков.
9: Английский язык – это язык, помешанный на бизнесе. У них 16 времен. Они помешаны на временах, мы помешаны на падежах. Он пошел, она пошла, мы пошли, они пойдут.
7: Хочешь весь алфавит? Тогда делай погромче. Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
10: На сцене Камеди Клаб Андрей Бибуришвили.
11: Слушайте, мне в этом году диагностировали 30 лет. У меня был день рождения.

рождения. Да, скажите, спасибо, спасибо большое. Ничего страшного в этом нет. И знаете, что я понял к 30 годам? Что я абсолютно разучился принимать подарки, вообще правильно на них реагировать. Знаете, я похож на инопланетянина, который изображает человека. Типа, спасибо большое за этот подарок, да. Чтобы девочкам было понятно, знаете, я вроде дева, веду себя как скорпион. Представляете? Это дебильно так, согласны? Так вот, самое обидное, что подарки были правда хорошие. Половина на Авито улетела вообще, как пирожки. Не, правда, хорошие подарки. И мне стыдно перед своими друзьями, когда они мне дарят хорошие подарки, потому что я не знаю, как реагировать. Правда, я тупо реагирую, знаете. Как будто мне подарили не подарок там офигенный, а лишнюю хромосому. У меня лицо вот такое сразу становится. Я такой, спасибо. Знаете, просто не могу заставить себя визжать. Я не такой человек. Я не хочу, ну, изображать эмоции, которые у меня нет. Знаете, еще это тупо, потому что сразу спалишься. Нельзя визжать над подарками, если тебе не нравится. Не бывает такого типа, ого! Именная кружка! О-хо! Нифига себе! Спасибо. Правда, я Андрей. Ничего. Спасибо, папуль. Но самый странный подарок, знаете, мне сделали даже не на день рождения, а чуть раньше, после концерта. Это было в Калуге, я выступал в Калуге. И после концерта ко мне в гримерку заходит женщина с маленьким ребенком. Я такой, нет, отбой. Так, стоп, секунду. Без резких движений, без глупости, пожалуйста, нет. У нее еще прям глаза мои. Ну нет, короче, они заходят с этой женщиной. И у ребенка такая маленькая коробочка с собой. Он такой, на, это вам. Я такой, вау, спасибо, что это? Он говорит, посмотрите потом. В общем, дает мне подарок. Я еще спрашиваю девушку, только, слушайте, а ребенку всего 3 года где-то так, как бы, как он вообще прошел на концерт? Концерт же 18+. Она такая, 18+, тогда и мне нельзя. И ушла. В общем, они дали мне эту коробочку, а теперь давайте варианты. Как думаете, что там было? Simple Dimple? Нет. Нет. Что может подарить 3-летний ребенок? Хаги-ваги. Что ты выдумываешь слова? Тихо. Тест на беременность? Нет, тоже поздно. Все мимо, ребята, не угадайте никогда. Это была ящерица. В общем, он подарил мне геккона. Есть такой геккон, называется Эублефар. В общем, я еду с Калуги, столицы Эублефаров, домой. 4 часа еду с этой коробкой, вот с этим своим новым другом, вот с этим братаном. Он башкой бьется об коробку. Приезжаем домой к моей девушке, я захожу, говорю, привет, дорогая, у нас Эублефар. Она говорит, поздравляю, иди лечи, что это такое, я не знаю, что это. Я говорю, это ящерица. Она говорит, ты купил ящерицу? Я говорю, нет. Она говорит, ты поймал ящерицу? Я говорю, да. Я забыл тебе сказать о своем новом хобби в 30 лет. Я после каждого концерта голый иду ящериц ловить. Правда, только я их вижу. Ты дура, что ли? Нет, конечно. Мне подарили ящерицу. Она говорит, хочешь, я ее выкину? Я говорю, не смей, ты что? Откуда женщинам столько жестокости? Вы завещали, выкину. А если мне собаку подарили, ты что, лодку подогнала бы? Нет, конечно. Ужас какой. Я еще решил загуглить, сколько они живут вообще, сколько ящерицы живут. Может, они срок годности, сколько кисломолочки, кто знает. Значит, там 25 лет они живут. Короче, я не знаю, что с ней делать. Выкладываю в Инстаграм пост. Кому нужен геккон, отпишитесь. Все от меня нахрен отписали сразу. Один подписчик остался. Говорит, тебе что, не понравился подарок? Короче. В итоге я решил его оставить, потому что, ну, это живое существо, да, все-таки я никакой не живодер, не могу это так, у меня все-таки есть сердце. Я решил купить ему жилище, поехал в специальный магазин, где всякие вот эти змеи, все эти божьи твари. Захожу, значит, меня там сразу узнали, и это очень редко, ну, работает мне на руку, чаще всего наоборот. Я захожу, говорю, здрасте, у меня вот геккончик вот такой есть, можно для него купить дом? Мне говорят, хорошо, берите, вот у нас самый стандартный террариум для обычных этих гекконов. Я говорю, пусть супер, завернись. Они говорят, но премиальные клиенты берут вот те террариумы. Я говорю, кем я и являюсь. Они говорят, но короли среди премиальных клиентов берут вот тот большой террариум. Я говорю, я только сейчас начал вас слушать. В общем, 75 тысяч рублей стоит его дом. 75 тысяч, реально, я купил террариум за 75 тысяч. Ну, просто смотрите, мне обидно стало, его вышвырнули, понимаете, он никому не нужен. У него нет родителей, его мне подкинули, понимаете. Я назвал его Даня Милохин. Он, несмотря на все, живет в роскоши, понятно? У него огромное домище, он постоянно улыбится. По интеллекту то же самое, клянусь вам. И потом я спросил в этом магазине, говорю, а чем оно питается? Мне говорят, свершками. Я говорю, супер, дайте мне замороженных свершков. Они говорят, нихрена. Первые 2 года он ест живых. Я говорю, живых свершков у меня дома? Они говорят, ну да. Я говорю, ладненько, дайте живых. В общем, мне дают коробку свершков, вот так, 50 штук. Я говорю, а их так и хранить? Они говорят, нет. Я говорю, а как? Они говорят, для них тоже нужен дом. Я говорю, дом для еды? Они говорят, ну да. В общем, я еще 15-ку выкладываю за дом для еды. Я говорю, на этом этот пранк окончен. Все, мы, хватит. Она говорит, нет, это еще не все. Нужен кальций. Я говорю, что? Они говорят, в общем, вы берете сверчка вот так вот пинцетиком, окунаете в кальций и даете геккону, чтобы у блефаров не были слабые кости. Я говорю, точно. Согласен. Это недопустимо, чтобы у блефара были слабые кости. Не хочу, чтобы он был аутсайдером в гекконем колледже. Хочу, чтобы его взяли в сборную по американскому футболу среди гекконов. В общем, я беру всю эту вот эту хрень, сажусь в машину.

0: еду домой, у меня коробки, да? В одной коробке еще лежит морковка, еда для еды, в доме для еды, в машине для дебила. Мы все вместе едем. И ладно бы, знаете, мы с ним, но эта еда поет. Я засыпаю под сверчков, просыпаюсь под сверчков, пишу шутки под сверчков, я трахаюсь под сверчков. Под сверчков, они поют, блин, все время. В общем, несмотря на то, что я это говорил, знаете, я к нему привык, правда, это животное. Мы в ответе за тех, кого мы приручили. Я его прям полюбил, знаете. Я к нему уже отношусь как к своему ребенку. Я положил на него болт. Любите животных, спасибо, что послушали. С вами было приятно, хорошая публика. Пока-пока.
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.
2: Холодно! О, горячо, горячо! О, о, о!
1: Вот так нормально. Камеди Радио. Вот так нормально.

Макаран, Жука де Оливейра в роли Альбьери и Стенио Гарсия в роли Али. Режиссеры Палма де Фрейтес, Жайма Манжардин и Марк Куши. Пошли в ход вот эти манипуляции, типа стакан воды и кто его принесет. А я как бы хочу жениться, но не из-за манипуляций родителей. Просто вот в данный момент я не понимаю, чему я могу научить своего ребенка. Что я ему скажу? Значит, внимательно слушай и запоминай, сынок. Я эту информацию всю жизнь собирал. Значит, Мурилу, Бенисио, Джованна, Антонелли, Вера Фишер. У меня все. Спасибо, что послушали. Пока! Комедия. Радио. Комедия. Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Настя Чубарова. Я раньше хотела, чтобы мужчины знакомились со мной на улице, со мной стали знакомиться, но всегда просят купить еду. То есть какой не подойдет, то хлеб, то кефир нужен. Ну и стояла тут на остановке, подходит мужчина, говорит: девушка, у меня тяжелая ситуация, купите мне, пожалуйста, печенье. Я даже зависла немного, я думаю, а что за тяжелая ситуация? Налили чая, к чаю нет ничего. Но он объяснил, сказав, что у него сахарный диабет, поэтому нужно печенье. Надеюсь, кто посмеялся, вам стыдно, что вы смеялись. Но все равно ситуация странная, непонятно, как реагировать. Вот меня с детства учили, что говорить незнакомому дяде, который предлагает сладкое. Но ни разу не говорили, что делать, если незнакомый дядя просит сладкое. Это как бы правила игры меняются. Мне теперь его насиловать? Я бы не хотела. А что, если он на это и рассчитывал? Что, если бы я дала печенье, сказала, взамен ничего не надо, он такой: нет, так не пойдет. Плюс печенье — слово какое-то детское, то есть я не понимаю, как вообще сказать человеку: не куплю печенье. Господи, как будто ребенка обижаешь. Какое тебе печенье, ты еще суп не доел? Или чего у тебя там в бороде? Но еще у меня как-то просили купить борщ на улице. Подозреваю, какая-то уличная гастрономическая прошпка. И мужик так вальяжно подошел и говорит: а борща не купите? Меня сильно это разозлило, набралась храбрости, сказала ему нет, а он в ответ хамить почему-то начал. Он такой: тебе что, сложно, что ли? Ну, тут я уже вообще в тетку превратилась, я говорю: ну, это уже безобразие. И мы со стороны стали выглядеть как пара, которая просто с***ца на улице. Что он такой: купи борщ, с***ца. И вот что для меня странно в этих двух ситуациях. И в том, и в другом случае это были взрослые мужчины, они хорошо выглядели. Ну, а что странно, ночью в городе они вообще без вещей передвигаются. И, насколько я заметила, в основном мужчины так по городу и ходят. Просто идут, руками размахивают, ни вещей с собой нет. То есть лично я у себя перед выходом из дома спрашиваю: я все взяла? По ощущениям, большинство мужчин себя такого вопроса не задает. Они такие: все, ничего не беру, пошел. Еще вот так шлепает себя по карману, вот такой: сколько сюда, по месяцу всего. Просто я для сравнения почти не видела, чтобы женщина ходила без вещей.

0: по городу, и я недавно шла сама, странное чувство. И других людей тоже почему-то напрягает. То есть я вот шла, и мне довольно быстро сказали: «Женщина, это не ваш пакет на дереве висит?» Я думаю: ну, конечно, мой. Я на нем сюда и прилетела. И так я заметила, что в среднем у большинства женщин в сумках все на свете есть. То есть салфетки всех видов влажности, все документы, носки, трусы на всякий случай. После того случая. Но мне иногда кажется, лучше я все буду носить с собой, чем что-то просить на улице у другого человека. Потому что я один раз... Я один раз просила сигарету на улице, мне было стыдно 5 часов после этого. И я еще нормально хотела попросить, а хотела сказать: «Дайте, пожалуйста, сигарету». Вместо этого у меня вышло: «Не будете ли вы так добры?» Рука потянулась сюда, пошли какие-то оправдания. У меня обычно есть с собой сигарета, у меня вот и зажигалочка с собой есть, у меня и снимок легких с собой есть. О, Господи, так сильно можно увлечься. Я чуть не начала хвастаться этому мужику. У меня вообще и квартира есть. Меня и по телевизору показывали. И знаешь что, со своей сигаретой? Я тебе не попрошайка тут. Недавно решила заменить сладкое черносливом. Ну и перебрала. На следующий день было плохо. Пришлось написать на работу: «Извините, я не приду, у меня отравление». Хотя, ребята, между нами это был понос обыкновенный. Но я заметила, что мы с вами как-то все вместе договорились заменять слово «понос» словом «отравление». Потому что слово «отравление» круто звучит. Как будто у тебя есть враги, и тебя хотели убрать. А слово «понос» вообще не такое. Оно звучит так, как будто всем за тобой придется убирать. И врагам в том числе. Для меня еще довольно большая проблема в начале каждых отношений научиться ходить в туалет в той же квартире, где парень находится. Поаплодируйте, пожалуйста, у кого есть или была такая же проблема. Девчонки, спасибо, что тут, не постеснялись. Вот этим коллективом ходим по вашим подъездам там. Ну и, насколько я заметила, это в основном женская проблема. То есть парни вообще не стесняются. Они, наоборот, предупреждают тебя. Типа: «Берегись». Самое мягкое, что я слышала, это: «Не ставь на паузу». И в итоге, то есть, каждый раз, когда у меня в начале отношений болит живот, я вру, что болит что-то другое. Я уже разные вещи говорила, я как-то ляпнула: «Ой, у меня что-то сердце прихватило, ой-ой-ой, чего-то сердце крутит». Меня парень спросил: «Как сильно?» Я такая: «Ну просто обосраться как сильно». Ну и недавно у меня начались новые отношения, парень сделал романтический ужин, я отравилась. Одна. Ночью было плохо. Вы сами понимаете, ситуация очень неловкая. И вдруг он сделал милое предложение. Он говорит: «Хочешь, я пойду на улицу погуляю? А ты тут пока спокойно со своим сердечным приступом посидишь в туалете». Лучшее, что я слышала от парня. Такую бы сцену я хотела видеть в романтических фильмах. Знаете, чтобы в дневнике памяти такая сцена была. Мне кажется, она бы это не забыла. Ну и сразу поняла, как же здорово, что мужчины не стесняются, потому что, мне кажется, я бы не стала делать такое ради парня. То есть не представляю, что я сижу ночью во дворе на лавке и жду минут 30. Когда он откроет окно и такой: «Настя, я все! Ребята, я все! Спасибо!»
1: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: Реклама на Камеди Радио.
1: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор Интерскол с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Вот это вещь! Перфораторы Интерскол от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Интерскол работает так, что хочется еще.
2: ОКЛ Стрейт. ОГРН 11-677-46780761. Город Москва.
3: Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины Виатти. Всегда кстати.
4: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
5: «Магни-комбо» в «Магните» у дома. Перекус и любой холодный чай «Липтон» 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты «Магнит Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец «АО Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
6: Психолог, который привык решать все разговорами.
7: Ко мне можно с тревожностью.
6: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
8: Я псих, ты врач, работаем.
6: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в загоне». Сегодня в 8 вечера на ТНТ.
9: Встречайте зиму уверенно с колеса даром и шинами «Айкон». Купите комплект зимних шин «Айкон» в шинных центрах «Колеса даром» или на сайте колесадаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с «Айкон Тайрс».
10: Акция действует при покупке 4 шин под брендом «Айкон Тайрс». Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесадаром.ру. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.
11: ОККО представляет.
12: 3 недели составы гони с утра до ночи. Войска, техника.
13: Простые военные учения.
11: Главный сериал года в ОККО.
14: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
15: Я про это написать хочу.
11: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
0: Камеди Радио.
16: Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: На сцене Иван Половинкин.
2: Я недавно развелся и начал искать себе девушку в Москве. Я, наверное, уже не женюсь. Потому что за 11 лет, пока я был в браке, капец, как все поменялось. У меня такое ощущение, что пока я был женат, в Саратове родились княгини, и все переехали в Москву. Я не готов к этим девушкам. У меня ощущение, что я вышел на охоту с рогаткой на уссурийских тигров, которые сидят в кофемании. Ребята, там такие запросы, я не готов. Я с одной девушкой пару раз встретился, пару раз. И она такая говорит: купи мне 2 билета на Мальту. Не на фильм «Мальта», на остров. Я такой говорю: о, прикольно, а мы что, на Мальту летим? Она говорит: нет, я хочу с подругой слетать. То есть, представляете, меня за мои же деньги не берут на Мальту. Я вот думаю, а тебе не кажется, что в предложении «купи мне 2 билета на Мальту» какое-то звено пропущено? Ну, типа, я родила тебе 2 детей, купи мне 2 билета на Мальту. Или я отдала тебе свою почку, купи мне 2 билета на Мальту. Или я отсидела за тебя в тюрьме, купи мне 2 билета на Мальту. Ну или хотя бы я к ней подошел бы и сказал: я лох тупой, мы с тобой недавно познакомились, что тебе подарить? И она такая: купи мне 2 билета на Мальту. Хотя бы было логично. А так нет, представляете, нет. Но причем я и не могу сказать: хорошо, я тебе 2 билета на Мальту, а ты мне что? Потому что сразу: а, в смысле, что? Ты мужчина, а я есть, да? Вообще, московские девушки как приложение Литрес. Ты просто платишь за нее и почти никогда в нее не входишь, блин. Еще мне очень нравится, как они тонко намекают на подарки. Мы недавно с одной девушкой переписывались. И она мне пишет: а хочешь, я тебе пришлю интимную фотку? Конечно, хочу. Она присылает и сразу пишет: был бы iPhone поновее, сиськи были бы более четкие. Прикиньте? Не, ну тут двоякая ситуация. Были бы у тебя сиськи более четкие, был бы iPhone поновее. Я даже не понимаю, чем они занимаются. Там же нереально узнать ответ на вопрос, где ты работаешь. Я у одной спросил, она говорит: я работаю в сфере развлечений, и все. Ты кто? Ну, ты кто? Ты в костюме ананаса на празднике на детском прыгаешь? Или ты карусели чинишь? Или ты вот эта хрень, которая возле шиномонтажки стоит? Ты кто? Не, ну если мы в такую игру играем, хорошо. Иван, работаю в одном городе с Собяниным. Нормально? Но больше всего, что меня удивляет, это когда спрашиваешь: откуда у тебя машина? Откуда квартира? Кто деньги дает? В топе ответов: крестный подарил. Кстати, я заметил, что крестные дарят подарки только красивым девушкам с большой грудью. Получается, что некрасивые девушки все не крещеные? Странное совпадение, странное. Слушайте, а еще же... Да, спасибо. А еще же эти девушки любят все самое дорогое. Все самое дорогое. Если цветы, то пионы. Естественно. Знаете, пионы эти? Рибай среди цветов. Если машина, значит, Майбах, да. Если фреш, то ананасовый. Странно, пьет его она, хотя должен я. Ну ладно. Но вот что прикольно. Ты ей даришь подарки, но она делает вид, что тебя нет. Она тебя не замечает. Я одну девушку привел в ресторан. Она вот так вот, значит, достает телефон, начинает снимать ресторан. Потом еду, потом вид из ресторана. Вот так вот до меня доводит. И обратно, прикиньте. Все, красота закончилась. Она как будто на экскурсии, знаете, красивый замок снимала, как до биотуалета. И обратно. Так обидно стало. Я в какой-то момент думаю: да я голосом в твою сторис залезу, понятно? Я прям специально такой: да, хороший ресторан. Потом смотрю эту сторис, она музыку наложила. Конечно! Слушайте, я не знаю, как им соответствовать. У меня была ситуация, я должен был заехать за девушкой, у меня ломается машина, и я думаю, поеду на каршеринге. Ну, что такого? Открываю приложение, смотрю, смарт стоит. Знаете, смарт, да? Такая маленькая машинка. А я всегда хотел погонять на такой машине. У меня там еще и шутка получается. Половинкин едет на половинке машины. Короче, я сажусь в эту машину, приезжаю к ней, она выходит из дома, смотрит на эту машину и такая говорит: я в это не сяду. На какой машине ты за мной приехал, так ты ко мне и относишься. Я думаю, прикольно. Я так не могу сказать. Зайти к ней в квартиру неубранную и сказать: я тебе в этой квартире не дам. В какой квартире ты собралась мне сказать, так ты ко мне и относишься. Ты Кристина Клёсова, за которой я приехал в Мытищи. В смарт не сядешь? Алло, используй что угодно, чтобы выбраться из Мытищ. Рогатку, как в Angry Birds, я не знаю, дельтаплан, воздушный шар. Кристина Клёсова должна хвататься за любой шанс, чтобы выбраться из Мытищ. Ну невозможно не хотеть садиться в смарт, если ты гэкаешь. Ребяточки, и это только за Садовым кольцом такие девушки. Что там внутри этой силиконовой долины творится, я даже не представляю. Мне кажется, что я там подойду к девушке, а там как в игре Warcraft.
3: Слишком мало золота. Нужно больше монет, милорд.
2: Короче, мне обидно, что многие девушки в Москве хотят от меня только денег. Но знаете что? У вас ничего не получится. У вас не получится меня развести. Вы приехали в Москву из регионов, чтобы обманывать москвичей. Но забывайте, что я тоже приехал из региона с той же целью. Конечно. Так что знаете что? Это не я им буду покупать два билета на Мальту. Это они мне купят два билета на Мальту. Так что я пошел домой ждать билеты на почте. Половинкин собака хорош.ру. Спасибо, пока!
0: Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Дмитрий Бавин! Встречаем!
2: Смотрите, мне 35 лет, и у меня вот это вот началось уже, молодежь меня злит уже. Вот, я, может быть, завидую молодежи, потому что сейчас круто быть подростком или ребенком. У меня дочери 7 лет, она в 7 лет любит манго. Мне 35, я не знаю, люблю ли я манго, честно. Я его только курил, на самом деле, я не ел его никогда. Просто я в 7 лет манго не любил, я в 7 лет любил похороны. Вот, я сейчас объясню. Я просто... Мне в том возрасте никогда не показывали это мероприятие целиком. По сути, все, что я видел на похоронах, это стол, накрытый, как у кого-то на дне рождения. Вот. И те же самые люди, что у кого-то на дне рождения. Там, ну, кроме кого-то одного, да, вот. То... Мне что в них больше всего привлекало, знаете, мне в них нравилось вот... Спонтанность мне в них нравилась потом. Потому что с днем рождения все понятно, это клевый праздник, но он каждый год в один и тот же день. Интриги никакой нет, ну... Похороны же хоть в понедельник могут быть, такой, ой, ребенок всегда жил в предвкушении праздника, знаете, хоть бы, да. Может, завтра, не знаю, да. Короче, у меня с детства вот любовь к сомнительным развлечениям, недавно женился, вот. Второй раз женился я. Я знаете, что я понял? Я понял, что, короче, вторая свадьба, это как праздник летнего солнцестояния. Ну, вы знаете, как это отмечать. Ну, да. Интуитивно непонятно. В плане вот отношения очень сильно отличается от первой свадьбы. Очень сильно. Потому что, вот смотрите, у меня на первой свадьбе были голуби за 30 тысяч рублей. Вторую я хотел всю за тридцаху сыграть, чтобы все в эту сумму влезло. При этом я абсолютно счастлив, что я снова женат, потому что я счастлив, что больше не надо ходить на эти сраные свидания. Я их искренне ненавижу, просто, правда. Я пока вторую жену искал, меня как будто испытывали, честно. У меня такие попадались иногда подруги. Я помню как-то, мне было 20 лет, я позвал девушку из интернета гулять. Вот. И мы с ней гуляем, может, минут 15, и она такая, что-то я голодная.
3: Ну, блин, началось. Это да.
2: В итоге было неудобно соскакивать, думаю, ладно, пойдем. И мы с ней просто заходим в первый ресторан по пути попавшийся. Я даже название не помню. Мы заходим, и мне там на входе говорят, молодой человек, позвольте вашу куртку.
3: Вот это мы зашли. Это...
2: На косарь мы тут не поедим, я понял. А меня что злит в дорогих ресторанах, как правило, там же всегда есть вот эти люди ужасные, сомелье. Я их прям не люблю искренне, потому что сомелье никогда не пытается подобрать тебе вино по твоему статусу, скажем так, знаете. Он не говорит, вот по вам вижу, вам понравится сущность монаха. Нет, они не делают так. Он же подходит такой там, мне кажется, вам понравится вино за 30 тысяч рублей. Ясен, мне понравится вино за 30 тысяч рублей. Им надо же блевать приятно этим вином за 30 тысяч рублей. Ты мне что-нибудь за 300 посоветуй, чтобы я не ослеп после этого. Вот нормально будет. И подходит этот говнет к нам и такой, значит, это... Говорит, какое вино предпочитает ваша дама? Думаю, какая нахрен моя дама? Какая-то хитрая голодная с Тиндера заманила меня сюда. Мои дамы предпочитают вина в коробках. И у вас такого нет. Короче, как сейчас помню, она заказала на 2300. Общий счет получился. 2300, соответственно. Вот, в итоге она мне дала... Но урок. Вот, да, я после этого свидания понял, что в следующий раз в дорогой ресторан я поведу только свою будущую жену, только ее. И мы сейчас с женой ходим на свидание, но свидание с женой, это, конечно, чуть-чуть другое. Это, если раньше на свидании ты сидел и думал, хоть бы сегодня потратиться, на свидании с женой думаешь, хоть бы не надо было сегодня. Ну, чуть-чуть наелся, как скотина уже. Да, да. Да и было вот недавно же, буквально в октябре. Чего чистить? Правильно, у меня все, спасибо, спасибо.
0: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, Саша Муратова!
2: Давайте сначала определимся, что вы за люди. Похлопайте, кто хотя бы раз в жизни в своей голове кого-то осуждал. Ага. Так, те, кто не похлопал, мы вас за это, естественно, осуждаем. Я раньше тоже так делала и решила, что больше не буду, потому что оказалась ситуация, когда осуждали меня люди, которые прям, ну, мягко говоря, не очень могут это делать. В Москве как-то был ледяной дождь. У меня примерзла дверь у машины, я прочитала в интернете, что надо полить водкой, тогда оттает. Я такая, отлично, утро, магазины работают, я пошла. Короче, 10 утра, я стою в красное и белое, покупаю себе водку. Мне женщина на кассе говорит, вам подороже или средняя? Я говорю, мне самую дешевую. Она говорит, вы прям уверены, самая дешевая? Я говорю, да, дайте на всякий случай две, вдруг одна не поможет. В этот момент я слышу, как сзади меня начинает перешептываться пара алкашей, типа, так можно, это неправильно, себя надо беречь. Я решила прям на их языке разговаривать, я к ним поворачиваюсь, говорят, мне чисто до работы доехать, там уже нормально бахну. Слушайте, мы тут много шутим про отношения женщин и мужчин, и у меня есть спорное подмечание. Смотрите, я заметила, что российские женщины более душные по сравнению с иностранками. Ой. Остальным объясняю, почему так. Смотрите, я ездила отдыхать в отпуск в горы и хотела там полетать на параплане с инструктором. До этого решила посмотреть видео с предыдущих полетов. Там полностью пишется звук и слышно все, что люди говорят во время полета инструктору. Я сначала посмотрела видео с тремя иностранками подряд. Им круто, они восхищены, им красиво. Ну, люди наслаждаются. Дальше я включаю видео, где взлетает наша Елена. И ровно 8 минут с момента отрыва от горы она безостановочно жалуется на мужа, какой он никчемный, как он мало зарабатывает, и что надо было выбирать другого. Я бы ее же сама отстегнула, честное слово. Но что меня поразило, заканчивается полет, ее спрашивают, как вам? Она говорит, круто, мне так понравилось, вот бы еще раз повторить. И я поняла, что есть женщины, которым просто нравится жаловаться. Они все мужчин таких выбирают, на которых это можно делать. Мне кажется, знаете, они их даже не выбирают, а у Вселенной просят. Они же как говорят, Вселенная, пошли мне какого-то мужчину. Ну, Вселенная какого-то посылает. Ей тоже надо этих мужиков куда-то девать. Потому что там за них еще их мать попросила, вот бы его куда-нибудь пристроить. Ну, у нас, правда, какой-то странный подход к отношениям. Вот недавно мне попалась новость. Криштиану Роналду, знаете, кто такой? Конечно. Если вдруг кто не знает, известный футболист. Он не так давно переехал играть в Саудовскую Аравию вместе со своей девушкой. А в этой стране по закону мужчина не может жить с женщиной вне брака. И ради Криштиану Роналду этот закон поменяли. Прикиньте, они 7 лет вместе, у них двое общих детей. Она думала, наконец-то он сейчас на мне женится. Он такой, не-не-не, меняем закон. Мне так странно, что предложение, по сути, надо женщине. Но мы заставляем мужчин его нам делать. Причем не просто заставляем, мы внушили, что вы должны это сделать как-то круто, красиво. Я сама признаюсь, честно, очень люблю на Ютубе смотреть видео, где мужчина делает женщине предложение. Но только те видео, где что-то пошло не так. Такой кайф. Ну, согласитесь, эта романтическая лабуда вообще никому не нужна. То ли дело. Рассказываю вам свое любимое. Сейчас визуализировать, надо все детально представлять. Лодка. Она стоит спиной, он садится на колено, протягивает вот так кольцо, она оборачивается, у него рука дергается, и кольцо улетает в озеро. Она секунду на него смотрит, он ныряет тут же. Но мне кажется, это та ситуация, когда проще утопиться, честно. Но я рада, что есть такие видео с косяками, потому что иначе наши мужчины насмотрятся такие, я тоже буду креативить. У меня есть знакомый, он говорит, я буду делать предложение, я хочу сюрприз. Я сделаю в торговом центре, на фудкорте, по громкой связи. Я говорю, а чего не на вокзале? Ну, если она там разберет, что-то ей сказал, значит, она очень хочет за тебя замуж выйти. Но, смотрите, мужчины, нет смысла в красивом предложении. Вообще никакого. Если женщина очень хочет замуж за вас, а, как правило, женщина это очень не хочет, то даже если вы кольцо из пупка достанете, она все равно скажет «да». Сейчас, извините, если я кому-то подкинула идею, но если кто-то так сделает, отметьте меня в сторис, пожалуйста. Кстати, о сторис. Вот эти все после ваших предложений, когда она выкладывает, он неожиданно мне сделал предложение, я сказала «да». Смотрите, это не то, что вы вместе живете, это ожидаемо. Ну, а там она каждый день ждет, честно говоря. Более того, смотрите, если вы вместе живете, мужчины, по вам уже с утра понятно, что вечером что-то будет. Потому что вы себя нетипично ведете. Там, скорее всего, с утра уже создается чат с подругами, скорее всего, вечером он мне будет делать предложение. Я один раз была в таком чате, спойлер не сделал. Он просто почему-то решил помыться в четверг, хотя обычно по пятнице. Все, на этом все, спасибо. Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Реклама на Камеди Радио.
1: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
2: Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».

0: Пятерочки или Перекрестка и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Празднуем день рождения «Рив-Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Рив-Гош».
2: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты Магни Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.
3: Психолог, который привык решать все разговорами.
4: Ко мне можно с тревожностью.
3: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
5: Я псих. Ты врач. Работаем.
3: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в законе». Сегодня в 8 вечера на ТНТ.
6: Комедия радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Зураб Матуа, Дмитрий Лисёк-Сорокин и Андрей Аверин.
2: Друзья, наверняка, когда вы едете в машине, вы слушаете какое-нибудь радио. Мы подумали, что на фоне этих скучных радиостанций не хватает одной, где все классно, где все позитивно, где как хорошо. Итак, под ваши аплодисменты, позитивное радио! Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! В эфире позитивное радио. У нас только позитивные новости и позитивные песни.
3: Теперь он трезвый, ведь ему помог Царицын Олег Николаевич, ведущий врач-нарколог города Твери. Он вылечил многих в таком состоянии.
2: Только позитивные песни.
4: А у нас на очереди позитивные новости.
2: Сегодня в Москве правительственный кортеж ждал 3 часа, пока проедут обычные люди. Это позитивное радио. И у нас сегодня в гостях не будет Ольги Бузовой.
4: И это отличный повод не послушать ее песен.
2: Поэтому группа «Руки вверх» на позитивном радио. Твои же губы тебя ласкают. Не зря на йогу ходила весь год. Теперь ты в мире одна такая, кто может попой вытереть рот.
4: Новости спорта на позитивном радио.
2: Нас везде допустили, мы всех победили.
4: Это были новости спорта на позитивном радио.
2: И для вас звучит следующая позитивная песня.

0: любишь кататься? Молодец, классное увлечение.
1: А на очереди позитивный хит-парад. Нет, не надо слов, не надо паники. Не успел купить билет на «Титаник» я. Путана, путана, путана. Ушла с панели, поступила в институт.
0: Такие девушки, как звезды, что светят в небе до утра. В одну из них легко и просто влюбиться раз и навсегда. Но если ты обычный парень, ты можешь чпокнуть их всегда. Такие девушки, как звезды, дают всегда простым парням. А на очереди новости столицы.
2: Сергей Собянин поменял всю плитку в городе и успокоился.
0: А мы переходим к позитивным криминальным новостям.
1: Внимание, пропал человек. А, нет, все, нашли.
2: А у нас женский хит.
0: Одиночество – радость. Одиночество – круто. Можно делать, что хочешь. Громко чавкать и пукать. И смотреть сериалы про турецких султанов. Зависать в телеграмме. 3 часа звонить маме. И в труселях некрасивых танцевать под Нилетто. А я сама так решила. Одиночество круто, пока дома нет мужа.
1: А мы слушаем следующую позитивную песню.
2: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Родились негры, родились негры, родились. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Потом на бюджет в РУДН поступили.
1: Новости политики на позитивном радио.
0: Вице-президент США Джей Ди Венс поменял профессию. Теперь он Диджей Венс.
1: В Рио губернатора Саратовской области. Теперь в Рио-де-Жанейро. Приятного отдыха, Аркадий Семенович.
0: А мы слушаем позитивную музыку.
1: В этот вечер совершенно не грущу.
0: Вообще не грущу.
1: Я тебя к другому на ночь отпущу.
0: Да хоть на неделю.
1: Уходи к нему навстречу, уходи. У него гранитный бизнес есть в Перми.
0: Это было позитивное радио.
1: Улыбайтесь почаще.
2: Встретимся через месяц.
0: Пока.
3: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Давай не выпендривайся. За нас даже платить не надо. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Салават Дюсенгалиев.
2: Спасибо большое, спасибо. Так, поаплодируйте, кому больше 30, есть кому больше 30, поаплодируйте. Класс, класс, класс, все. Спасибо, вас больше не трогаю, спасибо большое вам. Вам отдельное спасибо, что сегодня пришли сюда своими ногами. Это непросто, я знаю, да. Если вас сюда привели, вообще расслабьтесь, потому что меня когда каждый раз, друзья, когда вот эти мои молодые друзья приводят, такие, там будет круто, я такой, да. Про себя думаю, не дай бог, это ваша квест-комната. Без туалета. У вас на один квест больше, понятно? Так что, спасибо, спасибо большое. Мне 35 лет, и я уже почти столько же взрослый, сколько был ребенком. И точно скажу, что быть взрослым все время очень сложно. Знаете, но когда мне лет 20 исполнилось, я требовал, чтобы со мной говорили как со взрослым. Я говорил, можно со мной как со взрослым, окей? У вас есть тут вменяемый консультант по комиксам Marvel? Можно? Но сейчас мне 35, сейчас я думаю, блин, а можно как с ребенком иногда? Недавно объясняли, как устроен кэшбэк на моей карте. Мне говорят, это кэшбэк за высокий оборот средств на вашем мастер-счете. Я такой, а можно как будто мне 10 объяснить? И она такая, хорошо. Остаток рублей, раз в месяц приз. У врачей даже легче было. Раньше приходил к врачу, он просто такой, дыши, не дыши. Все, ставил мне клизму, я уходил. Вот как это... Да, крутой стоматолог был. А сейчас я недавно пришел к врачу, говорю, болит нога, и он говорит, опиши характер боли. Я такой, а что, урок по литературе начался? Что за фигня? Характер. Он, знаете, когда он в училку превращается, типа, опиши, какая она? Она пульсирующая? Она накатывающая? Или она внезапная, как снег в июле? Я говорю, ну по характеру холерик, по-моему, не знаю. Вот реальный вопрос у врача. Я прихожу, он говорит, у тебя по вечерам ноги не ноют? Я говорю, я не слышал. Если услышу, голосовое пришлю, отвечаю. Ноги не ноют. Я весь ною в конце дня. Я весь ною, девушка вся ноет. Мы вдвоем, по-моему, достаточно ноющих. Если бы еще и ноги отдельно ныли, я бы с ума сошел. Прикиньте, девушка такая, мы никуда не ходим, ноги такие, мы весь день ходили, и все. И у меня ноги поссались с девушкой. Прикиньте, это ужас какой-то. Да. Я спросил, просто стали больше уставать, что делать? И он такой, ну, купи стельки. Я думаю, ну, нормальное решение. Нормальный у меня врач. Болят ноги? Ну, купи стельки. Болят руки? Ну, купи перчатки, не знаю. Болит голова? Ну, бывает, брат, чё. Но когда он сказал стельки, я обрадовался, потому что стельки, по-моему, это дешево, они рублей 7 стоят. А потом он добавил ортопедические, нужны. Оказалось, они 7 тысяч стоят. Если кто не знает, что такое ортопедические стельки, такие стельки за 7 тысяч, они еще и неровные, кстати, кривые стельки за 7 тысяч. И они при ходьбе так распределяют нагрузку, что вся нагрузка, она на кошелек. Вот так вот. Это просто... Я не знаю, ничего дешевого ортопедического. Ортопедическое все дорогое. Есть стельки, есть и ортопедические стельки. Есть матрас, вот, на котором собака валялась, а есть и ортопедический матрас, который дома как украшение стоит. Друзья такие, можно сесть? И такой, не, нельзя. На лицо мне садись, а на матрас не садись. Это... И друзья говорят, блин, у тебя все ортопедическое. У тебя стельки, и подушка, и вот и матрас, все ортопедическое. У тебя, наверное, ортопедический гандон есть. Я говорю, конечно, есть, он мне все это и продал. А в целом, матери сказал, говорю, мам, ноги стали болеть. Она вообще отреагировала шикарно. Она такая, да, это у нас наследственное же. У тебя же предки были эти, люди. Она говорит, да это в наследственное. Это у деда болели ноги? Вот тебе в наследство дедовские ноги и достались. А я гадал, что мне в наследство достанется? Машина, квартира, не, ноги. Я говорю, а из плюсов? Она такая, а из плюсов будешь новую погоду предсказывать еще. Вот на этом двигайся как-то. Решение предлагают, друзья, они такие. Все просто, откажись от мяса, стань вегетарианцем или веганом. А я, если честно, даже не различаю вегетарианцы и веганы, кто это такие. Сейчас я уже знаю, что это разные типы расстройства личности, но... Не, ладно, я знаю, что это разные. Я раньше думал, что все, кто не едят мясо, все вегетарианцы. А веганами мы их называем, типа, за глаза, чтобы немножко оскорбить, знаете? И нам сказать, что это не культурно говорить, что вегетарианец веган, ну, путать, это обидно. Вот представь, тебе бы сказали, что ты не кыргыз, а узбек. Я такой, я казах вообще. Это, может, с этим разберемся как-то? Еще, кстати, я казах. У казахов слишком много мяса в рационе. Бешпармяк, знаешь, что такое бешпармяк? Да, если кто не знает.

0: На это бешбармяк, это такое мясное мясо с мясом под мясом. Вот это точное описание. Там для веганов ничего нет. Там для веганов только фраза от этой «иди помой посуду». Вот это для веганов там. Мне недавно говорят, типа, а просто попробуй. Ну, повеганить месяц, две недели, вдруг тебе понравится. Я пробовал, мне не нравится. Я веганил месяцами. У меня детство в 90-х просто было. Там мы не выбирали. Там веган это следствие было, знаете. Там зарплату не дали, мать такая, все, мы веганы. Давай. Зарплату не дали, мы веганы. Зарплату не дали, мы веганы. Газ отключили, мы сыроеды. Вот так это работало все. Если честно, когда планирую, что другую жизнь себе планирую. Я не такую жизнь себе планировал в 35. Я думал, в 35 у меня будет Audi A7. Сейчас мне 35, и у меня Magni B6. Да, вообще не те буквы. Это мой заказ в аптеке, чисто партия в морской бой с аптекарем, где я такой B6, она такая, есть. С потопил. Давай, все. Я недавно говорю, можно мне Magni B6, отдельно B12 и Омега-3? И она начала считать все и такая, ой, 12, 6 и 3. Это очко получается. Я такой, точно, чуть не забыл. Свечи тоже неси, они тоже понадобятся. У меня это все. Спасибо, что послушали. Всем пока.
1: Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, Катя Котофеева.
2: Так, я неженка, все принимаю близко к сердцу. Мама удивляется, в кого я такая нежная, потому что в детстве...

побольше меня прогуливает, вы на меня орете. Но к 25 годам научилась себя защищать. Как-то шла на выступление, через парковку выбежал охранник, начал просто орать мне в спину. Типа, куда поперлась, все глухая, пошла вон. И думаю, ну все, чувак, сейчас как развернусь, как поинтересуюсь, где ты училась у директора шлагбаума, да? Разговор завяжется, сейчас один звонок, и будешь в ритуале стоять пробники нюхать. Охранять себя от карьерного роста, вот чем ты будешь заниматься. Все круто придумала, на всей злости оборачиваюсь и кричу ему, а что у вас с настроением? Чувствуете, да, со мной вообще опасными дела? Я могу его в обморок упасть, так что аккуратно. Первые ряды вы вообще в зоне риска, в курсе. Да, надо над собой работать, это правда. Сейчас как раз тренд на саморазвитие. У меня все окружение уже давно шарит в этой теме. У меня даже папа в свое время взял аскезу на алименты. Представляете? Да, и обет молчания в WhatsApp. Я думаю, ну ты модник, мне тоже надо. Короче, записалась на женский круг. Наверняка многие из вас вообще не в контексте. Вы такие, женский круг, это ватный диск, что ли? Давайте посерьезнее. Значит, что это такое? Это групповой формат работы для достижения индивидуального успеха. Насколько я поняла, имеется в виду успех самой организаторши. Да, потому что больше никто не выигрывает там. Мы тупо сидим в кофейне, слушаем, как какая-то баба задирает нам про свое поле. Мое поле. Судя по тому, сколько капучино мы выпили, у меня это поле в Эфиопии. Я так для себя поняла. Реально. Ну, что это такое? Абсолютно. На всех таких мероприятиях все сводится к одному. Оказывается, чтобы тебя признавали в женском сообществе, нужно обязательно выйти замуж. И лучше неудачно, знаете? Да, потому что никого не восхищает, если у женщины есть свой бизнес, но если она отжала его после развода, учитель. Великий мастер Apple Pay. Да, в идеале замужество должно произойти как-то естественным образом, а не из-под общественной палки, да, ну что это за типичные фразочки, типа, девочка моя, прыгай в последний вагон, я не Том Круз, окей? Давайте не путать, мы в боевике каком-то, как будто к 30 годам все ЗАГСы взлетают на воздух, и ты идешь на фоне взрыва, slow motion, да, потому что 30 лет шустрее уже не сможешь. По рации передают, типа, всем постам за голову этой женщины объявлено вознаграждение. Или, как говорит ее мать, приданное. Да, это чуть-чуть другое. Поэтому у меня семья что-то распереживалась, когда я рассталась с молодым человеком. Я думаю, блин, за него переживайте. Он хотел тихо, мирно разъехаться с королевой драмы, да? За него надо попереживать, потому что, ну, девочки обожают утрировать. Вот с ним вещи собирали. Он говорит, Кать, что, я ложку для обуви забираю? Я говорю, забирай, ты же любишь переобуваться. Да, было настроение. Мне очень хотелось расстаться, как в кино. Знаете, я бы с удовольствием сорвала с себя кортье, бросила ему в лицо, сказала, забирай мне, чё, тебе не надо, понял ты. Но я расставалась с кальянщиком. Я что особо скажу? Ну, забирай свой мундштук на веревке. Я с ним все равно на физрука похож. Чуть-чуть... Не подходит. Да, подруги тоже переживают. Любая моя проблема, как будто их личная. Но здесь действительно общая проблема. Мы всей компанией остались без кальянщика. Представляете, это трагедия. Потому что у одной подруги муж юрист, у другой программист. Только я вот этот человек, который проходим. Тра-та-тара-тра-тра-тра-тара. Аниматоры, вожатые, диджеи, кальянщики. Давайте, ведущие квизов. Все сюда. Все ко мне. Нет, ну... А что, я для вас идеальная женщина. Я хозяйка на кухне, проститутка в постели, поручитель в банке. Да, все что угодно вообще. Просто так уж вышло, что если рядом со мной мужчина в костюме, то только в ростовом, да, там. Такая ситуация. Он не банкир, он хот-дог больше. Но веселее. Так веселее. Да, я вот задумалась, что единственный мужчина, от которого я прям завишу, это электрик на моем районе. От него реально зависло. У меня один раз пробки выбило, жизнь остановилась. Я настолько не понимаю, как это все работает, что просто кричу в окно, кто на провод наступил? Почему до Чертанова не дотягивается удлинитель? Я вообще не соображаю, понимаете? Мне только что, только отключили свет, и я сразу думаю, ну и как я теперь почитаю? А я вообще не собиралась. Просто неприятно, что это не мой выбор. Да, я думаю, все, сейчас решу. И моя попытка разрешить проблему с электрикой выглядела как поход в музей современного искусства. Потому что я хожу, смотрю, и нихрена не понимаю. Я смотрю на щиток, думаю, концептуально. Да, что этим хотел сказать автор? Меня в итоге спас местный электрик, вот этот бесплатный, неизбалованный, хороший мужик. Он заходит, у него ковбойский ремень, куча инструментов, а пользуется он только своей пятерней. У него указательный палец, чтобы тумбить.

0: тумблер щелкнуть. Большой мизинец, чтобы обозначить, будем на связи. Единственное, когда сопли вытирает, вся рука задействована. Он вообще не останавливается. Я офигела, реально. Я думаю, у него лампасы зеленые, но... Да, я могла бы сказать, что деньги на дороге не валяются и все такое, но это негативная установка, да? И неправда, потому что я недавно просто на дороге, на улице, у себя под ногами нашла 5000 рублей настоящие. Круто? Да, рассказываю подруге, она говорит: Кать, отлично, это проклятые цыганские деньги. Говорит, ты дура? Их вообще нельзя тратить на себя, их нужно занять своей лучшей подруге. От греха подальше, мало ли чего. Я думаю, слушайте, меня уже не пройдешь. Я одна снимаю квартиру в Москве. Даже если бы цыгане при мне обоссали эти 5000 рублей. Это не сильно страшно, да? Просто чуть больше водяных знаков, чем на других купюрах. У меня все для вас. Спасибо, что послушали. Пока.
1: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: раздел «Авто» в Сбере.
1: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%, бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
2: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Битва моторов с 8 октября в кино.

0: Ограничение по возрасту 12+.
1: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
2: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
3: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
4: Помогите найти зубастого продажника.
5: Мне очень нужен четкий программист.
6: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
7: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
8: Встречайте зиму уверенно, с колеса даром и шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon в шинных центрах «Колеса даром» или на сайте колесадаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
9: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесадаром.ру. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.
10: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
11: Мы готовы удивляться.
10: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
11: Хочется на ТНТ?
12: На ТНТ?
13: На ТНТ.
10: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ» в субботу в 9 вечера на ТНТ. 16+.

0: счастливых. Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Азбука Камеди Радио. Буква «Д». Демис Карибидис.
2: Здравствуйте, мы хотели пиццу заказать.
3: Экспресс-пицца.
2: 4 сыра называется, пицца у вас есть.
3: 4 сыра? 3 пиццы?
2: 3 пиццы.
3: 4 сыра.
2: Ты придурок, у вас там кто-нибудь по-русски разговаривает?
3: Да.
2: Кто?
3: Я.
1: Хочешь весь алфавит? Тогда делай погромче. Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
4: Встречайте на сцене Демис Карибидис. Представьте, наши дни, Россия, Краснодарский край, город Сочи. Парикмахерская номер 1, по мнению ее владельца.
5: Алло, да, Манана. Не, клиентов вообще нет, Манана. Я даже сегодня 2 раза себе подстриг, хоть какая-то копейка. Очень плохой сезон, Манана, очень. Ну и что, что я в прошлом году то же самое говорил? Очень плохой сезон, говорю. Как у Криштиану Роналду, да. Не хлопайте дверью, уже 4 колокольчика из 9 осталось, пожалуйста. Потом жалуйтесь, что дорогая стрижка очень. Я не на тебе, я кричу, все, отстань, все. Не филируй мне мозги, я тебя прошу, все, давай. До свидания.
6: Добрый день, я хотел бы подстричься.
5: Это вы?
6: Ну да.
5: Нет, я имею в виду, это прям вы?
6: Ну, правильно, вы. Да, это я.
5: А мне вчера тетя Марина на кофейной гуще гадает, говорит, смотри, говорит, Путин. И я так под руку засунул, залез, так поцеловал, поздоровался. Большой кофе. Вот, оказывается, почему мне сегодня белый кот назад дорогу вот так переходил. Вот это к чему, оказывается. Ах ты, смотри, а. Вот к чему. Владимир Владимирович, я такой счастливый никогда не был. Когда у меня мать родилась, я такой счастливый не был. Как я рад, что вы к нам пришли. Вам, наверное, такой вопрос никогда не задавали. Вы что тут делаете?
6: Ну, вы знаете, я хожу, мониторю ситуацию с бензином.
5: Ну и как ситуация?
6: Ну, я же говорю, хожу.
5: Владимир Владимирович, а как вы ко мне в парикмахерскую дошли? Я никогда не думал, что вы по неасфальтированным дорогам ходите.
6: Вы знаете, я сегодня послушал выступление европейских политиков, у меня волосы дыбом встали. Я думаю, ну, самое время их подстричь.
5: Я вас так подстригу, Чубайс Роснана так не стриг, как я вас подстригу, Владимир Владимирович. Не переживайте, я так подстригу, с ума сойдете просто.
6: Ну, так много не нужно. Я... Просто освежиться хочу чуть-чуть.
5: Проходите, Владимир Владимирович, сходите, садитесь, хотите, не садитесь. У меня стремянка есть, я стоя подстригу, Владимир Владимирович. Пожалуйста, садитесь, чувствуйте себя как дома, Владимир Владимирович. Голову будем мыть, Владимир Владимирович?
6: Да, давайте помоем.
5: Давайте, конечно.
6: Я думал, вы мне голову предлагаете помыть.
5: Нет, чтоб вы мне голову мыли, я сам помою, не надо, вы просто сидите, отдыхайте. Я все сам сделаю, не переживайте, Владимир Владимирович, все нормально будет. Я вас вот детскими ножницами подстригу для безопасности.
6: Для моей безопасности?
5: Для вашей тоже, да. Не переживайте, я красные линии не буду пересекать. Извините, сын звонит. Ничего страшного, потом перезвоню, это же просто сын.
6: Нет, ответьте.
5: Да, можно?
6: Конечно, обязательно. Мы не спешим.
5: Да. Алло, да, брат. Я сына брат назвал просто в честь брата. Да, брат? Да, что, помогу, конечно. Что, какая задача? Ага, у Пети было 3 яблока, ему надо отдать 4 яблока. Сколько у Пети осталось яблок? Получается 4 яблока. Получается, это получается, как получается? Что получается?
6: Ну, минус яблоко получается.
5: Минус яблоко получается, запиши. Запиши, я тебе говорю, что значит не получается, уже получилось. Говорю, запиши минус яблоко, все, давай, не нервируй меня.
6: Так, ну, расскажите, как у вас дела? Может, помочь чем-нибудь?
5: Владимир Ильич, у меня все идеально. Дом, жена, дети в школу ходят. Парковочное место есть. Рафик скоро выходит через месяц. Все нормально. Вообще, кондиционеры фреон поменяли. Жене грудь уменьшили, чтобы в квартире больше места было. У меня все хорошо, Владимир Владимирович. Все идеально, не переживайте.
6: Ну, хорошо.
5: Да.
6: Ну, а как СИЗО? Туристов много?
5: Туристов очень много. Туристов прям кайфуют, гуляют. Вообще, туристов много. Единственный моментик, доехать не могут. Владимир Владимирович, но те, кто доехали, кайфуют, гуляют, вообще отдыхают. Единственный моментик, уехать не могут, Владимир Владимирович. Поэтому давайте я.
6: Нет, ну я понимаю, проблемы, конечно, есть, и не только в туристической сфере. Кто-то недорабатывает, кто-то перерабатывает, но при этом мало зарабатывает. Но мне, конечно, больше интересуют те, кто не дорабатывает, но много зарабатывает. Но проблемы надо решать. Как вы считаете?
5: Я считаю, как вот вы считаете, так я считаю. Мы можем на экспорт проблемы отдавать. Мы проблемопровод можем в Европу построить. Представляете, французы просыпаются, а на их деньги Сарик Андреасян кино снимает. А? Представляете, фон дер Ляйен окно открывает, ей Набиуллина 90% ключевую ставку. На!
6: Да. Почему 90%?
5: Набиуллина какую ставку хочет, такую делает стоимость.
6: Ну хорошо, а расскажите, а как жилье в Сочи? Дорогое?
5: Вообще недорогое. Квартиру возле моря можно спокойно купить. Единственный моментик, чтобы квартиру у моря купить, надо квартиру у моря продать.
6: Ну а пробки есть?
5: Полно пробки, вы что? Что, сколько хотите? В любой момент можешь поехать спокойно, встать пробку, покайфовать, отдохнуть. А куда спешить? Мы уже в Сочи живем, мы уже приехали. Единственный моментик, у меня, к сожалению, машины нету, у меня Лада Гранта.
6: Да, я понимаю. Думаете, надо модернизировать автопром?
5: Думаю, надо утилизировать утильсбор.
6: Ну хорошо, хорошо. Скажите, а как в городе с внедрением новых технологий? Ощущается?
5: Очень ощущается, все ощущается, технологии максимально. У нас все есть. Роботы-доставщики, роботы-пылесосы, роботы-шашлычники, 4К, шмитерика, 5G, VPN. Чтоб он сдох! Это никак не отключается, не могу отключить никак вообще. Так что все технологии есть, все ощущается. Единственный моментик. Я вчера сидел с чатом GPT, выпивали, в общем, и она мне говорит, иди сюда, послушай, ты знаешь, что к 30-му году искусственный интеллект всех людей заменит?
6: Ну, не всех, конечно. Вы знаете, мне кажется, что к 30-м году некоторых людей даже люди не заменят. Ну, вас точно не заменят.
5: Спасибо.
6: Ну, а скажите, у вас есть какие-то острые вопросы?
5: Есть один острый вопросик, очень острый вопросик, как аджика просто острый. Немного наглый вопросик, Владимир Владимирович. Ну, он единственный момент не актуальный он. Да.
6: Ничего, ничего, спрашивайте.
5: Не буду, Владимир Владимирович, он уже не актуальный вопрос.
6: Нет, я настаиваю.
5: После Медведева вы придете? Я же говорю, не актуальный вопросик, зачем вы...
6: Почему не актуальный? Ну, что-то в этом есть.
5: Все, готово. Смотрите, Владимир Владимирович, идеально. Смотрите, а?
6: Да, красавчик, спасибо. Ну, вы знаете, я, честно говоря, к вам не только постричься пришел. У меня тут у вас в парикмахерском очень важная встреча.
5: Пожалуйста, какие вы разговоры?
7: Владимир Владимирович! Владимир Владимирович!
6: Я вас
7: везде ищу! Вы тут поаккуратнее, потому что я вчера приходил стричься, смотрите, что они со мной сделали.
5: Вы сами сказали, мне надо прическу, как у Мартиросяна.
7: Откуда я знал, что он на лысо постригся?
5: Ну вы, кстати, как и Мартиросян, не заплатили.
6: Ну, вы тут не переживайте, я за него заплачу.
7: Не надо, Владимир Владимирович, я сам могу за себя заплатить. Вы мне только деньги дайте. Кстати, тут катался и ездил по окрестностям, такая красотища. Вообще, море чистейшее, везде пальмы, мандарины.
6: Александр Григорьевич, так это вы по Абхазии ездили.
7: Да вы что? Не признал.
6: А пора уже признать.
7: Владимир Владимирович, а вы еще долго будете?
6: Ну, долго, да.
7: Тогда я тоже еще долго буду.
1: Камеди. Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Андрей Кузьмин, встречай!
2: И чё прикихли? Есть ощущение, что вы меня сегодня утром уже во дворе видели? Да, да, хорош, народ, я чё только с собой не делаю? Я в парикмахерскую пошел, побрился, ничего не меняется. Мной детей пугают, прикиньте, честно. Знаете, вот этих мам, ребенку года три? Я же по торговому центру спокойно пройти не могу. Если ребенок истерит, знаете, что они делают? Ты сейчас с дедом пойдешь. Нахуй мне нужен. Что я с ним делать буду? У меня дома уже есть таких шестеро. Не в смысле, я с прошлых разов уже натягал. Нет, у меня 6 внуков. Мне друзья говорят, что ты паришься? Человек с лицом один в один, как у тебя, за 16 минут экранного времени в фильме «Молчание ягнят» Оскара взял. У тебя тоже все получится. Жена у меня 8-я, поддерживает меня. Но она понимает, что не будет поддерживать, будет 9-я. Она у меня полненькая чуть. Да что я вам вру, ничуть. Спрашивают у меня, я толстая? А я знаю, что женам не всегда надо правду говорить. Я говорю, к зеркалу подойди, посмотри на себя. Рассмотрела, шаг вправо сделай, вторую половину рассмотри. Нет, тут главное убежать вовремя. Да что там бежать, в коридор выбежал, на 5 ступенек поднялся, не достанет. Тоже могу и к молодежи пойти. Мы с ними в чем-то похожи, с молодыми людьми. Их не берут на работу, опыта нет. Меня тоже никуда не берут. Меня даже шлагбаум не берут поднимать. Там программу перезагружать надо. Сейчас дед что-то натыкает, курьера опять пополам разрубит. Я честно ходил устраиваться на работу. И у меня в анкете был вопрос, были ли у вас нетрадиционные половые связи? А в объявлении не было написано, что старый требуется. Короче, я живу теперь только в кайф, делаю только что мне в кайф. Недавно ходил на пробы, должен был сыграть уголовного авторитета, который только что освободился. Сыграл бомжа, которого арестовали. Арестовали на пляже. То, что он там с**ал. Я думал, это будет моя звездная роль. Вот он, первый шаг к Оскару. Я просто ворвусь в российский кинематограф. Но режиссер меня не понял. Бежит навстречу, кричит, не обязательно. А я артист, я так вижу. Спасибо. С вами был Андрей Кузьмин.
0: Слушай Камеди Радио. Смотри на ТНТ. Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Макартич Никогасян.
2: Так, меня зовут Макартич, я врач по образованию, вот, да. Приходится родственников лечить. Мне это не сильно нравится, вот. Я в том плане, что они вот не умеют нормально объяснять, что с ними случилось, вот. Мне дядя недавно позвонил и на полном серьезе сказал: «Алло, Макартич, у меня болит». Я говорю: «Ну это тебе на Формулу-1». Там много пациентов, которые страдают из-за своей тупости. Вот. Мои любимые — это те, кто вот дома сами себе диагноз поставили. И такие: «Приду к врачу, оповещу его об этом». Да, и... Ну, хлопайте, если хотите. Да. А, ко мне один раз женщина на прием приезжала из деревни. Из деревни. Заходит и такая: «У меня лихорадка западного Нила». Я такой: «Ты где это отрыла вообще, господи?» Ну, понять можно, столько в интернете сидеть, да, и не такое найдешь. Она бы еще часик посидела бы, и ко мне бы уже со скитлстрянкой бы пришла. Я не стал с ней ругаться. Сами понимаете, все-таки коллега. Я решил ей подыграть. Я такой: «Вы молодцы, вы молодцы. Поскольку большую часть работы вы проделали сами, от себя добавлю по лечению. Чай с лимоном. Чай с лимоном. Но поскольку у вас лихорадка египетская, чай заваривайте не в пакетиках, а в пирамидках». Я помимо того, что врач, еще работаю репетитором по химии. Вот, да, потому что я гений. И даже в этой профессии приходится сталкиваться с тупыми людьми. Вот. Оказывается, подростки тоже люди. Я просто не знаю для этого. Хотя воняют, как собаки, если честно. Часто бывает, что ко мне приходит ученик, я на него смотрю и говорю: «У него нет будущего, нет. У него два варианта: белый лебедь, черный дельфин, все». И ты всегда, как репетитор, как профессионал, пытаешься аккуратно родителям на это намекнуть. Аккуратно, что-то типа: «А может, вашему сыну не стоит химией заниматься? Ради всего святого, умоляю, просто. Ну, может, у него другие интересы по жизни, может, ему что-то другое нравится, там, я не знаю, охранять складские помещения, да? Поднимать, опускать шлагбаум, да? Ну, типа, раскладывать тарор, в конце концов, ну». Вы не подумайте, что я надменный, и я себя считаю во всем одаренным. Нет, это не так. Я вот не умею там охранять складские помещения. И родители никогда этого не понимают. Они с тобой всегда ругаться начинают и задавать тупые вопросы. Что-то типа: «Как это так получается, что у моего Сереженьки не получается с химией?» А все очень просто. Тупая женщина выходит замуж за тупого мужчину. Секс. И у них рождается маленькое чудо, у которого отсутствуют лобные доли. Я говорю: «Поймите, это в математике минус на минус дает плюс. В генетике минус на минус дает тире. Вы тире родили». И прикол в том, что я не могу родителям это все в лицо сказать, потому что они мне платят. И я каждый день Бога благодарю за то, что Сереженька такой тупорез. Каждый день. Я такой: «Храни его здоровье, Господи, пускай у меня все такие будут». Я не знаю. У меня уже ученики, когда...

Говорят, что H2O это золото, я уже улыбку не скрываю. Я такой, да-да, ты мое золото, ты мое... Ты обречен ко мне ходить вечность. Ты моя зимняя резина. Да, несмотря на то, что если у вас есть образование, не думайте, что вы прям все знаете. Нет, в чем-то ты умен, в чем-то нет. Вот у меня жена, она в бытовом плане самая умная. Она все понимает, все знает. Но это я вам рассказал о жене в бытовом плане. Перейдем к ее образованию. Доставайте попкорн. Моя жена врач, казалось бы, да? Но она рентгенолог. Я думаю, тут многие согласятся, что это не считается. Я, конечно, ни в коем случае не хочу принизить чью-то профессию, но придется. Что такое рентгенолог? Это человек, в первую очередь, который вот так вот вам показывает рентген грудной клетки и говорит, это рентген грудной клетки. Отнеси настоящему врачу... Есть, конечно, люди, которые считают, что рентгенологи тоже врачи. Есть. Это, правда, другие рентгенологи, но... А. И меня так прикалывает, когда мне моя жена говорит, мы же с тобой коллеги. Нет. Я с фотографом не могу быть коллегой, ты пойми. Я врач, настоящий. Я у человека могу печень пропальпировать и точно ее размер определить. Ты что? Очень круто спрятаться за огромной железной дверью и кричать, это безопасно, не переживайте, как полет на самолете. Я могу у человека услышать пневмонию через фонендоскоп. Моей жене, чтобы определить пневмонию, нужен аппарат за 2 миллиона долларов, и я... В итоге, что мы имеем? У нас с женой семья врачей, по документам умная семья. По документам. А по факту у нас на двоих 16 лет в медицинском, и дома ни одного врача, просто ни одного. Клоун и фотограф. Вот, компашка, собрались. На ваши праздники и дни рождения. Звоните, приедем веселые в бахилах. У меня все, спасибо вам большое. Камеди Радио.

0: Реклама на Камеди Радио.
1: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
2: Услуги оказывают ООО «А7 Агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
3: Психолог, который привык решать все разговорами.
4: Ко мне можно с тревожностью.
3: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
5: Я псих, ты врач. Работаем.
3: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в загоне». Сегодня в 8 вечера на ТНТ.
6: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
7: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
8: То, что его понимает.
9: Лопаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лопаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
10: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка .банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть .банк.
11: ПО .ООО «Банк». Срок акции по 15 декабря 2026. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на .com, 18+, реклама.
12: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
0: Азбука Камеди Радио. Буква Ж. Женя Синяков.
13: Как заставить парня вызвать такси на первом свидании? Вот он.
14: Нужно спросить. Дорогой Вася, ты сегодня за мной заедешь или вызовешь мне такси? Ты как бы даешь выбор, но на самом деле его нет.
13: Да, выбора нет. Поэтому я всем парням советую играть на опережение и задавать этот вопрос первыми. Ты сама доедешь или доедешь сама?
0: Буква А. Андрей Скороход.
15: Здорово.
16: Здорово.
15: Пошли.
16: Куда?
15: Мы договаривались в понедельник в 8 утра бегать начать.
0: Хочешь весь алфавит? Тогда делай погромче. Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
17: Встречайте на сцене Антон Иванов, Рома Сафонов, Никита Курда и наши артисты.
18: Итак, где-то в фонде кино. Под ваши аплодисменты.
19: Ну слушайте, ну богатыри, ну поздравляю вас! Восьмая часть произвела фурор, поэтому мы выделяем 80 миллионов на девятую часть.
18: Давайте, молодцы. Давайте.
19: Поздравляем вас, хороших съемок.
18: А, «Царевна лягушка». К сожалению, первая часть вообще не зашла, люди не пришли.
19: Бывает, да, бывает, да.
18: Поэтому придется на вторую часть выделить два раза больше. Пожалуйста, 8 миллионов, пожалуйста, до свидания.
19: Ура, ура.
16: Да, значит, Змей Горыныч, мы уже сняли 3 фильма про каждую из голов, но у вас же есть еще и хвост. Поэтому на фильм про хвост Змей Горыныча мы выделяем 100 миллионов.
19: Ура!
18: Всего хорошего. Давайте все.
19: Давайте, снимайте.
18: Так, коллеги, коллеги, у нас остались еще деньги.
19: Есть деньги,
18: надо,
19: да.
18: Надо решить, что мы будем снимать.
19: А давайте просто пойдем по списку. Давай. Следующий давайте. У нас «Мальчик с пальчик». Заходите. А,
18: заходите, «Мальчик с пальчик».
19: «Мальчик с пальчик»,
20: здравствуйте. Ну, сюда пропусти. Пропусти нас, чмо. Вот они сидят, смотри на них, смотри, вот они. Киноспонсоры, бюджетодавалки, вот они сидят. Я извиняюсь, конечно, очень сильно. Просто хочу знать, когда до нас очередь дойдет.
19: А, подождите, пожалуйста, простите, ради бога, а вы кто?
20: Мы кто? Кто мы? Мы старик и старуха мы. По-моему, это видно и так. Мы с бабкой уже заколебались у самого Синего моря сидеть с синей жопой и ждать, пока вы про нас хоть один фильм снимете, хоть что-нибудь.
18: Мужчина, не мешайте, у нас очередь на 2 года вперед.
20: А, на 2 года, конечно. У нас нет времени ждать. Мы старик и старуха. Вы понимаете это или нет? Мне 270 лет. Это моя молодая 210. Всего лишь. Всего лишь. А мне уже осталось. Я в любой момент могу что-то крякнуть. Понимаете вы или нет?

0: Так, мужчина, успокойтесь, мы вам обязательно перезвоним.
1: Куда ты? Куда ты мне перезвонишь? Куда? На корыто, сука? Куда ты? Перезвонишь мне? Или вы туда тоже установили этот мессенджер Макс? Куда ты мне, сука, перезвонишь? Все разбогатели, все. Колобок, сука, вы ему столько бабок дали. Он не то что у Лисы, он у половины Москва-Сити на лицах пересидел. У всех бабки, только я почему-то один с одной конкретной бабкой, и все. А я хочу, сука, жизнь попробовать. Я хочу дубайский шоколад, например. Не знаю, хочу бабки на корыто лабубу повесить. Китайца хочу себе взять. Дай деньги!
2: Не мешайте работать! Мальчик с пальчик, заходите!
3: Мальчик с пальчик, заходите! Заходите!
4: Да, вы звали?
3: Да, здравствуйте, здравствуйте! Мы хотим выделить деньги на ваш фильм!
1: Вы серьезно? Вы?
3: Да?
1: Кино про палец? А про целых людей вы не хотите снять ничего? Нас Пушкин придумал! Нас Пушкин придумал, Пушкин!
4: А меня Шарль Перро!
1: Вот, понятно! Француз какой-то, пойми кто! Еще неизвестно, где этот палец побывал! Мы из Пушкина! Мы с ней из Пушкина, из его головы!
4: Что вы себе позволяете?
1: Заткнись, блин, кусок руки! Пошел вон отсюда! Все, на, пообщайся со своим коллегой! Да, на, на! Вы же братья! Денег он хочет!
3: Но вы нам мешаете!
1: Зачем вы палец? Он даже Ельцину не пригодился! Зачем вам он нужен?
3: Держите, пожалуйста, уходите! Все, нет, хороших спасибо. Съемок вам!
4: Спасибо! Смотри, смотри.
1: Чтоб тебя в фильме дверью прищемило, сними про нас фильм, про нас фильм.
3: Да вы поймите, ну всем пофиг на старика и старуху, пофиг!
1: Да, вы случайно не из пенсионного фонда?
3: Почему?
1: Там со мной так же разговаривали.
2: Послушайте, уважаемый, как вас...
1: Вот именно! Вот именно! Как нас! Как нас! Никто не знает, у нас имен нет. У всех имена есть, у всех. Иван дурак, царь Салтан, там собачка жучка, мышка наружка, даже чудо твою пьюда! У нас вообще имен. Мы старик и старуха. А я, между прочим, Олег. Я Олег.
5: Олежка, успокойся.
1: Вероника, не успокаивай меня.
3: То, подождите. Вы Олег и Вероника?
1: Да. Пушкин не назвал, выбрали какие по кайф. Сними про нас фильм, снимите про нас фильм. Меня бы сыграл Машков. Мою бабу сыграл бы Пересиль. Дырявое корыто сыграл бы Митя Фомин. Идея! Ну! Дайте деньги!
0: Мужчина, отстаньте уже от нас! Кто там у нас следующий?
3: Итак, следующий у нас по списку старичок-боровичок! Заходите!
2: Проходите, да,
3: заходите, пожалуйста!
6: Здрасте! Звали?
2: Да, здравствуйте, да, мы планируем снимать про вас фильм.
1: Слушайте, вы чего, звезданули? Это кто вообще? Это что? Я тоже старичок! А это что вообще? Если нейросеть спросить, как выглядит сказочный долбанат, она вот это нарисовала!
2: Да что вам не нравится, а? В Голливуде Человек-паук, у нас Человек-гриб.
1: А я Человек-дед.
3: Что?
1: У меня тоже есть суперспособности.
0: Это какие?
1: Я могу не менять трусы 7 лет, например. Я могу, не знаю, 2 часа готовиться к харчку. Я могу шаркать по полу любой частью тела. Сними про меня фильм, сними, пожалуйста. Старика-паровика не снимают. Ну, если хотите, можете мне тоже какую-нибудь кликуху придумать. Я не знаю, например, старичок...
5: Не старичок.
1: Вероника, не лезь.
6: Дайте я пройду.
3: Да, пожалуйста, забирайте денежки, хороших вам съемок.
2: Все, до свидания.
1: 200 миллионов они ему дали. Чтоб тебя на тарелке не могли вот так вот вилкой поймать, потом нафиг выбросили бы в мусор. Вы серьезно 200 миллионов ему дали? Столько денег на грибы даже в Питере не тратят. Сними про нас, мы задолбались ждать. Мы уже задолбались неводом рыбу ловить. Нам уже надоела рыба. Может, мы пиццу хотим?
5: С ананасами.
1: Вероника, ты здесь выеживаешься?
3: Так, хватит уже, этот фарс какой-то. Так, кто следующий? Да, заходите, заходите.
6: Всем привет.
1: Что? Это что, яйцо?
7: Вообще-то я Шалтай-Болтай.
1: Ты казах какой-то?
7: Нет, про меня будут снимать сериал.
1: Да? Сериал «Шалтай-болтай»?
3: Да. Не мешайте нам!
1: Что не мешайте? Снимать сериал про яйцо вам не мешать? Это что за чушь? Вы в своем уме вообще? Что вообще можно снять про яйцо?
0: Ну, про яйцо мы хотим снять сериал «Курочка, ряба, начало».
3: Логично же?
1: А снимите наше начало. Где ты, бабка, начало снимите? Конец наш снимите, нам недолго осталось, конец. Ох, мой конец просто сними. Я уже готов к откровенным сценам. Попробуй.
3: Да, мужчина! Все,
7: подвинься!
3: Забирайте деньги!
0: До свидания!
1: Сука, стой, даже у яйца есть яйца, смотрите. Просто взял и все, я тоже пойду.
3: Вот. Руки убери отсюда!
1: Сука, такие твари! Чтоб тебя в Дикси с полки уронили, Так, ладно, грибы, яйца всем раздали. Дальше мы.
2: Нет,
0: нет, дальше не вы, нет.
1: Да хорошо, просто будьте как Прохор Шаляпин.
2: В смысле?
1: Ну, сделайте бабке приятной.
3: Что? Отстаньте, пожалуйста, следующий проходим. Пузырь, соломинка и лопать.
2: Да.
3: Здравствуйте,
2: здравствуйте.
1: Ну, конечно, конечно. Как же я мог забыть про это легендарное трио? Пузырь, соломинка и лапоть, блин, конечно, браво. Райдер Надежды Бабкиной. Кто это вообще? Это главы прибалтийских стран на саммите НАТО? Полузащитник Ярославского шинника? Вы все кто? Бывшие Бородиной все?
2: Мужчина, хватит, все. Пожалуйста, возьмите деньги.
3: Да.
2: Вот, все.
3: О, пожалуйста, забирайте. Хороших съемок увидимся.
1: Вот, пожалуйста, конечно, конечно. Чтоб вас в секс-шоп забрали первый, кто вас купил, Джигурда.
0: Так, мужчина, все, уходите, не мешайте.
1: Сегодня про нас кино, про нас.
3: Да не будем мы снимать, понимаете? Ваша история не в духе времени.
1: В смысле? Про бабку с охренившими запросами не в духе времени? Да она самая, она у меня и столбовая дворянка, и владычица морская она у меня. Да она по степени охренившись, она круче, чем любая тёлка с Патриком.
5: Я вообще считаю, что мужчина должен зарабатывать не менее 5 миллионов в месяц.
1: Ну, конечно. Ты ж моя тарелочница.
3: Так, все, я не хочу это слушать. Следующий, заходите.
1: Все, никаких следующих.
3: Смысл?
1: Вероника, перекрывай дверь, нах. Это ограбление. Ограбление, вашу. Все, снимай про нас кино. Снимай кино про нас. Иначе я тебе хлебало разобью. Да.
3: Не надо, не надо. Все, есть идея, есть идея.
2: Да.
3: Мы вас снимем.
1: Да?
3: Да.
2: Все, давайте снимать. Все, пойдем.
1: Да.
3: Да.
1: Все, Вероника, мы будем знаменитой. Мы будем есть суши. Побежали.
8: Жил-был старик со своей старухой. Пока не появился рыжий конопатый. Антошка, смотрите во всех кинотеатре Беларуси. Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио. Дай 5, братишка.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Стас Старовойта!
2: Да, здрасте, здрасте. Так, в этом году исполняется ровно 3 года, как я изменил имидж, внешность, то есть я полысел, я лысый. Ну, вернее, правильно сказать, я не лысый, я бритый. Это действительно есть разница. Мне за это пояснил мой лысый зритель конфликтный на концерте. Вступил в конфликт на лысой почве.

Ну, я рассказывал шутки про лысых, но я полысел, и чел кричит: ты не имеешь права так говорить, ты не знаешь, о чем ты говоришь. Я говорю: что такое? Он говорит: у тебя есть выбор, ты бреешь голову, у тебя есть выбор. Я говорю: нет у меня выбора, в этом и суть. Я брею не потому, что мне нравится, чтобы никто не блеванул, когда меня увидят. Он говорит: все равно у тебя есть выбор, у меня выбора нет, я болею. Я говорю: вау, чел, извини, я не знал, что ты через это проходишь, что у тебя химиотерапия. Он говорит: какая нахрен химиотерапия? У меня тотальная алопеция, я с детства такой. Я говорю: завали, ты вообще не знаешь, что такое потерять волосы. У тебя их не было никогда. Ты не знаешь, что такое фантомный пробор, когда ты... Да, но я, в общем, на самом деле принял уже этот факт. Но я долго боролся, на самом деле. Во-первых, уколы. Уколы в голову. Это уже страшно звучит. А что будем колоть туда? Плазму. Ема! Вашу плазму. А где возьмем? У вас из крови. Мясники какие-то говорят... Может, у вас от детей плацента осталось? Я говорю: да они в целом все живы еще. Целиком. Они говорят: не, мы имеем в виду, может, у ваших жен. Я говорю: мы, конечно, развелись плохо, но не настолько, чтобы я их только с плацентой оставил, и все. А я ненавижу делать уколы или какие-то проникновения в вену иглой. Я в обмороке падаю, потому что у меня страх очень большой этого, потому что меня как-то в юности в Сибири укусил клещ. Для сибиряков это нормально, инициация такая. Клещ укусил, я дико перепугался, первый клещ, звоню знакомому, которого зовут Серега, у него кличка «Вакцина», потому что он однажды на сплаве мордой уснул в траве возле костра, проснулся, у него 7 клещей на роже, все энцефалитные, он здоров. Сережа, вакцина. Я говорю: что делать? Он говорит: вот телефон, номер. Это пункт вакцинации. То есть это не здание, не больница, это пункт. Я приезжаю, стоит какая-то изба. Захожу, да, там сидит женщина. Очень массивное, круглое тело, маленькие ручки, маленькая башка, клещ натуральный. Мне говорит: вы от клеща? Я говорю: я от Сережи вообще-то. Она говорит: где тварь? Я говорю: что, простите? Она говорит: тварь, показывай. Я говорю: вот, а у меня вот здесь клещ. Она так смотрит на него, говорит: о, сука, красная. Я думаю, у вас тут классовая ненависть. Он красный клещ, ты белый клещ, у вас гражданская война? Она говорит: понятно. И берет шприц, я такой только в «Кавказской пленнице» видел, когда Моргунову уколы ставили. И мне до сих пор страшно, потому что кровь сдавать, это же всегда мучение какое-то. Это с 6 до 6.05 только кровь считается. Все остальное время не кровь, а вода у тебя там. Перед сдачей не есть, не пить, не молиться. Оденься в белое. Какой-то ритуал, что ли. Но тут прошел все вот это вот дело. Все, смотрим результат с врачом. И, чтобы понимали, у меня вообще очень никаких витаминов нет. То есть я абсолютно не витаминный человек. Вообще ни А, ни Б, ни М, никаких. Просто свинец во мне нашли, что удивительно. А вот витаминку Д надо капать теперь. Я спрашиваю: а как это вот, мало витаминов? Она говорит: ну, для вас нормально. Я говорю: а вообще для людей? Она говорит: ну, вообще хуй, конечно, показатель, но... Для вас нормально. Я говорю: что это за меню такое отдельное для меня? Она говорит: ну вы будете что-то с этим делать? Нет? Нормально. Следить, чтобы ниже не становилось, а так все супер. Ваш, говорит, вообще не лечитесь, просто смотрите, чтобы хуже не было, и все. К примеру, говорит, если хотите оставаться мужчиной до конца своих дней, вам нужно хотя бы раз в полгодика смотреть простату. Я говорю: чью мне нужно смотреть простату? Она говорит: ну, что вы так говорите-то? Я говорю: ну, просто такое слово применили, смотреть. Я просто не первый год живу на этой земле, процедуру проходил. Там никто, не смотрит. То есть это не совсем пассивное действие. То есть никто не сидит вот так вот, типа... Станислав так талантливо простату показывает. Просто как Хабенский. Просто потрясающе. Она говорит: ну, раз вы уже проходили, то давайте сегодня и посмотрим. Отправили меня в этот кабинет УЗИ. А УЗИ-кабинет, где, я не знаю, как девушки УЗИ-простаты проходят, но вот мужчины следующим образом. Ты заходишь, там сидит всегда один типаж врачей. Какой-то армянин очень волосатый по фамилии Тестостеронян. Очень жизнерадостный, который говорит: заходи, дорогой, давай, располагайся. А тут я захожу, и там бабушка просто, бабулька старенькая. Говорю: заходите, я захожу. Она говорит: располагайтесь. Я расположился, все, лежу. И чувствую, сзади какая-то возня нездоровая происходит. То есть давайте я вам покажу вот предмет исследования. Тут дорисуете себе сами. Я лежу, и она вот этим вот щупом узишным мне вот так по правой ягодице водит вот так. Только прислоняет, убирает. Я говорю: вы что делаете там? Я клянусь, она вот так выглядывает у меня из-за задницы. Говорит: а я вас узнала. Я говорю: ты в простату мне смотри, а не в лицо, узнала она меня. Что делать, сфотаться? Она говорит: я сфотографировал уже все, что нужно. Я говорю: что вы делаете? Она говорит: я делаю, что переживаю, я боюсь сделать вам больно и неприятно, поэтому можете сами, и протягивает мне вот так.
Ну, я же хочу оставаться до конца дней своих, я смог. Вот такая жизнь теперь. Мне уже, в принципе, врач даже не нужен. Я могу заходить в любой кабинет, говорить, мне можно от 101-го ключик, я там кое-что глянуть надо. У меня все, друзья, спасибо, вы супер!

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, Надя Джабраилова.
2: Что ж, была в МФЦ недавно. Не буду сейчас жаловаться на эти учреждения, потому что мне искренне жаль людей, которые там работают. Ну, правда, им приходится иметь дело с такими, как я. Я не знаю, как вы, я очень тупой гражданин. Ну, типа, я прям не разбираюсь, понимаете? Мне говорят, 2 НДФЛ посмотрите. Я говорю, обязательно, а вы Джон Уик 4. Вот такой фильм. Реально? Все эти документы. Я сейчас просто оформляю визу для путешествия. Слава богу, мне за деньги помогает специальная душная женщина. Она мне недавно прислала сообщение, что-то типа «Здравствуйте, если у вас есть какие-то, не знаю, какое-то имущество, какая-то недвижимость на ваше имя, брак, дети, нужно прислать все подтверждающие документы». Я тут же подумала, слава богу, не надо ничего присылать, не надо ничего сказать. Как же удачно я все просто... Ну, мне еще подруга дала совет, когда я буду фотографироваться на визу, надо выглядеть максимально плохо, чтобы в посольстве Великобритании не подумали, что я лечу в их страну для того, чтобы найти там себе мужчину. И это, конечно, ну, это унизительно. У вас, ну, какая у меня цель по поездке, да, по-вашему, типа, приехать в вашу страну, перетравить всех джентльменов и вот так выяснить, кто из них джентльмен удачи, да? Если что... У меня такой цели нет вообще, потому что, ну, я все понимаю. Смотрите, во-первых, есть Челябинска, да? А Челябинск и Лондон — слишком разные миры для отношений. Потому что, ну, у них там, представляете, 5 o'clock tea, да? А я из семьи, где отец пальцами выжимает пакетик чая в рот. Он просто, он насилует чай. Он с этой принцессой Нури что только не делал уже. Но у меня,

0: конечно, чуть-чуть раздражает, что в глазах многих людей вся женская жизнь крутится только вокруг желания найти себе мужчину. А я в Лондон вообще ради музея Гарри Поттера хочу. Ну, я ни одному мужчине так искренне никогда не скажу: «Вау, 9 3/4! Круто!» Я еще иногда читаю комментарии под выступлениями, и вот заметила, что там есть один частый, который меня, ну, задевает. Это, знаете, когда пишут, что вот мужчины-комики могут шутить про все, что угодно, а женщины только на свои бабские темы. Во-первых, это неправда. Во-вторых, даже если так происходит, я объясню почему. У женщин реально есть своя отдельная вселенная, в которой мне лично иногда так сложно балансировать, что плевать я хотела на все остальные темы, понимаете? Мне всего 30 лет, мне уже уколы делали и в лицо, и в голову. В нас косметолог скоро как в дартс просто будет из кресла кидать, вот это типа ц-ц-ц. О, в сосок 50 очков. В 40 лет что там происходит, я вообще боюсь. Там уже, наверное, не косметолог нужен, там просто экзибит приходит со своей командой и говорит: сегодня мы прокачаем Анастасию, да? Смажем суставы, заменим детали и подлатаем днище, погнали. Кто-то из нас вообще рожает, эти вообще жесткие. У меня... Рассказываю. У меня подруга рожала под классическую музыку. Я сама не рожала, но мне что-то подсказывает, что это не передает всю атмосферу мероприятия. Я, если буду, я под Prodigy буду. Знаете, прикольно. Хочу, чтобы младенца шлепали под «Smack my bitch up». Понимаете, про что я говорю? То есть на фоне вот всех этих наших переживаний какие-то мужские проблемы, они могут просто меркнуть. Ну, не могу я выходить на сцену потом и шутить про то, как у меня опоздал курьер, да, когда у меня в жизни были задержки пострашнее. Мужчины, представьте, что у вас курьера нет неделю. Вы его ждете, вы его ищете, его нигде нет. Вы на море приезжаете, он там сидит. Вот такая жизнь. Вот, поэтому как-то обидно, что вот это все обесценивается и выделяется в отдельную категорию бабские темы, да? А еще словом «бабские» еще описывают только наши слабости обычно. Ну, говорят: ты ноешь как баба, ты стеришь как баба. Но я ни разу не слышала, чтобы кто-то сказал, типа: ведешь себя как баба, постирал и сразу развесил. Мне кажется, это чисто женская черта — постирать и сразу развесить, да? А не когда там грибы уже выросли вот эти. Но... Из этого я сделала вывод такой, что вот многие мужчины, они интересуются всем, чем угодно, там, политикой, спортом, культурой, искусством, но половина из вас как будто понятия не имеют, чем живет его женщина. А было бы приятно, если бы вы иногда интересовались, ну, просто вопросы какие-то задавали, типа: что нового у тебя, ты как вообще, тебе самой вот это нравится из раковины доставать, или, может, как-то делегируем? Ну, элементарно, чтобы у нас не было вот этих ситуаций, когда мы с вами вообще на разных языках разговариваем. Знаете, когда ты ему говоришь, типа: извини, я сегодня не могу, у меня там шугаринг, и он тебе очень искренне, типа: блин, выздоравливай. Реально. У меня у сеструхи такое было. Спасибо, у меня на этом все.
1: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: my love.
1: Реклама на Камеди Радио. Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.
2: Пароль.
3: ВТБ для бизнеса.
2: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
3: А второе?
2: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Впечатление от полета Аэрофлотом не передать словами. Это песня. Аэрофлот. Отдых начинается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. ИНН 771-204-0126. УГРН 102-770-00-921. Возможно, изменение в расписании полетов. Подробнее на аэрофлот.ру.
5: Психолог, который привык решать все разговорами.
6: Ко мне можно с тревожностью.
5: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
7: Я псих. Ты врач. Работаем.
5: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в загоне». Сегодня в 8 вечера на ТНТ.
8: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную, бесщеточную болгарку «Интерскол». Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Болгарки «Интерскол» от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
9: ОГЛ Стрит. ОГРН 116774678-0761. Город Москва.
10: Выгода до 400 тысяч рублей на «Тэнк-300». Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с «Тэнк-300». Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк-300» и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки «Тэнк» Ora Way. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах «Тэнк».
11: Зимой всегда кстати. Шины «Виатти Нордика 2». Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины «Виатти» всегда кстати.
12: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
13: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
14: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка .банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть. .банк.
15: ПАО «ООО Банк». Срок акции по 15 декабря 26. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на .com 18+ реклама.
16: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
17: Подробности на официальном сайте «москвич-м.ру».
1: Камеди Радио и ТНТ представляет Comedy Club.
18: Павел Воля на сцене.
19: Слушайте, хотел бы начать с заявления. Год назад я совершил роковую ошибку. У меня был месяц отпуска, и я решил быстренько сделать ремонт дома. Подумал, месяц, сейчас. Просто хотел передвинуть розетки поближе к кровати. Я не знаю, как так произошло, но у меня, блин, сносят стены дома. Поаплодируйте, кто делал ремонт. Есть такие в зале? По голове бьешь себя, да? Я уверен, вы не хлопаете, просто руки трясутся. Я ненавижу ремонт. Короче, я решил, есть профессионалы, пусть они делают ремонт. Начал искать хорошую бригаду. Приехала первая бригада. Я специально говорю, приехала первая бригада. Я потом их не считал. Они зашли, первая бригада, сказали, так, дайте нам 2 месяца, и вы не узнаете свою квартиру. Прошло 2 месяца, и я не узнал свою квартиру. Все, как они обещали. У меня было 80 квадратных метров, они сделали 6. Остальное руины просто. Колизей больше закончен, чем моя хата. Короче, я нанял другую бригаду. Приехал прораб. Я ему все объяснил такой, с усишками. Он говорит, ну тут надо покумекать. Тут покубатурить надо. Тут с кондачка-то так это не скажешь. Я думаю, египетская сила. Давай-ка обратно в сериал «Воронины». Давай. Приехала другая бригада. Чистые, адекватные, классные пацаны говорят, Павел, все сделаем, все сделаем. Я отдал им деньги. И вот пока я ехал в лифте до первого этажа, у них кончились деньги. Они месяц мне звонили, не хватает краски, кончились двери, паркета нет, мы можем положить ламинат. И так только строители делают. Ты не приходишь к врачу, и он такой, кончился наркоз, нет шприцов, ходите укушу. Сисек нет, давайте ламинат туда упихнем. Еще я понял, почему строители друг друга зовут Михалыч, Палыч, Петрович, чтобы их, блин, не нашли потом. Они прячутся за отцами. Никто не знает имен их. Короче, знаете, какой я в итоге сделал вывод? У нас в стране есть одна хорошая бригада. Сериал с Безруковым. Все, больше хороших бригад нет в стране. А еще цены в Москве космические вообще. Мне с квартирой хочется поступить как с зубами. Взять, отвезти ее в Пензу, там сделать и привезти в Москву. С мебелью беда вообще. Нереально закончить вовремя. Потому что мебель опоздает все равно в итоге. Все равно. Вот эти передачи, знаете, которые начинаются? Сегодня мы находимся в самом дальнем уголке планеты. До ближайшего населенного пункта 7000 километров. Вот оттуда, блин, едет диван. С диваном отдельная история, ребят. Короче, мы заказали зеленый угловой диван. Красивый. Мне говорят, диван скоро приедет. Мы ждали его, он как Моисей с евреями, 40 лет где-то ходил, пришел в итоге к нам. Мне говорят, диван, я все переоделся в чистое, иду встречать диван. Захожу, стоит угловой диван. Половина зеленого, половина серый. Серый, я думаю, где-то же такая же охреневшая семья, которая смотрит на свой диван и думает, блин, почему половина зеленая? Я знаю, кто виноват во всех этих бедах. Это вы, девочки, вы виноваты. Да, потому что не бывает такой ситуации, что жена сидит спокойно, смотрит телевизор и подбегает муж. Марина, мы живем в аду, я не могу так больше. Мне нужны венецианские шторы. Нет, такого не бывает. Мужик будет оттягивать ремонт до последнего. Даже если ему штукатурка упадет в борщ, он просто будет обедать левее. Но в ближайшие несколько лет мы будем ремонтировать ремонт. Потому что холодная вода у нас горячая, а горячая вода тоже горячая. А еще перед тем, как закрыть дверь, ее надо чуть приподнять. И глазок надо поменять. Потому что не мы смотрим, кто пришел, а все смотрят к нам в квартиру. Всем хорошего ремонта. Всего хорошего. Пока.
1: Камеди-радио. Камеди-радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Кирилл Мазур! Слушайте, что у меня есть жена, ребенок, и значит, я вообще понял, что нет людей неприхотливее, чем родственники, которые приехали к тебе погостить в Москву. Ко мне недавно приехала теща, говорит: ой, ребята, стелить не надо, кровать не надо, что я вас буду спальные места обворовывать. Вы просто мне на пол куртку киньте, я в кармане лягу, просто в капюшоне посплю. Ребят, зачем мне? Правда, знаете, вот эти люди, которые напрягают тем, что стараются вообще не напрягать, знаете? Мы теще дали комнату, говорю: Ась, это ваша комната, здесь типа располагайтесь, отдыхайте. Я к ней как-то раз захожу в 10 вечера, говорю: Ась, вы спите? Она говорит: могу не спать, отдать кровать, отжаться, сальто, гав-гав-гав-гав-гав, за секунду оделась, все, на улице писну, понимаешь? Клянусь, недавно что-то я иду в туалет, мне жена говорит: Кирилл, в туалете мама. И оттуда голос: ничего страшного, пусть заходит, я стульчак нагрела, правда, да? Она еще нам, теща, всю посуду помыла сама, руками. Всю посуду помыла. Рядом посудомойка, и пох, она ее помыла, правда, ребят? И она реально, как в рекламе одной капли, прям все помыла. Просто сковородку, чашку, себя в душе. Она, ребят, она сковородку помыла сразу. Она, то есть, пожарила, помыла. Просто я сковородку мою философски, знаете, я пожарил, залил водой, фейри, потому что с этой сковородкой справится только время. Я вот так мою. А она сразу помыла. Она еще посуду, когда намыливала, воду выключила. Мне так хотелось подойти и сказать: родная, бабки есть. Ну, слышишь, ну, включи воду, кайфани вот так, поиграй ручкой, побалуйся просто вот так вот. Поделай, настрой водичку комфортную. Асенька, родная моя, еще один секретик для тебя, солнышко. Ты, когда в туалет пошла, ты даже если пописала, можешь нажать кнопку, как будто покакала. Дабл смыв, давай, кайфани, родная. Я оплачиваю тебе это, понимаешь? И я думал, все родственники такие, но к нам через 2 дня приехал еще и тесть, и там я спал на полу на куртке. Боже, для тещи она в гостях, она уважает чужой дом. Для тестя это отпуск. Он добрался, он вырвался. Он мне уже звонил как на ресепшн. Алло, как телек включается? Слышь, как телек врубить? Ты, а? Где мини-бар? Слышь, one beer, please. Мне кажется, он когда уезжать будет, еще тапочки мои дернет, шампуни позабирает и прямо в моем халате и уедет. Я уверен. И недавно у нас тесть, значит, принял ванну у нас. То есть он набрал ванну и принял. Но он по-любому-то поссал. Ну вот, ребят, ну что бы его остановило? Он Алексей, у него усище, он в другом городе, это не его квартира. Вот прям вылез и пошел к туалету. Да я не верю. Я даже готов поверить, что он не помылся, но поссал точно.

0: слово просто.
1: Ребят, и как еще, вы мне скажите, как еще взрослые мужики умеют из любой ванны сделать баню? Он заходил в ванную комнатку, вышел, пар фигачит. Откуда пар? У него лист на жопе. Откуда у тебя лист на жопе, придурок? Ты как из щетки веник сделал? Ты один заходил, ты как с кентами и шуткой вышел? Откуда у тебя рыба в руках? Просто он вышел, там просто пару, просто Дэдпул с Вайлдберриса вышел. Реально, весь краснющий, весь там уже он сам закус как пиво. Он еще крестик снял, чтобы ничего святого не осталось, что там в моей ванной делал. Просто я зашел, 7 ожогов у меня было. И он после всего этого, вот после этой бани просто 1000 градусов. Знаете, что пошел делать? Угадайте. Чайку горячего. Замерз. Еще себе в рот залил кипяток. Думаю, ты как так тепло обожаешь? Мне кажется, он уснул с паяльником в жопе. Я уверен. Просто я на подзарядку поставил. До завтра. До завтра, Санечка, до завтра. Завтра еще одна банька у Кирюхи ванной. Я не знаю, но я когда посмотрел, как живет теща с тестем, я вообще понял, что наши мамы – это последнее поколение женщин, которые принимали мужика любого. Уже тесть просто говорит «хочу есть», теща сразу готовит есть. Я своей жене говорю «хочу есть», она говорит «о, и мне тоже закажи, я тоже хочу есть». Ты где будешь заказывать, слышь? Дабл у ноги маки, пожалуйста. Правда? Блиновская бы охренела от того, как вселенная слышит желание тестя. Просто он куда-то воздух говорит «суп, через секунду суп на столе уже, ему в рот дымится». Спасибо большое за внимание, спасибо большое, что послушали. Пока-пока, до свидания.
2: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Елизавета Варвара Аранова.
2: Почему-то всегда неприятно, когда тебя принимают за консультанта в магазине одежды. Ужасное чувство, реально. Я недавно одну женщину приняла, но у меня есть оправдание. Она была в черной водолазке и черных джинсах. Блин, ну если ты надеваешь черную водолазку и черные джинсы в магазин одежды, будь добра, принеси размер, что такое? Там причем у нас какой разговор с ней был, я говорю, у вас есть 38 размер, и она мне очень грубо говорит, я здесь не работаю. Я подумал, что раз она меня нагрубила, я не буду извиняться, я говорю, а я не спрашиваю, работать или нет, я говорю, размер принесете или что? Но мы же реально все время кого-то принимаем за другого человека, и мне кажется, это потому, что у нас вообще нет никакой связи с реальностью. То есть мы так сконцентрированы на себе, что мы уже не видим. То есть меня недавно тоже перепутали. Прикиньте, меня недавно приняли за хорошего человека. Вообще бред, представляете? Ну ладно, сейчас обсудим вместе ситуацию. Как было? Значит, для начала поаплодируйте, пожалуйста, те, кто считает, что разочек – это отношение. Ну конечно! Естественно, ну разочек! Это банальная вежливость, ну реально, это... Что? Ну я причем не прям, ну чуть губы дала, вот так было. Ну я ладно, я тоже себя не снимаю ответственности, потому что, ну я держала на примете. Ну что, держать на примете — это преступление? Ну мы же все женщины держим на примете, это же наша сущность. Ну мы же как делаем? Мы заходим на LaModa, видим что-то такие, о, мне это идеально подходит, и тут же идем на Wildberries перепроверять. Реально, я когда вижу эти истории, типа, они в школе познакомились, и вот им 35, и они поженились. Я никогда не вижу этой романтической истории. Я всегда смотрю на эту женщину такая, что, отвалились все, да? Но мне нужен был какой-то временной люфт, потому что, ну, я пыталась влюбиться. Знаете, это чувство, когда ты пытаешься влюбиться, когда ты точно знаешь, что он тебе не понравится, но ты прям всем телом пытаешься. Это как выдавливать зубную пасту из заканчивавшегося тюбика, когда он такой хороший. А вот он подстригся, все в раковину упало. Еще хотела вам рассказать, у меня бронхиальная астма. Если что, я считаю, что над заболеванием можно и нужно смеяться, кроме астмы, потому что я могу начать смеяться вместе с вами и задохнуться, нам это не надо. Если вдруг кто-то не знает, что такое астма, астма — это заболевание, при котором легкое сжимается от стресса. Но мне вообще нормально живется с астмой. Единственное, меня бесят две вещи. Сейчас расскажу. Во-первых, я ненавижу, когда люди говорят фразу «мне нечем дышать». Вы что, издеваетесь? Давайте фразу «мне нечем дышать» будут говорить люди с ингалятором, а не женщины с веером в электричке. Ну, сказать при астматике фразу «мне нечем дышать» — это то же самое, что при Нике Вуччи сказать фразу «ой, что-то у меня ноги отваливаются, прям ног не чувствую, представляешь?» И еще я ненавижу, как выглядит ингалятор. Вы видели это вообще? Это что такое? Почему ингаляторы выглядят так плохо? Знаете, насколько плохо они выглядят? Я недавно зашла в лифт с мужчиной, и я хотела пшикнуться, достал ингалятор, он посмотрел на него и такой: «Я не насильник». Я сказала: «Зато я насильник», и пшикнула себе в рот. Но я не понимаю, почему ингаляторы выглядят так плохо в мире, где есть курилки. Курилки — это что такое вообще? Почему они все в огонечках, в рисунках каких-то? А курилка — это штука, которая меня убивает. А эта штука меня лечит, хотя выглядит вообще наоборот. Если вы хотите, чтобы меньше людей курили курилки и больше людей лечились, просто нужно чуть-чуть маркетинга вот добавить туда, в медицину. Ну просто возьмите для капельниц пример с кальянов. Прикиньте, как прикольно. Капельница на грейпфруте. И чтобы я приносила медсестра кавказец. Сначала вот так все делала, потом тебе. Клизма тоже. Клизма тоже, это что такое? Ну может чуть-чуть творчество проявить, ну? Ну просто сделайте вы клизму с лицом человека, которого вы ненавидите. Прикиньте, как круто вот здесь вот губы и все там. И все это не клизма, а кукла Вуду. Но я вообще никогда всерьез астму не воспринимала, потому что я была уверена, что от этого заболевания невозможно умереть. Но слава богу, что есть моя мама, которая недавно прислала мне статью «Как умирает от астмы». Я не стала открывать, не люблю спойлеры, но я вообще... Зная свою маму, там что-то типа «как умирает от астмы, редко звонят своей матери, Лиза». Я проклинаю тот день, когда я маму научила пользоваться интернетом, потому что это ужас. Она мне недавно позвонила, такая: «Алло, Лиза, удали папу из друзей ВКонтакте». Я говорю: «А что такое?» Она такая: «А ты зайди, посмотри». Я захожу, там у папы на стене матный стих, и мама в комментариях пишет: «Как тебе не стыдно такое выкладывать, у тебя вообще-то в друзьях дети». На что папа ей ответил истинным отцовским ответом: «Чё еще за дети?» На что мама ответила истинным материнским ответом: «А ты бы помнил, чё еще за дети, если платил алименты». Смотрю, лайк стоит, открываю ее. Ну, у меня мама вообще, она ссоры обожает. Мне кажется, у меня мама в этом плане типичная москвичка. Ну, реально, мне кажется, все москвичи любят ссориться. Часто спрашивают, москвичи, вы куда торопитесь? А мы торопимся... Реально, у нас же в Москве ссоры начать вообще ничего не стоит. Нужно просто в метро вот так очень близко прислониться и начинать этот смолтолк локтями, знаете? Потому что я недавно была в Воронеже, а там в Воронеже вообще не так. Прикиньте, оказывается, в Воронеже за свой базар надо отвечать. И второй факт про Воронеж, что Воронеж гораздо красивее на бегу. Но там в Воронеже вообще реально не понимают. Они вообще не понимают, что конфликт нужно смаковать. Они понимают, что ссор — это досуг. Реально. Они, знаете, как делают? Они просто вот так конфликт тебе оставляют. Я была в ресторане, хотела позвать официанта, говорю, извините, он такой, ничего, и ушел. Слава богу, в Москве вообще не так. В Москве минимум позитивных людей. Я рада, потому что я не люблю позитивных. Недавно ехала в метро, и возле меня стояла очень милая девушка. Вы бы видели, такая милая, очень милая. У нее была сумка такая, и на сумке было написано «Иду рисовать». Я тут же подумала, иди, чё ты, блин, тут стоишь, блин, бесишь всех? Открой

0: Реклама на Камеди Радио.
1: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
2: Какой настрой сегодня будет твой? Вернись. Скучно у нас одной.
3: Папа, что это за песня?
4: Это реклама Миши Крутышек из Перекрестка.
3: Это которую можно настроение менять?
4: Угу.
3: И на рюкзак вешать?
4: И не только.
3: Пап, нам пора в Перекресток.
4: Получайте Миша Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в Перекрестке.
5: Акция проводится с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности, организаторы, правила, акции, количество призов, срок, комиссии, порядки их

0: Чили на сайте перекресток.ру. АО «Торговый дом Перекресток», ОГРН 128-70-03-44-93. Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
1: Психолог, который привык решать все разговорами.
2: Ко мне можно с тревожностью.
1: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
3: Я псих, ты врач, работаем.
1: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в законе». Сегодня в 8 вечера на ТНТ.
4: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
5: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
6: Да. Саша, осталось каких-то 60 секунд. И снова ржака. Подожди чуть-чуть, Саш.
7: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
8: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
9: А мы к ним готовы. Fun Day – яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
8: Fun Day – для всей семьи.
9: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Камеди радио. Камеди радио.
2: Единственные люди в мире, которые под веселящим газом становятся немного грустнее. Козебота шоу.
3: Категория 16+.
4: Добрый вечер, друзья. Ну что ж, лето пролетело, все осталось позади, но мы это знаем. Козебот впереди. В студии Александр Пичуев сегодня для вас работает.
5: Да, впереди, сзади и по центру глава нашего клана Святослав Савченко.
4: Тут же имеется у нас в ассортименте Андрей Ромашко.
5: И на развес, в нарезку, как хотите, потрошенный, без кишков и с кишочками наш редактор Виталик.
4: Ну что ж, первый час вашей любимой программы начинается. Поехали.
1: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
6: На сцене Гарик Харламов, Марина Федункив, Тимур Батрудинов и Марина Кравец. Итак, в одной московской квартире.
7: Ой, ну как здорово все-таки, что вы к нам в гости зашли.
8: Вообще молодцы.
7: Да. А то мы в дом въехали и с соседями еще толком и не общались. Вообще. И вот вы у нас. Спасибо вам.
8: Спасибо.
9: Да, спасибо, что позвали, а то нас вообще редко в гости зовут.
10: Натусь, это просто шедевр, слушай, у них туалет супер вообще. Класс. Красивый такой туалет, просто невероятный. Правда, рукомойник очень низко, а так все хорошо.
8: Это беда.
10: Да, вообще отвратительно. Это страшно, страшно, беда просто. Ну что, мы, наверное, пойдем. Спасибо за гостеприимство, надо сказать. В хоромах побывали, пошли в нашу кунуру.
9: Да, спасибо за гостеприимство.
7: А может еще посидеть, а?
8: Да, действительно.
9: Да не, мы пойдем.
10: Да нет, все, правда. Спасибо вам за чай, за сахар коричневый. Все, пойдем на то, пошли.
7: Подождите, а может вообще все-таки вы к нам вернетесь, посидите с нами, а?
8: Да.
7: Ну, соседи должны общаться, потому что тогда в доме сразу атмосфера такая создается. Френдли.
8: Френдли, атмосфера, нам же это нужно.
10: Да, вот так создается, все, пойдем, пошли.
7: А может вам паштейш завернуть, а то где вы еще такое поедите?
8: Да.
7: А?
9: Че завернуть?
8: Паштейш. Ну, это пирожные, которые вы съели штук 15.
10: А, заварнушки эти?
8: Да, это национальный португальский десерт. Анечка посмотрела его в Лиссабоне, в кафешке, в которой мы любим бывать, рядом с Alex Factory.
9: Да,
8: вы
9: да.
8: Были в Лиссабоне?
9: Где?
8: В Лиссабоне.
9: А, мне послышалось, это Новороссийск.
10: А, да, да.
9: Новороссийске мы были, хорошо там.
10: Хорошо в Новороссийске, да.
8: Да.
7: Ну, все-таки, может, останетесь, а?
8: Правда, чего вы уходите?

0: идея.
1: Давайте поиграем в настолки. Настолки!
2: Точно! Да, настолки!
1: Давайте, настолки, а? Настолки!
2: Давайте, настолки!
3: Настолки — это что? Это что-то френдли тоже?
2: Ну... Настолки — это настольные игры. Ну давайте поиграем, например, в Элиас.
1: Элиас, отличная
4: идея. Не, Сережа уже давно на деньги не играет. Он тут недавно даже покерный набор в покер проиграл.
3: Проиграл в покер, да.
1: С чего вы взяли, что мы будем играть с вами на деньги?
3: Слушай, ну мы же люди адекватные, мы же понимаем, что вы на раздевание с нами играть не будете. Пойдем, Златусь, пошли.
2: Да не, подождите, мы просто хотели, на интерес играть.
1: Да?
2: Понимаете, Элиас — это такая простая игра, в которой просто нужно объяснять слова. Она такая, на дружбу, на сплочение, чтобы стать ближе.
4: Ну, куда уж ближе-то, 20 лет брака, да. У нас такое взаимопонимание, он еще не пукнул, а я уже окна открыла.
3: Да, да. Поэтому у нас дома идиллия.
4: И всегда окна открыты.
3: Всегда.
2: Ну давайте, один разок, сыграем один разок. Ну, пожалуйста.
3: Ну ладно, давайте там сыграем, если это френдли, давайте один раз.
2: Конечно, френдли.
1: Хорошо.
3: Давайте.
1: Давайте тогда мы начнем. Вы как раз правила подсмотрите и поймете, что как, да?
2: Давай.
1: Начнем.
2: Мусь.
1: Мась.
2: Понеслась. I'm a kitty, you're my cat. And I want to tell you that I love you. Мяу. Мяу.
3: Во! Супер игра! Пошли домой.
1: Подождите, это речевка была, это мы завелись как бы.
2: Мы просто сейчас разогревались. Вы что?
3: Началась еще что-то?
1: Нет.
3: Давайте.
2: Играть мы будем только сейчас. Итак, давайте, и сейчас я как раз засеку время. Ну что?
1: Давай.
2: Понеслась.
1: Давай, я готов.
2: Поехали. Город в Ливане.
1: Бейрут.
2: Не столица.
1: Триполи.
2: Правильно. Белоруссия — картошка.
1: Стереотип.
2: Да. Ванна в церкви.
1: Купель.
2: Странный цвет.
1: Бирюзовый.
2: Еще стране.
1: Марсала.
2: Да. Когда все надоело.
1: Эвтаназия.
2: Точно. Гречневая гречка.
1: Тавтология.
2: Верно. Так, Черчилль пил в конце жизни.
1: Портвейн.
2: Да. Там еще Франца Фердинанда убили.
1: Сараево.
2: Без окончания.
1: Сарай.
2: Да. Так, тень с точки зрения стереометрии.
1: Проекция.
2: Да. И вот эти, как, господи.
1: Коллаборационисты. Все время 11 слов, я тебя люблю.
2: Ну, теперь вы.
1: Просто.
2: Давайте, это несложно. Так.
3: Так.
2: Я, да, засека?
3: Так, неудобно как-то, ладно. Ну что, Анатолий, повоюем, а? Давай, посмотрим сейчас, что 20 лет совместной жизни. Сейчас вам тут устроим, что, карточку беру, да? Так,
2: понятно. Поехали.
3: Так, поехали. Ты мне звонишь по...
4: Четвергам.
3: Да нет. Ты мне звонишь по...
4: По четвергам.
3: Да нет, почему ты мне звонишь?
4: Потому что мне денег нужно...
3: Да, Наташа, соберись ты! К уху ты что прикладываешь, чтобы слышать?
4: Тысячелистник.
3: Да какой тысячелистник? Я спрашиваю, у тебя экран разбился на чем? Экран на чем разбился?
4: На море.
3: Конкретно на чем разбился?
4: На камнях.
3: Да устройся само! Вот это! Я тебе подарил на Новый год! На Новый год!
4: Айфон!
3: Айфон — это что?
4: Это чудо чудесное! Спасибо, Сережа, большое!
3: Подожди! Матери ты что подарила, старая?
4: Самсунг!
2: Время!
3: Подожди, это уже принцип! Подожди! Слушай, Натуся, это невозможно, так мы ни одного слова с тобой не отгадали. Просто позоришь какой-то. Смотри, погоду, на чем ты смотришь, погоду?
4: По теле.
3: Ну?
4: Визору.
3: Это точно для сплочения игра?
4: Че ты постоянно на меня орешь-то, а? Что дома, что у соседей, что по телефону?
3: Телефон! Телефон — это слово, телефон!
4: Да ты просто непонятно объяснял!
3: Так.
2: Слушайте, да не переживайте, правда, с первого раза не у всех получается.
3: Да. Что не получается? Жениться нормально не получается.
4: Да кому ты нужен? Принц на барабане жизни. Принц с двухкомнатным простатитом. Посмотрим, как ты играть будешь.
1: Подождите, вы не ругайтесь. Давайте попробуем еще раз. Только, например, Наталья начнет. И, может быть, быстрее все пойдет.
2: Да.
1: Давайте,
2: смотрите,
1: вы будете.
2: Счет 11-0. Мы, наверное, ход пропустим.
1: Фору дадим.
2: Да,
1: давайте
2: вам фору дадим, да?
3: Ладно, хорошо, я готов. Давайте.
2: Давайте. Поехали.
4: Так.
3: Ну.
4: Вот это... Как его?
3: Что?
4: Которая...
3: Ну что, которая, что?
4: Да ты понял уже давно!
3: Да, объясни нормально, что?
4: Да как это? У нас было!
3: Что, секс? Что, доллары? Что, чехословацкая стенка?
4: Да нет, она такая... Да ты знаешь!
3: Ну-ка, дай сюда! Кошка! Ты не могла объяснить слово «кошка», Наташа!
2: Время идет!
4: Ты вообще не мог телефон объяснить нормально! Так, на кровати...
3: Что?
4: То, что я стелю.
3: Что, постельное?
4: Нет.
3: Что?

0: Белье?
1: Да нет!
0: Да что? Что на кровать-то стелит еще? Что? Да, что, наволочки какие-то?
1: Да нет!
0: Не знаю, одеяло?
1: Не одеяло!
0: Да что, покрывало, что?
1: Да! Покрывало? Только мужского рода!
0: Все время! Подожди, покрывало, покрывало мужского рода, что значит? Ну? Оно же среднего рода покрывало! Какое покрывало мужского рода?
1: Да ты развивай!
0: Ну-ка дай сюда! Развивай! Покровитель!
1: Ой!
0: Вот не надо свое «ой» вот это вот мне! Я твое «ой» вот это не люблю. Ты последний раз, когда «ой» сказал, у нас машина в реку уехала.
1: Вот жалко, что тебя в ней не было.
0: Да. Спасибо, соседи, сблизились. Можно она у вас останется здесь спать? Вы на полу покровитель положите вот так вот. Она у вас как кошка будет здесь спать.
2: Да ладно вам, да не ссорьтесь и не расстраивайтесь. Смотрите, в игре «Элис» можно еще просто случай жизни вспоминать.
3: Да, так лучше.
2: Например, вот смотрите. Дорогой, что мы такое вкусное ели с тобой в плавучем кафе в Венеции?
3: Тирамису.
2: Ну?
3: Вот.
2: Да, я загадала тирамису.
1: И только мы в Венеции-то не были.
0: Да, мы по Германии не ездили никогда.
2: Ну, может, вам это и не надо. Ну, вы люди простые, мало что видели, мало где были. Да и ладно. Ну, просто у вас кругозор узкий.
0: Пошли на точку.
1: А, спасибо.
0: Да, пошли. Пошли. Спасибо вам. Увидимся. Пока.
2: Пока.
3: Пока-пока. Приходите завтра, в джелку поиграем. Там думать не надо, вам понравится.
2: National Geographic.
3: National Geographic.
0: Все назад! Так, а ну-ка иди сюда, Даша, садись! Сейчас мы им покажем, что это такое.
3: Что, паштей забыли?
0: Да, свой паштей себе в узкий кругозор засунь. Сейчас, подожди, мы сейчас вот устроим. Так. Смотри на то, ничего не думай, вообще ничего не. Просто вспоминай, как было, и все, хорошо? Поехали.
2: Время.
0: Время, понеслась. Мы из Новороссийска домой привезли.
1: Холеру.
0: Правильно. Мне две ноги сломали, потому что мы не отдали кредит за...
1: Микроволов.
0: Молодец, я прирожденный...
1: Понятой.
0: Да. Во время кризиса мы постоянно кушали.
1: Нутрия.
0: Да. У тебя мать на него похожа.
1: Добронравов.
0: Отлично. Моя эрекция это всегда...
1: Лотерея!
0: Ха-ха! Отлично! Так, Сашка Могильцов!
1: Мусор!
0: Да! Я посадил сына на...
1: Счетчик!
0: Да! Ты кричишь во время...
1: Аллилуйя!
0: Да!
1: Как ты вспомнил-то?
0: Да еще как забыть-то я седой тогда стал. Так, поехали! Мы с тобой ездили отдыхать в...
1: Кредит!
0: Да! Мы твоему дядьке в тюрьму передавали в пирожках.
1: Телефон!
0: Вот тут телефон отгадала! Ты потеряла на работе?
1: Девственность.
0: Нет, 2 года назад.
1: Палец,
0: молодец. Так, хорошо. Дальше, я по пьяни купил. Я по пьяни.
1: Арбалет.
0: Нет, в поезде.
1: Питон.
0: Правильно, ты у меня в лесу отсасывала.
1: Змеиный яд,
0: молодец, отлично. Ну и, наконец, этот город в Германии.
1: Венеция.
0: Да.
2: Время.
0: Подожди.
2: Время. Закончились.
0: Подожди, ты жаба, я с коробки читать буду, поехали. Понеслась, я навалил перед дверью в...
1: Издательство.
0: Да, мне дали условку, хотя грозило.
1: От 8 лет.
0: Да, съел, конечно, кромешный ад.
1: 2020 год.
0: Богиня моя, богиня.
1: Аллилуйя.
0: Че это ты? Аллилуйя-то.
1: Сблизили шибко.
0: Все, пошли мы домой, пошли на точки.
1: Я первая пойду, окна надо открыть.
0: Давай, а то у меня пучит страшно с этих паштейков.
4: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.

0: Камеди Радио. Смехообразующее предприятие.
1: Анализируют это О.
2: Значит, так, всякие проблемы, вопросы, да, обсуждаем, сложности, тому подобное.
3: Вот а правда, что даже богатые люди, имея на счетах огромные деньги, могут быть одиноки? Вот как так?
2: Ну, мы с тобой обсуждали похожие вопросы, да, когда говорили, а что, у богатых тоже какие-то проблемы, что ли, есть, тому подобное. И мы вновь можем ответить на этот вопрос так, как отвечали на похожие. Деньги не являются мерилом внутреннего спокойствия, по большому счету. Да, могут быть одиноки. И, наверное, богатые люди даже более одиноки, чем бедные.
3: Да, потому что, зная вот от богатого человека, его отношение к людям меняется, потому что, говорит, от меня народу надо денег.
2: Да.
3: Все от меня хотят денег.
2: Ты раньше был другим, Саш.
3: Из-за этого, да, приходится закрываться.
2: Вот какой ты был хороший, когда был бедный. Знаешь, вот последнюю рубашку был готов отдать. Сейчас вот разбогател и уже не хочешь мне машину купить. Вот почему так?
3: А я должен тебе машину купить?
2: Ну, ты же богатый. Ну, купи мне. Ну, у тебя миллиард. Понимаешь, машина стоит там 3 миллиона. Тебе это вообще не сумма. Ну, купи. Купи мне машину.
3: Может, ты сам пойдешь заработаешь?
2: Ну, я могу сам пойти заработать. Но тебе просто это... Для меня это большие усилия. А для тебя это одна кнопка в телефоне. Нажать и перевести денежку.
3: Нет, я не куплю тебе машину.
2: Ну, вот я говорю, вот ты очень сильно поменялся. Вот вспомни раньше, вот когда мы были студентами. Вот один доширак на двоих делили. И ничего, как бы и жили. А помнишь, я тебе тогда, между прочим, отдал туфли на свидание надеть. У тебя были только кеды рваные. В моих туфлях сходил. И вот прошло всего 27 лет. И такие изменения. У тебя деньги испортили, Саш.
3: Да.
2: Ну, похоже же.
3: Очень похоже,
2: конечно. Очень похоже же. Так же люди рассуждают, в принципе.
3: Да, многие люди считают, что им обязаны отдать какую-то часть денег, потому что у них много у
2: других. Не почему. Просто у тебя много.
3: Много, у тебя много, у меня мало. Ну, дай мне, что тебе.
2: Да. Ну, и вот это странно. Ну, как бы это понятно, с одной стороны, да, чисто там психологически. Но поскольку все мы находимся в основном на позиции вот тех, кто по эту сторону баррикад, тебе очень сложно экстраполировать это. А почему вдруг я, заработав это, я нигде их не взял, они не упали на меня, эти деньги. Я не купил лотерейный билет за 100 рублей и выиграл 100 миллионов. Ну, как бы почему вдруг... Я же, собственно, это и зарабатывал, размышляет богатый человек, чтобы этим пользоваться. Я к этому и шел. Ну почему, да, кто-то должен это получить просто так?
3: И причем не надо зарабатывать там миллиардов, чтобы хоть чуть-чуть подняться, да, в финансовом плане, и так и тебе уже будут доить.
2: Ну, ты часто приводишь этот пример, как ты переехал в Москву. И у тебя появилась куча людей, которые начали у тебя жить,
3: да,
2: в квартире,
3: да,
2: используя ее как перевалочный пункт. Ну вот, в принципе, это как бы микроскопический пример того же самого. Ну, у тебя же есть она, почему я не могу в ней пожить, приехать? Вот, мне надо в Москве там 2 недели побыть. Ну, у тебя уже есть квартира. Ну, типа, иди сними свою. Вот как ты заговорил.
3: Да. А до этого даже не общались там, с днем рождения друг друга, не поздравляли.
2: Да, вот об этом-то и речь. Поэтому богатые люди одинокие не потому, что они злые Скруджи, да, из повести Диккенса, а потому что, как ты правильно заметил, они видят, что человеку нужно. Не ты ему нужен, не общение с тобой, не хорошие к тебе отношения. Просто используют тебя как кормушку. Что, конечно, никого не радует, ни богатых, ни бедных. И такие тоже очень условные,
3: конечно,
2: понятия. У каждого свое представление о богатстве. Да? Поэтому, да, могут быть одиноки.
3: Еще один вопрос.
2: Купить осеннюю куртку или свитер под ветровку просто надеть?
3: Так, слушай, ну можно и свитер под ветровку надеть, и куртку осеннюю купить.
2: Вот как ты заговорил, у тебя появились деньги на 3 единицы товара. Вот такие речи уже. А помнишь, как мы в одной куртке ходили все? Ну, я вот не знаю, честно говоря. Вообще климат, конечно, смягчается, ну, в наших широтах. И, в принципе, прям зимние вещи не сильно нужны, наверное.
3: Конечно.

0: Если у тебя очень теплая куртка, ты в ней вспотеешь сразу где-то в общественном транспорте, потом выйдешь на улицу, у тебя продует в секунду. И
1: да.
0: Ты стоять будешь ты колотить зубами в хорошей, дорогой, зимней теплой куртке.
1: Да. Я говорю, вот я тебе рассказывал на днях, что я даже хотел купить себе...

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Сергей Зорик!
2: Здравствуйте, да.
3: Ко мне недавно на улице подошла женщина с лошадью. Говорит, надо денег на корм лошади. Я думаю, так попробуйте с ней погулять там, где нет асфальта. По-моему, за городом для лошадей нормально так еды. Что ты с ней по Арбату ходишь? Пусти лошадь, устройся на работу. Что вы ходите, две клячи? Мелочь стреляет. Обидно, конечно, за лошадей. Лошади без работы остались, по сути. Ходят, побираются по улице, мелочь стреляют с какой-то теткой незнакомой. Раньше так-то у лошадей много работы было в свое время. Мы сильно задолбали лошадей, если что, на них. И ездили, и пахали, и воевали мы на лошадях. Господи, бедные лошади. Доспехи цепляли на лошадей, в доспехи наряжали. Как странно, вот это рыцарский турнир. Два мужика бабу не поделили, и лошадь в охрене в доспехах стоит. Вот. Смотрит на другую лошадь такая. Шут. Еще голуби без работы остались, если вам интересно. У меня свободного времени очень много. Я хожу, веду трудовой учет зверей. Вот такая у меня. Смотрю, кто тоже без работы, как я. Да, голуби без работы. Раньше почтальонами были.

0: были пределе важная птица, сейчас просто уже бичуганы пешком ходят по городу. Есть ощущение, что они в куртках, в капюшонах должны двигаться такие? Чего там ради животных? Странно, перенимают у нас привычки. Пешком начали ходить. Расизм у нас переняли голуби. У них же работают только белые у голубей. Вы понимаете, что я ни разу не видел, чтобы на свадьбе кто-то обычных вот этих бомжей выпускал серых. Чтобы они пешком кружок навернули. Совет да любовь, ребят, занимайтесь. Обычных это на разводах уже надо выпускать, наверное. Когда уже конец, тогда выпускайте уже, пускай вместе идут. Мне нужна семья. Нужна какая-то ответственность в жизни. Мне 30 лет. Какие нахрен голуби с лошадьми? Надо как-то что-то думать. Я понимаю, мне нужна ответственность в жизни. Без жены, без детей очень сложно не пить по будням. Надо, чтобы мне кто-то говорил вот это. Сережа, что? Ладно, хорошо. А так, просто сам с собой я просто очень легко договариваюсь. По пивку, конечно, по пивку, Серега. А тебе просто ни разу не было. По пивку сначала пропылесосим и в торговый центр. Подожди, какое пиво. Надо, я бы хотел себе женщину сразу с ребенком. В идеале, чтобы ребенок уже на работу ходил, чтобы мне не надо было этим заниматься. Я бы с кайфом был отчимом на обеспечении, на чьей-то шее я бы сидел. Целый день бы я там в компьютер играл с удовольствием вообще. Все, спасибо за внимание. Любите женщин. Пока.
1: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: Радио. Камеди Радио.
1: Камеди Радио.
2: Ложитесь на кушетку. Расслабьте галстук. Психологи готовы начать прием. Мозгодробительная страничка «Анализируй это О».
3: Вот философский вопрос, Саш. Давай, во-первых, так. 26 лет тебе. Вот давай вспомним этот момент. Тебе 26. Ну, давай, ну, плюс-минус, по-моему, не ровно, там, 25-27, вот эта вилка. Вот ты что делал в этом возрасте?
4: Я уже...
3: Это было, там, 20 лет назад, условно.
4: Уже, наверное, дочь родилась в это время.
3: Ну да, да, у тебя уже появилась дочка.
4: Да.
3: Ты работал.
4: Работал.
3: Угу.
4: И, соответственно, делал все для детеныша.
3: Для семьи.
4: Чтобы можно было в это время в моих силах сделать.
3: Вот, возвращаясь мысленно туда, ты считаешь, что ты на тот момент был человеком успешным? Внутренне. То есть ты ощущал как бы успешность свою, в принципе? Ну, на каком-то уровне. Типа, вот я сейчас как бы на...
4: Знаешь, не успешность, а было развитие, была какая-то динамика.
3: Угу.
4: То есть все становилось лучше.
3: Угу.
4: Я мог там через 2 года купить машину лучше уже.
3: Угу.
4: Ну, с квартирой, конечно, таких не было.
3: Ну, это
4: возможности.
3: Это
4: да.
3: Понятно. Да,
4: но
3: это
4: хотя
3: понятно.
4: Бы ремонт.
3: Угу.
4: Ну, то есть, я считал, что вот на тот момент...
3: хорошая динамика.
4: Динамика была неплохой достаточно.
3: Вот потому что тут вопрос такой. Что такое успех в 26 лет?
4: Угу.
3: Его, я вот сейчас вспоминаю себя там в 26 лет, но это не супер давно было, я достаточно хорошо помню. Меня как-то не мерил никогда свою жизнь вот успешностью ее. То есть, как будто вот она развивалась как надо. Ну, то есть, развивается и развивается. Я не чувствовал, что я что-то упустил, но и не чувствовал, что я чего-то прям невероятного добился. Ну, то есть, как будто вот... трезво оценивая свои возможности, время и возраст, и навыки, как будто бы я имел то, что должен был иметь. Mm-hmm. Ни больше, ни меньше. Ну, наверное, так.
4: Ну, может,
3: то есть
4: да.
3: Я как-то гармонично себя чувствовал.
4: Не слишком амбициозный человек. Есть люди, у которых в глазах стоят миллионы в 16 лет. Говорят, так, все, я должен зарабатывать. Зарабатывать. Все, испился в 19.
3: Ну, или стресс.
4: Или стресс. А спортсмены, вот скажи, которые в 16 лет завоевали все награды мира, чемпионы всего, что только можно, в 16 лет. Еще 10 до 26.
3: Да, и вот где мотивацию черпать? И
4: что
3: куда
4: делать
3: дальше?
4: Тренировать?
3: Наверное, да. Но мне кажется, вот здесь имеет смысл относиться к этому не как к пролонгированному делу всей жизни и этот успех дальше не продвигать, а сказать, что вот у меня был такой крутой этап в жизни. Вот он закончился, например. Ну, потому что у спортсменов действительно век достаточно короток.
4: Да.
3: Там в 16 он может не заканчиваться, но, говоря, в 30 это уже, ну... В большинстве видов спорта это завершение карьеры профессиональной. И многие, наверное, ну, я так предполагаю, переживают потом очень много лет еще, что вот были такие успехи, сейчас я такого достичь уже не могу в других сферах. Но мне кажется, это как будто вот законченная часть, да? Вот ты это прожил, у тебя пошел, ты в другом качестве теперь. Ты тренер. Или ты получил параллельно там образование и стал экономистом, инженером, художником, ну, кем-то еще.
4: Ну да, мы не говорим, что да, есть этапы жизненные. Просто жизнь продолжается она и развивается.
3: Да, она меняется.
4: Меняется.
3: Она как бы меняется, да. У тебя начинается как бы другая уже сфера, другая.
4: Да.
3: Это еще и про принятие возраста в том
4: да,
3: числе.
4: Конечно. И как то относиться есть, ну... к своим успехам?
3: Угу.
4: Можно считать их чем-то невероятным. Может, ну да, вот, ну заработался супер в миллион. Но это ж немного. Должен заработать миллиард.
3: Или не должен заработать.
4: Или не должен,
3: просто типа
4: да.
3: Круто, я заработал миллион. Теперь я могу себе позволить то, сё, пятое, десятое. Теперь можно двигаться дальше чуть спокойнее, например. Да? То есть у меня какие-то там базовые вещи есть.
4: А ты заработал миллион? А ты раньше был другим.
3: Я раньше был другим. Раньше у меня не было миллиона.
4: А помнишь в школе?
3: В школе у меня не было миллиона.
4: Так
3: у меня
4: вот.
3: И вот сейчас нет миллиона.
4: Я тогда за тебя тряпку мочил. А сейчас ты мне машину не можешь купить.
3: Ну я могу тебе тряпку намочить. Сань, ответить как бы добром на добро.
4: Она и так не просыхает у меня.
3: Да, поэтому, ну, как бы, что такое успех в 26 лет, это у всех разные. Кто-то
4: конечно.
3: Становится мировой звездой.
4: Напишите нам, ребята, какие успехи у вас были в 26 лет.
3: Да. Тем более, это наверняка у нас же слушает в основном молодежь. Им всем сейчас 26.
4: Ну, вспомните.
3: Мы же молодежное шоу.
4: Какие успехи вы считаете вашими заслуженными в 26?
3: Ну да, и мне кажется, к успехам надо относиться все-таки спокойно. Ну, не ловить звездняк.
4: Ну, вот, не сидеть минимум. На вот этом успехе.
3: Угу, упиваться. Типа, вот я этого добился.
4: Все.
3: Ну, теперь-то все, дальше можно уже трава не расти. Ну, это просто еще один этап в жизни. Как и к неудачам. Ну, все надо переживать более-менее спокойно, желательно. И такое, и сякое все в жизни бывает.
4: А если что, мы всегда можем поговорить.
3: Конечно.
4: Сидеть на кухне.
3: Мы можем посидеть на кухне.
4: Да.
3: Да и вы можете посидеть на кухне.
4: Пойдем посидим на кухне.
3: Пойдемте посидим на кухне и вернемся.
5: Реклама на Камеди Радио. Сервис 5 звезд – это когда удивляют. В автосервисах «Фит-сервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября. Подробности на замена.фитауто.ру.
6: А в «Гиперленте» цены на минимум. Средство для удаления жира «Грасс Азелит» 600 мл – 169 рублей 99 копеек с 8 по 14 октября 2026 года. В «Гиперленте». Кроме «Ленты эконом». Цены на минимум, выгода на максимум.
7: В «Ленте».
8: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть. И на стулья, скамейки, диваны без страха.

0: осмотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Ценный совет от геморроя и его бед. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
1: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
2: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
3: Да ладно?
2: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
3: Хорошая история.
2: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
4: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
5: Он мой номер один, моя половина.
6: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
7: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
5: Люблю его так сильно.
7: Начисление бонусов в размере 15% доступно участникам программы «Сбер». Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
8: «Бронхобосс» в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобосс. Кашель, насморк – не вопрос.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка – 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ – банк сильной страны.
4: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
10: Вы владелец бизнеса.
11: А значит, работаете за...
12: Троих.
13: Четверых.
14: Пятерых не хотите?
15: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
16: Если у вас другая проблема – геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
17: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
18: Мне с гусем.
17: Так они все с гусем.
18: Так я все и возьму.
19: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
20: Цени вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
21: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Energy Energy значит настоящий друг.
1: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
2: Егор Свирский!
3: Я Егор, спасибо большое, что тут. Меня зовут Егор, мне 23 года. Я будущий мужик. В перспективе. Смотрю на вас, девчонки, обидно, что вы будущие милфы, я будущий отчим. Ну, вы скажете отец, но я сейчас знаю. Не, реально, мне кажется, вот поколение моего отца, это вообще вот, это последние реальные мужики. Я недавно был в компании своего отца и его друзей, и они что-то обсуждали свои дела. У меня отец охотник, и он что-то рассказывал, что он там голыми руками кабана добыл, что-то его друг из мотоблока Боинг собрал, третий что-то в Колизее дрался. А ты, Егор, чем занимался? У меня сразу голос такой становится, типа, я? Я тоже ходил, я брился, я мужик, я... Я голыми руками только одно делаю, я. Ну и вы, девчонки, другие, не как наши мамы, согласитесь. Просто я помню, мой отец с охоты принесил домой добычу, я не знаю, там, зайца. И моя мама всю ночь разделала зайца. Если я сейчас вот московской девушке домой в ЖК принесу мертвого зайца, она его похоронит, она... Но отец пытался мне привить какие-то мужские штуки, пытался привить. Мы с ним еще постоянно что-то чинили. Когда не чинишь что-то с отцом? Чинишь с отцом что-нибудь? Я себя таким тупым никогда не чувствовал. Потому что всегда говорил, принеси молоток. Я шел в место, где всегда был молоток.

0: Ничего там нету. Я говорю, там нет молотка. Он говорит, там есть молоток. Если я пойду туда и найду, тебе жопу. Он шел туда. Бог с небес посылал молоток. Отец такой, я нашел, тебе жопу. Но слава Богу, потом проходит лет 10, отец такой, сынок, а где на ноутбуке клавиша Enter? Я говорю, там есть. Говорит, там нету. Говорю, если я найду, тебе жопу. Я смотрю туда, и там нету. Вырвано молотком. Да, как вы думаете, кто чаще палится в изменах, парни или девушки? Парни, думаете, парни? Я тоже думаю, что парни, потому что вы, девчонки, изменяете как спецагенты. Там все подруги предупреждены, локация заранее проверена. Девчонки изменяют, как в фильме «11 друзей Оушена». Парни тоже изменяют, как в фильме «11 друзей Оушена», но 10 из них – дауны.
1: А я думал, он с тобой был. Он с тобой и со мной одновременно был.
0: Да, отношения – трудная штука. Сейчас я сам без отношений общался с девушкой. Она была чуть старше, 25, мне 23. Общались здорово, 2 недели. Было очень круто. Мне так давно еще никто не нравился. И мы встретились с ней через 2 недели. И она говорит, Егор, говорит, 2 недели – потрясающее общение. Говорит, Егор, говорит, забудьте, говорит, рассказать, говорит, у меня, говорит, 2 детей. Представляете, забыла, представляете? Из головы вылетело. Какие фильмы в кинотеатре вышли, сказать, не забыла. Какие альбомы вышли, сказать, не забыла. А кто из нее вышел, как-то подзабыла. Вот, говорит, старшему 8, типа, в 17 родила. Но я тоже не понимал, как поддерживать такое. Ой, наверное, ЕГЭ нервное было. Столько тестов. Говорит, они еще, говорит, от разных, говорит, парней. Каждая информация лучше предыдущей. Говорит, но ты, Егор, говорит, не переживай, говорит. Они, говорит, со мной не живут. Я одна живу. Она как бы, ну, мать-одиночка. Буквально. Она мать и одна. У нее дети-одиночки, они волки, они семья. Она мне еще так понравилась, что я вообще понял, что мой типаж это вот не брюнетки, не блондинки, а с тяжелой судьбой. Горемыки. Малая, пофиг на сиськи, расскажи, откуда каре. У меня все. Спасибо, что послушали. Было приятно выступать. Спасибо, пока.
2: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.

0: Камеди. Миди радио. Радио.
1: Анализируют это ок.
2: А скажи, пожалуйста, Пичуев,
3: да.
2: Почему некоторые дети не перевоспитываются в деревне? А почему они должны перевоспитываться в деревне?
3: А, видимо, ребеночка разбаловали. Сами сделали все. Да. Сейчас мы отправим к бабушке, вот она-то тобой займется.
2: Ну, как фильм «Холоп». Вот он же про перевоспитание, по большому счету. Тебя погружают в какую-то инородную среду, где у тебя должны твои как бы отрицательные качества исчезнуть, а положительные более ярко проявиться. Но я не уверен, что деревня — это какой-то универсальный способ изменить человека.
3: Нет, если там жесткий распорядок дня, и тебя бьют током за любую провинность, если ты из него выпал.
2: То есть такая деревня,
3: такая,
2: да,
3: деревня,
2: у тебя рисуется?
3: Деревня дураков. И медведь ходит этот плюшевый. Люди разговаривают вот такими звуками, то там, да, можно сойти с ума и перевоспитаться.
2: Ну да, ну типа вот летом мы на месяц отправим нашего шалопая в деревню, уж там он все научится жизнь без интернета своего вот этого, тиктоков своих, вот Майнкрафта, пускай там корову доит, на велике ездит.
3: Да не будет он это делать. Человек привык к другой жизни, у него социализация, друзья все рядом были, а тут раз их и не стало. А бабушка, которая видит ребеночка, один раз в год, там, на 2 месяца. Конечно, она ему хочет отдать всю ту любовь, которую за 12 месяцев накопила.
2: Угу. Ну и вопрос, что такое перевоспитывать, да? То есть, ну, если это какой-то отпетый хулиган, ну, наверное, это не от того, в какой географической точке страны он находится, зависит его воспитание. От большого количества других факторов. Просто ну, там он может хулиганить по-другому, и все.
3: Еще хуже, да, сарай сжечь.
2: Еще хуже, да, понимаешь? Не коммент написать пакостный в интернете, а реально гусю голову оторвать. Такой случай,
3: да,
2: я вот привел
3: в пример. Был такой случай у Святослава. Поехал как-то маленький сам в деревню,
2: да,
3: и оторвал гусю голову.
2: Ну вот ты же бывал в деревне. В деревнях, да. Собственно. Ну и что, у тебя как сильно поменяло?
3: Никаким образом. Мне просто сильнее хотелось вернуться домой.
2: Вот.
3: Даже в коммунальной квартире, в 16-метровую комнату, хотелось вернуться из деревни, потому что там никаких условий, туалет на улице, а зимой дубак у нас, о, дай боже.
2: То есть не перевоспитало тебя, да?
3: Никаким образом, вообще.
2: Ну, ты и не был, наверное, особо хулиганистым. Тебе перевоспитывать смысла особого не было. Поэтому, ну, не от локации зависит то, каким бы ребенок будет, а скорее от той среды и от того воспитания, которое вы в него вкладываете.
3: Вот кота, помню, на перевоспитание отдали дяде Вите в деревню.
2: Так.
3: Вот он перевоспитался, да.
2: Дядя Витя?
3: Нет, кот.
2: Так.
3: Кот был, воротил морду от такой еды, сякой, а раньше не было такого количества еды для животных.
2: Угу.
3: Вот, и кормили там минтаем каким-то вареным еще. Ну, что было со стола, то и давали.
2: Ну, понятно, да.
3: И вот там сколько-то, недель две кот провел в деревне. Приехал хозяин его, мой, получается, брат двоюродный, увидел худого кота. Говорит, что это его не кормишь? Он говорит, вон, дай ему хлеба, дядя Витя говорит. Он хлеб не ест. Посмотри. Дал ему кусок хлеба. А знаешь, когда коты сидят, вот так едят. Он ел вот так хлеб. Перевоспитался.
2: В общем, уж если кто в деревне перевоспитывается, то это кот.
3: Да, если вы готовы ребенка отдать на такое перевоспитание, ну, вы так себе родитель.
2: Да, тут скорее вопрос уже к вам, а не к тому, какой у вас ребенок. Так, давай к следующему вопросу.
3: Давайте. Вот если человек плохо выражает свои мысли словами, то и, наверное, понимает сказанное другими людьми плохо.
2: Но не обязательно, кстати. Есть люди, которые действительно не в состоянии красиво, объемно, мощно выразить свою мысль. Но при этом восприятие у них совершенно нормально работает.
3: Конечно.
2: Ну, то есть чужие слова ты воспринимаешь, а вот это как музыка. Ты можешь услышать прекрасную ораторию, но сам такую не напишешь.
3: Да, ты
2: но оценить
3: кайфанешь.
2: Ее красоту ты можешь. Да.
3: Услышишь, кайфанешь. То же самое, тебя переполняют чувства, а сложить это в речь очень сложно. Тем более, когда эти чувства по-настоящему искренне. Очень сложно их выразить.
2: Да, у тебя одни междометия.
3: Внутри очень все красиво, а выходит словами как.
2: А потом, через неделю, принимая душ, ты, вот так же надо было сказать.
3: Да.
2: Вот же. И пришли же нужные слова, когда они никому не нужны уже. Поэтому нет, я не вижу в этом никакой проблемы. И это даже не обязательно косноязычие. Это, как Саша говорит, это вполне возможно просто большой эмоциональный подъем в данную минуту. Бывает.
3: Бывает,
2: ничего страшного
3: бывает
2: в этом.
3: Очень часто ты не можешь сказать то, что у тебя внутри. И, может быть, это и нормально. Может быть, не надо всем знать, что у тебя внутри, какие у тебя мощные переживания.
2: Вполне возможно. Вполне возможно.
3: И ты потом понимаешь, что да, особо ты не интересен чужой душевный настрой, мир и что там у тебя происходит.
2: Будьте краткими, выражая свои эмоции, потому что они нужны вам.
3: Как дела? Ок, все.
2: Слушай, у меня дела, короче, очень странно.
3: Не, неинтересно.
2: Да у меня один друг, знаешь, разбор...
0: Комедию. Радио.

0: Гороскоп. А в рубрике «Гороскоп» мы разглядываем звезд сквозь звезды.
1: Абсолютно верно. Да,
0: гороскоп составляется на какую-то звезду, мы зачитываем, делимся мнением, подходит, не подходит, правда или неправда. Сегодня у нас в гостях Леонид Аккордеонович Якубович.
2: Да ладно?
0: Да, пей чай. Советский российский телеведущий, актер театра, кино, телевидения, шоумен, сценарист, да телепродюсер, ладно, прозаик,
3: да
0: народный
3: да
0: артист
3: России. Да ладно, да ладно, да ладно, да ладно, да ладно, да ладно, да ладно.
1: Ну ответь, ну ответь, ну звони человек.
0: Леонид Аккордеонович, 31 июля родился в 45-м году.
1: Да, у него совсем недавно был юбилей, да, об этом очень много говорили.

0: говорили. Мы его тоже, кстати, поздравляем, присоединяемся.
1: Поздравляем, конечно.
0: Долгих творческих и просто человеческих лет желаем.
1: По знаку зодиака Леонид Аркадьевич Лев.
2: Ага. Минута. Пошла.
1: Отсюда. Что вы чувствуете себя лучше всего в социальных средах? Ваша любовь к общению с людьми и желание быть в центре внимания делают вас врожденным лидером. Вы имеете независимый дух и не любите следовать другим. Поэтому иногда можете казаться властным, что может вызывать недоразумение. Однако ваша теплая и любящая натура помогает сглаживать эти моменты.
0: Ну, ты как будто читаешь сейчас просто фрагмент биографии. Якубовича. Ну, очень похоже же.
1: Похоже.
0: В социальных средах работает лидер. Вот.
1: Властный, да.
0: Теплая натура, конечно же.
1: Он говорит, вращайте барабаны, все вращают.
0: Да. Вот такая вот у него власть над тройкой игроков. Ну, давайте к китайскому гороскопу. По нему он деревянный петух. Обладает ярким умом, амбициозностью и оптимизмом. Склонен к тщеславию. И любит быть в центре внимания. Ну, а сложно, мне кажется, работать в сфере шоу-бизнеса и телевидения и не быть склонным к тщеславию. Это нормально. Сообразителен, трудолюбив, честен, верен в отношениях с друзьями, дружелюбен, умеет создавать гармоничную атмосферу и легко находит общий язык с людьми. Хотя его стремление быть в центре внимания может вызывать раздражение у окружающих.
1: А это зависть.
0: Это зависть, конечно. Ну, а кто? Я думаю, что очень много завистников, естественно.
1: По кельтскому гороскопу Леонид Аркадьевич лошадь.
0: Да ладно.
1: Эти люди умеют и любят работать. Любят побеждать в конкурентной борьбе. Они имеют множество талантов и достаточно уверенности, чтобы вращаться в жизни, особенно в деловых вопросах. Опять в точку.
0: Опять.
1: У лошади Якубовича есть шестое чувство.
0: Когда речь заходит... Как Стратежевского?
1: О стратегии. Этот знак обладает сверхъестественным внутренним компасом. Горделив, очарователен и даже кокетлив. Умеет произвести великолепное впечатление, знает, как вести себя стильно.
0: Ну, если ты ходишь всю карьеру в смокинге, ну, конечно. А по египетскому гороскопу Якубович Сехмет.
1: Секрет?
0: Сехмет. Сельскохозяйственный металлургический. Закончил. Они, с одной стороны, воплощенные дисциплиной и строгость, а с другой — люди, склонные плыть по течению и не предпринимать ничего для того, чтобы изменить свою жизнь.
1: Вот вращает он барабан 20 лет.
0: Какие 20? 30 с лишним.
1: 30 с лишним.
0: Конечно. Несмотря на последнее качество, он перфекционист и обладает сильным чувством долга. Как правило, оптимист и большой гордец. В обществе пользуется авторитетом. Более того, часто таких людей побаиваются.
1: Опять в точечку.
0: И опять попали, да?
1: И, внимание, гороскоп автомобилей. Там Леонид Аркадьевич Lexus. С детства желает яркости и роскоши. Лихо выпячивает все свои достоинства вперед, будь то талант или имущество.
0: Ну, выпячивать имущество вперед сложно, конечно. Хотя можно ходить просто крутить все ключи от всех квартир на пальцах. И говорить, видал, что у меня имеется, а у тебя нет ничего. Но, мне кажется, сегодня достаточно точный получился гороскоп. Точный гороскоп, что, ну, и по льву, и по деревянному петуху, и по лошади, и по Сехмету, и по Лексусу. Можно мы сказать, что составили собирательный образ этого великолепного ведущего.
1: Да, а я еще слышал, что он крутой профессионал в области управления аукционом.
0: Да, аукционист. И плюс он еще очень любит водить самолеты. У него же есть, по-моему, и лицензия пилота, плюс ко всему. Он тоже этим много лет увлекается. Так что у него огромное количество других интересов, кроме того, как смотреть на открывающиеся буквы. Есть и другие. Но я считаю, что по итогам сегодняшнего гороскопа он точно заслуживает, ну, как минимум, кухонный комбайн.
3: Реклама на Камеди Радио. Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру». Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный «Хавейл F7» от 2 999 000 рублей. 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля «Хавейл 7» 2026 модельного года не является. Оферта действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Хавейл» сети на сайте «Хавейл.ру». 12+.
5: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
6: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
7: Еще 3 рекламных ролика. А потом снова захохочем.
8: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
9: Пробки, работы, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
10: Персен поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
11: Спокойный день в руках Персен со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
12: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет – шины, которым доверяют.
13: Камеди Радио.
14: Что, все равно ведь весело. Казибота шоу.
15: Категория 16+.
0: Время стремительной ланью летит вперед сквозь прерии эфира, и вот мы с вами уже оказались во втором часе вашей любимой радиопередачи. Казибот шоу на Comedy Radio. Давайте поприветствуем здесь моего друга и коллегу Алекса Пичуева.
1: Ой, большое спасибо, Святослав. Всегда как представишь меня, даже как-то неудобно.
0: Ничего страшного.
1: После такой глыбы, как ты.
0: О, да.
1: Да, такой великой скалы, утес юмора. Вот это Марианская впадина иронии. Святослав Савченко.
0: Здесь же кордильеры звука раскидывались у нас. Это Андрей Ромашко.
1: И наш редактор-епископ Виталий Квязовцев.
0: Почему? Потом
1: потому что звание такое серьезное.
0: Хорошо. Ну что ж, второй час начинаем. Много будет всего интересного.
13: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
16: Я люблю камеди.
17: Я люблю камеди.
18: Я люблю камеди.
19: Я люблю камеди.
20: Я люблю камеди.
18: А сейчас на сцене музыкальные силы Камеди Клаб. Дмитрий Сорокин, Зураб Мутуа и Андрей Аверин.
21: Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, а есть в зале девчонки, которые пришли сюда без этих мужиков? Девчонки, аплодирую вам стоя, потому что вы сильные и независимые. И я тоже сильная и независимая. И эту песню написал для таких, как мы, сильных и независимых женщин. Ну чё, мужчинка, играй давай. Хоть какая-то польза от тебя.
22: Сильная, независимая.
21: Да, это песня про меня. Я все в своей жизни сделала сама.
22: Сильная, независимая.
21: Я сейчас коплю на квартиру и замечу, это вообще без помощи мужчины. Короче, я максимально проработанная. Я состою исключительно из высоких скиллов. Я обожаю проводить вечера, сидя у себя дома и ненавидя мужиков. У меня 6 подружек и 25 работ. А для мужской компании у меня дома есть кот. Да, он самец, но это фигня. Из нас двоих яйца есть только у меня. Я терпеть не могу этих Виталиков, ненавижу этих Сань. Эти слова отсутствуют в моей карте желаний. Я ненавижу этих Стасов, ненавижу этих Витей. Смотреть секс в большом городе – вот это саморазвитие. На свиданиях я говорю, что я self-made, что я woman power и во всем самодостаточная. Но правда, мужики уходят от меня через 5 минут, но мне этого как бы вполне достаточно. Мне 35 лет, у меня все еще впереди. Так мне говорит моя нумерология. А каждая осознанная woman понимает, что законы нумерологии гораздо важнее, чем законы биологии.

0: У меня дома есть огромное ведро. В нем корейский омолаживающий крем. Я им мажусь утром, мажусь перед сном. Я его даже на всякий случай ем. Чтобы не говорили, что мое время утекло, я 2 раза в месяц фигачу ботокс в лоб. Смотрю на себя в зеркало, ну прям молодуха. Не зря ж я подтянула грудь практически до уха.
1: Сильная, независимая, с каждым годом все ниже. Сиси ее с каждым годом.

0: Сидят тут два мужла на женщинах, рассуждают, типа про женщин что-то понимаю. Ой, слушайте, а эти семейные бабы такие слабые, зависимые. Они от мужиков зависимы, от детей зависимы, от детсадов, от яслей, от поликлиник, от всего зависимы. Они не такие, как я, сильная, независимая. Ну вы просто подумайте, дуры, как плохо в браке зависимой быть. Это надо после обеда аж две чашки мыть. Это надо каждое утро ему «доброе утро» говорить. Это что за мучение? Как так можно жить? Яичницу делать не из двух, а из четырех яиц. Это грубое нарушение личных границ. А ездить в машине справа от водителя женщина «алло» — это просто унизительно.
1: А в это время «сла».

0: идеальный вечер описал просто.
1: Дорогие женщины, дорогие девушки, влюбляйтесь, выходите замуж, рожайте детей. Будьте нежными и хрупкими, и тогда мужчины никогда в жизни не напишут про вас такую песню.
0: Они напишут, да и фиг с ними, сами придумаем.
2: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.

0: Если очень устали, то возьмите и очень отдохните. Вместе с Камеди Радио.
1: Забыл купить шерстяные носки? Твой зонт унес птеродактиль? Не переживай, ведь у тебя есть витамины эфира. Кузимото Шоу для здоровых ушей.
2: Различные нужные, ненужные, точнее, ненужные в основном товары предлагаются вашему вниманию. В городе Павловск головоломки для детей пакетом продаются.
3: Да, тут просто разбросано все подряд. Тут какие-то досточки, какие-то треугольнички, карты, все разом.
2: Бэушное состояние 800 рублей. Головоломки для детей пакетом, планшет математически большой, 25 на 25 сантиметров.
3: Прилично.
2: В идеальном состоянии, ну, второй так, словно три штрика, два есть, одного нет. В комплекте все дополнительные элементы, методическое пособие, резинок нет.
3: Угу.
2: Развивающая игра головоломка, 34 картинка, 17 двухсторонний слайд, идеальная коробка помята. Какой человек молодец, а?
3: Молодец.
2: Сохранил,
3: да.
2: И подумал, что кому-то понадобится.
3: Но вообще все вот эти настолки, головоломки, эта штука, конечно, не на века. Ну, угу. То есть поиграл ребенок, разобрался с принципом, дальше что делать?
2: Помнишь, одно время было много, может быть, они сейчас есть, но внимание просто не обращаешь, кажется, что их немного. Теперь головоломки, состоящие из двух гвоздей или из трех гвоздей.
3: Да, они продавались в магазинах типа Республики, вот в такие,
2: да.
3: Да, где куча загадка Леонардо.
2: Вот эта головоломка вообще на один раз.
3: Да, но ты ее попробуй собери.
2: Открыл, угу. Все,
3: все,
2: ты молодец.
3: Ну, дальше ее надо кому-то передаривать.
2: Да.
3: Но бывают суперсложные, знаешь, просто какой-то куб или шар металлический, и все. И там какая-то одна зацепочка, и вообще черт его знает, как это все разбирать и собирать. И мне не хватало терпений никогда.
2: Но это очень интересно.
3: Вот ты, ну, ты любишь такие штуки? Меня бесить начинает очень быстро.
2: То же самое, бесить начинает. Но потом, когда ты поймешь...
3: Ну да.
2: Класс.
3: Да, момент радости от того, что ты с этим разобрался, конечно, он присутствует.
2: Это как ты, наверное, Лего начинаешь собирать, как я начинаю собирать самолет. Открываю инструкцию, у меня глаза огромные.
3: Ну да.
2: Я
3: да.
2: Никогда в жизни это не соберу, потому что тебе сразу надо что-то покрасить перед тем, как приклеить.
3: Угу, угу.
2: А хочется же, чтобы у тебя в руках уже была махина.
3: Да, ну вот когда у тебя в руках оказывается махина, это самая неинтересная часть.
2: Да.
3: То есть в процессе-то вся радость. Вот как у Лего у того же самого. То есть, ну вот ты что-то собрал, и чего? Ну все, угу. Как бы игра закончилась на этом. Я сейчас купил себе Лего, пока вот был в Афинах, не удержался, зашел в магазин, купил себе геймбой из Лего.
2: Mm-hmm.
3: Они сейчас выпустили вместе с Nintendo прям полноразмерный геймбой.
2: Ну что ж ты не ждешь Нового года, мы тебе подарим еще.
3: Еще Лего?
2: Да.
3: Хорошо. У меня, кстати, есть еще не собранный Лего, который мне подарили коллеги на день рождения в марте. А на календаре октябрь.
2: Ну давай мы тогда его тебе подарим.
3: Нет.
2: Так
3: новый не работает.
2: Да?
3: Новый покупать. Можно даже не Лего подарить.
2: А что?
3: Ну не знаю, там...
2: Омега? Вместо Лего.
3: Можно Омегу мне подарить, да, Си-мастер. Например. Чуть подороже, чем Лего. Омегу-3 вот Андрюшу.
2: Жирных кислот себе в головку. Давайте расскажем.
3: Не хотите головоломки? Вот вам вязанка лука.
2: О-о, вот это
3: нужнее. Пожалуйста, в Колпино за 500 рублей. Состояние новое.
2: Новый лук?
3: Новый лук.
2: Чтобы не было разлук.
3: Да. Рукоделие – это всегда эксклюзив. Вы можете оказаться редким обладателем изделия, изготовленного в единственном экземпляре с помощью смекалки, фантазии, подсобных материалов и умелых рук автора-изготовителя. Так ты же просто связал лук и повесил. В чем тут фантазия и смекалка?
2: А ты попробуй его свяжи.
3: Это сложно очень?
2: Я не знаю.
3: Не думаю.
2: Никогда не вязал.
3: А зачем просто? Ну вот хорошо, вот ты за 500 рублей купил себе связанный в косичку лук. Дальше.
2: Ну просто на 500 рублей ты можешь купить больше лука на вес, поставить его в мешке и постепенно использовать в процессе приготовления какой-нибудь еды.
3: Как раз там нижний сгниет.
2: Да, он у тебя висит, сухой.
3: Ну да, в этом, наверное, кайф. Но это тоже нужен, знаешь, специфический интерьер в таком прованс-стиле. Потому что просто повесить в современной кухне лук, ну, как-то странно это будет выглядеть.
2: Да, он будет выбиваться из общей картиночки. Надо, чтобы все соответствовало.
3: Чтобы
2: рядом веник лавровый висел. Чтобы
3: ну, типа, собрал, да. Да, типа того.
2: Рос какой-нибудь перчик на подоконнике, чтобы ты его раз тоже.
3: Это такое больше оформление кафе. Вот кафе, ну, в таком вот прованс деревенском стиле, может, там это выглядеть органично, но на современной кухне нарочито. Особенно учитывая, что ты это не сам сделал. То есть, когда у тебя лук этот вырос, ты его сам собрал, повесил, ну, типа, понятно.
2: Тогда он не стоил бы 500 рублей, если бы ты сам его вырастил.
3: Да, это тоже правда.
2: 500 тысяч.
3: 500 тысяч за лук?
2: Да.
3: Ну, вот будут разлуки, Саш.
4: Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Макс Евдокимов!
2: Вау, круто, круто, спасибо большое. Что, расскажу вам про свою жизнь. Недавно был в отпуске, и я понял, что я не из тех людей, которые жалеют деньги на отдых. Я после отдыха жалею деньги на жизнь. В Таиланде был месяц, в первый же день просрал там 120 тысяч. Мошенникам отправил, чтобы понимали, кто тут лох. Хотел деньги поменять, поменял на них. На бесценный опыт поменял, я бы сказал. Там просто курс хороший был, 1:0. Я же не дебил на разнице терять, правильно? И считать удобнее. Я еще ехал, радовался, думал, круто, один без девчонки, лечу, много не потрачу. Я как будто мошенника на море свозил. Кстати, дешевле, чем женщину стоит взять с собой. Потому что вы, девчонки, получше мошенников умеете в отпуске из нас деньги вытягивать. Она что-то такая мяу-мяу.

Мяу-мяу, как вы на слонах уже едете? Мяу-мяу, уже к матери к ее едете. Мяу-мяу-мяу, вы уже с матерью на слонах с ней едете. Хоть бы в ЗАГС разводиться, да? Ну, согласитесь, максимально плохо.

0: Я первые две недели, знаете, чем занимался? Считал, что бы я мог купить на эти деньги. Я их во все перевел. Они у меня и в граммах, и в проститутках были. 1,5 тонны проституток сразу мог взять себе. Они же, если так разбираться, они не у меня украли. Они у проституток, у тайских украли. Я же им вез. У детей у них кусок хлеба изо рта вытащили. Ничего святого, у детей украли. Бедные дети, у них и так мать, еще и голодные теперь. Через телеграм обманули в переписке, прикиньте. Причем свои же, русские. Я просто всю жизнь думал, что мы русские, с нами Бог. Но оказывается, Бог только с теми русскими, которые на территории Российской Федерации. За ее пределами юрисдикция заканчивается. Там уже Будда отвечает. А Будда, он как наш участковый, он созерцает и не оформляет. Он вмешиваться не будет. 100 000 им отправил сначала. Они говорят, такая крупная транзакция сегодня не пройдет, давайте завтра. Я думаю, ну раз завтра, мне же еще на первое время деньги нужны будут. Еще 20 им отправил. Я бы еще отправил, они не просили больше просто. И они пишут службу поддержки, говорят, чтобы мы вам вернули деньги, у вас на карте должна быть такая же сумма, как вы нам уже отправили. И ссылку присылают, говорят, перейдите. Тут у меня уже паучье чутье сработало, я такой, вы кого кидануть вздумали, а? Потому что она меня никогда не подводит, запаздывает, но не подводит. Ну, для примера, я легко могу определить транса, но утром. Чуйка. Я, честно, я уже когда уезжал, знаете, о чем подумал? А что, если все-таки надо было нажать на ссылку? И они вернули бы деньги. Что, если я перебдел? Честно, меня эта ссылка сейчас с ума сводит. Каждый день захожу, смотрю на нее. Я, наверное, сейчас денег подкоплю и бахну ее все-таки. Что терять, да? Обидно, блин. Я просто всю жизнь думал, что я ушлый тип, прожженный из Курска, что мне сложно обмануть. Потому что я всегда спрашиваю, а вы не обманываете? Ну, я не лох, у меня двухэтапная аутентификация. Я себя спрашиваю, точно? Они обманули, что не обманывают. Но я тоже обманул их, сказал, что найду их. Пусть понервничают там. Я из-за них людям теперь не доверяю, понимаете? Боюсь. Мне сейчас кофе в кофейне делают, я говорю, сахар на моих глазах, сыпьте. Мне мать недавно пишет, говорит, сынок, 5 000 переведи. Я говорю, фамилию девичью скажи свою. У меня все на этом для вас, ребят, спасибо большое.
1: Слушай все сезоны, то только на comedyradio.ru.

0: Камеди Радио.
1: Забыл купить шерстяные носки? Твой зонт унес птеродактиль? Не переживай, ведь у тебя есть витамины эфира. Козебота шоу для здоровых ушей.
2: Вашему вниманию предлагается коготь росомахи.
3: Зеленогорск. Ну, наконец-то, что-то нужное. За столько лет.
2: Зеленогорск — это Калининградская область?
3: Наверное, да. Да, ну там же росомахи водятся.
2: Да. Великолепная заготовка для брелков, колье, браслетов и подвесок. Создайте свой неповторимый шедевр. Из чего?
3: Из когтя. Саш, просто из когтя. Фантазии, что, нет, что ли?
2: Что он будет? Центральной частью композиции?
3: Ну, смотри, во-первых, ты можешь сделать из него действительно колье. То есть у тебя в центре висит коготь росомахи,
2: да.
3: По бокам зубы поверженных врагов, дальше из лука колпинского, пожалуйста, украшение.
2: Угу.
3: Вот. А и заканчивается ожерелье туалетной бумагой. Ну, красиво.
2: Да,
3: ты очень красиво. Ты готов ко всему.
2: А вот целой росомахи не хватает дальше, да?
3: Восстановить росомаху по когтю ты предлагаешь?
2: Начать с когтя, да, и дальше что, да.
3: Смотри, ты можешь взять бамбуковую палку, приделать к нему коготь, к бамбуковой палке, и сделать чесалку для спины. Ты когтем росомахи чешешь спину.
2: Ты можешь расчесать до кровища.
3: Ну, аккуратно. Насадку силиконовую делаешь на кончик когтя.
2: А-а-а.
3: Все. Тут дальше уже как бы фантазия включается.
2: Да. Можешь в ухе ковыряться.
3: В ухе, боже, ковыряться. Выключатель можно сделать из него. Вышел, включил когтем, выключил. Вешалку для шляпы.
2: Вот.
3: Воткнул коготь
2: это
3: в стену.
2: Удобно, да.
3: Да, вешаешь кепи. Красота. Ну, огромное количество на самом деле. Себе в рот вставил, в конце концов.
2: Вместо зуба. Клыком?
3: Да.
2: Это Фил Воронин. Или на гитаре играем.
3: Когтем росомахи.
2: Да.
3: На гитаре я играл. Да, вариант. Но тут, видишь, сразу у тебя включается фантазия. За 200 рублей какой масштаб вообще возможного применения?
2: Бери. Да, просто продаются перчатки росомахи, где железные вылезают.
3: Адамантиевые.
2: Да,
3: да, да.
2: Адамантиевые, конечно.
3: Адамантиевые, конечно. Какое железо? То, что разржавеет.
2: Внутри, да. От кровищ.
3: Не выезжают просто. Чуть-чуть только. Есть еще у меня из Ярославля клевый лот. Это лего россыпью. За 990 рублей 2 килограмма лего.
2: На вес лего продается?
3: Да, да. Конструктор этот, причем даже не лего, это аналог.
2: А-а-а.
3: Вот, 2 кило, тут все подряд, и для девочек, и для мальчиков, и животные, и все, что хочешь. Просто мешок тебе вот мусора из лего. Дальше фантазия твоя включается. Опять собираешь что-нибудь.
2: Но это же не лего, это аналог лего.
3: Не лего.
2: Говорят, что он такой же, но не такой же.
3: Вот абсолютно верно, Саша все говорит. Потому что не бывает идеальных аналогов ничему. Иначе бы никто бы не выпускал оригиналы. Все бы штамповали подделки.
2: Говорят, о, это то же самое, только гораздо дешевле. То же самое. Нет, вот бывает это в запчастях, да, когда стоит значок BMW, например, на лобовом стекле от производителя... китайского производителя, очень неплохого.
3: Ага.
2: И нет этого значка, стекло такое же стоит гораздо дешевле.
3: А, ну то есть типа за бренд просто.
2: Да, гомологация вот, определенной марки, она сразу прибавляет стоимость.
3: Ну, это же еще, знаешь, ощущение. То есть
2: конечно.
3: Ты же покупаешь вещь, как ты покупаешь там, ну, условно, футболку. В принципе, она свою функцию выполняет любая. То есть тело твое прикрывает, соски не видно. Но тут же зависит от того, что ты хочешь.
2: Футболка.
3: Да, и как... А, ну, если ты берешь такую с вырезанными,
2: да.
3: То у меня вопросы после эфира к тебе. Вот. Ну, то есть понятно, что ты платишь за бренд, потому что ты хочешь платить за бренд. Потому что, ну, тебе это доставляет удовольствие, другие ощущения у тебя возникают. Здесь, ну, если тебе просто нужен мешок пластикового мусора, так вот, недорого, можно взять. Всего 990 рублей и море счастья. Никакого счастья,
2: никакого,
3: конечно.
2: Никакого, да. Кайф, когда у тебя новое, все по пакетикам разложено, что ты первооткрыватель.
3: Да,
2: а
3: да.
2: Тут ты за кем-то пересобираешь уже, да?
3: Да, а вот что делать с собранными лего? Вот это самый большой вопрос. Куда их потом девать?
2: Да.
3: Вот у тебя самолетиков там уже целые флотилии. У меня из лего куча всего. Надо потом куда-то это деть, куда непонятно. Выкидывать странно, играть с этим невозможно. Что? Какая жизнь у лего дальше? Это большой вопрос.
2: Только сдувай пыль, да и все.
3: Да, ну а мы вернемся скоро к товароведьмам.
0: Реклама на Камеди Радио.
4: Он мой номер один, моя половина.
5: Для моей машины раздел авто в Сбере.
6: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто.
4: Люблю его так сильно,
6: Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
7: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестках». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
8: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
9: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Ценный совет от геморроя и его бед. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
10: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
11: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
12: Троих.
13: Четверых.
14: Пятерых не хотите?
11: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
15: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 миллилитров, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
16: Бронхобос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
17: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: Какой настрой сегодня будет твой? Перевернись. Скучно у нас одной?
19: Папа, что это за песня?
20: Это реклама Миши Крутышек из «Перекрестка».
19: Это которым можно настроение менять?
20: Угу.
19: И на рюкзак вешать?
20: И не только.
19: Пап, нам пора в «Перекресток».
21: Получайте Миша Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в «Перекрестке».
22: Акция проводится с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности, организаторы, правил акции, количество призов, срок хранения и порядок их получения на сайте перекресток.ру. АО «Торговый дом «Перекресток», ОГРН 170-03-44-93, Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
23: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября 2026. Подробности на maslofree.fitauto.ru.
24: Азбука Камеди Радио. Буква «М». Мария Маркова.
25: Один мой одноклассник несколько лет назад попросил меня провести его свадьбу в эльфийском стиле. Я подумала, ну, в эльфийском и в эльфийском. Но когда я пришла на свадьбу, выяснилось, что эльф только я.
24: Буква «В». Виктор Комаров.
26: Женщина может найти волос, если она подозревает мужика. Это вообще, я в шоке. Она может найти черный волос на черной рубашке в черной комнате.
24: Хочешь весь алфавит? Тогда делай погромче. Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
27: Встречайте, Зоя Яровицына.
28: Так, что, я недавно решила поработать со стилистом, а если быть до конца честной, то это он решил поработать со мной. Он мне сам так и написал, типа, Зоя, очень хочется вас переодеть. Ну, он мне написал в соцсетях, типа, вот, хочу с вами поработать, мне это очень интересно. Я говорю, мне тоже интересно, если это бесплатно. Ну, если нет, я тебя блокирую. Короче, он поплакал, начали работать. И я сразу поняла, что мы сработаемся, потому что при первом же совместном походе в магазин мне там принесли какие-то вещи, я их надеваю, он говорит, нам это нравится, нам это не нравится, несите другое. Я думаю, офигеть, у меня муж 8 лет не может начать «мы» говорить.

0: тут у меня один раз примерочная сиська мелькнула, и все, мы с ним единое целое. Ну, правда, у меня муж настолько этого слова избегает, что это до бреда доходит. Меня вот в прошлом году везли на скорой по гинекологии, и он поехал со мной. И на следующий день он своим друзьям говорил, типа, я вчера был у гинеколога. Я думаю, что УЗИ показало? Велкопоповецкий козел и чевапчичи? Но стилист, надо отдать должное, он очень круто в нашу семью интегрировался. Потому что мне, смотрите, муж обычно на праздники дарит такие подарки, что приходится говорить «спасибо». Кепка с вентилятором. То есть, как урод буду выглядеть я, свежо будет тебе, да? А в этом году я на 8 марта получила классный подарок. И оказалось, что стилист просто заранее отправил мужу ссылки на красивую одежду. И сказал, мне кажется, Зое может это понравиться. Ну, представляете, просто сам взял и сделал то, что я ему сказала. Ну, молодчинка. Ну, я вообще считаю, что всей семье только польза от него, потому что мы вот с ним делали разбор гардероба, я там кучу вещей отдала, кому-то подарила, у мужа даже появилась своя полка, он до этого на ванне все вещи хранил. Но он все равно бедолага, конечно, потому что у него вся верхняя одежда висит на одних плечиках, на вот этих, знаете, которые... Ну, там все это держится только потому, что снизу коробки с обувью подпирают. Ну, мне нравится с ним работать, но я поняла, что мне, конечно, ну, тяжело как-то вот довериться чужому человеку, чужому мнению, потому что меня до этого одевали только в детстве. Там тоже у бабушки было свое видение. Она считала, что козья шуба всегда в тренде. И зимой, и весной, и на физре. Ну, там одноклассники через меня прыгали. Ну, я ненавидела эту шубу, я мечтала, чтобы ее потеряли в гардеробе, но нет. Каждый раз я прихожу, и она смотрит на меня своими разными пуговицами. Причем зимой я в ней ходила, а летом, когда холодильник размораживали, ей соленья укрывали. Бабушка это называла унисекс. Что, я недавно прочитала такой факт, что человеку для комфортной жизни нужно, чтобы было не менее 60 квадратных метров на каждого. То есть, если вас двое, то 120, если трое, 180, если четверо, просто в поле переезжаете, всем хорошо. Ну, это какие-то нереалистичные цифры для нашей страны, потому что, ну, я все детство прожила в квартире 40 квадратов, мы там вчетвером жили. Сейчас, думаю, возможно, отец поэтому ушел, чтобы нам покомфортнее было там. Но мне, честно, все равно, сколько метров, мне очень важно, чтобы было столько же комнат, сколько людей. Поняли? Ну, чтобы у меня было какое-то свое пространство. Потому что мне очень важно какие-то вещи оставлять при себе. Да? Даже в браке. Вот у меня муж, например, до сих пор верит, что у меня изначально две брови, хотя это вообще не так. Просто есть возможность на час закрыться в спальне с зеркалом. Я потом выхожу, он говорит, а что у тебя вот тут красное? Я говорю, сильно думала, сильно прям. Он говорит, ты моя умничка. Ну, может, я закомплексованная, но у меня есть какие-то границы. Я вот считаю, что мне нафиг не надо, что я в ванной стою, чищу зубы, а он зашел при мне, пописал. Ну, я как считаю, у нас в квартире три кошачьих лотка, выбирай любой. Еще лучше в каждый по чуть-чуть, чтобы я верила, что это кошки. И мне спокойно, и ты простату тренируешь, да? Единственное, коты, конечно. Типа, это что за новый альфа в прайде? Он у меня еще лысый, для них это просто огромный сфинкс. Вообще, у меня год начался с переосмысления жизни. Я вот приняла очень важное для себя решение. Я решила, что у нас теперь в семье пахать будет только муж. Как вам такое? Я вот что-то раньше не пользовалась этой опцией мужского плеча. Я как-то стеснялась, думала, ну, неудобно будет, что он пришел с работы уставший, а я тут улыбаюсь, да? Ну, я старалась как-то в ногу с ним уставать, чтобы у нас вечером одинаково не было сил, чтобы мы по телевизору смотрели то, что кот включил, когда на пульт сел. А сейчас что-то перестала стесняться. Я думаю, ну, у меня есть этот вариант. Правильно, девочки? Да. Я, правда, мужу пока еще не сказала. Только вам. Но вы ему передайте. Возможно, это кризис среднего возраста так проявляется. Возможно, я скоро еще на пилон запишусь. Начну комнатные растения выращивать. Там вообще удобно, потому что всех своих видно по фиолетовым окнам. Заходишь и дружишь. Ну, я прекрасно понимаю, что у меня эта опция есть только потому, что я женщина. Это большая привилегия. Но я не представляю, чтобы у меня муж сейчас сказал, что он решил поменьше работать, и я бы его искренне поддержала. Нет. Мы все-таки от мужчин ждем, что они будут выкладываться по максимуму, да? А мы потом взамен готовы за ними ухаживать после инсульта. Честная сделка. Ты мне сейчас оплачиваешь виниры, я ими тебе потом фасоль пережевываю. Мы еще недавно были с мужем в ресторане с эскортницами. Это никак не связано с тем, что я решила меньше работать. Просто совпало. Ну, мы, честно, не знали, куда мы идем. Мы вообще выбирали просто хороший ресторан, чтобы отметить годовщину. Но вот мы пришли, сели, огляделись и поняли, что да, это оно. Мы здесь единственная пара, в которой оба человека родились в одном тысячелетии. Честно, всем советую, впечатлений масса. Мы дня три потом с ним это обсуждали, но у меня после москвариума столько эмоций не было. Справедливости ради, там не все пары были такие. Там был вот один стол, где сидел мужчина со своей взрослой дочерью, с ее подругой. И я на них час смотрела, как они мило общаются. Я даже загналась в какой-то момент. Я думаю, блин, какие классные отношения с отцом, почему у меня не так? Ну и через час они, естественно, начинают жестко сосаться. А там такая разница в возрасте. Но я до последнего не хотела верить. Я думаю, ну может, хотя бы приемная. Может, они просто надолго прощаются. Да? Но нет, оказалось, что вот одна это с ним, а вторая ее подруга. Я тогда подумала, что я не понимаю, в чем смысл подруги. Потому что она просто ест, пьет на халяву и нарушает интим. Но потом я поняла, что у подруги тоже есть своя роль. Потому что она каждые 10 минут, как по будильнику, начинала их нахваливать. Она говорила, вы такая красивая пара. Я никогда не видела, чтобы Лена в кого-то так влюблялась. Вы просто созданы друг для друга. Я думаю, бедная, у тебя сейчас комплименты кончатся, ты дальше что будешь говорить? Типа, ну по сравнению с вами, Бен Аффлек и Джей Ло — это просто насрано. Вообще ситуация страшная, потому что одна его нахваливает, вторая возбуждает, там кровь от к щекам бегает, блин. Такие перепады давления. Но самое смешное было, когда им в конце принесли счет. Я вот сейчас не придумываю, ничего не приукрашиваю, рассказываю, как было. Перед ним кладут счет, он его открывает и говорит, вы что, какие нахрен 230 тысяч? И вот так на нас смотрит, типа, ищет поддержки. Я думаю, не-не-не, чувак. У меня у сестры столько свадьбы стоило. Тут сейчас не будет, как в фильме, что мы все будем вставать и говорить, это мой счет, я его оплачу. Ну, он там в шоке. Я смотрю, ты его деваха сидит, ничего не делает. Я думаю, дура, доставай кроволол, дедушке плохо. Если надо, у меня есть. Ты как вообще без аптечки на работу выезжаешь? Ты хотя бы искусственное дыхание умеешь делать? Потому что тебе сам Бог велел, такими губами можно надуть человека. Не человека надуть, а камень из почки высосать. Все, у меня на этом все. Спасибо большое.
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.

0: Камеди Радио.
1: Забыл купить шерстяные носки? Твой зонт унес птеродактиль? Не переживай, ведь у тебя есть витамины эфира. Казимота Шоу для здоровых ушей.
2: Так. Скейтборд продается.
3: Да, махонький.
2: Небольшой написано. Небольшой, значит, маленький.
3: Получается так, да, бэушный.
2: В Москве за 1000 рублей это что, скейт? Цвет небесный.

0: голубой с фирменными розовыми колесиками. Ну, тут небесно-голубым цветом, конечно, не пахнет.
1: Но тут что-то сильно полинявшее.
0: А специально разработан для привлечения внимания прохожих и повышения самооценки владельца.
1: Ну, если с таким скейтом идешь, ты, конечно, внимание прохожих привлечь можешь, а вот самооценка вряд ли у тебя взлетит до небес.
0: Размер компактный. Идеально подходит для тех, кто ценит комфорт и мобильность. Легко помещается даже в рюкзак. Особенность. Гарантия полной сохранности владельца. Ни одна живая душа еще ни разу не упала с этого чудо-техники. Ты будешь первым.
1: Ты плохо нас знаешь, да.
0: Идеален для прогулок по паркам, улицам, даже по офисам крупных корпораций. Проверенным временем срок эксплуатации ограничен лишь вашим желанием кататься. Это неправда.
1: Это то. Да слушай, ни одна вещь не ограничена только твоими желаниями. У всего есть износ, да. Конечно.
0: А почему продаю? Больше не хочу привлекать внимание толпы восторженных поклонников каждый раз, когда выезжаю покататься.
1: Человек прям реально, мне кажется, верит даже в то, что пишет.
0: Вообще, решил стать пешеходом-меломаном. Слушаю музыку и смотрю на закат.
1: Очень интересная информация, спасибо.
0: Забирайте, пока не придумали новую причину оставить себе.
1: Не, ну слушай, какой-то маркетолог в этом человеке прям внутри живет, потому что неплохо продает, действительно объясняет. Лабуда полная, надо сказать сразу. Есть скейты действительно крутые, есть клевые лонгборды, есть шортборды, разные скейты. Этот относится к категории, ну, самого дешевого хлама.
0: У дочери скейта 4 разных. Вот такой маленький тоже есть.
1: Да?
0: Да.
1: Она
0: катается. И причем она каталась на них в разное время. Самый такой неудобный — это скейт, который состоит из двух колес и двух платформ, которые соединены гибким соединением.
1: Да,
0: таким,
1: да, они как бы располовиненный такой, да?
0: Да, располовиненный. И ты, нажимая туда-сюда ногами, да, с пятки на носок, двигаешься на этом скейте.
1: Ты пробовал?
0: Фигня полная.
1: Да, очень неудобно.
0: Моментально устаешь.
1: Ну, ноги, наверное, сразу забиваются, да, на такой штуке. Потому что все время в напряжении, и ты как бы все время своей мышечной должен силой его двигать вперед. Но кому-то нравится. Кому-то нравится.
0: Бога,
1: пожалуйста,
0: конечно,
1: покупайте.
0: Могу отдать.
1: А я могу вам отдать ракушки. 50 штук.
0: Ой, красота.
1: За 10 рублей, Сань. Новые. Вот буквально вот вчера.
0: Только родились, да?
1: Да. 10 рублей всего в Москве, пожалуйста, забирайте. В основном мелкие. Ну, может, кому нужно для аквариума, поделок или оформления чего-нибудь. Да, вон набор ракушек. Причем их, судя по всему, покрасили. Потому что они все синие.
0: Да,
1: они такие в природе не бывают. То есть, видимо, ребенок развлекался, фломастером их раскрасил, а теперь почему-то кому-то жалко выкинуть их.
0: Вот. И в аквариум ты уже не положишь.
1: Да, но за 10 рублей можно, конечно, заморочиться. Причем надо попросить, чтобы доставку оформили за свой счет. Вот, и 1000 потратили на доставку, 10 рублей выиграли.
0: Раньше, да, когда ты на море, там найти ракушку, это столько счастья было, да? Потому что ты в обычной жизни этого не видел.
1: Да, именно эта экзотика в тебя подкупала.
0: Люди, которые живут на море, в ракушке вообще-то фонаря, да ему море тоже. Помнишь, когда мы были в Сочи, там местный говорил, что я тут давно уже не купаюсь.
1: Да, нас таксист вез, да. Вез и говорил, что я вообще этим в этом году не купался. Но оно у тебя рядом, понимаешь, ну ты его так не ценишь, как если ты приезжаешь, ох ты, надо срочно загореть, а это означает сгореть, это надо, значит, все кайфы от моря срочно получить в первый же день, укупаться, простудиться, но потому что вот ты его хапнул раз в год.
0: Да, когда были на мероприятии, частью мероприятия, который был на корабле по Москве-реке катались, была экскурсия. Экскурсия в Москве. И москвичи слушали с гораздо большим интересом про свой родной город, который не видят.
1: Да, потому что мы мало чего знаем о своем родном. Ты когда куда-то, мы с тобой говорили, в путешествии ездишь, то ты как бы читаешь, узнаешь, какие там места, что там за музей, чему эта улица посвящена. Потому что ты сюда приехал ненадолго, и тебе надо побольше информации получить. А здесь ты как бы живешь, ну вот она, да, у тебя под боком, и не знаешь ничего. Поэтому гуляйте по своим родным городам, дорогие друзья, и не покупайте всякий хлам.
2: Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Совет от Козибота Шоу. Перед свадьбой не забудьте пройти тили-тили-тесты на совместимость. Серьезные ответы на бредовые вопросы. Рубрика «Тестостибот».
1: Сегодня, дорогой мой друг Святослав, мы узнаем, какая из исчезнувших профессий подошла бы тебе.
2: Из исчезнувших?
1: Да.
2: Радиоведущий.
1: Подожди, мы еще пока тут, еще бурчим.
2: Но профессия, по-моему... Ну ладно, хорошо.
1: Любишь праздники?
2: Это уже первый вопрос.
1: Подожди, да, любишь праздники? Если праздники у моих соседей, то нет. А люблю места, в которых я желанный гость. Где праздники, там и я. Конечно, люблю. Есть время работать, а есть время отдыхать. Не особенно. Три человека для меня уже вечеринка.
2: Ну, наверное, третий вариант, самый разумный. Есть время для работы, есть время для отдыха. Конечно, праздники я люблю.
1: Как ты относишься к работе в ночное время суток? Идеально. Тишина, я и мои демоны. Зависит от того, сколько за это доплачивают. В ночное время бродят нечистые силы, но в целом я предпочитаю гибкий график. Я люблю четкий график без переработок.
2: Ну вот раньше я очень много работал ночами, писал очень много ночами, потом понял, что эффективность этого так себе как-то с годами, и перешел на более-менее человеческий график. Наверное, я люблю четкий график без переработок, правда, его в природе не существует. Ну, давай его выберем.
1: Четкий график?
2: Да.
1: Давай, хорошо.
2: Но его нет, но давай будет он.
1: Твой знакомый расстроен. Что ты сделаешь? Предложу горячий напиток. Распрошу все в подробностях и вместе найдем решение. Помогу делом. Позову на крутое мероприятие, чтобы развеяться.
2: Крутое мероприятие, чтобы развеяться, не помогает в данном случае. Горячий напиток тоже. Я распрошу в подробностях. Вот, если человек готов будет отвечать, поищем решение вместе.
1: Как ты все отвечаешь-то, а?
2: Ну, правильно, так как есть.
1: Веришь ли ты в паранормальное? Люди придумывают разные безделья. Иногда происходит такое, чего не хочешь, но веришь. Я человек верующий. Нет, но я мешаю людям заблуждаться.
2: Не мешаю.
1: А не мешаю людям заблуждаться.
2: Скорее последнее. Не верю особо в паранормальное, но если кто-то верит, его личное дело.
1: Так, тебе стало известно чья-то мрачная тайна. Как поступишь? Анонимно могу помочь в расследовании. Главное, чтобы тайна не нанесла еще больше вред окружающим. Донесу в полицию, пусть там разбираются. А безгрешных вообще нет. Только вот это не мое дело.
2: Как сложно, да, тут выбрать правильный ответ, который был бы близок мне. Ну, наверное, вот второй вариант. Главное, чтобы она не нанесла вред окружающим.
1: Ну, наверное, да.
2: Это очень индивидуальная история. Тут сложно дать прям однозначную какую-то версию.
1: Продолжаем. Что тебе больше всего нравится в работе? Мне не приходится много общаться с людьми.
2: Ага.
1: Я постоянно узнаю что-то новое о себе, видимо, да?
2: Да, в том числе.
1: Мой труд полезен. Или моя работа творческая.
2: Скорее, второй вариант. Я постоянно узнаю что-то новое. Наверное, вот это ближе к истине, потому что все остальное вызывает у меня большие сомнения.
1: Как люди тебя воспринимают? Понятия не имею, да мне все равно. Меня ценят за ум, трудолюбие, профессиональные качества. Как человека, с которым можно расслабиться, узнать много интересного. Как человека не от мира сего.
2: Но хотелось бы, чтобы меня ценили за ум, трудолюбие и профессиональные качества.
1: Так.
2: И я надеюсь, что меня так воспринимают. Не от мира сего мимо, понятия не имею, да мне и все равно. Мне не все равно. Можно ли со мной расслабиться? Ну, конечно, со мной. Ну, давай второй вариант все-таки за трудолюбие. Хоть это и не очень скромно, но попробуем.
1: Выбери досуг. Кино или театр.
2: Так.
1: Занятия спортом или танцами. Посещение мероприятий и путешествия. Компьютерные игры и чтение книг.
2: Третий. Мероприятие и путешествие.
1: Да, отличный выбор.
2: Хотя и кино, и театр я тоже очень
1: люблю. Итак, внимание. Да ты прирожденный лифтер.
2: Ну, в общем, да, я предполагал, что мой образ жизни куда-то туда, наверное, ведет. В лифт.
1: А лучше всего у тебя получается общаться с людьми, ты в курсе всех новостей. Безопасность для тебя не пустой звук. В твоих руках сила, которая не позволит прийти людям вне очереди или впустить незнакомца. Помимо оценки тяжести груза на глаз, ты также отлично разбираешься в лицах. Не повезло мошенникам, не прошедшим твой фейс-контроль.
2: То есть я лифтер.
1: Лифтер и консьерж.
2: Лифтер, консьерж, фейс-контрольщик. Ну, наверное, куда-то туда меня вот моя профессиональная деятельность, видимо, и ведет. Жалко, что это лифт не социальный.
3: Реклама на Камеди Радио.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
6: Если у вас другая проблема – геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
7: Шапка, носки, еще шапка.
8: Мам, я на 2 дня еду.
7: Именно.
9: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
10: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
11: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
12: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
13: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет – шины, которым доверяют.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+ уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
3: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
4: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
5: Да ладно?
4: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
5: Хорошая история.
4: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
6: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
7: Камеди Радио.
8: Смешнее Стивена Кинга, эротичнее Достоевского, реалистичнее Стругацких.

0: Бота-шоу на Камеди Радио.
1: Категория 16+.
2: Хеллоу-хеллоу, ребята, вот так потихонечку и добрались мы с вами до третьего часа Козибот-шоу. Да, это та самая культовая программа, она все еще с вами, и еще 50 с лишним минут будет вас развлекать по мере своих скромных сил. Этим займется Саш Пичуев.
3: Силы у нас скромные, но зато дури у нас полным-полно, да. Ну что, у нас здесь целый ящик дури, такой веселый, озорной, лихой.
2: Разрешенный, давай так скажем.
3: Святослав Савченко.
2: Здесь же парень, который лихо пританцовывает возле пульта, наш звукоинженер Андрю Хромашко.
3: И парень, который с наушником в ухе следит за безопасностью наших рубрик, чтобы их никто не украл. Виталик Вязовцев.
2: Погнали, друзья!
4: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
5: На сцене Алексей Шальнов.
1: Так, в квартире.
6: Танюша! Наконец мы продали свою трехкомнатную квартиру в Липецке, и теперь у нас есть 20 квадратов в Москве! Мы очень четко распределились с Лешей. Короче, пока он занимался оформлением квартиры в Москве, я полностью взяла на себя переезд. Я собирала вещи, с грузчиками разрулила. Они вот только-только все завезли. Так что... Ой, Леша пришел, все, Леша пришел! Леша! Как хорошо, что ты пришел! Как раз уже все вещи привезли.
7: Вообще всех? Слушай, напомни, о чем мы с тобой договаривались?
6: Привезти только самое необходимое.
7: Знаешь, у меня есть вот такое маленькое ощущение, что тут вот прям, не все прям нужное.
6: А че? Да почему?
7: Ну вот давай, вот первую попавшуюся коробку, просто посмотрим, что у нас здесь. Так. Пол пачки гречки.
6: Продукты.
7: Серьезно? Ты привезла в Москву пол пачки гречки?
6: Продукты.
7: Ну да, хотя действительно, пол пачки гречки в Москве не найти, везде целое продается, да? Так, рис, макароны. И вот он, король коробки. Мешок грецких орехов.
6: Лёш, они очень полезны для мозга.
7: Они полезны для мозга, когда их ешь, а не когда через полстраны везешь. Так, здесь у нас что, какие-то старые вещи?
6: А это все на тряпки.
7: А зачем мы тогда взяли тряпки?
6: Лёш, ну ты же не будешь новыми тряпками в туалете мыть.
7: Логично. Так, дальше что? Шматок чеков.
6: Лёша, чеки такая штука, пусть лучше будут.
7: Здесь чек из Ростикса. Не уже из Ростикса, а еще из Ростикса. Понимаешь?
6: Вот именно, Лёш, пусть лучше будут, да.
7: Свитер с оленями с фотосессии.
6: Да, это тот.
7: Ты же говорила, их в аренду взяла.
6: Ну, я в аренду, но я их потом выкупила.
7: Зачем?
6: Ну, это такая память о фотосессии.
7: А фотографии с фотосессии — это не память о фотосессии?
6: Да это другое, Лёш, ты не понимаешь.
7: Так,
6: это
7: ладно.
6: Прям сердечко.
7: О, наконец-то, нужное.
6: А, да.
7: Там что?
6: Настольные игры.
7: А когда мы в последний раз играли в настольные игры?
6: Вот я так же подумала, когда мы в последний раз играли в настольные игры?
7: Так, ладно, да? Понятно. Угу. Кухня, ванная, спальня. Нужное 2. Сиквел. Да. Здесь тоже настольные игры?
6: Прям я такая дура, что ли, настольные игры? Там пазлы.
7: Палочки для суши? Коробка палочек для суши. Зачем?
6: Лёш, это я собираю из доставок на всякий случай.
7: На какой случай? Если Си Цзиньпинь с делегацией конкретно к нам заедет?
6: Чё ты такой нервный? Чё тебе всё не так?
7: Ну ты понимаешь, что мы это всё не уместим в 20 квадратов.
6: Да почему?
7: Ну ты орехи поешь, подумай. Здесь что?
6: Сэндвичница.
7: Сэндвичница?
6: Ну а как мы без сэндвичницы, Лёш?
7: А что, у нас кто-то в Массачусетсе в колледж ходит, чтобы мы ему сэндвичи готовили? У меня ж башка разболелась от этого переезда. Где у нас таблетки?
6: А в аптечке.
7: А где аптечка?
6: Вот.
7: Это аптечка?
6: Да.
7: Это не аптечка, это аптека, блин. Так, что? Женщина, мне только спросите. Так, что тут? Антисептики 100 штук.
6: Я просто с запасом на год купила.
7: Одноразовые маски 300 штук.
6: С запасом на год.
7: Презервативы 3 штуки.
6: Я все с запасом на год взяла, Леша.
7: Мне, блин, от этого переезда не могу, у меня сильнее голова разболелась. Все, короче, потом разберем, я начну мебель собирать. Где мои инструменты? Коробка такая маленькая.
6: Они не влезли.
7: Не влезли? 3 отвертки не влезло в фуру?
6: Да.
7: Ну ты бы орехи поела, бы влезли как-нибудь.
6: Ну, Лёш, ну так получилось. Ну никак.
7: Слушай,

0: Ну, я не понимаю, конечно, что ты взяла тут все только самое нужное. Вафельница, фондюшница, йогуртница.
1: Леша, ну все, ты что, не обзывайся.
0: Так, Наташ, знакомься.
1: Так?
0: Это мусорное ведро.
1: Очень приятно, Наталья.
0: Да, да, да. Что у нас здесь? Подсвечники.
1: Да, это мои подсвечники.
0: Счастливого пути.
1: Что ты делаешь, Леша?
0: Аромапалочки.
1: Ну, аромапалочки.
0: До свидания.
1: Как это до свидания? Ты что делаешь?
0: Маракасы. Ладно, это прикольно, оставляем.
1: Ты что творишь, вообще с ума сошел?
0: И сэндвичница.
1: Сэндвичница.
0: А как мы без сэндвичницы?
1: Как мы без сэндвичницы?
0: Да, да, да. Всего хорошего.
1: Ах так, Леша. Тогда слушай сюда, Леша. Давай тогда разберем твою коробку с твоими нужными вещами. Давай, хорошо?
0: Давай, давай, поехали.
1: Вот она. Сразу, пожалуйста, бумеранг.
0: Нет у меня никакого бумеранга.
1: А я про штаны твои любимые, которые я уже 5 лет выкидываю, а они все равно как-то возвращаются. Выкидываем. Дальше. Бейсбольная бита. Бейсбольная бита. Леша, у нас что, кто-то квотербеком, я не знаю, в Нью-Йорк Янки устроился? Нафига она нам?
0: Чтобы это...
1: Что это? Вот, чтобы вот это. Все, до свидания. Гиря туда же. Гирю мы оставляем.
0: Хорошо.
1: Вот и все.
0: Все.
1: Ты мне что-то говоришь, Леша?
0: Что-то говорю.
1: Дорожный знак. Дорожный знак, Леша.
0: Это история.
1: Какая история?
0: Не помню.
1: Выкидывай.
0: Да что ты раз выкидывался? У меня всего одна единственная коробка. У тебя их миллион. Я... Нужная, ненужная, недонужная, перенужная. Все из хламья.
1: Да вот ты знаешь, так. Для чего я все это делаю, Леша? Все эти свечечки, все палочки, вазочки. Да я просто хочу, чтобы у нас дома была добрая, дружественная, семейная атмосфера! Я счастье хочу, Леша! Я любви хочу! Улыбок, гармония!
0: Я со всеми аргументами согласен. Смотри, мы это все как-то распихаем, уместим, если что, я там спать на них готов.
1: Точно?
0: Точно.
1: И даже то, что я на Валберес заказала.
0: Наташа, ты!
1: Это нужно, это нужно.
0: Да как нужно? Ну не нужно, да?
1: Это очень нужно.
2: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.

0: Камеди Радио. Мы поможем пережить ипотеку.
1: Сон в кукуруку.
2: Ой, Святослав, здравствуй, здравствуй, мой хороший, здравствуй, погода сейчас прекрасная для того, чтобы спать.
3: Да, да, боже. Атмосферное давление говорит о том, что нужно меньше шевелиться.
2: Да, завалился под одеялко, нос один оттуда выслал, может, какое-нибудь кино включил так негромко, оно идет себя, ты дремлешь. Сон смотришь, потом мне рассказываешь, а да. Я рассказываю, что тебе приснилось на самом деле и к чему.
3: Идеальная осенняя картина была сейчас с вами нарисована, и действительно очень много писем приходит, больше, чем летом, хочу сказать, потому что, видимо, к осени как раз-таки люди начинают больше времени в объятиях Морфея проводить. К чему снится девушка, которая может превращаться в белую кошку?
2: Ух ты! Интересно, интересно.
3: Что-то мы про кошек как-то с вами не так давно говорили. Вы тоже, я помню, упоминали, что важен цвет кошки.
2: Да, и цвет кошки важен, и сама кошка важна. Как мы уже говорили, да, в отличие от собаки, кошка это не друг. Это вот что-то такое, которое гуляет сама по себе.
3: Да.
2: Очень своенравное животное. Скорее всего, в этом сне ты видишь человека, который хочет найти свою любовь, комфорт и ласку. И готов для этого стать независимым, свободным и даже в какой-то мере котом. Вот здесь котом. Не котом, кошкой.
3: Своенравным, гуляющим сам по себе, таким персонажем.
2: Да, видимо, в вашем окружении есть человек, который хочет отношений, в которых он будет именно кошечкой, которые будут холить, лелеять, ухаживать, гладить, а ты изредка будешь позволять тискать себя. Вот, возможно, вы завидуете этому человеку, который именно в таком формате может устроить отношения с противоположным полом.
3: Типа, он себе такое может позволить, я за этим наблюдаю, хотелось бы так же, но что-то меня останавливает.
2: Да, да, как вот. Помнишь, наверное, в следующей жизни, когда я стану кошкой. Так вот, вот здесь, видимо, девушка хочет стать кошкой и может стать кошкой, потому что умеет настроить отношения к себе людей, да, говорят же, что кто-то кем-то в жизни пользуется. Вот кто ты в этой ситуации.
3: Ну, всегда есть кто-то более доминирующий, есть кто-то подчиняющийся. И здесь вот вопрос, да, какую роль вы хотите на себя примерить, Аля, да?
2: Да, так что, может быть, вам стоит как-то измениться в отношениях, чтобы стать либо доминирующим, да, либо подчиняющимся субъектом вот в вашей паре.
3: Решите, кто вы и с кем вы, да, в данном случае. Хорошо, этот вопрос пищу для размышления, я думаю, посеял для многих. Продолжаем о животных.
2: Да.
3: Меня во сне крыса укусила. Потом пришла жаба.
2: Ой-ой-ой.
3: Тоже укусила. Потом слон пришел.
2: Пнул.
3: Вот, да. Подплыл синий кит. Вот, обматерил.
2: Отрыгнул потом, да, на меня своим
3: фонтанчиком. А что это значит все? Ну, там крыса и жаба, реально. Во сне вот крыса и жаба пришли и укусили.
2: Крыса – это, конечно, негативный знак.
3: Ну да, ничего хорошего как будто она не несет.
2: Она у нас ассоциируется с грязью, инфекцией, каким-то вредом, страхом.
3: Ну, вот. Все по фактам из того, что мы и так знаем про крысу. Тут
2: да.
3: По сути.
2: Возможно, вы переживаете за своих близких, которые к вам не очень относятся хорошо.
3: И пытаются всегда вас поддеть, то
2: бишь укусить. Подкусить, да, своими глупыми вопросами. Ой, жениться тебе пора.
3: А внуки когда?
2: Да, близкие родственники очень любят по вот этому стандарту, по лекалу раздражать людей, задавая глупые вопросы.
3: Ну и лезть в жизнь вообще лезть, других, да, занимаясь не своей жизнью, дело. А чужой. Да.
2: Здесь в такой ситуации, конечно, надо всегда отшутиться, не говорить, не отвечать серьезно на этот вопрос.
3: Ну и не
2: либо
3: хамить,
2: очень
3: не грубить,
2: серьезно, да, либо отшутиться.
3: Угу.
2: Вот. Далее, жаба, к чему снится жаба?
3: К чему жаба?
2: Вот. Жаба тоже не очень хороший знак.
3: Mm-hmm. Ну, так как и в жизни.
2: Как и в жизни, да. Но здесь, понимаешь, хуже, если вот ты жабу эту бы придушил бы, прибил.
3: Угу. А тут она сама агрессию проявила, жаба-то.
2: А тут, да, жаба сама агрессию проявляет, значит, тоже есть как какой-то завистник в вашем обществе.
3: Какая-то жаба.
2: Какая-то жаба сидит и раздражает вас. Видимо, вам не нравится тот зоопарк, в котором вы проживаете.
3: Да.
2: Возможно, это как раз ваше неправильное отношение к коллегам. Кого-то вы считаете крысой, кого-то жабой.
3: Угу.
2: Надо позитивнее смотреть на мир. И тогда мир позитивно посмотрит в твои глаза.
3: То есть, возможно, эта жаба – это прекрасный принц, просто как посмотреть на него,
2: конечно,
3: да?
2: Конечно, конечно. Нет плохих людей, есть поступки не очень хорошие.
3: Да, возможно, люди... они только к вам и направлены. Может, они с другими душки ведут себя прекрасно.
2: Да, именно так.
3: Так что с жабами и крысами разбирайтесь самостоятельно, а мы будем разбираться.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Алексей Жаров.
2: Я когда приехал в Москву, сразу спалился, что из маленького города на светофоре у вас тут простоял минут 20, пока тетя взрослая на кнопку не нажала. Я подумал, надо предупредить товарища, рассказать ему, чтобы он не попал в такую же неловкую ситуацию. Рассказал ему, он мне перезванивает, говорит: «Леха, стою минут 20, никакая тетка так и не подошла. А на кнопке написано «Ждите». Я говорю: «Жди, не трогай». Ходил устраиваться на работу, на собеседование у вас здесь, и там на ресепшене была такая вазочка с конфетками. Знаете такие? Знаете? Я, разумеется, взял одну, и администратор на меня так посмотрела, как будто эту конфетку взял с могилки, типа, ну. Но потом я понял, что она на меня так смотрит. Это были не конфеты, это были декоративные камушки. Получается, стою я, сосу камень. И вот выплюнуть неудобно. Ну и продолжать сосать тоже странно, согласитесь. Мне очень повезло, что там на собеседовании был какой-то тип, он увидел, что я что-то ем, подошел и тоже взял. Да? Получается, стоим вдвоем, сосем щебенку.

0: И я сам против алкоголя. Тем более против того, чтобы людей учили пить. Я не хочу, чтобы на каком-то празднике мои друзья сказали: «Нифига себе, у тебя как жена бухает. Занимается где-то? Ходит кому-то, да? Хорош». Но вы не подумайте, у меня жена не алкашка, она не бухает. Просто она, когда выпьет, это уже не моя жена. Это Миша Япончик. Сейчас, мужики, узнаете эту ситуацию. Мы когда куда-то собираемся, она мне говорит: «Леша, да чего ты переживаешь? Ты если увидишь, что я пьяная, да ты мне просто скажи, и мы сразу пойдем домой». Пробовали, мужики, хоть раз пьяной девушке сказать, что она пьяная, и ей надо идти домой? Я пробовал. В итоге иду только я, и не домой, а в жопу. У меня вопрос, девочки. А поаплодируйте, у кого была такая ситуация, когда вы засыпаете со своим мужчиной, мы часто ворочаемся, задеваем вас локтем или нечаянно вас не ударяем. У кого было, похлопайте, у кого? Угу. Так вот, не нечаянно. Я когда вот это рассказал, жена была на моем выступлении, я спускаюсь, довольна, она вот так стоит. «Это, по-твоему, смешно?» Я говорю: «Ань, ну люди...» Я говорю: «Ань, ну люди смеялись». Она говорит: «Они тебя жалели». И наказала меня, говорит: «Все, ты наказан, неделю с тобой не разговариваю». Девочки, мне кое-что нужно вам рассказать. Неделю с нами не разговаривать — это вообще не наказание. Когда вы говорите нам фразу «Все, я неделю с тобой не разговариваю», все, что мы хотим вам ответить: «Клянись мамой». Но самая большая проблема в семейной жизни – это ее подруги. Я кое-что заметил. Оказывается, у каждой девушки, ровно у каждой, есть хоть одна подруга, которую вы называете по фамилии, и эта подруга обязательно бухает. Да, если к нам в гости приходит Катя, я не переживаю, значит, они будут пить чай. Но если к нам сегодня приедет Епифанцева, значит, чаем они будут только запивать. Да. Просто у всех есть одна подруга, которая ищет на жопу приключения и тащит за собой вашу. Я с ними недавно ходил в клуб, отвлекся на 10 секунд, зашел в туалет, выхожу, стоит вот так ее подруга, вот так вот. Перед ней 5 мужчин ближневосточной внешности, и она: «Сейчас выйдет ее Алеша и расколотит вам пятерым чердак». Я вот так стою, думаю: «Так, а я же еще очень сильно не дописил, я, наверное... Я еще и покакать сяду. Хочу сделать это последний раз самостоятельно, не через трубочку». Слушайте, я против алкоголя. Я вообще против алкоиндустрии в целом. Вам не кажется, что в последнее время в жилых домах развелось слишком много алкомаркетов? Как будто, да, да, слишком много алкомаркетов. Как будто где-то есть федеральная программа «Пьяный батя в каждый дом», да? Но они реально открываются в любом свободном месте. В фундаменте дома только трещина пошла, в ней уже красно-белые открыли уже. Поскорее. Да. Видели же все, в Винлабе есть всегда такой мужик, вот в домашнем трико, в тапках вот такой стоит, видели? Я думаю, это его хата. Он просто ходил выкидывать мусор. Его не было 5 минут. Он стоит, не знает, как реагировать. С одной стороны, отжали квартиру, но с другой стороны, обставили ровно так, как он всегда мечтал. Да. Я почему против алкоголя? Потому что у меня по папиной линии вся ветка синяя, без пересадок на другие зависимости. Вообще кольцевая. Абсолютно. Да. И моя мама очень часто возила отца за город кодировать к этим ведьмам, к бабкам, вот туда. Мы один раз отвозим отца к такой бабке, она на него смотрит, говорит: «Тяжелый случай, оставляйте на 7 дней». Мы оставили, возвращаемся. А я, надо сказать, этим бабкам вообще никогда не доверял. Но в этот раз, клянусь, я был очень удивлен. Ну правда, вот папу прям было не узнать. Вот, ну, он был в говне прям. Он даже не ходил. Мы привозили трезвого. И самое интересное, что и бабка была в говне. Они вместе набухались. Мой отец победил ведьму. Я, по сути, сын Ван Хельсинга. Сразу надо было понять, что из этой истории ничего хорошего не выйдет, когда я только с бабкой знакомился. Я говорю: «Здравствуйте, меня Леша зовут, вас как?» Она говорит: «Ларионова». Я говорю: «А имя?» «Меня все по фамилии называют». Ну, понятно. Так, народ, у меня все. Спасибо, вы кайф.
1: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: Камеди Радио.
1: Сон в кукуруку.
2: Ой, Святослав, еще раз здравствуй, мой хороший. Здравствуйте, слушатели наши любимые.
3: Ой, спать не хотел.
2: Да, это хорошо. Прикорни.
3: Нельзя на работе.
2: Как раньше говорили, да, сосни пару часиков.
3: Так раньше говорили?
2: Да.
3: Осуждаем. Давайте к следующему сну. Опять животные. Вы знаете,
2: что
3: у нас
2: такое?
3: Сегодня какое-то животноводческие сновидения все. Улитки на этот раз. Во сне сидела с мамой в ресторане, ела улиток. К чему такое снится?
2: Ага.
3: Ну, такое, видимо, заведение пафосное достаточно. Не с блинами и бургерами, а там вон улиток подают. То есть куда-то в хорошее место сходили. Возможно, где-то в Париже.
2: Угу.
3: Какой-нибудь
2: угу.
3: Шестой округ. Сидят, вот, едят улиток.
2: Слушай, ну, мама во сне, если снится, это очень хороший знак.
3: Это хороший знак.
2: Хороший знак, да. Это значит, тебе скажут, что если вы попали в сложную ситуацию, вы всегда можете опереться на своих близких, на самый угу. ближайший круг.
3: И в горе, и в радости.
2: И в горе, и в радости, да. Это не обязательно может быть, да. Вот прям мама по-настоящему.
3: Угу.
2: Это кто-то близкий из твоей семьи. Мы же иногда так странно выстраиваем свои отношения, что, может быть, у тебя там мама или папа не очень близкий тебе человек.
3: Да, он родной, вот, но не очень
2: родной,
3: близкий.
2: Но, да. Муж, например, может быть гораздо ближе. Он тебе понимает, он тебе и друг, и советник, и помощник, и где-то хозяин, когда плеточкой может махнуть.
3: Это...
2: Да, смотри, какие там у вас игры происходят в вашей спальной комнате.
3: Да мы поняли мысль, давайте вернемся ко сну. Итак, кто-то близкий с вами.
2: Кто-то близкий, да, с вами.
3: Разделяет с вами какой-то приятный момент, судя по всему.
2: Да, и даже если вы попадете в такую не очень обычную ситуацию,

0: поедать улитку.
1: Не каждый такое, да. Не каждый, скажем, такое происходит, да.
0: Это значит, что вам помогут ваши самые близкие. Угу. А как ни странно, улитка во сне – это разрешение конфликта и проблемы.
1: А, то есть понимаешь? Это еще и хороший знак,
0: да.
1: Увидеть улитку.
0: Это значит, что проблемы у тебя будут. Но!
1: Очень медленно, но решаться. Да?
0: Эти проблемы решатся с помощью самого близкого тебе человека. Тому, кому ты доверяешь, тому, кто тебе очень хорошо относится.
1: А, то есть вот такой двойной удар позитива в этом сне произошел. То есть все приметы здесь хорошие.
0: Хорошие, все хорошие предметы. И главное, вот не торопиться делать выводы. Как улитка. Угу. Она видит свою цель и идет к ней. Медленно, да.
1: Еле-еле.
0: Вот, прячет свои вот эти глаза, которые на палках вылезают из ее тулова. Угу. Но идет и двигается, понимаешь? Ее ничего не остановит.
1: Не надо останавливаться, даже если вы еле ползете.
0: А, да, раздавила тебя машина. Ничего страшного, из последних сил.
1: Соберись.
0: Ползи.
1: Так, еду на машине. Это следующее сновидение. Смотрю в окно. Поднимаю глаза и вижу в небе взгляд.
0: Ага.
1: Я спугалась. Тут так написано. Спугалась.
0: Так.
1: Без «и». Пересела на другое место. Опять вижу глаза в небе. К чему это?
0: Глаза в небе?
1: Глаза в небе. А человек на машине едет. Вот. А на нее с неба кто-то смотрит.
0: Угу.
1: Машина, видимо, без крыши. Потому что в чем вы все время в небо-то пялитесь, в машине едете? Вот такая история.
0: Ну, вообще, глаз, как ты понимаешь, это достаточно символичное само изображение. Ну,
1: да, очень много где используется.
0: Скрытые разные ордены его используются.
1: Да, шелкового умника, например.
0: Чего?
1: Неважно, так.
0: Ну, вообще говорят, что за тобой кто-то следит, вот наблюдает.
1: Большой брат следит
0: большой
1: за тобой.
0: Большой брат, да. И тут даже не видя никаких камер, да, даже в чистом небе, казалось бы, что? Откуда взяться?
1: А вот, пожалуйста, всевидящее
0: око. А вот за
1: тобой
0: кто-то следит. Угу. Кто-то за тобой присматривает или присматривается к тебе.
1: То есть это может быть как покровитель, так и злопыхатель.
0: Возможно, да. Нужно понять о том, кто испытывает к тебе интерес.
1: Угу.
0: Может быть, ты начал встречаться с девчонкой. Может быть, ты на работу пошел на новую. И кто-то по-новому на тебя смотрит.
1: Угу.
0: Смотрит, следит за твоим поведением. Так что ты, пожалуйста, будь аккуратен. Или просто будь собой.
1: Да.
0: Чтобы потом не было сюрпризов. А то бывает, знаешь, когда паренек там весь из себя такой хороший, и штанишки глажные, все.
1: А потом?
0: А потом, оказывается, что он не такой.
1: Ты не такой.
0: Выдавал себя за другого человека, абсолютно.
1: Угу.
0: Вот. И главное...
1: Маски
0: вот
1: сброшены.
0: Увидеть. То же самое и на работе, да. Человек на собеседовании весь такой классный. Наврал с три кучи, с три короба.
1: А потом всего. Началась уже работа.
0: Работа началась, а он ничего не умеет, оказывается.
1: Угу.
0: Диплом липовый, в метро купил. Еще
1: вы
0: продаю,
1: в глаза.
0: Сейчас нет?
1: Не знаю, давно не брал. Так, хорошо. С этим сном тоже все ясно. И я думаю, что это был финальный на сегодня разговор.
0: Ой, как жалко, что мало так пообщались мы, побеседовали.
1: Хотите, мы еще продолжим. У нас есть, мы можем какие-то рубрики выбросить и с вами дальше сидеть разговаривать.
0: Ну, ты уж так не горячись, мил человек.
1: Хоть до конца эфира.
0: Я честь не надо.
1: Твоя бабка печует, что у нас в гостях.
0: До свидания.
1: До свидания.
2: Реклама на Камеди Радио.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
9: Бронхолос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхолос. Кашель, насморк – не вопрос.
10: Противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
12: Мой шанс заработать денежек.
11: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
13: Это издевательство над звездами.
11: Идеальное ограбление. В пятницу в 19:30 на ТНТ.
14: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк

0: сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
1: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
2: А мы к ним готовы. Fun Day – яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
1: Fun Day – для всей семьи.
2: И по доступной цене – куртки от 2999 рублей.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
5: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
6: Он мой номер один, моя половина.
7: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
8: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
9: Сервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фитсервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
10: Камеди Радио и ТНТ представляет «Женский стендап».
11: Сразу хорошая новость. У меня появился парень. Я смогла, я справилась, я дала. Мне вообще не сложно было, кстати. На самом деле сложно, объясню. Я просто... до него у меня 2 года вообще никого не было, потому что у меня закончились предыдущие отношения, и я вообще ни с кем не встречалась, потому что я вот не из этих, знаете, легких женщин, которые расстались, и на следующий день такие: «Ну что, мальчишки, я свободна, держитесь, сейчас я с ваших жопок все Кельвин Клейн это поснимаю». Я вообще сильно не такая. Я вообще в целом была рада, что в 43 встретила мужчину, который мне понравился. Потому что, смотрите, у тебя с возрастом появляется очень много запросов к мужчинам. Это в 16 лет ты могла влюбиться там в парня, потому что у него кроссовки новые. И у единственного чистый в классе жених. А в 43 у тебя появляется очень много «точно нет». Знаете, самое страшное, это когда ты вообще про человека никакой информации не знаешь, первый раз его видишь, такая: «Ух, точно нет». Рубашка с драконом в 2025-м. Отойдите оба. Не, реально. Реально. Очень много «точно нет», когда ты смотришь, такая: живешь с мамой — точно нет, да? Обнимает PlayStation — точно нет. Есть любимый номер в уральских пельменях, да? Тоже, наверное, отойди. Потому что, скорее всего, кто-то из уральских пельменей. Мое «точно нет» было: мужчина постарше, склейка. Мой парень, естественно, старше меня. Но не сильно, все нормально, не намного. Но мне просто странно, просто до него у меня парни были моложе меня. Ну, не так сильно моложе, что я с ним прям прошла его первое манту, да? Ну, такой возраст средней младшести, понимаете? Когда человек вроде и в аниме разбирается, и в целом Зурбаган Преснякову подпоет. Ну. А здесь, ну, взрослый человек, взрослый мужчина. И вот у меня вопрос, я просто не сталкивалась. Вам когда-нибудь присылали фотографии с рыбалки? Поняли? С рыбой. Не отец и не в прикол. Я просто поняла, что у меня сейчас переписка есть в Телеграме, где есть и дикпики, и лосось. Все с ладошку? Ну, я не против. У человека есть увлечение. Рыбалка, супер, вообще занимайся. Но просто, когда тебе присылают такую фотографию, тебе надо хвалить. А я не знаю, как хвалить улов. Поэтому я решил, что буду писать то же самое, что на дикпике. Я просто пишу, типа: «Ух ты, вот это вкуснятина». пользуйтесь, очень помогает.

0: Реально... Я понимаю, что когда у нас девочки в женском стендапе рассказывают про мужчин, все время гнобят, но я буду жестко хвастаться, потому что мне достался потрясающий мужчина. Рассказываю.
1: Да.
0: Во-первых, он красивый.
1: Да, кайф.
0: Вот, я тоже рада. Но не то, что у меня прям до этого некрасивые мужчины были, но они, знаете, больше были из рубрики «Зато». Когда ты такая «Зато смешной», да? Зато шампунь мой брать не будет. Да? Зато теперь парковаться везде можно.
1: Это любой бывший.
0: Не, реально, я просто никогда мужчин по внешности не выбирала. Я вообще поняла, что у меня даже нет определенного типажа мужчин. У меня вот у подруги есть четкий типаж. Я вот бывших, если вот так в ряд поставить, они как будто все пришли пробоваться на одну роль. На роль лесника. Знаете? Вот она любит, чтобы с бородой, чтобы, видимо, клещ кусал. Я не знаю. А мне вот если бывших вот так в ряд поставить, ну, двух, да? Короче, если их вот так в ряд поставить, они такие разные. Они, знаете, вот больше сборная команда КВН цирка. Вот, вот «Стражи Галактики» смотрели? Вот енот, дерево, синий мужик. Мои. Мои бусинки. Правда, никогда мужчин по внешности не брала. Я вообще начала задумываться, как я влюбляюсь. И я поняла, что я влюбляюсь в мужчину в тот момент, когда я начинаю восхищаться. А восхищаюсь я в том случае, если он умеет делать то, что я не умею. Но не прям любое. Не так, что я такая, ух ты, он запил водку маслом и шпрот. Женимся. Нет, но и не сложно, чтобы понимали. Вот у меня парень, он водит, он за рулем ездит, а я не вожу. У меня так это работает, я клянусь. Сколько раз давалось за параллельную парковку, но вы... Меня в целом несложно удивить. Я клянусь, мне подарить цветы, все, я посыпалась, я девочка, у меня цветы. Я в этом плане не понимаю мужчин, которые говорят, а зачем цветы дарить, они же завянут. Так и эрекция у тебя ненадолго. Значит, помним, да, он красивый. Дальше меня сейчас девочки поймут, он умеет готовить.
1: Да.
0: Ладно, у него есть минусы, у него есть минус. Он в душ ходит не мыться, а купаться. Я думаю, ну, главное, чтобы в трусах песок не приносил, правильно? И я понимаю, что я сейчас рассказываю, есть ощущение, что он какой-то потрясающий, идеальный. Но поверьте, вот что важно, он идеальный для меня. Возможно, вы его увидите и такие, фу, Ира, блин, как тебе могут нравиться кубики на прессе? Все, у меня все, спасибо.
2: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.

0: Камеди Радио. Камеди Радио.
1: Малыш, малыш, как же ты нас бугагал? Впитывай знания из потока сознания в самой умственно усталой рубрике «Детские новости».
2: Давайте, Святослав, для начала взрослым расскажем новость. Взрослые подцыкают языком, покрутят пальцем у виска. Надо, надо. А потом детям будем все это... Ну, в этом смысл. Детям потом все расскажем, объясним.
3: Да? Хорошо. Давай. Афиша нам новость принесла. Билли Айлиш создала собственную колоду Uno с необычными правилами. Ну, надо сказать, модификации Uno существует тоже там десятки и сотни наименований. Не как, наверное, у Монополии, которая выпускается вообще по любому поводу, по-моему. Но у Uno тоже много всяких версий. Вот у Билли Айлиш тоже появилась. Колода выполнена в зелено-синем цвете и украшена логотипом исполнительницы, который называется «Блохш». В колоде присутствуют 4 карты, которые меняют привычные правила игры в Uno. Среди них Wild Pass Color, позволяющая передать все карты одного цвета другому игроку.
2: Прикольно.
3: И Reveal Hand, которая заставляет всех участников показать свои карты. В открытую, типа, ты будешь играть. Значит, 112 карт в колоде, всего 20 баксов стоит. Судя по информации на сайте певицы, все сразу же раскупили по предзаказу, что неудивительно. Желающие приобрести набор теперь предлагают оставить свой адрес электронной почты в надежде на повторный тираж. Ну или ступайте куда-нибудь на Amazon, там наверняка уже за $200 все это выложено.
2: Да, перепродается. Классная игра Uno. Вот в ней минимум надо думать.
3: Да, она хороша для того, чтобы просто вести какую-то беседу и параллельно типа чем-то заниматься. Вот в этом... То есть здесь практически не нужно задумываться, в этом ее плюс.
2: Да, ну и прикольно, когда узнаешь какие-то новые правила, они оказываются интересны.
3: Да, какие-то вот добавления, когда появляются, вот на самом деле, вот такие карты, они тоже типа сильно разнообразят тебе потом вот самую игру. Вот такая вот история, в которой абсолютно все понятно детям, абсолютно, точнее взрослым, детям наоборот не ясно ничего.
4: Здрасте.
5: С вами мой любимый дедушка Пычуй.
4: И мой любознательный внучек Савушка.
5: Дедушка, дедушка, смотри, что я тут прочитал интересное вот в афише. Смотри, какая информация. Ну? Билли Айлиш создала свою колоду Uno с необычными правилами.
4: Ну и чего тебе непонятно?
5: Мне непонятно практически все, дед.
4: А?
5: И в этой новости тоже. Кто такая Билли Айлиш?
4: Билли Айлиш?
5: Да.
4: Слушай, ну это... Сейчас я вспомню. Это были Тилли, Вилли и Билли.
5: Так.
4: Это утка.
5: Утка?
4: Да.
5: Да ладно.
4: У нее еще два брата есть.
5: Кто, как их зовут?
4: Тилли и Вилли.
5: А, Билли Айлиш, Вилли Айлиш, Дилли
4: да,
5: Айлиш.
4: Да,
5: да. А, понятно. Скрудж МакАйлиш, да, у нее дядька?
4: Что-то такое. Да это же птицы, у них там не понять, кто как. Они вроде все в одном гнезде из одного яйца, можно сказать, вылупились. А фамилии и имена разные у них. Мы их звали птицы всех, просто птица. Не различаю, кто да. там, дятел или козел.
5: Крупная птица, рогатая птица.
4: Вкусная птица.
5: В джинсах птица.
4: Птица с курицей там.
5: Ну,
4: в общем, всякие разные. Не забивай голову, ерунда все.
5: Не надо мне это,
4: не надо,
5: да. А дед, а что такое Uno?
4: Uno?
5: Uno.
4: Uno. А, внучка, это, знаешь, очень плохая игра.
5: Почему?
4: В карты, потому что игра.
5: Но там
4: а у нас
5: вроде...
4: в деревне карты запрещены. Даже контурные, даже всякие запрещены.
5: А, поэтому мы из нее выбраться не можем.
4: Не можем, абсолютно верно. Это главная тайна нашей заколдованной деревни.
5: А, что у нас никакие карты, их нельзя, да?
4: Да, и к нам никто не пришел, и мы никуда не ушли.
5: А, поэтому же у нас на День космонавтики поют «Заправлены в планшеты космическое что-то».
4: Да, да, да, да, это слово запрещено. Mm-hmm. Даже и не думай о нем.
5: А что такое колода?
4: Колода?
5: Колода карт.
4: Слушай, ну вот, знаешь, это что-то очень старое.
5: А.
4: Вот раньше говорили, змея подколодная.
5: Ага.
4: Вот змею знают, а колоду никто не знает.
5: Не знаю.
4: Того.
5: Вон она, кстати.
4: Кто?
5: Колода? Ну не колода же.
4: А кто, змея?
5: Да.
4: А, это ты правильно понял.
5: Все.
0: Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Все новое — это хорошо забытое старое. Не дадут тебе забыть классику, даже если ты очень хотел. Слушай не в кассу. Ну, это рубрика такая.
1: Так, рубрика «Не в кассу» подразумевает собой рассказ о каком-нибудь стрёмном фильме.
2: Ну, прям абсолютно
1: отвратительном,
2: верно.
1: Гадском каком-то.
2: Да.
1: Вот. Но перед этим Святослав, как мэтр, как специалист в киноиндустрии, расскажет вам, какие фильмы стоит посмотреть, какие заслуживают вашего внимания высокого.
2: Ну вот я посмотрел «Битва за битвой». Собственно, я вам уже рассказал. Андрюх сходил наш, вот я по моей рекомендации посмотрел «Битву за битвой». Вот, он остался в смешанных чувствах. Ему как бы в целом понравилось, но он говорит, что какой-то артхаус, значит, это все. Ну, это не совсем прям, конечно, артхаус, но и марвеловским блокбастером это тоже не назовешь. Это такое кино специфическое, но очень крутое. Его уже называют одним из лучших фильмов, вышедших вообще за последние годы. Вот, и я думаю, что у него будет очень неплохой наградной сезон. Поэтому, если вы любите интересные, непростые и при этом очень динамичные истории, в которых играют при этом, извините меня, Леонардо Ди Каприо, например, то советую глянуть. Что видел ты?
1: Я посмотрел как раз «Грязную игру».
2: «Грязную игру»,
1: да.
2: Как тебе?
1: Отличный фильм.
2: Прикольный.
1: Классный развлекательный фильм.
2: Угу.
1: Я еще посмотрел «От нечего делать» в самолете «Компаньон».
2: Это про девушку, которую домой робот, привезли.
1: Да. Занять вот. Себя во время полета можно.
2: Ну, один раз тоже можно посмотреть, в принципе.
1: Меня раздражать стал вот этот длинный чувак, который во всех фильмах сейчас... Как его зовут? Который в...
2: Так,
1: в «Пацанах», да? Который играл главного героя, у которого в руках остались руки его девушки.
2: Я понял, но я все время забываю, как его зовут.
1: Он какой-то там племянник чьей-то какой-то знаменитой американской семьи.
2: Но он и здесь играет примерно так же, как
1: да,
2: в «Пацанах».
1: Да, он так везде одинаково.
2: Да.
1: Сначала было прикольно, а сейчас ну везде... Да.
2: Не та школа,
1: конечно.
2: Не та школа.
1: Где глаз? Глаз где тут? Я хочу переживать с тобой, собака ты кудрявая.
2: Но фильм тоже неплохой.
1: Неплохой, нормально.
2: На один раз вполне сойдет. Вот вам два совета от Савы и Пичуя, а теперь фильм, который бы советую мне включать никогда. Mercenaries. Наемницы. They're the best man for this job.
1: Чего? Ты по-русски можешь говорить?
2: Это прям лучшие люди для такой работы. Ну, конечно, это же боевик приключения. На постере нас встречает пять, значит, актрис. Судя по всему, актрисы.

0: ну, раз в кино играют. Снял его Кристофер Рэй, этот фильм. Сценарий написал Эдвард Де Руйтер, продюсер Дэвид Майкл Лэд. Кто это? Понять не имею. В ролях Зои Белл, Кристанна Локен. А Кристанна Локен, между прочим, Саша, играла когда-то, 2000 лет назад, в одном из терминаторов. Ну, как ты понимаешь...
1: Кристанна Локен?
0: Да, она играла не в хороших терминаторах, а вот в том, что началось после третьей части. Она играла одного из киборгов. И, в принципе, это вот по сей день ее, наверное, одна из главных, в общем, самых заметных ролей. Вивика Фокс, Бриджит Нильсон, есть такая тоже. Синтия Ротрак, из твоих юношеских мечт, актриса, пожалуйста.
1: Да, это...
0: Ну, ты помнишь Синтию Ротрак. Ну, уж классика тоже в боевиках играл 52 года назад. Ну, и другие люди там тоже собрались. Знаешь, оценки прекрасные. На IMDb 3,7, на Кинопоиске 1,7. 1,7, при этом оценок много. 3246 у нас и 2900 на IMDb. Итак, про что фильм «Наемницы»? Во время визита в Казахстан была похищена дочь президента США. Для ее спасения ЦРУ решила создать команду из женщин, отбывающих наказание в тюрьмах США, которым за участие в этой спецоперации будет дано полное помилование. Наемницы освобождают похищенную из плена, но дальше все идет совсем не так, как было запланировано. Инопланетяне прилетают, короче, слоны разговаривают. Ну, в общем, классический боевик категории У. Отзывы. На удивление плохо. Почему вы ожидали чего-то хорошего? Вопрос. Ждешь веселого, размузданного трешака, сцены экшена ужасные и нелепые, фильм плох, ужасен, пулевые отверстия в телах не появляются, экономия дешевизна. Кажется, это комедия, только я юмора не понял. Что с этим делать?
1: А, так, ну что, девочкам кого не хватает? Нормальных мальчиков, поэтому они злые такие были, правильно?
0: Ну, наверное, я не знаю, не
1: поэтому
0: смотрел.
1: Поэтому для них должна будет выступать наша группа. Как, где у нас там Анатолий Цой пел?
0: Этот М-бенд.
1: М-бенд. Вот М-бенд должны их уморить, ослепить и очаровать. Все,
0: она
1: девчонки, как
0: вернется.
2: Реклама на Камеди Радио.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает.
5: Лопаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лопаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
6: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите.

0: Действительно, по-настоящему вкусные семечки.
1: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 13+.
3: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: ОККО представляет.
3: Три недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
4: Простые военные учения.
2: Главный сериал года в ОККО.
5: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
6: Я про это написать хочу.
2: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
7: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Подумай, чинят ли фиксики игрушки для взрослых? Подумал? А так, уже не скучно?
1: Камеди Радио. Камеди Радио.
2: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
3: На сцене Прохор Шаляпин. Перенесемся на музыкальный конкурс.
4: Что ж, кастинг на конкурс «Новая волна» окончен. Всем спасибо.
5: Здорово! Ты кастинг!
4: Вы кто?
5: Я Игнат. Я победю, я буду побеждать. Я побеждун, я побеждец. А ты кто?
4: Я Прохор Шаляпин.
5: Прохор Шаляпин! Ну ладно, не расстраивайся. Смотри. Значит, сыграй одну песню, я пою, и все, я победил. Давай, играй уже, Надежда Бабкина. Давай, понеслась.
4: Я не Надежда Бабкина.
5: Ну, суть я передал. Поехали. И. Один раз в год сады цветут. Понеслась.
4: И. Ну, давай.
5: Живу в маленьком городе, люблю я там гулять. Хоть от собак приходится бродячих убегать. Дорог тут нет.

0: поете?
1: Что? Что? Что? А что?
0: Эта песня какое-то старье.
1: А я знал, что тебе понравится. Я знал, что тебе зайдет такая штука. Ладно, давай новое. Есть новое. Давай, тону вот этого. Халифлейм, тону. Давай, тону.
0: Давай.
1: Тони! Тони! Ну, пожалуйста, тони! 10 раз тебя смывал. Не позорь меня в гостях.
0: Так, заткнись.
1: Все нормально, кто же? Хороший. А, слушай. Я ж тебя узнал. Это же из-за тебя мошенники появились, да?
0: В смысле?
1: Ну ты же всем растрындел, что у бабок миллионы войс. Давай вот это вот. А, про ситуацию в стране. Ни кочегары мы не плотники. И... Нет кочегаров, нет ни плотников. Хватает сварщиков едва. Зато есть UGC, креаторы и разных блогеров. Орда нам
0: заткнись.
1: Подумай. Давай про сочинского таксиста понеслась. И... Угу. По серпантину в жаркий летний день вез меня в аэропорт олень. Нарушал все.

0: отвратительно, вы просто портите хорошие песни.
1: Не ори на меня, все, играй, я куплю тебе пояс из собачьей шерсти.
0: Зачем он мне?
1: Ну, девушке своей подаришь, ей понравится. Вот, давай, все, классная песня. Мы начинаем КВН, знаешь такую?
0: Да.
1: Ну, вот этот мотив понеслась. И... Цены вырастают,

0: повышают. Стало сложно всем купить квартиру. И это настроение на кого-то надо вымещать. Пошел ты, колобок, задолбал!
1: Все, уходите отсюда!
0: Что? Что? Что? Что? Что? Слушай, а сколько стоит сейчас проезд на автобусе?
1: Да откуда я знаю?
0: Ну, а о чем ты тогда с своими бабками разговариваешь, я не понимаю.
1: Да заткнись уже!
0: Да ладно, все, давай, продолжай, играй, играй!
1: Не хочу.
0: Ну тогда делай, как обычно, в постели.
1: В смысле?
0: Через «не хочу». Поехали! Песня про известного человека.

0: вся такая, растакая.
1: Хорошо, что Филипп этого не слышит.
0: Ладно, вот, давай, все, что в жизни есть от тебя. Это, кстати, любимая песня моей бабушки. Все, что в мире запрещено. Все, что нам не разрешено. Все, за что увозят на допрос.

0: дюже в нос.
1: Это отвратительно.
0: Что-то как Виктория Боня.
1: В смысле?
0: Тебя вообще никто нахуй не спрашивал. Ладно, хорошо, все, финаль. Ле шанс, финаль. Дай мне последний шанс, умоляю тебя, последний шанс. Песня «Ах, какая женщина». Женщиной встречаюсь я, ей гожусь я в сыновья, но нисколько это не смущает. Ювелирный магазин, 20 люксовых машин, на меня все это завещает. Имущество ее скоро будет все мое.

Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио. Камеди Радио. С нами сутки пролетят за 23 часа 59 минут.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Салават Дюсенгалиев.
2: Так, да, меня Салават зовут. Салават, все расслышали, да? Да, все расслышали. Но есть акустика хорошая, просто. А вот я кофе беру, там какая-то не та акустика вообще. Потому что она говорит, что написать на стаканчике? Я говорю, Салават. Она пишет все, что угодно, только не Салават. Она Слава, Славик. Один раз написала Вячеслав вообще. Думаю, да как у тебя Вячеслав-то получился из Салавата? Я говорю, ладно, давайте мой латте. Она такая, правильно говорить латте. Серьезно? Но если я Вячеслав, то это латте, понятно? А твоя профессия бариска вообще, так что как-то с этим живи. Имя простое, Салават, фамилия уже сложнее, не надо запоминать. Дюсенгалиев, Салават Нурлыбекович, не надо запоминать. Но если кому-то нужен какой-нибудь хороший пароль от Wi-Fi, то можете запомнить. Я поэтому, это сложно, поэтому я не люблю все техподдержки звонить, потому что надо полностью представляться, а вы и так не все расслышали. А там еще и по телефону.

0: Она говорит, как вас зовут? Я говорю, тебе не понравится. Она говорит, как? Я говорю, Дюсингалиев Салават Нурлыбекович. И дальше мы в поле чудес не играем. Потому что она такая, а теперь по буквам. Я говорю, крути барабан. Да. Нурлыбекович такое отчество, потому что отца Нурлыбек зовут. Да, но его не все зовут Нурлыбек. Его на заводе, где он работал, звали Женька. Вот, не знаю, как так получилось. Но у меня отец, он пришел на завод устраиваться. Они говорят, как тебя зовут? Он говорит, Нурлыбек. Они такие, нет такого имени. Выбирай из тех, что есть. Женька была свободна. Но это еще и для безопасности было, потому что он работал на опасном предприятии. Там сваи, плиты, все летало. Нурлыбек. Ну, это слишком долго. Нурлыбек бы долго не проработал там. Женька это быстро. Женька, и он отпрыгнул. Все. Он даже один раз рассказывал. Он говорит, прикинь, на меня сегодня чуть сваи не упало. Хорошо, мужики. Женька, я отпрыгнул. Рядом стоял Курмангали, завтра поминки. Так что... Значит, в детстве заставляли есть полезные вещи всякие родственники. Дети не любят есть полезные вещи. Лучше всех заставляла бабушка. Она нас мотивировала индивидуально. Она мне говорила, ешь капусту, у тебя будет хорошее зрение. А сестре говорила, ешь капусту, у тебя будет большая грудь. При мне прям. И потом давала нам одну и ту же капусту. И уходила, типа, капуста знает, что там, как распределить. Я такой, да ты угораешь, что ли? Такие разные суперспособности, и просто на капусту все свалило. Я всегда думал, блин, а сколько осознанна эта капуста? Капуста знает сейчас, кто ее ест? Я на всякий случай говорил, мне зрение капусты, если что. Мне сиськи. Мне даже приснилось, что у меня бабушка будет и такая, я все перепутала, я все... Это она меня за сиськи, собственно, будет. Я все перепутала. А 36 лет мне, и вы можете видеть, что у меня не особо растет борода. У меня борода не растет 36 лет. Да, вот еще один. У азиатов не особо растет борода, если вы замечали. Замечали? У всех моих кумиров нет бороды. Джеки Чан, Хакамада, ни у кого нету, собственно... У азиатов не особо растет борода, поэтому очень мало азиатов-байкеров, да. Это не близко к нашей культуре. Это были бы странные байкеры, все с обветренным хлебалом. Кому такие нужны вообще? Банды, которые... Вы куда? За гигиеничкой вот эти, которые... Это не наше, не. У меня есть еще нелюбимое приложение в телефоне. Это, собственно, сам телефон, то есть звонилка. Потому что звонят вот кто? Звонят вот эти банки, потом мошенники, зэки вот эти, которые... И мать. Я не знаю, как она попала в эту компашку. Она мне, не свяжись с плохой компанией. Ты на свою посмотри. Ты что, с зэками вместе в банде? Мне еще не нравятся холодные звонки, потому что они делают вид, что у нас разговор. Но никакого разговора нет, вы же знаете. Здравствуйте, у вас есть свободное время? Нет, нет никакого свободного времени. Отлично, тогда я могу вам рассказать про наш новый тарифный план. Я такой, да как ты меня вообще не слышишь? Я один раз сказал, я не могу разговаривать, я с... Я думал, ну, уважение к туалету какое-то есть. И она мне говорит, значит, никуда не спешите. Значит, есть время послушать про наш новый тарифный план. Но больше всего я боялся, скажу, я срана такая. Я тоже. Единственное, что мне нравится, что это телефон. Легко сбросить всегда. В любой момент можешь сбросить телефон. Поэтому я выбираю обидный момент, чтобы ей еще чуть-чуть обидно было. Мне как-то позвонили, такие, здравствуйте, я вас уверяю, это не займет много времени. Я такой, ты права, я повесил трубку. Вот как... Но не всегда я, конечно, такой хитрый, если честно. Вообще не всегда. Потому что иногда звонят супер-профи продаж вот эти. Мне один раз позвонили, я купил воду в больших бутылках, хотя я не планировал брать трубку вообще. Мне позвонили, первое, что сказали, самую маркетинговую фразу. «Здравствуйте, вам нужна вода?» Я такой, звучит как ловушка. Как будто я скажу «нет», и они такие, вырубаем воду. Она ему больше не нужна. Это Мосводоканал, вот кто мы такие. Опрос проводим здесь. Я такой, да нужна, получается, вода. Получается, везите воду. И они говорят, хорошо, я оставил номер, мне написали, к вам едет водовоз. Я такой, ну прикольно, везет воду, водовоз, вроде логично. Потом написали, к вам несет воду водонос. Я такой, ну и компашка, у них все продумано там. Потом на этаж поднимутся такие, держи воду, водохлюб. Давай. Спасибо, что послушали. У меня на этом все. Пока.
1: Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, Карина Миханаджан.
2: Недавно была на маникюре, и рядом сидела девушка на маникюре, и всему салону рассказывала, говорит, я как прилетела из Еревана, не могу сбросить вес. Я говорю, такая же проблема. Она говорит, а вы когда прилетели? Я говорю, в 99-м. А сейчас я часто летаю по работе. Недавно первый раз летела победой. Вау, честно. Я только подошла к стойке регистрации, поставила чемодан, паспорт, хотела сказать, куда я лечу. И на меня смотрит мужчина такой, Махачкала? Я говорю, нет. Он смотрит, говорит, Нальчик? Я говорю, нет. И мы продолжаем играть в этого кавказского Гарри Поттера, где меня пытаются распределить в нужную республику. А я летел в Владикавказ, но это совпало. То есть, случайно. Я вообще в шоке. Мы зашли в самолет, там пилот комментировал всю дорогу. Он как будто первый раз вообще был за рулем самолета. Он в моменте подключился по рации и сказал, вот сейчас пролетаем над Волгоградом. Вот. По ощущениям уже не полет, а просто скучное свидание, где уже все обсудили. Но это не самое странное. Самое странное, что он в моменте вышел в туалет, а я никогда раньше такого не видела. Я так запаниковала, как будто таксист на ходу вылетел. Она сейчас будет вправо косить, надо собраться. Он еще увидел меня, узнал, подошел, говорит, простите, что отвлекаю, можно сфотографироваться. А я, если честно, думала, что это я его отвлекаю. Говорю, у меня не так много дел в этом рейсе, если честно. Я думала, он меня по плечу хлопнет, скажет, теперь ты пилот, иди все садись. А оказывается,

У Победы еще есть лозунг авиакомпании. Они в самом начале говорят: не переживайте за безопасность на борту. Наш лозунг: моя мама на борту. Такая: ну мне недостаточно этой информации. Расскажи, в каких ты отношениях с мамой. Я не знаю, может, там полный лозунг: моя мама.

0: принимаю, люблю, то есть я всем советую вообще. Девочки, если кто хочет поесть, езжайте на Кавказ, туда еще не завезли термин «тарелочница». Очень удобно. Можно прям к незнакомым людям сесть, поесть с кайфом. И у меня там, значит, живут друзья, пара. Я вообще обожаю с парами дружить, потому что ты смотришь такой, мне не нужны отношения, спасибо, что показали. Они еще 7 лет вместе. Я их спросила, я говорю, на чем это держится? Она говорит, все просто. Я просто каждый вечер проверяю его пупок. Я говорю, нужны пояснения. Она говорит, ну смотри, если вечером катышки на месте, значит, все в порядке. Я говорю, а если нет? Она говорит, значит, он изменил и где-то помылся. Шерлок Холмс был с этой историей. Нифига себе. Слушайте, а мне кажется, это работает только если ты с утра положила конкретный катышек и вечером проверяешь, на месте он или нет. Но я думаю, что история поучительная, потому что 100% все, кто пришли парами, девушки сидят, думают, надо проверять пупок. Мужчины сидят, думают, хоть с ним помоюсь дома. Мне вот эти проблемы ни к чему. Сейчас сложно, честно, сложно строить отношения. Я вот просто недавно сидела в кофейне с подругой, и рядом сидел молодой человек на свидании. Девушка отошла в туалет, он повернулся ко мне и говорит, можно попросить ваш номер? Я говорю, вы же на свидании. И он говорит, так это первое. Ни хрена себе тайм-менеджмент, вот это ты все устроил. Я просто, знаете, ну я не представляю, чтобы я сидела с каким-то парнем на свидании, он ушел в туалет, вернулся, я сижу с другим, говорю, Валера, надо быстрее какать, тоже думай головой. Сейчас еще очень много терминов появилось про отношения. Есть новый термин «шрекинг». Слышал кто-нибудь? Я зачитаю, я подготовилась, ребята. Значит, шрекинг – это сознательный выбор партнера, которого человек считает менее привлекательным, предполагая, что он будет более лояльным и добрым в этих отношениях. А я сомневаюсь, что он будет более лояльным, если ему это сообщить. Вот по какому принципу тебя выбрали. И вообще тоже, мне очень нравится рассказывать об этом людям, потому что всегда смотришь на пары, где сначала улыбка, а потом вот этот момент в глазах, когда «А вдруг я Шрек в нашей паре?» Ребят, не хочу много на себя брать, но я вот так смотрю, есть пары, вот дабл Шрекинг. То есть непонятно из-за кого вот так случилось. Да, у меня нет отношений, но есть друзья, парни. Мне очень нравится с парнями дружить. Единственное, конечно, они не понимают некоторые наши женские проблемы, потому что я недавно красилась при друге, и у меня получились разные стрелки. И я что-то сижу расстроена, говорю, блин, стрелки разные. И он решил меня подбодрить, посмотрел на меня и такой, ну и ты сама несимметричная. А он имел в виду, как и все люди в мире. А я услышала, еще одна сиська больше другой. Я вот как услышала. Я еще тревожная очень по жизни, я вообще по любому поводу могу загнаться, если честно. Я недавно была в кафе, и я, значит, ушла в туалет, и когда я выходила из туалета, девушка, которая сидела за соседним столом, зашла в эту же кабинку. И потом она вернулась за свой столик и всю дорогу смотрела на меня и улыбалась вот так. Первая моя мысль такая, ну я не смыла, точно, я не смыла. Абсолютно. Я так загналась, я начала подругу доставать. Я говорю, я думаю, я не смыла. Она говорит, все в порядке. Я говорю, а что она тогда так смотрит и улыбается? Она говорит, слушай, тебя уже столько лет по ТНТ показывают. Еще и не смыла. Конечно. Конечно, она улыбается. У меня все, вы кайфовые. Спасибо.
1: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: Реклама на Камеди Радио.
1: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку Интерскол. Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Вот это вещь. Болгарки Интерскол от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Интерскол работает так, что хочется еще.
2: ООО «КЛС Трейд». ОГРН 116776476710761. Город Москва.
3: Празднуем день рождения RiffGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RiffGosh.
4: Выгода до 400 тысяч рублей на Tank 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Tank 300. Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Tank 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки Tank Aura Way. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Tank.
5: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
6: Встречайте зиму уверенно, с колеса даром и шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon в шинных центрах «Колеса даром» или на сайте колесадаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
7: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесадаром.ру. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.
8: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
9: Мы готовы удивляться.
8: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
9: Хочется на ТНТ.
10: На ТНТ.
11: На ТНТ.
8: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ» в субботу в 9 вечера на ТНТ. 16+.
12: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 319 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
13: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
14: Зимой всегда кстати, шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины Виатти. Всегда кстати.
15: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.

0: Андрей Скороход и Демис Карибидис. В кабинете директора очень крупной корпорации в конце тяжелого трудового дня. Добрый день.
1: Здорово.
0: Здравствуйте, рад вас приветствовать, уважаемый Благославский Петр Михайлович, генеральный директор и основатель нашего холдинга.
1: Моего холдинга, да.
0: Вашего холдинга, в котором мы все работаем.
1: Рабы.
0: Я зашел задать один уточняющий вопросик.
1: Ты кто?
0: Я забыл представиться, меня зовут Семен Журавлев. Я помощник младшего ассистента в отделе презентаций.
1: И че?
0: Так вот, уточняющий вопросик. Возможно ли поднять мою заработную плату на 100 тысяч рублей?
1: Чего?
0: Это всего лишь вопрос, вы вольны сами решать. Да, да, нет, нет, но лучше да. Да?
1: Нет.
0: Жму вашу руку, не смею вас задерживать. А на 90 тысяч рублей?
1: Нет.
0: Возможно, дело в сумме. Осмелюсь предложить поднять мне зарплату на 80 тысяч.
1: Даже на 70.
0: Даже на 60 не поднимете?
1: Даже на 50.
0: Даже на 40?
1: Даже на 30.
0: Даже на 20?
1: Даже на 10.
0: Даже на 5?
1: Даже на 4.
0: Может, на 2?
1: Не может.
0: Я так понимаю, сейчас полемика пойдет вокруг косаря.
1: Послушай, ты, это, Федор Чмошников.
0: А, Семен Журавлев.
1: Да, я не собираюсь тебе поднимать зарплату ни на рубль, ни на копейку.
0: А мне говорили, что вы крепкий орешек в финансовых вопросах. Хорошо, поговорим на вашем языке. Возможно ли привязать мою заработную плату к доллару?
1: В смысле?
0: Понимаете, валютный рынок лихорадит, индексы скачут то вниз, то вниз.
1: А какая у тебя зарплата?
0: 18 тысяч рублей.
1: А хотелось бы?
0: 18 тысяч долларов.
1: Послушай, Женя Дыркин, да.
0: Семен Журавлев.
1: Да, где я тебе возьму деньги? У меня нет денег в фирме. Кризис, ты понимаешь, нет?
0: Офисные расходы на сотрудников нужно оптимизировать.
1: Что надо соптимизировать? Что это...
0: Я подготовил небольшую презентацию. Задумывались ли вы когда-нибудь о том, сколько денег тратит офис на обеспечение, допустим, моего рабочего дня? Мои исследования показали, что я выпиваю до 2 литров воды из бесплатного кулера на 4-м этаже. Кофе, капучино днем, эспрессо в обед и американо перед уходом с работы. Сопутствующие расходы. 8 кусочков сахара, пара пластиковых ложечек, пара пластиковых тарелочек, 2 конфетки из бесплатной вазочки на ресепшене, пол рулона туалетной бумаги. Таким образом, выходит сумма в 207 рублей в день. В месяц это около 6 тысяч рублей. В год... Это 77 тысяч рублей. А за 50 лет это 3 миллиона 850 тысяч 200 рублей.
1: И чё?
0: В связи с этим вопрос. Возможно ли выдать мне эту сумму вперед, и я обязуюсь не пить кофе, воду и не тратить в офисе 50 лет?
1: Послушай меня, Вячеслав Блевоткин.
0: А, Семен Журавлев.
1: Да, денег в офисе нет.
0: Деньги есть.
1: Что?
0: Задумались ли вы когда-нибудь над тем, сколько денег тратит наш офис на обеспечение электричеством моего рабочего места? Мои исследования показали, что свет горит в офисе постоянно. Но когда я моргаю, свет мне не нужен. Исследования компании Dutch & Witch показали, что человек моргает до 20 тысяч раз в день. И если синхронизировать мое моргание с отключением электричества, то за 50 лет можно сэкономить 1 миллион 235 тысяч 783 рубля. Вы скажете, не может быть, а я скажу, может. А если выключать электричество, когда думаешь, зеваешь, а в туалете свет вообще не нужен, все равно все ссут мимо, то экономия увеличится в 2 раза. В связи с этим вопрос.
1: Послушай меня, Семен Говнов.
0: Семен?
1: Да. Не надо лезть в нашу бухгалтерию, у нас там все налажено, все нормально, понятно? Не надо лезть туда, куда тебе не надо, все.
0: То есть давай. Вы не собираетесь экономить на офисных расходах?
1: Нет, не собираюсь. Послушай, ты, Семен, или как там тебя, присядь, пожалуйста, посмотри мою презентацию. По исследованиям компании Fixable Fixable, литр бензина стоит 36 рублей 40 копеек. Если облить тебя бензином и поджечь, это избавит тебя от покупки карнавального костюма, вот, и от парикмахера на 50 лет, и сэкономите порядка 50 миллионов.
0: Хорошо, я забираю эти презентации.

0: И знаете, куда я иду? К прокурору. Возможно, его заинтересует. Откуда у вас Мерседес Брабус с AMG обвесом? На литых дисках? Откуда?
1: Не заинтересует.
0: Почему?
1: Потому что мы не раз с моим другом прокурором на заднем сиденье этого AMG Мерседеса доезжали до Копенгагена, до Франкфурта, там, до Милана. Он даже два раза увидел Париж и умер.
0: То есть мне уходить?
1: До свидания.
0: А возможно ли вернуться к полемике вокруг косаря?
1: В смысле?
0: Я сильно потратился на презентации. И кроме того, я трачу 200 рублей в связном за флешку.
1: То есть ты сделал все эти презентации за 1000 рублей?
0: Да.
1: Я сейчас всех уволю из отдела презентаций, ты возглавишь этот отдел.
0: Я возглавлю отдел?
1: Конечно, ты будешь сам отдел.
0: А какая у меня будет заработная плата?
1: 18 тысяч рублей. Ты сэкономил мне огромное количество денег.
2: Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Андрей Серебренников.
2: Так, я Андрей, приятно познакомиться. Мне 20... Спасибо, спасибо. Так, мне 22 года, вешу 44 килограмма. Да, заметишь, когда я об этом говорю, только девушки говорят «нормальный вес». Завидуем тебе, говорят, прикиньте. Мне просто единственный раз в жизни мужик на выступлении сказал «нормальный вес». Потом добавил «я тебе это как рыбак говорю». Он после выступления подходит, говорит «можно сфоткаться?» Я думаю «ну нет, я знаю, что это будет за фотка». Он меня вот так за шею возьмет и выложит с подписью «на червя». Мне это тоже не нужно, понимаете? Да, сложно, честно говоря, с таким весом быть прям уверенным. Все мужчины сейчас пытаюсь стать уверенным. Я недавно нашел способ, в интернете там было написано, чтобы стать уверенным, встаньте напротив зеркала и самому себе говорите. У тебя все получится, ты молодец. Я попробовал, проблема в том, что я живу в квартире, где нормальное зеркало есть только в туалете. И вот я иду в туалет, говорю, у тебя все получится. Ты молодец, Андрей. Да, я сейчас с девушкой живу, и она один раз из туалета услышала, у тебя все получится. Но благо она меня понимающая, она меня тоже старается поддерживать теперь. Она теперь каждый раз, когда я иду в туалет, говорит, Андрюх, у тебя все получится.

0: И... Не сдавайся, говорит, рано или поздно стульчак поднимешь, то есть все хорошо. Да, состою в отношениях. Отношения, кстати, если вы не знали, тоже подрывают уверенность в себе, потому что у меня недавно девушка вместе с ее мамой скинулись и купили моей девушке квартиру в Москве, представляете? Не в ипотеку. И круто, согласен. Но я, честно говоря, не знаю, как в этих отношениях чувствую себя прям уверенным мужчиной теперь. Ну, невозможно жить в квартире женщины и говорить «ты не права». Потому что это уже какая-то провокация, честно говоря. Но это все равно, что в чайхану в платье зайду, понимаете? Со словами «чё, есть кальян пососать». Это вот такая ситуация, так делать опасно, то есть... Я поэтому думаю, надо было со мной хоть как-то посоветоваться. Возможно, я бы, возможно, тоже подкопил, скинулся, знаете? Купил бы квадратный метр и оттуда бы с ней срался, хотя бы, понимаете, я... Да, она прям так повзрослела с покупкой квартиры. То есть она, ей 21 год, у нее квартира в Москве, представляете? Я вообще в шоке с ней, когда в первый раз сюда... Да. Пока вы больше моей девушке аплодируете, чем мне, честно говоря, но... Да, она так быстро повзрослела, мы когда в первый раз пришли в эту квартиру, она показывает на одну из двух комнат и говорит, вот эта комната будет детской. Мне. А я знаю, как я выгляжу. Я первое, о чем подумал, ого, моя комната, понимаете? Ну, я... Я чуть у своей девушки не спросил, а где вы с папой спать будете? Я пока такой человек. То есть она прям взрослая. Она сейчас ходит, говорит, моя квартира, моя квартира. Я всегда пытаюсь ей напомнить, что это ну не прямо ее квартира. Что она все-таки наша. Потому что мы в отношениях. Аплодируйте, пожалуйста, девушке, кто согласен, что это наша квартира. Только девушки. Я вас понял. Хорошо. Странно, что так много девушек, никто не поаплодировал. Давайте, давайте, девушки, давайте я постараюсь вам объяснить, почему я считаю, что это наша квартира. Внимательно меня послушайте. Почему я считаю, что это наша квартира? Просто когда мы начинали встречаться, квартиры у нее не было. Только в отношениях со мной она смогла ей себе позволить, потому что я направлял свою мужскую энергию, отправлял запросы во Вселенную. Если бы не моя карта желаний, вообще-то, я 5 через 2 эту квартиру визуализировал. Я просто не понимаю, почему говорят, что мужчина должен покупать квартиру. То есть мне кажется, что в современном обществе, где мы зарабатываем примерно одинаково, квартиру в семье должен покупать тот, у кого просто есть возможность. И желательно, чтобы это была женщина. Либо ребенок. Те, кто в этой квартире останутся после развода, понимаете? Я просто не понимаю, зачем мужчине покупать квартиру, если он никогда в ней не останется? То есть даже если ты купил ее до брака, ты оставляешь при разводе ее жене с ребенком. Не существует мужских квартир. Вы замечали, что не существует дедушкиного ремонта? Ремонт в итоге всегда бабушкин, понимаете? Видимо, потому что мужчины даже умирают раньше, и квартира все равно остается бабке. Вы вообще замечали, что мужчины в квартирах даже не обживаются? Ну, я когда жил с родителями, у меня у мамы было огромное количество вещей в квартире. Все вещи в квартире были чисто мамины. Все, что было у папы всю жизнь, это одна полка, где все его вещи, все его документы, шуруповерт, зимняя резина, все на одной полке почему-то. Я искренне не понимал, почему так. А потом родители развелись, и папа невероятно быстро собрался. Вы просто не представляете, он как будто бы всю жизнь к этому готовился, понимаете? Та мама даже не успела сказать, собирай все свои вещи, папа уже с пакетом на выходе стоял. С одним пакетом. У него вторая рука свободна была, и мама вдогонку мусор накинула, типа, тоже вынесешь. Ты только смотри пакеты, не перепутай, там одинаковое содержимое. И там рваные тряпки, только ты свои трусами еще называешь. У меня на этом все, спасибо большое, до свидания, пока!
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Елизавета, Варвара Аранова.
2: Недавно решила попробовать получить водительские права, но поняла, что я никогда их не получу, потому что я никогда не смогу выучить теорию. И вот на каком вопросе я это поняла. Вопрос такой. Вы стоите на перекрестке, и перекресток пересекает гужевая повозка. Я на чем еду? На машине времени? Реально гужевая повозка, прикиньте, там 800 билетов, потому что они ни одного билета за жизнь не убрали, они только добавляют туда билеты. То есть там система, как у меня в шкафу. У меня в шкафу точно так же. Вот так открываешь мой шкаф, там какие-то новые вещи сверху, начинаешь доставать, все вывалилось, на дне гужевая повозка. Я в итоге не получу права со звуком... Я еще пошла учиться на автомат, потому что мне этого достаточно. И все мои мужчины, знакомые, они все меня за это осуждают, потому что они все считают, что нужно учиться на механике, чтобы чувствовать машину. А я не понимаю, зачем мне чувствовать машину? То есть я смотрю на всех этих мужиков, и у всех телефон сенсорный. А что ты не купишь себе телефон, чтобы его чувствовать? Купи себе вот этот телефон. У меня, кстати, когда дома был такой телефон, я вообще не звонила людям, у которых в номере телефона есть цифра 0. Я такая, у меня нет на это времени. Билборды я тоже не понимаю. Я недавно ехала по трассе и увидела билборд, на котором написано «Смотри на дорогу». Как будто там должно быть ниже написано «Ха-ха, повелся». У меня недавно появилась новая форма досуга. Я выставляю какие-то вещи в подъезд и проверяю, что еще нужно жителям моего дома. Судя по всему, у моих соседей вообще нет вещей, представляете? Потому что все, что угодно забирают. Причем я сначала начала выставлять что-то нормальное, прикормила их. Но сейчас уже можно что угодно выставить, все забирают. То есть, знаете, вот многие думают, что в России нет сортировки мусора. Я с этим не согласна. Она у нас есть, просто не по принципу пластик-бумага, а по принципу то, что в мусорку, и то, что возле нее, получше. И это нормально, потому что многие годы подряд в России был дефицит товаров. Что, кстати, легко понять, потому что у многих до сих пор в лексиконе есть комплимент, который звучит просто «вещь». Просто не клевая, не хорошая, а просто «вау, у тебя есть любая вещь». Вообще, вот грехов смертных их 7, но в России их 8. 8-й грех – это грех такое выкидывать. Чему я все это рассказываю? Короче, я недавно разбиралась у себя дома и нашла пачку новых трусов, стрингов, которые мне не подошли по размеру. Выкидывать жалко, но и в подъезд такое выставлять тоже странно. Потому что о том, что они новые, знаю только я, человек, который сделает вот так. Но я подумала, рискну. Короче, я их выложила в подъезд, вышла на 5 минут на улицу, возвращаясь, их уже нет. Кто-то забрал мои трусы. Что породило новую форму досуга. Я отгадываю, на ком именно из жителей моего дома мои стринги. На данный момент под подозрением двое. Одна бабка, которая прям медленно ходит, знаете? Прям даже для бабки медленно ходит. Как будто что-то трет. И мужик, который, когда едет в лифте, все время как-то вот так вот делает. Ребят, ну я тоже, я не хочу, чтобы вы решили, что я какой-то сноб, да? То есть, если что-то крутое выставляют в подъезд, я всегда заберу. Но если что-то реально крутое, например, недавно, представляете, кто-то выставил в подъезд 3 велосипеда и коляску. Ах, на! Меня вообще не бесят плачущие в самолетах дети, но меня очень сильно бесят люди, которых бесят плачущие в самолетах дети. Недавно вот так вот один плачущий ребенок активировал часовой механизм внутри женщины, и она 5 часов делала вот так. 5 часов. Потом в какой-то момент она повернулась к маме ребенка и такая, вы можете сказать ему, чтобы он прекратил? Я думаю, как ты вообще себе видишь жизнь матерей? Ты думаешь, что ей это сказала? И мать такая, точно сказать! Блин, реально, что-то, блин, вообще. Ни разу не пробовала. Она такая, ты можешь не плакать? И ребенок такой, понял, завалил, извиняюсь. Я люблю детей, но я на 3-м месте по любви к детям. На 2-м месте родители детей, на 1-м месте цыгане. Так сильно любить детей, что прям чужого, это уже перебор. Но мне, честно, не нравится, какое сейчас отношение к родителям с детьми. Я объясню. Я отдыхала в одном отеле, и этот отель славится тем, что там есть две зоны. Зона для тех, кто отдыхает без детей. Рай. И зона для тех, кто отдыхает с детьми. Реально зона. Вы бы видели, я туда случайно заглянула, там вообще никто не счастлив. Вы понимаете, это нечестно. То есть родитель ребенка, он любит своего ребенка и готов терпеть его шум. Это не значит, что он не слышит ничего вокруг. Вы понимаете, просто туда всех вот так вот сбагрили, как в инфекционное отделение. Ну это ужас, там сидел один стол, мне так жалко было. Это просто драма, реально. Там за этим столом сидели родители и их 13-летний сын. Потому что в другой зоне с 14. Вы бы видели, с каким лицом он там сидел. Он такой... Это из-за меня мы здесь, простите, пожалуйста. Честно говоря, я вообще не понимаю, зачем детей брать в отпуск. Они что, до хрена устали, что ли, я не понимаю? Может, уже будем меньше им этих наборов дарить, типа юный полицейский, юный врач? Я понимаю, сейчас кто-то скажет, Лиза, нам не с кем оставить. Ребят, ну тут уже цыгане, как вы сами понимаете. Я вообще чаще всего передвигаюсь на такси. И, если честно, очень злюсь, когда водитель такси задерживается. Но недавно водитель такси задержался по максимально уважительной причине. Он мне прислал сообщение, честно говоря, даже обрадовалась. Прочитаю вам сообщение. Пишет мне: «Простите, задерживаюсь. Дорогу перегородила гужевая повозка». Спасибо большое, что послушали. До свидания.
0: Комедия. Радио.

0: Реклама на Камеди Радио.
1: Кофе пили, в кино ходили, а на высоте 140 метров были... Солнце Москвы. 18 минут 40 секунд над столицей и панорамные виды вокруг. Ищите нас у южного входа в ВДНХ. 0+.
2: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
3: «Окко» представляет.
4: Три недели составы гони с утра до ночи. Войска, техника.
5: Простые военные учения.
3: Главный сериал года в «Окко».
6: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
7: Я про это написать хочу.
3: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в «Окко». 18+.
8: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка «Точка Банка» всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть «Точка Банк».
9: АО «Точка». Срок акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на «Точка.ком» 18+. Реклама.

0: счастливых. Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
2: Мой шанс заработать денежек.
1: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
3: Это издевательство над звездами.
1: Идеальное ограбление. В пятницу в 19:30 на ТНТ.
4: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
5: Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
6: Камеди Радио. Мы как мороженое на двух палочках. Можем позволить себе немножечко лишнего.
7: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
8: На сцене Павел Воля.
9: Итак, Минздрав говорит, что за 5 лет страдающих ожирением россиян стало в 1,5 раза больше. Понимаете, что даже в этом зале жирничков прибавилось, да? Жиреем все, друзья. Я понимаю, что очень странно это все выслушивать от 60 килограмм костей. Я выгляжу в целом как ксерокопия человека. Но у меня есть дети, и я за них переживаю, я волнуюсь. Дети требуют постоянно вредную еду. Колу, гамбургер, папа, картошку фри.

0: У кого дети ведут себя так же? Просто дайте знать, у кого так же ведут себя дети. Дети, они умные, их не обмануть. Они знают, что вредная еда самая вкусная, самая красивая, самая офигенная, она ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. А полезная еда ужас, ужас просто. Как заставить мне ребенка съесть сельдерей? Сельдерей. Мало того, что он невкусный, выглядит плохо. Послушайте, как звучит. Сельдерей. Сельдерей. Чувствуете, как будто кошку в угол тошнит? Сельдерей. А как звучит просо? Просо. Я давал детям просо. Я был послан к матери. Да. И просто сравните название. Просто вслушайтесь. Баунти. Чувствуете, кто-то толстенький побежал ко входу? Баунти, баунти, баунти. Да? Баунти, как будто у Седоковый лифчик. Баунти слетел, да? Сразу классные ассоциации. А бургеры как называются, а? Royal Deluxe. Просто два слова создал боженька и в одно соединил. Royal Deluxe, да? Royal Deluxe — это гостиница в Дубае. Ай, Royal Deluxe. Еще не хватает Royal Deluxe Spa Resort. И путевку туда хочется взять, да? А вот морковь не звучит. Морковь. Как будто кто-то плюнул на пол. Морковь. А морковные палочки? Название морковные палочки очень сильно проигрывает всему. Морковные палочки звучит как будто... Доктор, я был в Анапе, вот морковную палочку подхватил. Можно, пожалуйста, чем-то это вылечить?
1: Да. И, доктор, я вам выписываю путевку в Royal Deluxe Spa Resort. Пожалуйста, хавайте.
0: Неправильно называется вредная еда. Она называется красиво. Надо, чтобы она называлась отвратительно, чтобы не хотелось есть. Чтобы гамбургер назывался большая официально. Двойная большая с сыром. И чтобы как баксы выдавали. Нина, двойной подбородок. Марина, целлюлитные ляжки. Катя, жирная, заберите, пожалуйста. Девушка, я вам личный комплимент. Это просто люди заказали. Я вижу, что у вас там, да. Весь фастфуд делают из курицы. Вы берете ведро куриных крыльев, там 25 штук. 25 штук. Вы представляете, сколько мы кур, а? Столько кур не даже в шоу «Холостяк» на ТНТ. В ведре 25 крыльев, вы понимаете? Это 12,5 кур. Где-то бегает курица с одним крылом и думает: «Дебилоиды из KFC! Нечетные придурки, сделайте четно!» Мы по статистике официально каждый год убиваем 62 миллиарда кур. 62 миллиарда кур. Мне кажется, куры не кудахтают. Они пытаются выговорить «Ко-ко-ко-ко».
1: Ко-конченые, ко-козлы, ко-ко, тормозите.
0: Как круто рекламируется вредная пища, а? Баннер красивый с гамбургером, и ты уже хочешь заехать туда. Где хоть один баннер на Кутузовском с овощами? Не бывает такого, что человек: я ехал домой вечером, увидел плакат с редисом, сорвался! И сорвался! Прям заехал в Мак-редис! Взял три ведра, нажрался на парковке, заел жвачкой, чтобы жена не знала, что я за редисом заезжал. Нет, такого не бывает. Не бывает, чтобы нарики между собой обсуждали: «На, вчера накурились, слопали кастрюлю вареной свеклы». Нет, там будут чипсики, мармеладки, вкусняшки, вреднятина. Вот что там будет. А чем мы запиваем все это? Колы просто. Потому что колы — это классно. Колы рекламируют как, а? Ты видишь, едет грузовичок, Санта-Клаус, праздник нам приходит, праздник нам приходит. Это дайте мне литрушку, дайте мне литрушку. Сейчас ее как выпью, в пузе будет дырка, все равно все надо, та-та-та-та-та. Неважно это, потому что новогоднее настроение, да? Хочется колу от этого. А чайный гриб, он полезный, чайный гриб. Что это за название, чайный гриб? Какой-то злодей из Марвела. В коричневом плаще, я чайный гриб. Вы вспомните, как он выглядит. Вот, чайный гриб, а? Такое ощущение, что это Лолита Милявская купается. Посмотрите. Не хочется, глядя на это, сказать: праздник нам приходит. Хочется сказать: стреляй в него! Он смотрит на меня, смой в унитаз его! Шмаляй давай в него! Даже те, кто уверены, что это полезное, надевают на него сверху марлю и затягивают резинкой, потому что боятся, что ночью вылезет и сядет на лицо тебе. И непонятно, как питаться правильно, да? Непонятно, что полезно, что вредно. Ты наливаешь себе чашечку кофе, открываешь интернет,

0: И там написано, внимание, 7 научных причин, почему кофе это хорошо. И все, ты допиваешь свою чашечку, открываешь следующую статью, а там раз, кофе оказался крайне опасен для мозга. И противоречивая информация везде, со всеми продуктами. Все, морковь полезна для глаз, но выпадут волосы. От капусты вырастут, но не будешь видеть зеленый всю жизнь. От редиса будет вот такая вот шайба, но у другого мужика, не у тебя. Ничего не понятно. И мы все жиреем, ребята, и мы ожиреем. Мы все будем жирные с вами, и это нормально. Знаете почему? Потому что просто вспомните, как приятно, когда на тарелочке картошечка такая пожаренная, золотистая, да? И у нее такой еще бочок запекся, и ты сальце еще нарезал так тоненько, что ты его кладешь на язык, а оно прям тает, тает, тает. Вилочка, селедочка, еще раз колечко такое, лучка попалось, и тут запотевшая такая рюмочка, ты хлебушек берешь бородинский, хрустящий, с корочкой, намазываешь щучью. Я пошел похаваю. Всем всего хорошего. Пока.
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио. А с нами еще и клюет.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Макс Ко, громче!
2: Супер. Что, Макс Ко меня объявили. Ко — это такая фамилия у меня, очень простая, две буквы, согласно, гласно, очень просто. Но, знаете, я все равно задолбался, потому что МФЦ, например, нахуй отрицает мое существование. То есть для них не должно быть людей с недописанной фамилией. Я недавно делал там документы, у меня женщина, сотрудница, спрашивает фамилия. Я говорю, Ко. Она говорит, и все? Я говорю, все, что есть. Она на полном серьезе отвечает мне, может быть, хотя бы кот? Я говорю, может, и кот. А может, и конь. Там до хрена вариантов. Мы долго стоять так будем. Но у меня есть любимый случай. Я как-то проходил собеседование. Там девочка HR спрашивает имя, фамилия.

0: Я говорю, у Максимко. Она говорит, а у Максимки есть фамилия? Я начал объяснять, что Ко — это фамилия, рассказал шутку с МФЦ. Она говорит, допустим, причина ухода с предыдущей работы, спрашивает. Говорю, попал под сокращение. Да, та тоже хихикает, шутит мне. Говорит, видимо, фамилия тоже попала. А я не терплю подобных шуток, я наказал ее, и теперь мы встречаемся. Да? И вот недавно девушка звонит мне вся в слезах, истерика просто навзрыд. Это, знаете, такие слезы у нее, когда либо кто-то очень близкий умер, либо это такая несусветная хуйня произошла. И вот ее причина истерики на этот раз, я говорю, что случилось? Она сквозь слезы говорит, я в интернете выбирала, какую квартиру нам купить в Москве. Деловая. Это мазохизм, мы вообще не в том положении, чтобы выбирать квартиру в Москве. Вы знаете, мы пока можем представлять квартиру в Москве, мы можем нарисовать квартиру в Москве. А если на часах 22:22, то мы можем загадать квартиру в Москве. Но выбирать мы не можем. Для нас выбирать квартиру в Москве – это как голодному пососать котлету и лечь спать, понимаете? Ровно те же ощущения. Я бы тоже расплакался, ты с ума сошла? В итоге ей, видимо, очень сильно понравился таунхаус в центре Москвы за 300 миллионов рублей, представляете? Но она расстроилась, что нам не хватает. Я думаю, не хватает нам в кафе на сырную тарелку? Тут прям нету у нас. Но я решил уточнить, может, я что не знаю, да? Я говорю, а сколько нам не хватает на него? Она говорит, я не знаю, сколько у тебя есть. Я говорю, ну, допустим, 900 тысяч у меня есть. Она говорит, это сколько в миллионах? Я говорю, в миллионах не знаю, но на репетитора по арифметике хватит нам. Да я понимаю ее, я и сам думаю о собственном жилье в Москве, потому что, знаете, в Москве сложно об этом не думать. Я помню, первый день сюда переехал, и еду с аэропорта в метро, и в вагоне метро баннер висел, написано «Квартиры в Москве всего от 7 миллионов». В вагоне метро, где еду я с пакетом, 3 курьера, что для вас 4 курьера. И я вот не понимаю, кому эта реклама, потому что мы даже с 7 вагоном скинемся, но мы просто от метро до дома на такси доедем максимум. По нам видно, у нас нет денег, да? То есть у курьеров на куртках Gucci на русском было написано, а у меня в пакете явно не наличка была, да? То есть я первый день в Москве, меня мать собирала, у меня в пакете бутылка меда и банка с котлетами, понимаете? И банка, и пакет прозрачный. Я выглядел как Винни-Пух, который пятачка неправильно кремировал, понимаете? Но я решил позвонить по рекламе, уточнить. Говорю, интересует квартира от 7 миллионов меня. Мне говорят, да, есть хороший вариант за 17-200. Я говорю, вариант супер, но мне одна квартира нужна, именно за 7 в Москве, как в рекламе. Она вздыхает, отвечает, говорит, да, такое тоже есть. Но она не прям в Москве, да? Она на пути в Москву. Я говорю, так. И когда она приедет к нам? Она говорит, ну, как люберцы Москвы объявят, так и приедет. У меня друг подобную квартиру в ипотеку взял. Там, оказывается, в комплекте с квартирой фраза идет, зато своя. Я думаю, что-то ты про свою гонорею так не говорил никогда, зато своя. Да, и... Не знаете, единственное, чего у друга понравилось в новой квартире, я вот так пошел в туалет у него дома, сел и смотрю, туалетная бумага закончилась, представляете? И очень удобно вот так рукой за салфеткой на кухню дотянулся, вытер, стол обратно пододвинул к себе. Дальше сидим, ужинаем, хвалим квартиру, справляем новоселье. Я смотрел на друга и не понимал, мне радоваться или грустить за него, потому что, ну, я бы не стал такое брать еще в ипотеку. Поэтому я решил, буду снимать квартиру до конца жизни. Я и детям съемную квартиру передам. Но не буду говорить, что съемная, чтобы на радостях меня нормально похоронили. И только через месяц охренели, что у них какой-то тип в WhatsApp фотосчетчиков просит. Спасибо, у меня на этом все. Пока.
1: Камеди. Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, Варвара Щербакова.
2: Так, ну что, значит, я учу английский уже 3 года зачем-то. Да, занимаюсь онлайн, потому что, ну, сейчас такой разъездной характер жизни, много гастролей, разные города постоянно. Вот, онлайн очень удобно заниматься из разных городов. То есть из Саратова, и из Ижевска, и из Тольятти. Ну, везде, где английский не всрался, в принципе, то есть... Это очень странно выглядит, когда я где-нибудь в гостинице в каком-то городе, мы созваниваемся с преподавательницей, я говорю: «Hello, Татьяна! I am in Йошкар-Ола right now. I am very busy because I am дрищу от местной кухни every day». Но у меня еще преподавательница молодая. Она студентка, ей 22 года. Прикиньте, она учит меня, да? Нет, ну в смысле, я с восхищением, если что. Она реально молодая. И я думаю, офигенное какое поколение. Реально, они сейчас 20 лет знают английский. Круто там преподают. Они разбираются в крипте. Они занимаются спортом. И я в 30 лет на кассе с QR-кодом. Стою, говорю, что-то не нажимается у меня. Что-то тут не понимаю, не жми. Можно эти яблоки просто украду я? Ну, на самом деле, у меня классная училка, правда. Она вообще молодец. То есть она очень круто знает язык, у нее шикарный уровень. Она великолепно разговаривает на английском языке. Я нет. Ну, то есть... Как бы у меня проблемы. Понимаете, в английском...

английском я больше, знаете, я как собака, но наоборот. То есть я могу что-то сказать, что-то спросить, но когда мне отвечают, я не понимаю никогда ничего вообще. Я как-то была в Европе, я у мужчины на улице зачем-то спросила, как пройти в магазин. Он мне как начал отвечать...

0: заранее, я немножечко освежаю английский язык, там, подучиваю чуть-чуть. Я вот ездила в Германию, я приехала во всеоружие. Реально, у меня фраза «Do you have a beer?» от зубов отскакивала. Самое важное. Но я справилась, типа, вроде все получилось. Единственное, что меня бесит, знаете, в любой заграничной поездке, это, знаете, это бесячий позитив. Я еще нигде, ни в одной стране не встретила ни одного депрессивного иностранца. Реально, они все такие приветливые, все. Они так разговаривают между собой, типа, «Hello! How are you? I'm fine! And you? I'm fine too!» И это только бомжи, то есть... Просто что это за неестественная интонация? Давайте честно, на русском языке с такой интонацией не разговаривает никто. А у нас у людей такая интонация, как будто нам с рождения делают мазок. Знаете, вот это классика, когда... «Привет. Норм. Я родила». Я понимаю, пока все выглядит так, как будто я просто выпендриваюсь, где я была, но так и есть. И нет, но если честно, это правда трудно. То есть языковой барьер — это тяжело, его очень трудно переступить. Я вот была в декабре в Таиланде, у меня был жесткий кейс. Мне нужно было ночью в гостинице пойти поругаться на ресепшн. Не то чтобы какое-то наитие, личное желание, просто на улице очень громко играла музыка, а я ненавижу, когда люди веселятся в честь моего ПМС. Короче... Была необходимость, я пошла. И я так волновалась, реально думаю, сейчас мне надо будет говорить по-английски. Я прям шла, я репетировала, реально, я погуглила слова громко, диджей, с камнями, все. Реально, я шла, я прям готовилась, я очень волновалась. Я думаю, так, какое время выбрать, past simple или present perfect. То есть я уже эту вашу шарашкину контору к чертовой матери разнесла. Или это мой жизненный опыт, который когда-то был, а сейчас он как-то пригодился. И я шла, я так волновалась. И, короче, вот в итоге я пришла на ресепшн, и вот какую фразу я сказала сотруднику. Я вам прям дословно переведу на русский язык. Я сказала: «Привет. Я имею проблему с музыкой. Я хочу спать, но не могу». И так стрёмно, понимаете? Ну так обидно, я так не хочу, понимаете? Я хочу за границей блистать в конфликте, понимаете? Я хочу на всех языках мира знать фразу «С какой стати?» Просто давайте еще посмотрим правде в глаза. То есть у меня же лицо вообще не «excuse me». У меня лицо больше «я не поняла юмора». Честно говоря, самое распространенное лицо за границей уже... Видели вот этих женщин в Турции, эти ревизора шведского стола, которая на завтраке столько арбузов в тарелку набирает, как будто хочет его обратно в целый собрать. Мне реально очень сложно ругаться на иностранном языке, особенно вот с таким уровнем, как у меня, потому что я в какой-то момент думала: «Господи, да я уже хочу с кем-нибудь нормально посраться, но мне не хватает словарного запаса». Реально, это ужасно. Это вот когда ты вообще не можешь выразить свою эмоцию, поэтому ты просто к английскому слову прибавляешь русский мат. Когда «One second, поищу без дачи». А самое обидное, что я еще была с молодым человеком, и все это время, пока я ругалась на ресепшн, он просто вот так рядом стоял и угорал надо мной. «Ха-ха-ха, Варя, уже 5 минут выступаешь, еще ни разу не сказала, что у тебя парень появился». Да, у меня появился мужчина. Да, появился мужчина. Ну, не осуждайте меня. Да, если вы были не в курсе, ну, странно, потому что я уже всем об этом рассказала. По-моему, все должны... Ну, мне кажется, это абсолютно нормально. Когда у тебя кто-то появляется, ты хочешь вообще всем об этом рассказать, всему свету, ты в любой диалог эту информацию вставишь. Типа, что обсуждаете? А, да, мы с моим парнем там уже были. Отличный подземный переход. Я вот... Ну, мы недавно вместе, я сейчас пока познаю все прелести начала отношений, это потрясающе. Но мне пока все очень нравится, правда. Вот этот начальный этап, знаете, так все хорошо, так все комфортно, спокойно. Ну, сейчас вот этот романтический период, да, но тем не менее мы взрослые люди, живем жизнью 30+. То есть мы едем в парк, мы пьем коктейль и обсуждаем, кто какому врачу записался. Естественно, уже... Я, кстати, не осуждаю вообще. Очень сложно быть романтичным, когда ты только что вышел от уролога. Сейчас, если мы где-то сидим, он залип куда-то, типа... Я вообще не хочу спрашивать...
1: О чем ты думаешь?
0: Я боюсь нарваться на такой ответ, после которого я иначе посмотрю на ватную палочку. Так, что, о главных темах мы поговорили. Сейчас просто хочу в конце рассказать короткую историю, которая недавно со мной произошла. Значит, у меня есть собака, и мы с ней гуляем во дворе, а у нас на районе очень много собачников. И так получилось, что вот мы вышли утром, и моя собака села какать рядом с другой собакой. Ну, я ответственный хозяин, да, то есть я все, я уже пакет достала, вот она, я уже сижу, да, как бы уже какашка руку греет, все. И сзади слышу голос.

0: Голос, девушка, это мое. Я испугалась реально. Я не хотела поворачиваться, я думала, со мной ротвейлер разговаривает. Но было бы хуже, если бы чувак сказал, это мое, а сейчас еще моя собака сходит. Все, у меня все, спасибо.
1: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: Реклама на Камеди Радио.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел авто в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Впечатление от полета Аэрофлотом не передать словами. Это песня. Аэрофлот. Отдых начинается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. ИНН-771-204-0126. УГРН 102-770-0-926-61. Возможно, изменение в расписании полетов. Подробнее на аэрофлот.ру.
5: Празднуем день рождения RiffGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RiffGosh.
6: Битва моторов с 8 октября в кино.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: На сцене Андрей Бабурашвили.
2: Так, мне 30 лет. Я словил кризис среднего возраста.
3: Да.
2: Я не собираюсь покупать мотоцикл, естественно. Да? Зачем мне второй? Просто я немного грущу, знаете, 30 лет прям ощущаются. Я помню, мой отец однажды сказал мне: сынок, 30 лет — это возраст, которому, ну, мужчина должен встать на ноги. И упал. Знаете, мне еще все говорили, что в 30 лет у мужчины все только начинается. Только начинается. Вот что начинается, скажите мне, что? Что, заповедный спецназ на НТВ в 8 вечера? Что начинается? Я начал смотреть канал «Пятница». Прикиньте, не надо тут хлопать, а там рак вообще. Что здесь хорошего? Я 4 свадьбы посмотрел, все вообще. Все, которые... Я 120 свадеб посмотрел, это ненормально. Я над Сашей и Таней прям угораю сейчас. Серьезно. Мне прям ха-ха, Саша и Таня, ха-ха, Сергей, молодец. Вот такой я стал. Это ужас вообще. У меня еще жена и ребенок появились. Спасибо, что не хлопаете. Это... Нет, молодец, стойте. Это правильная реакция, да. Потому что меня где-то обманули. Так не должно было быть. Как это все произошло со мной так быстро, я сам не понял. Прикиньте, у меня за год был всего один половой партнер. Представляете, ужас. А, ну жена еще. Ну, ненормально это. Сильно меняется жизнь 30 годам, это факт. Просто примите, в 30 лет, если я хромаю, это не потому, что нога болит, да? А потому, что вторая прошла. Вот так у меня происходит сейчас. Еще меня, знаете, сильно бесит, что я поправился. В общем, у меня никогда в жизни не было проблем с лишним весом. Никогда вообще. Я вообще не знал, что у одежды есть размеры, клянусь вам. Я думаю, что М мужское. Я так носил. Я, конечно, пару раз надевал Эльку, но я ей даже не перезвонил. Так вот, правда, появились эти бока конченые, уродские, вообще не знаю, куда их деть. Давай прям ими и похлопаем. Ну, правда, это ужас какой-то. Я без майки выгляжу, как картина Дали, знаете, от постоянства памяти у меня вытекает что-то. Это ужасно, в 30 лет, но такого раньше не было. Сейчас девочки меня поймут, знаете, я когда вот джинсики надеваю, знаете, вот прям застегнул, у меня здесь как будто тесто взошло вот здесь. Бесконтрольно. Но чтобы что-то побороть, нужно что-то изучить досконально, да? Не знаю, зачем я столько лет готовлюсь к борьбе с порнографией, но для борьбы с лишним весом я решил купить весы. Естественно, фендиперсовые, самые навороченные. Я купил умные весы. Хотя весы не могут быть умные, да? Они щедрые, а умные козероги, это надо понимать. Так вот, умные весы. Короче, я столкнулся с проблемой гуфа перед тюрьмой, да? Не получилось сбросить вес. Так вот. Все сильно изменилось в 30 лет, реально. Знаете, из моей жизни ушел дождь. Вообще его нет, прикиньте, да? Все, теперь дождь. 5 букв. Д-О и 3 ща. Дождь. Ужас. Я до 30 лет вел максимально поганый образ жизни. Правда, но я не знал, что мне это так аукнется, да? Настолько, что я начну использовать слово «аукнется». Это ненормально. Меня пугают эти 30 лет. Я

телефону, ребята, начал говорить слово «добро». «Добро», я говорю. Причем нет такого, что мне бы звонили и спросили, какую музыкальную группу из двух братьев вы считаете прям пищем. И я такой «добро». Не «Братья Гримм»? Нет, «добро». Может, «Агата Кристи»? Нет, «добро». Да, я уже сказал, что я женился в этом году. Да, спасибо большое. Мне на самом деле нравится эта статусность. Мне нравится, знаете, ну, жить по-взрослому, быть женатым, это очень прикольно. Теперь, знаете, когда меня куда-нибудь зовут, я уже не говорю, это несерьезное, пацанское, типа, я приду с девушкой. Нет. Я говорю, меня не пускает жена. Это статусно. Это прям круто. Я не хочу шутить про свою жену в уничижительном ключе. Мне кажется, это как-то неправильно. Я хочу сделать ей пару комплиментов, потому что моя супруга оберегает меня от глупых, бессмысленных покупок, да? Спасибо ей за это большое. Но было бы еще очень прикольно. Но еще было бы справедливо и прикольно, если бы у моей жены тоже была жена. Как-то уравновесить это. Я люблю ее, постоянно ее балую. Недавно купил ей автомобиль. А, вот чего вы хлопаете. Я понял. Конечно же, электромобиль, потому что она уже привыкла кайфовать от чего-то, что нужно заряжать. Так вот. И буквально через пару месяцев она разбила машину. Жена разбила машину. Я живу в анекдоте. Жена разбила машину, к нам едет теща, мой лучший друг Штирлиц. Вот так я живу. Я не понимаю, что со мной происходит. Как это было? Реальная история. Мне приходит сообщение от жены. Я въехала в столб. Точка. Все. А я, чтобы вы понимали, я паникер. Я сразу паникую, я въеду в поезде. Я только уехал, у меня час нет в Москве. Что происходит вообще? У меня сразу в голове картинка, что мне это пишет смс, чисто голова отрубленная отдельно лежит. Что жена уже фарш, все, ее не существует, она везде валяется. Что все, я одинокий вдовец, одинокий отец красивой дочки. Мне начинают давать из жалости, что, в принципе, прикольно. Поэтому я пишу жене «ок». Да нет, естественно, я угораю. На самом деле, я очень испугался, я дико перепугался. И так только появилась первая станция, где можно выйти покурить, появилась связь. Я звоню своей супруге, говорю, родная, ты жива? Все хорошо? Она говорит, да, все нормально, я в порядке. Приехала ДПС, будем оформлять, сейчас надо будет выплатить штраф, дорогой. Я говорю, о, отлично, я съездил на концерт, прям на штраф. Супер, спасибо тебе большое, люблю тебя. Я говорю, что там за штраф? Она говорит, фух, ну извини меня, правда, 2500. Я говорю, 2500? Я когда просто мимо них еду, столько отдаю. Что ты наделал вообще там? На чем хотелось бы закончить? Смотрите, я теперь не свободный мужчина. Простите меня. Простите меня. Простите. Мне это больше не надо. Все, у меня в моей жизни только одна женщина. И вы можете мне даже ничего не предлагать, понятно? Никакого разврата. Все. Хоть 8 раз можете мне предлагать, мне не важно. Хоть 915 раз можете мне предлагать. Нет, не интересно. Хоть 325, 255 можете предлагать. Я не собираюсь. Я повторю. Можете хоть 8, 915, 325, 255 предлагать мне. Мне это неинтересно, понятно? Запомнили? Все, молодежь, всем добро, спасибо, что послушали. Пока-пока! Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Денис Че!
2: Внешний вид, он твое внутреннее содержание по-любому отражает. Ну, не знаю, я вот так как-то просто там одеваюсь. Ну, не в хлам убого вроде, да, но не от кутюр как бы, да. Я внутри такой, то есть я могу там школьникам где-то на газяву сухарики добавить. А могу, ну, вчера томатную пасту вынес, я говорю, ну, и тоже она там так лежала, конечно, но если не я, то кто-то другой по-любому съел. А у тебя, я думаю, какой, ну, внутренний мир, что у тебя такой внешний вид? Ну, я понимаю стиль, ну, когда он обоснован, понимаете? Ну, то есть у художника вот длинный шарф, там, он часто бывает на свежем воздухе. Даже если погода хорошая, все, не холстами жопу вытирать все-таки, я говорю. А вот эти три рукава, пять воротников, это аллергия на лактозу там обязательно. Ну, это уже же не вызов обществу, это ты просто что-то ходишь, орешь. Ну, типа, мало меня в детстве пороли. Ну, такой-то, я говорю. Вообще, слишком смелое поведение для человека, которого может вывести из строя творожок. Я говорю. Мы в целом давно уже все же одеваемся не так, как нам надо, а так, как окружающим понравится. Всегда новую шмотку надеваешь, спрашиваешь, ну, как мне? Вот так. Ну, ты у меня спрашиваешь, как тебе? Не надо, я говорю, мало чего я там понимаю. Я говорю, с сестрой один раз постриг. Я говорю, не понравилось никому. Правда, зачем консультант в магазине одежды? Я понимаю, в автомобильном магазине есть что спросить, рассказать у консультанта. Ну, здесь зачем мне рассказывают, что эта куртка выдерживает больше минус 40? Ну, куртка, может, и выдерживает, я говорю. Она, в общем, и в космосе не сдохнет вот так вот, я говорю. У меня при минус 30 уже сыпятся зубы, я говорю, мне в минус 40, в общем-то, одежда не нужна, если честно. Я возле обогревателя дома сижу в трусах, я говорю. Ну, еще везде по-разному нас заставляют одеваться. Это называется дресс-код. А должно вообще называться маразм, по-моему. Потому что, ну, я понимаю, почему нельзя на физкультуру в туфлях. Я не понимаю, зачем после нее на литературу надо переодеваться. Вот это меня бесит. Вы что думаете, я, если в спортивном, то я решу, что «Мороз и солнце» — это про биатлон, что ли, Пушкин написал? Мне непонятно. Я в клуб меня сколько раз не пускали, говорили, вы не проходите, у нас дресс-код. У вас тут пьют, блюют и в сортире, у вас дресс-код не проходит, только ОМОН, я говорю, ну, чё? Причем он все равно проходит и как раз забирает самых нарядных, я говорю, чё, я пришел морально разлагаться, вы мне говорите, что я недостаточно опрятный. Не знаю, слушайте, ну, просто сейчас такое время, ну, цифровой мир, мы о человеке можем все узнать заранее просто из соцсетей, там, в интернете, и все равно же встречаем по одежке. Ну, такое ощущение, что у нас из-за этого все очень красивое на практике, ну, дерьмо. Все, робот-пылесос провалился на этапе простых геометрических фигур, я имею в виду. Потому что, ну, он круглый, а дома у нас прямоугольные. Он, наверное, отлично пригодился бы в юрте, я говорю, или на арене цирка, я говорю. Но в юрте электричества нет, а в цирке ему дерьмо слона не по зубам. Так живем. Все, ребят, спасибо, у меня все, вы потрясающие.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, Полина Газаль.
2: Я наполовину арабка, наполовину русская. Я вот всю жизнь живу в России, пытаюсь здесь слиться с русскими людьми, казаться чисто русской. Но недавно я узнала, что арабские женщины не работают. Я думаю, ну какая же я русская. Знаете, когда будильник по утрам звонит на работу вставать, прям чувствую, что ну арабка, да? У меня даже парень это услышал, он такой, я тоже арабка. Лежим две арабки, гуглим микрозаймы. Да, я с русским парнем встречаюсь. Я для себя поняла, что я не смогу встречаться с темненьким, как я, или вот, ну, типа, с кавказцем. Ну, потому что, смотрите, он волосатый, я волосатая. Я переживаю, кто у нас родится. Ну, я не хочу, чтобы вот этот человек с волосатой спиной, который в Лазаревском из моря всех распугивает, это вот моя дочь. Когда смотришь, думаешь, боже, хоть бы это водоросли. Да, мне 29, я впервые в жизни была у косметолога, первый раз ходила к косметологу, и мне там сразу выкатили программу на 300 тысяч. Я так охренела, у меня лицо само вытянулось. Мне еще повезло с парнем, он мне часто говорит, что я и так красивая. Я говорю, надо к косметологу, 300 тысяч. Он такой, очень красивая. Я поняла, что если ты что-то конкретное хочешь получить от парня, нужно всегда сначала просить больше, потому что, оказывается, они тоже торгуются. Я ему говорю, дай 300 тысяч. Он такой, давай ни тебе, ни мне. 2500. Я вообще заметила, что чем больше у парня комплиментов, тем меньше у него денег. Да? Ну, все лучшие эпитеты уже запатентовали бомжи. Меня недавно бомж назвал богиня. Я на него смотрю, думаю, ну, в принципе, если отмыть. Но самое обидное у косметолога было, когда она у меня спросила, усики убираем. Ну, теперь убираем. Ты же не скажешь, нет. Оставляем. Это тут специально. Я в розыске. 1000 рублей. Стоит убрать усики 1000 рублей. Хотя, вот лично я готова гораздо больше заплатить за такую процедуру, но при условии, что косметолог никому не расскажет. Потому что обидно однажды оказаться вот в этой выставке работ. До-после. Где у тебя до усики, а после очень грустные глаза. Я вообще поняла, что косметолог обнуляет всю работу психолога. Потому что психолог говорит, принимайте себя любым. Косметолог говорит, у тебя тут и усы, и целлюлит, и лишний вес, и это все только над верхней губой. Недавно отравилась, лежала с отравлением. Разговаривала с бабушкой по телефону. Она спрашивает, чем отравилась. Я говорю, роллами. И она такая, ой, кто же ест роллы? Я думаю, ой, кто же звонит с домашнего? У меня просто бабушка в отрицании всего современного. Я как-то заказала ей роллы, и она, прикиньте, она их разобрала. Говорит, рис вкусный, рыбу пожарила. У меня бабушка искренне считает, что от сырой рыбы можно умереть. Я вообще заметила, у нее на каждую мою историю есть какой-то сосед, который уже от этого умер. Типа вот дядя Гриша, помнишь, педофил, тоже роллы ел? Да, у меня бабушка обожает все критиковать. Она как-то была у меня в гостях в Москве, мы гуляли. И в моменте мы стоим на Красной площади, и она такая, как у нас? Ну, а там из общего только то, что дед лежит. Я вообще заметила, ну, у меня у бабушки сейчас такой период, она вот выбирает кладбище, но деду. У нее какие-то критерии есть. Она говорит, хочу, чтобы рядом не было других бабушек. Я думаю, если ты такая ревнивая, это надо не кладбище выбирать, надо будет просто сделать кремацию, чтобы носить деда везде с собой. Ну, я теперь понимаю, что бабки на улице не просто так сами с собой разговаривают, да? Здесь главное карман не перепутать, случайно голубей деда мне накормить. Но больше всего я в шоке в этой ситуации с реакцией деда, потому что он вообще спокойный. Ну, я бы напряглась. Если бы мне парень перед сном такой, кстати, а какие оградки тебе нравятся? У меня на это все. Большое спасибо, что послушали. Пока.
0: Камеди Радио.

0: Реклама на Камеди Радио.
1: 31 октября. Лайф-арена. Большой концерт Камеди Клаб с программой «Новое и лучшее». Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Демис Карибидис, Марина Кравец, Екатерина Шкуро, USB и другие звезды шоу на одной сцене. Вас ждут новые шутки, любимые резиденты и культовые номера без цензуры. Подробности на comedyconcert.ru. 18+.
2: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. STO MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров STO.
3: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
4: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
5: Срочно ищу летчика. Заказы горят.
6: Помогите найти зубастого продажника.
7: Мне очень нужен четкий программист.
8: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
9: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
10: Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: На сцене Антон Иванов, Костя Бутусов, Андрей Аверин и Сергей Горелико.
2: Ситуация очень простая. В офисе.
3: Дорогие коллеги, я рад вас приветствовать в нашем маленьком скромном офисе по очень важному поводу. Сегодня Международный женский день. И я хочу поздравить с 8 марта единственную женщину в нашем маленьком мужском коллективе. Коллективе завода «Металл-бетон-прокат-конструкт» нашу несравненную Наталью Викторовну.
4: Ну что вы, столько внимания.
3: Наталья Викторовна, что? Я убежден, что и главный бухгалтер, и начальник отдела кадров не дадут соврать, что такого сварщика еще поискать. Вы же на своих хрупких плечах просто несете нашу компанию вперед. Или на чем вы там носите свое оборудование, мы не знаем. Мы так бумажки перекладываем.
5: Еще главное, скромная такая, никогда помощи не попросит. Вот недавно стою, смотрю в окошко, а ее газовым баллоном придавило. Нет, ну я бы, конечно, сразу помог. У меня, как назло, принтер завис.
4: Бедный Ярослав Геннадьевич.
6: Ну что ж, мужчины, предлагаю не тянуть и вручить подарок.
5: Да?
6: Итак, Наталья Викторовна, вы очень много работаете. Прежде всего, нуждаетесь в отдыхе от нас.
5: Да.
6: Поэтому, Сергей Петрович, доставайте.
3: Поэтому вот, смотрите, это путевка в Дубай. И уже в этот понедельник я со своими коллегами туда отправляюсь. А вы, наконец-то, останетесь одна и сможете спокойно работать без нашего надзора.
4: Спасибо вам, мальчишки, вы самые лучшие, правда.
3: Ну что ж, давайте выпьем, берите бокал, выпьем за вас.
4: Не-не-не, ни в коем случае, я не пью, нет. Я только сок, и все, я не пью.
6: Ну, Наталья Викторовна, ну такой повод, ну обижайся.
4: Ну вы что, я спирт вообще не переношу. Я же даже во время пандемии санитайзером не пользовалась, 3 раза переболела.
3: Давайте так договоримся, это приказ руководителя.
6: Да-да-да.
4: Слушаюсь. Ну ладно.
3: Берите.
4: Я вот возьму вот это вот где-то тут на донышке.
3: Да, что-то берите, вот.
4: А как брать? Я даже как брать-то не знаю. Как берут?
3: Руками.
4: Как держат, даже
3: вот,
4: не знаю.
3: Так примерно,
4: как,
3: да.
4: Как, как пьют, не знаю.
3: Через рот.
4: Через рот.
3: Ну все, разобрались. С праздником, Наталья Викторовна. За вас. 8 марта.
6: 8 марта. Ура.
3: Ура.
6: Праздником.
4: Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Что-то такое прям вкусненькое такое. Что-то прям на губах такое свеженькое такое. А что это такое?
3: Водка?
4: Водка?
5: Батюшка, никогда не слышала.
4: А можно еще?
3: Да, давайте, конечно,
5: конечно, давайте.
4: Еще.
3: Ну что ж, выпьем за...
4: Так вкусненько, знаете, как будто в груди как будто отопление дали. Так вкусненько, приятненько, так, знаете.
3: Здорово.
4: Тепло так.
3: Наталья Викторовна, вам сегодня столько прекрасных слов сказали, я даже не знаю, что еще добавить.
4: Еще,
3: что?
4: Еще, золотые слова, давайте, еще.
3: Давайте
4: золотые
3: еще.
4: Слова. Еще.
3: Давайте. Может быть, перейдем к закускам?
4: А, мужчина, у меня есть тост.
3: Тост можно,
4: я
3: да?
4: Я хочу тост сказать.
3: Ага.
4: Значит...
6: Наталья Викторовна, а тост?
4: Ой, забыла! Такая дурная. Давайте, ладно. Мужики, я хочу выпить за настоящих мужчин. Подождите, мужики, у меня муж... Очень интересненько, так водочку пил, ну так вот, ставил ее на логоточек, вот так вот. И выпил, представляете?
3: Ну что ж, с 8 марта по домам...
4: Подождите. Я же железнодорожный заканчивала. Знаете, как железнодорожники пьют? Очень интересно пьют железнодорожники. Вот так вот наливаешь. Ту-ту! Поезд Москва-Триндец отправляется! Первый вагон! Второй вагон! Третий вагон. Вагон-ресторан.
6: Наталья Викторовна, может, вам уже хватит?
4: Что ты так на меня смотришь? Я что-то не поняла.
6: Что?
4: Руку дай сюда.
6: Зачем?
4: Дай руку сюда, руку
6: что,
4: дай.
6: Что, брудершафт?
4: Армрестлинг на раздевание. Ой, победил. Долг дорог.
3: Наталья Викторовна! Боже мой!
6: Наталья Викторовна!
3: У вас сварочный аппарат видно, вы прикройтесь хоть!
6: Ну что вам такси заказать, а?
4: Я уже заказала, трек 0825. Вот и осталось!
3: Так, пойдемте, я тебе какой-то бред.
4: Так, я что-то не поняла. 8 марта, а где цветы?
6: Да успокойтесь!
4: Ой, Розочка, спасибо!
6: Ты что делаешь?
3: Ты что? Ярослав Геннадьевич, вы что творите 8 марта? Вы женщину ударили по голове бутылкой дорогущего коньяка. Дешманский стоит.
6: Испугался просто уже. Наталья Викторовна, все в порядке? Наталья Викторовна?
3: Наталья Викторовна, вы чего?
4: Я не Наталья Викторовна.
7: Я муж ее покойный. Я вселяюсь в нее, когда она в отключке лежит. Мужики, не давайте ей пить. Ей нельзя пить. Она же мне по пьянке руку отрубила. Я потом полжизни с локтя вот так вот пил, ребята. Пить ей не давайте. Иначе в нее еще кто-то вселится. Пить не, да не давайте. Она кто просыпается.
3: Что происходит? Вообще не понимаю.
4: Захмелело что-то я немножко.
3: Наталья Викторовна, с вами все в порядке?
4: Это что ж, все я натворила, что ли?
3: Да ничего страшного, мы все уберем.
4: Мальчишки, простите меня. Ссадина на голове, надо обработать, конечно. Давайте обработаем ссадину. Ужас какой. Щиплет?
5: Щиплет, да.
4: Сейчас я подую.
3: Ты водки, что ли, обрабатывал? Ты совсем?
7: Мамочка вернулась.
4: С логотка.
3: Наталья Викторовна, пошел.
7: Наталья Викторовна. Наталья Викторовна.
4: Идите сюда.
7: Что страшно?
3: Задолбала.
7: Ты что сделал? Мне опять муж вернулся.
3: Слушайте, ее здесь оставлять одну нельзя. Она офис разнесет весь.
7: Наталья Викторовна.
3: Наталья Викторовна.
7: Наталья Викторовна.
3: Как самочувствие?
4: Ну так, не очень, если честно.
3: Да? Мы подумали и решили, что это не нам нужно отдохнуть от вас, а вам нужно отдохнуть от нас. Да.
4: Правда?
3: Поэтому забирайте путевку в Дубай.
4: Ой, спасибо, мальчик.
3: С праздником вас!
7: Хорошего отдыха!
5: Отдохните хорошенько.
4: Вы самые лучшие, спасибо.
3: До свидания.
7: Мы пойдем.
3: До свидания.
4: Ух, три путевки. И с кем же я поеду? Ну, наверное, как обычно, с мужем.
0: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио. Мы никого не хотим обидеть. И ты пухляш в брекетах. Думаю, с нами согласен.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Константин Бутаков.
2: Что, слушайте, решил сделать, значит, красивый жест, оплатил нам с женой на двоих путешествие на Мальдивы. Но если вы не знаете, что это такое место в океане, где женщины приезжают отдыхать, а мужские деньги умирать. Потому что я заплатил 150 тысяч только за билет. За эконом. А при мне мужик шел на посадку со всей семьей, их там было человек 6, и они шли в бизнес-класс. То есть по самым скромным подсчетам он заплатил за билеты больше миллиона. На мой взгляд, когда вы платите за билеты на отдых больше миллиона, ваш отдых должен выглядеть так. Вы со всей семьей подходите к самолету, и пограничники говорят семье, а вы не летите. С чьей карты была оплата? С мужчины? Вот пусть мужчина отдохнет. Я раньше в отпуск только с мамой летал, когда маленьким был. Думал, вот папа молодец, не отдыхает. А папа отдыхал. Папа во как отдыхал, судя по всему. Я уверен, он первые два дня ходил, говорит, слышите, слышите? Ему говорят, что? Ничего. Тишина. Ну я, причем, знаете, что самое интересное? Что у меня даже есть деньги для того, чтобы заплатить за бизнес-класс в самолете. Есть деньги для того, чтобы заплатить за бизнес в самолете, но нет понимания, за что я должен платить в 7 раз больше, чтобы лететь на том же самолете. Когда я вызываю бизнес-такси, за мной приезжает Мерседес. Весь Мерседес за мной одним. За мной не приезжает Газель, где на переднем сиденье от Мерседеса. А сзади сидят еще 15 человек, которым за каким-то х**ом надо туда же, куда и мне. Но они согласны посидеть по трое в ряд в тесноте. И когда будут проходить на меня в салон, каждый про себя подумает, вот ты пи***ц богатый. Ну, я понимаю, ладно, как бы взрослые, которые покупают билеты в бизнес-класс. Ну, там просто более просторно, ты там ни во что не упираешься. А дети? Дети, которые летят в экономе, они же фактически летят в бизнесе. Давайте нахрен делать детские неудобные кресла. Чтобы он приходил своими маленькими коленями и упирался в другое маленькое кресло. Смотрел на отца, отец такой, а чего ты хотел? Вся семья летит в экономию. Я понимаю, что обязательно кто-то оскорбится по поводу шуток про детей, потому что мы слишком сейчас на них заморочены. Я сколько уже сейчас, вот в последнее время, сталкиваюсь, знаете, вот с этими людьми, которые как будто очень сильно когда-то головой о психологию ударились. Один ко мне подходит, говорит, сколько лет твоей дочке? Я говорю, у меня дочке 20 лет. А ты от нее уже сепарировался? Ты нашел все силы ее отпустить? Я говорю, я нашел. Но у нее есть ключи. Видимо, не работает, пока замки не поменяешь, ваша сепарация. Потому что я явно не из этих людей, которые будут переживать о взрослых детях. У меня сыну сейчас 24 года, дочке 20, и я уже давно перешел в категорию «смеющийся отец». Это такой отец, который перезванивает вам раз в 3 месяца и ржет над всем, что вы ему скажете, потому что ему очень нравится, что вот это все его... Вот этот, который... Что ты говоришь? Ну ты держись, тебе там дальше тяжелее будет. Похлопайте, у кого в зале есть дети, кто семейные с детьми. О, вы меня поймете, ребята, мне давно уже кажется, там часто дают советы по воспитанию детей люди, у которых своих детей никогда не было. Я тут читал статью, где было написано, если у вас есть ребенок, разговаривайте с ним точно так же, как со взрослым. Дети – это точно такие же люди. Так нифига они не такие же. Я 20 лет работал в розничной торговле, что-то ни разу не помню ситуацию, чтобы мы кладовщику говорили, слушай, там фура приехала, надо разгружать. И он такой, нет. А, и по полу начал кататься. И мы над ним стоим, Лохмаджон, ну надо. Давай контейнер за маму. А мы тебе потом вкусняшку под губу запихаем. Люди, у которых нет своих детей, никогда не поймут родителей. Я вот тут сидел в гримерке с другими комиками, а парню позвонили его дети, говорят, папа, ты когда будешь дома? Он такой, ну, скоро приду, ложитесь спать. Рядом сидит девочка, ей 20 лет, комикесса, у нее нет своих детей, она делает так. О, как это прекрасно. Если бы я была мамой, мне позвонил ребенок и спросил, мама, ты где? Скорее всего, я бы сразу все бросила и моментально побежала бы домой. Я такой, ни хуй подобного. Поверь мне, нет. Давайте расскажу, как будет. Ты родишь, и первые несколько недель ты будешь очень сильно бодриться. Ты будешь сидеть такая, я люблю ребенка. Я люблю ребенка. Я люблю ребенка. А потом ты поймешь, что спать ты тоже любишь. А ребенок не любит, когда ты спишь больше 3 часов. Рядом этот ходит еще все время, муж любимый. Ходит и нудит, может, потом. ты себя как чувствуешь? Можешь потрогать? И ты такая, уже один раз потрогали, вот лежи. В ближайшие 3 года только спим, понятно? Реально, вы родите, и первые 3 года вы все время будете хотеть спать. Все время будете хотеть спать и знать ответ на вопрос, а кто это у нас тут такой? А кто это у нас тут такой? А кто? Где-то года через 3 ты наконец понимаешь, что у тебя тут такой. И начинаешь искать ответ на вопрос, я кому сказала? Надень шапку, я кому сказала? И все равно в самый неподходящий момент. Самый неподходящий момент, когда ты куда-то впервые за полгода договорилась пойти, когда ты одну ногу уже успела побрить, он или она подходят и такие... Горлышко! И ты говоришь, шапка, шапка! Когда родители говорят «главное здоровье», они не договаривают. Полностью эта фраза звучит так. «Главное здоровье, потому что я манал с тобой больным сидеть». Поэтому главное здоровье. Но пройдет лет 10-12, если вы не убьете друг друга, не разведетесь, у вас уже взрослые дети, и можете оставить их дома без опасения, что они сожгут квартиру или зальют ее водой.

0: начинаете ходить куда-то, где есть другие взрослые люди. Концерты, квизы, кинотеатры, караоке, стендапы. И в самый разгар веселья у вас звонит телефон. И голос вашего ребенка в трубке говорит: «Мама, ты где?» И ты такая: «Я где-то, где тебя нет, понятно? Я не мама, я Лена. Ты знал меня как маму, но сейчас у телефона Лена. И Лена child free. Когда я буду дома как Гэндальф. Я приду на пятый день с востока с первым лучом солнца. О, у меня все для вас, ребят. Спасибо огромное».
1: Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, наша королева Белла. Слушайте, я живу на 10 этаже. На днях спускаюсь вниз на лифте, и на 8-м заходит мать с ребенком, и он очень внимательно на меня смотрит и спрашивает ее: «Мама, почему тетя такая грязная?» Я думаю, грязная? Это мне говорит человек, который сам себе вытирать не умеет. Ну, я понимаю, маленький, ему интересно, первый раз видит, но грязная. Я, кажется, смотрю, он в подтяжках, в ботиночках, но я же не думала, что он маленький скинхед. И я смотрю на мать и такая: «Ну, давай. Посмотрим, как ты по этому минному полю пойдешь». И она ему говорит: «Ну какая же это тетя? Это молодая».

шмотки и спускаться вниз. И мне кажется, то, что ты взяла с собой в этот момент, так или иначе характеризует тебя как человека. Просто послушайте, что с собой взяла я. Я взяла телефон, паспорт и увлажняющий крем для рук. Зачем-то? Ну, видимо, на случай ожогов. Ну, типа, если квартира сгорит, то ухоженные ручки. Люди охотнее будут деньги кидать. Ну, сейчас я, конечно, смеюсь, но в моменте мне реально было страшно. Чтобы вы понимали, насколько, я с испуга влезла в джинсы, которые мне малы уже очень-очень давно. Как-то сжалась от страха. Ну, и потом, когда все подутихло, я сидела и думала, блин, может, уже и на работу в них пойти? А то сейчас расслаблюсь и буду как этот кораблик в бутылке. Ну, когда все смотрят и такие, и как он туда попал? Как его доставать? Там, если присмотреться, можно было услышать, как попа говорит «помогите». Ну, серьезно, я поняла, что я вообще не знаю, как действовать в экстренных ситуациях. Я сразу для себя выбрала роль потерпевшей, которая дает интервью после какого-то события. Знаете, с сигаретой, прикуренной со своего же пожара. Типа, да, я потеряла мужа в пожаре, зато теперь я шансон-певица Белла Уголек. Моя близкая подруга выходит замуж летом. А, да. И она позвала меня в качестве свидетельницы. А я вот по вайбу вообще не свидетельница. Но для меня свидетельница — это вечно грустная, справа от невесты стоит. Мне кажется, я тоже там буду с кислым лицом стоять и говорить, ага, свадьба в морском стиле. Ну, допустим, я сомалийский пират. Но при всем при этом я очень ответственный, исполнительный человек. Мне кажется, я точно буду ходить за свидетелем и говорить, Николай, не налегай на коньяк. Нам еще за благополучие молодых. Ну, вы не осуждаете, это будет благородный секс такой, за Саулею Супову. Буду говорить так, сейчас давай 69, чтобы они ровно столько лет вместе и прожили. Но суть в этом, она говорит, ты свидетельница, ты организовываешь девичник. Я хочу шампанское, я хочу лимузин, я хочу стриптизера черного. Нифига себе, черного стриптизера? Это для вас они стриптизеры. Ну, а для меня они в первую очередь одногруппники. Но в целом у меня есть младший брат. Ну, такой соблазн сказать ему, ты просто пару минут в трусиках побегай, бабки пополам. Хотя я не смогу расслабиться на таком мероприятии, я же буду как мать на утреннике. Вот это вот и раз, два, три, четыре, бедрами, бедрами. Но я уже загорелась этой идеей, уже ищу. Я помню, что как-то знакомилась с одним стриптизером. Я открыла список контактов, оказывается, знакомилась не с одним. Сижу неглаженная, вообще не понимаю. Ну, реально, очень много их номеров, как будто я какую-то перепись стриптизеров веду. Это абсолютно бесполезно, потому что, ну, если со мной что-то случится, и даже если они приедут в костюмах полицейских, они же начнут раздеваться. Ну, такие полицейские, которых можно остановить песней «It's raining men». У меня мама год назад приехала в Африку, она сейчас живет там. Недавно прислала мне посылку, презервативы. 300 штук. Капец, она в меня верит вообще. Ну, 300 презервативов в году 365 дней. За кого она меня принимает? Наверное, думает, что у меня секс тоже как работа, 5-2. Что очень сильно жду пятницу. Ну, понятно, что в таком количестве они мне не пригодятся. Я выложила пост, написала, типа, ребята, такой подгон от мамы. Кому нужно, пишите, звоните, африканские презервативы. Пока никто не написал. В целом, им это плащ-палатка зачем, да? Ну, и, буду честна, немного в тему подарок. Просто я встретила парня, о котором всегда мечтала, он огонек какой-то. Дальше, наверное, прозвучит не очень, но я стараюсь к нему не привязываться. Просто он живет на другом конце города, я ездить. Ну, знаете, он иногда пишет, приезжай, я пока до этого Реутова доехала, я уже остыла. Ну, это знаете, когда Бургер Кинг долго везут, а там картошка вялая. Вот представьте ее в чулках. Ну и за время общения с ними я поняла, что я абсолютно не разбираюсь в сексуальном этикете. Мне искренне непонятно, надо у него там оставаться или не надо, брать с собой зубную щетку с полотенцем или он должен там как-то выдавать. Ну как будто бы, серьезно, ну как будто бы странно ехать на секс с клетчатой сумкой, как будто в хостел заселяешься. Ну, просто так вышло, что я никогда не оставалась у парней с ночевкой. Это волнительно для меня и страшно. Ну, мало ли что у него в голове. Ты можешь проснуться без телефона. Ты можешь проснуться без почки. Ну, можешь проснуться в сексуальном рабстве. Хоть бы, но вот если... Ну, просто моя паранойя
быстро растет. Я сейчас искренне переживаю, что если я останусь у него с ночевкой, усну, он ночью стопроцентно будет копать.

0: в моей сумке. Ну, теперь даже в сексе приходится выбирать позы, когда у тебя лицо в коридор смотрит. Ну, такой доги-стайл, в котором ты староживая собака. Ну, а вы что хотели? Там на кону либо карта тройка. Я такими вещами не шучу. Ну, и когда после еще и сидишь, и такая, вот, блин, Серега, я смотрю, ручки развиты, точно карманник. Это все, спасибо.
1: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: Реклама на Камеди Радио.
1: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
2: А мы к ним готовы. Фандэй. Яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
1: Фандэй. Для всей семьи.
2: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
3: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Вводите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
0: Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Андрей Аверин, Дмитрий Люсёк-Сорокин, Зураб Матуа.
2: Друзья, очень рады всех видеть. Давай, Димка, музло, поехали. Под ваш аплодисмент. Дорогие друзья, в последнее время в мире появилось очень много различных криптовалют. Эта песня поможет вам сделать правильное и, что самое главное, выгодное вложение. Поехали! Не пойму я своих знакомых,

вложил в твои сиськи, и теперь я спокойно сплю. Силикоины — это надежнее, чем биткоины. Силикоины помайнил, отвернулся.

0: Части Людмилы
1: по покойным.
0: Вот оно, золотое дно.
1: Губокойным.
0: Я твой рот делал.
1: Субокойным.
0: Если что, я тебе все деньги пересчитаю.
1: Брови, бедра, скулы,

0: Но только от внимания такого башню сорвало Людке.
1: Что такое?
0: Она ушла от меня к иностранцу.
1: Что?
0: Как последняя криптовалютка.
2: Силикоины.
0: А я вернулся на родину ни с чем.
2: Силикоины.
0: Все мои бабки пропали в офшоре.
2: Силикоины.
0: Верни мои сиськи.
2: Силикоины.
0: У тебя крах, у меня крах.
2: Силикоины.
0: Очередная подлянка от Европы.
2: Силикоины.
0: А я вижу, что в зале тоже есть силикоины. И я хочу обратиться к их владельцам. Мужики, женщины – наше российское богатство. А все российские богатства должны находиться в России.
2: Силикоины.
0: Отдыхайте на курортах Краснодарского края. Спасибо.
3: Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Андрей Калмачевский!
2: Меня зовут Андрей. Я из Беларуси, мне 37 лет исполнилось, и стал, знаете, чувствовать, что в голове появляются какие-то мысли вот сами просто в силу возраста. То есть вот мы все базово ненавидим самокатчиков. Но у меня вдруг новая мысль. Так самокатчикам просто надо сделать отдельную дорогу с обрыва. Почему-то такие мысли. Вот злость откуда-то... Стали вот прям раздражать зумеры, и я понял, что они злят, потому что пугают. Все непонятное пугает. Они для меня непонятные. Они другие, ходят в своем оверсайзе. Никогда непонятно, сколько их там. Плюс вот эти вот еще хуже зумеры-нефоры, которые вот в черном, в огромных ботинках. Они у меня вокруг дома, я не знаю, какое слово подобрать, вот копошатся. Вот прям они копошатся. Нет-нет, но подумаю, что скинхедов уже немного и не хватает. Ну так, чисто вот вокруг моего дома. Я стал еще отдаляться, наверное, от зумеров тем, что я не смотрю больше рилсы. То есть это теперь мои враги. Я как комик должен постоянно выкладывать рилсы. Но если я выкладываю какую-то шутку про секс, все, меня во все баны, я главный извращенец интернета просто. Хотя я выкладываю просто шутку. Я не выкладываю секс в рилсы. Я не вот этот человек, который снимает секс на видео и такой: «О, как раз минута. Моим подписчикам очень понравится». Ну и вот, я, короче, развелся недавно и хотел снять квартиру такую, чтобы вот там хотелось все заново начать. И я нашел такой дом, новый, красивый, огороженный, кусочек края в Москве. Я вот заселился, и в тот же вечер мне попадается рилс, то, что мой дом – это дом эскортниц. Если кто-то подумал на Беговой, вы думаете, один дом эскортниц в Москве? Да, на Беговой, но мог быть и не там. А я, наверное, чтобы вот прям, ну, жить в доме эскортниц, я какой-то слишком брезгливый. И ты когда такой рилс видишь, у тебя первая мысль: может, это похожий дом. А перепутать нельзя, потому что парень в кадре прям показывает на номер моего дома. Вот это точно дом эскортниц. Вот это машины эскортниц. Вот это обслуживающий персонал. Там я с пакетом из Ашана. Хочу еще. Ни о чем не подозреваю совершенно. Честно, мне один раз только понравилась девушка в нашем доме, но я же тоже не понимаю, она там живет или она на службе. А как это? Ты же впрямую не спросишь, там, ты эскортница, это как-то там издалека надо начинать, там, который час? И она такая: там, полвторого. И ты такой: и что входит в час? И вот вы уже куда-то выруливаете. Наверное, мне еще как-то, ну, неинтересно с эскортницами, потому что, ну, вот совпало, что я уже встретил ту самую девушку, уже вот год в отношениях, у нас все клево. Да-да-да, спасибо. Познакомились в подъезде. Все. Три истории про девушку. Первая история. Мне, ну, знаете, нравится быть мужиком, который вот свою женщину может как-то содержать, обеспечивать. Но даже если у вас классные отношения... Спасибо, спасибо большое. Даже если у вас классные отношения, все равно иногда вот эти разговоры напряженные возникают. То есть вот мы спокойно сидим, и тут она говорит: блин, я же тебе 3000 не вернула. И уже я ее должен утешать. И я такой: ну перестань. Не 3. У меня девушка, она такая за справедливость. Она мне показала документалку «Аферисты с Тиндера». Я до этого не видел. Если кто-то не видел, в двух словах, по реальным событиям документалка. Мужик ездил по Европе и знакомился с женщинами в Тиндере. Знакомился и начинал выманивать деньги. И в общей сумме он там из них выманил больше 10 миллионов долларов. Да, я это смотрю и такой: то есть у женщин есть деньги? Об этом же кино. То есть смотрите... Я вот всю жизнь, вот если у меня свидание с девушкой, я всегда плачу за наше с ней свидание. Если мы куда-то на отдых там летим, я плачу за наш отдых. Если мы там вместе живем, я нас обеспечиваю. А потом она меня бросает, и все. И таких мужиков, как я, ну вот сотни миллионов. Ни одной документалки. Как-то нету такого. О том, что женщина взяла слишком много, у каждого мужика есть своя история. Никто это не слушает даже. Несколько женщин потеряли бабки. Документалка на Netflix. Все должны знать. Мне, наверное, обидно, потому что я вот простой вот белорусский парень. Если, ну вот даже про меня когда-нибудь или там про моих белорусских друзей снимут документалку, как нас какая-то девушка развела на деньги, это никогда даже не назовут аферистка из Тиндера. Это будет лошьё из Беларуси. Сами во всем виноваты. Вторая история про девушку. У нас с девушкой мопс. Я понимаю, что порода сложная, не для брезгливых. То есть он плохо дышит, чихает, сморкается, ему жопу надо мыть. Я ему недавно помыл жопу. он дышать лучше стал. Ну, короче, интересная такая порода. И вот, недавно спокойный вечер, и вдруг мопс стал хрипеть очень сильно, а ветклиники уже закрыты, и мы впервые вызвали ветеринарную скорую. Ветеринарная скорая, кто не знает, это как обычная скорая, но из деревни дураков. То есть они привезли переносной аппарат УЗИ, и они его уронили. Потом они побрили мопсу бок, чтобы сделать УЗИ. Оказалось, это не тот бок. То есть, ну, я не то чтобы ждал докторов наук, но приехало два мистера Бина вообще какие-то. Я думаю, отвернусь, они мопса просрут просто. Такие, а не знаем, где вообще вот это. То есть, я вижу уже мопс их, ну, к себе не подпускает просто. А у мопса еще такое расположение глаз, что он сразу на каждого смотрит просто. Ты фиг подберешься к нему. Их двое было, то есть ветеринар и водитель. Но мне кажется, ветеринар – это вот кто первый из них схватил халат. Потому что водитель задавал больше вопросов. Он такой, а что с ним? А когда вы заметили? А вы сразу нам позвонили? Я ждал, что следующий вопрос будет, а еще кто-то знает, что мы здесь? В итоге они взяли все анализы, кровь, УЗИ, и они говорят, он простудился. И я думаю, ну вот на всякий случай спрошу, я говорю, а может быть так, что он отравился? И они такие, блин, или отравился, вот реально, да, вот этот вариант тоже есть. Последняя история. Я, как взрослый мужчина, решил вот пригласить свою женщину в театр на комедию. В первый раз был в театре на комедии, и, знаете, я понял, комедия в театре – это такое, ну, более философское понятие. Типа, ах, как смешно мы живем. То есть вот я понял, что искренне в театре могут смеяться два типа людей. Люди с очень высоким IQ и с очень низким IQ. Не знаю, там идет реприза. Преображенская, почему ваш монокль на левом глазу? И в зале слышится, уморительно, и рядом, монокль. Честно, я на этом спектакле один раз поржал как следует. Это вот когда какой-то мужик, который передо мной сидел, он вот посреди спектакля уже не выдержал, захотел уйти, и он встал, и он по ошибке пошел не к той двери, и она оказалась заперта. Вот, извините, но вы бы видели, с каким видом он возвращался на свое место. Он такой, просто показалось, стучали. Что там, Преображенский, я готов. Все, спасибо огромное, Москва.
0: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Саша Муратова.
2: Мы часто выступаем, и иногда после выступления подходят зрители, говорят что-то приятное. Я обычно слушаю, радуюсь и забываю. А тут как-то подошла женщина и говорит: «Ой, вы такая хорошая девочка, так мне понравились. У меня есть два сына, я в следующий раз с собой возьму, если захотите, выберите». И она так обыденно про это говорила, как будто у нее из этого помета только двое остались. Типа троих она уже раздала, еще одного я возьму, а последнего утопит. У него все равно прикус неправильный. Мне вообще в последнее время кажется, что я уже как-то отстаю от отношений. У меня, значит, есть друг, он в последнее время в компанию приходит без жены. Он говорит: «Я сейчас стараюсь, чтобы она дома сидела, потому что у женщин сейчас в трендах изменять». Прикиньте, я думаю, ну прям в трендах, я что пропустила, «Космополитен» за июнь? Как про измены можно говорить в трендах? Ну, изменять это же сложно. Вот мне, чтобы сейчас начать изменять, надо сначала найти человека, а потом второго, которому я буду изменять. Он мне говорит, это ты такая, а вообще-то сейчас женщины изменяют наравне с мужчинами. Ну да неужели? Вот в чем, а в изменах мы никогда не будем равными. Ну нет ни одной истории про женщину, которая бы жила на две семьи. Ну невозможно родить свою вторую семью так, чтобы первая не знала. Ну а как? А как? Нельзя проходить 9 месяцев беременной, потом резко прийти не беременной, а ребенка не принести. Ну хуже только принести, говорить: «Не трогай, это не твое». Ну, я подумала, может, я правда что-то не понимаю, решила поискать информацию. И вот по женщинам данных нет. А среди мужчин проводили опрос на улицах, и по итогу оказалось, что в браке изменяет 44% мужчин. И вот пугает не то, что почти половина изменяет. Меня больше пугает то, что они настолько тупые, что признались в этом людям на улице, которые еще что-то записывают. Ну, то есть получается, измену вычислить гораздо проще, чем кажется. Достаточно просто позвонить мужу с незнакомого номера и сказать: «Здравствуйте, это соцопрос». Мне 32, и я редко там рассказываю про свою личную жизнь, потому что ее особо нет. Ну, а сегодня поделюсь. Вам повезло. Короче, у меня есть знакомый, 4 года не виделись. Он мне тут позвал на свидание, пишет мне: «Давай куда-нибудь сходим, хочу тебя увидеть». Я пишу: «Окей». Он говорит: «Хорошо, позже договоримся, мне сейчас некогда, я сейчас на кладбище». Ну, то есть я правильно понимаю, ты сейчас на кладбище, из чего-то вдруг резко вспомнил обо мне. Это как, шел-шел, подумал, и на ком-то я до этого крест поставил, напишу. Короче, я уже, естественно, никуда не иду, но мне сейчас почти все говорят: «Саша, что ты такая разборчивая, сейчас уже надо хвататься за любого». Ну, а я так не хочу. Но мне кажется, я поняла, почему некоторые женщины реально как будто выбирают любого. Нам всем девочкам с детства внушают одну и ту же мысль. Мужчин на всех не хватит, мужчин меньше, чем женщин. Надо торопиться. Ну, даже песня такая есть. По статистике на 10 девчонок 9 ребят. И мы все такие: «Да, надо торопиться». И ни одна не сказала: «Подождите, давайте посчитаем». А я не верю, что мужчин мало. Но как, смотрите, на улицу выходишь — есть мужчины. В метро в час пик едешь — дофига мужчин. Давайте так, если бы их там не было, мы бы все сидели.

0: Короче, никто не считает, я посчитала. Смотрите, официальные данные по России, что в возрасте до 45 лет на 10 женщин приходится 12 мужчин. Прикиньте, то есть на одну женщину 1,2 мужчины. Один нормальный и бывший, все сходится. Я к тому, что в современных условиях песня должна звучать вообще по-другому. Стоят девчонки, стоят в сторонке, потому что по статистике на 10 девчонок 12 ребят. Только двое из них уже между собой. Еще трое безработных, еще один с конским хвостиком. Там, короче, в итоге остается двое, и один из них твой брат. Вот так должна звучать эта песня. И получается, что не мужчин мало, а мало мужчин, которые нравятся женщинам. Возможно, и статистика неверная. Просто когда была перепись населения, ходили женщины по квартирам, смотрели и говорили, ну это разве мужик? Так и запишем что-то в семейниках. Я тут решила собой заняться. Ну, я стала... Вот. Я про это сейчас и буду говорить. Короче, решила собой заняться, потому что стала замечать, что стала невнятно разговаривать. Короче, пошла заниматься речью, и мне тренер по речи говорит, ну, у тебя психологическая проблема, из-за того, что ты сдержанный, эмоциональный человек, очень много невысказанного, отсюда зажим челюсти, рот до конца не открывается. Ну, а я не замечала, что не открывается. Не было такого, что мы с друзьями роллы заказали, все поели, а я нет, потому что меня ни одна не влезла. И мне тренер по речи говорит, ну, не переживай, это легко исправить, достаточно всем людям со своего окружения высказать все, что ты о них думаешь. И говорит, не сомневайся, все изменится. А я не сомневаюсь. Ну, а я против таких методов, я сейчас объясню, почему. Мы тут в выходные с друзьями гуляли, они потом пошли дальше веселиться, я пошла домой. Но в час ночи я получила от них голосовое сообщение, я вам сейчас включу.
1: Таш, привет еще раз. Слушай, ну просто, у нас тут мысль пришла. Ну, может быть, ты об этом думала, и не знаю. Но мы подумали, что ты выглядишь как маньяк. Вот.
0: Я думаю, ну вот тебя первым... У меня один вопрос. А вы с чего вообще решили, что я должна об этом знать? Ну, потому что какой маньяк? Меня вообще в этом сообщении все смущает. Ты когда-нибудь об этом думала? Да, конечно, блин. Все женщины переживают, что они толстые. Я проходила мимо зеркала с ножом. Смотрю, да, похоже, блин, вот это проблема. Но больше меня поражает. Это ж надо было до этого как-то дойти. Маньяк, это ж явно не первая ассоциация, да, я надеюсь? Ну, вы с чего начали? Сидели, думали, эх, жалко, Саша с нами нет. У нее все время какие-то дела. И я девушка, никогда в жизни не думала, что я так скажу, но лучше бы прислал. Все, на этом все, спасибо. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Это Дмитрий Ксенофонтов.
2: Да, всем привет, привет, как вы, как настроение? Начать с истории небольшой хотел. Недавно ехал куда-то с женой на машине на выходных, не помню куда, неважно. Куда-то, куда мне не надо, а ей надо. Мне за штанами. И она в какой-то момент начала включать в машине свою музыку из своего плейлиста, свои песни. И знаете, я охренел, если честно. Мужчины есть в зале? Поаплодируйте, мужчины, пожалуйста, присутствуй у нас сегодня. У нас сейчас с вами будет общий сбор, летучка экстренная. Слушайте, а вы вообще слышали, что сейчас женщины про нас поют в своих песнях? Ну, я послушал, мы реально там во всех песнях сейчас какие-то конченые, просто абьюзеры, всю жизнь им испортившие. Нас надо просто стереть с лица земли, сжечь на центральной площади, кинуть вольер к диким свиньям. Это я сейчас только Асти перебираю, если что. Не знаю, замечали вы, нет, сейчас реально очень популярны такие песни про бывших, где у него все очень-очень плохо, а у нее все будет очень-очень хорошо. Не, вы не подумайте, что я какой-то задрот сумасшедший, который просто так ни с того ни с сего к песням приколебался. Я распечатал доказательства. Итак, рассматривается дело гражданки Чеботиной Л. Песня так и называется «За бывшего». Что она поет?

Я поднимаю тост за своего бывшего. Какие обиды, мы же взрослые люди. Хочу пожелать всего наилучшего, но лучше меня в твоей жизни не будет. Ну, вот это, согласитесь, весьма самонадеянное заявление. Ну, то есть, сказать человеку, что ничего лучше меня в твоей жизни не будет. В смысле, типа, ты лучший человек в мире, да? Такой тут посыл. Нет ощущения, что психологи немножко перестарались, и некоторые девушки перескочили вот этот этап, где надо полюбить себя, и стали просто сразу охреневшими. Ну, в смысле лучше тебя не будет? Ну, я не представляю, что я развожусь с женой и говорю ей, что лучше меня в ее жизни не будет. Я же понимаю, что будет. Ну, я даже сам могу несколько вариантов накидать, но... Просто вокруг дома 10 минут погуляй, ну явно кто-то будет там. Ну, по ощущениям, она себя просто лучшим человеком в мире и считает, потому что там буквально в соседней песне поется «С мигалками на частный борт, я суперстар, а ты никто». «У меня съемки, у тебя съем, я первый класс, а ты эконом». «Я будто бы первая леди страны». Интересно, Путин в курсе? Вообще, реально, песни, где мужиков уничтожают, это сейчас такой почему-то тренд. Начала весь этот музыкальный геноцид мужского населения, конечно, Асти, со своими этими по барам в пьяном угаре, терем пьяный по твоей вине, царица, царица. Я, кстати, никогда не понимал, почему то, что он пьяный, подается, как будто ему плохо. Ну, это вы что-то себе уже нафантазировали, девушки. Ну, то есть, ни один мужчина на свете, когда пьяный, не думает, моя царица, я пьян по ее вине. Ему некогда, он ворует дорожный знак, но... Никакой он не пьяный по твоей вине, он пьяный по своей прихоти. По твоей вине он был трезвый. Душнило, душнило, но... Точно не пьяный. Сейчас у Асти, кстати, новая песня вышла, называется «Топит». Поаплодируйте, знаете, такую песню слышали? 6 разведенных на весь зал? Ни хрена себе, у нас год семьи работает. Ну ладно, если не знали, я вас ознакомлю. Вот она поет песню, обращенную к девушкам. «Кто-то там на небе за тебя сильно топит. Кто же там отважно так тебя защищает? Бог раздал вам карты, значит, он и рассудит. Ты получишь втрое, ну а он потеряет». Аминь. Ну да, Бог же обычно так и делает, да? За кого-то топит, а кого-то гасит. Страшно просто. Обычно мужиков вот этих тупых конченых, фу, мерзость воняет, да? Что это вообще за аргумент в песне, что тебя любит Бог? Ну, в смысле, Бог всех любит. Где вы видели в церкви надпись «Бог топит за женщин»? Но это уже не христианство, это уже какая-то своя религия у вас, там секта какая-то, свидетели Блиновской, я не знаю. Надо очень сильно захотеть, чтобы у него было все плохо и все получится. Единственный минус, как мы выяснили, это философия не работает, да? Иначе почему Блиновская до сих пор не на свободе? Достаточно же просто захотеть не быть в тюрьме. Ну правда? Что, нет? Ну, блин, это ужас, реально. Он ты получишь втрое, а он потеряет. Я думаю, блин, ну, естественно, ты получишь втрое, у тебя все будет супер, а он потеряет. Это ж ты так придумала. Мне просто интересно даже, как она это придумала вообще. Так, ты получишь втрое, а он будет драться с бомжами за еду. Нет, ты получишь вчетверо, а его обосрут собаки. Нет, ты получишь 4 миллиона 200 тысяч рублей, вот этот Мерседес прикольный зеленый, а он ночью упадет на зарядку от айфона и проткнет себе глаза. Да, вот это будет справедливо. Ужас, девушки, с каких пор у вас вообще считается нормальным в песне желать человеку зла? Ну просто, я вспоминаю мужские песни, но реально нет у нас таких песен, они все комплиментарные, там, «Я люблю тебя до слез», «Доводить», он же не поет. И смотреть, как мучаешься, нет такого. «Подними глаза в рождественское небо и посмотри, кто там на бизнес-классе в Дубае летит, нищая». Такого нет, да даже вот у этих рэперов охреневших, которые во всех песнях каких-то там пи***ют вот этих вымышленных. Даже у них нет вот этого желания после расставания на женщине оттоптаться в треке. Нет там вот этой пляски на костях, что я еду весь такой крутой на BMW, а ты теперь живи в Алтуфьево, страдай.

0: отдай. Работай в магазине «Пивозавр» в своем доме продавщицей. Чтобы у тебя было все плохо. Потому что кто-то там на небе за меня топит. Ну. Ужас, насколько они своих бывших в этих песнях ненавидят. Меня это поражает. Но не бывает же такого, что в отношениях было прям все плохо. Явно же было что-то хорошее. Но почему про какие-то положительные моменты тоже не спеть? Ну, типа, нельзя спеть там «Ты ночной кошмар, что растаял поутру, но спасибо, что с вокзала ты забрал мою сестру». Да? Можно? «Ты ночной кошмар, что летит на крыльях ночи, но помог в Москву мне перебраться вместе с дочерью». Да? Что, ну было. «Я уронила айфон в море, мальчик поплыл, мальчик достал». Когда Асти перестанет уничтожать своего бывшего в песнях, что должно случиться? Мне кажется, ну вот это будет только когда он умрет. Вот. И то, я думаю, какой-нибудь хиточек да нарисуется там точно сразу. Типа «Я лежу на теплом пляже, ну а ты в сырой земле. Я пью смузи, тебя черти жестко дают в котле». Ну что-то... что-то появится. Надеюсь, я не дал сейчас Асте идею для песни. Знаете, что хотел сказать? Цените своих бывших. Это вообще единственные люди на планете, которым интересны ваши сторис. Спасибо, у меня на этом все.
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Егор Свирский!
2: Я Егор. Так, я 3 месяца назад расстался с девушкой. Да, ровно столько же не было в золотом яблоке. Я вообще в местах, где нужно с собой ухаживать, себя неловко чувствую. Я недавно вообще прошел через ад. Меня моя подруга записала на чистку лица. Кто-нибудь был на чистке лица? Поаплодируйте. Парни были. Капец больно. Там буллинг со старта. Я пришел, мне сразу госпожа такая: Егор, скажите, пожалуйста, а чем вы ухаживаете за лицом? А мне стыдно сказать, что водой. Как хорошо.

Я поняла, у вас есть, ну, хотя бы, ну, отдельное полотенце для лица? Я говорю, подруга, есть отдельное полотенце. Точка. И оно для того, что сейчас мокрое. Это может быть и лицо, и полы ванны. Мне вообще... И начинается полная... Она берет какую-то металлическую штуку, начинает на ней просто полтора часа тырить. Я думаю, вообще, мне надо защищаться или нет? Берет какую-то иглу, начинает меня колоть после глаз иглой. Я лежу в шоке, она такая, Егор, черные точки, слишком глубоко, нужен ток. Я такой, ток? Пофиг, зови уролога, все, давай. Я выхожу оттуда, у меня все красное, меня два часа били, пи***чили током, кололи иголкой, лицо горело, и друзья такие, ты пи***. Я вообще, нет, девушки, вы это все переживаете, я вообще вас обожаю, честно. Я недавно с другом обсуждал, он говорит, я вообще обожаю женщин, я вообще себе хотел многоженство. Ну, я подумал, что я многоженство бы себе не хотел, я как бы с одной бабой справиться не могу, тут сразу три. Я как бы у чела такой, вы бы знали. У нас семейный чат будет называться «Егор, принеси». У них месячные синхронизируются, в ПМС меня убьют. Не хотел бы многоженство, пацаны, согласны, да? А вот многомужество, да? Тусуйтесь с братанами в одной хате. 8 марта скинулись. День рождения скинулись. 14 февраля испарились. Я сейчас без отношений, поэтому надо как-то секс добывать. Друзья говорят, надо ехать в бары, там пьяные люди, с ними проще. Но, как выяснилось, пьяные женщины хотят с вами не тратиться, а разговаривать. А я еще эмпатичный, все это слушаю, думаю, у нее и так житуха тяжелая. Вообще нужно в правильный момент забирать девушку из бара, пока еще не успела забрать ее подруга. У вас же есть эта подруга, да? Понимаете, про кого я вот это? Хранительница целомудрия в коллективе. Не подруга, а эвакуатор. Но это в 20 лет. Подруга-эвакуатор. После 35 подруга — это агент по продажам. Спасибо, что послушали. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Куда поехать отдохнуть? Гавриил Гордеев и Олег Верещагин.
2: Миша, доброе утро. Отлично выглядишь сегодня.
3: Да ладно. Сразу говори, что тебе надо.
2: Ну что ты сразу, что тебе надо, что тебе надо?
3: Ну а что ты такое говоришь, а? Я только встал. Я еще не почистил зубы, не умылся. Че, я не знаю, что я хорошо выгляжу, что ли? И вообще не мешай мне телевизор смотреть. Ясно?
2: Слушай, пока у тебя хорошее настроение, давай поговорим.
3: Давай.
2: Ты не хочешь куда-нибудь съездить отдохнуть?
3: Можно, смотря какой компании.
2: Ну мы с тобой, как тебе компания?
3: Мы с тобой плохая компания. И лучше с ней не связываться.
2: Ну я серьезно, давай съездим в Грецию.
3: Куда?
2: В Грецию, на пирамиды посмотрим.
3: Чего? В Грецию на пирамиды посмотрим?
2: Не хочешь в Грецию, поехали в Болгарию. Там тоже неплохо.
3: Да, неплохо, только тебе туда нельзя.
2: Почему?
3: А там женщин не очень любят.
2: Че ты такое несешь?
3: Единственный болгарин, которого я знаю, калашматит вашего брата, как добрый вечер.
2: У меня нет брата. Слушай, ну поехали туда, где сейчас очень жарко. Поехали в Ливию.
3: Ты что такое говоришь? Там же сейчас война.
2: Тогда поехали к моей маме.
3: Слушай, а в Ливию сколько лететь?
2: Вот что ты... Я серьезно тебя спрашиваю. Если не хочешь на море ехать, тогда поехали в Париж. Попробуем французскую кухню.
3: Слушай, а ты не боишься, что тебя во Франции саму съедят?
2: Почему?
3: Ну они же там жаб всяких едят.
2: Я вообще хочу в Австралию.
3: Да? Че, к своим потянуло?
2: Каким своим?
3: Ну к этим, попрыгуням с сумочками.
2: Дурной какой-то. Не хочешь, если в Австралию, поехали в Америку, в Лас-Вегас.
3: В Лас-Вегас. И где мы будем жить?
2: Ну как, в гостинице.
3: Не, я имею в виду после Лас-Вегаса, где мы будем жить?
2: Поехали на корриду, в Мадрид.
3: Куда, зачем?
2: Ну в Мадрид, на корриду. Посмотрим, как люди сражаются с быками.
3: Слушай, так поехали тогда в Мытищи. Посмотрим, как быки сражаются с людьми.
2: Поехали в Швейцарию, на лыжах покатаемся.
3: Слушай, а поехали в Швейцарию на лыжах. Покатаемся.
2: Я вообще хочу съездить в Брюссель, сфотографироваться с писающим мальчиком.
3: Слушай, так поехали на Курский вокзал, сфотографируешься с писающим дяденькой.
2: Ну вот что ты несешь, а? Давай съездим на остров Святой Елены. Я хочу увидеть место, где умер Наполеон.
3: Слушай, если ты хочешь увидеть место, где умер Наполеон, открой холодильник. Он там с Нового года лежит.
2: Поехали в Ватикан.
3: Не, в Ватикан я не поеду по семейным обстоятельствам.
2: Каким еще обстоятельствам?
3: А я с папой не разговариваю.
2: Поехали в Израиль, посмотрим, как нормальные евреи живут.
3: Слушай, открой журнал Forbes и посмотри, как нормальные евреи живут.
2: Я не знаю вообще, что тебе предложить. Вообще уже не знаю. Поехали в Баден-Баден.
3: А чем тебя Тверь-Тверь не устраивает, я не пойму.
2: Какая Тверь-Тверь, а? Вообще, какая Тверь-Тверь? Ты чего вообще несешь? Я хочу съездить отдохнуть. Вообще обиделась я на тебя.
3: Лен, что ты реально обиделась, что ли? Ну что ты, Лен, ну иди сюда,
2: я ладно. Отдохнуть хочу съездить, а ты...
3: Да ладно, что ты, я же тебя люблю. Ну что ты реально? Ну пошутил, ну бывает. Давай, садись. Я тебе сюрприз придумал. Давай,
2: какой
3: садись.
2: Сюрприз?
3: Давай, садись, закрывай глаза. Давай. Все.
2: Че?
3: Все, сейчас я тебе сюда положу карту. Вот в какое место ткнешь, все, туда и поедешь.
2: Давай. Серьезно?
3: Да, закрывай глаза. Закрывай. Давай, тыкай. Все, открывай.
2: Пермь?
3: Ну а что, ты же сама выбрала.
2: Конечно выбрала, ты мне карту Перми подсунул.
0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
4: Встречайте, Мария Маркова.
5: Мы ходили с дочерью недавно в

театр. И после спектакля я отдаю в гардероб номерки, мне приносят две куртки, обе не наши. Детскую куртку по описаниям быстро нашли, а я говорю, а я сегодня в красной куртке. Этот мальчик стал носить мне все красные куртки, которые были в гардеробе по одной, и где-то на пятой

теперь его забрать. Потом думаю, пусть лучше они думают, что я сумасшедшая, чем то, что я воровка. И я пошла ва-банк. Я показываю на свое пальто и говорю: так вот же моя красная куртка. Еще так тыкаю дочь локтем в бок и такая: да-да, не обращайте внимания, она и меня-то не всегда узнает. Было ужасно стыдно. Еще ходила в консерваторию, выбирала билеты на сайте. Там все места были заняты, одно было свободно, посреди зала еще удивилась, обрадовалась. Прихожу, а там напротив моего места огромная колонна. Там с другой стороны зала тоже была такая колонна, но там знающий человек с зеркалом пришел, чтобы хоть что-то вообще видеть. В Большом театре, когда выбираешь места, там на некоторых написано: возможное ограничение видимости 10% или 20%. И там есть места, на полном серьезе написано: возможное ограничение видимости 100%. Ну и они не бесплатные, типа ничего не будет видно, с вас 3000. Думаю, ну оперу еще можно слушать, но балет как смотреть? Типа сидишь, слышишь звук такой, ну, танцуют. Потом пауза, еще один звук такой, ну сейчас прыгнули. Вот эти люди, которые из театра выходят, говорят: книга лучше. Конечно! Ты ничего не загораживала, когда ты читал. В общем, помимо колонны, передо мной еще сидел очень высокий молодой человек. В какой-то момент музыка в него так попала, что он стал раскачиваться вот так, как маятник, с амплитудой в 3 кресла. И все люди, сидящие за ним, вынуждены были начать раскачиваться вместе с ним, но в другую сторону, чтобы было видно сцену. Там в какой-то момент уже весь сектор так ходуном ходил. Музыканты смотрели со сцены, такие: а что происходит? Почему у нас сегодня концерт в зале? Там скрипачей укачало, когда они там все увидели. Я потом домой еле дошла. Меня заносило то вправо, то влево. Я думаю, люди смотрели, такие: вот прикрылась консерватория, пьянство не скроешь. Там еще были пианисты, и у некоторых пианистов рядом сидел человек, который переворачивал ноты, а у некоторых нет. Я думаю, интересно, от чего это зависит? Ну, это сложно, нужно вовремя перевернуть. Думаю, а что, если у тебя страницы слиплись? Думаю, как вообще выбирают этих людей? Я думаю, их в магазине на кассе проверяют. Быстро смог разлепить пакет, все, ты принят. Там некоторые музыканты играли по современным технологиям, они играли по iPad'ам. Думаю, наверное, там встроена какая-то программа. Типа, ты кивнул, у тебя страница перевернулась. Думаю, а что, если ты кивнул, у тебя несколько страниц перевернулась. И музыкант сидит, пытается вернуться. Люди думают: вот это экспрессия. А человек там уже в Сбербанк онлайн вышел. Там же скоро будет посреди Баха маршрут построен. А кто умеет играть на музыкальных инструментах? Похлопайте. Есть такие люди? А кто ходил в музыкальную школу? Похлопайте. Этих людей всегда больше, потому что музыкальная школа никак не помогает. Я тоже ходила в музыкальную школу, ничего меня там не научили. Я на разных инструментах пыталась. Я сначала пыталась на фортепиано, но моей учительнице не нравились мои косточки вот здесь. Она все время по ним стучала и говорила: а вот это у тебя не убирается? У меня не убиралось, поэтому я восхищаюсь людьми, которые научились играть на фортепиано. У них явно убираются косточки. Причем, ну, нормальные косточки. Не то, что я выходила из музыкальной школы на улицу, а там собаки вокруг меня сидят, облизываются. Мне еще учительница говорила, чтобы правильно играть, нужно представить, что у тебя в руке апельсин. Ну, вот так. А у меня очень богатая фантазия. Я так и играла, как будто у меня в руке апельсин. Вот так получается. Ногтями. Думаю, зачем вы мне это говорите? У меня и без апельсина ничего не получалось. Ну, и где это должно мне пригодиться? Что я иду с рынка с апельсинами, а тут рояль. И времени убрать апельсины нет. Музыканты много гастролируют. Я прочитала, что для некоторых инструментов выкупают места прямо в салоне самолета. То есть может получиться так, что ты пришел в самолет, а у тебя сосед контрабас. Если бы у меня был сосед контрабас, я бы все время его подставляла. Я бы его расстегивала, столик бы ему откидывала, чтобы стюардесса ругалась, что он нарушает правила безопасности. Потом бы она пришла, спросила, курица или рыба. Я такая: рыба, рыба, конечно, рыба. А если с ребенком летишь, вообще класс. Можно сказать: вот мальчик себя плохо вел и летит теперь вот так в чехле. Вообще, я восхищаюсь предприимчивостью некоторых женщин. Я прочитала новость, значит, одна женщина заблудилась в лесу, и пока ее искали, ее 1,5 дня искали, она собрала 30 килограммов клюквы. 30 килограммов. То есть она такая: темнеет, у меня нет связи, как я могу с пользой провести это время? Я думаю, если ты такая инициативная, может быть, ты не

0: Просто так там заблудилась. Может быть, она была подстроена. Я думаю, ее даже не спасатели нашли. Просто какие-то биологи такие: «Что-то клюква пропала!» Большое спасибо!
1: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.
2: Comedy Radio. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle.

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: Средства массовой информации, радиоканал Камеди Радио. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-82-775 от 10 февраля 2022 года. Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для детей старше 16 лет.
2: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
3: Иван Усович!
4: Меня зовут Ваня, мне 20 лет. И знаете, не так давно у меня был день рождения, мне вот исполнилось 20. Ну, чтобы вы понимали, в 20 лет это такое день рождения, когда ты весь день рождения думаешь, вот бы мне сегодня кто-нибудь дал. Все-таки день рождения. Не то чтобы и в остальные дни так не думаю. Вся разница в том, что в остальные дни, если ничего не получается, то я думаю, ну ничего, скоро мой день рождения. И знаете, меня все поздравляли, в том числе и родители. Я заметил, что в моем возрасте те родители довольно-таки странно поздравляют. Типа, знаете, Ваня, вот и все. Тебе 20. Это не 19. Это очень важный возраст. Просто, как по мне, такие поздравления гармонично бы смотрелись только на 80-летие. Типа, Ваня, тебе 80. Вот и все. Это очень важный возраст. Можно сдохнуть в любой момент. Но я лично не особо люблю поздравлять кого-то с днем рождения. Просто вы замечали, что когда ты звонишь человеку по телефону поздравлять с днем рождения, то он тебе отвечает каким-то неестественным голосом, что обычный день — это алло, на день рождения — алло! Типа, я знаю, что ты звонишь. Да и мы сами такие, а у кого это сегодня день рождения? Такие, два дебила становятся.

0: день рождения. И слава богу, что такое только на день рождения. Было бы странно, если бы тебе звонили с Альфа-банка и говорили: «У кого? Вот у нас просрочка по кредиту».
1: Ты такой: «У меня, у меня».
0: Еще, знаете, недавно был день рождения моей подруги в Минске, и я решил ей подарить цветы по интернету с доставкой. И, знаете, выяснилось, что покупка цветов по интернету отличается от покупки вживую, потому что вживую ты видишь только сам букет, а в интернете, кроме него, ты еще видишь литературное описание букета. Чтобы вы понимали, выбирал между совершенством, которое таит себе идиллию, и прекрасной нежностью, сочетающейся таинство. Ну, между желтыми и красными тюльпанами, очевидно. Может, я не понимаю, зачем нужно это описание. Цветы выбирают в основном парни. Можете себе представить такого парня, который выбирал бы букет и думал: так, нотки нежности или нотки страсти? Нет, парни выбирают так: 1200 или 1500. А, там же еще доставка 250. Конечно, 1200. Знаете, я встречаюсь с девушкой, которая старше меня на 4 года. Спасибо, спасибо. Могу себе позволить, как бы, молодое упругое тело, и знаете, когда ты встречаешься с девушкой старше, ты об этом прям не скрываешь это абсолютно, ты всем говоришь, и все друзья такие: «О». Но я сомневаюсь, что моя девушка так делает просто, знаете, вряд ли ей будут завидовать подруги, типа: «Ты такая счастливая, встречаешься с молокососом, живет с родителями, обои с машинками, целая своя комната, это просто мечта». Надеюсь, мой парень еще не родился. Но мне кажется, я тоже хвастаюсь возрастом своей девушки только до поры до времени. Сомневаюсь, что когда мне будет 40, я буду говорить: «Видишь ту, у которой сапоги на икрах не застегиваются? Моя!» Так вот, мне 20, ей 24, разница в возрасте есть, но это не такая разница в возрасте, что прям капец. У нас нет такого, что я предпочитаю айфон, а ей главное, чтобы в телефоне кнопки были большие. И внешне это тоже, слава богу, никак не заметно. Если мы ругаемся на улице, она бьет мне по щечину, прохожие не думают: вот я своих детей бить не буду. Но несмотря на то, что разница в возрасте не такая уже и большая, все равно вышло так, что она родилась еще в Советском Союзе, а я уже нет. И не то чтобы это как-то сказывается на наших отношениях, но в гимне она поет какие-то слова про партию Ленина. Так, но самое ужасное в таких отношениях то, что у моей девушки есть подруги, которые, в свою очередь, встречаются с парнями, которые гораздо старше их. И часто выходит так, что мы в одной компании с этими парнями, и с ними нужно как-то общаться. А это очень трудно, потому что они мне постоянно рассказывают о том, какая у них ситуация по кредиту, куда лучше сходить на массаж, чтобы спина не болела. Просто я молчу, просто что мне им говорить? Типа: «Кредит, да?» А у меня вчера в универе в столовке пюре закончилось. Взял рис, он, знаете, такой разваристый. Кладешь, как один комок. Еще. Компот вот был из сухофруктов еще. А там этих сухофруктов больше, чем самого компота. И знаете, мне сейчас 20, я начал с ней встречаться, когда мне было еще 17. И знаете, во всех отношениях девушки спрашивают своих парней: «Сколько у тебя было девушек до нее?» У меня моя девушка такого не спрашивала, потому что очевидно, что у меня до нее было только PlayStation. Но круто встречаться с девушкой старше, но круто об этом только говорить, потому что когда твоя девушка старше, она в какой-то момент начинает заменять тебя твою маму. Типа: «Пока ты не поешь, ты никогда не пойдешь, уже выпачкался где-то». Просто для нее, да, это удобно. А меня бесит эта замена мамы, типа там выпачкался, одень шапку. Реально, не удивлюсь, с какой-то момент она ко мне подойдет и скажет: «Вань, у тебя девочка-то есть хоть?» Спасибо большое.
2: Comedy Radio и ТНТ представляет Comedy Club.
3: Иван Половинкин. В этом году 10 лет, как я женат. Не надо. Ничего сложного. Просто не умираешь и все. И вот что я понял за это время. Мужики, нас женщины всех обманули. И самый главный обман вот этот. После свадьбы ты будешь главный в семье. И все мужики: «И я главный». Дебил, тебя назначили, ты даже не понял. Мужики, мы с вами не главные в отношениях. Мы не главные. А знаете, почему вы, девушки, главные? Да потому что вы у нас все забираете в отношениях. Я объясню. Вот смотрите, женщины забрали у нас использовать секс как аргумент. Женщины соглашаются с нами на секс, как будто одолжение нам делают. Блин, девочки, он же вам тоже нравится. Вы ж во время секса стонете. О да, о да. Вы ж не стонете. Это тебе, это для тебя. О да, лжение, о да, лжение. Из-за того, что секс принадлежит вам, у вас и позы в сексе круче называются. Вот почему, когда женщина сверху, эта поза называется наездница. А если мужик сверху, то просто миссионерская. А почему не наездник? Да потому что сразу прилетит. А куда ты поскакал, наездник? Женщины, вы забрали у нас улыбку. Вот смотрите, когда женщина улыбается, все говорят, какая она милая, она такая красивая, такая цветущая. А если мужик улыбается, дебил. Мужик может быть цветущим, только если 2 недели назад на болоте всплыл. Женщины, вы у нас украли вот это. Только же женщина на любой неудобный для нее вопрос может вот так сделать и ушла. Мужик так не может. Когда она к тебе подходит, такая, Сережа, что за телка у тебя в телефоне? И ушел в другую комнату. Забрали у нас ха-ха. Только женщины себе все присваивают. Это ж чисто женская фраза говорить, Москва — это мое. Блин, так даже Собянин не может сказать. Хотя это правда. Серьезно, женщины, вы все у нас забираете. Вы у нас забрали расслабляться в машине, когда мужик за рулем. Только же женщина может сесть удобно, откинуться, ножки на торпеду. Когда женщина за рулем, мужик не может расслабиться. У мужика ножки на торпеде могут быть только после ДТП. Потому что, а че, я должна знать, что это за треугольник с лосем? А еще, девушки, вы у нас забрали намекать. Это ж только девушка. Так скучно. Просто скажи, давай куда-нибудь сходим. Что-то спина болит. Скажи, сделай мне массаж. Мужики ж так не делают. Что-то у нас дома розеток не хватает. Может, попробуем тройничок? В целом, все приемы, которые есть в отношениях, девушки, вы у нас забираете. Это ж вы для себя придумали такие фразы, на которые мужик не знает, что отвечать. А мужик не может пользоваться такими фразами. Не может мужик сказать... Почему я стал меньше зарабатывать? А я не постоянный. Я в первую очередь мужчина, а не банкомат. Зачем нужен дома PlayStation? Ты черствая. Он создает уют. Ваня, почему всего 3 минуты? А я что, не могу позволить себе быть слабым? Я считаю, ты жирный. И мужик такой, пересчитай. Не можем мы этим пользоваться, понимаете? А еще женщины. Вы у нас забрали отмазываться смайликами в сообщениях. Вот я не могу жене написать, а я все деньги на квадрокоптер потратил и обезьянку вот эту фигак. И она такая, как все? Такой, а вот так! И мужика в красных штанах танцующего бам прислал. Женщины, вы забрали у нас слезы. Смотрите, это ж только для женщин. Плакать, капец, какое средство добычи. Не только слезы, но даже угроза слез — это уже средство что-то получить. Если у женщины дергается вот так подбородок, мужик понимает, так, скоро заплачет, надо что-то решать. Если у мужика дергается подбородок, все, надо искать нового, у этого инсульт. Ну и давайте будем честными. Мозги вы тоже у нас забрали. Это ж только женщина может так. Ты со мной мало общаешься, поговори со мной. Да помолчи ты, ну обрати на меня внимание. Ты что на меня все время смотришь? Перестань на меня смотреть. Уходи, приходи, хочу арбуз, ты жирный. Пойди накачайся. Ты что все время качаешься? Бабу нашел. Ты не уделяешь мне время. Могу я просто побыть одна? Останься дома, хватит сидеть дома. Давай куда-нибудь сходим. Нет, туда я не хочу, предложи что-нибудь. Я вообще не хочу никуда идти. Че ты вздыхаешь? Почему у тебя такая улыбка? Улыбнись, хоть бы раз сделал что-нибудь от души. Перестань мне делать одолжение. Я тебя люблю, я тебя ненавижу. Чтоб ты сдох, не смей меня бросать. Я вот эти претензии высказал жене. Она выслушала и такая, и ушла. Женщины, вас не победить. С вами был типа главный в семье Иван Половинкин. Спасибо.
2: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Русская народная сказка от Александра Ревы, Гарика Бульдога Харламова и Вадима Галыгина.
2: А в 39-м царстве, в 30-м государстве жил-был Иван-царевич. Да пошел Иван-царевич в поисках Аленушки к такой-то...
3: Что за места такие лютые? Звуки такие противные. Где же Аленушка моя? Какой маленький забавный паучок.
2: Не дави меня, добрый молодец, я тебе еще пригожусь.
3: Чем ты можешь мне пригодиться, маленькая ты? Быстрее, быстрее! Противоядие, противоядие!
2: Я же говорил, что я тебе пригожусь.
3: Спасибо тебе, добрый паучок, спасибо.
2: Не за что. Помогите.
3: Кто это?
2: Помогите, быстрее.
3: Кто это говорит?
2: Да хватит говорить, помогите мне!
3: Кто ты?
2: Да не важно кто я, помоги!
3: Кому помочь?
2: Да помоги быстрее!
3: Да я помогу тебе! Кто ты? Где ты?
2: 3, 2, я тебя запомнил, ты мне не помог!
3: Что за места такие, а? Места заколдованные! Аленушка, где ты? Аленушка! Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч. Не видал ли ты Аленушки моей?
4: Я не ветер, я шептун.
3: Шептун, не видал ли ты Аленушки моей?
4: Я мало что видал, только трусы и джинс.
3: Где же Аленушка моя? Аленушка! Красавица моя! Ты спишь, Аленушка? Аленушка, просыпайся! Я вспомнил, чтобы расколдовать ее, нужно поцеловать ее! Аленушка, ты спишь?

0: Алёнушка, ты спишь?
1: Да не сплю я. Дышу я так. 10 лет лежал в этом проветренном помещении. Бронхит у меня. А ты, собственно, кто?
0: Я Иван.
1: Дурак?
0: Нет, царевич.
1: Еврей, что ли? А где ребят?
0: Секунду. Спроси еще раз.
1: Ребята где? Где ребята? Ребята где?
0: Да подожди ты!
1: Что происходит? Где ребята? Ребята где?
0: Какие ребята?
1: Сережа, Стас, Вазген.
0: Кто?
1: Сережа, Стас, Вазген.
0: А кто это?
1: Ну, это гномы. Я когда засыпал, я в гномах была. Где? Маленькие такие, волосатые.
0: А, все волосатые в Абхазии. Ты проголодалась?
1: Я проголодалась. Страшно хочу есть.
0: У меня есть молодильное яблоко.
1: Да ты что?
0: Возьми.
1: Давай.
0: Оно твое.
1: Молодильное яблоко. Я действительно молодею. Я прям помолодела.
2: Молодею. Я молодею.
0: Что?
2: Какой классный зеленый шарик. Мама, я обгакалась.
0: Я спасу тебя.
2: Ня-ня-ня-ня.
0: Смотри, глаз. Возьми стакан мертвой воды. О. Быстрее, тихо.
1: Кто ты?
0: Я Иванушка, царевич.
1: А где ребята?
0: Ваня я, Ваня, царевич.
3: Ваня, Ваня, Ваня, царевич.
0: Ну?
3: Вспомнил я наконец-то. Бежать тебе нужно отсюда. Здесь злой старый Кощей. Живет старый Кощей.
0: Приколись. Ну что, подожди.
1: Здесь живет старый Кощей. Старый Кощей живет здесь. Убегать тебе надо, вот.
0: Куда?
1: Держи.
0: Что это?
1: Ноги, уноси отсюда ноги. Вот тебе топор.
0: Так, зачем?
1: Уходи отсюда, сломя голову. На, вот тебе нож, расчленись, уходи на все 4 стороны. Уходи на мои сиськи.
0: Куда?
1: Куда глаза глядят. Вот, вот тебе лед, положи себе в ноги.
0: Зачем?
1: Чтобы твой след простыл. Уходи. Уходи отсюда. Кощей идет.
0: А? Бегим, бегим.
1: Бегим.
0: Поздно, Кощей!
4: Вот я тебя и застукал!
0: Он тебя стукал?
1: Пару раз по пьяни.
4: Что ты вылупился?
0: Я Иван-Царевич, я не дурак.
4: Еврей?
0: Хорват.
4: Хорват? Слышь ты, хорват! Это моя тёлка! Я её кормил, поил, в гроб уложил! По-другому не возбуждает! И ты хочешь её забрать?
0: Я не боюсь тебя!
4: Да я тебя порву сейчас, на!
0: Вообще, я не боюсь
4: тебя! Я порву тебя!
0: Я убью тебя!
4: Я бессмертный!
0: Бессмертный?
4: Да!
0: Я знаю твой секрет! У тебя в яйце иголка!
4: Ты веришь в эти сказки?
0: Вот, результаты томографии.
5: Эпикриз, острый голосный достан, шлевые яички, опустите ко мне, это доктор Васнецов.
6: Сергей Николаевич, Кощей это. А у меня а надежда есть? Неделя?
3: Ты победил!
0: Да,
3: ты
0: да.
3: Победил Кощея!
0: Аленушка, Аленушка!
3: Ты победил Кощея, молодец, Иван!
0: Да, да!
3: Как же ты здорово придумал с томографией!
0: Да не придумал я ничего!
3: В смысле?
0: Не придумал!
3: Как это?
0: Это мои анализы!
3: Что?
0: Это моя томография!
3: Так это у тебя игла в яйце?
0: Да, аномалия! Так это получилось.

0: яйца. Нахуй ты мне такой нужен? Посей!
1: Аленушка!
2: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
3: Тимур Джангазов!
4: Так, поаплодируйте, кто себя чувствует старым. Ну да, тут некоторых вижу, тоже стоило похлопать, конечно. Да ладно, нормальное чувство. Я себя тоже не чувствую старым. Мне всего 32. Я, правда, недавно гулял с девушкой, она в один момент останавливается и говорит мне: «Прикинь-ка, мне вчера в клубе 30-летний дядька приставал». У меня аж барсетка выпала. Не хочу выглядеть как дядька, стараюсь как-то нормально одеваться. Правда, есть звоночки. Вы же тоже в магазин, который рядом с домом, выходите в дерьмовой одежде домашней. Вот, я заметил, что у меня радиус увеличивается. Ну, магазин все дальше. Я недавно в центре сидел в ресторане с девушкой. Она такая: «У тебя пятно». Я говорю: «Да оно не отстирывается». Вообще, мне нравится ходить на свидания с 30-летними девушками, потому что легко найти общий язык. Просто начинаете говорить про болезни, и разговор сам по себе идет. «Блин, у тебя тоже грыжа? Охренеть! А у тебя сколько миллиметров?» «У, а меня поменьше». «А ты что делаешь?» «Я лодочку, а я звездочку». Потом в кровати лежите, курите, ты такой: «Ну как тебе?» Она такая: «Матрас охренеть удобный». Полное взаимопонимание. Ну что, 32, все то же самое. Единственное, что я заметил, в 32 все меньше поводов не разговаривать с самим собой на улице. Во рту все меньше стопов, понимаете? Я в этого типа превращаюсь, который из метро выходит на воровались вонючие. Я сейчас, когда вижу, когда мужик идет в наушниках разговаривать, я думаю: «Да что ты гонишь, никто тебе не звонит». Ну, я не прямо ору на улице, ворчу, нет. Я на бэк-вокале работаю. Если в магазине кто-то говорит: «Вторую кассу откройте», я сзади такой: «Да, реально, откройте, ага». Вообще эмоции тяжело проявлять, когда ты мужчина, знаете. Сложно грустить, например. Поаплодируйте, у кого была осенняя хандра? Очень мало мужиков похлопало, потому что многие даже не понимают, хандра — это что, певица какая-то Азербайджана? Ну, потому что, не знаю, мужская хандра незаметно проходит. Все то же самое делаешь, просто внутри копится инфаркт, понимаете? Девчонки классно грустят, мне нравится, красиво. Грусть – это ваша индустрия, я бы сказал. Реально, у вас даже специальная одежда есть для хандры. Знаете, длинный свитер шерстяной, длинные носки в трусах. Не, когда грустят мужики, вам тоже нравится, но когда грустят красивые мужики. Вот такие: «Он любит кого-то, поэтому ему грустно». Толстый грустный мужик, вы такие: «Болеет чем-то». Вот он сидит на окне, в свитере, в трусах, с какао. Вот такие: «Извращенец, у меня хандра!» Плакать тоже не особо выходит, да, парни? Поаплодируйте, мужики, кто плакал в этом году. 2020, мужики, когда еще? Девчонки, похлопайте, кто плакал в этом году. Какой-то фестиваль был. Это никак не связано с годом, понимаете? Потому что нам с детства говорят: мальчики не плачут, мальчики умирают в 50. Я помню, мы с братом смотрели невероятно грустный фильм. Там в конце Уилл Смит пожертвовал органы маленькой девочки. И мы не плакали, потому что два мужика рядом. Единственное, что мы делали, что-то типа... ком в горле. Мне кажется, поэтому у всех мужиков кадыки. Это не вышедшие слезы. А когда девчонки плачут, мы растеряны. Если честно, пытаюсь как-то что-то исправить. Единственное, что более-менее мы придумали, парни, да, это прижимать груди. Потому что так меньше слышно. Главное не начать душить. В общем, многие девушки с трудом достигают оргазма. А многие парни с трудом плачут, и пик эмоций, когда это одновременно все произойдет. Она такая: «Мне так хорошо, мне нравится». Он такой: «Это так прекрасно». Все, народ, спасибо большое за внимание. Пока.
2: Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Павел Воля на сцене.
2: Слушайте, недавно пригласили меня на детский день рождения. Я ответственный родитель, думаю, позвоню матери ребенка, узнаю, что подарить ему. Я честно, я охренел с этого разговора. Машинки не дарим, он устал от них, лего надоело, роботы не нравятся, не нравятся. И ничего синего не дарите, синий бесит Никитку. Я думаю, ты кто, блин, мать или концертный директор? У Киркорова райдер проще, на столе дава на сосках киви, все. Короче, я в итоге подарил ему радиоуправляемый вертолет. Он достал его из коробки, знаете, отложил в сторону с таким видом, типа, на что я трачу время? Как будто интервью Кучера посмотрел такой, отвернулся. Я ему говорю, а ты чё не играешь-то, дружище? Говорю, смотри, он... Знаете, что ответил ребенок? Да чё ты не удивляет? Я говорю, как тебя не удивляет? Тебе 7 лет. Посмотри, это радиоуправляемый вертолет внутри квартиры. Ты нажимаешь на кнопочку на пультике, и маленький вертолетик без маленького пилотика просто чудесным образом, без шнура, ловит сигнал, который говорит, взлетай, и он летит, как ты сейчас, звездюк с балкона. Хотел я ему сказать... Но сказал, ну, не удивляет, что не удивляет. Что значит не удивляет? Я бы даже сейчас охренел от такого подарка. Потому что у меня в детстве из радиоуправляемого было только радио. И все. А его не удивляет ничего. Я взрослый мужик, меня до сих пор все удивляет. Почему летает самолет? Как работает интернет? Откуда у Джигана деньги? Это все гребаное чудо. Чудо! Ребят, растет поколение избалованных детей, которых ничего не удивляет. И в этом виноваты мы, родители. Мы заваливаем их подарками по любому поводу. Марк, ты доел кашу, вот тебе двушка на Тверской. Давай, давай дальше, давай. Я в детстве был рад любому подарку, если он мне вообще даже не подходил. Любому. Однажды мне подарили сандали, которые были меньше размеров на 600, мне кажется. Они настолько малы, там ноги были вот как гаечные ключи просто внутри, вот такие. Я просто был пензенский кот.

0: Коршун. Я мог снять эти сандалии и два дня охрененно сидеть на ветке еще после этого. Просто смотреть, что дарят другим детям. Заваливаем их игрушками, поэтому они не ценят подарки. Доказывает один простой факт. Один. На Лубянке есть два огромных здания. Здание ФСБ и рядом чуть-чуть, сто раз побольше детский мир стоит. И что-то мне подсказывает, что из детского мира выходят взрослые с более напряженными лицами. Вот эти вот, которые... Конструктор 80 тысяч. Вы что делаете? И здание ФСБ. Два года в Славке. Реально. Очень много слабостей с детьми проявляем сейчас в воспитании. Вот просто пример. Мои знакомые недавно в новую квартиру переехали с ребенком. Я прихожу к ним на новоселье, говорю, давайте экскурсию. Они говорят, да, вот у нас самая большая комната, в ней у нас живет Егорка.
1: Я говорю, почему Егорка живет в самой большой комнате?
0: Они говорят, ну, он так выбрал.
1: Я говорю, в смысле выбрал?
0: Они говорят, ну, ребенок с детства должен уметь принимать решения. Я не представляю свой разговор с батей в детстве. Я хочу жить в большой комнате. Я хочу жить в маленькой комнате. Я хочу жить. У вас вот так же всех было. Ладно, не буду прибедняться, я в детстве выбирал. Выбирал тоже комнату, серьезно. Мы когда заехали в новую квартиру, я захожу, говорю, я выбираю эту комнату. Батя говорит, мы тоже все однокомнатные, они такие. Все живем в этой комнате. Он должен принимать решение. Единственное решение, которое должен принимать ребенок, это убирается он в своей комнате после звездюлей или вместо. Все. Никаких других решений. Не, послушайте, только не подумайте, что я жесткий отец. Детей бить нельзя ни при каких обстоятельствах. Серьезно. Но просто дети перестали уважать родителей. Перестали уважать. А родителей надо уважать, иногда даже бояться надо, это полезно. Я помню свое детство. Я как-то раз весь день сидел дома в детстве, что-то весь день веселился, шаромыжился. И вечером открывается дверь, и я понимаю, не разморозил курицу! Очко жалости у меня и у курицы там в морозильнике. И пока по коридору шел батя, я думал, ай, суп сделают из меня. Потому что я-то размороженный. Родители были авторитетом. Когда мать кричала из окна «Паша, домой!», я возвращался домой из любого конца Пензы. Две минуты я здесь. И однажды, я клянусь вам, с поломанной ногой доскакал на одной ноге. И я не переживал за ногу. Я переживал, что меня за ногу накажут. И все дети знали, если мать кричит из окна, это третий звонок. Потому что мать кричит из окна, это означает, что тебя уже дома бьют, а тебя нет. Ты чё вообще? И ты домой приходил, а там отец уже стоит с ремнем вот так вот, просто воздух бьет. И ты жопой просто в этот трафарет. Я опоздал, извините. И только потом в квартиру. Родители стали невменяемыми по отношению к своим детям. Просто ругаются на тренеров в спортивных секциях. Вот эти, которые отдают ребенка в бокс и говорят, его там побили. Это бокс, он про это такая секция. Это все равно, что жену привести на свингер-пати и сказать, вы тр***ли ее. Да, блин, тут такая секция. Такой кружок у них тут. Они поэтому кружком вокруг нее стоят. К детям чересчур бережно относятся. Видели детский кабинет стоматолога? Это что такое вообще? Лежит ферзь в кресле-самолетике, смотрит на потолок, там экран с мультиками, ходит вокруг девушки в халатиках. Блин, несите кальян ему. Хотя, я не знаю, может, в этой трубке ему там дыню на молоке. Чтобы ребенок чистил свои зубы, чтобы ухаживал за своими зубами, кабинет стоматолога не должен быть классным. Он должен быть максимально страшным. Надо, чтобы там были разный вход и выход. Чтобы дети, которые сидят в коридоре, видели, что дети заходят в кабинет, орут, блин, они выходят. Ну, а потом дверь открывается, и врач в крови говорит, еще детей! После такого он так будет чистить зубы, у него рот будет чище, чем репутация шамана, клянусь вам. Если честно, я думаю, что вы думаете, что я весь монолог говорил про детей, да? Ребята, нет, это про нас, про родителей. Потому что дети становятся избалованными из-за нашего поведения. И все перевернулось в воспитании детей. Ребенок решает, где ему жить, а не родители, взрослые люди, которые знают, что в этой комнате теплее, светлее, тут лучше учить уроки в этой комнате. Родители не воспитывают детей и все им позволяют не потому, что они такие классные, потому что родителям лень, просто лень. И никто не хочет брать.

0: взять на себя ответственность. Потому что быть родителем, я это знаю, это долго, это непросто, это однообразно, ответственно и ежедневно. Поэтому те, кто по-настоящему воспитывает своих детей, ребята, спасибо вам огромное. Воспитайте людей, хороших людей, пожалуйста. Спасибо вам огромное, ребята.
1: Слушай Comedy Radio, смотри на ТНТ.
2: Хочешь добавить спорта в свои будни? Купи треники.
1: Comedy Radio. Мы на спорте.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Маргарита Родина.
2: Так, смотрите, значит, у меня трое детей, младшему 7 лет, и он в этом году пошел в первый класс. Я охренела прямо на 1 сентября, потому что нам выдали список одежды, которая должна быть у ребенка, чтобы его зачислили в первый класс. Я вам сейчас это зачитаю. Так, чтобы ребенок пошел в школу, у него обязательно должны быть пиджак, брюки, запасные брюки, 3 рубашки, 1 с коротким рукавом, 1 белая, 3 или 4 пола, 1 с коротким рукавом, водолазка, жилетка, кардиган, спортивная форма для зала короткая, спортивная форма для зала длинная, форма для улицы. Я второй сезон снимаюсь в кардигане. Я не могу, куда столько? Ну, у меня муж из дома в одной майке уходил. Слушайте, я поняла, что я не готова к школе, потому что у меня еще трое детей, да, то есть у меня закончил старший сын, потом закончила дочь, сейчас пошел младший, я даже не выдохнула. Я хожу в школу 30 лет, 30 лет, а мне 43. Я что, Паша техник, что я тут никак выпуститься не могу? Но больше всего, знаете, кто меня бесит в школе? Это вот эти вот молодые родители. Видели, да, вот этих энтузиастов, которые на родительском собрании всегда предлагают какую-то хрень. Типа, а давайте пойдем с детьми в поход. И там даже учительница такая, заткнитесь. Мне 62 года. Я, конечно, планировала полежать на земле, но думала, что это будет лет через 20. Слушайте, ну я, с другой стороны, я их понимаю, потому что материнство, оно когда в первый раз, оно же интересное, ты же ничего не знаешь, поэтому тебе все в новинку, все прикольно. Это потом с каждым новым ребенком мы как матери вообще...

не развиваемся. Мы год за годом делаем все одно и то же. Вот чтобы вы поняли, я 6 лет своей жизни потратила на ку-ку. 6 лет на ку-ку, 5 лет на коза рогатая. Я как будто очень сильно готовлюсь к Альцгеймеру. Слушайте, я вообще, знаете, поняла, что вот дети вот в кайф, да, когда вот они вырастают. Потому что первые 20 лет из жизни детей, они вообще не прикольные. Прикольно потом, это когда вы сидите вот вместе на кухне, пьете вино и вспоминаете. А помнишь, какой ты в 15 лет был говноед? Что-то из дома сбегал, весь в отца. У меня, кстати, когда старший сын убегал из дома, я вообще никогда его не ругала. Я, наоборот, я старалась его как-то поддерживать. Я говорила: сынок, не переживай, у тебя все получится, попробуй еще раз. Так, смотрите, сейчас будет тема, которая капец как меня волнует. Но вот у меня единственный вопрос. А что у нас в стране с отношением к возрасту? Ну просто я поняла, что если тебе 40, все, тебе жопа. Там даже если твоему возрасту делает комплимент, это получается какая-то ерунда. Просто мне недавно написала одна девочка в личку. Значит, там было так. Я вас обожаю. Спасибо вам огромное за все, что вы делаете. Вы всем нам даете надежду. Теперь я точно знаю, что когда я буду такая же старая, как вы, я буду такая же веселая. Пошла в жопу! Я вообще не веселая. Я грустная сексуальная соска. Просто вязана. Слушайте, я не правда. Я не знаю, может, я так бешусь, потому что, если честно, я никак не могу признать свой возраст. Ну, правда, я вот все делаю, я прям с ним борюсь. Я даже недавно решила пойти к косметологу. Ну, что-то сделать с лицом. Она очень долго на меня смотрела, а потом говорит: ну, с вас 80 тысяч. Я говорю: я буду молодая? Она говорит: нет. Вы будете выглядеть на свой возраст, но как будто выспалась. А в чем прикол? Ну, я же могу просто выспаться. Ну, прикиньте, ну 80 тысяч. Я за эти деньги могу поехать в Турцию, где мне турки будут говорить, что высыпаться вообще не обязательно. Мне вообще кажется, что, знаете, проблема в том, что люди смотрят на звезд и думают, что так можно выглядеть. А я не знаю, как у них так получается. Правда, я стараюсь, я все делаю, но все равно я выгляжу как женщина за 40. Вот чтобы вы понимали, у нас с Ирой Мягковой разница 2,5 года. Но если она наденет панамку, она что-то какая-то стильная, какая-то модная. Если я надену панамку, то у Незнайки климакс. Ну, то есть, по сути, возраст, да, вот после 40 это второй подростковый период. И у тебя полностью меняются вкусы. Я вот даже у меня сейчас поменялись очень хорошо вкусы к мужчинам, вот сейчас я вам объясню. Вот чтобы вы понимали, у меня раньше на стене висел Том Харди. Но недавно я в первый раз посмотрела «Полицейский с Рублевки». Слушайте, а Брунов-то какой интересный! Но проблема в том, что после 40 вообще очень сложно найти себе мужчину. В общем, у меня есть подруга, ей 50 лет, она развелась и недавно мне позвонила и говорит: так, Рита, все, я готова к новым отношениям, давай веди меня туда, где у вас сейчас знакомятся с мужчинами. Я думаю, в смысле, это куда? Ну, мне 43 года, я 2 года уже никого не могу себе найти. Я клянусь, я уже все перепробовала. Я там сидела в барах, я была на сайтах знакомств, там вообще без вариантов. Я даже спросила совета у девочек из женского стендапа, говорю: девки, где можно познакомиться? И Саша Муратова мне говорит: может, возле больниц поискать? Я думаю: а ты как меня видишь? Что я там такая стою и слежу за дедами в ходунках? Такая: ну, вот этот интересный, из семьи точно не уйдет. Слушайте, ну на самом деле это проблема. Вот 40-50 лет — это самый сложный возраст для знакомства. Потому что когда ты помоложе, у тебя там есть какие-то варианты, да, какие-то что-то там бары, какие-то тусовки, вписки. После 60 тоже все нормально, там придумали московское долголетие. Ну, а нам, я честно, я не знаю, где знакомиться. Еще проблема в том, что мужчины, они сейчас подходят к нам не познакомиться, они подходят к нам поговорить. Я вот недавно была на свадьбе, там было 200 человек народа. Я думала, ну здесь точно будут вариантики. Но нет, прикиньте, там выходили в зал мужчины, вот эти вот, которые выходят и сканируют зал, знаете, вот этих вот всех на танцполе. Я потом трахну, а вот этой 40-летней пойду расскажу, как тяжело лечить простатит. Ну вы прикиньте, я за весь вечер ни разу не потанцевала. Ко мне постоянно подсаживались какие-то мужчины и жаловались на жизнь. Слушайте, я правда, я считаю, что нам надо что-то менять в отношении к возрасту. Ну, хотя бы даже на уровне названия. Ну, вот посмотрите, на Западе взрослую женщину называют милфа. А у нас взрослая женщина – это тетка, бабка, гражданочка. Вот у меня есть друг, ему 45 лет, он такой прям здоровый, у него живот, борода. Мы недавно с ним сидели в кафе, он мне говорит: о, у меня же недавно был секс с тетенькой. С тетенькой, блин? С тетенькой, танцуй, посмотри, ты дяденька. Ну, дяденька, тетеньку – это вообще не про секс, это серия из Ералаша. Там в конце тоже вместо оргазмов удивленное лицо Синичкина и пфф, все. Все, у меня на этом все. Спасибо вам большое. Камеди. Камеди радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Рома и Леша! Итак, друзья, все мы знаем, что Жанна Агузарова не так давно уже, вернее, давно переехала жить в Америку. Так получилось, что мы с Ромой здесь, в Москве, сняли ее пустующую квартиру.
2: Ну как пустующую?
1: Ну уже теперь не пустующую.
2: Да.
1: По ее просьбе мы составили опись вещей, чтобы потом не было там этого нету, того не хватает.
3: Итак, в квартире Жанны Агузаровой были найдены следующие вещи. Брынза.
1: Додекайдер.
3: Четырехсторонний скотч.
1: Фотографии червяков на MP3.
3: Канализационный люк из Саратова.
1: Воздух в банке.
3: Ростки жимолости.
1: Сиреневая цапля.
3: Дарта Вейдера.
1: Накладные мюсли.
3: Коробка с карандашандрами.
1: Йогурт с бифидобактерией Сережей.
3: Карта мордвы.
1: Компас Ижевска.
3: Кофр для ноги.
1: Удлинитель на 400 розеток.
3: Игральные карты с голыми барсуками.
1: Жирафовое варенье.
3: Запасная спина.
1: Чучело сосны.
3: Банка с бутылками.
1: Бутылка с банками.
3: Гидроусилитель руля.
1: Техпаспорт на медузу.
3: Фамильная фондюшница.
1: Беговая дорожка для носа.
3: Семена рукколы.
1: Семена рукколы с креветками.
3: Подставка для припева.
1: Ситечка для мыслей.
3: Блины со смайликами.
1: Интеллектуальные оладьи.
3: Слепок стопы горбатой.

0: оранжевая дыба,
1: Библия с автографом автора,
0: пульт от линолеума,
1: жидкость для снятия глаз,
0: форточка с диоптриями,
1: кубик Рубика,
0: куртка Рубика,
1: телефон Рубика,
0: стекло.

0: самовар. Свисток ля минор. Жизнь несусветная в ларцах. Автопортрет Нурофена. Эскиз бесконечности. Бюст Березуцкого. Сумочка из крокодиловой жижи. Лыжи со вспышкой. Барабан для взрослых. Сумка с непогодой. Сундучок с каникулами. Фотоаппарат с открытым верхом. Неутомимые шахматы. Полиэтиленовый привет. Кожугетовый ансамбль. Отполированный Артем, сигарный шланг, фисташковый кукец, флюорография гуся, точная копия плова, схема сыра, скелет дыни, крем для арбуза, творог для розжига, лыжи фашизма, тамбовский мел, ненавязчивый синтезатор, шкура шуры, гладковыбритый шишун, коленная ложечка, вареная мразь, губной рояль, ксерокопия ночи и плакат с автографом зимы. Жанна, не волнуйтесь, все вещи в порядке. Спасибо.
1: Все в порядке.
2: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
3: Ульяна Красильникова.
4: Меня зовут Ульяна, да, я переехала в Москву из Петербурга. Ходит слух о том, что в Петербурге недолюбливают москвичей. Я считаю, это не так. Москвичей недолюбливают везде. Просто люди любят сравнивать между собой именно эти города. Даже в Петербурге после любого диалога принято говорить: «Это тебе не Москва, не надо стесняться с утра пить». Но я не сравниваю города, потому что мне кажется, что любой город абсолютно уникален и прекрасен по-своему. Вот условно в Петербурге разводят мосты. В Москве на что только не разводят. У меня украли телефон на днях. Я подумала, ничего страшного. Ну, купила себе его по объявлению обратно. И мне очень нравится жить в Москве. Только у меня есть проблема. Я боюсь людей с самого детства. Ну, что-то типа социофобии. Вы не подумайте, я не из тех, кто в кладовке сидит и не выскакивает из дома. Мне комфортно в обществе людей, если они на картинах. Страшно смотреть людям в глаза. Настолько страшно, что иногда смотришь парню в глаза и думаешь: интересно, а какой он без них? Я обнаружила, что девушкам приятен восхищенный мужской взгляд. Мне нет, потому что это взгляд. Если мужчина смотрит на меня дольше 10 секунд, я на встречный взгляд отвечаю ударом. И не важно, что прелюдия. Мой идеальный мужчина — это, знаете, это мужчина, у которого глаза в разные стороны. Мой идеальный мужчина — голубь. Тем не менее, со мной периодически знакомятся парни в метро. Ну, нормальные парни для метро. Да. Вот эти мужики, которые как рыба-капля, знаете. Для поверхности не пойдет, но для дна — самый раз. Для меня квест — это просто в час пик попасть. Я иногда в метро стою, боюсь, думаю, вот бы сейчас за спиной бомжа в этом безопасном пузыре сквозь толпу людей проскочить. Замечали, как классно бомж ликвидирует час пик? Это же просто безумие. Просто зашел, вся толпа разбежалась вообще. Деактиватор лени, да? Потому что я в такие моменты думаю, люди совершенно не устали. Ну, если бы люди действительно устали, они бы такие: ладно, бывает, продолжаем сидеть. Но стоит появиться неприятному запаху, и мы такие: ладно, постоим, еще 20 станций. Оказывается, и беременные могут стоять, представляете? Бабки могут стоять. Чувак с одной ногой очень хорошо стоит. Я вообще думаю, а может не мыться? Как избежать час пик? Просто после работы взять себе за основу, немножечко пыснуть под себя. Зашла и с кайфом вообще доехала, ну. Я все думаю, как принять себя, может обоссаться разок. Ну. Сидишь в тепле, ловишь взгляды, уже не страшно. Я заметила, что к чистоте планеты нас в основном, кстати, призывают люди, которые хочется помыть. Недавно видела парня в центре города. Ну, судя по всему, экоактивист. Парень стоял, держал над собой плакат. На плакате было написано: «Сохраним природу в чистоте». А там такой парень, я думаю, начни с себя. Просто вымой голову. Ну, у него были огромные гнойные прыщи на лице, и он стоял в кожанке. А я считаю, если ты прыщавый, кожанку лучше не носить. Весьма нелепо, когда чужая кожа на тебе гораздо лучше, чем твоя кожа. Возможно, я не права. И идеальный экоактивист — это тот, кто быстрее всех разлагается. Че, я

0: Не уверена в себе, но точно не знаю. Не уверена до конца. Я всегда думаю, а вдруг я уверена? Сомневаюсь. Может быть, я оторва. Которая способна отжигать, знаете. Но в пределах библиотеки. Потому что библиотеки проще всего отжигать. Серьезно, там как, чихнул раза два подряд, ты уже бунтарь. Да я и в библиотеку хожу ради этих ощущений. Я туда не книги читать хожу, я хожу ощущать себя тёлочкой. Нигде я так себя развязно не чувствую. В клубе объективно теряюсь, в библиотеке самое развратное. Там на все помещение только две соски, я и портрет Гоголя. Знаете. А вот частенько говорят, что все писатели жили бедно. Слышали о таком? Так часто говорят, в их роскошных музеях-домах замечали? На мой взгляд, не может жить бедный писатель, в доме которого экскурсовод говорит: «Пройдемте на второй этаж». В этой комнате он умер от голода. В 11-й. Так сказала его гувернантка. Думаешь, ну все понятно, как бы не вывез детокса. Я думала, бедный писатель, это когда вы в переход метро спускаетесь, она в точку показывает, говорит, вот тут он жил. Запах его не умер. И меня удивляет, что квартира Михаила Булгакова называется «Нехорошая квартира в центре Москвы». Это очень хорошая квартира. «Нехорошая квартира» — это студия без окна Выхина. Мне нравится, когда говорят, художник должен быть голодным. Сомнений нет. Все художники голодные. Я думаю, это причина, по которой вокруг так много картин с фруктами. Художники голодные. Чувак рисует девочку, жрать захотел, такой: персиков добавлю. Это нам еще повезло, что он персиков хотел. Была бы девочка шпротами. Черный квадрат — это же огромная чесночная гренка. Знаете, меня веселят названия в честь известных людей. Я недавно смотрела документальный фильм про Наполеона Бонапарта. В фильме сообщалось, что Наполеон умер от рака желудка. Я думаю, а может быть, не надо называть в честь него торт? То же самое, что вызвать службу такси, а там служба такси называется «Леди Диана». И лозунг «Довезем как принцессу». У меня все, большое вам спасибо.
1: Слушай все сезоны только на Камеди Радио.
2: Камеди Радио.

0: Средства массовой информации, радиоканал Камеди Радио. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-82-775 от 10 февраля 2022 года. Зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 16 лет.
1: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
2: Павел Дедище.
3: Телефон нас жестко отупляет сейчас. Айфон вот это, да? Видели айфон? Он нам сейчас вместо слов картинки предлагает, да? Ну, ты такой написал яблоко. Он, да вот яблоко покажи, ну. Понимаете, народ, мы в Ютубе нормальные видео вообще научные не смотрим. Ну, факт, Серега, мы про космос видео вообще не посмотрим. Мы про космос посмотрим видео, если оно будет называться там «Пердим в космосе». Как работает пердеж в вакууме? Ну, это б я, кстати, тоже посмотрел. Это нормально, ладно. Но я к тому, что наш фокус в целом нашего населения, у зрителя уже на жопах, на сиськах, на всем, на дерьме на этом. Если этого не изменить, давайте хотя бы, ну, туда какие-то данные вкраплять. Вот, девчонки, вы делаете там себе татуировки там, на сиськах, на жопах, там всякие разные. Ну, выкидывайте, дети это видят. Ну, сделай ты тут типа не «My love, my rules». Напиши здесь «Пифагоровы штаны во все стороны равны». Издалека такая же хрень. Ну, народ, смотрите, я не говорю, что мы тупая нация. Нет, но у нас был Лжедмитрий II. Мы всей страной не можем запомнить, что Козырь. Знаете, вот, а что Козырь? Что Козырь? Да вот твой Козырь! А, спасибо, понятно. Мы не тупые. Мы, скорее, очень доверчивые, понимаете? Нас легко обмануть. Мы привыкли обманывать друг друга. И быть обманутыми. Серьезно. Я знаю, на кого повесить ответственность, груз ответственности за это. Если, опять же, копаться в детстве, за то, что мы такие доверчивые. Знаете, на кого? На дворовых балаболов. Помните, это вот этот тип, который знал типа, который 6 часов играл в денди, а слеп. Помните? Который снежком девятиэтажку перекинул. Они от мусоров на мотоцикле угоняли, он на козла встал, вот столько до асфальта осталось, вот столько. И тип, по натуре, сука, адвокат его, по балаболам. У нас был такой тип во дворе. Знаете, где у него мамка работала? В Mortal Kombat. А батя секстиллион в день получал. Нормальная семья. Он однажды с утра вышел, нам лет по 13 было. Он такой, пацаны, я английский выучил. За ночь, понял? Я такой, говорю, ну скажи что-нибудь. Он, ну что сказать? Я говорю, ну скажи клубника. Он, клебника. Я такой, нихуя, это же гений. Это же вот сейчас в метро остановки объявляют, да, вот это. Улица 1905 года. Это звучание, понимаете? Я домой прибежал, отцу рассказал, у меня и отец английский знает. Проклятие дворового балабола, он навсегда остается в своем дворе. Я приехал в Курск недавно, я его встретил, вот этого типа, он шел в дубленке. У него была порвана дубленка, но этого пырнули, понял, пырнули его. Прям по шву, как, да? А живой народ, знаете, что живой остался? Дубленка счастливая, дядька генерал ФСБ подарил. Вот смотрите, Пиноккио, когда врал, у него нос рос, а у этого знаете что? У этого ноготь на мизинце. Потому что он еще и диджей, чтобы диски удобнее перекладывать было, понимаете? Я отвечаю, народ, вернитесь каждый в свой двор, в котором вы выросли. Они все там, вы их быстро увидите. Они все как-то вот так выглядят. Здорово, братан, здорово. И тип, который пошел по наклону, и даже видно, в какую сторону вот это. Чемоданчик с свой нос. Вот это вот 1200 раз отжимаю, 1500 раз присаживаю. В тюрьме сидел ни на что. Все, народ, от души, спасибо.
1: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
4: На сцене Макс Конюхов и Алексей Кривеня. Необычный случай в обычной семье.
5: Привет, моя королева. Привет, мое солнышко, моя зайка. А что это мое солнышко не спит?
6: Да что-то не спится. Что-то как-то час дня, Сереж. А что у тебя там в руке за спиной?
5: Солнышко, ты знаешь, как я тебя люблю? Я люблю тебя, как море любит моряк. Как птичка любит небо. Как Нагиев любит деньги. Я люблю тебя больше жизни. Все, что я не делаю в этой жизни, я все делаю ради тебя. Ты это знаешь. И вот я сегодня специально для тебя сделал такой подарок.
6: Сереж, это что? Это айфон?
5: Это не просто айфон. Это новый, оригинальный, невосстановленный, не цыганский. 14 Pro Max золотой.
6: Блин, прикольно.
5: Что?
6: Прикольно.
5: Нет, солнышко, ты не поняла, это... Ну, настоящий айфон. Ты сейчас коробочку откроешь, там телефон лежит. Там не подушка-пердушка.
6: Я поняла, что там телефон лежит. Я же говорю, прикольно.
5: Прикольно? Я тебе что, блин, мем отправил ВКонтакте с песиками? А? Или я тебе пиво без пены налил? А может, я в темной комнате на зажигалку горящую пукнул, и ты такая, прикольно? Лена, я на него 4 месяца копила. Это не прикольно?
6: Ну, спасибо.
5: Ну, спасибо! То есть я тебе 10 минут объясняю, что за 14-й айфон прикольно! Это не прикольно! И ты думаешь отделаться просто «ну, спасибо!» Я что тебе, двери в лифте подержал, чтоб ты зашла? Ну, спасибо! Или ты после меня в туалет зашла, а там стульчак сухой? Ну, спасибо, Сережа!
6: Большое спасибо!
5: Большое спасибо! А насколько твое спасибо большое, а?
6: Лежу, не нервничай.
5: Не нервничай? Лена, этот телефон стоит 169 тысяч, понимаешь? 1, 6, 9, Ленусь, там 3 цифры, и каждая больше другой, представляешь? Я, по-моему, большой дебил, что потратил такие деньги на неблагодарного человека.
6: Ну а что я должна сделать?
5: А ты подумай, Леночка, подумай головой своей, подумай, походи. Не можешь подумать, так ты у подружек у своих поспрашивай. У тебя же много подружек, кто с таким телефоном ходит.
6: А, я поняла, ты хочешь секс.
5: Секс? Просто секс? Я что, мать твою на вокзале встретил? Или Айкос тебе почистил? Что ты на меня смотришь, а? Вот что ты смотришь, да, Лена? Нужно что-то оригинальное придумать. Это телефон, он дорогой, он 169 тысяч стоит.
6: О, может тогда 69? Ну, в смысле, поза.
5: Лена, не 69, а 169. 1,69.
6: Я не пойму, ты хочешь 1,69?
5: Да если бы я мог 1,69, я бы себе этот телефон подарил, а не тебе.
6: Сереж, ну не знаю, может тогда секс втроем?
5: Лена, секс втроем? Это 14-й айфон, не третий. Тут минимум секс 14-ром нужен.
6: Сереж, ну успокойся.
5: Ну успокойся. Ты понимаешь, что я для этого телефона отдельно карту желаний сделал? Где в центре этот телефон, а на заставке мы с тобой счастливые.
6: Ну она же работает.
5: Ни хрена она не работает. Это я работаю, чтоб она работала. Я устал, понимаешь?
6: Уж, Сереж, что ты там устал? Ты 3 дня был на корпоративном отдыхе в Сочи.
5: Я 3 дня в очереди за этим телефоном простоял. Это ад, Лена. Об меня геи терлись в этой очереди. На меня разъяренная экскортница напала. Мне депутат предлагал место в очереди продать за 169 тысяч. Леночка, не за грубый секс, а за 169 тысяч. Но я отказался. Хотел порадовать свою маленькую, любимую, неблагодарную тварь. В ее, между прочим, день рождения.
6: Подожди, Сереж. А у меня не сегодня день рождения.
5: Ну завтра, какая разница?
6: И не завтра у меня день рождения, Сережа. Ты что, забыл, когда у меня день рождения?
5: Нет.
6: Хорошо, Сережа. Когда у меня день рождения?
5: Ну... Послезавтра.
6: И не послезавтра, Сережа, у меня день рождения. И не послепослезавтра, Сережа, день рождения у меня. Как ты мог забыть, когда у меня день рождения?
5: Ну ладно, Лен, ну хватит. Ну просто забыл.
6: Просто забыл? Ты что, бабка в халате, которая из дома вышла в неизвестном направлении? Просто забыл он.
5: Да ладно, ну все, все. Вылетело из головы.
6: Вылетело из головы? Ты что, эскортница, которая во время м***а с кровати упала, с головы у него вылетела? Сережа, не надо мне никаких подарков, ты даже не знаешь, когда у меня день рождения. Вот, смотри, вот, на, смотри, вот. Там подушка-пердушка.
5: Я знал, что мы поссоримся, ну а что деньги тратить?
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Валентин Сидоров!
2: Мне 34 года, я в этом году что-то начал болеть, как-то не могу себя в кучу собрать, поняли? Вот как-то весь год то там, что-то то там. Просто я понимаю, что 34 года такой возраст, когда ты просто окончательно уже не выздоровеешь. Ну, тут что-то тянет, тут что-то колет. Я просто привыкаю. Просто мне надо смириться с этим. Мне просто нужен уже врач такой, знаете, ну, типа, с юмором такой. Ты когда к нему в кабинет заходишь, он такой: о, живой, ладно, заходи. Вот такой, поняли? У меня сейчас такой врач, я его люблю, он лояльный такой. Вот так анализы мои смотрит и такой: с алкоголем дружите? А мне почему-то всегда как-то стыдно врачу признаться, что мы как бы живем вместе. Я говорю: вот видите фотография, где я 97 килограмм вешаю? Это вот совместно нажитое имущество. Я недавно болел. Я вообще, честно говоря, благодарен нашей медицине. Она как будто бы вот вперед действительно шагнула, потому что как будто сейчас болеть стало комфортнее в целом. Сейчас вот лекарства уже просто, я эти леденцы для горла уже просто с чаем пью. Вкуснятина. Потому что я недавно вспоминал, как я в детстве болел. Это каторга просто. Я, во-первых, когда в детстве заболевал, меня перекладывали на более убогую кровать. У вас была эта умирательная кровать в детстве, была? На которой прадедом пахнет еще, белогвардейцем. Плюс у меня бабуля моя, она вот мастер спорта по народной медицине, которую даже народ не понял. Она вот горчичники как по кайфу использовала. Один раз просто вот так на плечи мне положила, как будто я ей в карты что-то проиграл. По любому поводу горчичники, у меня шрам вот здесь вот такой квадратный, волосы не растут, я просто советский супергерой. Плюс вот когда я действительно заболевал, знаете, какой был у бабули момент? Она меня вот так в одеяло закутывала, вот так, как шаурму вот так закутывала в одеяло, брала кирпичи строительные, красные, в духовку нагревала их и вот так потом под меня подкладывала. Я в итоге как казан просто вот так вот лежу. Я в какой-то момент вообще плов начал давать. 6 килограмм плова и 2 лепешки на моем счету. Ну ладно, бабуля, она хотя бы моя, член семьи, я ее люблю. Но почему мы все дружно в какой-то момент доверились нашей соседке через дом, поверили в ее врачевательные способности, что она Ванга какая-то великая. Бабка просто на почте работает, бандероли раздает, а мы такие: не-не-не, она все знает, она знает, как все вылечить, она знает. Так бабка это могла просто с двух ног вот так калитку к нам открыть, сказать, что внук болеет, и мой. Но я ему баклажан в очко засунула вот такой. Он выздоровел. И бабуля все записывала за ней. Моя все вот так записывала, говорит: баклажана нет. Дыня-торпеда подойдет? А дыня-торпеда подойдет. Я на Новый год заболел еще. И вообще впервые в жизни вызвал платного врача. Отныне буду вызывать только платных врачей, потому что они на другом вайбе приезжают. На другом настроении, да? 12 тысяч выезд. Нифига себе Новый год. Он даже вот так дождик накинул немножко, типа... Он чуть-чуть снегурочка, поняли? Мне так нравится его настроение. Он никуда не торопится. Он тапки снял. Он зачем-то поцеловал меня в лоб, когда я лежал на кровати. Я не знаю, пока он там капельницу ставит, там сзади кавер-группа еще вот так вот играет, которая приехала во главе с водилой скорой помощи. Классно проводим время. Потому что бесплатные врачи – это вообще другая история. У них как будто они всегда агрессивны, по времени ограничены, никогда тапки не снимают. Ты говоришь: вам туда, ей пох, она на кухню жрет со сковороды, пока ты там лежишь при смерти. Меня еще бесит, что вот этих бесплатных врачей, у них еще рекомендации очень бесплатные. То есть она говорит: что у вас, кашель? Ну, антикашель попейте. Мне одна вообще, знаете, что говорит? Я говорю: мне плохо. Она говорит: ну, хорошее что-то попей. И меня больше не вызывай. Я сделал чекап организма полный в этом году. Поаплодируйте, кто делал чекап организма полный. Мы как будто зараженным залом сидим. 7 человек. Ребята, вы что, не затягивайте. Это очень важно. Здоровье превыше всего. А то потом, как у меня получится, не затягивайте. Мне диагноз поставили. Это очень неприятно. Странный диагноз. Узкое горло. Не то чтобы я расстроился, типа, клиент в Дубае срывается. Нет, такого не было. Но неприятно, я вам скажу. Слава богу, просто узкое горло. Было бы обидно, если бы врач такой: узкое горло, ладно, а вот затыкать придется. Только дыня-торпеда подойдет. Я делал долго эти процедуры, я ходил по врачам и понял, что больница очень сильно подсветила, что я так себе человечек. Я в какой-то момент выхожу из больницы, и передо мной из больницы из этой же выходит мужик, но в бахилах. И идет дальше. И я ни хрена ему не сказал. Я просто продолжил смотреть, как он идет в бахилах. Я больше скажу: я достал телефон, снял его. Вот так отправил кентам в чат, потом вот так опускаю голову. И удаляю видео из чата. Я просто подумал, как странно со стороны выглядит. Прикиньте, просто тип в бахилах снимает другого типа в бахилах, который так и не вернулся. Мне вообще кажется, что хуже, чем не заметить бахилы, это заметить бахилы, но уже поздно. У вас было, когда ты домой приходишь, вот так вниз смотришь, а там две юбочки синенькие, вот такие, очаровательные, как будто ты Джек Воробей из «Инвитро». Вот он такой довольный, хороший. Даже есть в этом что-то приятное. Я вообще больше доверяю поликлиникам и больницам, где на входе есть аппарат, который одевает тебя в бахилы. Вы видели? Это инновационное чудо. Это пленка, на которую ты давишь, этот аппарат плавит эту пленку аккурат по твоей ноге. Вообще, он никогда не сваливается, этот бахил. Он еще всегда хрустит. Ты когда идешь, он хрустит. Как будто у тебя на душе Новый год всегда, как будто праздник. И они так круто выглядят, их даже снимать не хочется, правда. Я их не выкидываю. Они у меня в обувнице вот так дома стоят просто, я в них мусор выношу. Я подумал, почему до сих пор не придумали такой же аппарат, который тебя в перчатки также одевает. Ты раз нажал, и уже аккурат по твоей руке перчатки, все. Чтобы захотел вот съесть этот вегетарианский бургер, да, например, и сидишь вот так вот полтора часа, не натягиваешь эти перчатки, как презерватив. Я очень рад, что медицина вперед шагнула. Я благодарен вообще стоматологам, потому что я перестал их бояться. Раньше в детстве я сильно боялся к стоматологам ходить, а сейчас с удовольствием. Мне если вот стоматолог колет анестезию и говорит, сейчас как комарик укусит, так и есть. Потому что в детстве, когда мне говорили, сейчас как комарик укусит, просто с вертушки меня вырубали, и я 2,5 часа слюни в ладошки пускаю. Слюноотсос. Опять же, как мы жили без слюноотсоса? Я вообще не понимаю. Просто чудо. Я помню, когда первый раз врач мне сказал «слюноотсос», я думал, меня оскорбили, если честно. Но я из тех людей, кто считает, что вот зубы мудрости должен удалять мужчина-стоматолог, либо очень мускулистая женщина-стоматолог. Потому что мне удаляли зуб мудрости. Удаляла мне, по-моему, девочка-стоматолог. Девочка-ребенок-стоматолог. Она была 1,50 м. Я когда ее увидел, она мне, знаете, что сказала? «Поборемся». Вот так вот склейка 3,5 часа проходит, она вот так вот ногой у меня на хлебальнике стоит, вот так вот. Вот так, я весь в кровяке, 3,5 часа прошло, вот так вот щипцами вцепилась в мой зуб, как будто мы делим мой зуб. Вот так она тянет за зуб мой, вот так тянет, и вот так делает. А-а-а! Реально.

Без преувеличения, просто «А-а-а!» вот так орет. Ну я тоже делаю «А!» хоть как-то ее поддержать тоже немножко. Ну а мне ничего не остается, просто «А-а-а!» И она в моменте вообще с катушек слетает, она начинает тянуть за зуб и орет «Дима!» Я не Дима. Она продолжает, она орет «Дима!» И никто не приходит. Она просто 15 минут орет «Дима!» Я думаю, нифига у тебя флешбеки начались. Реально выглядело так, как будто вот просто перед глазами у нее уже бывший мерещится здесь. Она, по-моему, даже сказала «Дима! Видишь, я и без тебя справлюсь!» Но вот я вам скажу, что стоматологи – единственные врачи, на приеме у которых я до последнего буду делать вид, что я более мужественный и брутальный, чем я есть на самом деле. Но если меня будут спрашивать, вам больно, я до последнего буду говорить «А». Но это только у стоматологов так. Вот эти урологи, проктологи, я там в героя не играю, мне это не надо. Там ни разу не было, чтобы меня мазок уролог брал, и я такой: «Это все, на что ты способен? А ну-ка дай-ка сюда сверло победитовое! Загони, по самое не хочу!» И у проктолога, бог миловал, ни разу не было, чтобы я вот так стоял и такой: «Давай-ка еще один». Но уровень стеснения запредельный у этих врачей. Как бы вот я старше становлюсь, я думал, как-то пропадет это стеснение. Я иногда, когда иду вот к этим врачам, как будто и коньячка хочется бахнуть. Но у меня уровень стеснения реально запредельный. Я вот жду, когда я уже расслаблюсь и вот так зайду. Вот так зайду. Ни разу не было. Всегда просто и мое убеждение. Уролог – мужчина, гинеколог – женщина. Все. Давайте без этих рокировок. Либо хотя бы вы чуть заранее предупредите смс-кой, а то я хожу, вот Сергей Борисович, я знаю, что Сергей Борисович. Сергей Борисович знает, как у меня, я знаю, как, что Сергей Борисович знает, что там у меня. Но я к нему уже привык, но я так, меня где-то клинит, когда я прихожу, мне говорят: «Людмила Михайловна, да вообще с какого перепуга? Вы смс-ку не могли заранее мне прислать? Я бы хотя бы подстригся». Но мне неудобно, особенно если Людмила Михайловна там бабушка какая-то. Я еще в этом кабинете этих врачей, честно говоря, чувствую себя, ну вот, не мужчиной. Вот как-то не взрослым человеком. Мне вот так штанишки спустил, мне как будто лет 6 там всегда. Держусь за это, свою вот так стою, просто мне неудобно. Там еще свет, как будто мы телепередачу снимаем. 4 прожектора, все на меня направлены, я в центре кабинета вот так стою. А Людмила Михайловна, может, из-за возраста, я не знаю, она просто чай заварила, сидит, балдеет там что-то. Я жду, когда мы начнем эту всю историю. Вроде платная поликлиника, стою просто, мне вообще неудобно. Вот так стою, жду ее, она в какой-то момент подходит ко мне и, клянусь, вот так на одно колено передо мной становится вот так. И вот туда просто как в глазок мне вот туда смотрит вот так вот. Я стою, я думаю, мы сейчас в рыцари вас посвящать будем или что? Почему так-то? Я правда, я пожалел, что у меня прям не болт, чтобы я прям по плечам ей вот так вот дал. Ну почему вы не предупреждаете? Ну это вы не понимаете, насколько это, ну, не по кайфу, когда ты там находишься. И она мне вот так туда смотрит в глазок и вот так просто делает. Просто ухукает мне туда. Вы просто на глаз определите, что у меня есть или что нет у меня. Я просто чуть ли в кринже не утонул. Но в моменте вообще сюр начинается. Вот так открывается дверь в кабинет. И заходит другая врачиха вот так вот. Я думаю, а Пельш за вами заходит? Пельш за вами будет заходить? Это розыгрыш какой-то? Она вот так заходит, я смотрю на нее, и она говорит: «Люда, где чайник?» Вы серьезно? Честно говоря, я ждал, что Людмила Михайловна вот так развернется и скажет: «Чайника нет, есть краник, хлебни отсюда». Москва, спасибо вам большое! Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: На сцене Антон Иванов и Демис Карибидис. Москва-Сити, кабинет крупного начальника крупной компании.
2: Валерий Павлович, посмотрите, что принес вам Витя Гвоздиков на прощание, а? Леща на прощание вам, а? А почему? Потому что Витя Гвоздиков идет на... с этой работы, понятно? Понятно, потому что Витя Гвоздиков уже богатый. Витя Гвоздиков такой богатый, как будто все птицы мира на меня нагадили, понимаешь? Как будто боженька собрал весь фарт вот так и на Витю Гвоздикова сверху. Так, на, прости, Витя, я виноват, прости, понимаешь? А ты засунь свои 45 тысяч в месяц в задницу, понял? Но не сразу, а по 1500 в день. Прям на месяц хватит, проверено Витей Гвоздиковым. А Витя Гвоздиков что? Витя Гвоздиков идет покупать себе что-то дорогое, чего у него не было никогда. Типа AirPods. А? А? А ты звони в полицию, в роддом, скажи, что у тебя тут нищеброд сдох и родился миллионер. Витя Гвоздиков, вот он, вот он. Что ты дальний свет вылупил на меня? Подбери свой бампер, у тебя упал. Вспоминай, как рукой писать. Никто вам больше в принтере краску менять не будет, понятно ты?
3: Витя, Вить, а что происходит?
2: А что происходит? Витя Гвоздиков теперь богатый. Все, Витя Гвоздиков теперь богатый. А знаешь почему?
3: Почему?
2: Почему?
3: Почему? Почему?
2: Потому что смотри сюда, 50 тысяч долларов упало, а? Смотри, от кого? Азина два топора тащи, понял ты? Нас! Схавал, съел ты, понял?
3: Видите, просто цифры на экране появились,
2: мне
3: да?
2: Мне прислали сообщение, говорю, 50 тысяч долларов, смотри, мне упало, все, а ты сидишь у себя тут в кабинете, смотри в окно, как я на BMW из каршеринга сейчас на снегу напишу, показ!
3: Витя,
2: хорошую жизнь, понял?
3: Ведь можно тебя на секундочку? Подойди, пожалуйста, напоследок.
2: Напоследок подойду. Завтра от меня уже человек будет приходить. Что?
3: Ведь смотри, мы заходим что? На сайт Азина 2 топора. Напомни свой аккаунт, продиктуй.
2: Какой? 2207. И что? Ага. 50 тысяч долларов. Понял? Чепуха ты. На, голимая. Схал?
3: Ведь смотри, да. Это фейковый аккаунт. Его не существует. Тебя обманули. Это обман. Понимаешь? Денег никаких нет. Еще 1000 рублей надо заплатить.
4: Еще 1000?
3: Ведь... У них такая схема, понимаешь? Они заманивают тебя большими деньгами. Ты платишь, они испаряются, их нет. Это мошенники в интернете. Они обманывают таких простачков, как ты. И все, Вить, никаких 50 тысяч долларов нету, Вить.
4: Простите, ради бога, что-то я... Это, понесло что-то, я Витю Гвоздикова что-то...
3: Вить, давай, иди работай, все. Сделаем вид, что ничего не было, хорошо?
4: Простите, честное слово, я просто стыдно такая. Давайте я леща обратно заберу.
3: Работай, Вить, иди. Извините, хорошего дня тебе.
4: Простите, честное слово.
3: Бывает, Вить, все.

0: Катенька, можно ко мне больше никого не впускать, а? Хорошо, у меня будет сейчас очень важный звонок по работе, спасибо.
1: Я кто? Я Витя Гвоздиков, понял ты? Встань, когда с тобой Витя Гвоздиков разговаривает. Руку на сердце положи, такой человек перед тобой стоит. Дыши ровно ты, не переживай, я нищебродством переболел уже, у меня антитела, понял ты?
0: Вить, что происходит?
1: Что происходит? Что происходит? Ты ничего не знаешь про Витю Гвоздикова. Почему? Потому что ты Forbes не выписываешь, понимаешь? Витя Гвоздиков взорванный чувак, а где-то люди живут со своей гнедостной жизнью, даже не подозревают, с кем они в электробусе ехали сегодня. Теперь я буду с твоей секретаршей спать. Знаешь почему? Потому что жена должна спать с мужем, понял ты? Я вообще... Я сейчас пойду себе куплю кроссовки черные, просто с красной галочкой, с салатовыми шнурками, чтобы когда я заходил, аквадискотека останавливалась просто. Понял ты?
0: Вить, что случилось у тебя?
1: Что у меня случилось? У меня дядя в Кении умер. Сюда, смотри, $1 миллион оставил мне. Понял? Вот, смотри, видишь, письмо я в Google-переводчике все перевел. Все нормально, у меня уже самолет во Внуково стоит заряженный. Еду в Кению подписывать документы.
0: Витя, а можешь я на секундочку? Подойди, я покажу тебе кое-что.
1: Что ты мне покажешь? Зависть свою покажешь? Что ты покажешь?
0: Нет,
1: ты?
0: Смотри, вот это моя почта.
1: Ну,
0: видишь?
1: Да что твоя почта? Вот моя почта, смотри. Слепой, что ли, ты? Кроты покусали или что это? Непонятно. Вот русскими буквами написано: дядя умер в Кении, $1 миллион. Даже по-английски написано: Uncle died in Kenya, $1 million. Даже по-африкански написано: Гололо Манала Дулулу Дулурала Бальенго.
0: Вить, пожалуйста, свое баль...
1: Что?
0: Вить, балаленго свое закрой, пожалуйста. Вить, смотри. Месяц назад мне пришло такое же письмо, что у меня якобы умер дядя в Кении, видишь? А я не повелся. А ты повелся. Вить, это обман, развод опять, очередной раз, понимаешь? Ты отправляешь им деньги, они типа делают документы, а их нету, все. И ты будешь отправлять столько, сколько они скажут. Да. Ты уже отправил?
2: Ну, отправил.
0: Витя, ну какой дядя в Кении? Ну откуда?
2: Ну, у меня бабушка на Олимпиаду ездила.
0: На Олимпиаду по физике, Витя. В Екатеринбург. Кенийцы до туда не доезжали. Ну откуда? Ну ты же должен был знать, что у тебя есть дядя в Кении. Ну, такой очень заметный родственник в Екатеринбурге. Так сказать, белая ворона в семье твоей.
2: Я, наверное, в этом году премию не буду просить у вас.
0: Да, Вить, не стоит просить. А вот уже мозг нужно включать. Давай, развивай свой мозг, пожалуйста, Вить. Давай, стартуй. Чего ты остался-то, задержался на месте? Начни с чего-то, не знаю, там, ежику яблочки подрисуй. Помоги мышонку выйти из лабиринта. Купи пазл, наконец, домой, только не сложный.
3: Из двух частей.
0: И все. Ты справишься, Вить? Давай, иди. Все. Работай, Вить. Давай.
2: Я пойду машину вашу помою, наверное.
0: А что с моей машиной?
2: Я просто не думал, что так получится. Я сиканул на нее немножко. Много раз.
0: Вить, да, иди помой, будет замечательно. Вот уже начинаешь думать, мыслить. Давай, Вить.
2: Вот, вы поймите, я так не считаю, как сейчас я говорил. Просто когда я миллионером был, я так считал. Я сейчас так правду говорят, что бабки крышу сносят.
0: Да, вообще. Вить, я понимаю, все, иди.
2: Как хорошо, что вы такой добрый и благородный человек, а не гнедозная какая-то м***.
0: Спасибо тебе, Вить, за комплимент. Иди давай.
2: Извините, ради бога.
0: В следующий раз думай, когда заходишь. Катя, я ж просил никого ко мне не пускать. Я по работе буду сейчас звонить, понимаешь, Катя?
1: Гнездо, ты понял, ты вот где мое отношение, на, целуй, пока очереди нет, ты придурок, все, что ты сидишь, ты губернатор, скажи мне,
0: что?
1: Ты губернатор?
0: Нет.
1: А что ты тогда со мной разговариваешь, я с людьми ниже губернатора не общаюсь вообще, все, я смотрю, ты не въезжаешь, да, ты чепуха, ты галимая, не понимаешь, да, смотри сюда. Порнуху, когда я смотрел, я там что-то клацнул, мне 100 тысяч биткоинов упало на лапу. Все, а? Схавал? Мне позвонили, сказали, какой-то сервер надо купить за 30 тысяч. Я говорю, у меня 3200. Они говорят, ничего страшного, скидывай 3200. Я думаю, вообще 3200 для криптомиллионера. Что такое 3200? Ну, в общем, я посмотрел, сколько криптовалюта сейчас стоит. Там получается, иди... Получается, понятно-то?
0: Вить.
1: Ты схавал, а?
0: Вить, у тебя все...
1: Да у меня все просто...
0: Я понял. Вить, что? Витя, это очередной развод.
1: Да заткнись ты! Заткнись ты, тварь! Ты меня уже 2 раза денег лишил! Обанкрой, закрой свой нищебродский завистливый рот, понял? Просто подпишись на меня в Инстаграм, смотри, лайкай, как люди живут-то! такая, просто смирись с богатством Вити Гвоздикова, ты Валера Гвоздиков.
0: Как ты меня задолбал, Витя, а? Ну как может быть настолько тупорылым старший брат, а? Да я всю жизнь тебя на горбу долбоящера тяну, ну ты же тупой, а? Тебя в магазине кассирша спрашивает, десяточку не посмотрите, ты что отвечаешь? Показывайте! Вить, ты кто такой? Тебя не взяли в Росгвардию! Это показатель, Витя! Поэтому, пожалуйста, не читай ты эти смс-ки, не отвечай ты на эти письма, тебе никто деньги не перечислит, кроме меня и матери. Это же машины, бездушные твари, они обманывают людей без башки, ты понимаешь? Как ты! А ты им деньги отсылаешь, ты мои деньги отправляешь им, понимаешь? Потому что я единственный в этой фирме работаю! Собственным умом зарабатываю деньги, Витя, а ты мешаешь мне, иди отсюда!
2: Просто одно уточнение. Это про биткоины тоже звездешься, да?
0: Да.
2: Я пойду машину вашу помою.
0: Ты что, опять ее обсикал?
2: Я первый раз не успел помыть, смс-ка пришла про биткоины.
0: Витя, иди, мне надо работать!
2: Извините, брат, прости, брат.
0: Иди давай.
2: Прости, брат.
0: Катенька, пожалуйста, моего брата больше ко мне в кабинет ни под каким предлогом не пускать. Я говорю, у меня важный звонок, дайте мне поработать. Кошмар какой. Алло, здравствуйте, это служба безопасности банка вас беспокоит. Меня зовут Игорь, да. Дело в том, что на вашем лицевом счете замечена подозрительная активность. Вы не могли бы мне продиктовать пин-код от своей карты, я запишу. Ага, спасибо, давайте. 1, 2, 3, 4. Да блин, Витя, это опять ты! Боже мой, какой же ты дебил, а!
4: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио, слушай, пока нас не закрыли.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, Вика Македонская.
2: Так, я недавно поздно выходила из дома. Мама говорит, возьми с собой перцовый баллончик. Я говорю, да я уже где-то полтора года назад потеряла. Она говорит, ну возьми с собой дезодорант, кто там отличит. А мне кажется, есть разница между потерей зрения и морозной свежестью. А у меня еще дома только роликовый. Мне кажется, это вообще не страшно. Она говорит, ну ладно, вон освежитель с собой возьми. Я думаю, для чего, чтобы они подумали, что я сильно испугалась? Стою и вокруг себя брызгаю. Что, мне вообще друг сказал, говорит, да мужчинам на свиданиях вообще не важно, будет ли что-то в конце, им главное интересная беседа. А я смотрю, с кем сейчас мужчина на свидание ходит, я там что-то никого из умников и умниц не видела. Там обычно девушки с такими губами сидят, там из интересного сможет ли она слово «шиншилла» выговорить. Я недавно видела статью, о чем поговорить на свидании, 150 вопросов для интересной беседы. Я думаю, это во сколько свидания длится, декабрь? Там один из вопросов, что бы ты делала, если бы знала, что сегодня твой последний день. Я думаю, с меня так на свидание спросите, я ментам звоню. Что, мне очень нравятся думающие парни. Но они вот эти, которые думаю бэху брать, думаю айфон брать. Что? Что, меня вообще бесит, когда понтуются планами. Что, я как-то была на свидании, где парень сказал, думаю грузовик брать. Я думаю, ну это вообще не тот факт, который впечатляет женщин. Это даже скорее обидно, что тебя только на грузовике возить, а лицо прям для кабины. У меня есть парень, он думающий. Но обычно говорит, я думаю, нам это дорого. Мы с ним здесь недавно ходили в кино, и он забыл карту. А я считаю, что в отношениях нормально помогать друг другу. Поэтому съездила, привезла. Я что-то записывалась на окрашивание волос, и меня так выбесила мастер, что она на каждый вопрос отвечала фразой «Поняла ваш вопрос, позже вернусь с ответом». Я думаю, ты, акинатор, так работает только в переписке, да? Не получится, что я на свидании с парнем сижу, он меня спрашивает, сколько у тебя парней было, и я такая «Поняла ваш вопрос, позже вернусь с ответом». Не, я вообще думаю, насколько мы, женщины, реально зависимы от наших мастеров красоты. У меня есть подруги, которые за мастером в Москву переехали. И я думаю, так и появились химки. Потому что у меня недавно мастер по бровям родила. Так мы так ждем, когда у нее ребенок вырастет. Мы все фотографии комментируем. Какой большой на работу. Я вообще здесь первый раз в жизни ходила на массаж. И знаете, поняла, что массаж вообще не моя тема. Что у меня была такая пожилая массажистка, женщина в возрасте. И проблема, что она массаж делала мне, а хрустело все у нее. Я как будто у костра лежала. Не, я еще пошла на массаж вместе с парнем, решила нам устроить парное свидание, все оплатила. И он через 5 минут уснул. Я думаю, офигеть, нам сейчас твой сон 11 тысяч стоит. В конце проснулся, говорит, и что такого? Чтоб ему обидно стало, говорю, там в середине спрашивали, вам мнением или без. Не, потому что когда ты что-то делаешь для человека, он ты в ответ хочешь увидеть какую-то благодарность. Потому что недавно подруга подарила парню кофту за 150 тысяч, она ему не понравилась, и она ее пошла возвращать. Потому что я в подарок парню купила кроссовки. И мой парень точно будет носить эти кроссовки. А вот кто будет мой парень? Уже зависит от него. Нет, потому что меня вообще окружают конфликтные люди, и меня это пугает. Потому что мы недавно с парнем ехали в такси, он смотрел какое-то видео на телефоне без наушников, и таксист такой, так, вы либо выключаете видео, либо я вас высаживаю. И у меня парень все решил, разобрался, нас высадили. Нет, потому что я в такси никогда не конфликтую, потому что я до конца свои права не знаю. Знаете, что там можно, что нельзя. То есть если в бизнесе едешь, наверное, у тебя еще есть какие-то права. В экономии я надеюсь, что права есть хотя бы у него. Знаете, я еще устала оправдываться за то, что у меня Android. На меня как на юродивую смотрят, вот это что, у тебя нет аирдропа? Мне кажется, когда ты говоришь, что ты сирота, там меньше сочувствия. Я узнала, что такое аирдроп, чтобы свои голые фотки по ошибке ни одному человеку скинуть, а всему вагону. Знаете, люди еще думают, что меня парень не любит. Они говорят, а что тебе парень айфон не купит? А у меня вот парень хорошо зарабатывает, но на одного человека. очень маленькими запросами. То есть у меня есть iPhone, просто он у него. Нет, еще недавно было застолье, мы с мамой готовили. У меня парень что-то пробует, говорит, ой, как вкусно моя малышка приготовила. И мама такая, спасибо, ты Вику тоже похвали. Я думаю, конечно, хотела, чтобы парень стал ближе с моей семьей, но не настолько. Я боюсь, у меня парень скажет, солнце, сделай чай, папа такой с лимоном или без. У меня вообще мама какими-то странными способами пытается вызвать ревность у папы. Она вот недавно скачала приложение «Бегаем вместе». Это вот приложение, где ты ищешь себе насильника. Вот. И она говорит, сегодня иду на пробежку с Джоном. А отцу так. Она говорит, за пивом сбегайте. Что, папа не пытается вызвать ревность у мамы? Но у него это отлично получается. Потому что они недавно поссорились из-за того, что папа предложил вафлю сначала собаке. А потом маме. И ладно, если были две разные вафли. У меня на этом все. Спасибо большое.
0: Камеди Радио. Камеди Радио.

наша песня закругляется, и в конце мы пожелаем всем, чтобы за что бы вы ни брались, у вас внимание!

0: Все у вас получится. Группа Губы.
1: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
2: Денис Че!
3: Так, смотрите, 36 лет стало дико раздражать отражение свое в зеркале ниже головы. Ну, я к башке просто давно привык, я говорю... К башке привык, да. Я понимаю, что на моих родах матери не говорили «тушься». Там скорее головка показалась, акушер сказал: «Несите спирт и ватку, сейчас мы его выманим». Сейчас бесит все, что ниже, потому что, ну, пузо как-то растет бессмысленно и беспощадно, я клянусь. И самое обидное, что растет только пузо. Больше ничего не растет. Его как кукушонка, как будто мне в организм подкинули. Он у других частей тела еду отбирает. Пытался как-то это контролировать, меньше кормить, но это просто невозможно. Сейчас на каждом шагу еда. За носками последний раз ходил. Я что-то, ну я на секунду, я там замечтался. Очнулся, я уже на терминале меню листаю. Что? Где носки? В итоге вечно ходишь, у тебя рот блестит, и ноги воняют. Я говорю, сильно-сильно легко достается еда. Мы уже не то, что там не знаем, что выбрать. Мы же с ней заигрываем. Что будем ужинать? Не знаю. Мне не по себе всегда от такого. Потому что когда в детстве батя говорил «не знаю», это он не кокетничал. Фраза «чем Бог послал» имела вполне буквальное значение. Я говорю, бывало пару раз такое, что сегодня нам на ужин Бог послал ложиться спать. Я говорю, сейчас капец, все разборчивые вообще стали, да нельзя. Не знаю, постоянно какие-то вкусняшки, ништячки пытаешься в офис притащить, и обязательно кто-то найдется, кто скажет: «я такое не ем». Каких-то 200 лет назад такое говорили, только вместе со фразой: «это все-таки мой родственник». Не знаю... Ну, я не троглодит, я не знаю, я тоже не все прям подряд жру, но вот эти пищевые философии, это уже какой-то лишний пафос, я не знаю, это ты то, что ты ешь. Ну, я, значит, не говно. Ну, я говорю, и все. И вот нерыбные пельмени, по-моему, это одно и то же. Если прям сильно надо, можете назвать меня свиной гуляш. Я говорю, я, может, и жирный, но я аппетитный, я говорю. Животных есть нельзя, это жестоко. Это

0: великая. Он говорит, потому что кто не хотел, тот возразил. Вот паук, если не хочет, чтобы его жрали, он ядовитый. Дикобраз вообще колючками стреляет. Я говорю, где ядовитая свинья? Ну, что за оружие? Холестерин. Я не понимаю. Ты меня им пока убьешь, я твоих сколько хоумис съем, я думаю. Я говорю. Все, ребят, спасибо, вы потрясающая публика. Во, ура!
1: Слушай все сезоны то только на comedyradio.ru. Comedy Radio.

0: Средства массовой информации, радиоканал Камеди Радио. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-82-775 от 10 февраля 2022 года. Зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для детей старше 16 лет.
1: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
2: Дмитрий Гаврилов.
3: У меня есть младшая сестра, и я заметил, что дети до какого-то возраста не чувствуют время. Знаете, ну, они не осознают, что такое время в принципе. Она подходит ко мне и говорит, когда пойдем гулять? Я говорю, через час. Она возвращается через 7 секунд и такая, идем. И у меня есть ощущение, что у проводниц в плацкартах такая же проблема. Они вообще не понимают, как движется время. Меня одна однажды ночью разбудила и такая, молодой человек, Москва через 40 минут. Ну, подойди через 39 в таком случае. Зачем мне 40 минут в плацкарте? Мне объяснит кто-нибудь? Это не то место, где хочется поваляться с утра, знаете? Я сплю, сука, в куртке, если ты не заметила. 6 секунд, дай мне, я выберусь отсюда. Если у этой проводницы есть ребенок, я ему не завидую. Мне кажется, она в 3 ночи будет его и такая, Артем, тебе в школу через 4 часа. Давай, подъем, подъем. Мы в Москве, если...

0: Ну что, давай, не ложимся. И у меня есть еще одна проблема. Я слишком высокий для плацкарта. Возможно, вы видите, я высокий человек достаточно. И как я уже говорил, я всегда в плацкарте лежу на верхней полке. И я каждые 5 минут чувствую, как люди своими лицами в мои ноги врезаются. Ну, мне неприятно. Мне неприятно. Мало ли, где они там своими лицами лазили, правильно? Слушайте, у меня в голове не укладывается, как в здравом уме можно лицом в ноги врезаться. Человек идет по вагону, видит ноги и такой, ну пускай сам уворачивается, я что, терпила какой-то? Я не нагнусь. Мне вообще кажется, у этих людей просто фетиш какой-то, потому что я однажды лежал на нижней полке, все равно кто-то лицом в ноги тыкался постоянно. Это фишка просто. Слушайте, знаете, что меня больше всего возмущает? Что компания РЖД делает вид, что все нормально. Люди такие, у вас воняет. И они такие, ну да, воняет. А вы в плацкарт чё сели? Ехать или дышать? Хотели ехать, мы едем. Дышать у нас в купе, понятно? А если вам что-то не нравится, вы можете ездить на поездах другой компании. Ой! Ой, а как это так получилось? У меня на этом все. Спасибо.
1: Камеди Радио и ТНТ представляет Comedy Club.
2: На этой сцене Костя Бутусов, Катя Скулкина и Катя Шкуро.
3: Где-то на пляже в Дубае.
4: Да ладно!
5: Ух ты! Ой, Сережка! Господи, да наконец-то мы здесь! Ты да посмотри, ты... это же те самые, это Дубаяк!
4: Дубаяк! Ты посмотри, как все светится здесь, здания здесь высоченные просто! Мы с тобой, Наташка, как будто бы внутрь рилса попали!
5: Да, точно!
4: Ой, боюсь, сейчас огромный палец нас вот так вот перелеснет, и мы уже с Иришкой чики-пики деремся!
5: Как ты говоришь, что в кои-то веки мы наконец-то отдохнем, как белые люди!
4: Ну да, это сегодня. А завтра как красные люди отдохнем. Послезавтра как облезлые люди отдохнем.
5: Сереж, давай все уже, давай загорать.
4: Ладно, давай загорать, Наташка. Ой, хорошо,
5: ой,
4: конечно.
5: Ой, боже, наконец-то.
4: Ой, классно.
5: О, фух, не верится вообще. Ох, Сереж, ты че?
4: О, не, ничего, ничего, все нормально.
5: Да че с тобой, Сереж?
4: Да, все хорошо, просто жарко. Плюс 30 или сколько их там?
5: Тебе плохо, что ли, Сереж?
4: Да не, не, просто немножко подскочило.
5: Давление?
4: Угу, и давление тоже.
5: А, ты что, из-за девок вот этих, да?
4: Каких девок?
5: Сережа, мы взрослые люди. Я все понимаю, мы вместе 15 лет. Знаешь что? А поди-ка ты, познакомься.
4: Наташ, ты что такое говоришь-то? Нет, ты что?
5: Сережа, это Дубай. Пойди познакомься с одной, я не против.
4: Да в смысле, Наташ, ну ты что?
5: Сережа, вот ты на заводе работаешь 15 лет. Но ты же явно никогда в жизни не видел таких станков.
4: Нет, Наташа, я только тебя люблю.
5: Да какая любовь? Мы в О, А, Э. Ты понимаешь, это не название страны, это просто гимн секса какой-то. С каждой буквой рот все шире открывается. О, А, Э, понимаешь? Нет. Поэтому давай, хватит смотреть. Поднял свою задницу, забрал вон ту задницу и пошел с этой задницей в номер.
4: Наташ, я сейчас в задницах запутался.
5: Хватит разговаривать, как хирург Киркорова. Все, иди познакомься с одной, я не против. Мы в Дубае, Сережа, все, что было в Дубае, остается в Дубае. Ну, это если предохраняться. Иди давай, а то сейчас какой-нибудь оптовик на яхте подплывет. И всех разберет, все, ни единой не останется. Иди давай, иди.
4: Ну, все, точно иду.
5: Ну, иди, конечно, иди, я в тебя верю. Давай, покажи им там всем, да? Только поздоровайся сперва.
4: Здрасте.
6: А вы кто?
4: Я Сергей, а вы?
6: А я эскортница.
4: А чем тут занимаетесь?
6: Ну, в основном сексом.
4: А, я тут подумал, может, мы с вами того самое. Туда-сюда, тудым-сюдым.
6: Ты прямо скажи, что хочешь.
4: Ну, типа, может, познакомимся поближе.
6: А поближе? Да я и подальше вижу, что ты нищеброд.
4: В смысле?
6: Ты посмотри, у тебя футболка, он Сочи 2009. Ты даже свою футболку еще в дешевом Сочи брал.
4: Ну, может, все-таки подумаете.
6: А сейчас, чтобы я свою голову в Дубае еще и не по назначению использовала. Короче, дядь, давай, ты же видишь, что дубайские шоколадки тебе, ну, не по карману. Иди к своей Аленке, или кто там у тебя, он бабаевский.
7: Овца.
8: Ой, Сереж, ты все, что ли, да, уже? Ну, ты быстро, конечно, смотри-ка, да? Сейчас, смотри, вы когда в номер пойдете, если пойдете в душ, ты вот эти гели все, полотенца, халаты, ты из чемодана достань обратно.
4: Наташа, все, успокойся. Она мне отказала.
8: В смысле, как отказала? То есть ты подошел нормально, по-человечески, культурно, предложил ее оторобанить, а она что, отказала, что ли?
4: Ну да, она сказала нет.
8: Нет?
4: Нет.
8: Это интересно, откуда они такое слово-то вообще знают? Я думала, им тут по закону запрещено отказывать.
4: Да ладно, Наташ, ну нет и нет, ну все, ну это самое.
8: Нет, Сережа, если бы меня останавливало слово «нет», мы бы в ЗАГСе с тобой еще разбежались, да? А тут я сейчас с ней сама поговорю.
4: Может, не надо, Наташа?
8: Это дело принципа уже. Это уже дело принципа. Сережку, моего Сережку обидела, да? Здравствуйте! А что здесь происходит с сервисом такое, а?
6: Женщина, вы кто?
8: Я Наташа. Вы почему отказали Сергею моему?
6: Потому что не хочу.
8: Послушай меня. Он со мной 15 лет спит. Ты представляешь, что он с тобой сделает? Ты эти 2 минуты будешь помнить всю оставшуюся жизнь. А что быстро поднялась с ним в номер.
6: Да никуда я с ним не пойду.
8: Слушай, вот ты слышала что-нибудь про карму? Ты делаешь человеку добро, а к тебе возвращается вдвойне.
6: Нет, спасибо, мне вот такая фигня 2 раза не нужна.
8: Что это? Ну что, тебе жалко, что ли? Я не понимаю, что тебе жалко. Вот человек, образно говоря, всю свою жизнь ездил на УАЗике, да? А тут вот, что, нельзя, что ли, дать ему разок? Вот один кружочек буквально на Феррари прокатиться. Ну, хотя бы просто за руль подержаться, да, побибикать там, я не знаю.
6: Отстаньте вы от меня, пожалуйста, езжайте, я не знаю, в Анапу, и там вот свою кукурузу втюхивайте кому-то.
4: Наташа, ну все, хватит, не хочет и не хочет.
8: Так, пойдем. Сережа, давай замолчи, мы что, мнение какой-то проститутки, что ли, будем учитывать?
6: Чего?
8: Того, хватит сиськи мять, они у тебя все равно не мнутся после операции. Так, давай, взяла ноги в руки, или Сережа сам скажет, как ему больше нравится, да? И все, и давай в номер.
6: Алло, тетя, я никуда с ним не пойду.
8: Да как она задолбала, да? Просто, ну ты что, не можешь просто с человеком переспать по-братски? Ну как-то, я не знаю, там по-свойски просто. Можно же переспать с человеком по-свойски, нет?
6: По какому нахрен по-свойски?
8: Ну ты же явно не в Дубае родилась, да?
6: Ну не в Дубае.
8: И даже не в Москве.
6: Ну не в Москве.
8: Но?
6: В Саратовской области. Поселок Некрасовка.
8: Ничего себе! Это что, получается, мы земляки, что ли, это, да? Вот это сразу... И что, мы как-то по-соседски не договоримся, что ли, а? Хочешь, мы пустим слух, что ты здесь это недвижкой элитной занимаешься, что ты риэлтор успешный, а? Хочешь?
6: Да я уже сама этот слух пустила.
8: Но тебе-то не поверят. А нам, Сереже, поверят, да? А я поняла, что она из наших, представляешь, да? Ну, сделала ты себе сиськи в Германии, зубы в Турции, да? Жопу в Израиле. Но должно же быть тебе хоть что-то русское. Например, мой Сережа. Да? А что, я не права, что ли? Девочки, а что же я не права, курицы? Вы же тоже все из глубинок понаехали, да? Да что же мы, бабоньки, земляка бросим? Что же мы на чужбине друг дружке не поможем? Не протянем, что ли, руку помощи, девочки? Да вы посмотрите, что он языком вытворяет, вы нос ворочите, а? Господи, Сережка!
6: Так, ладно, Девочки, время только 2 часа дня. Наши олигархи еще спят, поэтому окей, мы согласны.
4: А я не согласен. Никуда я с ними не пойду. Мне кроме моей Наташки никто не нужен. О.
8: То есть, где-то понял, да, что я тебя проверяла?
4: Ну, конечно, понял. Мы когда на пляж шли, ты чуть вперед убежала, крикнула: девчонки, работаем, обратно ко мне вернулась, Наташ, ну.
8: А ты мой Шерлок Холмс, да, знаешь, что меня твоя наблюдательность возбуждает. Сережка!
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Харламов и Батрутдинов.
2: Где-то в одном из московских офисов.
3: Геннадий Викторович.
2: Кто? Я?
3: Я говорю, вы Геннадий Викторович Дмитрюк.
2: Да, я Геннадий Викторович, так получилось.
3: Прокуратура Московского района. Пожалуйста. Вы Геннадий Викторович Дмитрюк, все правильно?
2: Да, я Геннадий Дмитриевич Дмитрюк, зам, просто зам.
3: В общем, прошла информация, что вы занимаетесь махинациями финансовыми.
2: Прошла все-таки информация,
3: да? Вот ордер. Да, вот она прошла, да, прошла. Вот ордер на обыск, пожалуйста.
2: Так, ордер
3: на обыск.
2: Обыск.
3: Ну, на обыск, да.
2: Спасибо.
3: Все, приступаем к обыску, правильно?
2: Как это вас там положено?
3: Это ваш дипломат, вот этот дипломат ваш?
2: Ну, да, это дипломат мой.
3: Давайте, открывайте дипломат.
2: Прям открыть его,
3: да? Да, открывайте.
2: Ладно, сейчас.
3: Так, вот. Только личные вещи, да, у вас?
2: Ну, вот, носки, я только носки ношу. Угу.
3: Хорошо, кошелек ваш, вот этот кошелек?
2: Тот кошелек?
3: Да, вот этот кошелек ваш.
2: Ну, он у меня в кармане, наверное, мой.
3: Давайте доставайте.
2: Показать, да?
3: Доставайте.
2: Вот.
3: Кредитки.
2: Кредитки, да. Вот отделение для мелочи, вот для крупночи. Угу. Фотографии жены, любовницы.

0: Хорошо, ладно. Ящик стола откройте, пожалуйста.
1: Вот это, да?
0: Да, ящик стола откройте.
1: Так.
0: Ничего нет там, да?
1: Да, ну я ничего не кладу туда, поэтому ничего нет. Все пусто, нет ничего.
0: А это что такое у вас?
1: Где?
0: Ну вот, вот, вот, что это такое, что это?
1: Где, где?
0: Вот, вот, вот.
1: Окно, окно там.
0: Окно. Нет, я окно вижу, вот, вот это что?
1: Это я.
0: Я. За вами что, за вами?
1: За мной тень. Тень хотите посмотреть? Вот тень падает.
0: Так, Геннадий Викторович, я спрашиваю, отойдите, пожалуйста.
1: Там?
0: Хватит поясничать. Хватит поясничать, отойдите. Вот это что? Вот это что? Вот
1: это... сейф.
0: Это ваш сейф?
1: Ну да, он у меня в кабинете.
0: Там... Открывайте сейф, давайте.
1: Я дам вам 10 тысяч, и мы не будем открывать этот сейф.
0: Геннадий Викторович, понимаете, вы сейчас даете взятку должностному лицу. Вы просто увеличиваете в себе и без того большой срок.
1: Да.
0: Открывайте сейф.
1: 60 тысяч рублей.
0: Вы не на того напали, вы понимаете? Вы не на того напали. Вы так вот всем взятки давали, поэтому я здесь. Открывайте сейф.
1: Даю вам 150 тысяч, и мы не открываем этот сейф.
0: Я вам сейчас подарю, товарищ Якубович, костюм заключенного. Открывайте сейф.
1: Миллион. Миллион рублей.
0: Лям?
1: Лям.
0: Нет.
1: Да.
0: Открывайте сейф, сейф. Открывайте, пожалуйста, сейф.
1: 1 500 000 рублей.
0: А если я возьму, вы покажете, что в сейф?
1: Ну, это как-то нелогично.
0: Открывайте сейф. Давайте, открывайте сейф.
1: Ну, это хорошо. 3 000 000 рублей.
0: Ух! Это сразу или частями? Что я такое говорю? Подождите, это... Я честный сотрудник прокуратуры. Открывайте сейф. Сейф открывайте, пожалуйста.
1: 4 842 362 рубля.
0: Это ровно столько, сколько мне надо заплатить за ипотеку. Копейка в копейку. Ну, не жили богато, нечего начинать. Открывайте сейф, давайте, открывайте сейф. Просто открывайте сейф.
1: 10 000 000 рублей.
0: Что вы себе позволяете? Открывайте сейф, сейф, открывайте, пожалуйста.
1: 20 000 000.
0: Ну, 20 000 000! 20 000 000!
1: 20 000 000!
0: Открывайте, пожалуйста, сейф. Сейф открывайте. Сейф откройте, пожалуйста.
1: 30 000 000 рублей.
0: 30 000 000 рублей. Это 30 000 000. 30 000 000. Бери. Бери деньги. Бери деньги. Я не могу взять. Я не могу взять эти деньги. Я честный человек. Все должно быть по протоколу. Я хоть должен знать, что в этом сейфе. То есть никому не надо знать, что в этом сейфе. А тебе надо знать, что в этом сейфе. Я честный. Я честный сотрудник прокуратуры. Просто один раз возьми. Один раз возьми эти деньги. И все. Будешь самым честным. Дальше будешь самым честным. В самом честном центре Москвы. В самой честной большой квартире. Нет, я не могу. Я не могу. У меня долг перед Отечеством. У тебя долг перед Сбербанком. Возьми. Возьми эти деньги, возьми, я должен взять. Я не могу, я не могу. Нет, да, да, я не могу. Можешь, я не хочу эти миллионы. Ты бери эти деньги, бери, отдай мне эти деньги. Нет, я сильный. Что ты такой сильный, ты же не жрешь. Доходяга, возьми эти деньги, нет. Заткнись, ублюдок, заткнись. Открывайте сейф, пожалуйста. Откройте, пожалуйста, сейф.
1: 50 000 000.
0: Это же вся моя зарплата за 450 лет! Что ты делаешь? Что ты делаешь? Открывай сейф! Я умоляю на коленях! Открой сейф! Открой сейф!
1: 200 000 000.
0: Это же сколько в долларах?
1: Это в долларах!
0: Это в долларах! Это в долларах. Ты предлагаешь мне 200 000 000 долларов. 200 000 000, да, открывай сейф. Открывай сейф, я тебя умоляю, открывай сейф.
1: 500 000 000.
0: 500 000 000 долларов ты мне даешь?
1: Евро.
0: Нет, пожалуйста, скажи.
1: 700 000 000 евро.
0: Я умоляю, просто скажи, что это говёные доллары. Просто говёные доллары и все.
1: Евро.
0: 700 000 000 евро. Это же три Неймара. Это три Неймара. Это Латвия, Литва, Эстония, Румыния, Белоруссия. И еще Честного Неймара! Как же дорого быть честным! Открывай, открывай сеть, я умоляю тебя, открывай сеть!
1: Точно?
0: Да!
1: Ну хорошо, я предлагал вам...
0: А я просто не буду слушать, я просто не буду слушать. Ля-ля-ля-ля-ля-ля.
1: Ну хорошо, вы меня можете не слушать, а я предлагал вам 900 миллионов евро.
0: Сколько 900? 900 миллионов евро! Так, слушай, мне просто, знаешь что, мне нужна одна минута. Одна минута и все. Дашь мне одну минуту?
1: Хорошо, я даю вам одну минуту и 1 миллиард евро.
0: Господи. Господи, Господи, Господи, что мне делать? Укажи мне путь, Господи, прошу, дай мне сил. Дай мне сил, я умоляю. Дай мне сил. Господи, Господи, это ты?
2: Да, это я. Бери деньги.
0: Как? Это же большой грех.
2: 1 миллиард евро – это не грех. Это какое-то другое слово. Бери!
0: Но как? Как я буду смотреть тебе потом в глаза?
2: С такими деньгами мы еще не скоро увидимся. А потом, может, я и забуду.
0: Нет, ну я не могу. Я частный сотрудник прокуратуры.
2: Ты каждый день просишь меня тебе помочь с деньгами. Ты не берешь откаты и взятки. Как я в России могу тебе еще помочь?
0: Хорошо, я возьму.
2: Бери, и я тебе в помощь.
1: Ну что?
0: Хорошо. Это, конечно, нехорошо, но... Я возьму 1 миллиард евро.
1: Подождите, какой 1 миллиард евро?
0: Ну, вы мне предлагали 1 миллиард евро, я его возьму.
1: Да нет, я сказал вам 60 тысяч рублей, вы в обморок упали.
0: То есть как, по 60 тысяч и все, и потом больше ничего не было?
1: Ну, как ничего не было? Было?
0: Вы что, что-нибудь еще дадите?
1: Дам.
0: Что?
1: 1 миллиард евро.
0: Фу, я уже испугался. Все, отлично, я беру 1 миллиард евро, мы не открываем сейф, я уехал. Давайте 1 миллиард.
1: Я даю вам 2 миллиарда.
0: Что? Так, секунду, подождите, я согласился на 1 миллиард. У нас в прокуратуре, 1 миллиард это несгораемая сумма. Все.
3: Вы просто... Геннадий Викторович, я все!
0: Что? Что это был за звук?
1: Видит Бог, я вам предлагал 1 миллиард.
0: Что значит предлагал?
1: Ну что?
3: Я все съел.
1: Съел? Все бумаги съел? Ты что, так долго-то? Долго-то что?
3: Некоторые документы были заламинированы, тяжело было жевать.
1: Я столько времени тянуть. Премия с меня.
0: Все? Ничего нет?
1: Почему? Есть сейф.
0: А деньги?
1: Ну, какие деньги? Вы же хотели сейф посмотреть. Вот, смотрите, сейф. Все честно.
0: Может быть, 3 тысячи дадите?
1: Нет, извините.
0: 1,5? На такси, чтобы на метро не ехать. Яблоко возьму вот это.
1: Оно пластиковое.
0: До свидания.
1: До свидания.
4: Спустя 5 лет коррумпированный чиновник сел, у его помощника обнаружили гастрит, сотрудника прокуратуры повысили, и он влачил нищенское существование в звании генерала. А Бог все видит.
5: Comedy Radio.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Дмитрий Ксенофонтов.
2: Знаете, что хотел вам рассказать? У меня, в общем, недавно сын родился. Не надо, это не трудно. Трудно потом. Я, кстати, присутствовал на родах. Поаплодируйте, есть здесь такие люди, кто тоже присутствовал на родах. Свои не считаются. Да, у нас были партнерские роды. И знаете, что я понял на партнерских родах? Что как партнер я так себе. Потому что я вообще не понимал, что от меня требуется. Ну, то есть, я максимум, что мог сделать, это как-то попытаться обстановку разрядить. Ну, то есть, жена рожает, вот у нее схватки, над ней стоит врач, говорит ей вдох, выдох. Я стою, и мы опять играем в любимых. Ну, я, честно, вообще для себя понял, что партнерские роды — это такое довольно-таки странное мероприятие, потому что, ну, это вообще единственная операция, на которую можно позвать человека посмотреть. И это считается нормальным почему-то. Ну, то есть, я вспоминаю, мне что-то, когда геморрой вырезали, никто не изъявил желания поприсутствовать. Хотя я жене говорил, что для меня это важный день, я хочу, чтобы ты его разделила, держала меня за руку. Вообще, я пытаюсь как-то, по возможности, конечно, жене помогать, что-то брать на себя. Недавно вот впервые сходил с ребенком на пробное занятие в детский сад, да, ему сейчас год. И знаете, что я понял про эти все занятия с другими детьми? Что это просто абсолютно долбанное зло. Это, ну, реально очень тяжелый момент, потому что ты впервые осознаешь, что, оказывается, твой ребенок не гений. Оказывается, он в отца. Ну, то есть, воспитательница раздает какие-то коробочки, а я чувствую, что мы, ну, конкуренцию не выдерживаем. Она раздает коробочки и говорит: детки, а давайте-ка сейчас быстренько вытащим из коробочки все снежинки. Я смотрю, там что-то одна девочка достает, что-то вторая достает. Думаю, не, ну нам объективно. Ну, то есть, какое-то сложное задание. А можно, допустим, не вытащить все снежинки, а там обосраться, я не знаю, есть такой конкурс? Не переживай, сынок, что не получилось быстро все снежинки вытащить. Не успевать быстро вытащить — это у нас вообще семейное. Я вообще в последнее время думаю, что, ну, странно, что сейчас никто реально не пытается воспитать какого-то счастливого ребенка. Все реально сейчас пытаются вырастить какого-то гения. Я тут просто недавно заметил, что у меня жена читает книгу матери Илона Маска. «Как воспитать гения». Знаете, я полистал эту книгу, и это реально какой-то кошмар. Ну, то есть, я полистал эту книгу и подумал, ну, насколько же вообще все эти истории успеха миллиардеров неприменимы к нашей жизни, ну, то есть, нас, простых людей. Знаете, как начинается эта книга? Вот тут вот буквально первая строка. «У моей семьи был самолет». Ну, как будто сразу нах, нет? Как будто нам не очень подходит. Нам бы вот что-то... У нашей семьи был чокопай, что-то...

0: что-то такое. У нашей семьи был самолет, ну, не совсем наш случай. У нашего бати были вертолеты, вот это уже ближе. Да, у нашей семьи был самолет. Мама с папой летали через Канаду, Америку, Африку, Европу, Азию и Австралию на небольшом самолете, на котором не было ни спутникового навигатора, ни радиопередатчика. Ты посмотри, бедолага, да? Куда-то можем 100 рублей ей отправить. Вспоминая те дни, я понимаю, насколько рискованно было пересекать пустыню с трехнедельным запасом еды в компании детей. Ну, для тех, кто рос в 90-е, трехнедельный запас еды уже в целом звучит неплохо, согласитесь? Не, мне кажется, автор, ну, реально не понимает, насколько все это нелепо звучит для обычных людей. Сначала я хотела дать этой книге название «Преодолевая и выживая». Но оно никому не понравилось. Надеюсь, что вам не придется бороться и выживать так, как приходилось мне. Да, думаю, не придется. Интересно, как выживать семье, у которой есть самолет? Что бы такого посоветовать? Что бы такого придумать? Может быть, продать, блин, самолет? Ну, есть раздел про воспитание детей, естественно, вот поощряйте увлечение детей. Многие спрашивают, как я воспитала таких успешных детей? Мой ответ – просто позволяла им заниматься любимым делом. Блин, ну вот когда у тебя сын Илон Маск, который космосом увлекается, вот это легко так говорить. Я недавно пришел домой и вижу, что у меня ребенок размазывает по стене Нутеллу. Хотя Нутеллу мы не покупали. Мне вот как, надо было дать ему в этом развиваться? Можно стать самым богатым человеком в мире с этим навыком? Хрен с ним, хотя бы на область можно как-то поехать на соревнования? Когда родился Илон, я открыла на его имя счет и позабыла о нем. Через 17 лет я обнаружила там 2000 долларов. Ну, я, конечно, не тот человек, который забудет про 2000 долларов на счету. У меня все руки чешутся 133 рубля себе с Озона перевести. Все они там лежат, бесят. Когда Илону было 11, я взяла его с собой на концерт американской певицы Лоры Бренниган. Он ее очень любил. На следующий день мы были в ресторане, и рядом, по невероятному стечению обстоятельств, обедала сама Лора. Ну, когда ты обедаешь в ресторанах, куда ходят голливудские звезды, это не то, чтобы прям супер стечение обстоятельств ее там встретить. Я что-то вот на фудкорте в теремке с сыном обедал, что-то я там Долину не повстречал. Хотя, возможно, она там сейчас и питается, да? Ну что, есть вот еще про работу, она пишет. Работать моделью я начала в подростковом возрасте, потому что у подруги моих родителей была своя модельная школа и агентство. Подругу звали Летти, и у ее мужа был самолет. Да твою ж... еще один самолет! Вы издеваетесь? Мне с кем себя ассоциировать в этой книге? Тут есть кто-то, у кого нет самолета? Нет, у моей семьи тоже был самолет. Он нам квартиру не достроил, но это другое. Ну и давайте финальное расскажу, тоже мне нравится. Каждое утро я просыпаюсь с радостью. Ты моя хорошая. С бодрым настроем, четким планом и решимостью испытать судьбу. Знаете, я, когда это прочитал, вспомнил, как я у себя в Батайске в школе ходил на танцы, и у меня один раз из раздевалки украли вещи, в которых я пришел. И я шел домой вечером по Батайску в танцевальном костюме. Вот это я называю «испытать судьбу». Вот такой книге даже можно дать название «Преодолевая и выживая». Ладно, спасибо большое, у меня на этом все.
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.
2: Вот-вот начнется новый, еще более остроумный, отопительный сезон.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Денис Гвоздев, встречаем!
2: Так что, недавно за 600 тысяч рублей сделал себе операцию на зрение. Понимаю вашу реакцию, вы такие: Денис, мы очень рады, но, по-моему, тебя кинули, тебе сделали хуже, ты не видишь очки. Но это максимум того, что у меня возможно, да, со зрением теперь. И я рад, что я заплатил деньги, я окунулся в мир платной медицины, потому что я только за деньги узнал, что, оказывается, у меня всю жизнь был один глаз минус, а другой плюс. Я просто раньше у себя в деревне у окулистов наблюдался, но они, видимо, больше по акулам, потому что, ну, явно люди со зрением не разбираются. Они мне говорили, что у меня оба глаза минус. Как будто это просто логический вывод, да? Я зашел в больницу, говорю: я плохо вижу. Они такие: ну, это минус. Прям не повезло, брат. Но платная медицина – это очень круто. Меня обследовало сразу три врача одновременно, я как в доктор Хаусе находился. Но они зачем-то очень подробно рассказывали мне процесс операции. Они мне говорят: Денис, мы сначала вам вырежем ваши хрусталики, да, потом вставим туда импланты, сошьем связки, и у нас есть два варианта развития событий. Либо мы делаем это под наркозом, или я говорю: какой с... Или вы что, с ума сошли? Вы мне это зачем все рассказали? Я говорю: или что? Они такие: ну, или местная анестезия – это укол в глаз. Но, возможно, во время операции вы будете нам мешать. Я клянусь всем, что у меня есть, я буду вам мешать. Любой нормальный человек будет вам мешать. Ну, жизнь, конечно, после операции поменялась. В доме грязнее стало сразу как-то. Оказывается, ногти, когда подстригаешь, они не сгорают в атмосфере. Недостаточно скорости. Их видно. Старые явления открываются по-новому теперь, да? Недавно детально рассмотрел женскую грудь. Одну. Ну, что дали, то и глянул. Там. Вы видели, что не рассказывали? Оказывается, видели вокруг основного соска вот эти маленькие, не раскрывшиеся. Как будто вот этот победил главный. А все остальные, как спящие вулканы, просто ждут своей очереди. Что это? Да, теперь привыкаю ко всему по-новому. Но тяжелее всего привыкать к себе, потому что у меня раньше зрение было минус 15. Это, я так просыпался, опять. Минус 15 – это когда вот такое, такие линзы тебе дают, знаете, где летом под солнцем можно устраивать геноцид муравьев, понимаете? Но изменились масштабы не только физически, да, но и в голове тоже. Я стал осознавать, в насколько большом городе я живу. Просто даже в метро я офигел. Как уже сказали, я из села, где население 1500 людей. Я загуглил, поезд в метро помещает в себе 2500. Естественно, я в шоке. Я стою на Тверской, мимо меня моя деревня. Вот так вся просто. Не помещается это в голове, понимаете? Да, Москва – интересный город, надо его изучать. Я недавно посетил Москва-Сити, да, закрыл гештальт колхозника, надо съездить. Мы поднялись на 57-й этаж, на смотровую площадку. Я не знал, что там такие лифты быстрые, я к этому не привык. Мы просто вжу, и мы там.

0: на 57-м этаже за минуту. Фу! И открываются двери, и у меня начинает давление падать. Я хочу блевать, ну, понимаете? Я такой думаю, господи, как ты не готов к богатой жизни? Тебе нельзя сюда еще? А потом подумал, блин, бедные эскортницы, да? Целый день по этим этажам, туда-сюда. Понятное дело, что они получают, как пилоты, это перегрузки бешеные. Надо уважать чужой труд, я вот к чему. Что за люди там живут, я не понимаю, в самих этих башнях. Потому что я узнал, что, оказывается, там окна не открываются. В Москва-Сити не открываются окна. Я начал узнавать, почему. Оказывается, потому что, если открывать окна, нарушится аэродинамика здания, и от ветра, вибрация, здание может рухнуть. Я подумал, вам кто это строил? Три поросенка? Вы у кого просили? Как там можно жить? Ну, нравятся мне люди здесь, очень нравятся. Тем более с моим каким-то бэкграундом. Мне вот нравится очень ходить на свидания с коренными москвичками. Прикольно. Знаете, чтобы иногда послушать, какой в жизни бывает трэш, да? Да, я теперь себя по-новому вижу, и как-то, знаете, ну, женское внимание, это все пересекается. Как меня теперь видят девчонки? И, ну, вот этот есть прикол, да, что мы воспитаны, что внешность – это не главное, да? Нам с детства говорят, внешность – это не главное, главное, что в душе. Но это не так, да? Мы можем сколько угодно говорить, что главное, что в душе, но заходим в Тиндер и такие, но ты точно нах... Вот это нет! Вот это нам не нравится. И это нормально, понимаете? Нормально кому-то не нравится. У людей разные вкусы, мы не можем всем соответствовать. Это невозможно. Даже на своем примере, вам как больше нравится, я в очках или без? Можете сказать?
1: Без.
0: В очках, без. Мне нравятся люди, которые молчат, они такие, братан, проблема вообще не в очках. Да. Но я это все к чему? Ну, у каждого из нас есть какие-то минусы, какие-то комплексы, мы знаем о них. Но как-то же надо продолжать с ними жить, да? Как-то надо находить плюсы. Я с детства ношу очки, я каждый раз задавал этот вопрос в небо, прямо такой, господи, да почему я? И пришла мобилизация, я такой, вот почему я, вот, да, вот поэтому. Ладно, народ, спасибо большое, у меня все, пока.
2: Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Дамы и господа, мы покажем настоящий леденящий кровь фильм ужасов. Итак, встречайте для начала. Илья Соболев, Антон Иванов и Александр Рева.
2: Показывает кинокомпания Warner Schmorner Brothers Mrazers. Сочи, пятница 13-е. Гостиница «Адлер», дом номер 13, подъезд 13, этаж 13, гостиничный номер 661. В сумме 13. Кровожадный вампир граф Дракула сидел в своем гостиничном номере в Сочи в кресле, обитом кожей 60-летней девственницы, и разговаривал со своими сыновьями и дракакулой.
3: Наш род вампиров сосет кровь уже 6000 лет. Мой отец сосал, мой дед сосал, мой прадед сосал. А как моя прабабка? Но вы, дети мои, меня расстраиваете.
4: Но что мы делаем не так, отец?
3: Посмотрите на себя. Ты постоянно пересасываешь, а ты не досасываешь.
4: Но я устал сосать в Сочи. Я хочу в Москву.
3: Запомни, Кула, в Москве те, кто хорошо сосет.
5: Но, отец, тогда что мы делаем в Адлере? Поехали обратно в столицу!
3: Да, Москва — это наш город. Москва — это город вампиров. Там никогда не бывает солнца. Там в 10 утра уже 5 вечера. Там летом всегда осень, а осенью всегда зима. А как я люблю москвичей. Они такие злые, неприветливые люди. Особенно, когда стоят в пробке на МКАД.
4: Отец, а что такое МКАД?
3: МКАД — это московский кольцевой ад. А здесь в Сочи совсем по-другому, да. Здесь зимой лето, весной лето, а летом вообще... Да, здесь всегда солнце. Люди такие приветливые, они улыбаются. Это меня раздражает. Поэтому, сыновья мои, мы должны захватить этот город Сочи и сделать из него такой же мрачный город, как Москва.
5: Но как мы захватим Сочи, если завтра ровно в 12 часов нас выселят из номера?
3: Да, даже я, Дракула, бессилен перед такой страшной силой, как ресепшн.
4: Отец, придумал! Давай продлим номер.
3: Нет, сынок, мы не сможем. Смерть Цезаря стоила римлянам дешевле, чем салат «Цезарь» в рум-сервисе. Ничего. Ничего, я сделаю все возможное, чтобы мы победили. Мы захватили этот город. Слышите? Вы слышите? Вы слышите?
4: Прячьтесь! Прячьтесь! Это пришел счет за рум-сервис! Прячьтесь!
3: Иди посмотри. Скажи, что нет никого. Скажи, что все умерли. Иди.
4: Я?
3: Да, иди. Иди, посмотри, что там.
5: Почему я, отец?
3: Почему это ты, отец? Это я, отец. А? Давай, пошел. А?

0: Ну что, вот я и нашел тебя.
1: Ты кто такой?
0: Я граф Галустякула.
1: Галустякула?

0: Убирайся из моего города! Сочи — это моя территория!
1: Слишком поздно. Я уже постепенно начал завоевывать, захватывать этот солнечный город. Со всех регионов съезжаются сюда мои друзья-упыри.
0: Какие еще упыри?
1: Кинотавр, новая волна, ярмарка башкирского меда.
0: Это ты все?
1: Это ты убирайся! Иначе знаешь, что я с тобой сделаю? Я присосусь к твоей шее и буду...
0: Хватит говорить со мной на абхазском!
1: За меня пойдут такие московские упыри, которые сосут по ночам кровь из людей. ЖКХ-кула, эвакуакула, ипотекула. А за тебя, колустякула, кто пойдет?
0: А за меня пойдут сочинские упыри. Слыхал таких? Таксикула, гипотедекула, шашлыкула, чурчхекула и все сочинские уосякулы.
1: Уосякулы? Война так война. Сегодня, в пятницу 13-го, из этого номера 661 гостиницы «Адлер» выйдет только один из нас.
0: Хорошо, я согласен. И останется единственный хозяин Сочи.
1: Да.
0: Понесла. Мама Люба, давай.
1: Почему мне так плохо?
0: Мама Люба, давай.
1: Что это?
0: Это серебро. Тогда я сделаю с тобой то, что государство сделало с пенсионерами.
1: Мне хочет!
2: Так, молодые люди, выселяемся из номера уже 12 часов дня.
1: Присядь.
2: Я сказала. О, перегаром на меня дышать не надо. Значит так, ваш кинотавр давно закончился, поэтому Панин, Ефремов... Собираем бутылки и покидаем полулюкс. Я сказала.
3: Камеди-радио и ТНТ представляет. Женский стендап.
4: Надя Николаевна Джабраилова.
5: Я в отпуске была в удивительном месте, в травмпункте. Все нормально со мной, меня просто покусала собака. Я не буду рассказывать как, просто скажу, что не все умеют принимать мою любовь. Я так рада, что женщин не сажают за домогательство к хорошеньким животным. Потому что, когда я вижу хорошенькое животное, я мыслю в точности, как мужчина. Я думаю, а что ты меня провоцируешь-то своей жопкой пушистой? Корги вы видели? Идет, виляет, я же не железная! И из-за прививок нельзя пить полгода. Я когда узнала, я подумала, да без проблем, что я не справлюсь, что ли, не пить полгода. Но потом прошла неделя, и я такая, что-то я понять не могу. Я что, пьющая или что? Оказывается, есть такое понятие, как реверсивная психология. Это когда человеку что-то запрещают, ему назло хочется делать этого еще больше. То есть человеку могут даже запретить есть говно. А он назло пойдет и поест свою окрошку на кефире. Просто спорт мне тоже запретили. Но там такой фигни нет. Мне сказали, Надя, никакого спорта. Я говорю, без проблем, здоровье важнее. Сколько надо? 3 года, потянем. Но спортзал очень полезная штука. Я какое-то время ходила, и я поняла, что спортзал, он нам всем показывает, на что способно человеческое тело. Хотя бы потому, что там есть раздевалки, душевые, где все ходят голые, и прям понятно, на что способно человеческое тело. Вот, знаете, во-первых, одежда, конечно, молодец. Это мы с вами здорово придумали. Давайте-ка будем за это держаться все вместе. Во-вторых, я еще раз убедилась, как же женщин пытаются подогнать под какие-то стандарты, которых в жизни вообще не существует. Что я там видела много голых женщин, я видела все виды груди. И они настолько разные, что иногда даже в пределах одного человека 0 одинаковых. Клянусь, я больше не осуждаю женщин, которые ходят без лифчика. Я думаю, ну она просто не нашла под свою грудь лифчик. Лучше вообще без лифчика ходить, чем, знаете, когда у тебя грудь в лифчике лежит, как кексы, которые испекла Юля Высоцкая. Когда в одну формочку не доложили, с другой что-то так на пол вытекает. Для нас еще есть лифчик с косточками. Это вообще даже звучит ненормально. Я уверена, сейчас половина мужчин сидит, думает, что... Лифчик с косточками, да? Чего ж ты так черешню неаккуратно ела? Если что, это такая металлическая конструкция, такая поддержка для груди. Если хотите, подоконник для титик. для поддержки. Но есть женщины, у которых такая большая грудь, что этого недостаточно. Для них надо уже придумать что-то помощнее, какой-то лифчик типа в греческом стиле.

0: да? Чтобы два атланта еще вот так поддерживали. Я просто недавно сходила впервые в этот магазин, где тебе специально подбирают нижнее белье прямо под тебя. Меня там женщина прям заругала. Она говорит: девушка, вы всю жизнь носили неправильный лифчик. Вы что, не видите? У вас грудь капля. Я думаю, а у тебя жопа лопата. Блин. Она не хотела меня обидеть. Оказывается, есть такая форма груди, которая называется грудь-капля. Но все, о чем я могу сейчас думать, это: окей, сейчас у меня грудь-капля. Через 5 лет что у меня будет? Грудь-лужа? Или что мне с этим делать? Есть у нас эта шарада на всю жизнь, знаете, найти лифчик, который подойдет конкретно тебе. Я думаю, что когда ты его находишь, там звучит что-то типа: поздравляем, вы нашли тот самый. Но есть одна проблема: к нему нет удобных трусов. Есть только вот эти, которые немножко в тебе, вот эти трусы. Я знаю, что есть женщины, которым нравится такие носить, они думают, что это сексуально. У меня просто по жизни чуть другие приоритеты. Мне не важно, чтобы было сексуально. Мне как-то важнее, знаете, в течение дня хотя бы иногда забывать, где у меня середина жопы. Не надо мне этой веревкой напоминать постоянно. Нет такого, что я свое тело без этого в пространстве не чувствую. Хожу так в стены, вбиваюсь. Но ради справедливости скажу, что, конечно, у мужчин тоже есть предмет гардероба, за которым вам капец как сильно надо следить. Вам надо уметь филигранно подобрать длину летних шорт, потому что это такая ювелирная работа. Слишком короткий – плохо, слишком длинный – тоже плохо. У вас какая шкала? У вас вот здесь петь, вот здесь педофил, и где-то между ними лето. И вам надо попасть... У мужчин 2 длины, которые вам надо прям контролировать. Это вот летние шорты и ноготь на мизинце. Будьте добры, как-то вот это соблюдайте. Вообще, мне кажется, очень аккуратно надо мужчинам свое тело показывать. Есть такое мнение, что женское тело, оно только для мужа. Я считаю, что мужское тело, оно вот только для его жены. Пускай она на это и смотрит. Нам не надо это показывать. Я один раз ходила в парк кормить белок. Ни одной белки я не увидела. Но отгадайте, что вылезло из дупла. Но я лично для себя решила, что я хочу, чтобы ко мне мужчины относились как к куску мяса, точно, но в буквальном смысле, понимаете? Потому что это самое нежное отношение. Я видела, как мужчины готовят мясо. Видели, когда он его приготовил, потом завернул в фольгу и такой: а сейчас ему нужно немножко отдохнуть. А потом поворачивается к жене и такой: а ты, Галя, мыть плиту. Да? Все, у меня на этом все. Спасибо, что послушали.
1: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.
2: Comedy Radio.

0: средства массовой информации, радиоканал Камеди Радио. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-82-775 от 10 февраля 2022 года. Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 16 лет.
1: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
2: Это Хугаев.
3: Мой отец говорил, что мудрые люди учатся на чужих ошибках. И это вообще не про меня. Потому что как только я приехал в Москву, я сразу же нарушил эту заповедь его. Тут в Москве от меня чуть не забеременела девушка. Я объясню, что значит чуть. Мы почему-то решили в домашних условиях воспроизвести эту рекламу. Типа, не переживай, я успею. Прости, я не успел. Ну, зачем-то. А я знал, что так и будет. Я знал, потому что ненавижу заниматься этим, когда ее кот в комнате. Ну, он что-то подошел, я его начал гладить, отвлекся, упустил момент. Ну, такое бывает. Такое бывает. Бывает, если ты тупой. Я так испугался. Я так испугался, народ, честно. Но мне очень хорошая девочка попалась. Парни, это очень важно, какая вам попадется. Ну, моя, она говорит, хэток, да ничего такого не случилось. Ну, типа, тебе вообще нельзя нервничать. Ребенку нужен здоровый отец. Я думаю... Заткнись. А я объясню, что я нервничаю. Ну, то есть, смотрите, это же ответственность. На ней надо жениться, ее надо привести в дом, показать родителям. Они скажут, хэток, это кто? Я скажу, а я сам не знаю, сейчас вместе узнавать будем. Ну, потому что... Не-не, это правда. Ну, такое время же сейчас. Это раньше 700 лет надо было переписываться, чтобы где-то у фонаря с ней встретиться, понимаете? А сейчас что, ты в клубик подошел, там, музло долбит, и говоришь, как тебя зовут? Она такая, мы-мы-мы-мы. Говоришь, как зовут она? Мы-мы-мы-мы. Начинать, понимаете? Моментально все происходит. Не дай бог выяснится, что она еще с утра тебя, там, знаете, ограбила, убежала. Придет участковый, начнет вопросы задавать, а ты ничего не знаешь. Ни как она выглядела. Он скажет, ну, имя хотя бы, как зовут? Что ты скажешь? М-м-м-м-м. Он скажет, как? Ты такой, ну, м-м-м-м-м. И вы тоже начинаете, понимаете? Там замкнутая система, честно. Я очень сильно переживал, честно. Просто потому, что мне не с кем было поделиться, реально. Ну, не с кем. Потому что, ну, друзья лучшие? Нет. Потому что мы, пацаны, что-то очень личное всегда в себе. Потому что пацаны, как правило, начинают стебаться над тобой. Это у девочек прикольно, если у одной проблема, другие без нее чат в WhatsApp сделали. Поможем Насте. Она там на аватарке в Адлере на фоне моря на шпагате сидит. И бедные подруги придумывают, как ее убедить не делать эти блевотные фотографии, понимаете? Чтобы не быть голословным, у меня с друзьями есть чат, и вот там один из наших друзей, он написал, что решил сделать обрезание. И у нас темой дня было, что он будет делать с оставшимся кусочком. Понимаете, типа, в тачке на руль, в жабо походишь. Там в чат сразу полетели фотки Фродо, типа, не переживай. Он отнесет, уничтожит вулкане. Понимаете, ну, честно, это... Никто серьезно не отнесся, никто. Типа, братан, ты что, религию поменял? Ну, или ты застрял в чем-то, зачем резать? Ну, то есть... Я так загнался в этот день, так загнался, что в этот день в моей жизни был первый траурный душ. Ну, вот этот душ, знаете, сейчас, который всегда на ногах начинается, вот этот. Зашел такой, воду включил. Как так-то? Почему со мной всегда так? Я просто сексом заняться хотел. Какая беременная. По-братски хоть бы не забеременела. Чё ты как чёрт? Ещё этот кот ублюдский подошёл. Лижешь там свои яйца. Лежи, я тебе кайф не обламывал. Чё ты лезешь? И в этот момент... Ты понимаешь, насколько ты еще мелкий для этой проблемы? Потому что на протяжении всей этой исповеди ты набирал воды в рот и делал так.

0: пытался написать свое имя в строй. Народ, спасибо большое. Для вас было круто выступать.
1: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
2: Андрей Бибуришвили.
3: Слушайте, я обожаю соревнования и абсолютно не умею проигрывать. А похлопайте, кто не умеет проигрывать. Так, я вижу, как вы хлопаете, я лучше хлопаю. Ага, я победил. Так вот, я очень азартный человек, и у меня это с рождения. Знаете, даже когда я родился, меня достал акушер, взял мою пуповину, достал ножницы, я достал камень и выиграл. Потому что я постоянно соревнуюсь. Правда, я обожаю соревноваться, я обожаю побеждать, не умею проигрывать. И у меня есть 7-летний брат, знаете, я играю с ним во всякие игры, и я даже не думаю поддаваться вообще. Я его прям дрючу. Я вообще ему не поддаюсь никогда, чтобы вы понимали. Я начинаю его обучать новой игре только для того, чтобы уничтожать его там. Потом у него начинает получаться, я обучаю ему новой игре сразу. Это забыли. Правда, я вообще ему никогда не поддаюсь. Ни разу не поддавался, правда. У нас неделю назад были вышибалы, он в реанимации сейчас, чтобы вы понимали. Вообще у детей еще, знаете, такие тупые игры, абсолютно дебильные, с дебильными правилами. Но ты всегда в них подключаешься, да? Всегда играешь, хочешь, не хочешь. Помнишь такую игру в детстве у нас была? «Кто родился в жопе негра, отзовись». Ладно я, ладно. Потому что тот, кто не отозвался, тот сам там и остался. Понятно? Я все продумал. Я, правда, азартный человек, я обожаю карты. Но мы все знаем, что карты — это плохо, да? Это не реклама ни в коем случае. Вас, кстати, не смущает название карточных игр, да? Они сразу какие-то злые. Типа там «дурак», «козел», «пьяница», «очко», да? Я как будто перечислил всех бывших мужей Лолиты. Что это такое вообще? Кстати, многие путают блэкджек и очко. Это разные вещи, сразу вам скажу. Я никогда не посылал человека в блэкджек. Ни разу в жизни. Поэтому не путайте. Я еще, например, люблю покер. Обожаю покер, правда. Похлопайте, кто любит покер. Вау, нас много таких, правда. Но покер — это клево, да? Я, например, обожаю покер. Я каждый день в душе убеждаюсь, что у меня сильная рука. У меня всегда в руке пара королей. Один чуть пониже. Ладно, забыли. Это все. Это... забыли. Еще недавно был в казино, вообще интересная штука. Я вообще не ходок по таким местам, правда, по казинам всяким. Я вообще думал, что крупье — это по-французски крупа. Я вот такой человек. Но однажды нелегкая привела меня в казино. Нелегкая, в смысле, я там встречался с крупной бабой. Значит, привела меня в казино. Кстати, кто не знал, реально, буду вас немножко просвещать. Казино с итальянского переводится как «домик», да? Видимо, поэтому я туда прихожу и уже через 10 минут в одних трусах нахожусь. Чувствую себя вальяжно, как дома. В общем, у меня было с собой 2000 долларов. Я не знаю, сколько это в рублях, я не в курсе. Сейчас вообще все не в курсе, если что. Очень актуальная шутка на все времена. Хоть когда, покажите, бомба. В общем, потом я решил поиграть в рулетку. Я пошел и поставил все на черное. И моя ставка сыграла. Представляете, я счастлив. Ура, ура, я удвоился, правда? Но не может два раза подряд выпадать черное, правильно? Подумал я. Я ставлю все на красное и... 18 секунд я играл в рулетку, если что... Ровно 18 секунд. Все, фишки кончились. Все, фишек больше нет. У меня из фишек осталась только дебильная походка. Вот, это моя фишка. Больше фишек ноль. Потом мы сели играть в блэкджек. Я допустил ошибку. На самом деле, играя в блэкджек. Ну, такую, на самом деле, незначительную, но для меня большую. Я вообще не знал правила блэкджека. Просто ноль. Но нельзя же перед там, мужиками, да, показать, типа, я дебил какой-то. Нет. Я с лицом агента 007 сажусь. И мне крупье говорит, сплитовать будете? Я говорю, конечно. Потом спрашивает, соренто? Я говорю, всегда. Он говорит, дабл? Я говорю, а когда не дабл? И вот уже через минуту я сижу в чулках одних. Это и называется соренто, если что. Учите правила. В любом случае, казино — это плохо, правда, если вы не умеете себя контролировать. Как понять, что с казино пора завязывать? Знаете, если в продуктовом магазине перед вами стоит женщина, покупает 3 банана, и ты думаешь, блин, подфартило, значит, у тебя проблемы. Все, завязывайте. Еще, знаете, мои родители всегда говорили, главное не победа, главное участие. Что значит главное не победа? Я что, не знаю, билет на самолет покупаю? В смысле, главное не победа? Я... Где это вообще... Где это работает? Главное не победа. Где это правило вообще работает? В сексе тоже нет. В сексе тоже главная победа. Я там всегда первый. Всегда. И так и надо в это дело играть. А ты уже потом идешь в душ, доделаешь там себе почетное второе место. Я прошел секс, я выиграл секс, понятно? Я так и живу. Нам нужен азарт, правда, мы все с вами азартные. Просто вдумайтесь, человечество каждые 4 года устраивает Олимпийские игры, да, где мы болеем за наших, ура, вперед, да. Потом у нас еще есть Евровидение, да, где все страны соревнуются в политике, в пении, да, где мы все

0: уши поет, конечно же.
1: Еще есть футбол, где победа уж точно не главная. Конечно, конечно. Спросите любого футбольного фаната. Нет, главное участие. Мы все азартны, потому что вторым быть не круто, да? Круто быть первым. Если речь, конечно, не о телеканалах, да? Там понятно, кто первый. Спас, да? Но правда, вторым быть не круто. Окей, Николай II был свержен и убит. Александр II продал Аляску. Петр II — это вообще кто? Кто это? Петр I, понятно, сигареты. Это кто? Вторым быть не круто. Окей, давайте так. Кто помнит свой второй секс? Это аплодисменты или он сейчас происходит? Нет. Что? Кто помнит второй секс? Никто не помнит, нет. Короче, к чему я говорю, ребята, соревнования — это нормально. Быть азартным — нормально, но в меру, да? Потому что ко всему нужно подходить с холодной головой. Спасибо вам, что послушали, а я пойду за сцену, у меня там еще два сорента надо доделать. $2000 надо еще когда отбить. Спасибо большое, что послушали. Пока-пока!
2: Слушай Камеди Радио, смотри на... Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Привет спортсменам! Привет всем, кто любит здоровый образ жизни и спорт в том числе. Мы с Олегом хотим рассказать вам одну историю, которая произошла
2: на одном из спортивных телеканалов нашей страны. Итак, представьте себе, в гостях на спортивной передаче приходит тренер.
1: Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире программа «Спорт, спорт, спорт, турбоспорт». У нас в гостях удивительный человек, замечательный человек, знаменитый тренер российской сборной. Почему?
2: Что?
1: Тренер российской сборной. Почему?
2: А, ну, потому что я занимался спортом. Я...

0: Много выступал, занимал первые места, и вот я тренер.
1: Это понятно, что вы тренер, да, но тренер почему?
0: Потому что я люблю свой спорт, я работаю очень много, да.
1: Это я понимаю, вы тренер российской сборной, любите свой спорт, а тренер почему?
0: Потому что я всю жизнь хотел стать тренером.
1: И вы стали тренером.
0: Я стал тренером,
1: российской сборной. Почему?
0: Да потому что я живу в России. Страна у нас Россия. Да? Соответственно, кого мне еще тренировать?
1: Российскую сборную.
0: Правильно.
1: Вы тренер российской сборной. Почему?
0: Потому. Потому что я хотел стать тренером, и я стал. Заткнись.
1: Ты тренер российской сборной? По чему?
0: По чему? Потому что я хотел стать тренером!
1: И ты стал тренером гребаной российской сборной! Почему ты стал тренером?
0: У меня у жены есть брат! Он работает в спорткомитете.
1: Сука! Хорошо. Вот смотрите, у нас в стране есть российская сборная по футболу. Есть российская сборная по хоккею. Сборная по волейболу, по водному поло, по гандболу. А почему твоя сборная?
0: По футболу, по хоккею, по баскетболу. А у нас почему это не должно быть сборной?
1: Ты почему, тренер?
0: Да по качану! Я не сборной!
1: Заткнись! Ты вот смотри, ты участвовал. Ты победил, наша сборная. Это почему-то хрен знает почему. Победила чемпионат мира! Чемпионат мира! Почему?
0: Потому что мы выиграли чемпионат России, Европы! А где нам еще делать-то дальше? Поехали, мир выиграли!
1: Чемпионат России, чемпионат Европы! Российская сборная, тренер! Почему?
0: По качану, повторяю! Такая древнерусская игра! По качану! Все выходят на поле, там капусты до хера!
1: Пошел в жопу! Дорогие друзья, вот и подошла к концу программа «Спорт, спорт, спорт, турбоспорт». Сегодня у нас в гостях был тренер российской сборной
0: Покачино.
2: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
3: Валера Киракасьян, ваши аплодисменты.
4: Да, мне 27, меня зовут Валера Киракасьян. У меня отец армянин, мама немка, я Валера. Такая жизнь у меня, если что. Да. Но я армянин вообще с нетипичной внешностью. Чтобы вы понимали, насколько, мне как-то на районе дали звезды из эмилирования, которое я не делал. Да? У меня волосы летом выгорают. Да. Если честно, я очень тревожный. И, не знаю, мне сказали: Валера, чтобы меньше тревожиться, нужно просто проспаться на час раньше. Все, что поменялось, я теперь просто тревожусь на час больше. Все, что изменилось, или что? Да. Я прочитал в интернете, что это из-за того, что я читаю много негативной информации, и я решил себя ограничивать. А по-любому в любой компании есть этот тип, который такой: о, Валерка, слышал новость, что в Москве завелся маньяк, который трахает людей лет 27 с именем Валера. Не знаю, я очень тревожный, но мне еще и мама насыпает. Она из тех людей, которая такая: Валера, все мысли материально. А сама, если два раза не дозвонилась, она говорит: я думала, ты умер. Да. Не знаю, она обожает верить во все странные вещи. Там духов, барабашек, санлайт закрывается. Это прямо я, если честно. Да. Факт обо мне. У меня была операция на сердце. И сейчас во мне стоит механическое сердце. Это правда. Естественно, после операции моя жизнь невероятно поменялась. Я как-то листал Инстаграм, наткнулся на девушку с ником «Сердцеедка». Я такой: ну я тебе не по зубам, подруга, это же не выделывайся, да? Да. Да, и сердце обошлось 7 миллионов рублей.

0: рублей, но не мне, а россиянам, которые официально устроены. В целом, спасибо вам огромное, вы скинулись, да. Да. Можно смело считать, что мое выступление – это кэшбэк с вашего налога, если что. Не знаю, 7 миллионов очень дорого. Я все жду, когда ко мне подойдут вот эти ребята с Ютуба и такие, сколько шмот на тебе? И я такой, 7 миллионов 2990. Да, да, да. И когда меня выписали из больницы, мне дали памятку для реабилитации, в которой было написано, чтобы я в течение 2 недель вернулся к половой жизни. 2 недели. Я подумал, что если у меня в течение 2 недель не получится, я с этой памяткой к врачам приду, скажу, ну раздевайтесь, с кем-то из вас, ребят, придется. Да. Но... Спасибо. Но секс с механическим сердцем стал гораздо доступнее. Слава богу, волонтерские движения в России развиваются в этом плане. Спасибо огромное. Я очень счастлив, да. И у меня все шрамы хирургические, они очень аккуратные, невозможно на них накинуть крутую историю, потому что никогда в метро не нападет на тебя хирург, потому что полиса у тебя с собой нет, а они без полиса ничего не делают, оказывается. Да, но у меня есть один крутой шрам, меня собака в 9 лет за жопу покусала, кусочек жопы оторвала, да, и... Я теперь обожаю прикалываться над медсестрами. Каждый раз, когда я ложусь, и они хотят поставить укол, я говорю, давай, не как в прошлый раз, пожалуйста. И мне сейчас нужно проверять свое сердце механическое. Я недавно пришел в поликлинику, захожу, подхожу к регистратуре, даю документы. Она говорит, а на сердце? Я думаю, какие ПТС? И... Что за документ на механическое сердце? Я еще спросил, зачем? Она говорит, чтобы узнать твою модель. Я такой, ну сейчас начнется. Я ей дам документы, она такая, о, у нас как раз на твою модель обновление вышло, не хочешь? А я бы не хотел, там же эта реклама конченая появится. Представляете, я буду просыпаться утром, открывать глаза, и там между ударами сердца ставки на спорт. Большие выигрыши. Да, и нам, сердечникам, часто нужно ставить холтер. Это такой аппарат, на нем много проводов, он подсоединяется к телу. И мне поставили, я весь в проводах. И мне врач говорит, нужно недельку пожить обычной жизнью. Я такой, ну да, обычной жизнью. Я прям защелки в общественном туалете проверяю, если честно. Потому что, представляете, зайдет какой-нибудь тип, а там сижу я весь в проводах. Мы смотрим друг другу в глаза. Но я как комик, я до конца пойду. Я буду смотреть в глаза, держать провода и говорить, брат, помогай, красный или синий, красный или синий. А потом я оттуда выйду, скажу, брат, туда полчаса не заходи, там заминировано. Да, 4 раза я был в Comedy Battle на ТНТ. Кто-то видел? 7 аплодисментов из жалости. Спасибо большое, я приму. Да, это реально почти никто не видел, но зато это увидели мои врачи. Они позвонили мне и сказали, Валерка, привет, мы видели тебя по телеку, ты классно держался, мы даже не рассчитывали. Народ, спасибо большое, вы невероятный кайф, пока!
1: Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: На сцене Женя Синяков.
2: Мне тут в ленте попалась такая реклама, где было в заголовке написано «Бесплатное обучение я, Аяза Шабуддинова». Честно говоря, непонятно, кто кого должен будет учить, я Аяза или он меня, потому что явно какие-то проблемы с орфографией. И дальше он пишет, что «Сделаю из парня 34 лет миллионера». Откуда он узнал мой возраст? «Денег не возьму, для меня это проще, чем заварить дошек». Ну, очень странно, да, слышать от человека, который из тебя собирается сделать миллионера, какие-то отсылки на дошек. Если кто не знает, Аяз Шабуддинов – это действительно такой очень известный бизнес-тренер, или, если говорить на языке правды, инфо-цыган. И я даже, знаете, сделал такую выжимку из его различных презентаций, чтобы было понятно, кто это.
3: Я миллиардер.
4: Я миллиардер.
3: А я миллиардер.
2: Как вы понимаете, Аяз – это человек, который говорит, что он миллиардер. Короче, я сбросил эту рекламу, и мне снова в сторис приходит другая реклама от Аяза, где он уже просто орет на меня с экрана, и там вверху вот написано «Старая цена 200 тысяч, перечеркнута, цена сегодня 500 рублей». Такое впечатление, как будто Аяз сам посмотрел на то, какой курс получился, такой «Ну да, какая-то хрень вышла». Просто, ну, курс стал дешевле аж в 400 раз. Как это возможно? А как вообще, наверное, обидно было бы увидеть это тем, кто купил курс за 200 тысяч рублей? Хорошо, что таких нет. Короче, я снова сбрасываю эту рекламу, и мне опять приходит реклама от Аяза. Я даже подумал, что, наверное, полное имя Аяза – это «А я задолбаю тебя окончательно». Ну вот что мне понравилось в Аязе, что несмотря на то, что он весь такой крутой, типа, для меня это проще, чем заварить дошик, ребят, вы совсем уже, он при этом почему-то любит делать из себя такого очень простого парня, который сделал себя сам. Вот даже у него на сайте есть его автобиография, что уже очень скромно, да? И он пишет в первом абзаце. На самом деле, я бывший подросток из поселка Куйда Пермского края. Вот это откровение, конечно, да. Я-то думал, бывших подростков не бывает. Слушайте, ну раз уж такое дело, должен признаться, на самом деле я тоже не всегда был резидентом Comedy Club. На самом деле я бывший сперматозоид Игоря Синякова. Да, это правда, это жизнь. Она такая. Я даже посмотрел двухчасовой тренинг Аяза, и его двухчасовой тренинг я смог уложить в две фразы.
3: Вы говно, а я миллиардер.
2: Вы говно, а я миллиардер. И это не пьяный Дональд Трамп ругается с демократами. Это образовательная лекция. Люди за нее заплатили денег. И, знаете, видимо, из-за того, что я вот залип, изучал Аяза, на меня посыпались рекламы от других таких же инфо-цыган. Видимо, инфо-цыгане, они такие же, как и обычные, они по одному не ходят. Вот Лео Шевченко мне пишет. «Дарю таблицу топ-200 товаров для продажи на Озон». Я зашел еще причем к нему на сайт его курса, и мне особенно понравился раздел сайта, где написано про успехи его учеников. Вот последний абзац. «Мы в курсе, что почти все, кто прошел обучение до конца и следовал рекомендациям, либо сами хорошо зарабатывают, и все». Подождите, а должно же быть второе «либо». Либо вы не в курсе, либо не смогли найти удачный пример. В общем, я бы этому Лео Шевченко либо не доверял, что удивительно, и Лео, и Аяз оказались учениками другого инфо-цыгана Петра Осипова. Вот у него сейчас курс метаморфозы в Анталье. И стоит курс ни много ни мало 165 тысяч рублей. Он пишет, что этот тренинг для вас, если проблемы с финансами. Не умеете зарабатывать или застряли на одном уровне дохода, есть долги. Слушайте, ну если есть долги, то мне кажется, лучше отдать долги, а не покупать курс за 165 тысяч. Ну тебе же, наверное, звонят, спрашивают, типа, когда отдашь, а ты такой, слушай, сейчас не могу.